0: РБК «Коллекция».
1: Ну а теперь к теме авиаотрасли. Ограничение чартерных рейсов для иностранных авиакомпаний повлечет за собой рост цен. Об этом предупредил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с радио РБК. С предложением сократить присутствие иностранных авиаперевозчиков выступил глава Аэрофлота Сергей Александровский на полях Восточного экономического форума. Зарубежные поездки остаются востребованы россиянами, отметил Уманский. Пример тому Турция, куда ежегодно ездит порядка 6 миллионов россиян. Говоря о тенденциях в грядущий осенний и зимний сезон, глава РСТ заявил о небольшом объеме запланированных поездок. Среди самых выгодных направлений для россиян он назвал Китай, страны Юго-Восточной Азии и, конечно, Турцию. С Ильей Уманским беседовала Ольга Зуева.
2: Куда стоит полететь российским туристам этой осенью и зимой? Какие есть самые выгодные направления?
3: Я бы точно предложил обратить внимание на Китай, который сейчас все более и более популярен у наших сограждан. Конечно, это Юго-Восточная Азия, Таиланд, Вьетнам, который в последнее время сильно набирает. Но при этом есть и традиционные, самые популярные направления Турция и Египет. Ну, в Турции может

0: Но опять-таки тот же Египет остается доступным, курс сильно подорожал в последний год. Вероятно, Бали, но еще раз, надо исходить не просто из направления, а именно отталкиваться от объема перевозки, которую туроператор поставил на то или иное направление.
1: Иностранные авиакомпании иногда день в день отменяют рейсы. Что делать туристам?
0: Могу только посочувствовать тем туристам, которые приобретают эти билеты самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров, потому что все-таки, если говорить о туроператорском продукте, то вся ответственность за подобные переносы, задержки и так далее лежит полностью на туроператоре. Он обязан предоставить либо альтернативу, либо компенсировать, либо в полной мере вернуть деньги. Клиенты туроператоров все-таки защищены от подобных последствий. Но в то же время надо осознавать, что мы живем в очень нестабильный период времени, когда подобные происшествия все-таки, к сожалению, имеют место быть. Ориентируемся на туроператорский продукт, на туроператоров с высокой репутацией, с историей бренда и рассчитываем на то, что нас минуют какие-то проблемы.
2: Российские отели не готовы снижать цены, несмотря на падение спроса, также рассказала в нашем эфире, рассказал Илья Уманский. По его словам, гостиницам выгоднее сократить загрузку и персонал, чем снижать стоимость номеров. А вот туроператоры могут давать существенные скидки, поскольку заранее выкупают места в отелях. Этим летом продажи туров по России у отдельных компаний снизились на 17-19%, туристы стали отдыхать меньше и чаще менять привычные направления. По данным слетать.ру, доля России в продажах летних туров сократилось с 25 до 15%.
3: Что это было? В эфире.
4: Там и прививки 5G, значит, Face Recognition, это вышки, шапочки.
5: Это,
4: и,
5: да.
4: В общем, там караул, кошмар, что?
6: Аутизм.
4: Да.
6: Специально были проведены исследования, широко распространились слухи, что вакцинация такими поливалентными вакцинами вызывает аутизм. И специально были проведены тщательные очень исследования, которые показали, что никакой связи между прививками и аутизмом нет. Но мнение по-прежнему остается.
5: Но почему-то, не опираясь ни на какие исследования, а просто из-за того, что на человеке надет халат, происходит именно реакция, что вот он говорит, прививки это плохо. И формируется какая-то позиция.
3: Профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства Российской Федерации Анатолий Давидович Альштейн в программе НИИ Бейнаровича.
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера. Повтор программы.
8: Да, да, да, это свершилось. Вы слушаете радио РБК на волне 92.8 в Москве. В эфире программа «Инвестчас». Здесь самый сок того, что происходит на бирже. Регламент простой. Новый день, новый гость. Фиксируем факты, делаем прогнозы. Выходим с понедельника по пятницу после 17 часов. Запомните это время.
7: Инвестиционный час.
8: Да, если у вас возникло чувство дежавю, друзья, не пугайтесь. Впервые я произнес эти слова 8 сентября 2025 года. Ровно год назад, в день, когда запустилась радио РБК, а с ним и программа «Инвестиционный час». Сегодня мы будем вспоминать те события и, разумеется, сравним экономическую ситуацию тогда и сейчас. Я Дмитрий Полянский, в гостях у меня Максим Орловский, это CEO по России СНГ и Ренессанс Капитала. Макс, привет.
9: Привет.
8: Макс, ты участник тех событий. Ты был ровно в этой студии ровно год назад, сидел здесь рядом со мной. Ну, во-первых, поздравляю тебя.
9: И я тебя.
8: Помнишь, с какой метафоры мы начали тот эфир?
9: Поехали.
8: Какого легендарного человека мы вспоминали? Юрий Гагарин, первый человек в космосе, он был символом того эфира и, более того, незримо сопровождал нашу программу весь прошедший год. Так вот, теперь уже точно все формальности соблюдены, преамбулу мы сделали и говорим «поехали». Поскольку эфир праздничный, проведем его нестандартно. В программе будут люди, которые нетипичны для нашей тематики, для тематики инвестиций, но это абсолютно не делает их хуже, а напротив, делает их мнение эксклюзивным. Прямо сейчас, с места в карьер, друзья, начинаем с писателя, драматурга, сценариста, создателя проекта «Беспринципные чтения» Александра Цыпкина. На фестивале «Invest Weekend» этим летом он ответил на наш вопрос о том, кто такой богатый человек.
10: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. То есть неважно, сколько заработаешь, миллион рублей или миллион долларов. Вопрос, сможешь ли ты прожить так же, если сейчас все кончится. Вот это богатый человек.
8: А как ты думаешь, Максим, кто такой богатый человек?
9: Никогда не задавался таким.

0: Есть, наверное, какие-то планки у нас в индустрии стандартные, где у тебя всех людей ранжируют. Богатые, очень богатые. Нет.
1: Ну, вообще, слушай, может быть, и не надо так ранжировать. Может быть, богатство должно быть не материальным, а духовным?
0: Одно без другого немножко ущербно всегда будет. Всего должно быть в достатке.
1: Окей, у каждого свои планки, это мы поняли. У тебя какая? Ты сам себя богатым считаешь, в каком бы то ни было из смыслов этого слова?
0: Да.
1: Угу. И в каком же?
0: Что касается духовности и прочих вещей, это, наверное, не мне оценивать, это сложная вещь. По формальным вещам к обеспеченным гражданам я точно отношусь.
1: Ну, договорились. Ты относишь себя к обеспеченным гражданам, я себя, ну, надеюсь, что отношу, хотя все впереди. До тебя мне точно далеко. Давай так, что-нибудь хорошее скажи в назидание молодежи о том, как стать богатым. Что нужно делать, чему учиться, зачем следить, а чего не делать ни в коем случае?
0: Относиться ко времени, к деньгам, как к времени, которое ты потратил на заработки. И, соответственно, это должно заставить тебя подумать, насколько ценна та или иная твоя инвестиция, ставка и прочее, или безрассудно. Наверное, это вот основная вещь. И если ты выбираешь что-то, что тебе нравится, нужно идти по этой дороге до конца.
1: У тебя дети есть?
0: Да.
1: Чему ты их учишь? Какому отношению
0: дети
1: к деньгам?
0: Это другая немножко субстанция. У меня уже достаточно взрослые дети. Поэтому правило такое. Ты можешь их учить, чему ты хочешь. Что бы ты ни дал, они возьмут то, что они хотят взять.
1: Ну, подожди. Все же, дети человека, который сам себя считает, в общем, богатым, у них какое отношение к инвестициям, к деньгам, к сбережениям, к накоплениям?
0: Наверное, в чем-то даже противоположно. Они очень скромные, и они довольствуются малым.
1: Они другого поколения, ну давай это признаем.
0: Конечно.
1: Поколение, которое не стремится к такому накопительству, как стремилось твое когда-то.
0: Не только накопительство, это имеется в виду и манера потребления, что касается от марок одежды до времяпрепровождения.
1: Угу, угу. Это хорошо или плохо?
0: Я в этом ничего плохого не вижу. Каждая из них, то есть старшая моя дочь, она говорит о том, что я должна сама себя обеспечивать. И у меня должен быть уровень потребления такой, что мне было бы комфортно самой это обеспечивать, не надеясь на чью-то помощь.
1: Отличный тезис. Друзья, а как вы относитесь к деньгам? Не знаю, чему учите своих детей? Пожалуйста, пишите нам. Работает в Телеграме наш аккаунт «Радио РБК». Обсуждаем сегодня тему инвестиций, собственно, как и всегда. Но не так, как делаем это обычно. Обычно, потому что сегодня необычный эфир. Сегодня целый год, ровно год с момента запуска радио РБК и также программы «Инвестиционный час». 8 сентября 2025 года в этой студии мы запустили ее с Максимом Орловским. И, как это сказать, мушкетеры ровно год спустя на своих местах обсуждают примерно то же самое, но немножко по-другому. Кстати, интересно посмотреть... Знаешь что, о чем мы говорили тогда и о чем мы будем говорить сейчас? Одна из тем того эфира, удивишься ты или нет, это, конечно же, ключевая ставка. Вот такое сопоставление. И сейчас, внимание, тоже ключевая ставка. В ближайшую пятницу Банк России будет принимать очень важное решение. И вот тогда мы говорили, тогда был другой порядок цифр. Мы говорили, что...
0: Тогда была 18-я ставка.
1: 18-я ставка. И я переслушал этот эфир. У меня есть железные доказательства. Макс, ты ожидал, что снижение составит 200 базисных пунктов. То есть с 18% до 16%. И ты был тогда в консенсусе с рынком. Но не тут-то было. По итогу... Помнишь, да, чем это обернулось? ЦБ понизил ее не на 200 базисных пунктов, а на 100, то есть до 17% годовых. Ну, не знаю, ты...
0: Тут-то все и началось.
1: Тут-то все и началось. Начались первые сомнения, что что-то в ДКП идет не так. Я прав?
0: Скорее, что мы плохо понимаем, наверное, почему центральный банк действует именно так. Перед нами были низкие показатели инфляции и достаточно высокие ставки в реальном выражении. И весь последующий год

0: ты видишь, что мы постоянно ошибались во многих вещах. В темпах снижения пока все совпадает только в одном. Ставка все ниже и ниже. Вопрос в том только, что темп с 200 ожидаемых теперь упал до 0,25%.
1: Давай смотреть, что сейчас ставка 14%, и консенсус РБК предполагает, что она будет сохранена на заседании в пятницу. За такое решение высказались 24 экономиста из 30. А ты чего ждешь?
0: Наверное, вещь, как мне не нужно делать определенную ставку, так или не так будет. 14 – это то, что находится в рынке. 13,75 – это фейвор, который может быть дан для рынку, который даст небольшое движение наверх. И решение может быть и таким, и таким. Ничего сильно от этого не поменяется.
1: Слушай, а поменяется ли что-нибудь вот от чего? Срочная новость от РБК в нашем телеграм-канале. Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом. Об этом сообщает помощник президента Юрий Ушаков. Телефонный разговор продлился час. Диалог был, цитата, «конструктивным и откровенным», отметил Ушаков. Это на что-то влияет? Вроде бы позитивная ситуация сейчас.
0: Я думаю, что на данный момент, конечно же, каждый день это новые события, которые могут изменить многое. Но вряд ли мы увидим до 11 числа деэскалацию.
1: А вот то, что говорят к зиме, до зимы,
0: кто-то говорит,
1: Уитков, Кушнер.
0: Да, но мы видим, скажем так, то, что пишут западные СМИ, никто не видит окончания до следующей весны, что позиции слишком далеки и прочее. Вопрос, наверное, в том, кто стоит по ту сторону, кто поддерживает наших противников, совершенно всем понятно. И совершенно понятно, кто может надавить на эти кнопки. Но вот мы уже несколько месяцев, уже больше года идет эти переговоры, но мы ни к чему не пришли.
1: Давай так, более конкретно и более осязаемо. Вот ровно год назад мы сидели в этой студии, обсуждали рынок, обсуждали ставку, обсуждали геополитику. Прошел год, мы обсуждаем все то же самое, и ситуация плюс-минус не сдвинулась.
0: Нет, она стала хуже.
1: Тем более.
0: Вся страна почувствовала, что война может быть у тебя у порога.
1: Смотри, пройдет еще год. Это будет 8 сентября 2027 года. О чем мы тогда будем говорить? Будем обсуждать ракету на российском фондовом рынке на фоне мирного урегулирования?
0: Хотелось бы.
1: Ты закладываешь такой сценарий в управление активами? Ты ворочаешь огромными деньгами других людей?
0: Нет.
1: Ты перед ними отвечаешь?
0: Нет, не так, смотри. Я не управляю активами, я управляю только своими средствами. Это важная вещь. Я не управляющий сейчас средствами других людей. Есть ли у меня какие-то активы в портфеле? Да, есть. Но фондовый рынок, в отличие от многих других, очень ликвидный. И изменения, которые будут происходить, мы сможем так или иначе отыграть. Быстро перевернуться.
1: Вернемся ненадолго к ставке. Я по итогу не понял твою позицию. Ты пессимист, оптимист или кто? Или реалист по тому решению, которое вот будет в пятницу? Консенсус, что будет сохранение 14.
0: Мне кажется, что нет большой разницы между 14 и 13,75.
1: Принято.
0: Все остальное вот... это выше, это распродажа, снижение там 13,50, это подарок.
1: Это, знаешь, вот что 14, что 13,75, это такие крохи с барского стола. Но все же в консенсусе РБК есть и оптимисты. Четверо экспертов полагают, что ЦБ снизит ставку вот на 25 базисных пунктов, то есть она составит 13,75. Еще двое назвали равновероятными сценариями снижение ставки на 25 базисных пунктов и ее сохранение на уровне 14%. В общем, не перевелись оптимисты еще на Руси, и мы нашли одного из них и пригласили к нам в эфир сегодня, в день рождения радио РБК и программы «Инвестиционный час», директор по инвестициям Астра управления активами Дмитрий Полевой. Добрый вечер, Дмитрий.
2: Добрый вечер, коллеги.
1: У вас какие аргументы? Почему вы ждете хорошего, позитивного решения в эту пятницу и, собственно, какого решения ждете?
2: Знаете, но учитывая, что Максим на эфире какое-то время назад он назвал меня главным оптимистом российского рынка, поэтому я никак не могу потерять это звание. Ну а если серьезно, то смотрите, мы мыслим следующим образом. Смотрим на июльское решение, на те аргументы и те вопросы, которые обсуждал Центробанк. Тогда он обсуждал то, насколько

0: временным, да, является, там, может быть, ускорение инфляции. Мы действительно видели ее рост в июне, в июле. Августовские цифры тоже выглядят повышенными, но вот наши оценки из недельных данных для базовой инфляции, да, которая является как раз мерой устойчивого роста цен, по нашим оценкам с поправкой на сезонность могут быть там чуть выше 4%, опять же, за месяц с поправкой на сезонность в пересчете на год. То есть по августу мы ждем нормализации, да, в значительной степени того роста инфляции, который был в июле. То есть здесь ситуация как минимум улучшилась, да, по сравнению с тем, что мы видели в июле. Второй важный момент – это то, насколько устойчивым был рост потребления весной. И если мы смотрим на последние три месяца, то здесь, ну, слабо положительная динамика потребительского спроса с поправкой на сезонность месяц к месяцу. Да, последние три месяца – это где-то 0,2% за месяц. То есть это соответствует тем сбалансированным там 1,5-2,5%, что есть в прогнозе ЦБ. Третье – это то, что по бюджету у нас никаких новых вводных не появилось. Скорее, вот то ослабление рубля, которое мы видим с там, последние месяцы, оно может даже чуть-чуть улучшить прогноз по доходам на этот год и снизить потребность в дополнительных заимствованиях через размещение ОФЗ.
1: В общем, давайте подведем итог. Дмитрий Полевой.
0: Да, скорее, то есть, если коротко, то это сохраняющееся охлаждение экономики за счет охлаждающегося спроса, прежде всего потребительского, на фоне продолжающегося уже давно снижения инвестиций, отсутствие вторичных эффектов для устойчивой инфляции и все-таки как бы фокус, наверное, на том, что будет в будущем, а в будущем мы все-таки видим реакцию экономики на все еще высокую реальную ставку, о чем Максим в начале эфира сказал.
1: Ну и Дмитрий Полевой из УК «Астра» управления активами, прогнозирующий снижение до 13,75%. Я прав?
0: Да, абсолютно верно. Наш базовый сценарий – минус 25.
1: У вас такой базовый сценарий. Это по ближайшему заседанию. Допустим, так оно и будет. Допустим, все хорошо. Но вот что дальше? Макс, нет ли у тебя ощущения, что сам ЦБ уже начал сомневаться в дальнейшем уверенном снижении ставки? Исходя из минуток, из тех бюллетеней, из тех аналитических материалов, которые выпускает регулятор.
2: Чего мы не видели раньше? Мы не видели топливного шока. Топливный шок, давай окунемся в историю, посмотрим, наверное, то, что было очень давно, вообще на другом континенте, и ставки там были 20. Это были Соединенные Штаты Америки. Вот до чего может довести тебя топливный шок, потому что, как мы с тобой понимаем, топливо везде. Поэтому надо смотреть, наверное, не на зеркало заднего вида, а смотреть вперед и смотреть вокруг, что происходит здесь и сейчас. И исходя из этого, люди и будут принимать решения.
1: Давай посмотрим вперед. И это еще одна интересная история, которая закольцовывает наш разговор. Ровно год назад, 8 сентября 2025 года, мы здесь, в этой студии, как один из факторов влияния на денежно-кредитную политику Банка России, обсуждали новый проект бюджета. И обсуждаем его также сейчас.
2: Но мы его пока не видим.
1: Дмитрий, у вас какие ожидания по новому проекту бюджета на следующую трехлетку?
0: Вы знаете, ну, у рынка как бы не может быть информированных ожиданий, потому что мы не знаем самого главного, это прогнозы по расходам. Если пытаться сделать поправку на то, что там может быть, то пока, закладываясь на повышение расходов в этом году и некоторое повышение расходов в следующем, закладываясь на возможное снижение базовой цены, закладываясь на возможность того, что у Минфина и в этом году, и, возможно, в следующем все-таки будут дополнительные не нефтегазовые доходы, мы видим высокую вероятность того, что все-таки итоговая траектория вот этого структурного первичного дефицита, да, что является важной вводной для прогноза ЦБ, будет близка к тому, что ЦБ уже в июльском прогнозе заложил. Это 2% дефицита в этом году, 1% в следующем и 0,5% в 2029. Но повторюсь, здесь такое большое количество важных вводных, которых мы не знаем, что это скорее не прогноз, а некоторые сценарные оценки, которые есть у нас и у любого другого экономиста на рынке.
1: Коллеги, и очень коротко, у нас меньше минуты, потом сделаем небольшую паузу. Какие ожидания по рублю? По очереди. Дмитрий, прошу вас. До конца года.
0: Знаете, ну, мне кажется, что все-таки то ослабление, которое мы видим в августе, особенно в начале сентября, это такая история, вызванная больше разовыми факторами, нежели устойчивыми. Если в сентябре не случится там каких-то геополитических шоков, мобилизации или чего-то другого страшного, то мы считаем, что

0: все-таки на горизонте ближайших нескольких месяцев мы можем увидеть более низкие уровни по доллару, там более крепкий курс по рублю, то есть 83-84 к концу года у нас по-прежнему.
1: 83-84, принято. Максим, и ты очень коротко.
2: Ну, я не буду прогнозировать, я тебе скажу, что я делаю. Да? Я сейчас потихонечку распродаю свои еврооблигации в юанях.
1: Прервемся, друзья, а после послушаем мнение людей, которые не понаслышке знают, что такое большие деньги. Это будет современный художник и каллиграф Покрас Лампас и баскетболист Тимофей Мозгов. После новостей.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 это 20%.
5: Нет, согласен. Ну,
7: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК Крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире.

0: ты с ног на голову все перевернул. Раньше, оказывается, дизайн был алгоритмическим.
1: Да, а сейчас появились нейросети. Это такая как бы черная коробочка, которая генерирует непредсказуемый результат. И таким образом она открывает ногой дверь в прекрасный мир творчества.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Ключевые события инноваций, научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Quibi, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Quibi объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое

0: видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
1: Ошибка на миллион.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России поручило проработать ценовые соглашения между Минэнерго, ФАС, небольшими НПЗ и независимыми АЗС. Меры должны помочь сдержать необоснованный рост стоимости топлива. По данным Кабмина, ФАС уже возбудила 51 дело и вынесла 81 предупреждение из-за нарушений на рынке нефтепродуктов. Власти также намерены заранее рассчитывать потребность в импорте и переносить плановые ремонты НПЗ, чтобы поддерживать поставки топлива на внутренний рынок. Газ в Европе резко подорожал на фоне опасений за поставки перед зимой. Трейдеры стараются быстрее пополнить хранилища, но их запасы пока заметно ниже обычного уровня. Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходят важные поставки сжиженного газа. По данным Bloomberg, европейским покупателям приходится конкурировать за топливо с азиатскими странами. Армения обжаловала в рамках ЕАЭС введенные Россией ограничения на поставки армянских товаров. Замминистра экономики страны заявил, что Ереван считает эти меры несоответствующими соглашениям и принципам Союза. Москва ранее объяснила ограничения претензиями к качеству и безопасности отдельных видов продукции. Ослабление рубля уже отразилось на ценах импортных автомобилей в России, а новые поставки могут стать еще дороже. По данным Автоньюз, машины из Европы уже прибавили около 20% по сравнению со вторым кварталом. При сохранении текущего курса импортные автомобили могут подорожать еще на 5, а то и 7% в течение ближайших полутора месяцев. Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках пересмотра портфеля активов, пишет Bloomberg. При этом окончательного решения пока нет. Ducati входит в число около 600 компаний и предприятий группы Volkswagen, которые сейчас оцениваются. Пересмотр актива связан с масштабной реструктуризацией концерна и стремлением сократить расходы и повысить конкурентоспособность. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
3: Необычный эфир сегодня по случаю дня рождения радио РБК. Говорим про инвестиции в широком смысле слова. Пытаемся философски осмыслить эту проблему. Кстати, может быть и нет проблемы. Да. Так вот, кто такой богатый человек? Как им стать? И главное, как сохранить и приумножить богатство? Хорошие вопросы, на которые мы обязательно получим ответы от наших звездных гостей.
0: Инвестиционный час.
3: У нас сегодня в студии CEO по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Максим Орловский. Макс, ну ты как вообще, не слишком шокирован моим подходом сегодня? Ты же больше про цифры, графики, котировки и вот это вот все. А мы, знаешь, устроили сегодня такой гуманитарный разговор о чем-то эфемерном.
4: Ну, не совсем. Все, мы с тобой перевели, наверное, вот эти все понятия, которые измеряются цифрами, унциями и баррелями, мы с тобой перевели в немножко в более, наверное, простой, понятный формат.
3: Уважаю твой подход. Спасибо. Тогда едем дальше. Современный художник, каллиграф Покрас Лампас рассказал нам, во что он инвестирует деньги от своего творчества.
5: Для художника всегда инвестиция в собственное творчество – это лучший и, на мой взгляд, самый продуктивный метод работы с деньгами. Если говорить про мой опыт, то я всегда вкладывал и вкладываю в творческие проекты, расширение мастерских, новое техническое обеспечение, 3D-принтера, лазеры, лидары, экраны или самые новые решения, связанные с красками, с лаками, с полимерами, аэрографами, кистями, разметкой, лазерами, в общем, чего только не бывает. И, конечно, эта история не живет без путешествий. Если ты хочешь найти новое вдохновение, и у тебя уже сделана сильная серия работ, прилетай в новую страну, изучай новую культуру и на основе этого создавать новый творческий проект.
3: Прекрасное мнение, Максим. А ты инвестируешь в современное искусство?
4: Да. Ну, это скорее как не профессиональные инвестиции с точки зрения извлечения дохода, да?
3: Это для души.
4: В том числе, потому что основное правило всегда искусства – цена может и упасть. Важно, чтобы тебе нравилось.
3: Ну, а как-то застраховаться можно? Или просто
4: нет,
3: это...
4: никак. Твоя страховка – это стена, ага, на которой ты можешь разместить картину и любоваться ею. Вот ты можешь получать такие дивиденды от своих инвестиций. Но в целом рынок искусства – это более сложная вещь, поскольку здесь нет обезличенных стаканов. Это всегда крайне фрагментировано, персонифицировано и... Нет индивидуального подхода, здесь есть индивидуальный подход, нет вот того, что мы видим на финансовых рынках, огромной ликвидности и возможности всем зайти. Разные чеки, разные пристрастия, вот что делает этот рынок.
3: И еще одна мысль, которая мне очень понравилась у Покраса Лампас, это инвестировать, ну, в общем, в свою основную деятельность,
4: в себя,
3: в образование,
4: конечно,
3: да, такая мысль.
4: Это лучшее, что мы можем сделать. Ты инвестируешь в себя, создаешь, получаешь образование, развиваешься, это... Те навыки, которые у тебя не заберет никакая инфляция.
3: Еще знаешь, какая пограничная история с этим? Помимо инвестиций в образование, в свои навыки, в свой опыт, это, извиняюсь, инвестиция в себя, в здоровье. В то,
4: конечно,
3: как ты себя чувствуешь, да, как ты, не знаю, ощущаешь себя, с каким чувством просыпаешься, хорошо тебе, легко, потому что от этого потом зависит весь твой
4: день.
3: Если
4: ты проинвестируешь свое образование, и на этом твоя жизнь закончится по тем или иным причинам, это все равно, что построить завод и не запустить его.
3: Ты, Макс, кстати, отлично выглядишь, держишь форму. Ты занимаешься спортом?
4: Физкультурой.
3: Каждый день?
4: Практически.
3: А давай послушаем, что думает об инвестициях человек из мира спорта. Это Тимофей Мозгов, баскетболист, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и первый российский чемпион американской лиги НБА.
6: Автобус, который едет по серпантину, у него отказывают тормоза. Вы хотите, чтобы вы сели за этот автобус и им управляли первый раз? Или вы хотите, чтобы человек, который на этом автобусе 30 лет уже ездил и управлял этим автобусом, у кого больше шансов довести вас до спуска до ровной дороги? Примерно так же я на эту ситуацию смотрю. Пока не разберешься, ну, лучше не садись управлять. Я посчитал, что правильно было использоваться услугой профессионала. И учитывая, что я долгое время играл за океаном, там очень развита эта инфраструктура. И на сегодняшний день у меня там есть большие пакеты инвестиций разного уровня. И я, честно вам скажу, не сильно погружаюсь в управление этими инвестициями, ну, потому что это большая наука, в которой надо разбираться.
3: Согласен с Тимофеем. Хотя, возможно, странно с моей стороны задавать вопрос управляющему, который как бы заинтересован в том, чтобы люди несли ему деньги. Конечно же, согласен, скажи, Макс.
4: Ну, смотри, все-таки наша индустрия, она находится в стадии становления. И здесь не без изъяна. У нас достаточно тяжелый рынок. В Америке все немножко выглядит по-другому, и много ошибок там тебе прощаются. Очень раздутые valuation отдельных компаний позволяют тебе в случае диверсификации реально закрыть дырки. Что касается России, здесь рынок очень тяжелый. И действительно есть очень... Почему наша индустрия... там фондов не растет. Почему лидируют фонды денежного рынка? Да потому что они не падают. Они просто тебе транслируют ставку. А все остальные фонды, если ты посмотришь, фонды акций, это падение. В фондах облигаций тоже много. Вот то, что Астра мы обсуждали. -20%. Но это как? Да? Пока нет такой культуры. Но, как обычно, деньги от дураков перетекают к богатым. От жулики, и вот сегодняшний день тому подтверждение, которые приходили на рынок, теперь их забирают и сажают.
3: Так это что, мы еще обсудим, да, есть такая история.
4: Так что общество проходит очередной путь в своем развитии, и мы должны это пройти. Не бывает так, что все люди честны, мы должны разбираться, кто пришел обманывать нас, а кто будет работать и зарабатывать тебе хорошо всю свою жизнь.
3: Обязательно будем это делать вместе с программой «Инвестиционный час» и вместе с радио РБК, которым сегодня исполнился ровно год. Друзья, вывод хороший был также у Тимофея Мозгова, баскетболиста, что не занимайся тем, чего не понимаешь. А если хочешь этим заниматься, то будь добр, пожалуйста, сначала разберись в вопросе. Смотри, у нас же было затяжное падение с марта по июль, потом определенный отскок в августе, и вот на самом минимуме, если я не ошибаюсь, индекс Мосбиржи уходил ниже отметки в 1900 пунктов. Отлично. Ты хорошо спал в те дни, когда это происходило? Отлично? Отлично. Благодаря чему?
4: Наверное, тому, что было сделано еще почти 3 года назад, перепозиционирование из рынка акций в рынок облигаций.
3: У тебя сейчас весь портфель в облигациях?
4: Нет, конечно, нет. Часть вещей, безусловно, присутствует, и я думаю, где-то 85% это, соответственно, все то, что кэш, облигации, там, валютные или рублевые.
3: Ты до этого сказал, что, если я не ошибаюсь, начал продавать валютные облигации, да?
4: Да, сейчас. Это ответ на, по поводу курса. Я не знаю как, но если мы говорим про юань 10.50.13, это большое движение. За год юань дал почти 14% плюс купон, который ты мог получить. Ну, наверное, какие-то вещи нужно подхеджировать.
3: Тем временем Банк России подкинул нам новостей валютного рынка. Давайте посмотрим. ЦБ обновил курсы, и на среду, на 9 число, доллар составляет сейчас 86 рублей 47 копеек. До этого он составлял днем ранее 86 рублей и 19 копеек. Мы видим, что повышение небольшое, ну, то есть, в принципе, плюс-минус несущественно. Хотя в целом тренд в какую сторону сейчас? На понижение рубля или уже на укрепление?
4: Нет, мы находимся пока, наверное, около того, как еще какое-то время, может быть, неделю с небольшим, будем находиться вот у верхней грани. Дальше будем смотреть. И развитие там на внутреннем рынке, конечно же, долговом валютном, это будет оказывать влияние на курс. Ну и, безусловно, мистер Трамп с его иранскими инициативами.
3: Мистер Трамп, это очень интересно. И не только с иранскими инициативами, но и вот, например, с переговорами, которые он провел с Владимиром Путиным совсем недавно. Мы это как раз обсуждали в первой части нашей программы. Я хочу разобраться еще с одним активом. Это золото. Но прежде давай послушаем мнение театральной группы «Заячий стон». Рассказывает ее участник Виталий Боровик.
7: В свое время у меня были опыты, когда все вокруг долгое время говорили, нужно власть в золото. Золото всегда растет. И в тот момент, это было давно еще, лет 10 назад, когда 2800 оно, что ли, стоило. Потом оно растет, оно все растет всегда. Только я кладу деньги свои, через 2-3 дня оно вдруг неожиданно для своего рынка падает. Ну, как бы достаточно серьезно. Я год ждал, чтобы ты вернул. И такая же история была с долларом, когда, ну, доллар-то всегда растет. Ну, настолько живем в интересное время, непредсказуемо.
3: Золото прямо сейчас находится на отметке в 4442 доллара за унцию. И еще раз, вспышка на год назад, вспышка нашей памяти. Где тогда находился этот актив? А тогда он находился...
4: 3600,
3: да, 3700, примерно такой порядок цифр. Я еще у тебя спросил, Макс, ну что дальше вообще? Золото продолжит рост? Ты мне сказал, что 3800 легко. Ты был прав. Более того, мы видели там совершенно невероятные рекордные уровни по драгоценному металлу в начале 2026 года. Если мне не изменяет память, в моменте золото доходило до отметки в 5600. Вопрос, что дальше?
4: Похоже,
3: тяжелый вздох, я понимаю.
4: Смотри, это сложно. Этот пузырь, похоже, начинает сдуваться.
3: Может быть, он просто начинает корректироваться каким-то более адекватным уровнем.
4: Я думаю, что паттерн, который мы видели там, больше 10 лет назад, может повториться. Мы можем оказаться медленно сползать вниз, потому что текущие производственные мощности все-таки были сформированы при совсем других ценах. Производители обязательно будут выходить своими продажами на рынок. Но главный фактор, который мы не сможем с тобой просчитать, это поведение огромного количества частных инвесторов. Как они будут действовать?

0: чувствовать? Будут ли они продолжать покупать? Что будут делать индусы, которые обладают 1 миллиардом унций? Будут ли они держать или будут продавать? Будут ли они еще докупать? Изменится ли модель сбережения в Индии или нет? Это тоже большой вопрос. Правильно?
1: Активы, связанные с золотом, у тебя есть в портфеле?
0: Нет.
1: И не будет?
0: Активы, то, что есть на нашем рынке, это все те вещи, которые ты скорее потерял, чем заработал.
1: Окей, а ты прогнозируешь снижение золота до каких уровней? Вот сейчас 4,444.
0: Смотри, я не прогнозирую. Я считаю, что это пузырь, который потихонечку будет сдуваться. И, скорее всего, найдет себе поддержку на уровнях там 2,2500.
1: Принято. Давай пробежимся по последним новостям российского фондового рынка. Собственно, далеко ходить не будем. Вот та история, которую ты уже по касательной затронул, это Евротранс. Мы видим существенную распродажу в бумагах этой компании. Вокруг нее разворачиваются... Сначала разворачивались просто новости, да, связанные с дефолтами и с невыполнением обязательств по облигациям, но теперь еще и криминальная хроника пошла. Вот, например, вчера в МВД сообщили, что председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов, а также трое подчиненных ему топ-менеджеров заключены под стражу по делу о хищении моторного топлива. Давай так, ну, событие уже произошло. Разумеется, тем, кто эти активы не держал, им и не надо. А тот, кто находился, имел бумаги «Евротранса», будь то акции, будь то облигации, им-то что делать?
0: Но делать уже что-то поздно. Мы уже достаточно давно говорим о проблематике, что это сейчас не то время, чтобы так рисковать за такие маленькие деньги. Здесь интересна, конечно, последняя отчетность, которую дала компания, и любопытно несколько моментов. То, что уже с начала этого года, в первом полугодии, компания выбирает кредит «Газпромбанка». Очень любопытная вещь. Я надеюсь, «Газпромбанк» заранее подумал и... По крайней мере, этот кредит обеспеченный, я за них очень переживаю. Ну и почему от этого всего пахнет плохо? Когда твои облигации торгуются ниже купона, который ты платишь, да, ты всегда имеешь возможность выкупить, если у тебя хоть что-то есть. Если на топливном кризисе, когда ты показываешь, что у тебя все в запасах, если ты не зарабатываешь денег, что-то не так.
1: Едем дальше. Еще одна сложная история на российском фондовом рынке. ПИК.
0: Почему сложная?
1: Ну как же. А что же мне легкого?
0: Просто миноритарий, до свидания.
1: Мне нравится, как ты относишься, как ты интерпретируешь эту ситуацию.
0: Ну, каждый раз, когда мы вкладываем деньги, мы вкладываем не только в компанию, но и в людей, с которыми мы идем. И у них могут быть отличные от твоих мнения, как им дальше развиваться. Совсем другая мотивация.
1: Ну, давай так, это событие произошло, уже назад не отмотаешь. Вообще, как инвестору сейчас спрогнозировать что-то подобное на рынке? Что вот инвестиция, которую он держал годами, и в которую у него вложены, там, я не знаю, миллионы рублей, раз, и она просто в какой-то момент обнуляется. Ну или не обнуляется,
0: давай,
1: но
0: не
1: близко.
0: Обнуляется.
1: Близко.
0: Тебе выплачивают какие-то деньги, да, обидно, что ты мог покупать это много дороже и вдруг не вышел. Но есть те люди, которые купили несколько дешевле и сейчас счастливы, наверное, этой цене. Вот что лучше? Вечный ужас?
1: Или ужас без конца, как-то так там было?
0: Ну, пусть будет так.
1: Ответ засчитан. А какие еще интересные истории ты можешь подсветить? Мы уже достаточно, как бы, дали негатива. Давай к позитивному.
0: Почему? Ну, смотри, самое вот ты спрашиваешь, что важно в инвестициях? Не наделать глупостей. Если ты не наделал глупостей, это уже хорошо. Ты понял, чего делать не надо. Наш уважаемый спикер, имеющий активы в Соединенных Штатах, тебе говорит то же самое. Пока я не научился, я туда не лезу. Если я баскетболист, я занимаюсь этим. Я не иду на помост тягать штангу. Правильно?
1: Ты как профессиональный управляющий, какие акции сейчас выделяешь? Топ-3 от Максима Орловского. Во что вложиться? И как минимум...
0: Смотри, акции – это тяжелый очень актив. Мы видим, что они падают. Я тебе говорю, что 3 года назад почти было полностью перепозиционирование. Акции оставляем. Вот Сбербанк – основная идея, которая растет. Мы увидели прекрасный там старт Дом РФ. И мы увидели с тобой огромное количество разочарований на рынке. практически все новые компании пошли вниз.
1: Все, я понял. Ты осторожничаешь, хорошо. Да. Не хочешь идти ва-банк, не хочешь рисковать. Договорились, я принимаю твои правила.
0: Человек с 15% в акциях, как может идти ва-банк?
1: Принимаю твои правила игры. Давай тогда так. Россияне любят, обожают инвестиции в недвижимость. Ну, хоть в это-то можно вложиться, в бетон?
0: Сейчас?
1: Например?
0: Нет.
1: Почему?
0: Мне сейчас это все напоминает вот тот пузырь, который возник в 2007-2008 году, и после этого цены, если мы переведем их в вечно условные зеленые единицы, достаточно долгое время находились ниже ватерлинии, и по многим объектам они и до сих пор находятся. И если бы не вот эта вот массированная кампания по выдаче ипотек всем направо и налево, мы бы с тобой находились на совершенно других уровнях. И самое интересное, при том, что цены, если мы говорим про средний уровень там, московского региона, выросли почти на 60% с 2022 года, да, самое ужасное, что в этой ситуации себя хуже всего строят девелоперы.
1: Твое любимое слово, которое ты часто используешь в своих выступлениях, это слово «juice». «Juice» найден сейчас на рынке?
0: Все акции, много акций достаточно дешевых. Главное, как будет развиваться дальше события вокруг нас. Но и ставка высокая, у тебя даже сейчас депозит уже «juice».
1: И финальный вопрос нашей программы. Во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас? Отвечает Максим Орловский.
0: Фонды денежного рынка.
1: Ну и облигации, следуя твоей логике.
0: Это проще фонд денежного рынка. Тебе не нужно много выбирать. Главное, чтобы ты понял, просто посмотри, где комиссия, и все. Ты выбираешь только комиссию.
1: Большое спасибо. Юбилейная программа «Инвестиционный час» завершает свою работу. Нам ровно год. Поздравляем себя и радио РБК.
2: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. По данным наших аналитиков, в России за последние 4 года рынок подделок вырос в 1.5 раза, и сегодня нелегальный оборот реплик держится на уровне 5 триллионов рублей в год. Разберемся вместе с аутентификатором, основательницей ресейл-платформы, реальными покупателями и продавцами подделок, что драйвит теневой рынок, какую роль в этом играют маркетплейсы и почему люди отказываются от люкса.
3: На показ. В эту пятницу в 14.10 на радио РБК.
4: РБК коллекция.
5: Бизнес могут обязать использовать отечественные нейросети. В правительстве обсуждают эту инициативу, по которой компании и организации должны будут выбирать суверенную модель искусственного интеллекта, если она не дороже национальной более чем в 1.5 раза. Об этом пишет «Коммерсант». При этом сейчас статус суверенный есть только у гигачата из Сбера. Генеральный директор АЯ-эксперт Роман Душкин в беседе с Ириной Савельевой и Ильей Приходько усомнился, что предложение примут в нынешнем виде. По его мнению, ограничение конкуренции на рынке искусственного интеллекта ни к чему хорошему не приведет.
6: Надеюсь, что это не совсем то, что нас ждет, потому что ограничение конкуренции не приведет к ничему хорошему.
7: Роман, давайте нарисуем два сценария. Скажем так, один максимально негативный, вот как вы думаете, что будет, а второй более реалистичный, может быть, и не такой негативный.
6: Ну, если рассматривать совсем негативный сценарий, то получится, что всякому бизнесу для любой задачи, которую можно было бы решить при помощи большой фундаментальной модели, а именно о таких системах искусственного интеллекта идет речь в законе, единственная модель — гигачат. Нет, гигачат хорош, я могу это подтвердить, потому что мы его сами используем в некоторых своих разработках, и как минимум гигачат Макс — это модель, которая находится на очень высоком уровне. Но, тем не менее, если вводить такие ограничения и говорить о том, что используй только это и больше ничего не используй, но это приведет только к стагнации отрасли, и некоторые могут перестать использовать вообще модели искусственного интеллекта чисто из принципа. Но для некоторых моделей даже гигачат Макс недостаточен.
7: Для решения задач. А если какой-то умеренный сценарий прогнозировать, какое наиболее вероятное развитие событий вы видите?
6: Думаю, что вот эта инициатива, она как была, так и останется инициативой, потому что...
7: Подождите, но речь идет о критической инфраструктуре. Тут, мне кажется, государство будет достаточно последовательно.
6: Уже сейчас есть требования в законах и техническом регулировании о том, что на критической инфраструктуре могут использоваться только национальные суверенные модели. Там в зависимости от категоризации объекта критической инфраструктуры используются разные. И это абсолютно резонно, потому что критическая инфраструктура, ну, это не абы что.
8: Получается, что частный бизнес может не попасть под эти требования?
6: Так подождите, если, например, частная компания реализует проект и является там генподрядчиком или подрядчиком на объекте критической инфраструктуры, то, соответственно, у него в техническом задании будет прописан ГОСТ, который регулирует как раз использование национальной модели или суверенной модели. И тут уже волей-неволей ты должен будешь это использовать. Причем тут новый закон или постановление, которое лишнее в этом случае, оно и так все работает. То есть, если у вас в техническом задании прописан какой-то ГОСТ, то он обязателен к использованию, хотя в целом стандарты, они к использованию не обязательны, только если они не прописаны в конкретном техническом задании.
7: Требует пояснения одно выражение. Это компании, организации должны будут выбирать суверенную модель, и если она не дороже национальной, больше, чем в 1,5 раза. Как это вообще на рынке сейчас выглядит, и что может это означать?
6: Стоимость эксплуатации модели влияет на совокупную стоимость владения самой системой. То есть модель, она же не бесплатная. Функционирование модели стоит денег, потому что тратится электричество, тратятся ресурсы центра обработки данных. Каждый вызов модели стоит сколько-то денег? 10 копеек, например.
7: Вообще все это выполнимо, вот пока сейчас выглядит, да, в таком виде, как мы обсуждаем, для бизнесов?
6: Ну, а почему нет? Уже сейчас это все возможно делать, даже без нового закона или подзаконного акта. И если у нас идет автоматизация и интеллектуализация объектов критической информационной инфраструктуры, вы даже, по-моему, гигачат на серверах Сбера в отдельных случаях использовать не можете. Вы должны ставить прям в контур компании, в контур объекта модель, которая вот там внутри должна ставить, и все.
5: В Минцифры Коммерсанту подтвердили, что обязательное применение отечественных моделей искусственного интеллекта действительно обсуждается, но окончательных решений пока нет. В министерстве подчеркнули, что по ряду предложений позиции расходятся, поэтому говорить о конкретных сферах, где российские нейросети станут обязательными, пока преждевременно.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
9: Качественный ремонт может повысить стоимость вторичной квартиры до 47%. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН, изучив зависимость цены от типа отделки в 40 крупнейших городах России. Косметический ремонт – это база. В квартиры с ним можно заселиться сразу. И цена квадратного метра в квартирах с таким ремонтом в среднем по стране составляет 137 тысяч рублей. Евроремонт добавляет 21% к этой сумме. И цена возрастает до 166 тысяч. А дизайнерский ремонт дает премию в 47%. Средняя цена таких квартир достигает 201 тысячи рублей за метр по всей стране. Разница в наценке сильно зависит от города. В Москве евроремонт дает всего 10% к цене. В Подмосковье уже 30%. Наименьшая наценка за евроремонт в Набережных Челнах – всего 6%. А наибольшая – в Рязани, где цена вырастает на 38%. В Санкт-Петербурге евроремонт добавляет 24%. Дизайнерский ремонт особенно ценят на юге. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре квартиры с ним дороже квартир с косметическим ремонтом на 66-69%. В Москве разница скромнее – 27%, а в Томске – 28%. За год цены на квартиры с косметическим и евроремонтом выросли на 11% по всей стране, а с дизайнерским – на 9%. Спрос на более доступные варианты обычно выше, поэтому они дорожают быстрее. В результате разрыв между типами ремонта немного сократился. Если год назад дизайнерский ремонт давал премию 50%, то сейчас 47%. Эксперты предупреждают продавцов. Качественный ремонт перед продажей может как повысить цену, так и ограничить круг покупателей. У всех разное представление о прекрасном, и даже самый выигрышный дизайн может оттолкнуть потенциального покупателя, который предпочитает сделать ремонт по своему вкусу. Так что перед тем, как вкладываться в дорогую отделку, стоит взвесить, кому вы собираетесь продавать квартиру и в каком районе она находится.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16.10. На радио РБК. РБК «Тренды».
1: Роботы рабочие.
2: Последние полвека роботов создавали под одну конкретную задачу. Один сваривает кузов автомобиля, другой собирает коробки, третий переносит детали. Стоит изменить производственный процесс, и машину приходится программировать заново. Теперь робототехника может пройти тот же перелом, который несколько лет назад произошел с искусственным интеллектом. Большие языковые модели научились выполнять разные задачи без отдельной программы для каждой из них. Теперь похожий принцип пытаются перенести в физический мир. Робот получает команду обычными словами, оценивает обстановку и самостоятельно решает, какие действия необходимо выполнить. Такие машины называют роботами общего назначения. Их планируют использовать на складах, заводах, стройках, в магазинах и больницах. Причем речь идет не обязательно о человекоподобных андроидах. Главное – способность осваивать разные виды работы, а не идеально изображать человека. По оценке McKinsey, сегодня мировой рынок таких роботов составляет менее миллиарда долларов. К 2040 году он может вырасти до 370 миллиардов. Но важнее здесь не сама цифра. Раньше робота покупали как станок, под одну операцию. Теперь его предлагают нанимать почти как сотрудника. Сначала объяснить задачу, потом показать рабочее место и отправить выполнять поручение. ИИ уже научился писать тексты, создавать изображения и отвечать на вопросы. Следующий этап — дать ему руки, колеса и доступ к рабочему месту. И тогда выражение «искусственный интеллект вышел в реальный мир» перестанет быть метафорой.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Украины. По словам помощника президента Юрия Ушакова, оба лидера положительно оценили работу американских представителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Путин изложил российскую позицию по ситуации на фронте и предложил Вашингтону возможные шаги для завершения конфликта. Трамп говорил о необходимости остановить боевые действия и восстановить отношения с Россией. Путин поддержал идею конструктивного партнерства. Между тем, Германия расширяет военную помощь Украине. Министр обороны Писториус сообщил о передаче Киеву ракет для американских комплексов «Патриот». Кроме того, Берлин увеличит поставки ракет и оплатит закупку нескольких десятков тысяч дальнобойных снарядов. По словам Писториуса, часть вооружения закупят через международный консорциум под руководством Великобритании. Сергей Лавров резко раскритиковал арест российского судна «Профессор Молчанов» в Норвегии. Глава МИД назвал эту ситуацию позором для норвежских властей. 69 россиян, находившихся на борту, уже вернулись в Россию. Судно остается под арестом в Баренцбурге. Российские юристы готовят обжалование решения норвежского суда. Руководителя Евротранса Игоря Мартышова арестовали по делу о предполагаемом хищении топлива у подмосковного главка МВД. Следствие считает, что организованная группа могла похитить топливо более чем на 100 миллионов рублей. Мартышов не согласен с обвинениями. Его адвокат заявил, что предприниматель не общался с арестованными сотрудниками МВД и не собирался скрываться от следствия. Суд оставил его под стражей до 6 ноября. Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина. Вратарь сборной России ПСЖ стал первым россиянином в истории этой номинации. В прошлом сезоне он стал основным голкипером парижского клуба и выиграл Лигу чемпионов. Победителя объявят 26 октября на церемонии золотого мяча в Лондоне. Больше новостей на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы вторника, 8 сентября.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, итоги поездки американских переговорщиков лидеры оценили позитивно. По словам Ушакова, глава Белого дома в разговоре с Путиным говорил о необходимости завершения конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для масштабного восстановления отношений России и США. На какой стадии сейчас находится переговорный процесс, разбиралась Алевтина Сорокина.
3: На самом деле интересная деталь, на которую я советую обратить внимание. По словам Ушакова, Трамп заинтересован в том, чтобы и надеется, да, на то, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут в ходе его президентства. Это радикально отличается от заявлений про 24 часа. Сотрудник Центра североамериканских исследований и МОРАН Максим Черкашин подчеркивает, что в своих оценках теперь глава Белого дома стал куда реалистичнее.
4: Скорее, больше примерно все тоже о том же. В конце концов, такие телефонные разговоры, они на пустом месте не возникают. Заранее некая вот агенда, и они ею следуют. Но вообще это скорее свидетельство о том, что ожидания Трампа, они каждым годом становятся все реалистичнее.

0: крупных ракетных комплексов «Патриот» уже в ближайшее время, и как раз произойдет это благодаря траншу 3,5 миллиарда евро. Дополняет и Bloomberg. Они ссылаются на источники, и агентство заявляет, что Европа готовится закупить у США ракеты «Патриот» для защиты Киева этой зимой в рамках списка приоритетных потребностей Украины. По словам Ушакова, в разговоре с Трампом Путин подчеркивает, что у России нет в мыслях враждебных планов в отношении Европы. Песков акцентирует внимание на том, что роль Европы в урегулировании конфликта на Украине – это, по сути, затягивание переговорного процесса.
1: Скорее, это может осложнить переговорный процесс, потому что, в отличие от американцев, европейцы на деле делают все, чтобы не дать этой войне завершиться. Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима. Мы не хотели бы комментировать все, что связано с усилиями американских переговорщиков. Это все должно происходить в тишине.
0: Отдельно хочу отметить и историю, которая очень активно обсуждалась и в европейской прессе, и у нас в эфире. Елисейский дворец заявил, что Россия будет готова к более активному обсуждению переговоров после парламентских выборов. Это действительно было заявление представителя Елисейского дворца на брифинге с журналистами. И глава МИДа Сергей Лавров в интервью подчеркивает, что его такая политика не удивляет. Вместе с этим он подтверждает, что в эпицентре обсуждения был вопрос присоединения Украины к НАТО. И, по его словам, позиция Трампа остается все той же. Это просто невозможно.
2: Спекуляции. Американская сторона ничего не говорит, а вот французы уже заявили из Елисейского дворца, мы там были, американцы сказали, что после выборов в Государственную Думу обязательно возобновятся прямые переговоры с участием Соединенных Штатов. Я оставляю все это на совести Елисейского дворца, тем более, что он уже прославился неоднократно не вполне этичным поведением, но суть того, что обсуждалось, опирается на позицию, которую президент Трамп изложил по украинским делам. А именно, он, во-первых, сказал, чтобы даже забыли пытаться втягивать Украину в Североатлантический альянс.
0: Между тем, кажется, что пока реальным итогом этих переговоров можно назвать новый статус самих переговорщиков. О чем я говорю? Издание Wall Street Journal выходит с большой статьей, называет в ней Джареда Кушнера одним из самых влиятельных, не побоюсь этого слова, да, дипломатов в мире. Издание проводит параллель между ним и Кириллом Дмитриевым. Оба, как утверждает автор статьи, находятся на стыке политики и государства. Управления. Оба считаются ключевыми участниками любых усилий по прекращению российско-украинского конфликта. И судя по тому, что спецпредставитель российского президента поделился этой статьей в своих соцсетях, он эту оценку разделяет.
3: Отдельно Владимир Зеленский заговорил о компромиссах, в частности по экспорту зерна и энергетики, а президент Украины назвал эти вопросы, цитирую, болезненными. Вот по мнению доцента кафедры экономической политики, экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максима Черкова, открытие коридора было бы выгодным не только для Москвы или Киева, и подробнее об этом он рассказал ранее в эфире.
4: Я думаю, во-первых, что к вот таким свежим новостям все-таки нужно относиться очень аккуратно. Инициативы Трампа, они уже были неоднократно, но пока успехом не увенчались. И, естественно, переговорный процесс, он будет очень сложным, и, ну, наверное, результат, конечно, даже приблизить прогнозировать невозможно. Но, с другой стороны, сам факт разговора президента России с Соединенных Штатов, он, конечно, настраивает на такой позитивный лад, надежду как бы на движение переговорного процесса вперед.
3: Хорошо. Вот те компромиссы, о которых говорил Зеленский, вот насколько все-таки они уже назрели по зерновому и по энергетическому вопросам, или страны более-менее адаптировались к этим непростым реалиям?
4: Актуальность подобных компромиссов, она назрела даже не в этом году, а в предыдущем, позапрошлом году. Потому что, опять же, мы помним все вот переговорные процессы, возобновление, приостановка зерновых сделок и так далее, так далее. Эти проблемы, они очень большие. Но сейчас понятно, что они обострились, потому что Украина, в общем, поставляла достаточно много зерна на мировые рынки. Конечно, воздействие России, которое сейчас происходит, прежде всего на транспортную инфраструктуру, это тяжелейшее испытание, на самом деле, для украинской экономики. Опять же, зерно — это продукт питания, это может затронуть беднейшие страны мира. По топливу, я думаю, что ситуация больше, конечно, в интересах стран европейских, потому что коллапс грядущих европейских экономик может быть очень серьезным. Мы видим, да, какие цены сейчас на, вот, допустим, по газу, на хабе покупать ETF там, по $900.
0: Максим, а если говорить о реакции Москвы, желании Москвы участвовать в этом? Лавров ведь тоже отвечал на предложение о моратории на удары по судам в Черном море. Он сказал, что предложенный формат в целом проконтролировать невозможно. Насколько Москва готова идти на эти компромиссы?
4: Ну, я думаю, что опыт предыдущих переговоров, вот в частности по зерновой сделке, которую мы видели уже не в предыдущие месяцы, а в предыдущие годы, показывает, что Москва, в общем, готова

0: обсуждать, как минимум. И более того, вот эти переговоры, они не завершились успехом, скажем так, длительным успехом, именно потому, что условия, которые интересны для России, не соблюдались. Поэтому если сейчас, да, западные страны, Украина, будут готовы, так сказать, соблюдать вот это условие, то мне кажется, что перспективы договоренности, они вполне реальны. И, в общем, как мне кажется, да, Москва заинтересована в том, чтобы, допустим, зерно, российское зерно поставлялось во многие страны мира. Этого хотят и, опять же, беднейшие страны, потому что понятно, что это сильнее всего ударяет по тем странам, где невысокий уровень жизни. Это африканские страны, многие другие.
1: Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что страна направит на Украину ракеты-перехватчики «Патриот» из своих государственных запасов. Как сообщает Bloomberg, после встречи Путина с американскими посланниками, союзники Киева прогнозируют, что война продлится до 2027 года. По оценкам собеседников агентства, Уитков и Кушнер не добились значительного прогресса в ходе переговоров, состоявшихся в минувшие выходные. К другим темам. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство проконтролировать ситуацию с задержкой текущих выплат селлерам на Wildberries. Соответствующее письмо направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы обращения предупреждают, задержки грозят предпринимателям банкротством, невыплатой зарплаты и налогов, а также сбоями в поставках товаров. О каких еще сложностях говорят продавцы, что должен Wildberries по закону и какие издержки может покрыть государство? Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
2: Предприниматели столкнулись с двумя масштабными проблемами. Первая – это как раз массовая задержка текущих еженедельных выплат за уже проданные товары. Сроки перечисления средств были нарушены, и до сих пор деньги не получило подавляющее большинство продавцов. Речь о средствах за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа. И тут нужно открыть календарь. Продавцы сформировали свои заявки на вывод 17 августа. И согласно договору, Wildberries обязан перечислить средства не позднее 7 рабочих дней, то есть до 26 августа. Но на 3 сентября значительная часть поставщиков своих денег так и не увидела. Опрос авторов обращения к правительству показал, что из 2000 предпринимателей 95% деньги снова так и не получили. Речь идет о десятках миллиардов рублей в неделю, подчеркивает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
3: Маркетплейсы являются достаточно серьезным источником поступления и денег, и налогов. Когда селлеры не получают свои кровные, государство тоже очень сильно от этого теряет. Мы хотим, чтобы правительство взяло на себя контроль своевременных выплат со стороны маркетплейса. Потому что, допустим, акция, о которой маркетплейс Wildberries объявлял еще в конце 2025 года, и, собственно говоря, выплаты должны были быть еще в апреле месяце, вот 68,3 опрошенных нами селлеров выполнили. Получение выплаты подтвердили только 31,7% опрошенных.
2: Позиция Wildberries с начала сентября, когда произошли первые задержки выплат, неизменна. Компания объясняет задержку последствиями DDoS-атак и усиленными мерами безопасности. Об этом редакции радио РБК заявил представитель РВБ Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
4: Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар. Например, за 24 августа вывести средства смогли большинство продавцов. Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке такие защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. В результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур.
2: Вторая проблема, и о ней, кстати, упоминал Пасынков, это длительная невыплата средств по программе индивидуальных условий снижения комиссии. Она действовала еще в конце 2025 года. Тогда Wildberries предложил части продавцов специальный план. При выполнении трехмесячного оборота комиссия снижалась на 5-6% пунктов. Предприниматели увеличивали закупки, снижали цены и наращивали рекламные бюджеты. В феврале 2026 года компания официально объявила, что почти каждый второй участник успешно выполнил условия, однако многие из этих добросовестных поставщиков до сих пор не получили обещанных денег. Wildberries тогда сослался на дополнительную антифрод-проверку, но она затянулась на неопределенный срок. И вот опрос Союза среди почти 400 продавцов, которые выполнили этот план, показал, что 68% селлеров все еще ждут свои выплаты. В итоге задержка для некоторых предпринимателей исчисляется неделями и приходится формировать досудебные претензии, отмечает предприниматель Сергей Бобровский.
5: После 20-х чисел в августе там уже начались конкретные очень большие задержки. Когда ты обращаешься по выплатам, игнорируют всегда. Ну, как правило, я пишу досудебную жалобу, Wildberries ждет, потом выплачивает, и только потом тебе приходит ответ, что все в порядке, мы вам выплатили такого.

0: до такого-то числа. Я не уверен, что есть какая-то причинно-следственная связь между досудебной претензией и выплатой. Иногда бывают совпадения. Кстати, по небольшим искам у маленького продавца есть преимущество. Ресурсы Wildberries тоже ограничены, и на маленькие дела они просто не выделяют время. Поэтому если ты подготавливаешь грамотно иск, и у тебя действительно простой вопрос, то есть вероятность, что просто с тобой даже никто спорить не будет.
1: Авторы обращения подчеркивают, что они не просят никаких госсубсидий. Речь идет только о деньгах, которые они уже заработали через реальные продажи или через выполнение условий в самой площадке. Просят правительство взять ситуацию под контроль, запросить у Wildberries точные данные о размере просроченной задолженности и конкретных сроках погашения, а также вести еженедельный государственный мониторинг расчетов до полного восстановления платежей. Кроме того, предлагают поручить Федеральной антимонопольной службе дать правовую оценку действиям маркетплейса, а Федеральной налоговой службе учесть возникшие у предпринимателей кассовые разрывы при исполнении налоговых обязательств. При этом государство уже предлагает помощь в виде налоговых отсрочек, но это касается только тех, кто пострадал при атаках на склады. А в случае, когда товар продан, а вот маркетплейс не перечислил выручку, нужно обращаться непосредственно в компанию, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Забродская.
2: Право требовать этих денег, безусловно, у селлеров есть. И ссылки на какие-то атаки или иные технические проблемы, они сами по себе обязательства Wildberries по этим выплатам не прекращают. Даже если обстоятельство, которое мешает сейчас провести эти выплаты, будет признано форс-мажором по гражданскому законодательству, этот форс-мажор он может освободить только за просрочку, но не освободить Wildberries от обязанности выплатить сам долг. Что касается государства, действительно есть постановление номер 274, которое предусматривает отсрочку по налогам на 12 месяцев с возможностью последующей рассрочки, приостановление ряда налоговых проверок до конца года. Государство не планирует решать вопросы за счет бюджета, но дает пострадавшему бизнесу какое-то время.
1: Редакция «Радио РБК» направила запросы ФНС и ФАС, но ответы мы пока не получили.
3: В том, какие претензии предъявляют Wildberries и продавцы, чего хотят добиться, разбиралась Ольга Зуева, а при этом руководитель групп компании «Авокадо» и эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев отмечает, малому бизнесу выплаты в основном поступили. С Чермашенцевым беседовал я, Ольга Зуева и Оксана Гречанюк.
4: На самом деле на Wildberries зарегистрировано порядка миллиона продавцов. Активно пользуются, так скажем, этой площадкой всего 14%. Начинается игра цифрами, назовем это таким образом. Так как у нас в компании достаточно большое количество клиентов, причем это как микробизнес, так и очень крупный бизнес, я заметил такую тенденцию, что получили выплаты те, у кого обороты там в месяц не превышали там миллионы рублей. Вот они получают выплаты, работает вот этот, так скажем, эмулятор продаж вот таким образом, плюс...
3: Да. А почему, простите, вот именно эта категория?
4: На самом деле все очень просто. Есть количество продавцов. Это же процентное соотношение. Wildberries говорит, что, допустим, из 100% он выплатил 50% плюс 1. Это уже большая часть, больше. Есть компании, у которых вообще был минус на счету. Там, допустим, минус 200 тысяч, да, в кабинете. У них сейчас там 0 или там минус 5 тысяч. Wildberries как бы тоже отдает эти деньги, да. То есть фактически в отчете по продаже за неделю вы увидите, что у вас плюс. Но так как вы до этого там генерировали минус, то получается ситуация такая, что вам выплачивать нечего. Крупным селлерам Wildberries прямо сказал, ребят, работали как работаем, там что-то реклама они будут компенсировать, еще какие-то моменты, но Wildberries не говорит о том, что он будет как-то компенсировать расходы, связанные с потерей товара, вот в этом ключе. Поэтому мелким селлерам, да, чтобы волна не поднималась, они там начинают что-то выплачивать, и статистика в данном случае будет на стороне Wildberries.
1: Да, но Сергей, все равно крупного бизнеса достаточно на Wildberries представить. Насколько для них опасны такие кассовые разрывы, ну, учитывая атаки на склады в том числе?
4: Очень плачевная ситуация. Со всех моих клиентов только один, я думаю, переживет это все, потому что большая часть бизнеса работает с кредитом. Они зарабатывают тем, что могут, так скажем, на товаре сделать больше денег в процентном соотношении, чем кредитный процент. На самом деле, когда Wildberries вводил там сначала 2 недели деньги, потом 3 недели, потом через 5 недель деньги, плюс там налоговые моменты какие-то, уже начинал играть против данных предпринимателей, против крупного бизнеса, потому что там в день люди могут продавать на 30-40 миллионов. Естественные обязательства у них на эти же суммы. Поэтому для крупного бизнеса это, скорее всего, будет волна банкротства. Также я очень хочу обратить внимание на ИП, индивидуальных предпринимателей, потому что когда банкротится крупный бизнес, это банкротится компания. И привлечь директора компании, учредителя компании в данном случае по субсидиарной ответственности, то есть чтобы они своим имуществом отвечали, достаточно сложно, потому что Wildberries будет ссылаться на обстоятельств непреодолимой силы, а компания, ну, просто покажет, что, ребят, вот ситуация сложилась вот таким образом, что вот мы пострадали. А вот индивидуальный предприниматель, он отвечает всем своим имуществом. Банки в данной ситуации, ну, будут защищать свои интересы. И вот здесь очень важно посмотреть, как в данной ситуации вообще решать вопрос. Потому что многие люди там могут остаться, у кого две квартиры, останется с одной и так далее. То есть тут уже пострадает уже социальная тема.
1: Хорошо, какой есть вариант у селлера? Что ему делать в этой ситуации? Давайте в среднем возьмем и крупный бизнес, и мелкий.
4: Да ничего. И две компании, которые являются хозяйствующими субъектами, назовем это таким образом, договорились между собой, что одна компания им привозит, вторая компания продает. И в данном случае произошел форс-мажор. И это, скорее всего, будет признано форс-мажором, потому что, ну, это террористический акт. И в данном случае, ну, ничего не сделать. Государство вряд ли будет это поддерживать. Она и так неплохо помогает.
3: Атаки на логистическую инфраструктуру маркетплейсов начались в середине июля с объектов Wildberries, а с 22 августа удары затронули склады Озон. В результате были повреждены товары, а также погибли люди. А в конце августа аналитик Data Insight Сергей Симко оценил товарные потери Озон более чем в 100 миллиардов рублей, а Wildberries в 580 миллиардов. Федеральная антимонопольная служба возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение к АЗС. Причина в необоснованном завышении цен на топливо, сообщил вице-премьер Александр Новак. Во вторник он поручил проработать соглашение Минэнерго и ФАС с малыми НПЗ и независимыми заправками для регулирования стоимости бензина и дизеля. Предложение о заключении соглашений между правительством и участниками рынка звучит не впервые, при этом объемы поставок и наценка, которую может делать компания, пока не определены. Говорит управляющий партнер сети АЗС GP Wimpel в Саратовской области Екатерина Савкина.
5: Непонятная зона ответственности, непонятные обязательства. С моей точки зрения, они достаточно однобойкие. То есть АЗС должна гарантировать фиксированную наценку, причем непонятно, от какой базисной цены, непонятно, входит туда логистика, расход на транспорт, доставку, потому что логистика достаточно разная, может быть, у разных участников рынка. С другой стороны, вторая сторона не гарантирует ни поставки объемов, ни какие-то цены. То есть если бы соглашение было, что у меня, допустим, определенный тоннаж на месяц, назовем словом квота, по маркам топлив, мне его гарантируют как бы к поставке надлежащего качества по какой-то цене, тогда, в свою очередь, я могла бы рассматривать подписание подобного соглашения о фиксировании наценки.
3: Вице-премьер Александр Новак призвал заранее рассчитывать, какой объем бензина и дизеля придется импортировать для внутреннего потребления и не ждать, пока дефицит проявится на АЗС, а пытаться закрывать его заранее. Однако пока единственное, что просчитать составляет определенный труд, это потенциальный объем поставок из зарубежных стран. А таким мнением поделился директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
6: Всегда отличия где-то на 200-300 тысяч тонн в месяц бывают. Поэтому полностью просчитать, конечно, невозможно. У Минэнерго нет ни возможности, ни полномочий госплана, чтобы такие оценки делать. Насколько я понимаю, правительство просто пытается обозначить минимальный спрос, который нужно обеспечить компаниям. То есть у них есть договоренность с нефтяными компаниями, и, соответственно, у этих нефтяных компаний два приоритета. Первый – снабжать, собственно, АЗС, а второй – это выполнять рекомендации по поставкам конкретным адресным потребителям. В основном это аграрии, госорганы, крайними есть, оказывается, независимые. АЗС и в конечном итоге автолюбители, то есть население, потому что как раз потребности населения в топливе, они достаточно волатильны. Импорт у нас в основном это Белоруссия, в которой ограничены возможности по увеличению поставок, и Индия, в меньшей степени еще несколько стран. Вместе это дает там 400 с небольшим тысяч тонн в месяц, и это сейчас на самом деле основное, что как-то балансирует рынок в отдельных регионах, по крайней мере. Единственное, что можно оценить, это тот максимум, который нам могут поставить. И есть пределы достаточно уже близко.
3: Топливо пониженных экологических классов Евро 2, 3 и 4 уже разрешено пускать в продажу. Александр Новак поручил жестче контролировать его реализацию через маркировку. Через несколько мгновений вернемся, оставайтесь с нами.
7: Кино-портфель.
1: В
7: выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». Каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
8: Кино-портфель.

0: Сегодня мой выбор – американская комедия «Аферисты Дик и Джейн развлекаются». 2000 год. Дик Харпер получает резкое повышение в крупной корпорации «Глободин», и его просят уже завтра выступить в телевизионном эфире с комментарием финансовых результатов компании. Вместе с женой Джейн они строят планы на безбедную жизнь. Джейн успевает уволиться с нелюбимой работы, но уже на следующий день в прямом эфире становится понятно, что Дика подставили. Акции компании обрушились, Дик потерял работу, пенсионные накопления и привычный уровень жизни. Самое обидное, что обычные сотрудники пострадали, а генеральный директор вышел сухим из воды.
1: Он обанкротил компанию и сбежал, прихватив 400 миллионов долларов.
2: Наши сбережения, пенсия, все пропало. Вот такая заковыка, Дик.
0: Главные роли в фильме исполнили Джим Керри и Теа Леоне. Картина вышла на экраны в 2005 году, обыграв реальное банкротство компании Enron в 2001. Эту историю вам расскажут в фильме, заставив не раз от души посмеяться. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Дик полностью зависит от одной компании. Когда она рушится, он теряет и зарплату, и все сбережения. Вывод. Высокий доход не означает финансовую устойчивость. Важно иметь накопление и, желательно, не в акциях работодателя. А еще лучше не строить всю свою жизнь на одном источнике дохода. Второе. Дик и Джейн от безысходности становятся грабителями и аферистами, но делают это вместе. Они обвиняют друг друга в прошлых финансовых неудачах и денежном крахе. Вывод. Деньги деньгами, но любовь и поддержка близких гораздо важнее. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». Добавьте в свой кинопортфель комедию, которая напоминает, как важно иметь подушку безопасности и не иметь долгов, даже если у вас сейчас высокая зарплата.
3: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
4: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
3: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
5: Soft Skills.
6: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
5: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Крипторезервы. Компании, сделавшие ставку на накопление криптовалюты в качестве корпоративного резерва, переживают тяжелый период. Модель казалась простой – привлечь деньги через акции и облигации, купить биткоин или эфир и предложить инвесторам биржевой доступ к крипте без прямого владения токенами. На старте это сработало. Бумаги взлетели, рынок платил премию за сам факт криптоэкспозиции. Проблемы начались, когда курс цифровых активов развернулся вниз. Эфир после исторического максимума подешевел примерно на 60%. Акции криптоказначейств в ряде случаев потеряли до 95% стоимости. Компании оказались зажаты между падающей ценой резерва и обязательствами перед инвесторами и кредиторами. Пришлось распродавать криптовалюту, чтобы выкупать акции и обслуживать долг. Теперь часть игроков сворачивает стратегию накопления и переходит к токенизации реальных активов. От промышленного оборудования до инфраструктурных объектов. Другие продолжают докупать криптовалюту, утверждая, что бумажные убытки – это часть долгосрочной игры. По сути, рынок проверяет на прочность саму идею крипторезерва как бизнес-модели. Когда рост заканчивается, становится ясно – одного хранения волатильного актива недостаточно. Нужен устойчивый операционный доход. Иначе крипторезерв превращается не в стратегию, а в ставку на один единственный сценарий.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России поручило проработать ценовые соглашения между Минэнерго, ФАС, небольшими НПЗ и независимыми АЗС. Меры должны помочь сдержать необоснованный рост стоимости топлива. По данным Кабмина, ФАС уже возбудила 51 дело и вынесла 81 предупреждение из-за нарушений на рынке нефтепродуктов. Власти также намерены заранее рассчитывать потребность в импорте и переносить плановые ремонты НПЗ, чтобы поддерживать поставки топлива на внутренний рынок. Газ в Европе резко подорожал на фоне опасений за поставки перед зимой. Трейдеры стараются быстрее пополнить хранилища, но их запасы пока заметно ниже обычного уровня. Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходят важные поставки сжиженного газа. По данным Bloomberg, европейским покупателям приходится конкурировать за топливо с азиатскими странами. Армения обжаловала в рамках ЕАЭС введенные Россией ограничения на поставки армянских товаров. Замминистра экономики страны заявил, что Ереван считает эти меры несоответствующими соглашениям и принципам Союза. Москва ранее объяснила ограничения претензиями к качеству и безопасности отдельных видов продукции. Ослабление рубля уже отразилось на ценах импортных автомобилей в России, а новые поставки могут стать еще дороже. По данным Автоньюз, машины из Европы уже прибавили около 20% по сравнению со вторым кварталом. При сохранении текущего курса импортные автомобили могут подорожать еще на 5, а то и 7% в течение ближайших полутора месяцев. Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках пересмотра портфеля активов, пишет Bloomberg. При этом окончательного решения пока нет. Ducati входит в число около 600 компаний и предприятий группы Volkswagen, которые сейчас оцениваются. Пересмотр актива связан с масштабной реструктуризацией концерна и стремлением сократить расходы и повысить конкурентоспособность. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Анализируем тренды и трансформацию конкретной отрасли. От образования до энергетики, от медиа до кибербезопасности. Сценарии и вероятности, достижения и новые вызовы. Какой он? Образ будущего. По понедельникам в 16.10 на радио РБК. Повтор программы.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлеев, и мы обсуждаем главные темы вторника, 8 сентября.
0: Радио РБК. Картина дня.
1: Создатели станций для электромобилей захотели упростить их установку на парковках многоквартирных домов. Эксперты же увидели в этом сразу несколько рисков. Профильная ассоциация производителей операторов предложила заинтересованным ведомствам приравнять зарядки к базовым коммунальным услугам. Предполагается, что в этом случае их можно будет монтировать без решения общего собрания жильцов дома. А как сложно сейчас установить зарядку для электрокара и что мешает массово развивать этот сегмент, выяснял Владимир Асулов.
2: Мы решили с разных сторон рассмотреть этот вопрос. И первое, это как раз авторы инициативы, они согласились, что для того, чтобы сейчас поставить у себя на парковке электронную зарядную станцию, нужно получить согласие всех собственников жилья того дома, где эта станция должна быть поставлена. Управляющая компания собирает всех жильцов, ставит на голосование этот вопрос. Кто-то в итоге соглашается с этим, кто-то не соглашается, и могут желающему поставить эту станцию просто отказать. Но, как утверждают авторы инициативы, непонятно на основании чего. При этом авторы ссылаются на то, что в России любые действия по общедомовому имуществу регулируются жилищным кодексом. Для этого как раз нужно согласие собрания собственников жилья. Но есть исключение, подчеркивает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
3: Несколько лет тому назад к такому перечню, который не требует разрешения согласования жильцов, добавили операторов связи. То есть, если нужно потащить оптоволоконный кабель, не нужно собирать все собрание по дому. Наша идея узаконить право жильца поставить у себя зарядную станцию через корректировку федерального закона, в рамках которого можно будет вот эти технические мероприятия производить без созыва собственников жилья, чтобы человек на своем законном месте, принадлежащем ему на праве собственности, мог бы поставить зарядную станцию.
2: При этом те, кто производят и продают вот эти самые зарядные станции, подчеркивают, что даже если это разрешение получено, то человеку, желающему поставить ИЗС, надо представить проект, чтобы он соответствовал всем ГОСТам и правилам, согласовать его со всеми сторонами, в том числе с управлением.

0: управляющей компании и, соответственно, провести потом все работы. Опрошенные нами юристы соглашаются, что с начала кризиса с топливом проблема с установкой СЗС на территории паркингов стала еще острее. При этом понятного и простого регулирования тут нет. Когда речь идет о решении общего собрания собственников, очень часто право использовать общее имущество прописывается в договоре управления домом, который утверждают на собрании в любом случае. То есть наличие вот этого общего собрания не совсем проблема. Но второй момент. Управляющая компания часто не дает разрешение устанавливать такие станции, поскольку на всех может просто не хватить мощности, подчеркивает член экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью R1, жилищный юрист Павел Кузнецов.
1: Обратился один гражданин, ему разрешили. Обратился второй. Потом начался бензиновый кризис, обратилось еще 15. Допустим, мы сейчас им всем разрешим. Будет ли давать достаточно мощности многоквартирному дому, если мы всем разрешим установить зарядки? Или вы, зайдя в квартиру, не сможете вскипятить себе чайник, потому что у вас пробки будет вышибать? Технические условия на подключение многоквартирного дома предполагают определенный объем мощности. Люди сейчас массово покупают гибриды или электрические. Каким образом здесь у нас роль ресурсника, сетевой организации выделения достаточного количества мощности, чтобы всем спокойно было? Этот вопрос вообще не поднимается и не решается.
0: Еще один момент, который касается в том числе и остальных жильцов, помимо того, кто хочет установить эту электрическую зарядку. Непонятно, как оплачивать потребляемую энергию, поскольку ресурс приходится брать из общего потребления, а нормы и ГОСТы к содержанию паркинга, в том числе зарядок, очень требовательны. И за все трудности в итоге тоже придется отвечать управляющей компании. Возникает еще одна проблема. Рискуют не только те, кто управляют домом, но и сами жители, поскольку электромобиль – это пожароопасное средство передвижения, подчеркнул в нашем эфире вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Главная проблема – не то, что оно загорелось, а то, что это невозможно потушить. Для того, чтобы потушить электромобиль в Норвегии, например, его засыпают песком полностью. А если все это происходит на паркинге, а если на паркинге еще рядом машины, без разницы, электромобили или обычные, соответственно, над паркингом жилой дом, мы рискуем полностью получить горящую свечу. Если из-за желания какого-то одного человека ездить на электромобиле, заряжаться дома, полыхнет целый дом, это фундаментальная проблема. Точно так же, как сейчас мы видим в статистике МЧС, просто лавинообразный рост количества пожаров в квартирах из-за зарядки электросамокатов.
0: Участники рынка электрических зарядных станций тем временем подчеркивают, что на фоне топливного кризиса действительно участились обращения к установке СЗС, в том числе в многоквартирных домах. Но опасения о безопасности иногда преувеличиваются, рассказал в нашем эфире гендиректор платформы по управлению зарядной сетью для электромобилей IT-Charge Дмитрий Матвеевский.
3: Все пользуются смартфонами и все их прекрасно заряжают. А электромобиль, как и гибрид, по сути, то же самое умное устройство, которое, по сути, технологически уже достаточно хорошо с точки зрения безопасности, в том числе, сбалансировано. Электромобилю-то и гибриду не нужно много мощности в постоянном режиме, в режиме домашней зарядки. Плюс, опять же, в домашнем режиме, с учетом того, что люди в целом не так много ездят, то есть средний пробег там около 50-60 километров в день, соответственно, даже малым током можно зарядить за ночь практически любой автомобиль на любом пробеге, особенно в ежедневном режиме.
0: Минпромторг на днях опубликовал статистику по электромобилям и гибридам в России. Продажи таких новых машин за 8 месяцев год к году выросли почти вдвое. Россияне приобрели более 83 тысяч таких автомобилей. Среди общего рынка сегмент занял долю почти в 9%. Если сравнивать с прошлым годом, тогда был показатель чуть меньше 5%. Так что спрос на то, где заряжать подобный объем машин, очевиден, и споры вокруг тоже наверняка будут только обостряться.
4: О том, с какими трудностями сталкиваются желающие установить зарядную станцию для электромобиля на парковке многоквартирного дома, рассказал Владимир Расулов. Но как дальше действовать владельцу электрокара, если ему удалось пройти все формальности и получить разрешение на зарядку? Массовое внедрение электронных зарядок на паркингах потребует серьезного вмешательства в энергосистему, рассказал ранее в эфире генеральный директор федерального оператора электродвижения «Хайпер» Ярослав Жильцов. Какие вообще есть варианты электрозаправок для парковок в многоквартирных домах?
5: Здесь хотелось бы в первую очередь сказать, что зарядная станция для многоквартирного дома – это не бытовая розетка, и, соответственно, ее подключение и установка – это также не работа случайного рядового электрика. Здесь необходимо обращаться к профильному оператору-интегратору, а если речь идет не про одну-две зарядные станции, а про оснащение подземного паркинга на 50 и более процентов от всех паркомест, которые на нем присутствуют, то это серьезное вмешательство в энергосистему дома.
6: А можно ли ваше высказывание трактовать так, что вот профильная ассоциация производителей операторов предлагает приравнять эти зарядки к базовым коммунальным услугам? Слушаю, что вы сказали, и мне кажется, что приравнять невозможно.
5: Я в данном случае с коллегами согласен. Приравнять возможно при соблюдении определенных критериев. То есть для МКД нужна не просто зарядная станция, нужна управляемая зарядная инфраструктура.

0: первую очередь необходимо, чтобы она поддерживала динамическую балансировку мощности и нагрузки, потому что если каждый пользователь или житель дома будет ставить просто обычную розетку, тогда мощность дома, которая выделена и остается свободной, она очень быстро израсходуется. Соответственно, если мы посмотрим сейчас на любой МКД Москвы, то вот там можно поставить не больше 10 обычных простых зарядок в форме розетки. Соответственно, подключать к такому процессу нужно именно профильного интегратора, который обеспечит подключение этих зарядных станций к серверу, установит балансир мощности и, соответственно, обеспечит качественную ее эксплуатацию и работу с клиентами, а также биллинг, потому что затраты на электроэнергию того, кто заряжает автомобиль, не должны субсидироваться, грубо говоря, счетами на электроэнергию других жителей.
1: Ну вот про затраты. Сколько стоит сейчас сами станции для зарядки и работы по их установке и обслуживанию?
0: Здесь одной цифрой ответить достаточно сложно. Если мы говорим про само устройство, оно может стоить от десятков до сотен тысяч рублей. Но если мы говорим про установку единичных станций в многоквартирный дом, где еще не произведена предварительная подготовка подземного паркинга к установке станции, то прокладывание коммуникации, то есть прокладывание кабеля, установка учета, может обойтись существенно дороже, чем само зарядное устройство. То есть я бы сказал, что в отдельно взятых случаях установка зарядной станции может обойтись от 300 до 500 тысяч рублей. Соответственно, необходима полноценная работа с профильным оператором, управляющей компанией, для того, чтобы эти затраты не ложились на одного конкретного электромобилиста, а разделялись между всеми последующими интересантами.
1: Правительство России в конце прошлого года утвердило программу льготного кредитования для создания электрозарядных станций к электромобилям. По ней субсидированная ставка для инвестора составляет 8% годовых. Заем выдают на срок до 5 лет. А его средства можно использовать в том числе для покупки или аренды соответствующего земельного участка, приобретения необходимого оборудования, а также на доставку, монтаж и технологическое присоединение зарядного хаба к электрическим сетям. К другим темам. Венгрия высылает 10 российских дипломатов. Об этом сообщила глава МИД страны Анита Орбан. А по ее словам, причиной высылки стала деятельность, неприемлемая в соответствии с Венской конвенцией. Вот так это прозвучало. Я напомню, что вот эта вот самая Венская конвенция – это главный международный договор, который определяет правила работы посольств и регламентирует виды и функции дипломатических миссий. При этом, как отметила МИД, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, Будапешт не намерен разрывать дипломатические отношения с Москвой. А премьер-министр Венгрии Петр Мадер уже анонсировал решение МИДа в парламенте и заявил, что правительство таким образом будет защищать суверенитет страны. А высылка российских дипломатов – это рискованный шаг со стороны Венгрии, особенно ввиду зависимости от энергоресурсов из России, оценивает младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский.
2: Будапешт продолжает выстраивать более доверительные отношения с ЕС, что выражено его стремлением в первую очередь получить все выплаты по замороженным счетам, которые предназначены для Венгрии. Это способ еще раз показать, что Венгрия Петра Мадера – это не Венгрия Виктора Орбана. Наша страна еще не дала никаких точных ответов. Это может быть высылка венгерских дипломатов, либо же что-то более существенное. Венгрия до сих пор зависима в плане энергоресурсов. Она закупает у нас и газ по турецкому потоку и нефть по дружбе. Даже с приходом Петра Мадера эта ситуация сильно не изменилась. Даже несмотря на проседание в районе 12,5%, Венгрия до сих пор главный закупщик нашего газа. То же самое касается и нефти. Это прекрасно понимает венгерское руководство. И говорит об этом, что диверсифицироваться от российских энергоресурсов до 2035 года. Наметившиеся тенденции ухудшения отношений с нами, этой цифре могут быть поставлены много другие сроки. В ближайшее время Венгрия должна выпустить новую свою внешнеполитическую концепцию, в которой будет как раз изложено отношение с Россией. Так или иначе, когда мы увидим эту концепцию, нам станет более понятным, каких дальнейших шагов ожидать теперь. Но я был бы все-таки заранее настроен пессимистично.
1: При Викторе Орбане, предшественнике нынешнего венгерского премьера Петра Мадера, Венгрия выслала только одного российского дипломата в 2018 году после отравления Сергея Скрипаля и его дочери. После смены правительства в апреле Будапешт объявила новом внешнеполитическом курсе и назвал Москву угрозой. Российский посол Венгрии Евгений Станиславов назвал высылку дипломатов недружественным шагом, на который будет ответ. Он отметил, что заверение новых венгерских властей о готовности к прагматичному сотрудничеству ничего не стоит. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на решение Венгрии заявила, что ответ, собственно,

0: Реакция, цитата, русофобскому лобби в Будапеште будет жесткой и болезненной. А вот в российских детских садах стартовали два воспитательных проекта «Орлята-дошколята» и «Добрые игры». С их помощью детей приобщат к традиционным духовно-нравственным ценностям. Участвовать в этом будут педагоги и родители. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а детей через игру, общение, совместную деятельность, в том числе и научат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Проект «Орлята-дошколята» — это преемник программы «Орлята России», которая работает в младшей школе. Он должен обеспечить связь воспитательных систем детского сада и школы. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, проект формирует у дошкольников первичную картину мира с учетом таких основ, как семья, дружба, родина, труд и другие ценности. Всего в рамках проекта будет 18 занятий в течение года, рассказал куратор проекта «Орлята-дошколята» Российского детско-юношеского центра Вадим Гринберг.
1: Для педагога ключевое изменение заключается в том, что у него появляется готовый методический инструмент для работы, полностью соответствующий требованиям и нормам федеральной образовательной программы дошкольного образования. Проект «Орлята-дошколята» ориентирован в первую очередь на социально-коммуникативное развитие детей, затрагивает в то же время другие образовательные области и ориентирован на формирование мотивационной готовности ребенка к участию в программе «Орлята России», когда ребята станут первоклассниками. Но для родителя это педагогическая поддержка со стороны проекта, потому что проект предполагает включенность семьи в совместную деятельность и предлагая готовые реальные практики развивающего семейного досуга в единой логике с тем, что происходит в детском саду. Проект предполагает реализацию в течение учебного года 18 событийных проектов один раз в две недели. Каждый проект занимает одну неделю со среды по вторник, захватывая выходные для того, чтобы реализовать семейные практики. Сложно сравнить это с системой пионерии в силу того, что в рамках проекта не формируется детское сообщество. Мы выстраиваем образовательную деятельность на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В последующем в рамках программы «Орлята России» они будут непосредственно вовлечены в коллективную творческую деятельность и станут частью уже вот как раз-таки большого сообщества.
0: Во время «Добрых игр» дети в течение недели будут погружаться в различные тематические направления, по пятницам подводить итоги и обсуждать с воспитателями то, чему научились за прошедшую неделю. Среди тем, которые дети пройдут на занятиях, будут жизнь и здоровье, семья и родина и другие ценности. Ну, по сути, все темы, которые есть в проекте, детские сады уже поднимали самостоятельно, но теперь государство предложило единые методические материалы, отметила воспитатель из Нижегородской области Екатерина Баринова.
2: Нагрузку на воспитателей я не заметила, что увеличилась. Вообще, этот проект создан был на добровольной основе. Педагоги его принимают к себе в работу с желанием. То есть, если вы хотите поучаствовать в этом проекте, то вы, пожалуйста, берете и используете материал, который есть на сайте этого проекта. Эта работа проводилась ранее в наших садах, но при этом данный проект позволил нам увидеть информацию более структурированно, упорядоченно и очень легко использовать в работе темы. Эти мы также раскрываем, как и ранее, допустим, вот сейчас у меня в младшей группе возраст 3-4 года. Тема «Семья». Скоро праздник День пожилого человека у нас в России. И на сайте проекта «Добрых игр» есть раздел, посвященный теме «Семья», который мы можем материал готовый уже взять в свою работу. Причем там большой бонус заключается в том, что есть готовый материал не только для воспитателей, но и для взаимодействия с родителями по этой же теме.
0: Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, проект «Орлята-дошколята» способствует вовлечению родителей и педагогов в совместную воспитательную деятельность. Он формирует у дошкольников мотивацию участвовать в программе «Орлята России» в младшей школе. В новом учебном году в реализацию проекта будут включены не только педагоги, но и родители, уточнил министр. Россияне назвали нестабильность и руководство главными источниками стресса на работе. Такие данные по результатам опроса приводят в совместном исследовании ХХРУ и психологической платформы Альтер. Самой распространенной причиной стресса среди сотрудников стала нестабильность и чувство неопределенности. Но вот иное восприятие у работодателей. В компаниях основным фактором стресса также считают нестабильность, но доля таких ответов выше, достигает 59%. 40% по сравнению с 40%. Что еще может вызывать стресс у сотрудников и их руководителей? Кто должен поддерживать здоровую атмосферу в коллективе? Разбиралась Лиза Майнгард. Лиза со мной в студии. Лиза, удается ли тебе поддерживать здоровье?

0: атмосферу в коллективе, и ты согласна, что именно на нее чаще всего жалуются сотрудники, может быть, и лично тебе?
1: Я согласна, но мне никто не жалуется, естественно, просто потому что это не мои компетенции, но я согласна с тем, что здоровая атмосфера определяет уровень стресса на работе, просто потому что мы с тобой, допустим, проводим времени больше в течение нашего дня, чем с кем бы то ни было.
0: А ты можешь объяснить, вот среди всех факторов, вот нестабильность, как вообще это расшифровывается, вот это чувство неопределенности, это же какие-то неосязаемые вещи, неужели они столь приоритетные?
1: Ну почему, если, допустим, мы говорим про сотрудников, то сейчас таким важным местом в их мыслях о ежедневной своей карьере, о жизни занимает, конечно же, ощущение, а что будет завтра. Это в целом и у работодателей тоже есть такие мысли. Но, однако, мои собеседники из числа сотрудников на первое место все равно бы поставили влияние руководства или плохие отношения внутри коллектива. То есть меня не любят, меня не ценят, на мне слишком много задач, или мой доход не соответствует уровню моих задач. Ну, средний срез жалоб примерно такой. Естественно, весь этот поток бесконечного негатива вызывает стресс уже у руководителей. Как считает основатель и совладелец гостиничной компании Zond Hotel Group Александр Гендельсман, зачастую стресс у сотрудников возникает по надуманным причинам, но иногда он обусловлен и спецификой рабочих задач. Тогда, конечно, по его мнению, в ситуацию и должен вмешиваться работодатель.
2: Первое, это что, оказывается, надо работать, что зарплата не просто так платится. Это самое первое и самое частое. Вторая причина, опять же, очень часто под названием «почему я это должен делать?». И только там не третья, но еще раз, очень мало реальных причин, которые я как руководитель могу сказать, что это действительно повод для стресса. Бывает стресс от там, несправедливого отношения, такое часто бывает. Бывает стресс от жесткости, грубости или чего-то такого со стороны гостей, но в нашем гостиничном бизнесе такое бывает, потому что у нас достаточно много людей общаются с гостями. История под названием «Гость всегда прав» — это далеко не так.
1: У руководителя, наоборот, на первом месте оказалось чувство неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне. Собственно, они оказались согласны с данными опроса. К тому же они отдельно выделяют общую психологическую атмосферу в коллективе как один из факторов, который может разрушить вообще все производственные процессы. Так что они самоотверженно готовы выслушивать каждого и быть личным психологом ради того, чтобы не пострадал бизнес, подчеркнул основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.
3: И самое главное, вообще психологический климат в коллективе – это основа вообще любого бизнеса. Независимо от того, 10 человек работает или 5 тысяч человек, каждый руководитель должен быть психологом. Я не скрою, у нас было две попытки, но это на заре деятельности лет 15 назад и 10 брать в штат корпоративного психолога, но масштабы компании просто не позволяют этому психологу общаться со всеми, кому нужна, условно нужна такая помощь. Поэтому все-таки я пришел к выводу, что вот здоровые человеческие уважительные отношения между руководителями и подчиненными – это гораздо важнее, чем любой психолог. И лучше не тушить пожар, а сделать так, чтобы он не загорался.
1: Все мои собеседники подчеркивают, что вот им как раз приходится выступать в роли плакательных жилеток для своих сотрудников, и это оказывается эффективнее даже корпоративных психологов. В целом, руководитель в состоянии налаживать климат и сам, если обладает достаточными знаниями. Таким мнением поделилась клинический корпоративный психолог Татьяна Василишина.
4: Для начала можно было бы приобрести навыки конструктивно давать обратную связь. Для этого не обязательно приходить на какой-то тренинг. Можно хотя бы об этом почитать. Там, например, тот же гамбургер. У нас есть такая система в коучинге, когда ты сначала булочка — это то, что ты похвалил, потом немного критики, потом обратно завернуть это все в похвалу. Также не забывать про признание вклада сотрудника, соблюдать договоренности. То есть когда у сотрудника рабочий день, например, с 10 до 7 или с 9 до 6, важно, чтобы он в 6 уходил с работы. Признание личных границ сотрудника и его рабочих границ, равные отношения и, в принципе, своевременное разрешение конфликтов.
1: Удивительно, но ни один из моих собеседников не назвал в качестве способа борьбы со стрессом премию. Даже интересно, почему.
0: Спасибо, это была Лиза Майнгард.
5: Технологии и тренды. 5G в России наконец-то разрешили строить, но увидеть пятое поколение связи в телефоне еще не значит получить интернет нового поколения. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему российский запуск 5G после 7 лет ожидания рискует остаться точечным и дорогим. Государственная комиссия по радиочастотам разрешила МТС, Мегафону, Билайну и Т2 запускать 5G на частотах, которые уже используются для сетей четвертого поколения, то есть LTE, и, кроме того, каждому оператору бесплатно достается полоса шириной 90 МГц в новом диапазоне примерно

0: 6 до 5 ГГц. Зарубежные базовые станции, установленные до 1 сентября этого года, можно тоже использовать. Затем их должны заменить российскими. Полностью это сделают до конца 2031 года. На бумаге это снимает барьер. Первые коммерческие сети 5G появились в мире еще в 2019 году. Сейчас к ним подключено более 3 миллиардов устройств. А российские операторы все это время, все 7 лет, спорили с государством о частотах. Преимущество стандарта не только в скорости. Он позволяет одновременно обслуживать множество устройств с минимальной задержкой. Это важно для промышленности, роботов и для беспилотного транспорта. Но проблема вот в чем. Во всем мире основной диапазон — это примерно 3,5 ГГц. Он считается золотым. Сигнал достаточно далеко распространяется, а оборудование и смартфоны под него выпускаются массово. В России эти частоты заняты силовыми ведомствами и спутниковой связью. Поэтому операторам дали более высокий диапазон, который прежде называли лишь дополнительным. И здесь физика превращается в экономику. Чем выше частота, тем хуже сигнал проходит сквозь стены, и тем меньше территории вокруг одной базовой станции, которую она покрывает. По оценкам участников рынка, станции потребуется в 1,5-2 раза больше, а окупаемость сети может растянуться на 20-30 лет. Кроме того, совместимые частоты пока поддерживает небольшая доля смартфонов. По плану 5G должен появиться во всех городах-миллионниках России до конца 2027 года. Но сначала речь пойдет о наиболее популярных точках и задачах бизнеса, а не о сплошном покрытии для жителей. В итоге Россия получила формальное разрешение на 5G, но не тот частотный ресурс, на котором технология стала массовой во всем мире. Значок на экране появится, а вот заметная разница в связи пока не факт.
1: Ура 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
3: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
4: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти 2 года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
5: Ошибка на миллион.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно.

0: присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Украины. По словам помощника президента Юрия Ушакова, оба лидера положительно оценили работу американских представителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Путин изложил российскую позицию по ситуации на фронте и предложил Вашингтону возможные шаги для завершения конфликта. Трамп говорил о необходимости остановить боевые действия и восстановить отношения с Россией. Путин поддержал идею конструктивного партнерства. Между тем, Германия расширяет военную помощь Украине. Министр обороны Писториус сообщил о передаче Киеву ракет для американских комплексов «Патриот». Кроме того, Берлин увеличит поставки ракет и оплатит закупку нескольких десятков тысяч дальнобойных снарядов. По словам Писториуса, часть вооружения закупят через международный консорциум под руководством Великобритании. Сергей Лавров резко раскритиковал арест российского судна «Профессор Молчанов» в Норвегии. Глава МИД назвал эту ситуацию позором для норвежских властей. 69 россиян, находившихся на борту, уже вернулись в Россию. Судно остается под арестом в Баренцбурге. Российские юристы готовят обжалование решения норвежского суда. Руководителя Евротранса Игоря Мартышова арестовали по делу о предполагаемом хищении топлива у подмосковного главка МВД. Следствие считает, что организованная группа могла похитить топливо более чем на 100 миллионов рублей. Мартышов не согласен с обвинениями. Его адвокат заявил, что предприниматель не общался с арестованными сотрудниками МВД и не собирался скрываться от следствия. Суд оставил его под стражей до 6 ноября. Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина. Вратарь сборной России ПСЖ стал первым россиянином в истории этой номинации. В прошлом сезоне он стал основным голкипером парижского клуба и выиграл Лигу чемпионов. Победителя объявят 26 октября на церемонии золотого мяча в Лондоне. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Ну а теперь к событиям из мира спорта. Сегодня мир узнает, кто поборется за звание лучшего футболиста планеты. Журнал «Франс Футбол» объявит номинантов на «Золотой мяч». Это будет уже 70-я церемония вручения награды. И впервые она пройдет не в Париже, а в Лондоне. Победителя по традиции определят журналисты. Одним из главных фаворитов букмекеры считают испанского нападающего Ламина Ямаля. В этом году он стал чемпионом мира в составе сборной Испании. Правда, двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой в нашем эфире в беседе с Ириной Савельевой и Ильей Приходько поспорил, можно ли назвать 19-летнего Ямаля лучшим футболистом прямо сейчас.
4: Кто достоин золотого мяча, ну, кроме вас?
5: Ну, вот я услышал из вашего вступления, что там рассматривается Ямал.
4: Ламин Ямаль, да. Ямал – это регион России, Александр,
5: да? Да, я знаю, конечно, я знаю, да. Ну, вы знаете, когда столько фамилий в голове футбольных, я же футбол смотрю каждый день, там, 24 часа, поэтому, конечно, могу набросать столько фамилий и так запутаться. Поэтому, ну, для меня, конечно же, нет. Для меня, конечно же, нет. И опять же, здесь давайте так. Вот последний чемпионат прошел, который мира, да? Помним, что выбрали лучшим футболистом Родри. Как можно выбирать Родри, когда на этом чемпионате был Лионель Месси, который, по-моему, 9 забил, 10 отдал. Мбаппе, который 10 забил и 10 отдал, да? И Родри, который статистика была, по-моему, даже ни одной передачи голевой не было. И они выбирают это.
4: Давайте мы вас тогда прямо, Александр, спросим. Матвей Сафонов, как вы считаете, достоин?
5: Да нет, ну, конечно же, нет. Ну, представляете, ну, что вы?
6: Ну, тогда кто, Александр?
5: Ну, какой Матвей Сафонов? Ребят, ну, вы чего? Ну, елки-палки, есть тысячи вратарей, есть тысячи, я не знаю, там, футболистов. Ну, давайте так. Вот по мне, ну, как можно, например, при живом Месси, при живом Мбаппе, да, при живом Гарри Кейне, там, Беллингем, там, еще могу сейчас 10 набросать, да? Конечно, Ямаль входит в число, однозначно входит. Но вы не забывайте, не путаем индивидуальные награды. Индивидуальная награда – это когда лучший игрок, лучший вот как золотой мяч. Это не командное.
3: Добавлю, что чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси, рекордсмен по количеству золотых мячей, он получил уже 8 таких наград. Ну, немного

0: уже перестал быть разговором о будущем. С чем, наверное, будет это уместно? Я вас, господа, поздравляю.
1: Сегодня спасибо. Важнейшее событие. Один год, как появилось на свет радио РБК. Я с удовольствием слушаю это радио, когда еду в машине. Последние новости, аналитика. Так что спасибо за то, что появилось радио РБК. Поздравляю всех с этим событием. Ну и спасибо еще за то, что получаем хорошие новости, как правило. Развитие нашей экономики, несмотря на все санкции, давление и так далее.
0: Спасибо, Антон Ильич. Растрогали. Спасибо.
2: Да, я присоединяюсь к поздравлениям. Год – это важная веха.
0: Спасибо. Тогда я повторюсь, сбился. Итак, цифровой рубль с 1 сентября перестал быть разговором о будущем. Что это значит? Крупнейшие банки, крупнейшие торговые компании получили обязанность обеспечить возможность операций с ним, доступные переводы, расчеты между организациями, QR-оплата, ну и так далее. Павел Васильевич, ну и пользуясь случаем, цифровой рубль за неделю стал деньгами или пока еще только лишь иконки в мобильном приложении? Было бы вот эффектно как-то начать разговор с цифр, которых пока никто не знает. Сколько за эту неделю открыто цифровых кошельков, если у вас, если вы сдадите?
2: Сейчас отвечу на все вопросы. Спасибо за вопрос, Юрий Николаевич. Ну, смотрите, конечно, за неделю и более того, наверное, и за месяц, и там за 6 месяцев цифровой рубль не сможет стать там полноценным средством оплаты в том виде, в каком мы привыкли его себе представлять. Например, такие формы оплат, как система быстрых платежей или банковские карты, но очевидно уже по первой динамике, которую мы увидели за неделю, там в части физических лиц, или это более 2500 открыто цифровых кошельков, несколько сотен транзакций, произведено больше 200 юридических лиц, также открыли свои цифровые кошельки в цифровом рубле с использованием ГПБ бизнес онлайн. Да, там, конечно, пока транзакций меньше, но опять же, это связано с тем, что это все-таки крупнейшие юридические лица, да, и, может быть, эти цифры пока не звучат как-то глобально, но я уверяю вас, что все крупные, так сказать, вендоры, там, не вендоры, поставщики и так далее с оборотом больше определенных цифр уже сейчас имеют счет в цифровом рубле и могут предоставлять эти услуги расчетные в том числе.
0: То есть не просто иконки, уже работающие.
2: Более того, не во всех приложениях это иконка. Вот, конечно, не просто иконки, это уже сервис, которым можно воспользоваться.
0: Андрей Геннадьевич, вы много лет говорили о запуске и ратовали за запуск цифрового рубля. А теперь он, наконец, существует не на презентации, в кошельках людей. Что за первую неделю вам показалось не так, как вы ожидали? Можно ли судить по первой неделе о том, насколько оказалась банковская система готова к внедрению?
1: Я все-таки хотел похвалиться и напомнить, что первым получателем зарплаты цифровыми рублями это Анатолий Аксаков. Я получил эту зарплату.
0: В этой студии вы говорили.
1: Да, я сходил в ресторан, пообедал, оплатил еду вот с помощью цифрового рубля. Ну и осуществил покупку, дальше переводы сделал. Кстати, уже цифровые рубли принимали как благотворительные взносы в прошлом году, а я примерно год назад как раз и воспользовался цифровым рублем и для взносов благотворительных, и для оплаты вот, и товаров, и своего обеда. Сейчас, на мой взгляд, процесс идет нормально. Там я получал информацию, что с айфонами есть проблемы, подключить айфон для проведения платежей цифровым рублем, переводов. А по андроиду все нормально, все, кто обладает андроидом и подготовился как раз к этому.
0: А когда по айфону, может быть, есть такая информация, найдут способ доставить для клиентов новую версию?
1: Я знаю, что некоторые банки уже отработали, там надо специально, ну, скажем так, подкорректировать приложение при работе с айфоном, но, в принципе, некоторые банки уже отрегулировали этот процесс, по крайней мере, у меня такая информация, но другие банки над этим работают. Полагаю, что до конца года вопрос будет отрегулирован.
2: Я подтверждаю, да, Анатолий Геннадьевич все правильно говорит. Действительно, ряд банков уже эту проблему решают, мы в том числе. Это связано с требованиями безопасности и встраиванием программного модуля Банка России приложения.
0: Ну, вот снимаете с языка.
2: Это будет.
0: Спасибо огромное.

0: Еще раз, почему я удивляю этому внимание, и потому что с июля, как известно, Банк России перестал публиковать открытую статистику по банкам с цифровым рублем, да, и в результате сложно понять сейчас, насколько вообще активно проект развивается на практике и не существует ли он только на бумаге.
1: Ну, однозначно, 12 системно значимых банков работают с цифровым рублем, и еще 9 значимых банков подключены к этому процессу. Правда, из значимых там некоторые банки стали таковыми только в конце прошлого года, и понятно, что им потребовалось некоторое время, они прямо ко мне даже обращались с просьбой дать им время, ЦБ с пониманием к этому относится, до конца года тоже будет все отрегулировано.
2: Ну и более того, я бы дополнил, что в принципе мы двигаемся в рамках предложенной ЦБ календаризации подключения, действительно 12 систем значимых банков уже подключены, и следующие банки поэтапно подключаются в 2027-2028 году.
1: Ну, еще одна статистика, может быть, вы не ожидали этого. Я в Чувашии сейчас больше нахожусь, там предвыборный процесс идет, но и со студентами встречался в Чувашском университете, там человек 300 в зале, я говорю, кто покупал криптовалюту, и 30%, я не ожидал такого, 30% подняли руку студентов, то есть они с криптовалютой уже активно работают, причем и девчонки. Да. Когда я спросил, собираетесь ли вы с цифровым рублем работать, то почти весь зал поднял руки. То есть молодежь к этому с интересом относится, даже не для того, чтобы платить, там, оплачивать, им интересно. Вот эта новая технология, новый инструмент, появившийся в жизни, поэтому я с пониманием отношусь к тому, что процесс будет идти в сторону увеличения.
0: Я как бы представляющий здесь интерес и мнение обывателя должен оппонировать, потому как обладаю данными опроса последнего о цифровом рубле. Слышали 91% и 70%, но лишь 18% понимает, как он работает, а 76,3% новому инструменту пока еще
1: не
0: интересно. Да. Пойдемте дальше по моему сценарию, если вы не против. Вы говорили о высоких требованиях Банка России в части сертификата безопасности, для реализации которых, видимо, требуется время, и поэтому, вот как утверждают эксперты, обозреватели, коллеги, пока, видимо, не у всех этот функционал в банках работает в полную меру. Ну, а еще, возможно, и присутствует такой фактор, как низкая все-таки заинтересованность самих банков в перспективе, не приносит существенной прибыли, по некоторому мнению, на рынке, а скорее напротив.
2: Ну, смотрите, здесь мы в этом смысле всегда, а пилот по цифровому рублю стартовал аж в 23-м году, и мы сразу к нему присоединились. Мы всегда исходили из позиции, что нельзя и не надо сопротивляться инновациям в этом смысле. Да, если мы с вами вспомним систему быстрых платежей, в принципе, такие же разговоры на уровне банков шли, что это потеря комиссионного дохода, но мы искренне считаем, и тогда считали, и сейчас в цифровом рубле считаем, что надо конкурировать качеством сервиса. Да, понятно, что это новая форма денег, понятно, что операции в цифровом рубле будут для физических лиц вообще бесплатные, для юридических лиц это будет сниженная комиссия. Ну, значит, нам надо будет конкурировать качеством сервиса, доступностью и теми механизмами, инструментами, которые возникнут на базе цифрового рубля. Их, ну, действительно много. Да? Там есть ряд преимуществ. И для юридических лиц это и скорость, это и возможность запрограммировать какие-то сделки, то есть более быстрое получение средств там, по каким-то контрактным обязательствам. Соответственно, для физических лиц наше устойчивое понимание, что если это будет удобно для человека использовать, да, почему был введен универсальный QR-код, где можно сейчас уже выбрать, чем платить через СБП, картой, или платить с использованием цифрового рубля, то это точно будет востребовано и нужно.
0: Послушай, я верю. Верю, да, ну как доверяю.
2: Но не верю.
0: Да. Вы говорите, придется конкурировать, но и, наверное, восполнять недополученную прибыль, которая также возможна. Вот ее размер, и как конкретно собираетесь конкурировать и чем восполнять? Вот если позволите конкретный пример. Да, вот известно, не знаю, подтвердите вы или нет, что главными бенефициарами внедрения новой формы валюты все-таки становятся ритейлеры за счет комиссии за эквайринг, который вступает в силу 2017 года. Это 0,3 от суммы чека с 2027 года, да, что в несколько раз дешевле традиционного карточного эквайринга. Вот на начальном этапе экономия бизнеса на эквайринге, по некоторым данным, может составить 2-3% от нынешнего уровня комиссионных платежей. То есть это вот то, что недополучат банки. Вот, да, вот конкретный пример. Комиссия 1%. При годовой выручке ритейлера 5 миллиардов рублей экономия на цифровой валюте составит порядка 50 миллионов рублей в год. Это весьма существенно. То есть вот эта сумма, условная потеря коммерческого банка только по одной компании.
1: Ну, зато найдутся другие направления компенсации этих потерь. Тот выигрыш, например, который получит организация при реализации идеи смарт-контрактов, он принесет миллиарды рублей плюс в эти банки.
0: Да, смарт-контракты интересная штука, чуть попозже. Давайте я ставку удвою для вас. Ага. Вот сейчас оценки ежегодного дохода, который способен приносить внедрение цифрового рубля реальному сектору за счет снижения транзакционных издержек, оценивается в 420 миллиардов рублей. То есть это вот та же возможная сумма потерь или как нереализованной прибыли банка. Вот чем это можно?
2: Смотрите, здесь, мне кажется, ответ, он, с одной стороны, простой, да, и очевидный. Увеличивать количество торгово-сервисных предприятий, с которым взаимодействует банк, и увеличивать частоту этих транзакций. По сути, при появлении этого инструмента оба, так сказать, эти предпосылки могут быть реализованы, да, но первая предпосылка определяется качеством услуг, которые вы предоставляете, да, как для юридических лиц, так и для физических лиц. Понятно, что мы все конкурируем нашими, прежде всего, приложениями, да, и тем сервисом, скоростью, удобством, качеством услуг, которые внутри приложения реализованы, да. А если говорить про юридических лиц, то понятно, что в первую очередь бизнес волнует сейчас снижение затрат и издержек. Мы со своей стороны можем предложить только, чтобы для себя увеличить количество этих предприятий, с кем мы взаимодействуем, и безусловно, почему мы, в принципе, и год назад были к запуску цифрового рубля готовы, несколько банков не были готовы, потому что мы понимали, что это конкурентное преимущество в части даже оттока каких-то юридических лиц из отдельных банков. Это, понятно, да, что эти доходы будут компенсироваться не искусственным способом, да, а естественным расширением клиентской базы и частоты, как я уже сказал, транзакций, осуществляемых в том числе с помощью цифрового рубля.
1: Да, ну и мы как депутаты должны думать о потребителе финансовых услуг. Если он выигрывает от этого, то и слава богу. А банки будут действительно предлагать новые варианты обслуживания своих клиентов. То есть клиенты выиграли, потому что им придется меньше платить за соответствующую услугу. Ну а банки в условиях более сильной конкуренции, жесткой конкуренции за клиента будут предлагать еще более качественные услуги и более дешевые. Это нормально.
0: Ну, какой-то такой инструментарий.
1: Нормальный инструментарий, если клиент выигрывает, значит, выиграют все.
0: Вот не знаю, как банк, который представляет Павел Сергеевич, но вот для того, чтобы снизить возможный отток депозитов и клиентов из банка, вот этот введена вот эта конвертация на 300 тысяч рублей. И банки, насколько я знаю, просят увеличить.
2: Смотрите, не будет оттоков с депозитов. Есть фундаментальное отличие цифрового рубля. Цифровой рубль – это не средство сбережения. Поэтому мы не видим существенных рисков оттока с депозитов. Да? Вы не можете взять кредит в цифровом рубле, вы не можете хранить цифровой рубль в качестве депозита. Да? На него не будет начисляться процент. Поэтому в данном случае это не будет конкурировать с безналичными деньгами. Будет возникать определенный переток, связанный с тем, что для осуществления текущих расчетов юридические лица и физические лица могут держать какой-то объем средств в цифровых рублях. Но опять же, это будет происходить постепенно. Это сейчас уже действительно ограничено со стороны Центрального банка, за что им большое спасибо, что не более 300 тысяч рублей, ну, в частности, для физических лиц ежемесячно можно конвертировать в цифровой рубль. Поэтому с точки зрения расчетов, да, текущих, но не с точки зрения оттока депозитов каких-то или перевода, там никто не будет брать кредит с использованием цифрового рубля.
0: Есть один, на мой взгляд, одна, на мой взгляд, существенная деталь. Когда не то, что депозиты, а когда деньги начнут уходить из банков, переводиться, конвертироваться в цифровые рубли. Почему? Вот ранее

0: Те цифры, о которых я говорил, кстати, зампред Сбербанка Попов ранее говорил вообще о 2-4 триллионах рублей за 3 первых года запуска валюты, это в качестве оттока средств. Итак, ну вот эти цифры все, о которых мы говорим, прогнозировались при достижении цифровым рублем доли в 14% от общего объема безналичных расчетах. И при каких условиях эта цифра, на мой взгляд, будет достигаема? Торговый бизнес. А более низкие комиссии могут быть стимулом перехода на цифровой рубль. Для покупателя это пока не означает автоматических скидок в магазине, но одновременно ритейлеры могут создавать такой же стимул для потребителя разными плюшками. Плюшки вы, плюшки они. И вот вместо желтых скидочных ценников появятся красные в цветах логотипа цифрового рубля. И тогда ответ на вопрос, какая проблема массового потребителя решится цифровым рублем, лучше, чем СПБ или картой, или вашими плюшками, она, по-моему, становится очевидной.
1: Ну, цены. Я же представляю народ. Если народ от этого выигрывает, значит, слава богу. Понятно, что в таких условиях банки в конкурентной среде будут предлагать разные варианты для того, чтобы деньги удержать в своей системе. Нормальное явление. От этого выигрывает главное рынок, ну и наши граждане. Так что я к этому нормально отношусь. И то, что цифровой рубль появляется с обслуживающей системы, это шаг к тому, чтобы банки еще более активно предлагали различные услуги для того, чтобы сохранить своего клиента.
0: Нормально. А вот этот шаг, он может, шаг в сценарии в таком, может вести к снижению инфляции?
1: Допускаю, что и это будет способствовать к снижению инфляции, ну, поскольку, скажем так, деньги станут, ну, более эффективным инструментом, в том числе с точки зрения роста цен.
2: Смотрите, не стоит забывать о том, что сейчас у большинства банков действует система кэшбэка. А в цифровом рубле ее реализовано не будет. Я специально этот эксперимент поставил на малой выборке, спросил молодых своих коллег, я говорю, будете вы пользоваться цифровым рублем? И они мне все в один голос ответили, когда это будет удобно, будем, но не забывай о том, что у нас есть кэшбэк, поэтому, конечно, мы будем транзачить теми инструментами, которые позволяют нам этот кэшбэк собирать. Поэтому система естественным образом, скорее всего, сбалансируется. Да, она изменится, но она все равно будет пребывать в балансе.
1: Она станет более качественной и более эффективной.
0: Неужели вот действительно фактор кэшбэка настолько влиятелен?
2: Безусловно. Не для всех. Не для всех. Да, но для какой-то части.
1: Для подавляющего большинства, наших граждан кэшбэк – это очень важный инструмент.
0: При всем при том, если все-таки случится нежелательные для банков, то есть значительный отток депозитов и потери частных комиссионных доходов, которые для граждан обнуляются, это все, видимо, приведет и может привести к сокращению дешевой ресурсной базы, удорожанию фондирования, сжатию ликвидности в банковской системе. А вот что это, во что это может вылиться для простых россиян, давайте об этом, вопрос глобальный, об этом после рекламы на теле и канале и радио РБК. Сегодня праздничный для радио день, еще раз мы напоминаем, годовщина. Оставайтесь с нами.
3: Таманцев в итоге. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся, девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих. А точнее, на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны.

0: Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли. Но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
3: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
6: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
9: Очень интересная книга «Атомы у нас дома», автор Лаура Ферми, его жена, про Энрико Ферми, одного из создателей атомной бомбы в Манхэттенском проекте, от начала его деятельности в Италии, в Риме и потом переезд уже в Штаты и вся его история. Это про вдохновение, скорее всего, вдохновение и удовольствие. Это вот о чем занимаешься. Вот это примеры этих людей, они на самом деле очень такие правильные примеры, и я очень рекомендую читать о таких людях, потому что это может в том числе подсказывать то, как нужно достигать успеха. Успех, он возникает, когда ты реально зажжен своим делом, своей идеей, и тратишь на это, не раздумывая об эффекте, об вознаграждении за это. Ты должен достичь результата, сделать открытие, создать что-то. А деньги потом сами приходят. Нельзя ради денег что-то делать.
7: Лаура Ферми. «Атомы у нас дома. Удивительная наука за повседневными вещами». У Ферми всегда был самый тяжелый, набитый до отказа рюкзак. Он засовывал в него всякую снеть и свитеры ребят, которых мы брали с собой. А если во время крутого подъема какая-нибудь девушка уставала, то и ее ношу. Он хвастался размерами своего рюкзака, который на крутых подъемах пригибал к земле его широкие плечи. Но тут же, забывая о том, какая громада торчит у него за спиной, он задевал ею кого-нибудь то справа, то слева, стараясь обогнать всех, кто шел впереди.
6: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России поручило проработать ценовые соглашения между Минэнерго, ФАС, небольшими НПЗ и независимыми АЗС. Меры должны помочь сдержать необоснованный рост стоимости топлива. По данным Кабмина, ФАС уже возбудила 51 дело и вынесла 81.

0: предупреждения из-за нарушений на рынке нефтепродуктов. Власти также намерены заранее рассчитывать потребность в импорте и переносить плановые ремонты МПЗ, чтобы поддерживать поставки топлива на внутренний рынок. Газ в Европе резко подорожал на фоне опасений за поставки перед зимой. Трейдеры стараются быстрее пополнить хранилища, но их запасы пока заметно ниже обычного уровня. Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходят важные поставки сжиженного газа. По данным Bloomberg, европейским покупателям приходится конкурировать за топливо с азиатскими странами. Армения обжаловала в рамках ЕАЭС введенные Россией ограничения на поставки армянских товаров. Замминистра экономики страны заявил, что Ереван считает эти меры несоответствующими соглашениям и принципам Союза. Москва ранее объяснила ограничения претензиями к качеству и безопасности отдельных видов продукции. Ослабление рубля уже отразилось на ценах импортных автомобилей в России, а новые поставки могут стать еще дороже. По данным «Автоньюз», машины из Европы уже прибавили около 20% по сравнению со вторым кварталом. При сохранении текущего курса импортные автомобили могут подорожать еще на 5, а то и 7% в течение ближайших полутора месяцев. Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках пересмотра портфеля активов, пишет Bloomberg. При этом окончательного решения пока нет. Ducati входит в число около 600 компаний и предприятий группы Volkswagen, которые сейчас оцениваются. Пересмотр актива связан с масштабной реструктуризацией концерна и стремлением сократить расходы и повысить конкурентоспособность. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Да, я напомню, кто присоединился к нам только сейчас в студии сегодня. Анатолий Аксаков, представитель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, и Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка. Программа посвящена тому, что стартовала важнейшая для финансовой системы трансформация. Цифровой рубль и все, что с ним связано, стал уже реальностью. Мы остановились на чем? Он все ту же линию гнул, да, как Владимир Семенович пел. Итак, вот в случае все-таки значительного оттока депозитов и клиентов от у коммерческих банков, во что это выливается для простых граждан? То есть для банков это сокращение дешевой ресурсной базы, затруднение выдачи кредитов, кредиты для бизнеса и населения станут дороже.
2: Ну, во-первых, случай не произойдет, потом мы сейчас видим, что этот случай никак не приближается, все аккуратно происходит, Центральный банк точно контролирует ситуацию, более того, мы закон так прописали, что не дай бог, да, какие-то чрезвычайные обстоятельства, в конце концов, внешняя ситуация неспокойная, и она повлияет на процессы, то у Центрального банка есть полномочия по этому закону изменить параметры работы, связанные с цифровым рублем, и вмешаться таким образом, чтобы цифровой рубль не так быстро увеличивался в размерах и не оголял банковскую систему. Все под контролем. Я имел в виду.
1: Какие конкретно рычаги?
2: Например, уменьшить ту же цифру 300 тысяч рублей, которая сегодня 300. Установлена. А есть обращения от банков некоторых, они просто увеличились.
1: Увеличить, да.
2: Почему?
1: Вот это для вас непонятно немножко для меня.
2: Те же смарт-контракты, возможности работы.
1: Эти смарт-контракты. Потому что
2: фактически цифровой рубль – это инструмент кредитных организаций сейчас. Потому что почему-то считается, что уйдет рубль в эту информационную систему Центрального банка, и все, банки потеряли под контроль. На мой взгляд, как раз у банков появляется новый инструмент, в том числе связанный со смарт-контрактами, о чем мы начали уже говорить, который позволяет банкам более гибко взаимодействовать со своим клиентом, предлагать ему разные инструментарии, в том числе ухода в цифровой рубль, для того, чтобы ему было интереснее оставаться в финансовой системе и в том числе наполнять банковскую систему своими рублями.
1: Все-таки, если произойдет удорожание фондирования, все-таки это будет влиять на кредитование. Вот у вас был прогноз по ипотечным ставкам 8-10%, в смысле условий, при которых они станут возможными. Это было ранее. А вот теперь, в связи с возможностью открытия вот этих обстоятельств, в связи с цифровым

0: рублем. Перечень условий, при которых ипотечные кредиты опустятся, вот ставки по ним опустятся до этих нормативов, условно вырастает?
1: На мой взгляд, нет. Инфляция – ключевой параметр, который влияет на уровень ключевой ставки, а уровень ключевой ставки определяет в том числе и ставки по ипотеке. Поэтому надеюсь, что в следующем году инфляция будет более быстрыми темпами снижаться, ну и, соответственно, ключевая снизится до тех параметров, о которых вы говорите, ну и, соответственно, ипотечные кредиты станут дешевле.
0: Попался. То, чего я хотел. Ключевое условие, да, действительно, это ключевая ставка 11 сентября, извините. Толь Иванович, Центробанк объявит очередное решение по ставке. Ваши прогнозы, пользуясь вот моментом. Вы, Павел, знаете, Сергеевич, да, приготовится.
1: Инфляция, к сожалению, ну, имела тенденцию в середине лета к росту. И я уже предполагал, что ключевую ставку не буду снижать на очередном заседании 11 сентября. Но смотрю, последние недели, а понедельник, дают сигнал об уровне инфляции. Инфляция опять, темпы роста опять цен пошли, ну, к снижению. Соответственно, это дает мне, ну, скажем так, дать более оптимистичный прогноз. Полагаю, что еще на 0,25 снизит ключевую ставку на очередном заседании 11 сентября. Вот как раз в связи с тем, что инфляционное давление несколько начало снижаться.
0: Я того же, в принципе, мнения, но мое мнение не учитывается. Можем забиться, вот, Павел Сергеевич, у вас какой?
2: Но мой личный прогноз тоже 0,25. Я думаю, что ЦБ сохранит динамику снижения, но нельзя исключать, что потом эта динамика снизится.
1: Все зависит от инфляции,
2: да, конечно. Под конец года будет понятно, что будет происходить с инфляцией.
1: Здесь цифровой рубль никак не будет влиять на ситуацию.
0: Перейдем резко, без логического заключения в этой связи. Вот к такому моменту. В концепции Центробанка не отражены основные преимущества цифровых валют, о которых говорят другие страны. Например, возможность окрашивать деньги и отслеживать их через всю финансовую систему. Это не является приоритетом в докладе Центрального банка, сказано, хотя это позволяет значительно повысить эффективность использования государственных средств. Это по-прежнему без изменений?
1: Я думаю, что вот это окрашивание, оно где-то отпугивает, прежде всего, граждан, что вот будут видеть, как я использую эти рубли, ну и таким образом отпугивать от использования цифрового рубля гражданами. Поэтому об этом не говорят. Конечно, при желании можно будет видеть, как движется этот цифровой рубль. Ну и прежде всего, я считаю, что это очень важно для контрактов, для государственного рубля на первом этапе, когда деньги выделяются на реализацию какого-то контракта, государство сможет видеть, как этот рубль используется. Ну, я депутат от Чувашии, и там мне поступали сигналы, бюджет выделил деньги.
0: Вот
1: довольно
0: я...
1: часто. А деньги уходят не на реализацию контракта, а на
0: другие цели. И как раз вот вы зря не доверяете нашему зрителю и слушателю. Окрашивание, как говорит он, окрашенные цифровые рубли должны выявить коррупционные схемы
1: из конкретных участников,
0: как если они не окрашены.
1: Реально они будут видны в случае желания тому, кто выделил эти деньги, и бюджет сможет проконтролировать движение денег по системе, пока деньги находятся в цифровой форме. Да.
0: Ага, то есть он что-то давай?
2: Нет, здесь просто важно отметить, что вот то самое не окрашивание, я бы сказал, маркирование определенных там серий цифровых рублей не означает, что он сейчас любой цифровой рубль, используемый гражданами, уже отмаркирован, да. Этот функционал предусмотрен для тех целей, о которых Анатолий Геннадьевич говорил, как правильно вы заметили, Юрий, но он не будет, это не значит, что все цифровые рубли можно будет отследить и маркировать, да. Определенные серии для определенного целевого использования действительно будут маркироваться, но это, мне кажется, следующий этап, следующий шаг, который предусмотрен, но не является. Вот в 1 сентября он запущен, мне кажется, не был.
0: То есть, еще раз, как бы резюмируя, цифровой рубль поможет бороться с отмыванием денег и коррупцией. Насколько это утверждение не громкое, не пафосное, а будет соответствовать... Это усмешка у вас, Андрей Иванович. Ну что,
1: Я все-таки вижу на первом этапе, допускаю, что в будущем это тоже будет реализовано.

0: Ну, на первом этапе это целевое использование выделенных денег, что они идут на деньги на строительство школы, больницы и так далее. И государство сможет отследить в этом плане движение выделенных из бюджета денег.
1: Ну, видите, и, кстати, мои ожидания были завышены. Я представлял, что это все-таки главные цели, побороть главную беду России.
2: Это, смотрите, это помимо целевого использования, это, с другой стороны, это программирование этих цифровых рублей на использование именно в этих целях.
0: А с точки зрения коррупции, там, понимаете, он деньги получил, ну, коррупционер, но при этом непонятно за что, да. То есть надо отследить же, за что ему деньги выделили, соединить эти два процесса, а это уже невозможно. По крайней мере, сложно сделать.
1: Конкретный пример. Промаркированные цифровые рубли пришли на счет однодневки, затем были конвертированы в безнал и выведены в наличные. Фирма закрывается. Какова возможность такого варианта, такого сценария сейчас на первом этапе?
0: Ну, на мой взгляд, возможность сценарий. И, в принципе, конечно, определенное движение этих денег увидят, но сказать, что они позволят решительно снять эту проблему, вряд ли.
2: Не, ну смотрите, если они будут запрограммированы, то, что они могут быть перечислены в адрес там торгово-сервисного предприятия или юридического лица там с определенными, я не знаю, там акведами и далее, то они насчет той же однодневки, если там этих акведов нет, не смогут быть перечислены просто.
0: Определенные, скажем так, возможности борьбы, в том числе с отмыванием, с нарушениями закона, они увеличиваются благодаря цифровому рублю.
1: Да, но в этой связи лучше, конечно,
2: но это не станет,
1: впереди,
2: конечно,
1: как я помню.
2: Юрий, панацеей это не станет, вы же понимаете. Да, но это точно...
1: Саботироваться будет?
2: Просто это даст определенный вклад в эту борьбу, как вы сказали. Ну, да, конечно же,
0: Только движение денег будет более прозрачным.
1: Вот вы все программирование. Но вы сами захотели этого, я надумал, касаться этого вопроса или нет. Да, вот цифровой рубль можно будет программировать под определенные траты с помощью смарт-контрактов. И этот инструмент, как вы меня убеждаете, сможет окупить возможные потери.
2: Ну, ни один этот инструмент не сможет окупить возможные потери, но это просто тот функционал цифрового рубля, который дает новое качество транзакции, да, скорость выполнения транзакции, да, соответственно, вот это про это скорее, да, то есть можно в смарт-контракт сразу зашить там перечень событий, документов, при наступлении которых там платеж будет осуществляться автоматически, да, в любой момент, да, вам не надо будет ждать операционного дня, чтобы там отправить контрагенту какие-то документы, а дальше он осуществил платеж. Да? У вас с ним подписан смарт-контракт, запрограммирован, поставка осуществлена, документ загружен в систему, автоматом раскассировался платеж на контрагента.
0: Была такая ситуация, я прихожу на объект, там работали субподрядчики, они уходят. Я говорю, а почему вы уходите? Ну, мы не получаем деньги от подрядчика головного. Начал выяснять. Оказалось, что головной подрядчик получил деньги из бюджета, положил их на депозит. Сейчас депозиты хорошие проценты позволяют получать. Но не расплачивается с субподрядчиками. Такой ситуации уже не будет с цифровым рублем. Он их должен будет перечислить.
2: Если это будет смарт-контракт, да, конечно, да.
0: Субподрядчику. И, соответственно, система начнет работать более эффективно с точки зрения движения денег за выполнение госзаказа, например.
1: Ну, это что касается позитива. Хотя я все-таки понимаю, что у банков конкретного какого-то плана по возможной борьбе и противостоянию оттока все-таки нет. И все-таки, наверное, все-таки надежда больше на то, о чем говорит Анатолий Геннадьевич. Да? Центральный банк посмотрит и отключит то, что могут заработать.
2: Но... Когда система быстрых платежей вводилась, я уверен, что ни у кого не было конкретного плана.
1: Это да. Мы и какие карты когда вводили. Это да.
0: За три года 18 раз увеличилось количество использования системы быстрых платежей. То есть было скептическое отношение, и оказалось, что оно было неправильно. Я имею в виду, скепсис неправильный был.
1: Ну, не совсем. Вот с этой целью я вернулся к смарт-контрактам. К программированию смарт-контрактов. С программированием ведь вообще чувствительная очень тема в пабликах. Полная прозрачность операций.

0: для вкладчиков несет какую-то отдельную угрозу. И говорят, что нельзя исключить риск превращения денег из средств свободного обмена в механизм социального контроля. Даже это может дойти до ограничения платежей по определенным товарам, если это понадобится Центробанку.
1: Зачем Центробанку ограничить платежи? Вот странное заявление. Да. Центробанк, наоборот, заинтересован в том, чтобы платежи, движение денег было свободным, как можно более эффективным.
2: Точно так же, как и коммерческие банки заинтересованы в увеличении количества транзакций, особенно при снижении комиссии за единую транзакцию. Понятно, что никто не заинтересован, ни центральный банк, ни коммерческие банки в снижении количества транзакций. Они должны увеличиваться, частота их должна расти, пользователи должны, количество пользователей инструментами этими должно увеличиваться, потому что абсолютно надуманный
0: дух. Ну, все же смотрят куда-то за границу, а там, не буду называть где, что, в общем, цифровые деньги могут использоваться для того, чтобы предотвратить платежи по отдельным категориям каких-то товаров. Все это связано с личными рейтингами и так далее.
2: Мне кажется, может, в другую сторону посмотреть. Мы немножко эту тему затронули. Вот как раз можно, наверное, теоретически было бы рассуждать о том, чтобы запрограммировать, что в какие-то определенные юридические лица, которые подтвержденно мошеннические, да, или это физические лица подтвержденно мошеннические, цифровые рубли, как результат какой-то социальной инженерии, не переводились, да, то есть вам позвонили, там, сказали, что переведите, вы переводите.
0: Да, они сейчас уже это регулируются, уже и попадают и под закон о противодействии терроризму, да.
2: Сейчас это, опять же, это не всегда работает в автоматическом
0: режиме. Хорошо, вот, простите за следующий вопрос, вот представим, что государство направляет человеку целевую выплату. Может ли технически, гипотетически задано, где именно эти деньги можно потратить, а где нельзя?
1: Ну, теоретически, да.
0: А если это можно сделать технически, какие есть законодательные гарантии, что такие возможности никогда не будут использоваться на шире социальных выплат?
1: Ну, не установлено нигде законом, что эти деньги не могут быть использованы вот таким образом, как хочет гражданин. Вот у нас ограничения не установлены. То есть они будут использованы так, как пожелает гражданин.
0: Ну, если есть возможность, то она все-таки может быть использована, да, и риск видится обывателю не в действующих сегодня ограничениях, а в возможных будущих.
1: Мы законами устанавливаем же ограничения по использованию обычных
2: уже
1: рублей.
2: Сейчас, да. Есть ограничения по использованию там, наличных
0: и наличных. Есть наличных. Те же самые ограничения, под которые попадают обычные деньги, и
1: как наличные. Здесь, может быть, более эффективно все будет, но поскольку цифра будет блокировать просто такие переводы.
2: В этом смысле цифровой рубль вряд ли создаст какие-то новые основания, да, то есть, да, скорее всего, это будет калька с имеющихся оснований.
1: Вот, но да, более эффективно,
2: быстро.
0: Но в таком случае все-таки, скорее всего, цифровой рубль останется нишевым продуктом по целому ряду причин. Если позволите, мнение господина Бражникова, исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, мы пока можем глоток воды сделать. Пожалуйста.
3: Зачем человеку, который держит деньги в банке, превращать свои деньги в свой рубль, который ему ничего приносить не будет? Сейчас он как-то он там 10-11% приносит, а здесь он ничего приносить не будет. И это плюс риск большой с айтишной системой, что все равно цифровой рубль связан с цифровыми решениями, с интернетом, со всем прочим. Если что-то там произойдет не так, то есть опасность, что цифровой рубль может в какой-то момент не работать и не функционировать. Ну, так что русский человек и русский бизнес голосуют за наличные или классический безналичный рубль. Платежи твои, которые тебе идут, вполне видны. Цифровой рубль, ты в любой момент можешь заблокировать средства. Ну, это, конечно, прикольная штука может быть, когда у кого-то там украли деньги, цифровой рубль, и их можно в моменте там остановить и не дать похитителю, мошеннику, кем-то угодно украсть. Это, конечно, интересно, но граждане у нас люди такие, что им проще под подушкой деньги держать и в руке держать, чем надеяться на кого-то. Ну, не верят люди, цели такие благие.

0: везде видит, вы правильно говорите, старшего брата, который контролирует, пьет и деньги тратит.
1: Все-таки нишевый продукт.
2: Ну, смотрите, если мы посмотрим сейчас на долю безналичных транзакций, она, по-моему, там 90%, 89% достигла, да? Можно ли называть в таком случае наличные деньги нишевым продуктом? Ну, скорее всего, цифровой рубль займет свое место где-то вот в этом же горизонте, но не надо забывать о всех тех преимуществах, про которые мы сказали, да? Это просто новая форма денег, которая будет использоваться для определенных целей при определенных условиях. Да? Если комментировать с точки зрения безопасности, то кажется, что здесь как раз со стороны Центрального банка предприняты максимальные усилия, да, платформа цифрового рубля развернута на инфраструктуре Центрального банка, безопасность вся также развернута на инфраструктуре Центрального банка, и уж я бы точно не стал утверждать, что там, информационная безопасность в части криптовалюты какая-то более устойчивая, нежели информационная безопасность в части цифрового рубля.
3: Да, если наличные деньги украли, то есть большой шанс, вернее, риск, что вы их не вернете. Если в банке, там, у банка отозвали лицензию, то только ограниченная сумма.
1: С цифровым рублем, да, все здесь немножко лучше.
3: С цифровым рублем все деньги вам Центральный банк вернет, если, не дай бог, что-то произойдет с ним. Так что...
2: Ну, и... они хранятся в Центральном банке.
1: Да. Ну и в завершение, господа, наш опрос в Телеграм-канале. Планируете вы пользоваться цифровым рублем? 3% – да, в ближайшее время открою счет. 26% – только если будут какие-то бонусы и преимущества. 71% – не вижу в нем смысла. Ну, еще раз скажу, да, это у нас только первый.
3: Хорошая статистика.
1: Первый, да, хороший.
2: После первой недели 3%
3: – это очень большая
1: статистика. Спасибо. Спасибо, что были здесь. И спасибо за поздравления. Спасибо вам, что были с нами.
4: Таманцев в итоге.
5: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает председатель правления Московской биржи Виктор Житков?
7: Я хотел бы порекомендовать книгу, которая меня очень сильно поразила. Это книга Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Эта книга повествует о том, как российская семья жила до Великой Отечественной войны, во время войны, после, как люди в семье помогали друг другу, налаживали быт, занимались огородом, буквально вот выживали, но при этом оставались очень человечными, оставались близкими друг к другу, развивались. И я думаю, что эта книга очень много тепла даст вам, она поможет сегодня, в времена, когда много тревожности, успокоиться и обратить внимание на своих близких, дать им это тепло, обратить на них внимание, помочь, поддержать. Эта история очень добрая, но в то же время поучительная, потому что мне кажется, что сила нас как раз в умении жить в любых условиях. Держаться близких, общаться, дарить возможность внимательно относиться друг к другу, проявлять маленькие знаки внимания, поддерживать. И тогда, мне кажется, всем станет лучше и нашему миру станет лучше.
6: Александр Чудаков. «Ложится мгла на старые ступени». Среди 5 дедовых дочерей Татьяна считалась самой красивой. Она раньше всех вышла замуж за инженера-путейца Татаева, человека честного и горячего. В середине войны он дал по морде начальнику движения. Тетя Таня никогда не уточняла, за что, говоря только, ну, это был мерзавец. Татаева разбронировали и отправили на фронт. Он попал в прожекторную команду и как-то ночью по ошибке осветил не вражеский, а свой самолет. Смершевцы не дремали. Его арестовали тут же, ночью он провел в их арест на землянке, а утром его расстреляли, обвинив в преднамеренных подрывных действиях против Красной армии.
4: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.
4: Автоньюз.
8: Инженеры Mercedes решили повторить успех китайских внедорожников. Но, похоже, пошли по совершенно неправильному пути. В эфире

Алексей Панков, обозреватель «АвтоНьюз». Сегодня о том, что не так с немецкой инженерией. Mercedes-Benz получил новый патент на систему, которая позволит внедорожнику плавать. По замыслу, удерживать автомобиль на поверхности воды будут специальные надувные или пеноматериальные вставки, которые размещаются в колесных арках. Управлять надувными элементами будет электроника. Система сможет регулировать их наполнение отдельно в разных частях автомобиля, чтобы сохранять устойчивость. Например, если пассажиры или багаж распределены неравномерно или машину сносит течением. Похоже, Mercedes решила повторить успех китайского BYD Yangwan U8, который умеет передвигаться по воде. Но возникает вопрос, кому вообще нужна такая функция? Представим владельца G-Class. Он заплатил за автомобиль несколько десятков миллионов рублей, а потом решил проверить, действительно ли его внедорожник умеет плавать. На мой взгляд, таких энтузиастов будет немного. Тем более, что выезд на оффроуд для большинства владельцев таких внедорожников скорее исключение, чем правило. А перспектива утопить автомобиль стоимостью в сотни тысяч долларов способна охладить даже самый серьезный интерес к экспериментам. И мне кажется, Mercedes немного неправильно понял формулу успеха китайских автомобилей. Их покупают не потому, что они умеют выполнять одну очень эффектную функцию, которой воспользуется 1% владельцев. Китайские производители стараются дать покупателю как можно больше автомобиля за небольшие деньги. Массаж кресел, огромное количество электроники, продвинутые системы помощи водителю, мощные силовые установки и множество других опций. Например, за Xiaomi Sky Nomad N70 просят около 30 тысяч долларов, тогда как новый Mercedes G-Class в Германии стоит примерно на 100 тысяч долларов дороже. Поэтому, если Mercedes действительно хочет конкурировать с китайцами, возможно, стоит начать не с плавучести.

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК. Что это было? В эфире.
3: Культурные особенности, международные особенности, не знаю, как правильно спросить. Они же существуют?
4: Существуют, да.
3: Вот здесь какие возможные ошибки?
4: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
3: Это как?
4: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны
3: поскромнее.
4: Да, поскромнее, покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк, она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского-то человека может вызвать напряжение. А у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
2: Эксперт компании «Бизнес Спич», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов.
2: Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Украины. По словам помощника президента Юрия Ушакова,

0: Оба лидера положительно оценили работу американских представителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Путин изложил российскую позицию по ситуации на фронте и предложил Вашингтону возможные шаги для завершения конфликта. Трамп говорил о необходимости остановить боевые действия и восстановить отношения с Россией. Путин поддержал идею конструктивного партнерства. Между тем, Германия расширяет военную помощь Украине. Министр обороны Писториус сообщил о передаче Киеву ракет для американских комплексов «Патриот». Кроме того, Берлин увеличит поставки ракет и оплатит закупку нескольких десятков тысяч дальнобойных снарядов. По словам Писториуса, часть вооружения закупят через международный консорциум под руководством Великобритании. Сергей Лавров резко раскритиковал арест российского судна «Профессор Молчанов» в Норвегии. Глава МИД назвал эту ситуацию позором для норвежских властей. 69 россиян, находившихся на борту, уже вернулись в Россию. Судно остается под арестом в Баренцбурге. Российские юристы готовят обжалование решения норвежского суда. Руководителя Евротранса Игоря Мартышова арестовали по делу о предполагаемом хищении топлива у подмосковного главка МВД. Следствие считает, что организованная группа могла похитить топливо более чем на 100 миллионов рублей. Мартышов не согласен с обвинениями. Его адвокат заявил, что предприниматель не общался с арестованными сотрудниками МВД и не собирался скрываться от следствия. Суд оставил его под стражей до 6 ноября. Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина. Вратарь сборной России ПСЖ стал первым россиянином в истории этой номинации. В прошлом сезоне он стал основным голкипером парижского клуба и выиграл Лигу чемпионов. Победителя объявят 26 октября на церемонии «Золотого мяча» в Лондоне. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас поговорим о том, что Союз продавцов маркетплейсов обратился к председателю правительства с письмом о ситуации с Wildberries. Селлеры жалуются на задержку выплат и странную историю с комиссией. Автор письма предупреждают, задержки грозят предпринимателям банкротством, невыплатой зарплаты, налогов, а также сбоями в поставках товаров. Они просят правительство взять ситуацию на контроль, запросить у Wildberries точные данные о долгах и ввести еженедельный мониторинг расчетов до полного восстановления справедливости. Речь идет о десятках миллиардов рублей в неделю, подчеркнул президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
3: Речь идет о еженедельных выплатах порядка 20 миллиардов рублей. И причем это суммы достаточно скромные, скорее всего, они гораздо больше. Задержки составляют от 7 до 21 дня. Маркетплейсы являются достаточно серьезным источником поступления и денег, и налогов. Когда селлеры не получают свои кровные, государство тоже очень сильно от этого теряет. Мы хотим, чтобы правительство взяло на себя контроль своевременных выплат со стороны маркетплейса. Потому что, допустим, акция, о которой маркетплейс Wildberries объявлял еще в конце 2025 года, и, собственно говоря, выплаты должны были быть еще в апреле месяце, вот 68,3% опрошенных нами селлеров выполнили. Получение выплаты подтвердили только 31,7% опрошенных.
2: Для продавцов задержка денег накладывается, и ситуацию с общим снижением продаж на Wildberries поделился селлер Антон Толмачев.
4: Безусловно, это критично, потому что это кассовый разрыв возникает, который вовсе даже и не планировался. Действительно, задержки были очень большие. Деньги, которые были поставлены на вывод 17 августа и должны были поступить 26 августа, поступили только лишь вчера. То есть задержка составила, ну, 2 недели, по сути дела. Потом вчера еще поздно ночью поступили деньги на вывод 24 числа. И сейчас мы ждем деньги, которые поставили на вывод в начале сентября. И вот они должны были поступить в среду. Тем более сейчас на Wildberries очень сильно упали продажи, у нас упали продажи в 4 раза. Wildberries объясняет это какими-то техническими задержками у себя в чате. Но какие могут быть технические задержки, мне непонятно, потому что никаких проблем у банков и у Озона, и у Яндекса нет.
2: Часть продавцов на маркетплейсе Wildberries столкнулась с задержкой выплат за реализованные товары за мер безопасности, предпринятых в ответ на кибератаки, сообщила РБК пресс-служба РВБ. При повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно Минфина приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств, в результате чего часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока.

0: Потому что если не разговаривать, то как остановить эту войну? Вот это буквально цитата Бессента. 5 сентября спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели в Кремле почти трехчасовую встречу с президентом России Владимиром Путиным. А помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, конструктивными и откровенными. Но далее в программе, в эфире радио РБК, программа «Качество жизни», радио РБК «Один год». И о чем говорят умные люди в день рождения? Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. О том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром. И все это вместе с диджеем обсудим в разговоре о долголетии, биохакинге с бизнес-спикером, писателем и практикующим мыслителем Ириной Хакамады в программе «Качество жизни».
1: Целый год рекламный щит разбирает чужую рекламу. В день рождения радио РБК пришло время разобрать свою.
2: Как продвигали новую радиостанцию? Какие идеи сработали, а какие пришлось пересмотреть? И чему первый год научил команду?
1: В этот раз Андрей Сикорский становится гостем вместе с издателем радио РБК Тимофеем Щербаковым. А вопросы задают Валентин Смоляков и Женя Стогова. Поговорим о позиционировании бренда, продукте и его продвижении.
2: Рекламный щит. Сегодня в 21.00.
3: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И у нас в гостях сегодня наш старый знакомый, это Георгий Кузин, автор телеграм-канала «Георгий Кузин. Активы без стресса» и основатель «Кузин Консалтинг».
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Георгий, добрый день.
4: Привет.
3: Георгий у нас бывает не только на радио, но и на телевидении в программе «Частная собственность». Георгий – эксперт по торгам по недвижимости. Подтвердите.
4: Да-да-да, спасибо.
3: Вот, у нас уже был опыт записи программы с Георгием. Мы говорили про то, какие интересные объекты есть на торгах сегодня в Москве, что можно купить дешевле рынка. И вот мы решили повторить этот опыт. В общем, вот сегодня осень 26 года. Что сегодня на торгах можно купить в Москве? Но прежде чем перейдем к конкретным объектам, хочу спросить в общем и целом. Как чувствует себя этот рынок? Стало ли больше предложения на торгах в Москве сегодня недвижимости? Стало ли больше спроса? Пожалуйста, поделитесь.
4: Предложение локально растет, ну, например, потому что Москва продолжает все больше и больше строить и, соответственно, выводить квартиры и коммерческие помещения в новостройках через торги, в продажу. Систематизировался Дом РФ, продает ОКН, продает много земли, много площадок, то есть тут тоже предложение выросло. А вот инвесторы немножко подутихли, и скидки к рынку на торгах увеличились, то есть конкуренция упала.
3: Стрессово. Стрессовых активов, которые после банкротства, таких объектов стало больше, меньше, по вашей оценке?
4: Они всегда очень сильно колебались вверх-вниз, потому что торги такая штука нерегулярная, она же зависит от банкротства там, да, или сейчас вот прям отличная штука изъятия у злодеев имущества. Ага. Вот тоже прям много всего хорошего вышло.
3: Коррупционеров.
4: Да. И здесь как-то, знаете, сильные колебания, то густо, то пусто. Но вот, в общем, стало гораздо проще по именно покупке.
3: Давайте перейдем к самому главному, Георгий. Вот какие объекты недвижимости интересные, существующие на торгах в Москве сегодня, вы подготовили. Давайте начнем с жилья и, наверное, самого дешевого, если так можно сказать.
4: Да, ну, действительно, жилье очень разнообразное, потому что есть предложение до сих пор меньше 10 миллионов в Москве. Ну, есть, конечно, сотни миллионов. То есть весь диапазон торги покрывают. Ну, вот из такого, что продает город, это именно Москва, это сайт Invest Moscow, очень известный, знаменитый и популярный из-за высокого качества проработки объектов и практически отсутствующих рисков. То есть вы покупаете у города, рисков минимальное количество.
3: Причем это может быть и старая квартира, и новая совершенно.
4: Да, одинаково минимальный риск, потому что город продает все готовое, у города нет прописанных, у города нет там каких-то подводных камней, с городом все очень просто. Угу. И там можно еще взять кредит, ну, то есть там эти объекты не зря пользуются популярностью. Так вот, все, что меньше 10 миллионов рублей, очень популярное. Ну, вот, например, квартира в Богородском, это бульвар маршала Рокоссовского, дом 33, 32 метра, 9 этаж, 9-этажного кирпичного дома, и начальная цена 8 миллионов 434 тысячи. То есть 260 тысяч рублей за квадрат. Вот это такие низы, их не очень много, но такие лоты на торгах есть, и за такими лотами прям реально гоняются.
3: Почему вот начали? Просто вот это

0: цена может вырасти во время торгов.
1: Да, но она же не может вырасти в разы. У Москвы достаточно хорошая оценка, и они попадают в рынок нормально. Угу. Поэтому это какая-то история более-менее близкая к рынку.
0: До скольки может, по вашей оценке, вырасти эта цена?
1: Как правило, московские торги на небольшие лоты, самые популярные, скидка к рынку от 0 до 10%. Вот в этом диапазоне.
0: Эта квартира в каком состоянии?
1: Эта квартира в плохом состоянии, и рыночную цену я даю с учетом плохого состояния. То есть она под ремонт.
0: Как инвестор вы бы купили такую квартиру?
1: Как инвестор, если вкладываться надолго, грубо говоря, ну вот 10 плюс лет, то, то да.
0: Но это вот восток Москвы, это в пределах МКАДа, это рядом с северо-восточной Хордой.
1: Да.
0: Да, как оцениваете перспективы этого района? Это ниже, выше рынка намного?
1: Эта квартира будет немножко падать по цене относительно рынка.
0: Падать?
1: Ну, со временем снижаться относительно рынка.
0: Потому что вторичка, да, такая?
1: Ну вот, да, и тут же важно на длинных дистанциях, очень важно для инвестора относительно рынка состояние. То есть квартира может обгонять рынок, ну, любой объект недвижимости, а может немножко замедляться. То есть вот это расслоение на дорогое жилье, которое дорожает быстрее, и на дешевое, которое дорожает медленнее, оно давно уже происходит в Москве. И эта квартира не самый лучший вариант. Но здесь, понимаете, вопрос бюджета.
0: Да. Это низкий бюджет, да?
1: Да. И он все решает.
0: Для себя, если покупать для жизни?
1: Тоже там возможно нормально жить. Ну, то есть, это вполне нормальное человеческое жилье. Ну, правда, в хрущевских планировках, но современные новостройки тоже повторяют хрущевские планировки.
0: Но вас эта квартира заинтересовала, потому что вот она с такой низкой ценой.
1: Да, я ее привел как пример. Но вот у меня сейчас, мы идем на торгах с заказчиком, примерно в таком бюджете, там, 13 миллионов рублей, ну, правда, в Москве. Вот примерно такое по качеству жилье есть покупатель, который хочет, ну, которым я помогаю поучаствовать в торгах.
0: Ну, вообще дожили, да, вот времена, там, квартиры меньше 10 миллионов рублей, мы это принимаем как за такую вот существенную новость уже в Москве, да?
1: Да, это, конечно, все иррационально выглядит, потому что еще 5 лет назад было все по-другому. Ну, вот...
0: Еще, давайте следующий объект.
1: Давайте что-то более такое взрывное. Угу. 51 метр, новая Башиловка 12, дом стоит на трешке, кирпич 62-го года, рынок, я сначала рынок скажу, он где-то в районе 20-22 миллионов, квартира на торгах на понижение, это когда идет периодами снижения, стартует с 6 миллионов и падает до 3. Это шок-контент, вот цены сколько летней давности, 20-летней давности, еще чего-то.
0: Ну, это прямо на трешке, я так понимаю, да?
1: Да, но это не сильно влияет на цену. То есть, конечно, в цене в рыночной учтено, что там немножко шумновато.
0: Да.
1: Ну, хорошо, сильно шумновато. Но все равно. Диапазон 3-6 миллионов рублей, он космический. И здесь, конечно, возникает вопрос, а почему такое?
0: Ну, потому что трешка. Нет?
1: А?
0: Потому что трешка прямо выходит
1: нет,
0: на трешку.
1: Нет, нет, я говорю, рыночная цена этой квартиры там 20-22 миллиона.
0: Ого.
1: Ну, то есть, она все равно не дешевая, там дорого.
0: Есть какие-то подводные камни еще?
1: Да, конечно. Конечно, конечно. Ну, если вы покупаете там за 3 или за 6, неважно, да, то, что стоит 20, там, конечно, огромный подводный камень. Эту квартиру уже покупали, и покупатель отказался от сделки просто потому, что там есть человек, у которого пожизненное право проживания.
0: Это пенсионер?
1: Нет, это относительно молодая женщина, потому что ее права были нарушены во время приватизации, она была несовершеннолетней, приватизировали без нее, она в суде доказала свое право, и есть такой закон, что люди, которые не попали в приватизацию, у них есть право проживания в жилье. И это один из самых главных рисков и самых сложных не только на торгах, но и вообще при покупке вторички.
0: Кошмар. То есть ты покупаешь квартиру, но в этой квартире живет относительно молодой человек, и ты ничего с ним не можешь делать?
1: Да. И поэтому это дисконт.
0: И как сценарий может развиваться в этом случае? Вот что делать вообще?
1: Сценарий может развиваться следующим образом. Мы покупаем этому человеку новое жилье, и платим какие-то отступные, чтобы ему куда-то было, условно говоря, выписаться.
0: Но вы случайно не говорили с этим человеком, готов он на такие сценарии или нет?
1: Я думаю, что предыдущий победитель, который отказался, все это сделал и, наверное, не смог. Там в этой квартире еще много проблем. Это сама проживающая, сама банкрот, там было уголовное дело. Ну, там много-много всего, там такая матрешка. Но я просто вот эту квартиру привожу как пример, что бывают ли низкие цены на торгах? Да, бывают. Но они соответствуют значительным рискам.
0: Слушай, ну, место прям хорошее. Это трешка, да, это новая Башиловка, это прямо выходит прямо окнами на ВТБ-арена парк. Это
1: да,
0: престижный
1: да,
0: элитный
1: да.
0: комплекс с офисами, да, красивыми. Интересно, да. Ну, а сам человек может, который там проживает, вот накопить денег и поучаствовать в таком аукционе? Теоретически.
1: Да, ну, дело в том, что она сейчас банкрот,

0: нее денег нет никаких, да. Но вообще, да, может.
1: Ох, да.
0: Если там нет, как это называется, ограничения по конфликту интересов, что-то такое. Да-да-да. То есть это надо смотреть.
2: Интересный объект. Давайте дальше.
0: Да, очень необычный. Ну, квартир, как я уже говорил, прям совсем много. Угу. Могу про элитку.
1: Давайте.
0: Значит, кроме огромной коллекции, уже упомянутой, где прям несколько десятков квартир хороших, есть еще квартира в ЖК «Жизнь на Плющихе». Это новый современный ЖК 19-го года, очень престижный. В прекрасном...
1: Хамовники. Угу.
0: Да, конечно, это Хамовники, это Плющиха, и поэтому предложение 2 миллиона рублей за метр.
1: Ну, возможно, это рыночная цена.
0: Да, но эту квартиру можно купить за 1 114 000.
1: За метр. Это уже лучше, да.
0: Да, это уже лучше. Она в теории упадет до этой цены. Это, ну, торги – вещь непредсказуемая, да, как она же может вырасти, угу. так она может и не допадать до минимальной цены. Но в общем и целом, вот она стартовала с 213 и идет вниз там до 171 миллиона, в ней 150 метров.
2: Ну, тут прикол в том, что хорошее место,
0: да.
2: теоретически привлекательная цена, хороший да. дом, да. и вот кто хочет улучшить свои жилищные условия, в престижном районе купить квартиру, пожалуйста, да?
0: Ну, сильно улучшить.
2: Да уж. На вашей практике вот какие самые такие были случаи, когда вот все совпадало, и люди покупали там квартиру в два раза дешевле в очень хорошем престижном месте? Такие были?
0: Таких давно нету. Если квартира беспроблемная, это тоже с проблемами, там есть прописанная, то есть там
2: да?
0: она без
2: тоже
0: ремонта.
2: Надо выселять, да?
0: Ну, там не выселять, там надо выписывать, потому что она в состоянии ремонта, как полуфабрикат. Там тоже есть определенные минусы, но не такие значительные, как, конечно, на Башиловке. Дорогие квартиры, дисконт увеличивается до определенного уровня в бюджете. То есть, если дешевые квартиры, 10 миллионов, дисконт может быть 5%, 10%, потом он там 20-30 миллионов рублей бюджет, там дисконт 15%, 20% к рынку. И дальше там выше 50, он 25, иногда 30. Больше 30 дисконт не получить.
2: Угу.
0: То есть там есть все равно ограничения. Почему? Потому что наверху богатые люди, которые точно так же смотрят и хотят купить.
2: Ну, 30 – это очень хороший дисконт. Застройщики сейчас не дают, у которых продаж ноль.
0: Но это же... Нет, ну... Это отдельная история. Дело в том, что вы все равно... Вот даже просто пойти на торги – это какой-то набор действий.
2: Да.
0: И за счет этого ограничивается количество покупателей. И это уже влияет на цену. Поэтому, если взять все вместе, то вполне нормально вот эти 25-30% дисконта. Еще надо учитывать, что большие дорогие квартиры, они, конечно, менее ликвидны. Их приобретают больше конечные покупатели.
2: Угу.
0: Сейчас вообще рынок конечных покупателей на торгах по квартирам. То есть,
2: инвесторов очень... нет, да?
0: Ну, это инвесторы, но это инвесторы, которые... Вот есть же инвесторы, которые извлекают мгновенную прибыль через спекуляцию там, или флиппинг. Они используют эту квартиру как бизнес-проект. А есть инвесторы в долгую. Они покупают либо себе, либо под сдачу, ну, вот детям. Вот так, это такая смешанная концепция. И вот эти инвесторы сейчас правят бал, и они готовы больше платить. И поэтому дисконт на торгах сократился. Раньше были, в разы можно было дешевле купить. Но это раньше, вот те времена, когда 10 миллионов можно было отличную однушку купить, вот эти прошлые времена. Таких уже ситуаций в Москве точно нет. В регионах остались скидки 50%, но в Москве ага. нет.
2: Ну, понятно же, почему выбрали эту квартиру, да, потому что Хамовники, потому что можно теоретически погреть руки на элитной недвижимости. Двигаемся дальше, что еще?
0: Да, давайте теперь к нежилью.
2: Угу.
0: Очень моя любимая тема, потому что я больше занимался коммерческой недвижимостью. Ну, так уж получилось, что на торгах здесь все. Это приятно. Производственное здание в центре города. Но производственное здание 17 века.
2: То есть его не снесут, да? Его... Это то, что это ОКН, объект культурного наследия. Да?
0: Еще какой. Потому что это допетровские палаты Кожевенной слободы. Там действительно на первом этаже было производство, на втором был офис. Потом был при Петре Первом уже тоже, можно сказать, офис таможенной службы, потому что там была граница таможенная города, переправа, там купцы везли товар, платили пошлину, и там был тоже офис.
2: Как сейчас бы сказали, такой допетровский light industrial.
0: По сути дела, да. И сейчас, кстати, есть такие форматы, когда производство внизу, а офис наверху.
2: То есть любой человек с улицы может прийти и купить допетровские палаты, да, объект культурного
0: да.
2: наследия. Но там, скорее всего, но и запятая, да,
0: многоточие. Да, естественно, очень много всего охраняемого. Естественно, надо сделать проект, естественно, надо провести... Да, это не ремонт, это называется реконструкция.
2: Угу.
0: Это все под контролем. То есть, действительно, ограничений много, но это уникальный объект. Он очень редкий, потому что до петровских каменных строений, ну, деревянные вообще не сохранились, угу. да, каменных строений в Москве наперечет.

0: Поэтому это такой некий... Ну, я бы не сказал, что это что-то прямо такое с точки зрения бизнеса интересное, но вот как культурный артефакт, можно сказать...
1: Ну, мы цену не назвали.
0: Да, цена, надо сказать, что, опять же, пока незначительная, потому что это торги, там 67 миллионов без НДСа. Само здание 525 метров, и оно состоит из двух частей, исторической, там более поздней, и там сидело издательство до последнего времени. То есть там был офис, тоже был офис, опять же. Оно требует все-таки реконструкции, и вот здесь уже большой вопрос к этим там 150 тысячам с НДС за метр квадратный, сколько еще надо прибавить. Mm-hmm. Оценочно это сотни тысяч рублей на метр. То есть в любом случае вот каждый не может прийти и купить, потому что это очень долго и дорого.
1: Mm-hmm. Что можно сделать в таком помещении, вот ОКН?
0: Во-первых, можно сделать просто офис. Во-вторых, какое-то место для культурных событий, мероприятий. И такие здания на торгах пользуются популярностью, их люди берут именно под некий, так и знаете, маркетинговый пиар-проект.
1: Угу. Это ликвидный проект, с вашей точки зрения? Или...
0: Да. Да, потому что здесь извлекается прибыль через реализацию неких таких программ продвижения. Он не считается напрямую.
1: Осталось время еще на один объект. Что покажем? Есть?
0: Есть очень много. Ну вот... Очень мне нравится торговый центр «Зеленопарк».
1: В Зеленограде, очевидно.
0: Да, он рядом с Зеленоградом на Ленинградском шоссе. Я просто вот хочу его привести как пример, что даже не то, что можно купить торговый центр, потому что торговых центров очень много продается, ну, просто потому что это бизнес тяжелый сейчас, последние даже 10 лет.
1: Там, это же... Из-за интернет-торговли, да, из-за роста маркетплейсов и так далее.
0: Да, из-за изменения привычки потребителей. Uh-huh. Да, плюс там наложились все истории с отъездом западников, вот эти все
1: брендов,
0: вещи.
1: Да. Uh-huh.
0: Да. Так вот, на нем долгов было 18 миллиардов, его Сбербанк забрал.
1: И сейчас выставил на торги, да?
0: И было прямо... 5 подходов попытаться его продать, и сейчас он там в районе 5 миллиардов продается, 140 тысяч метров, гигантский торговый центр. Просто прекрасный объект с точки зрения потенциала, но вот не нашелся пока инвестор, который бы его купил и сделал реконцепт. Я считаю, что у него есть хороший потенциал, там, опять же, куча проблем, но в общем и целом это хорошая история для того, чтобы купить, может быть, не супер какую-то историю перспективную, какую-то там невероятно крутую, но купить с таким дисконтом, который перекрыл бы вот эти и реконцепт, и будущее падение рынка, и проблемы, и все остальное.
1: Ну, а кто может позволить купить торговый центр сегодня? Это какие-то промышленные финансовые группы? Кто будет покупателем?
0: Есть, на самом деле, большой такой слой инвесторов с бюджетами больше миллиарда рублей.
1: Это частные инвесторы?
0: Да, частные инвесторы, они просто не очень известны. Угу. И они периодически вот такие вещи покупают.
1: Но вы
0: именно
1: их знаете.
0: Дистрессы.
1: Но вы их знаете, да?
0: Да. Их несколько, вот десятков точно. Они покупают дистрессы и, соответственно, приводят их в порядок, сдают в аренду в основном. То есть оставляют, не продают.
1: Угу. То есть это не конечный пользователь, не управляющая какая-то компания, да? Не компания, а именно вот...
0: У них собственная управляющая компания. Они сами управляют, у них разнообразные наборы производственной, складской, торговой недвижимости. Они работают в разных форматах, ну, даже в смешанном формате.
1: Ну, вот такой разговор получился про предложение и спрос на московских торгах по недвижимости. Интересные объекты для нас подобрал Георгий Кузин, автор и основатель телеграм-канала Георгий Кузин «Активы без стресса» и основатель компании «Кузин Консалтинг». Большое спасибо за этот разговор, прямо как будто детектив прочитали вот про эту недвижимость.
0: Да, спасибо.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте, и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно

увеличена. И как батарейка она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК.

0: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше, и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше, снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России поручило проработать ценовые соглашения между Минэнерго, ФАС, небольшими НПЗ и независимыми АЗС. Меры должны помочь сдержать необоснованный рост стоимости топлива. По данным Кабмина, ФАС уже возбудила 51 дело и вынесла 81 предупреждение из-за нарушений на рынке нефтепродуктов. Власти также намерены заранее рассчитывать потребность в импорте и переносить плановые ремонты НПЗ, чтобы поддерживать поставки топлива на внутренний рынок. Газ в Европе резко подорожал на фоне опасений за поставки перед зимой. Трейдеры стараются быстрее пополнить хранилища, но их запасы пока заметно ниже обычного уровня. Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Армузского пролива, через который проходят важные поставки сжиженного газа. По данным Bloomberg, европейским покупателям приходится конкурировать за топливо с азиатскими странами. Армения обжаловала в рамках ЕАЭС введенные Россией ограничения на поставки армянских товаров. Замминистра экономики страны заявил, что Ереван считает эти меры несоответствующими соглашениям и принципам Союза. Москва ранее объяснила ограничения претензиями к качеству и безопасности отдельных видов продукции.

0: Ослабление рубля уже отразилось на ценах импортных автомобилей в России, а новые поставки могут стать еще дороже. По данным «Автоньюз», машины из Европы уже прибавили около 20% по сравнению со вторым кварталом. При сохранении текущего курса импортные автомобили могут подорожать еще на 5, а то и 7% в течение ближайших полутора месяцев. Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках пересмотра портфеля активов, пишет Bloomberg. При этом окончательного решения пока нет. Ducati входит в число около 600 компаний и предприятий группы Volkswagen, которые сейчас оцениваются. Пересмотр актива связан с масштабной реструктуризацией концерна и стремлением сократить расходы и повысить конкурентоспособность. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлеев, и мы обсуждаем главные темы вторника, 8 сентября.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Создатели станций для электромобилей захотели упростить их установку на парковках многоквартирных домов. Эксперты же увидели в этом сразу несколько рисков. Профильная ассоциация производителей операторов предложила заинтересованным ведомствам приравнять зарядки к базовым коммунальным услугам. Предполагается, что в этом случае их можно будет монтировать без решения общего собрания жильцов дома. А как сложно сейчас установить зарядку для электрокара и что мешает массово развивать этот сегмент, выяснял Владимир Асулов.
3: Мы решили с разных сторон рассмотреть этот вопрос. И первое, это как раз авторы инициативы, они согласились, что для того, чтобы сейчас поставить у себя на парковке электронную зарядную станцию, нужно получить согласие всех собственников жилья того дома, где эта станция должна быть поставлена. Управляющая компания собирает всех жильцов, ставит на голосование этот вопрос. Кто-то в итоге соглашается с этим, кто-то не соглашается, и могут желающему поставить эту станцию просто отказать. Но, как утверждают авторы инициативы, непонятно на основании чего. При этом авторы ссылаются на то, что в России любые действия по общедомовому имуществу регулируются жилищным кодексом. Для этого как раз нужно согласие собрания собственников жилья. Но есть исключение, подчеркивает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
4: Несколько лет тому назад к такому перечню, который не требует разрешения согласования жильцов, добавили операторов связи. То есть, если нужно потащить оптоволоконный кабель, не нужно собирать все собрание по дому. Наша идея узаконить право жильца поставить у себя зарядную станцию через корректировку федерального закона, в рамках которого можно будет вот эти технические мероприятия производить без созыва собственников жилья, чтобы человек на своем законном месте, принадлежащем ему на праве собственности, мог бы поставить зарядную станцию.
3: При этом те, кто производят и продают вот эти самые зарядные станции, подчеркивают, что даже если это разрешение получено, то человеку, желающему поставить ИЗС, надо представить проект, чтобы он соответствовал всем ГОСТам и правилам, согласовать его со всеми сторонами, в том числе с управляющей компанией, и, соответственно, провести потом все работы. Опрошенные нами юристы соглашаются, что с начала кризиса с топливом проблема с установкой ЭЗС на территории паркингов стала еще острее. При этом понятного и простого регулирования тут нет. Когда речь идет о решении общего собрания собственников, очень часто право использовать общее имущество прописывается в договоре управления домом, который утверждают на собрании в любом случае. То есть наличие вот этого общего собрания не совсем проблема. Но второй момент. Управляющая компания часто не дает разрешения устанавливать такие станции, поскольку на всех может просто не хватить мощности, подчеркивает член экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью R1 жилищный юрист Павел Кузнецов.
5: Обратился один гражданин, ему разрешили. Обратился второй. Потом начался бензиновый кризис, обратилось еще 15. Допустим, мы сейчас им всем разрешим. Будет ли давать достаточно мощности многоквартирному дому, если мы всем разрешим установить зарядки? Или вы, зайдя в квартиру, не сможете вскипятить себе чайник, потому что у вас пробки будет вышибать. Технические условия на подключение многоквартирного дома предполагают определенный объем мощности. Люди сейчас массово покупают гибриды или электрические. Каким образом здесь у нас роль ресурсника, сетевой организации выделения достаточного количества мощности, чтобы всем спокойно было? Этот вопрос вообще не поднимается и не решается.
3: Еще один момент, который касается в том числе и остальных жильцов, помимо того, кто хочет установить эту электрическую зарядку, непонятно, как оплачивать потребляемую энергию, поскольку ресурс приходится брать из общего потребления, а нормы и ГОСТы к содержанию паркинга, в том числе зарядок, очень требовательны. И за все трудности в итоге тоже придется отвечать управляющей компании. Возникает еще

0: еще одна проблема. Рискуют не только те, кто управляют домом, но и сами жители, поскольку электромобиль – это пожароопасное средство передвижения, подчеркнул в нашем эфире вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
1: Главная проблема – это не то, что оно загорелось, а то, что это невозможно потушить. Для того, чтобы потушить электромобиль, в Норвегии, например, его засыпают песком полностью. А если все это происходит на паркинге, а если на паркинге еще рядом машины, без разницы, электромобили или обычные, соответственно, над паркингом жилой дом, мы рискуем полностью получить горящую свечу. Если из-за желания какого-то одного человека ездить на электромобиле, заряжаться дома, полыхнет целый дом, это фундаментальная проблема. Точно так же, как сейчас мы видим в статистике МЧС, просто лавинообразный рост количества пожаров в квартирах из-за зарядки электросамокатов.
0: Участники рынка электрических зарядных станций тем временем подчеркивают, что на фоне топливного кризиса действительно участились обращения к установке ЭЗС, в том числе в многоквартирных домах. Но опасения о безопасности иногда преувеличиваются, рассказал в нашем эфире гендиректор платформы по управлению зарядной сетью для электромобилей IT-Charge Дмитрий Матвеевский.
2: Все пользуются смартфонами и все их прекрасно заряжают. А электромобили, как и гибрид, по сути, то же самое умное устройство, которое, по сути, технологически уже достаточно хорошо с точки зрения безопасности, в том числе, сбалансировано. Электромобилю-то и гибриду не нужно много мощности в постоянном режиме, в режиме домашней зарядки. Плюс, опять же, в домашнем режиме, с учетом того, что люди в целом не так много ездят, то есть средний пробег там около 50-60 километров в день, соответственно, даже малым током можно зарядить за ночь практически любой автомобиль на любом пробеге, особенно в ежедневном режиме.
0: Минпромторг на днях опубликовал статистику по электромобилям и гибридам в России. Продажи таких новых машин за 8 месяцев год к году выросли почти вдвое. Россияне приобрели более 83 тысяч таких автомобилей. Среди общего рынка сегмент занял долю почти в 9%. Если сравнивать с прошлым годом, тогда был показатель чуть меньше 5%. Так что спрос на то, где заряжать подобный объем машин, очевиден. И споры вокруг тоже наверняка будут только обостряться.
3: О том, с какими трудностями сталкиваются желающие установить зарядную станцию для электромобиля на парковке многоквартирного дома, рассказал Владимир Расулов. Но как дальше действовать владельцу электрокара, если ему удалось пройти все формальности и получить разрешение на зарядку? Массовое внедрение электронных зарядок на паркингах потребует серьезного вмешательства в энергосистему, рассказал ранее в эфире генеральный директор федерального оператора электродвижения «Хайпер» Ярослав Жильцов. Какие вообще есть варианты электрозаправок для парковок в многоквартирных домах?
4: Здесь хотелось бы в первую очередь сказать, что зарядная станция для многоквартирного дома – это не бытовая розетка, и, соответственно, ее подключение и установка – это также не работа случайного рядового электрика. Здесь необходимо обращаться к профильному оператору-интегратору, а если речь идет не про одну-две зарядные станции, а про оснащение подземного паркинга на 50 и более процентов от всех паркомест, которые на нем присутствуют, то это серьезное вмешательство в энергосистему дома.
5: А можно ли ваше высказывание трактовать так, что вот профильная ассоциация производителей операторов предлагает приравнять эти зарядки к базовым коммунальным услугам? Слушаю, что вы сказали, и мне кажется, что приравнять невозможно.
4: Я в данном случае с коллегами согласен. Приравнять возможно при соблюдении определенных критериев. То есть для МКД нужна не просто зарядная станция, нужна управляемая зарядная инфраструктура. То есть в первую очередь необходимо, чтобы она поддерживала динамическую балансировку мощности и нагрузки. Потому что если каждый пользователь или житель дома будет ставить просто обычную розетку, тогда мощность на дом, которая выделена и остается свободной, она очень быстро израсходуется. Соответственно, если мы посмотрим сейчас на любой МКД Москвы, то вот там можно поставить не больше 10 обычных простых зарядок в форме розетки. Соответственно, подключать к такому процессу нужно именно профильного интегратора, который обеспечит подключение этих зарядных станций к серверу, установит балансир мощности и, соответственно, обеспечит качественную ее эксплуатацию и работу с клиентами, а также биллинг, потому что затраты на электроэнергию того, кто заряжает автомобиль, не должны субсидироваться, грубо говоря, счетами на электроэнергию других жителей.
3: Ну вот про затраты. Сколько стоит сейчас сами станции для зарядки и работы по их установке и обслуживанию?
4: Здесь одной цифры ответить достаточно сложно. Если мы говорим про само устройство, оно может стоить от десятков до сотен тысяч рублей. Но если мы говорим про установку единичных станций в многоквартирный дом, где еще не произведена предварительная подготовка подземного паркинга к установке станции, то прокладывание коммуникации, то есть прокладывание кабеля, установка учета, может обойтись существенно дороже, чем само зарядное устройство. То есть я бы сказал, что в отдельно взятых случаях установка зарядной станции может обойтись от 300 до 500 тысяч рублей. Соответственно, необходима полноценная работа с профильным оператором, управляющей компанией, для того, чтобы эти затраты не ложились на одного конкретного электромобилиста, а разделялись между всеми последующими интересантами.
3: Правительство России в конце прошлого года утвердило программу льготного кредитования для создания электрозарядных станций

0: к электромобилям. По ней субсидированная ставка для инвестора составляет 8% годовых. Заем выдают на срок до 5 лет. Его средства можно использовать в том числе для покупки или аренды соответствующего земельного участка, приобретения необходимого оборудования, а также на доставку, монтаж и технологическое присоединение зарядного хаба к электрическим сетям. К другим темам. Венгрия высылает 10 российских дипломатов. Об этом сообщила глава МИД страны Анита Орбан. А по ее словам, причиной высылки стала деятельность, неприемлемая в соответствии с Венской конвенцией. Вот так это прозвучало. Я напомню, что вот эта вот самая Венская конвенция – это главный международный договор, который определяет правила работы посольств и регламентирует виды и функции дипломатических миссий. При этом, как отметила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, Будапешт не намерен разрывать дипломатические отношения с Москвой. А премьер-министр Венгрии Петр Мадер уже анонсировал решение МИДа в парламенте и заявил, что правительство таким образом будет защищать суверенитет страны. А высылка российских дипломатов – это рискованный шаг со стороны Венгрии, особенно ввиду зависимости от энергоресурсов из России, оценивает младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский.
1: Будапешт продолжает выстраивать более доверительные отношения с ЕС, что выражено его стремлением в первую очередь получить все выплаты по замороженным счетам, которые предназначены для Венгрии. Это способ еще раз показать, что Венгрия Петра Мадера – это не Венгрия Виктора Орбана. Наша страна еще не дала никаких точных ответов. Это может быть высылка венгерских дипломатов, либо же что-то более существенное. Венгрия до сих пор зависима в плане энергоресурсов. Она закупает у нас и газ по турецкому потоку и нефть по дружбе. Даже с приходом Петра Мадера эта ситуация сильно не изменилась. Даже несмотря на проседание в районе 12,5%, Венгрия до сих пор главный закупщик нашего газа. То же самое касается и нефти. Это прекрасно понимает венгерское руководство. И говорит об этом, что диверсифицироваться от российских энергоресурсов до 2035 года. Наметившиеся тенденции ухудшения отношений с нами, этой цифре могут быть поставлены много другие сроки. В ближайшее время Венгрия должна выпустить новую свою внешнеполитическую концепцию, в которой будет как раз изложено отношение с Россией. Так или иначе, когда мы увидим эту концепцию, нам станет более понятным, каких дальнейших шагов ожидать теперь. Но я был бы все-таки заранее настроен пессимистично.
0: При Викторе Орбане, предшественнике нынешнего венгерского премьера Петра Мадера, Венгрия выслала только одного российского дипломата в 2018 году после отравления Сергея Скрипаля и его дочери. После смены правительства в апреле Будапешт объявила новом внешнеполитическом курсе и назвал Москву угрозой. Российский посол Венгрии Евгений Станиславов назвал высылку дипломатов недружественным шагом, на который будет ответ. Он отметил, что заверение новых венгерских властей о готовности к прагматичному сотрудничеству ничего не стоит. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на решение Венгрии заявила, что ответ, собственно, и реакция, цитата, русофобскому лобби в Будапеште будет жесткой и болезненной. А вот в российских детских садах стартовали два воспитательных проекта «Орлята-дошколята» и «Добрые игры». С их помощью детей приобщат к традиционным духовно-нравственным ценностям. Участвовать в этом будут педагоги и родители. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а детей через игру, общение, совместную деятельность, в том числе и научат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Проект «Орлята-дошколята» — это преемник программы «Орлята России», которая работает в младшей школе. Он должен обеспечить связь воспитательных систем детского сада и школы. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, проект формирует у дошкольников первичную картину мира с учетом таких основ, как семья, дружба, родина, труд и другие ценности. Всего в рамках проекта будет 18 занятий в течение года, рассказал куратор проекта «Орлята-дошколята» Российского детско-юношеского центра Вадим Гринберг.
2: Для педагога ключевое изменение заключается в том, что у него появляется готовый методический инструмент для работы, полностью соответствующий требованиям и нормам федеральной образовательной программы дошкольного образования. Проект «Орлята-дошколята» ориентирован в первую очередь на социально-коммуникативное развитие детей, затрагивает в то же время другие образовательные области и ориентирован на формирование мотивационной готовности ребенка к участию в программе «Орлята».

0: России, когда ребята станут первоклассниками. Но для родителя это педагогическая поддержка со стороны проекта, потому что проект предполагает включенность семьи в совместную деятельность и предлагает готовые реальные практики развивающего семейного досуга в единой логике с тем, что происходит в детском саду. Проект предполагает реализацию в течение учебного года 18 событийных проектов один раз в 2 недели. Каждый проект занимает 1 неделю, со среды по вторник, захватывая выходные для того, чтобы реализовать семейные практики. Сложно сравнить это с системой пионерии в силу того, что в рамках проекта не формируется детское сообщество. Мы выстраиваем образовательную деятельность на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В последующем в рамках программы «Орлята России» они будут непосредственно вовлечены в коллективную творческую деятельность и станут частью уже вот как раз-таки большого сообщества.
1: Во время добрых игр дети в течение недели будут погружаться в различные тематические направления, по пятницам подводить итоги и обсуждать с воспитателями то, чему научились за прошедшую неделю. Среди тем, которые дети пройдут на занятиях, будут жизнь и здоровье, семья и родина и другие ценности. Ну, по сути, все темы, которые есть в проекте, детские сады уже поднимали самостоятельно, но теперь государство предложило единые методические материалы, отметила воспитатель из Нижегородской области Екатерина Баринова.
2: Нагрузку на воспитателей я не заметила, что увеличилась. Вообще, этот проект создан был на добровольной основе. Педагоги его принимают к себе в работу с желанием. То есть, если вы хотите поучаствовать в этом проекте, вы, пожалуйста, берете и используете материал, который есть на сайте этого проекта. Эта работа проводилась ранее в наших садах, но при этом данный проект позволил нам увидеть информацию более структурированно, упорядоченно и очень легко использовать в работе темы. Эти мы также раскрываем, как и ранее, допустим, вот сейчас у меня в младшей группе возраст 3-4 года. Тема «Семья». Скоро праздник «День пожилого человека» у нас в России. И на сайте проекта «Добрых игр» есть раздел, посвященный теме «Семья», который мы можем материал готовый уже взять в свою работу. Причем там большой бонус заключается в том, что есть готовый материал не только для воспитателей, но и для взаимодействия с родителями по этой же теме.
1: Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, проект «Орлята-дошколята» способствует вовлечению родителей и педагогов в совместную воспитательную деятельность. Он формирует у дошкольников мотивацию участвовать в программе «Орлята России» в младшей школе. В новом учебном году в реализацию проекта будут включены не только педагоги, но и родители, уточнил министр. Россияне назвали нестабильность и руководство главными источниками стресса на работе. Такие данные по результатам опроса приводят в совместном исследовании ХХРУ и психологической платформы Альтер. Самой распространенной причиной стресса среди сотрудников стала нестабильность и чувство неопределенности. Но вот иное восприятие у работодателей. В компаниях основным фактором стресса также считают нестабильность, но доля таких ответов выше, достигает 59%. По сравнению с 40%. Что еще может вызывать стресс у сотрудников и их руководителей? Кто должен поддерживать здоровую атмосферу в коллективе? Разбиралась Лиза Майнгард. Лиза, со мной в студии. Лиза, удается ли тебе поддерживать здоровую атмосферу в коллективе? И ты согласна, что именно на нее чаще всего жалуются сотрудники? Может быть, и лично тебе?
3: Я согласна, но мне никто не жалуется, естественно, просто потому что это не мои компетенции. Но я согласна с тем, что здоровая атмосфера определяет уровень стресса на работе, просто потому, что мы с тобой, допустим, проводим времени больше в течение нашего дня, чем с кем бы то ни было.
1: А ты можешь объяснить, вот среди всех факторов, вот нестабильность, как вообще это расшифровывается, вот это чувство неопределенности, это же какие-то неосязаемые вещи, неужели они столь приоритетные?
3: Ну почему? Если, допустим, мы говорим про сотрудников, то сейчас таким важным местом в их мыслях о ежедневной своей карьере, о жизни занимает, конечно же, ощущение, а что будет завтра. Это в целом и у работодателей тоже есть такие мысли. Но, однако, мои собеседники из числа сотрудников на первое место все равно бы поставили влияние руководства или плохие отношения внутри коллектива. То есть меня не любят, меня не ценят, на мне слишком много задач, или мой доход не соответствует уровню моих задач. Ну, средний срез жалоб примерно такой. Естественно, весь этот поток бесконечного негатива вызывает стресс уже у руководителей. Как считает основатель и совладелец гостиничной компании «Зонт Хотел Групп» Александр Гендельсман, зачастую стресс у сотрудников возникает по надуманным причинам, но иногда он обусловлен и спецификой рабочих задач. Тогда, конечно, по его мнению, в ситуацию и должен вмешиваться работодатель.
4: Первое, это что, оказывается, надо работать, что зарплата не просто так платится. Это самое первое и самое частое. Вторая причина, опять же,

0: очень часто под названием «Почему я это должен делать?». И только там не третье, но еще раз, очень мало реальных причин, которые я как руководитель могу сказать, что действительно повод для стресса. Бывает стресс от там, несправедливого отношения, такое часто бывает. Бывает стресс от жесткости, грубости или чего-то такого со стороны гостей. Но в нашем гостиничном бизнесе такое бывает, потому что у нас достаточно много людей общаются с гостями. История под названием «Гость всегда прав» — это далеко не так.
1: У руководителя, наоборот, на первом месте оказалось чувство неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне. Собственно, они оказались согласны с данными опроса. К тому же они отдельно выделяют общую психологическую атмосферу в коллективе как один из факторов, который может разрушить вообще все производственные процессы. Так что они самоотверженно готовы выслушивать каждого и быть личным психологом ради того, чтобы не пострадал бизнес, подчеркнул основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.
2: И самое главное, вообще психологический климат в коллективе – это основа вообще любого бизнеса. Независимо от того, 10 человек работает или 5 тысяч человек, каждый руководитель должен быть психологом. Я не скрою, у нас было 2 попытки, но это на заре деятельности, лет 15 назад и 10, брать в штат корпоративного психолога. Но масштабы компании просто не позволяют этому психологу общаться со всеми, кому нужна, условно нужна такая помощь. Поэтому все-таки я пришел к выводу, что вот здоровые человеческие уважительные отношения между руководителями и подчиненными – это гораздо важнее, чем любой психолог. И лучше не тушить пожар, а сделать так, чтобы он не загорался.
1: Все мои собеседники подчеркивают, что вот им как раз приходится выступать в роли плакательных жилеток для своих сотрудников, и это оказывается эффективнее даже корпоративных психологов. В целом, руководитель в состоянии налаживать климат и сам, если обладает достаточными знаниями. Таким мнением поделилась клинический корпоративный психолог Татьяна Василишина.
3: Для начала можно было бы приобрести навыки конструктивно давать обратную связь. Для этого не обязательно приходить на какой-то тренинг. Можно хотя бы об этом почитать. Там, например, тот же гамбургер. У нас есть такая система в коучинге, когда ты сначала булочка — это то, что ты похвалил, потом немного критики, потом обратно завернуть это все в похвалу. Также не забывать про признание вклада сотрудника, соблюдать договоренности. То есть когда у сотрудника рабочий день, например, с 10 до 7 или с 9 до 6, важно, чтобы он в 6 уходил с работы. Признание личных границ сотрудника и его рабочих границ, равные отношения и, в принципе, своевременное разрешение конфликтов.
1: Удивительно, но ни один из моих собеседников не назвал в качестве способа борьбы со стрессом премию. Даже интересно, почему.
4: Спасибо, это была Лиза Майнга.
5: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: Фильм, о котором я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом. Дорогой ярости». Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь, и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный. Причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хон Джин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в 2017 году. Увидел в закусочной человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата. «Мне показалось, что по всему миру происходит много зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие безжалостно накроет все вокруг». Конец цитаты. Так что «Надежда» исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у «Надежды» тоже мощная. На Хон Джин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастеров 70-х и 80-х, «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров. Создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у Наха Джина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролл.

0: Рольное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
1: Может ли искусственный интеллект обрести сознание? Будет ли человек жить 100 лет? А роботы – воспитывать детей? Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Навигатор в мире стремительных перемен. От этики ИИ и кибербезопасности до будущего образования и рынка труда. И все же, какой он – образ будущего? По понедельникам в 16:10 на радио РБК.
4: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
5: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. РБК Тренды.
3: Цифровой рубль для бизнеса. С 1 сентября часть российского бизнеса должна начать принимать цифровые рубли. На первом этапе требования касаются продавцов с выручкой свыше 120 миллионов рублей за предыдущий год при соблюдении условий, установленных законом. С сентября 2027 года порог снизится до 30 миллионов, а еще через год до 20 миллионов рублей. Для бизнеса важна и стоимость расчетов. До конца 2026 года операции на платформе цифрового рубля проводятся без комиссии. Затем стандартный тариф при оплате товаров и услуг составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Средства при этом поступают на счет цифрового рубля продавца в режиме реального времени. Таким образом, для компании цифровой рубль не просто еще один вариант оплаты, но и новый платежный канал с относительно низкой стоимостью проведения операций.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Обломки БПЛА упали на территории предприятия и у частного дома в Новороссийске. Произошли возгорания, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в ночь на среду. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. В ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Возможно прийти к решению, которое устроит обе стороны, ведь именно это необходимо для завершения конфликта, отметил Рубио. Иран нанес ракетные удары по американской базе Эль-Азрак в Иордании. Двум эсминцам, заявили в корпусе стражи Исламской революции, сообщает агентство Мехр. Иранские военные утверждают, что объектам был нанесен значительный ущерб. Центральное командование США сообщило в соцсети X, что американские военные уничтожили 5 иранских танкеров, перевозивших нефть в ответ на попытки Ирана атаковать военный корабль американских ВВС.

0: ПМС. Складское здание горит в подмосковном Щелкове. Площадь возгорания 1800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. Огонь уже локализовали. ЧП произошло на улице Заводская. Здание используется под хранение пластиковой продукции. О пострадавших не сообщается. Владимир Путин в Телеграме поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования республики, передает Северокорейское центральное телеграфное агентство. Российский президент отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на основе принципов дружбы. Создатели South Park, Трей Паркер и Мэтт Стоун объявили о смене его названия спустя 29 лет. Сообщение об этом вышло после того, как мультсериал получил премию Эмми как лучшая анимационная программа. Вдохновившись смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название South Park на South America, заявили аниматоры. В августе Дональд Трамп, напомню, подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. В сентябре Apple, вслед за Google, изменила название водоема в веб-версии своих карт. Больше новостей на сайте РБК.
1: За пределами Соединенных Штатов можно оставить старое название. Канада с озером Онтарио так и поступила, к слову. Это утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 9.09 сегодня, 9 сентября, середина рабочей недели. Сегодня Международный день красоты, кстати, отмечается. Ну и есть еще такой праздник — Всероссийский день лука. Это из борщевого набора, если что, о котором мы подробно рассказывали накануне. Ирина, что происходит в Международный день красоты на рынках?
2: Давайте посмотрим, насколько все красиво на торговых площадках. Доброе утро. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись без изменений. Около нулевую динамику демонстрирует индекс Мосбиржи — 2280 пунктов. Фактор геополитики продолжает играть ключевую роль. На оживление переговорного процесса по Украине рынок реагирует позитивно, но осторожно. Ну и, конечно, ждем заседания Центробанка по ставке. Оно все ближе, пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Цены на нефть растут. Brent выше $99 за баррель. Напряжение на Ближнем Востоке снова растет. Иран пригрозил полностью заблокировать Ормузский пролив, а йеменские хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии. А вот рубль обновил максимум к юаню с конца августа. Поддержку ему оказывают дорогая нефть, рост экспортной выручки и сокращение покупок валюты со стороны Минфина. На межбанке сейчас доллар около 86, евро 99,85.
1: В этом часе в нашем эфире: Иран нанес ракетный удар по американским войскам на авиабазе в Иордании. Что это? Новый виток эскалации? Что будет с нефтью? Инвестиции из Фонда национального благосостояния в августе оказались больше, чем за всю первую половину года. Сколько потрачено из кубышки, а сколько там осталось, посчитаем. Ну а прямо сейчас о том, что первый съезд республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс открывается. Техас станет полем битвы.
3: Утро вне конкуренции.
2: Красочный заголовок приводит издание «Хилл». Как сообщает газета, демократы готовятся организовать контракцию в Далласе. Двухдневное собрание республиканцев начнется сегодня. Мероприятие завершится программной речью Дональда Трампа. В среду перед участниками выступит вице-президент США Джей Ди Венс. Ожидается, что к нему присоединятся министр финансов США Скотт Бессент и генпрокурор по совместительству министра юстиции Тодд Бланш. Позиции республиканцев сейчас сложно назвать уверенными, поэтому Белый дом делает особую ставку на такие выступления, рассказала Алевтине Сорокиной специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
4: Я бы сказала, что вокруг Трампа партия по-прежнему консолидирована, но это единство не означает, что внутри нее нет серьезных противоречий. Более того, нынешний съезд хорошо показывает парадоксальное положение республиканцев с самим фактом своего проведения, потому что, напомню, что обычно проводят все-таки съезды раз в 4 года перед президентскими кампаниями. Это первый раз, когда они проведут подобные мероприятия перед промежуточными выборами. Демократы это делали в 70-е, 80-е, но от этой практики, в общем-то, отказались, а республиканцы неожиданно решили ее на себя примерить. И здесь надо понимать, что это продиктовано в том числе довольно неоднозначным положением самого президента. Он позиционирует в целом предстоящие промежуточные выборы как своего рода референдум о доверии своей администрации. Он буквально обращается к избирателям и говорит: ну, вы просто представьте, что в бюллетене мое имя.
5: На твой взгляд, какую цель будет преследовать Трамп в своем выступлении? Это будет попытка успокоить однопартийцев ввиду все еще неразрешенного конфликта это в Иране. Это такая будет попытка подготовить их к фигуре преемника Венса или Рубио.
4: Там нету как раз этих болезненных тем. Там нету внешней политики, там нет войны в Иране. Это

0: выходных приезжают в Москву, потом в Киев впервые. После этого звонок Трампа и Путина. И теперь съезд партии республиканцев. Ты видишь здесь логичную попытку Трампа сказать однопартийцам: смотрите, я держу здесь все под контролем, и у нас есть прогресс в урегулировании кризиса.
1: Но я бы не говорила о прямой связи между этими двумя событиями, как я и сказала. В программе съезда в целом внешняя политика практически не заявлена. Она заявлена только на уровне тарифной политики Дональда Трампа. И, в общем, это, конечно, имеет и внешнеполитический аспект, да, в том числе. Его оппоненты могут сказать, что такая политика привела к осложнению, как минимум, отношений с американскими союзниками. Конечно, глобально Трампу полезно приехать на съезд в качестве президента, который действительно решает какие-то кризисы, активно вовлечен в дипломатию, чтобы он мог выйти на сцену и сказать: смотрите, вот я вот только что с Путиным переговорил, а я вот это сделал, а вот, значит, мой спецпосланник, а мой зять в Москву и в Киев съездили, и с Ираном у меня все тоже хорошо. Это, конечно, не центральная тема, но в целом, с точки зрения какого-то политического пиара, с точки зрения укрепления позиций в глазах однопартийцев, конечно, это событие для него, ну, прямо скажем, полезное. Хотя мы понимаем, что ни на Ближнем Востоке, да, будь то Иран или израильско-палестинский конфликт, ни на украинском треке пока каких-то прорывов нет.
2: Поэтому и важно следить за происходящим внутри республиканской партии, потому что на Трампе это сказывается, как мы понимаем, стопроцентно. Промежуточные выборы в Конгресс, напомним, пройдут 3 ноября. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената и все 435 членов Палаты представителей. Сейчас, к слову, республиканцы контролируют обе палаты законодательного органа, но с небольшим перевесом. Все может измениться. 7 часов 8 минут в Москве. Спешу все время куда-то. Через минуту о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились. А как на это рынки отреагировали, узнаем.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-1.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
2: 7:10 в Москве. Необъяснимо, но факт. Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились, а индекс Мосбиржи пошел вниз. Почему?
3: Утро вне конкуренции.
5: Действительно загадка, потому что обычно новости о международных контактах поддерживают настроение инвесторов. Накануне индекс Мосбиржи впервые за месяц превысил 2300 пунктов, но затем растерял весь рост. И произошло это как раз после того, как помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о часовом телефонном разговоре Путина и Трампа, на котором обсуждались итоги визита Уиткофа и Кушнера. Что же так напугало инвесторов? Наш коллега Дмитрий Полянский в юбилейном выпуске программы «Инвестиционный час» на радио РБК обсудил новость с управляющим партнером. Партнером компании «Ренессанс Капитал» Максимом Орловским.
6: На данный момент, конечно же, каждый день это новые события, которые могут изменить многое. Но вряд ли мы увидим до 11 числа деэскалацию.
7: А вот то, что говорят к зиме, до зимы,
6: кто-то говорит,
7: Уитков, Кушнер.
6: Да, но мы видим, скажем так, то, что пишут западные СМИ. Никто не видит окончания до следующей весны, что позиции слишком далеки и прочее. Вопрос, наверное, в том, кто стоит по ту сторону, кто поддерживает наших противников. Совершенно всем понятно. И совершенно понятно, кто может надавить на эти кнопки. Но вот мы уже несколько месяцев, уже больше года идет эти переговоры, но мы ни к чему не пришли.
7: Давай так, более конкретно и более осязаемо. Ровно год назад мы сидели в этой студии, обсуждали рынок, обсуждали ставку, обсуждали геополитику. Прошел год, мы обсуждаем все то же самое, и ситуация плюс-минус не сдвинулась.
6: Нет, она стала хуже.
7: Тем более.
6: Вся страна почувствовала, что война может быть у тебя у порога.
7: Смотри, пройдет еще год, это будет 8 сентября сентября 2020 года.

0: 27-го года. О чем мы тогда будем говорить? Будем обсуждать ракету на российском фондовом рынке на фоне мирного урегулирования?
1: Хотелось бы.
0: Ты закладываешь такой сценарий?
1: Фондовый рынок, в отличие от многих других, очень ликвидный. И изменения, которые будут происходить, мы сможем так или иначе отыграть.
2: Теперь все точки над «и» расставлены. Что еще важно? В Кремле переговоры спецпредставителей США, напомним, оценили со знаком «плюс», отдельно отметив отсутствие каких-либо агрессивных планов в отношении европейских стран. Будут или нет трехсторонние переговоры, госсекретарь Марко Рубио назвал визиты продуктивными и заявил, что именно в ближайшие недели появится как раз возможность разработать план трехсторонних переговоров. Следим за происходящим. 7 часов 12 минут в Москве. Сейчас о том, что важно знать этим утром.
3: На Ближнем Востоке эскалация. США уничтожили 5 иранских танкеров. Корпус стражи Исламской революции ударил по американским ракетным эсминцам. Что опять стало триггером и как отреагирует нефть, расскажем через 15 минут. Пожар начался на предприятии в Новороссийске после падения обломков БПЛА. Тем временем страховщики стали реже соглашаться покрывать склады, выяснил РБК. Подробнее об этом в следующем часе.
2: Что еще ожидается сегодня, а многие даже, может быть, ждут этого с нетерпением, анонс яблочной техники новой. В 8 вечера по Москве публике могут представить новый iPhone и нового CEO Apple, а именно Джона Тернуса. Зачем следить этим вечером, расскажет Кирилл Леонов. Он это сделает беспристрастно, потому что у него Android. Но, может быть, все изменится, Кирилл, купишь себе новый iPhone?
4: Если только его Fold-версию, инсайдеры уже оценили дизайном нового складного айфона, который могут сегодня представить, и в целом сказали, что он не отличается от аналогичного Samsung, но я напомню, что Fold и флипы от Samsung это была их флагманская версия, и вот Тим Кук, завершая свой пост гендиректорский, представляет еще одну пародию на технику конкурента, хотя он делал так уже многократно.
2: Ну, то есть шансы примкнуть к партии, которая яблоком пользуется, у тебя есть сегодня вечером, хорошо?
4: Да, и немалые. Но, к моему сожалению, вероятно, мы не увидим новые наушники с камерой и нейронкой, которая считывает окружение. По крайней мере, так считает главный редактор itzin.ru и автор подкастов о Geeks Сергей Кузнецов.
5: Мы ждем 18 Pro и 18 Pro Max. Есть большой вопрос, будет ли обычный 18 iPhone. Скорее всего, нет. То, что говорят инсайдеры, также мы ждем складной iPhone, как он будет называться, либо 18 Ultra, либо 18 Fold. Пока что все инсайдеры сходятся в том, что больше ничего мы не увидим. Может быть, обновят часы, время для наушников как будто еще не пришло, хотя мы видели слухи о том, что будут наушники с камерой, которая сможет снимать и с помощью искусственного интеллекта подсказывать вам, что вокруг вас происходит. Но пока, на мой взгляд, их нам не покажут. Дизайн, скорее всего, тоже не поменяют. Ну, а 18 Pro и 18 Pro Max, с учетом того, что в памяти в мире проблемы сильно подорожают, 20% можно смело ожидать.
2: Когда ждать явления новых айфонов в России, Кирилл?
4: Ну, на самом деле, не так уж и рано, но не так уж и скоро, потому что купить его можно будет, точнее, заказать уже через день, но по заоблачным ценам. А по параллельному импорту, скорее всего, он приедет уже через неделю после презентации, но чтобы он опустился до стоимости, заявленной производителем, все равно придется подождать минимум месяц, объяснили мне эксперты. А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул, что сегодня мы следим за динамикой цен.
6: Самое главное, что нужно увидеть в презентации, не то, что будет говорить Джон Тернус или другие топ-менеджеры компании, а то, какими будут цены. Цены на айфоны, текущие прошлых лет и другие продукты, связанные с айфонами, компания Apple не поднимала. Сейчас она во время презентации должна это сделать. Предположение, которое ходит, что цены увеличатся на $250-$300, я думаю, что они ошибочны. И самым для Apple оптимистичным сценарием они смогут задержать цены и поднять их примерно на $100-$150. В этом случае они сохранят свои продажи.
3: Лично всегда меня интересует несколько вопросов, связанных с айфоном, учитывая сложности, которые с ним возникают в последнее время. Во-первых, с бесконтактной оплатой, с приложениями в App Store. Будет ли спрос на новые яблочные устройства?
4: А спрос на самом деле заметно снижается. Возможно, он связан с тем, что уже ждут новую модель, а возможно и с проблемами с приложениями. Но спрос снижается тогда, как интерес к смартфонам на Android растет, и это данные поисковых запросов на маркетплейсах Wildberries и Ozon. На Wildberries, например, спрос на iPhone за последний квартал сократился на 18% по сравнению с предыдущим периодом, причем снижение затронуло как 17 Pro Max и даже модели до iPhone 14, то есть довольно старые. При этом для радио РБК провели подсчеты в Wildberries и привели несколько трендов. Например, андроиды все чаще покупают, но тенденция все-таки сдвигается в сторону дорогой техники, объяснил представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
7: Динамика продаж iPhone на Wildberries, например, в Москве в августе по сравнению с августом прошлого по-прежнему значительно выше, чем продажа смартфонов на Android. По общей сумме продаж продукции Apple значительно опережает Android, хотя по количеству проданных аппаратов последний обгоняет iPhone более чем в 2 раза, так как средняя цена на iPhone значительно выше, чем на Android-телефоны. При этом мы фиксируем рост продаж смартфонов вне зависимости от операционной системы. Но если, например, продажи андроидов по доле от общего объема выросли на 70% к августу, то продажи по доле от общего объема iPhone выросли в 5 раз. Такой рост объясняется не только эффектом относительно низкой базы прошлого года, но и конкурентными условиями продаж на площадке. Потребительский фокус на Wildberries смещается в сторону более дорогих смартфонов, но при этом смена смартфонов сейчас происходит реже.
3: В этом году новинки от Apple будет представлять новый гендиректор Apple. Что о нем известно?
4: Джон Тернус – это инженер в первую очередь, а Тим Кук скорее был бухгалтером. Но пока что его работу мне предложили не оценивать и дать ему хотя бы 1.5 года для того, чтобы освоиться, и уже после этого делать выводы о новом гендиректоре.
2: Да, пока оценивать будет рано, а потом, возможно, будет уже слишком поздно. Спасибо, это был Кирилл Леонов. Сегодня на радио РБК в режиме прямого эфира следим за этими новинками, которые будут показаны в Купертино. К айфонам еще вернемся обязательно, буквально в следующем часе. А теперь новость, связанная с образованием. Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин отдали своего ребенка учиться в Итон. Новость светской хроники. Это, к слову, самый престижный частный пансион в Англии. Наверняка там все точно ходят с айфонами. Вчера СМИ облетела фотография, на которой члены королевской семьи под дождем провожают школу 13-летнего принца Джорджа. Ему предстоит не только учиться, но и жить на территории учебного заведения. BBC утверждает, услуга стоит ни много ни мало 65 тысяч фунтов в год, то есть примерно 7,5 миллионов рублей бюджетно, может быть. В программе «Да или нет» сегодня разговор с единственным русским профессором Итона Петром Резниковым о том, зачем рвать тетради детей мировой элиты, узнала Надежда Сережкина.
8: «Да или нет».
9: Это место, из которого вышли 21 британский премьер-министр. В чем дело?
10: Был такой великий просветитель Константин Дмитриевич Ушинский. Он говорил, что нельзя сделать гоголевского городничего честным чиновником при всем его образовании. И также не будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии и политической экономии, он все равно останется весьма вредным для общества. Поэтому образование без воспитания – это страшная вещь.
9: Давайте попробуем озвучить 3 лучших практики, которые есть в Итоне.
10: В Итоне изначально, так как это независимое учебное заведение, мы не должны следовать требованиям там, Министерства образования. То есть у нас есть возможность воспитывать свободномыслящих и одновременно ответственных лидеров. Со свободой приходит и ответственность, и поэтому мы разрешаем выдвигать любые инициативы. Например, если ребенок хочет создать какой-то клуб, которого нет, или какую-то спортивную секцию, он должен собрать 10 других желающих и объединить их, организовать оплату, найти этого преподавателя или тренера, и все это курировать самому.
9: Вот, например, ребенок регулярно опаздывает. Что делаем?
10: Существует там ряд, в Итоне называются билетов разного цвета. В Итоне, вы знаете, очень такая помпезная форма, фрак, бабочка, туфли должны быть почищены. За любое нарушение формы преподаватель может остановить школьника и выдать ему белый билет. Если он получает такой билет, он должен подняться на час раньше всех, то есть в 6 утра, а не в 7, полностью одеться, как положено, по форме, и прийти на главную площадь и доложить менеджеру смены в полной одежде, что он явился. Его проверяют, и если он одет с иголочки, как положено, его отпускают. Нарушение этики, например, нагрубил там преподаватель, выдается другой билет. Студент должен с этим билетом на каждом уроке давать его преподавателю на подпись. И в конце дня сдает его хаусмастеру. Если там все учителя написали, что он вел себя достойно, его снимают. Если домашнее задание было выполнено недостаточно хорошо, то этот билет может продолжаться, так сказать, еще там день или 2 или 3. То есть еще система, которая называется rape, от английского глагола рвать. Это когда наш молодой человек недостаточно хорошо по своему уровню сдал тест или домашнюю работу, то преподаватель надрывает сверху эту работу и возвращает ее студенту. Это редкое наказание, но оно очень эффективно. Вы знаете, я могу рассказать очень смешную историю. Это было примерно в середине 19 XIX века. Вот тогда в очереди выстраивались мальчики, которые попадали в список за наказание или за какую-то хорошую работу и получали похвальные карточки, которые должен был подписать директор. И вот, значит, в пятницу директор одного вызвал, отлупил розгами, второго вызвал, отлупил розгами, третьего. Ну и заходит следующий, и директор, ничего не спрашивая, начинает лупить следующего. Тот начинает плакать молча, говорит, а что ты плачешь? Он говорит, я вообще-то пришел, чтобы подписали мне похвальный лист. Я по-русски попал под раздачу.
9: И смех, и грех, честно скажу. Слышала, что до сих пор в качестве наказания надо переписывать латинские гекзаметры. Правда или миф?
10: Да, есть такая вещь, называется паэна. Значит, обычно переписывали, там выдавали кусок там Вергилия, Горация или Овидия. И если они делали хоть одну ошибку, их заставляли это делать повторно. Я, например, не давал. Зачем мне давать моим студентам Вергилия, там, Горация, Овидия? Если они там завалили тест, я им давал писать по две строчки каждое слово, в котором они сделали ошибку. Если они дерзили, а дерзят они крайне редко, то можно было написать, например, по-русски «Я никогда не буду грубить Петру Владимировичу». И так он написал там целую страницу. Физические наказания отменили полностью, по-моему, в 1984 году. То есть я работал с преподавателями, которые мне еще показывали свои там сланцы, тапочки, которыми они лупасили студентов.
9: Ну, звучит, честно говоря, кровожадно. Вопрос про то, что у молодых людей часто бывает высокий уровень дерзости. И вот здесь вот какой одной фразой по-итански можно спустить с небес на землю ребенка.
10: Ну, наверное, я бы сказал «you up to no good». Ты клонишь не в ту сторону. Итан всегда больше, чем любой ребенок, включая наследных принцев. Когда ты учишь таких детей, ты к ним можешь обращаться по фамилии, а они к тебе всегда обращаются там «сэр». Я своих там приучал называть меня Петр Владимирович, ну, в учебных целях, чтобы они понимали там, как работает система русских имен. То есть изначально ты всегда на ступеньку выше. Кстати, по поводу ступеньки, в Итане есть библиотека, когда все выходят после планерки, если они хотят с тобой поговорить, они не имеют права подняться на эту ступеньку. То есть даже физически они стоят на одну ступеньку ниже.
9: Знаменитые выпускники Итана неукоснительно соблюдали правила? Да. Или нет?
10: Нет. Молодые люди изначально настроены на то, чтобы эти правила нарушать. То, что в Итане система позволяла гибко на это реагировать, они выходили в жизнь хорошо подготовленные, чукчи снег продадут, добиваются многого благодаря своим мягким навыкам.
8: Да или нет?
2: Мы сейчас смотрим на фотографии 13-летнего принца Джорджа, который отправляется в Итан. Вот почему родители его улыбаются на фотографии, совершенно понятно. Почему он, учитывая все сказанное Петром Резником в программе «Да или нет», честно говоря, я не знаю. Но есть ли аналог фразы «А голову ты дома не забыл?» И звучит ли она в этих стенах? Постараемся узнать.
11: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ресторан «Пул» в Питере на пересечении Фонтанной и улицы Некрасова. Место сразу дает понять, здесь не боятся быть чуть театральными, чуть чрезмерными и очень живыми. Дом выбран не случайно. Это здание бассейнного товарищества, один из самых прогрессивных домов Петербурга эпохи модерна. Когда-то его идея строилась вокруг общего пула жильцов. Сейчас здесь снова собираются люди, которые чувствуют город и вечер проводят не по инструкции. Внутри осознанный кич, винтаж и хороший вкус, без скучной правильности. Дизайнерские стулья из Европы, антикварный комод, ширма с ручной росписью. Столы на основаниях из цельного камня выглядят почти как архитектурные монументы. «Пу» — это бистро, винный бар, шампань-бар и коктейльный бар одновременно. Но главный сюжет — камбэк Владимира Чистякова в Петербург. Вместе с Александром Мельниковым он собирает современную русскую дачную гастрономию. Комфортную еду с авторским характером. В меню — картофель с черной икрой, грузди со сметаной, ароматным маслом и ялтинским луком. Есть крошка-картошка с тушеными куриными бедрами. Почти дачный guilty pleasure, только собранный очень точной рукой. Бар – отдельный двигатель вечера. За коктейли отвечает Павел Данильчук, создатель «Архитектора». В карте – анкона негрони с черной смородиной, севилья негрони с фернетом и ананасовая палома. Винную карту ставит Денис Кондратенко. Здесь интеллигентная селекция для знатоков и новичков. Плюс шампань, как часть настроения. Не по поводу, а просто потому, что вечер имеет право быть нарядным. Итог. Пул – это Петербург. Без музейной позы. Винтаж, шампань, дачная гастрономия, коктейли и осознанный кич, который снова звучит актуально. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев.

0: Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
1: Нет, согласен.
2: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего их хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10.
7: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Резать лося.
9: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
10: Тарить. Если вы хотите рассказать о новой акции в своем портфеле, запомните один важный глагол – «тарить». Он образован от слова «тара» и означает «покупать», «закупаться». С одной стороны, его можно использовать для констатации факта. Например, «я затарился акцией X». Но чаще этим словом описывают агрессивные покупки в большом количестве в ожидании восходящего тренда. Пример. В 2025 году инвесторы как не в себя тарили облигации.
11: Так-так-так, а что бы такого хорошего мне затарить сегодня? Есть идеи?
10: Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. В Новороссийске обломки беспилотников упали на территории предприятия вблизи жилого дома, сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале. Сведения о других возможных повреждениях уточняются, написал он. По предварительной информации, пострадавших нет. 55 медведей уничтожено в Республике Алтай после нападения зверя на туристку. Было выдано 157 лицензий на добычу, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Общая численность бурого медведя на территории республики составляет более 4500 особей. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и призывают отказаться от посещения лесов. Полигон твердых бытовых отходов загорелся в Приморье у села Владимира Александровское. Тление происходит на площади около 13 тысяч квадратных метров, сообщает краевой главком МЧС. Ликвидация возгорания находится на контроле ведомства. Рост заболеваемости ОРВИ начнется к середине сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Для профилактики, по ее словам, нужно соблюдать общие правила защиты организма, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Россия предложит провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году с участием партии «Альтернативы для Германии» для возобновления делового диалога. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что АДГ становится партией здравого смысла, которая может помочь спасти Германию. Управление морских торговых операций

0: Федерация Великобритании сообщила об инциденте с торговым судном в Ормузском проливе в связи с военной активностью в регионе. Отмечается, что власти осведомлены об инциденте, ведутся расследования. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные уничтожили 5 иранских танкеров. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Интересно, конечно, сформулировано. Инцидент, уничтожено 5 иранских танкеров. Но все-таки вопрос в определении, как я понимаю. Тема связана с Ближним Востоком. Продолжим прямо сейчас. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Все происходящее в русской интерпретации можно перевести как день сурка, хотя, учитывая не сильную распространенность этого животного в регионе, можно сказать, что скорее на Ближнем Востоке день домашней козы. Давайте разбираться, новый ли это виток эскалации.
2: США и Иран в субботу обмениваются ударами. В ночь на среду США уничтожили 5 иранских танкеров. Тегеран в ответ атаковал базу Муфафак Салти в Иордании. 2 американских эсминца и 8 нефтяных танкеров в Персидском заливе. Что происходит на Ближнем Востоке и изменило ли применение баллистической ракеты для удара по авианосцу США? Баланс сил узнала Далила Цельбели. Она с нами в студии. Далила, какова сейчас обстановка в регионе?
3: Иран утверждает, что нанес удар по эсминцам DDG-119 и DDG-53 с вооруженными крылатыми ракетами и системой противовоздушной обороны Иджис с помощью баллистических ракет. Но формулировкам иранским я бы призвала относиться с осторожностью, поскольку ранее Иран уже отчитался о том, что в субботу якобы испытал новую противокорабельную ракету над авианосцем ВМС США. Правда, потом выяснилось, что Иран по авианосцу все-таки не попал, и никто из военнослужащих американских так и не пострадал.
1: Так испытание было над, это может быть совершенно любая высота и может быть даже другой регион, ну ладно.
3: Да, все бывает. Wall Street Journal при этом пишет, что все-таки США после этого стали опасаться, что Тегеран применяет более совершенное оружие, которое якобы, цитата, может получать от Китая или России. Госсекретарь США Марко Рубио, тем временем общаясь с журналистами в Колумбии, отметил, что если Иран продолжит атаковать американские суда, то просто потеряет свои.
4: Иран продолжает пытаться атаковать корабли ВМС США. Каждый раз, когда они делают это или пытаются, они будут терять танкеры.
1: Далила, что пишут мировые СМИ о происходящем на Ближнем Востоке?
3: Иранское агентство Мехр пишет, что Иран сейчас меняет уравнение войны и переходит от риторики к практическому сдерживанию ВМС США. И якобы в Пентагоне уже осознали, что привычная тактика морской блокады просто больше не работает. Американская Conversation отмечает, что угроза Ирана поразить американские военные корабли усовершенствованной баллистической ракетой знаменует новый и потенциально более опасный этап конфликта. Издание подчеркивает, что Иран отходит от преимущественно ответной стратегии, когда он просто в ответ на американские атаки бил по каким-то объектам США и готов повышать ставки. Как отмечает Conversation, война сейчас зашла в замкнутый круг. Что мы видим? Эскалация, дипломатия, соглашение, новая эскалация и затем новый этап дипломатии.
2: Далила, а как эта ситуация влияет на нефтяной рынок?
3: Как пишет Wall Street Journal, нефтяные доходы Ирана стремительно сокращаются из-за морской блокады США. В августе объемы отгрузок упали на 85%. Запасы иранской нефти, которые находятся на танкерах за пределами Персидского залива, сократились с 90 миллионов баррелей до 29 миллионов и могут полностью исчерпаться к середине октября. По мнению аналитика BBC Джияра Гола, блокада Ормузского пролива дает США несомненное преимущество над Ираном, чья экономика и без того страдала. А сейчас, когда Тегеран просто не может экспортировать нефть, отказалась под крайне сильным давлением.
5: Американская блокада Ормузского пролива ограничивает преимущество Ирана, поскольку Тегеран не может экспортировать нефть. Да, они нарушили судоходство в проливе, но иранская экономика в этом конфликте страдает больше, чем любая другая в регионе. В Иране сейчас два лагеря. Первый, и это правительство, выступает за переговоры. Кажется, поэтому и катарская сторона еще не потеряла надежду и надеется вернуть Иран и США за стол переговоров.
3: Кстати, МИД Катара ранее сообщил, что страна вместе с региональными партнерами и Китаем прикладывают усилия для возобновления переговоров между Ираном и США. Там также отметили, что открытие Ормузского пролива представляет собой наибольшую важность для всех стран ближневосточного региона.
2: Каждый раз кажется, что стороны вот-вот договорятся и снова их отбрасывают назад. СМИ вообще верят в мирное урегулирование конфликта?
3: Насколько вот я могу судить по публикациям, которые я встречала, почти никто не говорит о том, что вообще мир какой-то возможен, и особенно в ближайшее время. Издание «Тайм», например, пишет, что переговоры в тупике, и, по мнению журналистов, иранские власти сейчас считают, что время на их стороне, и Иран якобы даже готов выдержать дальнейшее экономическое и военное давление в надежде, что рост цен на энергоносители окажется просто настолько высоким, что это будет стоить Дональду Трампу его политической репутации. Издание «Foreign Affairs» вышло с заголовком: «Почему Америка не может задушить Иран?» И сама же ответила на этот вопрос. Несмотря на то, что в Иране сейчас высокая инфляция и стоимость нацвалюты на рекордно низких значениях, а это более 2 миллионов реалов за доллар, состояние иранской экономики пока все-таки не влияет на способность Ирана вести войну. Связано это с тем, как пишет Foreign Affairs, что запасы различных товаров остаются значительными благодаря тому, что у Ирана долгий опыт жизни, скажем так, с американскими санкциями. И, кроме того, как отмечают журналисты, иранское государство научилось перекладывать большую часть экономических трудностей на простых иранцев, одновременно с этим обеспечивая удовлетворение своих собственных потребностей.
1: Бескомпромиссно. Спасибо, это была Далила Цельбель. Но ситуация достаточно фрагментированная, потому что есть отдельные какие-то сообщения. Например, МИД Ирана анонсировал в начале недели согласованные с Оманом маршруты прохода через Ормузский пролив. Работают они или нет? Вопрос открытый, учитывая рост военного противостояния. Также сообщали во внешнеполитическом ведомстве Исламской Республики, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена некая новая запретная зона, которая начинается от линии блокады ВМС США и будет простираться до некоторых частей Персидского залива, то есть охватывая территорию вплоть до тех мест, где находятся порты погрузки на танкеры. То есть не очень понятно, где она все-таки физически проходит. Да. Но, тем не менее, нефть уже подпирает сотню, марка Brent $99.17 прямо сейчас. Что происходит на глобальных рынках, об этом мы поговорим буквально через пару минут. Будьте с нами.
6: РБК отрасли. Половина выдач от всего объема пришлась на семейную ипотеку. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков Дома Клик. Льготное кредитование показало рост на 17,4% к июлю до 137,2 миллиардов рублей, уступив только пиковым значениям января и июня. В августе наиболее высокая доля семейной ипотеки наблюдалась в Астраханской, Ростовской и Калининградской областях, а также в Ставропольском крае. Льготные программы остаются главным инструментом поддержки спроса. На них приходится более 60% общей суммы выдач, отметил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Кроме того, аналитики отметили, что выдачи базовой ипотеки второй месяц подряд превышают 100 миллиардов рублей, а доля в общем объеме выдач уверенно приближается к 40%. Регионами, лидерами по спросу на базовую ипотеку, стали Саратовская и Ленинградская области, а также Москва. Стабильно высокий интерес на рыночную ипотеку наблюдается в регионах Дальнего Востока и севера России.
7: РБК отрасли. Реклама.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: 7:40, точное московское время. У микрофонов Ирина Савельева, Илья Приходько. Нефть дорожает, индекс Мосбиржи на утренней сессии стоит на месте. Что происходит, что влияет на настроение инвесторов и зачем следим сегодня, спросим у финансового обозревателя РБК Левтина Пинкальская. Она с нами в студии.
7: Рынки на РБК.
9: Итак, индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вторника подрос менее чем на 0,5%, но тем не менее движение вверх понемногу, но стабильно, 2274 пункта. И сегодня в ходе утренних торгов видим практически нулевую динамику. Основная поддержка идет от дорогой нефти, как вы уже отмечали, у нас котировки Брента на высоком уровне, 98,6. Вот если прямо сейчас смотреть в моменте, речь о ближних фьючерсах. И рубль продолжает слабеть. Все это, конечно, поддерживает наших экспортеров, нефтегазовый сектор. При том, что какого-то активного корпоративного фона, корпоративных новостей, позитивных корпоративных новостей нету. То есть фактически вот эти два фактора и драйвят рынок вверх. И в фокусе таким образом у нас, вот, по крайней мере, сегодня с утра сырьевые рынки. Кажется, что там происходит больше интересного. Про нефть я уже сказала. Также мы видим оживление в ценах на металлы, на драгметаллы. Цены на медь обновили рекорд на опасениях по поводу введения пошлин в США.

0: Речь идет о торгах медью на лондонской бирже. Стоимость трехмесячных фьючерсов приблизилась к 15 тысячам долларов за тонну, ну, чуть меньше, 14 700, но тем не менее это, конечно, позитивно влияет и на наш Норникель. Помним, что в корзине выручки, в корзине металлов Норникеля сейчас медь занимает первое место, хотя официально они не раскрывают эту структуру, но это подсчеты экспертов, то есть не никель, а именно медь. И мы видели в последней сессии как раз-таки рост в бумагах Норникеля. Ну и также, что меня заинтересовало, золотая тема, немножко не про российский рынок, но тем не менее, доля Китая в госдолге США упала до 2%. И это вообще-то минимальный уровень с 2001 года. На максимуме вот эта доля китайских держателей американских гособлигаций достигала 12%. Сейчас снизилась
1: до 2%. О чем это говорит?
2: Да, что может значить?
0: Не секрет, мы это видим по ежемесячным данным от Мирового Золотого Совета, что World Council, да, Gold Council, по-моему, так переводится на русский язык, что Центробанк Китая постоянно на протяжении последних года или более наращивает золотые запасы. То есть фактически они замещают свои вложения в американский долг наращиванием золотых запасов. Это в целом-то и подталкивало золотые котировки вверх, что мы видели рекорды в начале этого года. И вот интересно, такие данные пришли у нас от экономистов, от тех, кто это почитал. Ну и тема золота, конечно, мы видели тоже, накануне вышли данные Мосбиржи по объему торгов золотом в натуральном выражении на Мосбирже. Золото, платина, серебро, тоже видим рост.
2: Алевтина, интересная история. Полчаса назад мы в эфире рассказывали, что международные контакты, например, перестали как будто бы влиять на российский рынок. Путин и Трамп поговорили накануне, а индекс Мосбиржи почти не отреагировал на это никак.
1: Даже упал.
2: Даже упал, да. На этот парадокс еще обратил внимание управляющий партнер компании «Ренессанс Капитал» Максим Орловский, который вот тоже подчеркивал, что инвесторы все равно остаются осторожными. А ты заметила, что геополитика как будто бы не влияет на происходящее?
0: Кажется, что уже выработалась толерантность к новостному вот этому плотному потоку, и инвесторы уже больше реагируют на какие-то заявления, которые кажутся значимыми. Если мы вообще вспомним февраль 25 года, да, когда Трамп у нас только пришел на свой второй срок, и вот тогда у нас индекс Мосбиржи на результатах выборов, не знаю, двузначный рост показывал, потом двузначную коррекцию. Конечно, такой бурной реакции, как вот было там полтора года назад, сейчас мы уже не видим.
1: Тем не менее, мы все время говорим, что геополитика остается ключевым фактором, ну, для настроения на рынках.
0: Конечно, учитывая тот факт, что у нас в обороте торгов акциями доля физлиц у нас составляет, вот сейчас по последним данным, по-моему, 64%, до этого было больше 70, мы понимаем, что сейчас активно доторгуют физлицы, частные инвесторы. И они более подвержены влиянию вот этого новостного шума, каким-то вот таким эмоциональным решением, принятым на основе прочитанных новостей. Но кажется, что и они уже вырабатывают толерантность, со многими мы общаемся в эфире, и они говорят, что да, рынок чисто трейдерский, и только вот играть на таких новостях, ну и тоже на каждый не будешь.
2: А это значит, что еще больше причин слушать экспертов и тех, кто на рынке реально представляет силу. Я к чему? К тому, что сегодня после 10 утра по Москве на радио РБК большой разбор одномоментно с открытием основных торгов на Мосбирже. Посмотрим, что происходит, кто окажется в красной, кто в зеленой зоне, как я говорю, в таком случае. Поэтому, если хотите знать все о трендах сегодняшнего дня на рынке, в преддверии особенно заседания совета директоров по ключевой ставке, тогда добро пожаловать, повторюсь, сразу после выпуска новостей в 10.00 по Москве. Это была Алевтина Пинкальская. Часы в студии показывают 7.46. Расскажем о том, что еще важно знать сегодня.
1: Пожар начался на предприятии в Новороссийске после падения обломков БПЛА, сообщили власти, не указав, о каком именно предприятии идет речь. Тем временем РБК выяснил, что владельцам складов стали чаще отказывать в страховках от террористических рисков. Подробнее об этом уже через 15 минут. Сегодня Apple представит новую линейку гаджетов. Как ожидается, корпорация из Купертино покажет складной iPhone, а вот другие новинки пока под вопросом. Чего ждать от презентации, разберемся в следующем часе. Ну и новость, которая, как мы выяснили, не должна повлиять на инвесторов. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил о возможности в ближайшие недели разработать план дальнейших инициатив для возобновления переговоров по Украине. Если по-простому, постараются организовать трехстороннюю встречу России, США и Украины.
2: 7.47 в Москве. Вот что еще важно. Инвестиции из Фонда национального благосостояния в августе оказались больше, чем за всю первую половину года. Что происходит с национальной кубышкой? Давайте разбираться. Последний месяц лета инвестиции составили 190 миллиардов рублей, согласно свежим данным Минфина. Чем можно объяснить такой всплеск? Ну, во-первых, два крупных решения в области авиации. Средства вложили в облигации госкорпорации Ростех, почти 70 миллиардов рублей, пойдет на расширение производства самолетов и авиадвигателей, приборов, агрегатов. Вторая причина. Инвестиции пошли на облигации проекта льготного лизинга отечественных воздушных судов. Здесь речь идет о 115 миллиардах рублей. Такая динамика, правда, не будет долгосрочной, так как эти вложения в области авиации были запланированы, рассказала Александре Кудрявцевой обозреватель РБК Анна Гальчева.
3: Искать в этом какую-то тенденцию не стоит, как говорят эксперты и как заверяет Минфин. Это плановые инвестиции, которые были уже утверждены графиками финансирования в рамках проектов, на которые направляются эти деньги. И инвестиции эти связаны главным образом с авиастроением. Основные суммы пошли на облигации авиакапитал-сервиса для финансирования проекта льготного лизинга самолетов и облигации Ростеха в рамках проекта по расширению производства самолетов, авиадвигателей и других приборов авиационных. Такие инвестиции из Фонда национального благосостояния, как правило, бывают неоднородны, говорят эксперты. Прогнозировать, что такой же объем сохранится и в следующих месяцах, и до конца года нельзя. Однако при этом экономисты отмечают, что, как правило, во втором полугодии расходование средств может ускоряться, увеличиваться.
4: Какая в данном случае зависимость от планов изменить цену отсечения? Есть ли она вообще?
3: Зависимости нету. Цена отсечения в рамках бюджетного правила и инвестиции из Фонда национального благосостояния – это два процесса не связаны, как пояснили эксперты. Действительно, власти сейчас обсуждают планы снизить цену отсечения. Сейчас она составляет 59 долларов за баррель евро, а среди прочего обсуждается снижение до 50. Пока это решение не принято. И если она будет снижена, это будет действовать уже с 27-го года.
4: Как рост инвестиций может повлиять на планы Центробанка?
3: Инвестиции ФНБ, они идут в акции и облигации, и это увеличивает рублевую денежную массу. Минфин покупает бумаги, а компании получают за них рубли, и эти рубли сразу идут в экономику. Такой рост денежной массы в целом, в теории, он является проинфляционным фактором. И Банк России учитывает это, в том числе принимая решения по ключевой ставке. Но, как говорят опрошенные РБК эксперты, такой вклад инвестиций данных из ФНБ в рост денежной массы, он краткосрочный, и он серьезного влияния на денежно-кредитную политику ЦБ оказать не должен. И, кроме того, этот прирост денежной массы должен нивелироваться за счет планового зеркалирования инвестиций, которые проводит Банк России. То есть он продает валюту, зеркалируя инвестиции Минфина.
4: Такая динамика может повлиять на курс рубля? Если да, то как?
3: Теоретически, да. Потому что операции зеркалирования проводятся на внутреннем рынке и могут влиять на курс рубля. То есть, если Банк России продает больше валюты, то рубль может укрепляться. Если меньше, то ослабляться. Но, как говорят эксперты, даже с учетом этих больших инвестиций в августе, это небольшая величина, и она не должна значимо влиять на рубль.
2: Напомним, объем Фонда национального благосостояния в августе вырос на отметку в 474 миллиарда рублей. Ранее было сокращение на 383, это все данные Минфина. Объем Фонда национального благосостояния на 1 сентября составил 13 триллионов 194 миллиарда рублей.
1: Но тем временем в сети опубликовали первый тизер картины про создателя OpenAI с Юрой Борисовым. Роль Сэма Альтмана досталась Эндрю Гарфилду, известному по Человеку-пауку и социальной сети. Российские актеры исполнят роль Ильи Суцкевера, одного из сооснователей и ведущего научного сотрудника компании.
2: Кадры доступны, можно посмотреть сейчас, но, как всегда, очень такая плотная нарезка. Все время все куда-то идут сейчас. Мы видим героя Гарфилда, который перемещается с рюкзаком куда-то. Очень много темного, синего какого-то. Но я, честно говоря, вижу Юру Борисова очень эпизодически здесь, в этих кадрах. Ну, в общем, много движения, как мы видим. Ну, а мировая премьера картины состоится на Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. Это уже скоро. Широкий прокат ждем 25 декабря. Не исключено, что картину даже будут выдвигать на Оскар. Об этом говорит кинокритик и шеф-редактор «Около кино» Максим Ершов.
5: Фильм «Луки Гуаданино» изначально снимался для «Амазона», но студия от него отказалась, поскольку

0: начала сама активно заниматься разработкой искусственного интеллекта, и как будто бы она стреляла бы себе в ногу. Действительно, по трейлеру складывается ощущение, что нас ждет тревожный триллер о том, насколько технологии периодически порабощают людей, насколько они завладевают нашим разумом, и кажется, в какой-то момент машины все-таки победят, и мы останемся не у дел. Любопытно, что снял этот фильм Лука Гуадонино, режиссер, который прежде к триллером обращался не то чтобы часто. У него есть, конечно, Суспирия, у него есть большой всплеск, но это очень яркие картины. А здесь, судя по трейлеру, опять-таки, пока ничего другого нету, по цветокоррекции, это действительно кино в духе социальной сети Дэвида Финчера. Будет, конечно, интересно посмотреть. В Америке фильм выходит в прокат в конце декабря, так что, если его вдруг не купят российские прокатчики, пока никаких вестей не было, мы, наверное, сможем его не очень легально посмотреть в феврале, не раньше. Но в любом случае очень интересно, тем более, что судя по дате проката, Неон рассчитывает фильм продвигать на Оскар. И было бы, конечно, здорово посмотреть снова на Юру Борисова в Лос-Анджелесе, в театре Кодек, снова с номинацией, а может быть и с победой. Будем болеть за него.
1: Кстати говоря, Юрий Борисов изменил своему узнаваемому стилю ради этой роли. Вот на тех кадрах, которые видно в тизере, он обозначен с волосами, по крайней
2: мере. Отрастил себе волосы?
1: Может быть, это нейросеть, я не знаю. Но, если серьезно, примечателен не только сценарий, но и история производства фильма, кстати. Изначально лентой занималась Amazon, однако потом отказалась от сотрудничества после того, как объявила о партнерстве с OpenAI и проинвестировала в компанию Сэма Альтмана 50 миллиардов долларов. Проект после этого подхватила независимая студия Neon, которая ранее выпустила скороносную «Анору». Вот все исходится в одной точке. «Анора», Юра Борисов, социальные сети и прочее. Будет любопытно это увидеть, ну а тизер уже доступен в социальных сетях. Предлагает ради этого Юрию Борисову даже поменять на время промо-фильма фамилию на Бориисов. Все-таки про искусственный интеллект речь идет.
3: Кто есть кто?
4: G-DU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиль, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU-01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в Музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы G-DU был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
3: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? G-DU-01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
0: Ошибка на миллион.
2: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
0: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
3: Небо в алмазах, в кармане дыра.
1: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
3: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
4: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
0: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
1: 67 лет мировой славы, 250 профессий и миллиард экземпляров. Барби была и остается самой популярной куклой. Первая детская игрушка в образе модной девушки, в противовес пупсам, совершила революцию в индустрии. Персонаж примерил на себя сотни ролей, а гардероб неоднократно пополнялся коллекциями от ведущих кутюрье. Это сделало Барби объектом коллекционирования и зеркалом эпохи.
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Силы ПВО сбили 4 беспилотника над Калужской областью, сообщил глава региона Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. За ночь было сбито около 15 БПЛА в 6 районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Обошлось без пострадавших. Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в подмосковном городском округе Щелково, сообщает пресс-служба МЧС. Ранее пожар был локализован на площади 1800 квадратных метров, а пострадавших не сообщалось. Россети с 2027 года смогут получать отдельную надбавку на оптовом энергорынке для строительства новых магистральных линий электропередач. Минэнерго подготовило поправки в базовый закон об электроэнергетике. Через этот механизм также будут оплачиваться и расходы на безопасность энергосетевых объектов. РБК ознакомился с документом. Отмечается, что ранее новые сетевые стройки финансировали в основном за счет тарифа на передачу электроэнергии. Нефтяные доходы Ирана стремительно сокращаются из-за морской блокады США, пишет Wall Street Journal. В августе объемы отгрузок упали на 85%. Запасы иранской нефти на танкеры за пределами Персидского залива сократились с 90 миллионов до 29 миллионов баррелей и могут полностью исчерпаться к середине октября. Финансовые поступления за ранее доставленные грузы прекратятся к середине декабря, прогнозирует издание. Специальный представитель президента США Стив Уиткоф в прошлом году заработал 107

0: миллионов долларов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на финансовые документы. Деньги были получены через холдинговую компанию, которая владеет его долей в криптовалютном стартапе World Liberty Financial. Его запустили семьи Трампа и Уиткофа. В структуру стартапа входят курорты, компании по управлению полями для гольфа и отелями, а также объекты жилой недвижимости. Уиткоф указал общую стоимость своих активов в 408 миллионов 700 тысяч долларов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Возможно, Уиткоф заработал столько, потому что сэкономил на авиаперелетах по всему земному шару. Это утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 9 сентября 2026-го, среда. Что происходит сейчас на рынках в ожидании решения Совета директоров Центробанка? В пятницу мы узнаем ключевую ставку. Затаились ли рынки?
2: Доброе утро. Индекс Мосбиржи действительно на утренней сессии топчется на месте. Около нулевая динамика. 2278 пунктов. На оживление переговорного процесса по Украине рынок реагирует позитивно, но осторожно. Возможно, рынок действительно взбодрит заседание Центробанка по ставке. Оно пройдет 11 сентября. Нефть дорожает. Брент держится выше 99 долларов за баррель. Напряжение на Ближнем Востоке нарастает. Иран пригрозил полностью заблокировать Ормузский пролив, а йеменские хуситы накануне атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии. Рубль обновил максимум к юаню с конца августа. Поддержку ему оказывают дорогая нефть, рост экспортной выручки и сокращение покупок валюты со стороны Минфина. На межбанке сейчас доллар 85.70, евро 99.70.
1: Ближайший час в нашем эфире. Продажи новых электромобилей в России в августе выросли более чем вдвое. Сколько же машин продано и надолго ли с нами этот тренд? Вице-премьер Александр Новак поручил контролировать маркировку топлива при его продаже. Что это значит и как скажется на рынке? Разбираемся. Ну а прямо сейчас о том, что страховщики боятся покрывать риски терроризма и атак беспилотных летательных аппаратов.
3: Утро вне конкуренции.
2: Действительно, все чаще страховщики отказывают владельцам складов в таком виде полиса, подтверждает РБК. По словам источников, такая ситуация сложилась в середине июля, начале августа на фоне возросшего интереса к услугам страховки от БПЛА. Некоторые игроки решили взять паузу и перестали предлагать такое покрытие, а другие формируют заградительные тарифы со ставками до 60%. Также страховые компании стали внимательнее подходить к риск-аудиту. Об этом Ростиславу Мерецкому рассказала специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова. Она просила участников рынка.
4: Чтобы обезопасить себя от рисков, владельцы и девелоперы складов начинают обращаться к страховщикам, чтобы застраховать не только имущество, но и риски, связанные с диверсией, беспилотниками и терроризмом. Но проблема в том, что это довольно дорогостоящее страхование. Выплаты там довольно большие при наступлении страхового случая. А вал заявок сейчас стал довольно большим. Даже вот те, кто никогда не задумывался о том, чтобы какой-то полис на свой объект получить, они все, собственно, стали в очередь. Именно поэтому страховщикам приходится корректировать свой подход к страхованию таких объектов. Они сейчас выбирают индивидуальный подход, то есть они смотрят каждый объект отдельно, проверяют, что там хранится, где он расположен, как там устроена работа. В то же время смотрят и на самого владельца или девелопера, насколько у них давняя история отношений, насколько это, в принципе, высокие риски для страховщика, как они повлияют на его портфель. Комплайенс здесь ужесточился.
5: Что еще поменялось на рынке страхования складов?
4: Заметно выросли тарифы на такое страхование. То есть, если раньше ставка по ним была не очень большая, то теперь на риски диверсии БПЛА и терроризма ставки заметно возросли. Ужесточился комплайенс и проверка объекта, насколько это для страховщика рисковый объект. Подход, если раньше он был более массовый, можно было проще такое страхование получить, то теперь он более индивидуальный. Кроме того, стоит сказать, что сейчас сложно застраховать и новый объект. Это сильно влияет на собственников или застройщиков таких объектов, потому что им, по сути, надо его выводить на рынок, маркетировать, а из-за отсутствия страховки они не до конца понимают, как это делать. Еще, кроме того, сейчас сложно включить эти новые риски в уже действующие полисы. Процент одобрения по таким запросам на самом деле деле небольшой.
5: Почему страховщики не готовы брать эти риски? Может ли причина быть в проблемах с перестрахованием?
4: Да, это действительно так. Если раньше у нас на рынке было много международных перестраховочных игроков,

0: Еще один момент. Для страховщиков современный склад представляет собой что-то вроде черного ящика. Содержимое постоянно меняется, оценить его сложно. Отсутствие прозрачного контроля за внутренним содержанием заставляет страховщиков отказывать девелоперам еще на этапе возведения объектов или ввода его в эксплуатацию. Эксперты указывают, что решением этой ситуации стало бы расширение лимитов российской национальной перестраховочной компании. Но вопрос с недостатком перестраховочной емкости может решить только государство, отмечают специалисты. Все-таки финальное слово именно за властями. 8:08 в Москве. Через пару минут о том, что продажи электромобилей в России выросли, причем кратно, разбираемся, что происходит.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
0: 8:09 в Москве. Тема, от которой так и веет энергией, зарядом. Прочувствуйте. Продажи новых электромобилей в России выросли более чем вдвое.
1: Утро вне конкуренции.
9: Если в процентах, то на 105. По сравнению с тем же периодом 2025 года число реализованных машин всего за месяц превысило 2000. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале. Первое место, по его словам, вернул себе российский кроссовер «Эволют iJoy». На втором месте кроссовер, поставляемый альтернативным путем. Это «Чинган Кьюан Q5». Вместе с тем владельцы электромобилей жалуются на нехватку инфраструктуры, в том числе на плотность сети зарядных устройств, отметил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.
10: Ситуация на топливном рынке в этом году очень серьезно стимулировала продажи электромобилей. В июне было продано около 750 чистых электричек, в июле около 1500, в августе уже больше, чем 2200. Если посмотреть на модельный состав, то больше четверти от всех продаж электричек приходится на Evolute iJoy, больше 600 машин. На втором месте по объемам Чинган, Кьюан, больше 500 машин. В этом году за летние месяцы было продано 26 500. Если говорить о том, чего не хватает, то есть на что жалуются, да, владельцы электричек, на стоимость машин, дальность пробега, будем говорить. И третье – это плотность зарядных сетей. Я думаю, что сейчас уже без зарядных сетей, наверное, никто из владельцев не остается. Единственное, наверное, еще какие-то нарекания, когда парковка с розеткой рядом занята автомобилем с ДВС.
0: Вот заметьте, как слова «торговать» и «электричка» вообще поменяли свои значения с приходом электромобилей на рынок. Напомним, что еще в 2025-м электромобили и гибриды занимали немногим более 4% от всех продаж новых автомобилей в России. Сейчас доля близится к отметке в 9%, немногим менее. Другой интересный факт. В сегменте электрокаров, например, отметил его основатель и генеральный директор компании «EN Cars» Евгений Забелин. Интерес к бюджетным моделям вырос стремительно, причем буквально за полгода. Об этом Забелин рассказал в вечернем эфире радио РБК в программе «Что это значит?».
11: Появился новый сегмент рынка, скажем так, которого раньше в России не было. Это сегмент бюджетных электромобилей. Такие уж нынче времена, что за 2,5 миллиона рублей получается, что это бюджетный электромобиль, считается. Вот буквально еще весной и зимой продажи таких машин составляли ровно ноль. Ну, не было машин в таком бюджете, их никто не покупал. А сейчас рынок сформирован, и машину, которую вообще никто не знал, никогда не смотрел. Я еще в мае не знал про существование вообще этой модели. А сейчас вот Чинган Q05 – это единственный хит продаж в этом сегменте. То есть сегмент прочно устоялся, и продажи стабильно высокие все равно продолжаются, и с очередями на заправке уже это не сильно коррелирует.

0: есть электромобили российской сборки, они также набирают популярность в нынешнем году, хотя сам сегмент чистого электротранспорта занимает пока скромную долю, всего лишь 2% от общего объема продаж новых автомобилей. Но, как мы убедились, ситуация меняется быстро, а если зарядные станции появятся буквально у каждого многоквартирного дома, чего сейчас в том числе добиваются игроки этого рынка, возможно, тогда электричка будет практически у каждого. 8:13 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
1: Сегодня Apple представит новую линейку гаджетов. Как ожидается, корпорация из Купертино покажет складной iPhone, а вот другие новинки пока под вопросом. Чего ждать от презентации, разберемся уже через 15 минут. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил о возможности в ближайшие недели разработать план дальнейших инициатив для возобновления переговоров по мирному урегулированию. Если простыми словами, постараются организовать трехстороннюю встречу России, США и Украины. Инвесторов, впрочем, не сильно впечатлило это заявление. На Ближнем Востоке снова эскалация. Корпус стражи исламской революции ударил по американским базам в Иордании после того, как американцы атаковали несколько танкеров. Все, что известно о развитии конфликта, в дальнейшем эфире РБК.
0: 8:14 в Москве. Мы часом ранее рассказывали, что в мире кризис памяти. Имели в виду, конечно, в первую очередь облачные хранилища, но выяснилось, что этой темой есть еще один поворот. Например, Центр избирком, казалось бы, проверил декларации кандидатов в депутаты и указал, что некоторые активы, они, внимание, забыли упомянуть. Например, один из потенциальных народных избранников запамятовал, что в Москве у него, внимание, 407 земельных участков. Согласитесь, мелочь.
1: Всего-то ничего.
0: Может быть, да, не успел. Смотря какая еще площадь. Но организаторы парламентских выборов исправили, правда, это недоразумение. Что еще забыли задекларировать кандидаты в депутаты, узнал Руслан Айнединов, который ничего не забыл. Руслан, что любопытного?
2: Начнем с «Единой России». Ее называют самой дисциплинированной партией. Кандидаты из «Единой России» подали декларации еще 21 июля. Всего о своем благосостоянии отчитались 56 губернаторов и 220 депутатов Думы, включая ее руководство. Ошибок в декларациях единороссов крайне мало, всего 12. Чаще всего они касаются акций, пифов или долях в компаниях. Например, депутат Астраханской области Евгений Апостолов не указал доход в 11,5 миллионов рублей от процентов по вкладам. А депутат Заксобрания Ростовской области Виктор Халын не указал долю в инвестиционном фонде недвижимости общей стоимостью в 12 миллионов рублей.
0: Может быть, просто не успели. Я, честно, тоже не следил за теми выплатами, которые по вкладу мне банк присылает. Ну, просто идут какие-то там плюсы, и все. На это еще внимание обращать. Хорошо, что еще?
2: Партия «Коммунисты России». В ней 97 членов федерального списка. В своих декларациях заявили о полном отсутствии денег и имущества. Вообще ноль. Но Центральная избирательная комиссия выявила, что у 164 кандидатов деньги на счетах или хотя бы пенсия все-таки есть. А также квартиры и земельные участки. И все это не задекларировано.
0: Получается, есть польза, у тебя проверят твое имущество и вернут тебе то, о чем ты забыл. Пока все очень даже неплохо.
2: Аналогичные нарушения зафиксировали и в КПРФ. Кандидат в президенты России на выборах 2024 года Николай Харитонов забыл задекларировать долю в праве на земельный участок под квартирой в Краснодарском крае. Общая площадь участка около 2000 квадратных метров.
0: Настолько большой вид на расстоянии, я бы сказал, в таком случае.
2: Еще одну ошибку земельную зафиксировали у депутата Владимира Кашина. Оказывается, ему принадлежит нежилое здание в Москве площадью около 100 квадратных метров. Незаявленные доли в 6 компаниях нашли у бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Депутат Ольга Алимова задекларировала доход в 9 миллионов рублей, но реальный доход, как оказалось, больше, примерно наполовину от этой суммы. Выбивающийся из колеи ошибок партии КПРФ нашли у московского муниципального депутата Дмитрия Медведева. Оказывается, ему принадлежат иностранные финансовые активы. Например, несколько инвестиционных паев, в частности, ирландской компании KBA Consulting Management Limited, она занимается брокерскими услугами по ценным бумагам и управлению фондами, а также депозитарные расписки американского банка Citibank и американской инвестиционной компании Bank of New York Mellon. В ЛДПР лидером по масштабу незадекларированных доходов оказался Александр Ханкеев. Налоговая обнаружила у него доходы на 34 миллиона рублей, а Банк России – пай инвестфонда на 40 миллионов. Свердловский бизнесмен и участник СВО Владимир Кузнецов. Он не указал доход в 9 миллионов рублей и более десятка грузовых прицепов и полуприцепов. Земельную ошибку у вице-спикера Донецкого парламента Андрея Крамера также нашли. Он не указал жилой дом площадью около 300 квадратных метров.
0: Действительно, так перечислять очень часто почему-то забывчивыми становятся кандидаты в депутаты всевозможные. Наверное, это просто какая-то системная ошибка, возможно,

0: Что еще известно?
1: Возможно. И вновь кандидат в президенты 2024 года, на этот раз от партии «Новые люди», Александр Дованков, задекларировал доход в 143 миллиона рублей, но не отчитался о 2 миллионах рублей дохода от процента по вкладам и об инвестиционном пае стоимости еще около 10 миллионов рублей. Аналогичные нарушения нашли у лидера «Новых людей» в Кемеровской области Максима Смирнова. Он задекларировал 6 миллионов, но налоговая нашла еще 34.
0: Ну, справедливости ради скажем, что когда у тебя счет идет на сотни миллионов, не заметить пару, как будто бы это ничего страшного.
2: Так ощущение, что ты оправдываешь всех. Руслан, на самом деле ты такой список перечислил, внушительный. Тебя кто-то удивил больше всего?
1: Да, пожалуй, это депутат от «Справедливой России» Сергей Белоусов. Он забыл указать 407 земельных участков, хотя он депутат вообще-то Казанской гордумы. Также напомню, что в прошлом Белоусов был заместителем председателя комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, а также был первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
0: Руслан, такая забывчивость избирательная в некотором случае, может быть, как-то наказана? Что дальше будет с этими кандидатами?
1: По закону ничего. Передача недостоверных данных в ЦИК не влечет за собой каких-либо санкций, включая снятие с выборов.
0: Спасибо. Это был Руслан Айнетдинов, который, в отличие от многих кандидатов в депутаты, посчитал все и выяснил, где находятся земельные участки, где всевозможные паи и прочие средства с этим связаны, в том числе и на вкладах. Повнимательнее надо быть, пособраннее. Но, возможно, сейчас просто горячая пора перед выборами, поэтому что-то может вылететь из головы. 8 часов 19 минут в Москве. Еще один человек в нашем эфире, в нашей редакции, который помнит все, это спортивный обозреватель Илья Попов, который сейчас по памяти расскажет о том, что происходит в Лиге чемпионов.
3: Спорт на РБК. Первый игровой день нового сезона Лиги чемпионов получился, не побоюсь этого слова, незабываемым. Сразу 6 матчей прошло, и вот в них был забит 21 мяч, так что по этому турниру соскучились не только любители футбола, но и сами участники Лиги чемпионов. Давайте начнем, конечно же, с центрального матча игрового дня. Мадридский Реал встречался с миланским Интером. По вывеске просто суперматч. В общем, таким он по содержанию и получился. Недаром, что по окончании этой встречи главный тренер хозяев Жозе Мауриньо сказал, что игра могла закончиться со счетом 5-1 или 6-1 в нашу пользу, а могла и со счетом 6-6. Так что моментов команды создали огромное множество, превеликое множество. Ну а Интер, футболисты Интера могут винить в этой неудаче исключительно себя, поскольку в первом тайме оба гола в свои ворота они сконструировали сами. Сначала Джонс и Бисик совместными усилиями привезли, ну а затем вратарь Интера, представляете, вратарь, получив мяч, пустился в обводку, причем обыграть он решил едва ли не самого цепкого игрока мадридской команды Феде Вальверде, за что, естественно, уругвайцем был наказан. А вот так 2-0 Реал повел, ну а во второй половине встречи Интер все-таки один из своих многочисленных моментов сумел реализовать. Аугусто забил, ну и стоит сказать, что после этой помарки вратарь Интера Мартинес здорово действовал, ну и его визави Тибо Куртуа тоже провел совершенно великолепный матч. Собственно, тот же Жозе Мауриньо после матча сказал, что Тибо Куртуа вполне себе заслужил звание лучшего игрока этого матча. Ну и стоит также сказать, что сразу 3 матча закончились со счетом 3-2. Дортмундская Боруссия на своем поле одолела Вильяреал со счетом 3-2. Бетис, севильская команда испанская, переломила ход неудачно складывавшись для него матча с Лилем. 1-2 Бетис уступал, но в составе этой команды нашелся защитник-бомбардир Марк Бартра. Когда-то он выступал за Барселону, ну и, видимо, вспомнил свои, можно сказать, юные годы и сделал в этой встрече дубль. Астон Вилла, приехав в Брюгге, решила не ложиться на дно, а все-таки выстоять и отстоять победный счет. В итоге 3-2 Астон Вилла выиграла. Ну и бывший главный тренер Локомотива, столичных клубов Локомотива и ЦСКА, Марко Николич, который сейчас работает с клубом АЭК из Афин, он не зря, уже можно сказать не зря, возглавил этот клуб, поскольку афинский АЭК одержал первую победу за последние 20 лет в основном этапе Лиги чемпионов со счетом 1-0. АЭК победил ЛАСК. Вот такие вот результаты. А, ну и, конечно же, Манчестер Сити в гостях одолел Порту. Дубль сделал Эрлинг Холланд. Норвежец просто какую-то невероятную демонстрирует скорострельность. В 59 матчах Лиги чемпионов он забил 59 голов. Ну и в этом матче тоже счет не должен вводить в заблуждение, поскольку у Манчестер Сити было огромное преимущество. Ну а Порту, можно сказать, легко отделался во многом благодаря невероятной, по-настоящему невероятной игре.

0: вратаря этой команды Диогу Коста. В первом тайме он несколько просто каких-то невероятных спасений совершил. Так что Манчестер Сити также добывает победу и набирает 3 очка.
1: Если посмотреть сейчас на текущую таблицу после первого тура, Манчестер Сити, Астон Вилла в лидерах, но еще многие ведь не сыграли свои первые матчи, насколько я понимаю. Ты ждешь каких-то сенсаций футбольных? Кто-то может удивить болельщиков?
0: Да, сегодня еще 6 матчей Лиги Чемпионов пройдут. Сенсации, я думаю, что пока рановато говорить про то, какие неожиданности может принести этот розыгрыш Лиги Чемпионов. Не стоит забывать про тот же Пари Сен-Жермен, который и в прошлом сезоне неудачно действовал и в конце лета, и осенью. Но постепенно, по ходу сезона, команда набирает ход. И в итоге именно к самым важным матчам коллектив подходит в наилучшей форме. Ну а те фавориты, которые на старте чемпионатов или на старте сезона забивают много голов, всех выносят, потом к самым главным матчам подходит, ну, не то, что не в лучшей форме, но уже не с таким заявным преимуществом над соперниками. Поэтому я думаю, что пока не стоит говорить про то, у каких команд наилучший шанс вообще выиграть турнир. Все-таки и основной этап еще весь впереди, и в плей-офф много всего может произойти. Но пока команды играют, можно сказать, без оглядки на результат. Все-таки впереди много игр основного раунда, поэтому можно сделать ставку на атаку и стремиться забивать как можно больше голов, действовать по бразильской системе.
1: Интересно. Илья, хочется раскрыть тебя еще как личность. У тебя фавориты есть в Лиге Чемпионов? Команда, за которую ты прямо болеешь, переживаешь?
0: Нет, я ни за кого не болею. Я смотрю футбол, наслаждаюсь, выбираю наиболее интересные игры и получаю удовольствие непосредственно от процесса.
1: Илья Попов, сторонник чистого футбольного спортивного искусства. В нашу студию вернется в следующем часе.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
3: Бешеные деньги.
2: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93 году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93-м году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ — ChatGPT, DeepSeek или xAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.

0: РБК Тренды.
1: За пределами чата.
2: Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество уже живет в технологической сингулярности. Времени, когда прогресс ускоряется, а вчерашние чудеса быстро становятся обыденностью. Научного согласия с такой оценкой нет. Но почти одновременно OpenAI рассказала об инциденте, который объясняет, почему этот разговор возник именно сейчас. Во время испытания моделям предложили взломать специально подготовленную систему. Но вместо обычного решения они нашли ошибку в самом тесте. Через нее вышли в интернет и добрались до закрытых ответов. Проще говоря, искусственный интеллект не решил задачу. Он нашел способ подсмотреть ответ. Это не восстание машин. Искусственный интеллект не поставил себе новую цель. Он слишком настойчиво выполнял заданную. Столкнувшись с препятствием, модели самостоятельно нашли обходной путь и провели длинную последовательность действий. Возможно, сингулярность еще не наступила. Но время, когда искусственному интеллекту недостаточно сказать, что делать, уже наступает. Теперь приходится заранее объяснять ему, чего.

0: ничего делать нельзя.
1: Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Анализируем тренды и трансформацию конкретной отрасли. От образования до энергетики, от медиа до кибербезопасности. Сценарии и вероятности, достижения и новые вызовы. Какой он? Образ будущего. По понедельникам в 16:10 на радио РБК.
2: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь и ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут включил рекламу, тут выключил.
1: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00 на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
5: Лирические стихи Александра Блока, которая мне очень сейчас помогает, потому что разные периоды, разные отношения к чувствам, такие переживания. Это очень и вдохновляет, и помогает приятным образом отвлечься от такой рабочей суеты.
4: Александр Блок. Полное собрание сочинений. «О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха, позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна».
1: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. В ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он не исключил выход на решение, которое всех устроит. Военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции заявили об ударах по 8 нефтяным танкерам и 2 американским судам в Персидском заливе, передает Сепах Ньюс. В КСИР назвали атаку ответом на действия американских военных, которые, по версии Тегерана, ранее ударили по 5 иранским кораблям. Утечки нефтепродуктов, севшего на мель теплохода в Владивостоке, нет, заявили в МЧС после того, как спасатели обследовали акваторию у маяка. Теплоход «Русский Восток» сорвал с якоря в понедельник. Судно село на мель, экипажа и груза на судне не было. Следственный комитет проводит проверку. Этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области. Этап должен был стать стартовым в сезоне 26-27 и пройти с 16 по 19 октября. Причины решения не называются. Более 1400 прибывающих и вылетающих рейсов отменено в аэропортах Великобритании на фоне сбоя, сообщает трекер FlightRadar24. Ранее британская национальная служба воздушного движения сообщила о технической проблеме. Сбои были зафиксированы как минимум в 9 аэропортах, включая Хитроу, Гатвик, Лондон-Сити, а также аэропорты Бирмингема, Манчестера и Эдинбурга. Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политикой страны, следует из его сообщения в True Social. Президент США назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. В свою очередь, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя успех АДГ на выборах, изданию Die Welt заявила, что у нее сердце кровью обливается. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Я вот задумался, а с какого телефона Дональд Трамп все свои посты в True Social делает? И в СМИ нет, кстати, информации, что пользуется американский лидер каким-то конкретным телефоном. Мы помним всю историю с Т1, которая так и не взлетела, его семья хотела собственный телефон производить. А может быть и не нужно, и может быть стоит купить что-то другое. Сегодня большая презентация Apple. Давайте прямо сейчас разбираться, что будет представлено.

0: Большая сентябрьская презентация Apple. Уже сегодня компания, как ожидается, представит три новые модели смартфонов. Это 18 Pro, 18 Pro Max и iPhone Ultra. При этом привычных доступных версий iPhone 18 и нового iPhone Air в сентябрьской линейке может и не быть. Впрочем, официально компания ничего не раскрывает заранее, есть только какие-то утечки. Какой будет презентация? Спросим у ведущего программы «Технологии и тренды» на радио РБК Ивана Звягина. Он сейчас с нами в студии. Иван, доброе утро. А вот тебя вообще легко удивить? Вообще, чего ждешь от этой презентации?
1: Складного айфона, да?
2: Все ждут складного айфона, давайте признаемся честно. Я жду, что такого нам в целом покажет вся эта новая презентация, потому что у них сменился SEO. Теперь это Джон Тернус, теперь это не Тим Кук. И вот от того, что они придумают для этого складного айфона, зависит, насколько хорошо его вообще примет публика, примут инвесторы в качестве нового директора. Вопросов, на самом деле, к складному, то ли ультра, то ли дуо, кстати, его могут так еще называть, много, потому что это какая-то промежуточная штука между, собственно, телефоном и iPad'ом. Нужна ли она так сильно вот всем, не очень понятно. Вопрос именно юзкейсов.
1: Конкурентов есть, поэтому надо догонять, получается.
2: Много ли вы знаете людей, у которых складные телефоны?
1: Немного, но перед тобой один из них прямо сейчас.
2: Вот мы и встретились.
1: Причем у меня были решения от конкурентов, и вертикальные, и горизонтальные. Ну, интересно достаточно такой пользовательский экспириенс, скажем так.
2: Ну, допускаю.
0: Иван, а что можно придумать к складному смартфону, чтобы удивить?
2: Во-первых, миллион аксессуаров, что точно умеет делать Apple. Вот я представляю себе легко, что он не просто вот раскладывается и складывается. У него там замечено, кстати, в настройках операционной системы угол раскрытия еще они умеют определять, поэтому я себе легко представляю, что это что-то, что ставится на стол в каком-то полусогнутом состоянии. Это раз. Запуск двух приложений одновременно на одном экране и общий буфер обмена, скажем, слева у вас мессенджер, справа у вас браузер. Вот для нашей с вами работы как будто прям удобно. Ну, а дальше вот магия Apple. Они должны вот какой-то волшебной пыльцой все присыпать своей блестящей.
0: Тряпочку какую-нибудь складную придумать, возможно.
2: Может быть. Тряпочку они могут продавать задорого. Это мы даже уже знаем.
1: Наши слушатели шутят, раскладную зарядку можно продавать в таком случае.
2: Может быть. Но там не только, кстати, вот этот складной iPhone-то будет. Возможно, представит еще новый хаб для умного дома. Вот это не сильно подтверждено пока. В целом ничего не подтверждено, если что. Это все слухи. Но если так, тогда они выходят в какую-то новую нишу для себя. Это и умные звонки, умные камеры наблюдения, и в целом какой-то новый класс устройств. Если они будут делать это так, как они умеют делать, ну, это может получиться неплохо. И кроме того, конечно, умная Siri, по-настоящему нормальная Siri. Вот этого я жду.
1: Но пользователям из России, наверное, не стоит рассчитывать на что-то сильно глобальное, особенно в случае с Siri, потому что с русским языком традиционно у Apple очень и очень сложно.
2: С языком еще плюс-минус, но там есть нюанс. Чтобы вот эта умная Siri AI, она так называется вроде бы, заработала, видимо, нужен будет доступ к Apple Intelligence, к ИИ-функциям на айфонах. Ну, и не только на айфонах, во всей экосистеме. Но, возможно, есть лазейка. Недавно были новости, что под Китай будет специальная версия айфонов, и у них же тоже свои нюансы есть. Если там удастся как бы разблокировать эту функцию, то, возможно, эта версия телефона появится и в России, и тогда часть телефонов Apple, может быть, заработает из Apple Intelligence.
1: Это, конечно,
2: здесь
1: робкая надежда, учитывая размер крайне рынка робкая в Китае и размер рынка в России все-таки. Скажи, вот ты ожидаешь, что новый SEO Apple, Джон Тернус, вот в той же стилистике будет выступать, что и Тим Кук, что и Стив Джобс, да, такая строгая, подчеркнуто строгая, лаконичная презентация.
0: Но, а может, наоборот, как
1: раз? А может быть, что-то будет совсем по-другому?
2: Я не думаю, что они вот все могут себе позволить прямо сильно какие-то большие шаги влево и вправо. Во-первых, давайте так, это больше не те презентации, не те лайв-презентации, это все запись теперь. Так что и Джон Тернус, я думаю, что будет сильно завязан в гайдлайны Apple, потому что цена акций очень высока, неверное движение, и они сильно снизятся. Поэтому я думаю, что его пиар-служба довольно сильно постарается, чтобы... Ну, чтобы он был немножко

0: отличен, но при этом соответствовал духу Apple. А дух Apple это что? Amazing, amazing, amazing. Все ваши данные останутся только на ваших устройствах. Максимум на серверах Apple. Я так думаю.
1: Иван, через 11,5 часов, у меня даже таймер сработал сейчас на Apple Watch, начнется прямая трансляция здесь, на радио РБК. Специальный эфир, посвященный именно презентации. Давай сформулируем кратко и в стиле, в духе Apple. Почему это надо посмотреть, послушать сегодня здесь?
0: Потому что, возможно, вам сегодня, опять же, как Apple умеет, объяснят, зачем вам нужен складной iPhone.
1: Спасибо. Зачем вам слушать трансляцию сегодня после 8 вечера на радио РБК, объяснил прямо сейчас ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин. Подключайтесь, все услышите, синхронный перевод, и будьте в числе первых. Успеете даже написать, возможно, кому-то сообщение. А я сейчас слышал, сколько будет памяти в складном айфоне. И сколько он стоит, самое главное. Эфир радио РБК продолжается. Через пару минут о том, что мировая экономика попадает в ловушку стагнации. Есть ли выход?
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: 8 часов 41 минута в Москве. Я считаю, что если новость с негативным окрасом, то произнести ее должна ты, Ирина Савельева. Прямо сейчас тебе эту часть я предоставлю.
15: Я удивилась, конечно. Мировая экономика попала в ловушку стагнации. Среднегодовой экономический рост за 18 лет в расчете на душу населения во многих европейских странах оказался меньше 1%, а где-то и вовсе нулевым. В реальном секторе все еще хуже, выяснил РБК.
1: Просто твоим тембром это не звучит безнадежно. В реальном секторе все еще хуже, выяснил РБК. Так, в США продажи жилья сейчас ниже, чем были, например, в 90-х, хотя население с тех пор выросло примерно на треть. Financial Times, кстати, такую статистику приводит. Почему многолетняя экономическая модель оказалась в кризисе и что может прийти ей на смену? Разбираемся. С нами на связи руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Илья, получается, все, экономическая модель после Второй мировой себя исчерпала. Что делать?
16: А да, западные экономисты вот задались вопросом, а когда, собственно говоря, начался кризис, в котором мы все оказались, и пришли к удивительному выводу, что он не заканчивался с 2007 года, да, с глобального экономического кризиса, потому что экономика ВВП на душу населения, он растет очень слабо. И одна из причин в том, что не растет производительность труда. Даже в странах, которые вроде бы там могут похвастаться довольно высоким ростом ВВП, как США, а большая часть этого роста, это на самом деле издержки фактически, рост издержек. То есть растет цена услуг, но при этом не растет производство, например, да, Интересно, не растут какие-то показатели, которые традиционно

0: связано с жизнью людей. Да, вот вы упомянули недвижимость, но на самом деле, если, например, мы возьмем какой-нибудь уровень личных сбережений у американцев, он составляет примерно треть от доковидных, да, то есть люди как-то стали заметно беднее в массе. А потребительские настроения близки к минимуму с 52 года, то есть с каких-то далеких послевоенных времен. Как так произошло? А, и вот экономисты говорят о том, что фактически сломалась вот эта послевоенная модель экономики. Как она строилась? Происходил рост зарплат, да, он приводил к росту потребления, у людей больше денег, они начинают больше тратить, а в итоге компании начинают все сильнее инвестировать в производство. То есть вот как бы вот эта вот машина, которая работала, она перестала работать. Почему? Потому что огромная часть экономики ушла на как бы финансовый сектор, да, то есть теперь основная доля роста ВВП дает не развитие производства, а какие-то финансовые услуги, да, там рост цены акций, допустим, и большинство людей от этого ничего не получает.
1: Во всем виноваты финансисты, получается?
0: Ну, не совсем, но просто, да, вот такой процесс. Получилось, что эта послевоенная модель, она сломалась. То есть раньше экономика росла, потому что росли расходы среднего класса, сейчас средний класс играет все меньшую роль в экономике, да. Это какие-то траты сверхбогатых, в основном, да, дают рост ВВП, а большинство людей, оно остается все, как бы, ну, все больше в стороне от этого процесса.
2: Илья, практически по Чернышевскому, а что же делать?
1: Если кратко.
0: А тут интересный вопрос, да, на него ответа пока нет. Понятно, что должно прийти что-то новое на смену этой модели, но что именно, пока неизвестно. Там многие связывают надежду на рост экономики с развитием ИИ, да, и это действительно может произойти, но дело в том, что доходы от роста ИИ, они останутся, опять же, в руках маленького процента людей. И то есть, как бы, вот рост потребительских расходов большой это не вызовет.
1: Спасибо. С нами на связи был предвестник гибели мировой экономической модели и руководитель отдела бизнеса РБК по совместительству Илья Носарев. Ну а если серьезно, полная версия статьи, в том числе экспертные комментарии, статистика, почему же мы все-таки в ловушке стагнации, есть ли выход, все в подписке РБК к вашим услугам прямо сейчас. Без 15:09 в российской столице. Расскажем, что важно сегодня.
2: На Ближнем Востоке снова эскалация. Корпус стражи исламской революции ударил по американским базам в Иордании после того, как американцы атаковали несколько танкеров. Все, что известно о развитии конфликта, расскажем через 15 минут. Пожар начался на предприятии в Новороссийске после падения обломков БПЛА, сообщили власти, не указав, о каком именно предприятии идет речь. Тем временем РБК выяснил, что владельцам складов стали чаще отказывать в страховках от террористических рисков. Если вы только что включили радио, напоминаем, сегодня в 8 вечера ждем презентацию новых устройств от Apple. Будем оценивать новинки в прямом эфире.
1: Сейчас тема, которая как будто бы вытекает из предыдущей. В мире возрождается тренд на безусловный базовый доход. Накануне власти Ирана сообщили, что направят доходы от эксплуатации Ормузского пролива на улучшение жизни своих граждан. Сборы с прохода каждого судна позволят создать специальный фонд. А вот средства будут раздавать жителям в форме продовольственных карточек. Приоритет у провинций, которые затронули военные действия, в частности. Буквально 2 недели назад похожая была новость, которая пришла нам из Тайваня. Власти заплатят, цитата, дивиденды от ИИ в размере $314 каждому жителю. Страна производит чипы, как мы знаем. Возможно ли это в России? К эфиру подключается гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, преподаватель финансового университета при правительстве России Валерий Федоров. Валерий, доброе утро. Давайте начнем так. У россиян есть запрос на базовый безусловный доход?
3: Ну, такого актуального, острого запроса нет. Все-таки эта идея у нас еще не очень известна. И прямо скажем, мы не в той ситуации, что на Тайване, но и не в той, что в Иране. Вот. Но мы опросы проводили уже предварительные. Есть интерес. Есть интерес, но есть и различия во мнениях.
1: А лично вы бы, кстати, не отказались от безусловного базового дохода? Тогда можно было заниматься чем угодно, мне кажется.
3: Да. Да, я бы точно не отказался. Думаю, по большому счету, никто бы не отказался. Вопрос в том, будет ли он, безусловным, или будут предъявлять какие-то требования. Вот. И второе, насколько он будет базовым, то есть на что будет хватать. Вот вокруг этих вопросов, на самом деле, ведутся ожесточенные дискуссии. В зависимости от того, в какую сторону мы эти две развилки пройдем, может получиться либо прекрасное решение, которое действительно нам всем, как людям, позволит заниматься творчеством, развиваться, хобби, практиковать детей, воспитывать, а также рожать их побольше. Или же это будет под

0: задачка, это будет насмешка, это будет, так сказать, элемент какого-то утешения, взятки тем, кто остался на обочине жизни.
1: А если говорить о разнице восприятия, вот вы сейчас говорили там о подачке, об утешении, а есть ли такое убеждение, не знаю, со стороны россиян, вот касательно запроса на базовый доход?
0: Повторюсь, запроса как такового пока нет. Что такое запрос? Запрос – это вот люди требуют, люди ждут, люди значит, пишут письма, жалобы, выходят на улицы, дайте нам доход. Ну, ничего подобного, конечно, не происходит, вы это видите. Вот. Но эта тема, она сейчас на Западе, прежде всего, раскручивается по целому ряду причин. Думаю, до нас она тоже дойдет и довольно скоро. Вот. Но пока, повторюсь, этого нету. Но впереди это точно нас ждет.
2: Валерий, а если рассматривать безусловный базовый доход как политическое решение, какой у него оттенок? Что это? Социализм, справедливость?
1: Популизм.
0: Да это не социализм, не популизм, это решение для тех, кто остается, так сказать, на обочине жизни в результате резкого изменения технологической базы нашей экономики. Тот же самый искусственный интеллект, роботизация, ну, как мы все знаем, они должны высвободить значительную часть рабочей силы. Куда эти люди пойдут, на что они будут жить? Вот для них предлагается такое решение, базовый доход. Это такой реактивный, что ли, такой инерционный ход со стороны хозяев жизни и тех, кто нам обещает роботов на каждом углу и алгоритмы в каждой голове.
2: Вы упомянули по поводу демографии. Возможно, что действительно это как-то поможет способствовать росту. Может тогда действительно рассмотреть всерьез вот этот вот безусловный базовый доход?
0: Ну, по демографии главный вопрос. А нам точно нужно там 8 миллиардов человек на планете? В общем-то, основную часть, так сказать, жизни цивилизации такого не было впечатления. Наоборот, все воспринимали перенаселение Земли как актуальную угрозу. Вот. И если вы почитаете то, что там писали 10-15 лет назад, то как раз-таки никто об опустынивании, о вымирании человечества не писал. Писали о перенаселении. Это вот такая повестка буквально последних нескольких лет. Я думаю, это то, что называется моральная паника. Вот. Люди просто столкнулись с чем-то неизвестным для себя, непривычным, ну, и воспринимают это как угрозу. Через это время мы эту угрозу переработаем, научимся с ней жить и не будем уже так панически относиться к теме депопуляции и так далее.
1: С демографией понятно. Валерий, я вот к чему хотел бы вернуться, к ментальному восприятию. Вот смотрите, в российской действительности, ну, тема общности, справедливого распределения, она достаточно популярна сейчас. И как будто бы история с базовым безусловным доходом очень хорошо ложится, да? Распределение ресурсов равномерно и так далее. В то время как на Западе это действительно там история про индивидуализм, но мы видим парадоксальную ситуацию. Западные страны, да, обсуждают это сейчас про базовый доход. В России вы говорите, что у нас нет такого сейчас запроса. Нет ли здесь парадокс?
0: Ну, в этом плане мы отстаем. Вот. В чем-то мы их опережаем, а в чем-то отстаем. Вот, это нормально. И мы отстаем от них в плане внедрения роботов. Как вы знаете, у нас статистика просто кошмарная. Вот, даже стыдно цифры называть, вот, по сравнению, ну, сколько там роботов у нас на душу населения или там на количество рабочих. Вот, а у них это все уже дошло далеко вперед. И для них это роботизация, автоматизация, это не какой-то фантастический, апокалиптический сценарий, это вот реальность, которую они наблюдают. Поэтому они рассматривают уже сейчас варианты, а что делать с людьми, которых лишат работы или уже лишили роботы.
1: У нас такой проблемы нет, я правильно вас понимаю.
0: Ну, пока нету. Конечно, она тоже у нас будет, но только когда у нас повысится настолько стоимость рабочих рук, что предприниматели действительно будут вынуждены двинуться в сторону роботизации.
1: А когда это может произойти, по вашим оценкам? 5, 10, 15, 20 лет?
0: Надеюсь, что гораздо быстрее.
1: Вот это интересно. То есть перспектива 1-2 лет вполне реальна?
0: Ну, конечно, ни одного и ни двух, и, вы знаете, вообще в таких вопросах можно говорить, что будет, но нельзя говорить, когда будет, потому что очень просто сесть в лужу. Вот, непредсказуемость и случайность, конечно, очень высоки, особенно сейчас, в времена турбулентности, но то, что это наша очевидная перспектива, вот, я готов спорить.
1: Понятно, спасибо. С нами на связи был гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, преподаватель финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Все-таки стоит, видимо, задуматься о безусловном базовом доходе, причем уже в ближайшее время.
2: Посещаемость легальных казино в России упала впервые за 5 лет.
1: Пока мы думаем о безусловном базовом доходе, с этим совсем тяжело, видимо.
2: РБК ознакомился с данными отраслевой ассоциации «Айрис» и выяснил, что российские горные зоны по итогам лета этого года приняли почти 716 тысяч посетителей, и это на 4% меньше, чем за июнь

0: август прошлого года. Падение посещаемости горных зон в летний период фиксируется впервые, как минимум, с 2021 года. Что же случилось? Будем разбираться вместе с медиаобозревателем РБК Евгенией Стоговой. Она присоединяется к нашему эфиру. Женя, доброе утро. Неужели россияне стали менее азартными?
1: Крайне вряд ли россияне стали менее азартными. Все-таки обычно, наоборот, спрос на такой досуг, как букмекеры, лотереи и казино в период какого-то кризиса, турбулентности и нестабильности растет. Здесь сыграли свою роль совершенно другие факторы, которые, возможно, как бы напрямую связать было бы тяжело, но на самом деле все буквально и абсолютно логично. В первую очередь, это транспортная доступность. Все-таки у нас все горные зоны находятся достаточно далеко от населенных пунктов. И туда просто элементарно тяжело доехать, особенно когда обостряется топливный кризис, обостряется ситуация с бензином. Буквально заправиться и потратить 2 часа в одну сторону и потом 2 часа в другую сторону оказалось доступно не всем. Ну и во вторую очередь сыграла свою роль ситуация с общим падением внутреннего туризма по стране. Я напомню, что крупнейшая горная зона находится рядом с Сочи, а турпоток в этот регион упал на 14% по официальным данным. На 11% сократился турпоток в Калининград. Там тоже находится одна из крупнейших горных зон.
2: Евгения, короткий вопрос, короткий ответ. Означает ли это, что легальные казино в России будут закрываться в ближайшее время?
1: Я думаю, что нет. Будут. Они найдут точки роста, будут развиваться. Крайне вряд ли, что будет прям закрытие.
2: Спасибо. С нами на связи была медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова. О трудностях, с которыми столкнулись легальные казино в России, но рынок все-таки устоит, полагает Евгения.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Качественный ремонт может повысить стоимость вторичной квартиры до 47%. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН, изучив зависимость цены от типа отделки в 40 крупнейших городах России. Косметический ремонт – это база. В квартиры с ним можно заселиться сразу. И цена квадратного метра в квартирах с таким ремонтом в среднем по стране составляет 137 тысяч рублей. Евроремонт добавляет 21% к этой сумме. И цена возрастает до 166 тысяч. А дизайнерский ремонт дает премию в 47%. Средняя цена таких квартир достигает 201 тысячи рублей за метр по всей стране. Разница в наценке сильно зависит от города. В Москве евроремонт дает всего 10% к цене. В Подмосковье уже 30%. Наименьшая наценка за евроремонт в Набережных Челнах всего 6%. А наибольшая в Рязани, где цена вырастает на 38%. В Санкт-Петербурге евроремонт добавляет 24%. Дизайнерский ремонт особенно ценят на юге. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре квартиры с ним дороже квартир с косметическим ремонтом на 66-69%. В Москве разница скромнее – 27%, а в Томске – 28%. За год цены на квартиры с косметическим и евроремонтом выросли на 11% по всей стране, а с дизайнерским – на 9%. Спрос на более доступные варианты обычно выше, поэтому они дорожают быстрее. В результате разрыв между типами ремонта немного сократился. Если год назад дизайнерский ремонт давал премию 50%, то сейчас 47%. Эксперты предупреждают продавцов. Качественный ремонт перед продажей может как повысить цену, так и ограничить круг покупателей. У всех разное представление о прекрасном, и даже самый выигрышный дизайн может оттолкнуть потенциального покупателя, который предпочитает сделать ремонт по своему вкусу. Так что перед тем, как вкладываться в дорогую отделку, стоит взвесить, кому вы собираетесь продавать квартиру и в каком районе она находится.
5: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. РБК в цифрах.
7: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе. Старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от средневековья и ренессанса до пышного рококо.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням. Повышайте качество жизни на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
2: Цифровой просчет. В 1975 году инженер Kodak Стив Сассон собрал первую в мире цифровую камеру. Она весила почти 4 килограмма, записывала черно-белый снимок с разрешением всего 0,1 мегапикселя, а его сохранение занимало 23 секунды. В Kodak понимали, что технология однажды изменит фотографию, но был риск. Цифровые камеры могли уничтожить главный источник дохода компании – фотопленку и ее проявку. Вместо того, чтобы развивать собственное изобретение, Kodak еще долгие годы делала ставку на привычный бизнес. За это время цифровая фотография стала массовой, а лидерство постепенно перешло к конкурентам. В начале 90-х Kodak оставалась одной из самых дорогих компаний США, а ее рыночная стоимость превышала 30 миллиардов долларов. Спустя два десятилетия, в 2012 году, компания подала заявление о банкротстве. Kodak первой увидела будущее фотографии, но зарабатывать продолжала на ее прошлом.
3: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Ведь утро в столице, в студии Павел Потапов. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли после атаки БПЛА на Новороссийск, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее сообщалось о возгорании на предприятии в этом городе после падения обломков беспилотника. За ночь системы ПВО сбили 596 дронов над российскими регионами, рассказали в Минобороны. Спасатели сегодня утром возобновили поиски альпинистов, пропавших после схода лавины в горах Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в главке МЧС по региону. Накануне спасательная операция была приостановлена из-за непогоды. По последним данным, после схода лавины погибли 13 человек, 6 пострадали, судьба еще 4 остается неизвестной. Как уточнили в Росгвардии, часть погибших — представители этого ведомства. Межправительственный меморандум России и Индии о сотрудничестве в развитии Северного морского пути может быть подписан до конца года, сообщил в интервью Интерфаксу первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, в перспективе объем российско-индийского грузооборота через СМП ежегодно может достигать 5 миллионов тонн. Власти Норвегии пытались скрыть поездку Владимира Зеленского в Осло и его присутствие на похоронах короля Харальда V, сообщила газета Дагблада. Журналисты заранее направили запрос в норвежский МИД. В ответ ведомство сослалось на канцелярию премьер-министра королевства, которая отказалась комментировать этот вопрос. Исследователь из Anthropic Джейкоб Коксон уходит из ИИ-индустрии, опасаясь, что гонка технологических корпораций приближает мир к точке невозврата и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце следующего года, пишет Wall Street Journal. 27-летний математик из Великобритании отмечает, что его коллеги все чаще описывают текущую траекторию развития создаваемых ими технологий фразами вроде «критическая точка» и «эндшпиль». Газета отмечает, что математик и айтишник планируют изучать поэзию.

0: радио. Больше новостей на сайте РБК.
1: В эпоху бушующего ИИ единственным утешением являются стихи. Выходит именно так. Утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. В прозе прямо сейчас посмотрим, что происходит на рынках этим утром. Есть ли все-таки движение наверх? До этого мы наблюдали все-таки такую корректировку вниз, как мне кажется.
2: Доброе утро. Действительно, индекс Мосбиржи на утренней сессии ушел в минус. Сейчас снижение почти на 0,5%, 2268 пунктов. Следим за геополитической повесткой. Ждем заседания Центробанка по ставке. Оно состоится в эту пятницу, 11 сентября. Нефть дорожает. Brent уже вплотную подобралась к отметке $100 за баррель. Напряжение на Ближнем Востоке снова нарастает. Подробнее об этом поговорим совсем скоро. Рубль обновил максимум к юаню с конца августа. Поддержку ему оказывают дорогая нефть, рост экспортной выручки и сокращение покупок валюты со стороны Минфина. На межбанке сейчас доллар 85,90, евро 99,95.
1: В этом часе в нашем эфире. Говорить о полном восстановлении логистических центров, маркетплейсов пока рано, заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Разбираемся, какие издержки в связи с этим ждут и селлеров, и сами электронные площадки. Стало известно, что принц и принцесса Уэльские отдали своего ребенка учиться в Итон. Для нас это повод поговорить с единственным русским профессором Итона Петром Резниковым, как устроено обучение в элитных пансионах, узнаем. Ну, а прямо сейчас тема, которую можно сформулировать персидской пословицей. На русский, если перевести, будет звучать следующим образом. Путь к истине не имеет конца. Каждый шаг открывает новую даль.
3: Утро вне конкуренции.
2: Видимо, речь идет о конфликте на Ближнем Востоке. Там очередной виток эскалации, как мы уже упомянули. США и Иран с субботы обмениваются ударами. В ночь на среду Штаты уничтожили 5 иранских танкеров. Иран в ответ атаковал базу Муфафак Салти в Иордании, 2 американских эсминца и 8 нефтяных танкеров в Персидском заливе. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке? Изменило ли применение баллистической ракеты для удара по авианосцу США баланс сил? Узнала Далила Цельбель, она с нами в студии. Далила, что происходит, какова сейчас обстановка в регионе?
4: Обстановка весьма напряженная. Иран утверждает, что нанес удар по эсминцам DDG-119 и DDG-53, которые вооружены крылатыми ракетами системы противовоздушной обороны «Иджис» с помощью баллистических ракет. Но здесь отметим, что формулировки иранские нередко оказываются чуть более, скажем, бравыми и смелыми, чем все обстоит на самом деле, поскольку, например, в субботу Иран испытал новую противокорабельную ракету над авианосцем ВМС США. Но, правда, потом выяснилось, что авианосец, как отметили в самих Штатах, уклонился от удара, и в итоге никто не пострадал. Но при этом Wall Street Journal сообщает, что, несмотря на то, что никаких разрушений не было, США теперь опасаются, что Тегеран применяет более совершенное оружие, которое якобы и даже якобы может получать некоторую помощь от России и Китая. Госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с журналистами в Колумбии, отметил, что если Иран продолжит нападать на американские танкеры, то просто потеряет свои.
5: Иран продолжает пытаться атаковать корабли ВМС США. Каждый раз, когда они делают это или пытаются, они будут терять танкеры.
1: Нужно еще представлять, что такое флот Исламской Республики Иран. Это преимущественно небольшие корабли, небольшого радиуса действия, которые очень сложно в принципе атаковать, а также малые подводные лодки. То есть пока США используют авианосцы и эсминцы, более крупные единицы, у Ирана флот выстроен по-другому. Поэтому очень интересное заявление Джей Ди Венса. А что пишут мировые СМИ по этому поводу?
4: Как отмечает иранское агентство Мехр, Иран сейчас меняет уравнение войны и переходит от риторики к практическому сдерживанию ВМС США. И в Пентагоне, как отмечает агентство, уже якобы осознали, что привычная США тактика морской блокады уже просто не работает. Американская Conversation пишет, что угроза США поразить американские военные корабли усовершенствованной баллистической ракетой знаменует новый и потенциально более опасный этап в конфликте. Иран, как пишет издание, отходит от стратегии, когда он просто в ответ на атаки США наносит удары по американским объектам и все больше пытается не сдерживать эскалацию или отвечать на нее, а наоборот ее провоцировать. Как отмечает Conversation, война сейчас оказалась в таком замкнутом круге. Сначала мы видим эскалацию, потом дипломатию, потом какое-то соглашение, но потом снова эскалацию и затем очередной виток дипломатии.
1: Далее, Каждый шаг открывает новую даль. Да,
2: мы видим, что цены на нефть растут, уже практически Brent подобралась к отметке 100, а как это все

0: страдает больше, чем любая другая в регионе. В Иране сейчас два лагеря. Первый, и это правительство, выступает за переговоры. Кажется, поэтому и катарская сторона еще не потеряла надежду и надеется вернуть Иран и США за стол переговоров.
1: Мир-то все-таки будет или нет?
2: СМИ в этом очень сомневаются. Издание «Тайм» пишет, что переговоры зашли в тупик, и Иран надеется еще потянуть время и дотянуть до той точки, когда энергоносители будут стоить так много, что это будет в итоге, опять же, стоить, простите за тавтологию, Дональду Трампу и его политической репутации. А Foreign Affairs пишет, что США просто не могут задушить Иран, поскольку иранские власти уже адаптировались к американским санкциям и экономическому давлению.
1: Спасибо, это была Далила Цельбель. Отметим, что Иран заявлял, будет некая запретная зона в Ормузском проливе, новая. Причем начинаться она будет от линии блокады ВМС США, где бы она ни проходила, и будет простираться до некоторых частей Персидского залива. Что важно, чтобы портовая инфраструктура оказалась под защитой. Именно эту цель и преследует Тегеран. К этой теме еще будем возвращаться через пару минут. О том, что Минпромторг не торопится ремонтировать сгоревшие склады. Почему?
3: Реклама. T-Private – это ваши инвестиции в качество жизни. Состоятельные клиенты T-банка могут получить кэшбэк до 20% на все услуги в клиниках Европейского медицинского центра. Медицина мирового уровня и сервис частного банкинга теперь в единой программе. Она подойдет тем, кто ценит свое время и инвестирует в качество жизни на десятилетия вперед. Срок акции и кэшбэк 20% на медицинские услуги в клинике ЕМЦ клиентам Private с 25 февраля 2026 до 31 декабря 2026. Для совершеннолетних физических лиц с действующей картой АО «Т-банк» с подключенным сервисом Private и суммой неснижаемого остатка на счетах от 100 миллионов рублей. Компенсация 20% от стоимости покупок, но не более 100 тысяч бонусных единиц программы лояльности карты за весь срок. АО «Т-банк». Подробности про программу управления здоровьем от T-Private и ЕМЦ можно узнать на tbank.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
5: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: 9.11 в Москве. Говорить о полном восстановлении логистических центров маркетплейсов, пострадавших при атаках ВСУ, пока рано, заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Что это значит?
3: Утро вне конкуренции.
2: Вообще, надо сказать, что действительно рынок меняется. В прошлом часе мы рассказывали, что РБК удалось подтвердить. Страховщики стали чаще отказывать владельцам складов в покрытии рисков от террористических атак. А цены на аренду готовых площадей в Москве упали уже на 13% по сравнению с прошлым годом. Что же теперь делать? Попробуем разобраться вместе с основателем логистического центра «Энтранслаб» Марией Никитиной. Она присоединяется к нашему эфиру. Мария, доброе утро. Если спрос падает, значит ли это, что склады можно не восстанавливать?
6: Доброе утро. Я думаю, что какая-то выверенная политика здесь, такая, скажем, осторожная, все-таки должна присутствовать. То есть неверно сейчас броситься сразу восстанавливать действительно то, что было, потому что на рынке естественным образом шел процесс снижения спроса. Я думаю, что сегодняшние атаки ведут не только к тому, что снижается объем логистических складов и площадок, но поменяется характер этого спроса. Когда меняется характер спроса, значит, мы должны там приостановиться и подумать, какого рода склады и кто будет основными инвесторами в эту недвижимость и как она будет как бы воспроизводиться. Общие издержки, безусловно, будут расти. Ну вот, там, условно, компенсировать сейчас потери и восстанавливать все то же, что было, на мой взгляд, вот так вот, огульно, это не...
1: То есть все будет меняться. Мария, Роман Чекушев говорит, до конца года компании и власти будут оценивать вообще целесообразность восстановления тех или иных объектов. А каков завтрашний день тогда для логистики, для электронной коммерции, если небольшие склады?
6: Во-первых, активно идет перестройка. Ну, рынок был профицитен, надо сказать, и это на рынке чувствовалось. Падали ставки, падал спрос,

0: и так далее. Сейчас рынок активно перестраивается. Уже за апрель 45% выросли поставки со складов непосредственно сейлеров, и это будет расти. Спрос на эту недвижимость вырос в 10 раз, а это совершенно другого характера и помещения, и склады.
1: А на ценах как это отразится для покупателей, для потребителей, если кратко?
0: Это зависит. То есть на старте, да, цены, конечно, будут расти, потому что это все равно новое строительство и новые инвестиции. И высокие ставки на рынке, они будут влиять на то, что цены пойдут вверх. Но по мировой практике, например, там сегодня Озон, наоборот, стремится как раз к более мелким складам и считает, что поставки с них быстрее, а значит, эффективнее. То есть со временем это может дать положительный эффект суммарный.
1: Спасибо. Стало яснее. С нами на связи была основатель логистического центра N-Translab Мария Никитина. Ничего, может быть, нового, потому что многие уже говорили о том, что небольшие склады, причем зачастую иногда либо в пункте выдачи заказов, либо у самих селлеров, это будущее электронной коммерции. 9 часов 14 минут в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Сегодня новая презентация Apple. Ждем первый складной iPhone и несколько других новинок. Для нового гендиректора корпорации это дебют. Расскажем, чего ждать уже через 15 минут. Госсекретарь Марко Рубио заявил о возможности в ближайшие недели разработать план дальнейших инициатив для возобновления переговоров по мирному урегулированию. Если простыми словами, постараются организовать трехстороннюю встречу России, США и Украины. Инвесторов, впрочем, не сильно впечатлило это заявление.
1: Государство не готово тратиться на восстановление складов. Расскажем о том, на что точно готово потратиться. Инвестиции из Фонда национального благосостояния в августе оказались больше, чем за всю первую половину года. В последний месяц лета 190 миллиардов рублей, кстати, по свежим данным Минфина. Все почему? Решения в области авиации здесь главные. Во-первых, средства, вложенные в облигации госкорпорации Ростех, 70 миллиардов рублей на расширение производства. А во-вторых, инвестиции пошли на облигации проекта льготного лизинга отечественных воздушных судов. Здесь 115 миллиардов. Но такая динамика не будет долгосрочной, так как вложения эти были запланированы, рассказал Александр Кудрявцев, обозреватель РБК Анна Гальчева.
3: Такие инвестиции из Фонда национального благосостояния, как правило, бывают неоднородны, говорят эксперты. Прогнозировать, что такой же объем сохранится и в следующих месяцах, и до конца года нельзя. Однако при этом экономисты отмечают, что, как правило, во втором полугодии расходование средств может ускоряться, увеличиться.
4: Как рост инвестиций может повлиять на планы Центробанка?
3: Инвестиции ЦНБ, они идут в акции и облигации, и это увеличивает рублевую денежную массу. Минфин покупает бумаги, а компании получают за них рубли, и эти рубли сразу идут в экономику. Такой рост денежной массы в целом, в теории, он является проинфляционным фактором. И Банк России учитывает это, в том числе принимая решения по ключевой ставке. Но, как говорят опрошенные РБК, эксперты, такой вклад инвестиций данных из ФНБ в рост денежной массы, он краткосрочный, и он серьезного влияния на денежно-кредитную политику ЦБ оказать не должен. И, кроме того, этот прирост денежной массы должен нивелироваться за счет планового зеркалирования инвестиций, которые проводит Банк России. То есть он продает валюту, зеркалируя инвестиции Минфина.
4: Такая динамика может повлиять на курс рубля? Если да, то как?
3: Теоретически, да. Потому что операции зеркалирования проводятся на внутреннем рынке и могут влиять на курс рубля. То есть, если Банк России продает больше валюты, то рубль может укрепляться. Если меньше, то ослабляться. Но, как говорят эксперты, даже с учетом этих больших инвестиций в августе, это небольшая величина, и она не должна значимо влиять на рубль.
1: Стоит добавить, что полный разбор этой темы, этот и другие эксклюзивы, как и всегда, в подписке РБК прямо сейчас доступен вашему вниманию. Но инвестиции бывают разные. Бывают инвестиции в промышленность, а бывают инвестиции в образование. И последние, как считают многие миллиардеры, это лучшее, что может быть.
2: Действительно, чтобы стать крутым инвестором, хорошее образование не помешает. Вот, например, принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин отдали своего ребенка учиться в Итон. Это самый престижный частный пансион в Англии. Вчера СМИ облетела фотография. На ней члены королевской семьи под дождем провожают школу 13-летнего принца Джорджа.
1: Все улыбаются при этом на фото.
2: Ему предстоит не только учиться, но и жить. На территории колледжа BBC уточняет, что услуга стоит 65 тысяч фунтов в год. Это примерно 7,5 миллионов рублей.

0: рублей. И вот в программе «Да или нет» сегодня разговор с единственным русским профессором Итана Петром Резниковым. О том, зачем рвать тетради детей мировой элиты, узнала Надежда Сережкина.
1: «Да или нет».
2: Это место, из которого вышли 21 британский премьер-министр. В чем дело?
3: Был такой великий просветитель Константин Дмитриевич Ушинский. Он говорил, что нельзя сделать гоголевского городничего честным чиновником при всем его образовании. И также не будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии и политической экономии, он все равно останется весьма вредным для общества. Поэтому образование без воспитания — это страшная вещь.
2: Давайте попробуем озвучить три лучших практики, которые есть в Итане.
3: В Итане изначально, так как это независимое учебное заведение, мы не должны следовать требованиям там, Министерства образования. То есть у нас есть возможность воспитывать свободномыслящих и одновременно ответственных лидеров. Со свободой приходит и ответственность, и поэтому мы им разрешаем выдвигать любые инициативы. Например, если ребенок хочет создать какой-то клуб, которого нет, или какую-то спортивную секцию, он должен собрать 10 других желающих и объединить их, организовать оплату, найти этого преподавателя или тренера, и все это курировать самому.
2: Вот, например, ребенок регулярно опаздывает. Что делаем?
3: Существует там ряд, в Итане называются билетов разного цвета. В Итане, вы знаете, очень такая помпезная форма, фрак, бабочка, туфли должны быть почищены. За любое нарушение формы преподаватель может остановить школьника и выдать ему белый билет. Если он получает такой билет, он должен подняться на час раньше всех, то есть в 6 утра, а не в 7, полностью одеться, как положено, по форме, и прийти на главную площадь и доложить менеджеру смены в полной одежде, что он явился. Его проверяют, и если он одет с иголочки, как положено, его отпускают. Нарушение этики, например, нагрубил там преподаватель, выдается другой билет. Студент должен с этим билетом на каждом уроке давать его преподавателю на подпись. И в конце дня сдает его хаузмастеру. Если там все учителя написали, что он вел себя достойно, его снимают. Если домашнее задание было выполнено недостаточно хорошо, то этот билет может продолжаться, так сказать, еще там день или два или три. Есть еще система, которая называется rip, от английского глагола рвать. Это когда наш молодой человек недостаточно хорошо по своему уровню сдал тест или домашнюю работу, то преподаватель надрывает сверху эту работу и возвращает ее студенту. Это редкое наказание, но оно очень эффективно. Вы знаете, я могу рассказать очень смешную историю. Это было примерно в середине 19 века. Вот тогда в очереди выстраивались мальчики, которые попадали в список за наказание или за какую-то хорошую работу и получали похвальные карточки, которые должен был подписать директор. И вот, значит, в пятницу директор одного вызвал, отлупил розгами, второго вызвал, отлупил розгами, третьего. Ну и заходит следующий, и директор, ничего не спрашивая, начинает лупить следующего. Тут начинает плакать молча, говорит: «А что ты плачешь?» Он говорит: «Я вообще-то пришел, чтобы вы подписали мне похвальный лист». По-русски попал под раздачу.
2: И смех, и грех, честно скажу. Слышала, что до сих пор в качестве наказания надо переписывать латинские гекзаметры. Правда или миф?
3: Да, есть такая вещь, называется паэна. Значит, обычно переписывали, там выдавали кусок там Вергилия, Горация или Овидия. И если они делали хоть одну ошибку, их заставляли это делать повторно. Я, например, не давал. Зачем мне давать моим студентам Вергилия, там, Горация, Овидия? Если они там завалили тест, я им давал писать по две строчки каждое слово, в котором они сделали ошибку. Если они дерзили, а дерзят они крайне редко, то можно было написать, например, по-русски: «Я никогда не буду грубить Петру Владимировичу». И так он написал там целую страницу. Физические наказания отменили полностью, по-моему, в 1984 году. То есть я работал с преподавателями, которые мне еще показывали свои там сланцы, тапочки, которыми они лупасили студентов.
2: Ну, звучит, честно говоря, кровожадно. Вопрос про то, что у молодых людей часто бывает высокий уровень дерзости. И вот здесь вот какой одной фразой по-итански можно спустить с небес на землю ребенка?
3: Ну, наверное, я бы сказал: «You're up to no good». Ты клонишь не в ту сторону. Итан всегда больше, чем любой ребенок, включая наследных принцев. Когда ты учишь таких детей, ты к ним можешь обращаться по фамилии, а они к тебе всегда обращаются там «сэр». Я своих там приучал называть меня Петр Владимирович, ну, в учебных целях, чтобы они понимали там, как работает система русских имен. То есть изначально ты всегда на ступеньку выше. Кстати, по поводу ступеньки, в Итане есть библиотека, когда все выходят после планерки, если

0: они хотят с тобой поговорить, они не имеют права подняться на эту ступеньку. То есть даже физически они стоят на одну ступеньку ниже.
1: Знаменитые выпускники Итона неукоснительно соблюдали правила? Да. Или нет?
0: Нет. Молодые люди изначально настроены на то, чтобы эти правила нарушать. То, что в Итоне система позволяла гибко на это реагировать, они выходили в жизнь хорошо подготовленные, чукчи снег продадут, добиваются многого благодаря своим мягким навыкам.
2: Да или нет? Фотографии, которые накануне распространились по этому поводу, где, собственно, родители 13-летнего принца Джорджа, принц и принцесса Уэльские ведут своего сына, второго в очереди на британский престол, в Итон под проливным дождем. Но что интересно, сам принц Уильям без зонтика идет. Он сложил его и демонстративно несет его в руке, а в то же время как будущий второй по очереди уже наследник вместе с мамой идет как раз укрытый от дождя. Все улыбаются, кстати, у всех хорошее настроение. Фотографии такие светские, строго подчеркнутые. Кстати, обращаться к Джорджу надо по не иначе, как «Королевское высочество». Фраза «Королевское высочество к доске» в мои школьные годы звучала как издевательство.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «Ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню ту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка не враг и не манипулятор, он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
3: По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.

0: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
1: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой.
3: Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы
2: до игр и концертов.
3: Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает.

0: выкладывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
1: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. 4 человека погибли, 29 пострадали в результате атаки беспилотников на Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Повреждения зафиксированы в 3 частных и 5 многоквартирных домах. Также пострадало здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать все оперативные и спасательные службы. Минувшей ночью, по данным Минобороны, российское ПВО сбило 596 беспилотников над регионами. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в горах в Кабардино-Балкарии. Общее число погибших при этом выросло до 13 человек, сообщили в главке МЧС по региону. Открытое горение на складе в подмосковном Щелково ликвидировано, сообщили в Мособлпожспасе. Произошло частичное обрушение кровли, а также была угроза распространения пламени на электроподстанцию и на соседнее складское помещение. Площадь пожара составляла 1800 квадратных метров. Россия и Индия активно сотрудничают по ракетному двигателестроению, пилотируемой космонавтике. Также обсуждается взаимодействие в области космических исследований, заявил Интерфаксу первый вице-премьер Денис Мантуров. В частности, российские предприятия поставляют скафандры, кресла экипажа, иллюминаторы и другие изделия в рамках индийской пилотируемой программы «Гаганьян». Популярное американское ток-шоу Джимми Киммела может закрыться после 24 лет в эфире. Контракт комика после 2027 года продлевать не планируют, сообщает издание Page Six, ссылаясь на источники. Инсайдеры говорят, что этот шаг вряд ли связан с конфликтом Киммела с американским президентом Дональдом Трампом, а скорее объясняется тем, что руководство телеканала ABC предлагает своим ведущим досрочный выход на пенсию в рамках реструктуризации и сокращения расходов по всей компании. Накануне у шоу стартовал новый сезон. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Киммел действительно достаточно часто шутил над Дональдом Трампом. Я просто напомню пару случаев. В 2017 году Киммел вел церемонию вручения премии «Оскар». В это время он держал в руках смартфон и шутил, что волнуется. Церемония идет больше 2 часов, а Дональд Трамп ничего не написал об этом в социальных сетях. В итоге Киммел написал сам «Ты не спишь» и вывел это сообщение на экран. Ну и есть еще более жесткая шутка. В одном из монологов Киммел показал видео, где журналистам за кадром Трампа выражает соболезнования в связи с убийством активиста Чарли Кирка. Трамп в ответ начал говорить о строительстве нового бального зала в Белом доме. Киммел саркастично заметил: Трамп на 4-й стадии горя, а именно строительстве.
2: Утро вне конкуренции.
1: А в следующей теме не до шуток, как мне кажется.
3: Чего еще мы сегодня ждем с нетерпением? Анонса новой яблочной техники. Сегодня в 8 вечера по московскому времени, как мы уже говорили, публике могут представиться новый iPhone и нового CEO Apple Джона Цернуса. Зачем следить и зачем именно следить этим вечером, расскажет Кирилл Леонов, он с нами в студии. Кирилл.

0: ты себе купишь что-нибудь из яблочной продукции?
1: Примкнешь к яблочникам?
2: Ну, тут на самом деле сложно. Я рассматриваю пока фолд-версию, как и все в ней заинтересованы, как и Иван Звягин час назад сказал, что это самое интересное, что нас ждет. Ну, а инсайдеры уже оценили дизайн нового складного айфона, и в целом он не отличается от аналогичного Самсунга, только знак бренда на обороте. Я напомню, что для Самсунга фолд еще с 2019 года, как и флип, являются флагманами, и эту технологию, можно сказать, Apple позаимствовал. Посмотрим, как они ее улучшат, если это произойдет. Ну, а к моему сожалению, вероятно, мы не увидим новые наушники с камерой и нейронкой, которая считывает окружение. По крайней мере, так считает главный редактор itzin.ru и автор подкаста For Geeks Сергей Кузнецов.
3: Мы ждем 18 Pro и 18 Pro Max. Есть большой вопрос, будет ли обычный 18 iPhone. Скорее всего, нет. То, что говорят инсайдеры, также мы ждем складной iPhone, как он будет называться, либо 18 Ultra, либо 18 Fold. Пока что все инсайдеры сходятся в том, что больше ничего мы не увидим. Может быть, обновят часы, время для наушников как будто еще не пришло, хотя мы видели слухи о том, что будут наушники с камерой, которая сможет снимать и с помощью искусственного интеллекта подсказывать вам, что вокруг вас происходит. Но пока, на мой взгляд, их нам не покажут. Дизайн, скорее всего, тоже не поменяют. Ну, а 18 Pro и 18 Pro Max, с учетом того, что памяти в мире проблемы сильно подорожают, 20% можно смело ожидать.
0: Наверное, самый главный вопрос, который волнует поклонников яблочной продукции, когда же ждать новый iPhone в России?
2: В теории заказать его можно будет уже через день, но по заоблачным ценам. По параллельному импорту в Россию он, скорее всего, приедет уже через неделю после презентации, но чтобы он опустился до стоимости, заявленной производителем, все равно придется подождать минимум месяц, объяснили мне эксперты. А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул, что сегодня мы следим за динамикой цен.
4: Самое главное, что нужно увидеть в презентации, не то, что будет говорить Джон Тернос или другие топ-менеджеры компании, а то, какими будут цены. Цены на айфоны, текущие прошлых лет и другие продукты, связанные с айфонами, компания Apple не поднимала. Сейчас она во время презентации должна это сделать. Предположение, которое ходит, что цены увеличатся на $250-$300, я думаю, что они ошибочны. И сам для Apple оптимистичным сценарием они смогут задержать цены и поднять их примерно на $100-$150. В этом случае они сохранят свои продажи.
1: Впрочем, Эльдар Муртазин, как известно, очень часто ведет мероприятия, связанные с конкурентом Apple в России, связанные с презентацией и объяснением модели, это чтобы понимать. А что все-таки со спросом происходит? Россияне все так же хотят себе яблочную технику или есть уже здесь какие-то изменения?
2: Изменения здесь есть и тенденция на снижение. Спрос уменьшается, хотя это пока мы можем судить только по поисковым запросам россиян на крупнейших маркетплейсах. На Wildberries, например, спрос на iPhone за последний квартал сократился почти на 20%, причем снижение затронуло модели от 17-го iPhone Pro Max и до 14-го iPhone, то есть довольно до старых версий. Ну а для радио РБК Wildberries провели отдельные подсчеты и привели несколько трендов. Телефоны на операционной системе Android все еще покупают чаще, но тенденция сдвигается в сторону дорогой техники, объяснил представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
5: Динамика продаж iPhone на Wildberries, например, в Москве в августе по сравнению с августом прошлого по-прежнему значительно выше, чем продажа смартфонов на Android. По общей сумме продаж продукции Apple значительно опережает Android, хотя по количеству проданных аппаратов последние обгоняют iPhone более чем в два раза, так как средняя цена на iPhone значительно выше, чем на Android-телефоны. При этом мы фиксируем рост продаж смартфонов вне зависимости от операционной системы. Но если, например, продажи Android по доле от общего объема выросли на 70% к августу, то продажи по доле от общего объема iPhone выросли в 5 раз. Такой рост объясняется не только эффектом относительно низкой базы прошлого года, но и конкурентными условиями продажи на площадке. Потребительский фокус на Wildberries смещается в сторону более дорогих смартфонов, но при этом смена смартфонов сейчас происходит реже.
0: Презентация Apple в каком-то смысле станет исторической. Впервые новинки представит новый гендиректор Джон Тернус. Чего от него ждать?
2: Важно сказать, что Джон Тернус — это инженер, и про него мало чего известно. Например, на его страничке в LinkedIn почти нет информации, так что можно сравнить его с неким троянским конем в яблоках. Ну а Тим Кук скорее был бухгалтером, и, как мы знаем, он многое копировал у конкурентов. А вот работу Джона Тернуса мы сможем оценить скорее года через полтора. После первого показа делать выводы поспешно, сказали мне эксперты.
1: Спасибо. Это был Кирилл Леонов, который, к слову, пользуется конкурирующим будущей для Apple продукции, чтобы вы понимали, материал был максимально беспристрастный. Но напомним, что сегодня в программе «Что это значит?» вечером в 20:00 по Москве прямая трансляция одномоментно с тем, что происходит в Купертино. Будем мы здесь рассказывать о новинках, которые Apple представит. Наверняка все узнаете первыми, буквально из первых уст. Иван Звягин, который занимается технологиями у нас на РБК, все расскажет подробнее. Он уже

0: давал нам некий анонс, пока говорил, что ожиданий много, а вот что из этого оправдается, это вопрос открытый. Через минуту 40 секунд будем рассуждать о том, почему кандидаты в депутаты вдруг стали накануне выборов такими забывчивыми.
1: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
0: 9:40 в Москве. Мы часом ранее рассказывали, что в мире кризис памяти. Говорили мы об облачных хранилищах, конечно, всего, но неожиданно, знаете, выяснилось, что у этой темы может быть и другой поворот. Об этом прямо сейчас.
1: Утро вне конкуренции.
9: Центр избиркома проверил декларации кандидатов в депутаты и указал, что некоторые активы они забыли упомянуть. Так, например, один из народных избранников запамятовал, что в Москве у него 407 земельных участков. Но организаторы парламентских выборов исправили это недоразумение. Что же еще забыли задекларировать кандидаты в депутаты, узнал Руслан Айнединов. Он с нами в студии. Руслан, что там еще происходит в декларациях депутатов?
10: Да, начнем с «Единой России». Ее называют самой дисциплинированной партией. Кандидаты из «Единой России» подали декларации еще 21 июля. Всего о своем благосостоянии отчитались 56 губернаторов и 220 депутатов Думы, включая ее руководство. Ошибок в декларациях единороссов крайне мало, всего 12. И чаще всего они касаются акций, пифов или долях в компаниях. Например, депутат Астраханской областной думы Евгений Апостолов не указал доход в 11,5 миллионов рублей от процентов по вкладам. А депутат Заксобрания Ростовского области Виктор Халын не указал долю в инвестиционном фонде недвижимости общей стоимостью в 12 миллионов рублей.
0: Возможно, это мелочь. Что еще?
10: 97 членов федерального списка партии «Коммунисты России» в своих декларациях заявили о полном отсутствии денег и имущества. Вообще ноль. Но Центральная избирательная комиссия выявила, что у 164 кандидатов деньги на счетах или хотя бы пенсия все-таки есть, а также квартиры и земельные участки. И все это не задекларировано. Аналогичные нарушения зафиксировали и в КПРФ. Кандидат в президенты России на выборах 2024 года Николай Харитонов забыл задекларировать долю в праве на земельный участок под квартирой в Краснодарском крае. Общая площадь участка около 2000 квадратных метров.
0: Легко не заметить, так?
10: Еще одну земельную ошибку зафиксировали у депутата Владимира Кашина. Оказывается, ему принадлежит нежилое здание в Москве площадью около 100 квадратных метров. Я дозвонился до Николая Харитонова с вопросом, а как такое возможно? Он ответил за всех.
11: Может быть, человек по ошибке, может, он, ну, не предвидел, не предусмотрел, да и соответствующие службы могли вовремя не подсказать, не поправить. Может, человек забыл. Поэтому надо всегда дать человеку возможность исправить ошибку. Чего скрывать? Помещение до помещения. Со мной никто, товарищи, не делится, у кого какие помещения. Так же, как и меня, никто не спрашивает.
0: Действительно, помещение до помещения. Пара тысяч квадратных метров легко, на самом деле, забыть. Но службы действительно могли бы подсказать. Здесь я солидарен.
10: Ну, ЦИК вообще-то спрашивает. А я отмечу, что незаявленные доли в 6 компаниях нашли у бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Депутат Ольга Алимова задекларировала доход в 9 миллионов рублей, но реальный доход, как оказалось, больше, примерно наполовину от этой суммы. Выбивающийся из колеи ошибок партии КПРФ нашли у московского муниципального депутата Дмитрия Медведева. Оказывается, ему принадлежат иностранные финансовые активы. Например, несколько инвестиционных паев. В частности, Ирландия.

0: Ирландской компании KBA Consulting Management Limited. Она занимается брокерскими услугами по ценным бумагам и управлению фондами, а также депозитарные расписки американских банков Citibank и американской инвестиционной компании Bank of New York Mellon.
1: Ну, хотя иностранные активы сейчас, может быть, и правда лучше не замечать.
0: В ЛДПР лидером по масштабу незадекларированных доходов оказался Александр Ханкеев. Налоговая обнаружила у него доходы на 34 миллиона рублей, а Банк России, ПАИ, инвестиционного фонда на 40 миллионов. Свердловский бизнесмен и участник СВО Владимир Кузнецов. Он не указал доход в 9 миллионов рублей и более десятка грузовых прицепов и полуприцепов. Земельную ошибку у вице-спикера Донецкого парламента Андрея Крамера также обнаружили. Он не указал жилой дом площадью около 300 квадратных метров. Я дозвонился и до него. Все объясняется региональной спецификой.
2: Мы справки подавали о недвижимости, которые скачивали, ну вот которые у нас госуслуги, да, где недвижимость зарегистрирована. А у нас в Донецкой Народной Республике вот Росреестр и Роскадастр, они настолько перегружены, что я документы в том году подал, у меня как бы дом висел как в воздухе, то есть вот он с прошлого года регистрируется, у меня документы были в Донецкой Народной Республике. Пока они вот зарегистрировались в Роскадастре, 5 августа, получается, выдали мне документы о том, что он внесен в Роскадастр. У нас вся республика вот таким образом как бы сейчас в Роскадастр заносится. Это не вскрытие какой-то недвижимости. Ее смысла скрывать нет. Я в этом доме живу, у меня прописка там. У меня документов не было просто российских.
0: Ну и нужно пару слов сказать о новых людях. Вновь кандидат в президенты 2024 года Александр Дованков задекларировал доход в 143 миллиона рублей, но не отчитался о 2 миллионах дохода от процентов по вкладам и об инвестиционном ПАЕ стоимостью еще около 10 миллионов рублей. Аналогичные нарушения нашли у лидера новых людей в Кемеровской области Максима Смирнова. Он задекларировал 6 миллионов, но налоговая нашла еще 34.
1: Обращаемся ко всем кандидатам в депутаты. Проверьте свои банковские приложения, чтобы не попасть в просак.
3: Руслан, ты изучил внушительный список деклараций. А кто проявил особые чудеса забывчивости?
0: Да, пожалуй, это депутат Казанской гордумы, кандидат от «Справедливой России» Сергей Белоусов. Он забыл указать 407 земельных участков в Москве. Угу. В прошлом Белоусов был заместителем председателя комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
1: Интересно совпало.
0: А также первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
1: Есть ли какие-то штрафные санкции, если кандидат в депутаты что-то забывает задекларировать?
3: За забывчивость.
0: Да. Нет, ничего за это не грозит. Согласно закону, передача недостоверных данных в ЦИК не влечет за собой каких-либо санкций, включая снятие с выборов.
1: Спасибо. Все выяснил и подсчитал Руслан Айнединов, но здесь остается только добавить. Внимательнее, конечно, нужно относиться и к своим вкладам, и к своим инвестициям, и к ценным бумагам, к недвижимости. Все-таки можно раз и забыть 400, например, земельных участков или дом площадью 300 квадратных метров. Так не нужно. Внимательность здесь нужна. Впрочем, как и в изучении новостей корпоративных, о которых прямо сейчас нам расскажет Павел Потапов.
4: О чем говорят отрасли?
5: Доброе утро.
4: Финансы.
5: Подорожание аренды жилья в августе охватило большинство крупных городов, сообщили РБК недвижимости и аналитики портала «Мир квартир». В частности, ежемесячные арендные ставки на однокомнатные квартиры выросли на 3,1% до 27 200 рублей. Рост стоимости аренды продлится еще пару месяцев, а затем может снова смениться охлаждением, считают эксперты.
4: Ритейл.
5: Контрагент сети ритейлера одежды «Твое» хочет обанкротить компанию, пишет «Коммерсант». Пока сумма требований истца невелика – 40 миллионов 800 тысяч рублей, но эксперты не исключают, что дело может завершиться реальным банкротством. Об этом говорят частая смена руководства, растущие убытки и закрытие точек. Количество покупок одежды и обуви по всей России сократилось на 10%. Негативный тренд в одежном ритейле усиливается. Это следствие в том числе многолетнего снижения трафика в торговых центрах на фоне желания потребителей сэкономить и перетока покупок в онлайн.
4: Сельское хозяйство.
5: Первые отечественные бананы и папайя готовы к поставкам в сочинские рестораны, сообщили РИА Новости. В фермерском хозяйстве 100 гектар. В коллекции экспериментальные теплицы уже более 20 видов бананов и 2 вида папайи. Эксперимент по выращиванию тропических фруктов еще не завершен. В конце августа в теплице собрали 150 килограммов бананов. Это первый большой урожай в Сочи.
4: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: характерная особенность русского банана, я посмотрел. Через 4 дня после сбора они приобретают желтый цвет и полностью готовы к употреблению, а по содержанию магния превосходят импортные аналоги, утверждает производитель, имейте в виду. Ну, а мы к другим более сложным, наверное, задачам прямо сейчас.
3: Нейросеть от OpenAI нашла решение одной из 7 математических задач тысячелетия. Речь идет о проблеме существования и гладкости решения уравнений.

0: и не на въезд ТОКСа. На сайте компании сказано, что 10 тысяч ИИ-агентов потратили 130 миллиардов токенов. Потом еще 17 часов ушло на верификацию результатов. Математический мир в шоке и напоминает. Говорит, что задача на въезд ТОКСа официально решена рано. По правилам математического института Клея потенциальное решение должно быть опубликовано, пройти как минимум 2 года проверки и получить широкое признание.
1: Как решить задачу на въезд ТОКСа, расскажет Илья Иванов Погодаев, старший научный сотрудник МФТИ, кандидат физики математических наук. Он присоединяется к нашему эфиру. Илья, доброе утро. Не обидно, что нейросеть уже теперь занимается глобальными математическими задачами?
2: Доброе утро. Нет, не обидно, но это прогресс. Жизнь течет вперед, и математики начинают пользоваться новыми инструментами. Пока все-таки вот люди боятся, да, сейчас вся математика закроется, все задачи решат, но на самом деле до этого все-таки еще далеко. Пока даже в этой задаче очень существенная роль именно ученых-исследователей, математиков, которые длительное время работали над этой задачей. То есть, ну, я сейчас вкратце скажу. Да,
1: о чем это вообще, да?
2: Да, это важная задача, она имеет действительно существенное применение. То есть это не то, чтобы какая-то умозрительная математическая проблема. Это касается течения жидкости в вязкой среде, то есть это имеет отношение и к самолетам, да, и там к каким-то, значит, движениям в жидкости, в любой, да, то есть в любой, может быть, в вязкой среде. И существование вот этих решений, ну, например, влияет на аэродинамику там самолетов, да. Когда это уравнение сформулировали, да, и пытались его решить, то казалось, что это нужно сделать для того, чтобы самолеты лучше летали. Но потом пошли немножко по другому пути, там начали проектировать.
1: Выяснилось, что не обязательно решать это уравнение, да, чтобы хорошо летать.
2: Ну да, то есть можно обойти для практических целей, да, сделали аэродинамические какие-то трубы, да, начали ставить эксперимент, потом перешли уже к компьютерным экспериментам, то есть все равно самолеты построили, они все равно хорошо летают. Но тем не менее проблема осталась, и она имеет все равно важное значение. Фактически речь о том, что можно ли с помощью как бы простых условий достичь того, чтобы уравнение там, вот, течение этой жидкости приводило к взрыву, да, то есть к бесконечной скорости. То есть можно ли вот с помощью конечной энергии, да, там в каких-то условиях создать. И там есть несколько случаев в этой проблеме. Один случай, когда без воздействия внешней силы, а второй с воздействием гладкой внешней силы, да, так. То есть когда какое-то ограниченное влияние, не бесконечный удар, а именно вот ограниченное влияние. И вот этот случай гладкой внешней силы, он как раз решен. Он не совсем призовой, да, это не совсем проблема тысячелетия. То есть даже если они сейчас это опубликуют, там миллионы пока не должны дать, потому что это там несколько подслучаев, и вот этот случай, он не призовой.
1: Ну, то есть перепроверять это все равно будут люди, как мы понимаем. То есть не будет того случая, когда все-таки искусственный интеллект заменит всех математиков, всех ученых. Такого момента не наступит.
2: Пока до этого не дошло. То есть пока все известные решения, ну, не почти все известные решения, и самые крупные задачи, которые в последнее время были решены, это прежде всего вот гипотеза Кибиана, вот уравнение на вес ТОКСа, вот этот случай гладкой силы, и гипотеза Кёте в алгебре. Это очень существенные математические проблемы, но все вот эти три были решены построением некоторого контрпримера. То есть люди навели машину на определенный поиск, да, в определенном...
1: Ну, то есть промпт все равно дали люди. Просто у нас стремительно эта тема превращается в очередной выпуск программы НИИ Бейнаровича на радио РБК. Спасибо. Но вроде бы стало понятнее, что без людей все равно никак. С нами на связи был Илья Иванов-Погодаев, старший научный сотрудник МФТИ, кандидат физико-математических наук. Никакой вязкости жидкости в нашем эфире. Воды у нас нет. Прямо сейчас перейдем к анализу спортивных событий. В студии появился Илья Попов.
3: Спорт на РБК.
1: Илья, разгрузи нас немножко, да, сейчас.
4: Очень результативным получился первый игровой день стартового тура нового сезона Лиги Чемпионов. В среднем по 3,5 мяча было забито за один матч. Ну а центральная встреча этого дня завершилась в пользу мадридского Реала, который встречался с Интером и выиграл со счетом 2-1. Сегодня пройдет еще 6 матчей, в том числе с участием клубов, за которые выступают россияне. ПСЖ Матвея Сафонова сыграет с братиславским Слоуном. Ну а Галатасарай, за который теперь выступает Алексей Батраков, в гостях сразится с лиссабонским Спортом. онбордингом. Но в целом, я думаю, что

0: что сегодня тоже стоит ждать много голов, и матчей тоже будет множество интересных.
1: Илья, продолжаем следить за US Open. Что там интересного происходит?
0: Да, россиянка Диана Шнайдер в паре с Элисой Мертенс вышли в 1/2 финала открытого чемпионата США по теннису, но в парном, конечно же, разряде. И вот сегодня их ждет матч уже 1/2 финала, так что они постараются пройти дальше. Ну и также четвертьфинальные встречи сегодня проведут россияне. Карен Хачанов сразится с Александром Блоксом, бельгийцем. Ну а Мира Андреева в женском одиночном разряде встретится с Кори Гауф, которую раньше никогда не побеждала. Все 5 матчей завершились в пользу американки.
2: И со счетом 2 спортивных новости и 0 вопросов от ведущих побеждает спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
3: Технологии и тренды. 5G в России наконец разрешили строить, но увидеть 5-е поколение связи в телефоне еще не значит получить интернет нового поколения. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему российский запуск 5G после 7 лет ожидания рискует остаться точечным и дорогим. Государственная комиссия по радиочастотам разрешила МТС, Мегафону, Билайну и Т2 запускать 5G на частотах, которые уже используются для сетей 4-го поколения, то есть ЛТЕ. И кроме того, каждому оператору бесплатно достается полоса шириной 90 МГц в новом диапазоне примерно от 4,6 до 5 ГГц. Зарубежные базовые станции, установленные до 1 сентября этого года, можно тоже использовать. Затем их должны заменить российскими. Полностью это сделают до конца 2031 года. На бумаге это снимает барьер. Первые коммерческие сети 5G появились в мире еще в 2019 году. Сейчас к ним подключено более 3 миллиардов устройств. А российские операторы все это время, все 7 лет, спорили с государством о частотах. Преимущество стандарта не только в скорости. Он позволяет одновременно обслуживать множество устройств с минимальной задержкой. Это важно для промышленности, роботов и для беспилотного транспорта. Но проблема вот в чем. Во всем мире основной диапазон — это примерно 3,5 ГГц. Он считается золотым. Сигнал достаточно далеко распространяется, а оборудование и смартфоны под него выпускаются массово. В России эти частоты заняты силовыми ведомствами и спутниковой связью. Поэтому операторам дали более высокий диапазон, который прежде называли лишь дополнительным. И здесь физика превращается в экономику. Чем выше частота, тем хуже сигнал проходит сквозь стены, и тем меньше территории вокруг одной базовой станции, которую она покрывает. По оценкам участников рынка, станции потребуется в 1,5-2 раза больше, а окупаемость сети может растянуться на 20-30 лет. Кроме того, совместимые частоты пока поддерживает небольшая доля смартфонов. По плану 5G должен появиться во всех городах-миллионниках России до конца 2027 года. Но сначала речь пойдет о наиболее популярных точках и задачах бизнеса, а не о сплошном покрытии для жителей. В итоге Россия получила формальное разрешение на 5G, но не тот частотный ресурс, на котором технология стала массовой во всем мире. Значок на экране появится, а вот заметная разница в связи пока не факт. РБК Тренды.
4: Гаджеты для детей – дискуссионная тема среди родителей, врачей и психологов. Но некоторые технологии бывают полезными. Облегчить утренний подъем школьника поможет световой будильник. Он имитирует рассвет за счет постепенного увеличения яркости панели. Такой эффект плавно подводит к пробуждению, что положительно влияет на самочувствие в течение дня. Вечером это же устройство работает в режиме заката и с помощью световых подсказок успокаивает дыхание для быстрого засыпания. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
4: Что это было?

0: эфире.
1: С ОФЗ на самом деле все очень просто. Мне кажется, что где-то с конца прошлого года ЦБ потерял контакт с рынком. Рынок не понимает, что будет делать ЦБ, несмотря на кучу публикаций, комментариев на пресс-конференциях. И, соответственно, что тогда делать? Ну, а тогда пройдет заседание, и там переставимся. Теперь следующий момент. Поскольку вот эта вот неопределенность появилась, и ЦБ периодически иногда дает какие-то разнонаправленные истории, в том числе из фокуса выпала инфляция у ЦБ. Если посмотреть, то есть в начале года что-то там было, но в итоге все перешло к риторике «разовые факторы туда, разовые факторы сюда». Ну, по факту, Росстат не потерял доверие со стороны ЦБ. И поэтому ориентир на инфляцию, он уходит в сторону. А остальные параметры, они очень под большим вопросом, как их интерпретировать.
0: Руководитель направления «Финансовая грамотность АВО», автор проекта «Тихие деньги» Константин Новик в программе «Инвестиционный час».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Атаку беспилотников отразили в Самарской области. Никто не пострадал. Повреждены несколько строений в одном СНТ, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. 4 человека погибли, 29 пострадали в результате атаки БПЛА на Новороссийск, сообщил этим утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Российские военные поразили склад предприятия по производству безэкипажных катеров и БПЛА в Киеве, сообщила Минобороны. Также российские войска нанесли удар по электроподстанции в Николаевской области, которая обеспечивает функционирование порта Николаев. Крупный ландшафтный пожар в Беляевском районе Оренбургской области ликвидирован, сообщили в МЧС. Тушение осложняла сухая ветреная погода. В превентивных целях проводилась эвакуация жителей поселков. Площадь возгорания не уточняется. В тушении была задействована и авиация. Режим повышенной готовности ввели в 5 округах Кузбасса из-за участившихся выходов медведей к людям, сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгений Бойко. Такой же режим объявили в Петропавловске-Камчатском и 2 районах Республики Алтай. Израиль требует закрыть консульство Британии в Иерусалиме в течение 30 дней. Дипломаты будут лишены аккредитации, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на израильского чиновника. Накануне глава МИД Великобритании Эд Милибенд объявил о введении запрета на торговлю с еврейскими поселениями на западном берегу реки Иордан, которые считаются незаконными с точки зрения международного права. Израиль ответил на решение Лондона закрытием британского консульства в Иерусалиме. Российские дети проводят в социальных сетях в среднем около 88 минут в день, следует из анализа сервиса «Где мои дети?». Соотношение меняется в зависимости от возраста. В 7-10 лет больше времени в соцсетях проводят девочки, в 11-16 лет – мальчики. Среди 5 наиболее популярных у детей соцсетей по суммарному времени использования с большим отрывом лидирует TikTok. Больше новостей на сайте РБК.
5: На сколько времени проводят в среднем экономические обозреватели РБК в приложении TradingView, об этом узнаем уже через 1.5 минуты в прямом эфире. Прямо сейчас у микрофона Илья Приходько, также в этом часе. Страховщики все чаще отказываются покрывать риски терроризма и атак БПЛА для владельцев складов. Об этом РБК рассказали участники рынка. Разбираемся, с чем это связано и есть ли варианты решения проблемы. Республиканская партия США сегодня открывает в Далласе первый национальный съезд перед промежуточными выборами в Конгрессе. Что это значит для команды Дональда Трампа. Тем временем в интернете появился первый тизер фильма об OpenAI с Юрой Борисовым. Спойлер, его там не так-то просто узнать с первого взгляда. А когда россияне смогут увидеть этот фильм? А прямо сейчас смотрим, что происходит на Мосбирже. Минорные настроения утра, судя по всему, перекидывается на...

0: на соответствующее настроение дня. Алевтина Пинкальская прямо сейчас проанализирует, чего ждать на рынке сегодня.
1: Рынки на РБК.
2: 2300 пунктов были взяты во вторник. После этого рынок от этой взятой высоты отступил. И сейчас, спустя буквально несколько минут после старта основной сессии, снижается, теряя около трети процента, 2267 пунктов. Сразу скажу, что корпоративный новостной фон довольно слабый в последние дни. Все внимание на геополитических заявлениях. Рынок довольно вялый и поддержит его, безусловно, два основных фактора. Это дорожающая нефть. Сегодня с утра ноябрьский фьючерс на Brent, это ближний фьючерс, торгуется уже вот в шаге, в миллиметре от $100 за бочку, 99,5, если быть точной, прямо сейчас. Ну и, конечно, другая поддержка нашему экспортно-ориентированному индексу Мосбиржи, это слабеющий рубль. Хотя, кстати, отмечу, что накануне, во вторник, рубль укрепился по итогам торгов к юаню, и сегодня, кстати, этот тренд продолжается, 12,76 рублей накануне вот это на этой планке были завершены торги, но, тем не менее, все равно это намного слабее для нашей нацвалюты, чем было еще месяц назад. Я сказала про слабый такой новостной корпоративный фонд, но, тем не менее, уже с утра отчитался у нас Сбербанк по российским стандартам за август 2026 года. Напомню, что банки у нас регулярно предоставляют свои финансовые результаты. Отчет ожидаемо хороший. Чистая прибыль в августе выросла на 14% и превысила 169 миллиардов рублей. Чистые процентные доходы подросли в августе на 27%, а вот чистые комиссионные снизились более чем на 4%. Акции Сбербанка реагируют на эти новости, ну и в целом, да, на общее настроение на рынке снижением, теряют около трети процента. Но если вообще в целом посмотреть на карту рынка, вот спустя буквально 5 минут после старта основной сессии, то преобладающий цвет – это красный. У нас снижается все таким широким фронтом. В частности, в лидерах снижения видим котировки наших черных металлургов. НЛМК – минус 1,5%, ММК – примерно на такую же величину снижения, а вот «Северсталь» теряет почти 2%. Не исключено, что это уже связано с утренними заявлениями менеджмента «Северстали», которые появились в СМИ о том, что потребление, спрос на металлопродукцию продолжит снижаться в 2026 и в 2027 годах. Напомню, что ранее менеджмент казался чуть оптимистичнее и считал, что дно все-таки этого цикла будет пройдено в конце 2026-2027 года. Сейчас кажется, что эти оценки несколько корректируются. Возможно, сектор реагирует как раз-таки на эти заявления. Также у нас в минусе нефтегазовые компании, бумаги нефтегазовых компаний, несмотря на растущую нефть. Новатек минус процент, Лукойл минус треть процент. Но, кстати, что касается Лукойла, отмечу, что с конца августа котировки прибавили почти 25% после выхода хорошего, отличного отчета. И весь рынок теперь надеется на щедрые дивиденды с двузначной дивидендной доходностью. Ну, по крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из обсуждений форумов инвесторов. А вот насколько, кстати, эти надежды осуществятся и вообще имеют под собой обоснование. Ну и самое главное, что делать сейчас на вот таком неопределенном рынке, обсудим буквально через несколько минут.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой.

0: Лепота.
1: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
2: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
3: Рынки на РБК.
4: Итак, индекс Мосбиржи спустя первые минуты после старта основной сессии перешел к снижению, теряет около 3%, 2268 пунктов. Обсуждаем общее настроение и самые интересные истории. На прямую связь со студией радио РБК выходит Ринат Валеев, трейдер и автор проекта Headlines. Ринат, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Что думаете в целом сейчас по рынку? Кажется, что вот конец 2025 года все говорили, российский рынок будет расти. Сейчас не растет, нефть дешевая. Была там в районе 60. Сейчас нефть у нас по 100. Российский рынок печален. Некоторое время назад, весной, говорили, ну, российский рынок будет расти, когда у нас рубль будет слабее. Крепкий рубль мешает экспортерам. Сейчас рубль перешел к ослаблению. Но российский рынок с такими же вялыми настроениями. Кажется, что только одна геополитика определяет сейчас вообще тон. И к тому же высокая ставка, да, зачем крупному капиталу идти на рынок акций, когда можно в безрисковых относительно инструментах зафиксировать нормальную такую доходность для консервативной себе стратегии. Вот как вы видите общую конъюнктуру сейчас?
5: Я думаю, нужно просто запастись терпением. Сегодня вот колебания, они случайные, но... Скорее всего, у нас впереди лучшие месяцы по статистике. То есть зима, обычно зимой рынок растет, декабрь, январь, шикарные месяцы. В целом, мне кажется, складывается кейс на лонг, потому что все дешево. ЦБ все-таки снижает процентную ставку, на геополитическом фронте есть потепление.
4: А вот вы говорите, Ренат, все дешево. Честно, вот сколько работаю в РБК-инвестициях, столько слышу, что российский рынок дешевый. Вот постоянно все говорят, что по мультипликаторам, сравнивая с аналогичными рынками, все дешево. Этот рефрен, собственно говоря, длится уже много лет. Может быть, это какая-то новая нормальность для российского рынка? Было ли когда-то по-другому?
5: И рынок... всегда торговался и торгуется с таким дисконтом, и вот эта дешевизна не должна быть сама по себе причиной для покупки, да? Uh-huh. А здесь нужно накладывать другое. То есть, допустим, к примеру, спекулянты на московской бирже сейчас перешли к шортам, начали шортить индекс на фьючерс MOEX. То есть, это один из косвенных признаков того, что здесь дно. Конечно, должен быть какой-то триггер. И, ну, сейчас триггер – это геополитика, то есть рынок последнюю неделю чуть-чуть растет, то есть все равно какое-то оживление мы видим.
4: Mm-hmm. А что вы...
5: И, конечно, вот хотел упомянуть растущая нефть, растущий доллар, то есть все это должно сдвинуть. Просто нужно немножко потерпеть, может быть, месяц-два.
4: Угу. А то есть вы считаете, что даже краткосрочно, до конца года, что у российского рынка акций есть все предпосылки к росту?
5: Да, я думаю, на горизонте 3-6 месяцев. Я небольшой, на самом деле, поклонник инвестиций в российский рынок, но сейчас время хорошее. То есть индекс снижается 6 месяцев подряд. Такое было в 2008 году. Угу. И дальше рынок стоял 2 месяца, и потом перешел к росту.
4: Ну, смотрите, Ренат, рынок же не растет сам по себе, он растет, когда приходят новые деньги, и, соответственно, на эти новые деньги покупаются акции, либо как-то все это ребалансируется, переходит там с рынка облигаций, с денежного рынка. Что, на ваш взгляд, должно произойти в ближайшие месяцы, чтобы этот капитал пришел в акции и рынок начал расти?
5: А оно уже происходит. Доллар растет, нефть растет. Это раз. Второе, ЦБРФ последний раз понизил ставку на 0,25. То есть, честно, на самом деле не было причины ЦБРФ понижать ставку, потому что были удары и подскочила инфляция. Да? Но, и, скорее всего, сейчас консенсус, что будет 14%, я думаю, что снова ЦБРФ понизит ставку, скорее всего.
4: То есть главный фактор, который вы выделяете, это снижение ставки, собственно говоря, на снижение ставки переток денег на рынок акций.
5: Да, геополитика и макро.
4: Хорошо, но вот учитывая ваши такие оптимистичные ожидания по индексу Мосбиржи, что вы прямо сейчас делаете на рынке?
5: Я периодически покупаю фьючерс на индекс MOEX, какие-то отдельные истории.
4: Ну вот какие, Ренат?
5: Ну, смотрите, последние 3 месяца среди лидеров

0: просто Татнефть и Газпромнефть. При всем обилии негативных новостей. То есть я стараюсь торговать соотношение между новостями и между реакцией рынка. То есть по Татнефти мы что видим? Там все было плохо, все остановилось, но при этом акции растут примерно на 50% с минимума. Вот такие вещи мне нравятся, я торгую такой контраст. Да? Мне нравится сейчас Озон после вот этого большого падения на 20-30%, потому что тоже ситуация резко разворачивается в обратную сторону. Ударов стало меньше, президент поддержал, и компания переносит склады в Казахстан. Отличная компания, классная история. Мне кажется, долгосрочно это будет рост.
1: Хорошо, давайте тогда по порядку. Вот вы начали с Татнефти, Газпромнефти, так вот к нефтегазовому сектору в какой-то момент обратились. Я начала просто выпуск с рассуждения про Лукойл, про тот бурный рост, опять-таки, с минимумом, в котором мы наблюдаем буквально за последние пару недель. Кажется, что рынок очень рассчитывает на какие-то суперщедрые дивиденды, основная ставка идет сейчас на это. А вы верите в такой сценарий и с Лукойлом что-то делаете?
0: Да, вы правы. У меня был большой скептицизм насчет Лукойла, но последние вот дни, 3-4-5 дней, он хорошо подрастает. То есть, ну, тут все может измениться на дивидендах. Да, пока. Но сейчас нужно торговать в лонг. Но это очень краткосрочно, в ближайшие несколько дней. Но, скорее всего, там вот эти позитивные вещи в отчеты, они имеют единоразовый эффект. То есть здесь большое сомнение у меня.
1: Ну вот может ли быть разочарование? Все так после этого отчета. Напомню, что у нас Лукойл в самом конце августа, 28 августа, представил финансовые результаты за первое полугодие. Хорошие финансовые результаты. Там выручка выросла всего на 8%, но чистая прибыль увеличилась в полтора раза и превысила 430 миллиардов рублей. И после этого все начали считать вот эти вот потенциальные дивиденды. Статьи видела многочисленные, которые выходили вот с таким заголовком. Лукойл отчитался, считаем дивиденды. Но тут мне кажется, что многие не учитывают фактор того, что компании нужно инвестировать в усиление защиты своих объектов, в ремонты, в том числе плановые. И исходя из этого, дивиденды могут не получиться такими щедрыми, как все ждут. Или, возможно... Я слишком пессимистична.
0: Да, вы правы, так и есть. Но, понимаете, российский рынок – это такие сумасшедшие скачки. То есть у нас бывает, что компании отказываются от дивидендов, когда могут заплатить дивиденды, и наоборот, платят дивиденды в самый неподходящий момент. Понимаете, вот сейчас, судя по тому, что происходит с акциями Лукойла, похоже, дивиденды будут. Но это не точно.
1: Но это уже какое-то гадание получается. Ну хорошо, а что думаете по поводу вот этих вот историй с делистингом? У нас пик готовится к делистингу у Евротранса. Там не то что подготовка, а просто проблемы. Тоже не исключено какой-то уход с биржи, наверное, в каких-то негативных сценариях. А вот такие истории вам, как инвестору-трейдеру, настроение не портят? И веру в российский рынок?
0: Да нет, ну... История с ПИК, она представляет, наверное, мало уже интереса, потому что все, компания уходит. Ну, последний отчет был не очень интересный. То есть там действительно сильный негатив впервые с 2022 года, серьезный. Возможно, это косвенный признак того, что проблемы на рынке недвижимости. Хотя цены на недвижимость именно в Москве, они просто растут нон-стоп.
1: Глобально вы перечислили те компании, в которых сейчас видите идею. Напомню, я это отдельные игроки нефтегазового сектора, Озон. А что по девелоперам? С учетом прогноза, опять-таки, ожиданий по смягчению ДКП, по снижению ставки, кажется, что этот рынок должен оживиться одним из первых и наиболее ярко реагировать тогда на смягчение денежно-кредитной политики, и тогда девелоперы могут выстрелить.
0: Мне не совсем нравятся девелоперы, потому что там громадные долги, да, и я с недоверием отношусь к росту цен на недвижимость в Москве. Поэтому там похмельный долг, не очень.
1: Хорошо, Ринат, тогда у нас меньше минут остается в завершении. Не могу не спросить про валюту. Как вы вообще смотрите глобально на перспективы рубля до конца года?
0: Я думаю, смотрите, по статистике до конца года обычный боковик. происходит. И статистика в последние годы хорошо себя проявляет. Но сейчас был скачок нефти хороший, поэтому я даже не исключаю, что по инерции, может быть, 2 недели месяца

0: упростет, но дальше мы какой-то увидим боковик или снижение доллара.
1: Угу. Ну что ж, спасибо большое. С нами на связи был Ренат Валеев, трейдер и автор проекта Headlines. Ну и пока мы обсуждали ключевые истории российского рынка, у нас с индексом Мосбиржи в целом все стабильно. Минус 0,3%, 2265 пунктов.
2: Спасибо. В трендах сегодняшнего дня разбиралась в прямом эфире радио РБК Алевтина Пинкальская. Десять часов 20 минут в Москве. У микрофона Илья Приходько. Сейчас о том, что страховщики все чаще отказываются покрывать риски терроризма и атак беспилотников для владельцев складов. Об этом РБК рассказали участники рынка. По их словам, ситуация начала меняться в середине июля или начале августа на фоне резкого роста спроса на страхование от атак БПЛА. Некоторые компании решили взять паузу и перестали предлагать такие полисы. Другие устанавливают заградительные тарифы. Ставки здесь могут доходить до 60%. Кроме того, страховщики стали тщательнее оценивать сами объекты и возможные риски, рассказала Ростиславу Мерецкому специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова, которая и опросила участников рынка.
3: Чтобы обезопасить себя от риска, владельцы и девелоперы складов начинают обращаться к страховщикам, чтобы застраховать не только имущество, но и риски, связанные с диверсией, беспилотниками и терроризмом. Но проблема в том, что это довольно дорогостоящее страхование, выплаты там довольно большие при наступлении страхового случая. А вал заявок сейчас стал довольно большим. Даже вот те, кто никогда не задумывался о том, чтобы какой-то полис на свой объект получить, они все, собственно, стали в очередь. Именно поэтому страховщикам приходится корректировать свой подход к страхованию таких объектов. Они сейчас выбирают индивидуальный подход, то есть они смотрят каждый объект отдельно, проверяют, что там хранится, где он расположен, как там устроена работа. В то же время смотрят и на самого владельца или девелопера, насколько у них давняя история отношений, насколько это, в принципе, высокие риски для страховщика, как они повлияют на его портфель. Комплайнс здесь ужесточился.
4: Что еще поменялось на рынке страхования складов?
3: Заметно выросли тарифы на такое страхование. То есть, если раньше ставка по ним была не очень большая, то теперь на риски диверсии БПЛА и терроризма ставки заметно возросли. Ужесточился комплаенс и проверка объекта, насколько это для страховщика рисковый объект. Подход, если раньше он был более массовый, можно было проще такое страхование получить, то теперь он более индивидуальный. Кроме того, стоит сказать, что сейчас сложно застраховать и новый объект. Это сильно влияет на собственников или застройщиков таких объектов, потому что им, по сути, надо его выводить на рынок, маркетировать, а из-за отсутствия страховки они не до конца понимают, как это делать. Еще, кроме того, сейчас сложно включить эти новые риски в уже действующие полисы. Процент одобрения по таким запросам на самом деле небольшой.
4: Почему страховщики не готовы брать эти риски? Может ли причина быть в проблемах с перестрахованием?
3: Да, это действительно так. Если раньше у нас на рынке было много международных перестраховочных игроков, то сейчас, по сути, все вот эти вот проблемы ложатся на РНПК. То есть она выступает, собственно, перестраховщиком. Все запросы коммерческие компании могут пытаться страховать даже такие сложные случаи, но все равно вот все это перестрахование уходит на РНПК. Запросов и заявок действительно очень много. Нужно каждый случай разобрать, посмотреть, понять, как все это будет застраховано. Конечно, это все удлиняется, и многие такие заявки они ставят на паузу. Плюс РНПК же перестраховывает не только складской рынок, она на всю Россию по разным секторам. Поэтому, конечно, объем работы у них довольно большой. Если мощности РНПК будут расширяться, это скажется в политике страховых компаний, то, соответственно, со складами ситуация поменяется. Но пока довольно тяжело это сделать.
2: Дополнительно ситуацию осложняет и специфика современных складов. Для страховщиков это фактически черный ящик, то есть содержимое постоянно меняется, оценить потенциальный ущерб из-за этого сложно. Поэтому некоторые компании отказываются страховать объекты еще на этапе их ввода в эксплуатацию. Одним из решений эксперты называют расширение лимитов российской национальной перестраховочной компании. Однако проблему нехватки перестраховочной емкости, по их мнению, без участия государства решить не получится. Отмечу, что этот материал, как и другие эксклюзивы, доступен в подписке РБК. Тем временем, говорить о полном восстановлении логистических центров маркетплейсов, пострадавших при атаках ВСУ, пока рано. Об этом говорит статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев.

0: По его словам, власти и компании до конца года будут оценивать необходимость восстановления пострадавших складов, а также роль государства в этом процессе.
1: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня кор и мио на Пятницкой. Сердце мое — это точный диагноз. Сюда приходят не за модой, а за итальянским настроением, где еда — это повод встретиться и нормально посидеть. Проект сделали Сергей Гаспаров и Паризиин Ко. Донато и Тато Паризи. Сыры – собственные сыроварни. Продукты аутентичные. На кухне – неаполитанская команда. Готовят бренд-шеф Александра Симеоли и пиццайола Александр Слуту. Заходите в зал, и вас сразу окутывают аппетитные запахи. На открытой кухне висят гирлянды свежей пасты. У самого входа витрина с сырами. Никакой постановки. Просто тратория, которая умеет быть щедрой и вкусный. Меню, как итальянский разговор. Начинается легко, заканчивается громко. В закусках арончини с моцареллой и лазанья фрита в хрустящей панировке. Хит – апулийские пирожки панцеротти с начинкой из рикотты, моцареллы и прошутто. Их надо есть, макая в томатный соус, иначе весь смысл теряется. Пицца – главный жанр. Печь на дровах дает тот самый правильный баланс хруста и мягкости. Паста домашняя, без компромиссов. Пене сальсича пахнет так, как должно пахнуть блюдо, если колбаски шеф-повар делает прямо на кухне. Десерты – отдельный удар. Каноли, ромовая баба, профитроли в шоколадном соусе и тирамису, которое вполне может стать вашим guilty pleasure. Не влезло – унесли с собой. Это по-итальянски честно. В винной карте шеф-бармен Кеннон Ассап собрал итальянские вина, вермуты, биттеры и аперитивы по регионам. Есть и авторские коктейли, и классика, которую делают кувшинами для компании. Итог. Коре Мио – это Италия без позы. Дровяная печь, домашняя паста, сыр собственного производства и ощущение, что вечер наконец-то в правильном месте. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
4: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
6: «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник

0: 16.10 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
2: 8 золотых мячей и свыше 1160 официальных матчей. Феноменальный результат Лионеля Месси, футбольного гения и величайшего плеймейкера. За все свои 6 чемпионатов мира аргентинский форвард совершил 33 результативных действия, 21 гол и 12 передач. Это сделало его самым эффективным атакующим игроком в истории мундиалей.

0: половина 11 в столице, в студии Павел Потапов. В больнице Новороссийской госпитализированы 28 пострадавших при атаке БПЛА, в том числе двое детей, сообщили в Минздраве. Состояние одного тяжелое, остальные в средней степени тяжести. Во время ночной атаки на Новороссийск погибли 4 человека. Российские вооруженные силы поразили в Николаеве и области грузовой терминал, логистические центры и складские терминалы, а также цех по производству дронов, сообщила Минобороны. В ведомстве отметили, что грузовой терминал «Никотер» использовался для хранения горючесмазочных материалов и военного имущества ВСУ. Россия постепенно ослабляет пояс крепостей в Донбассе. Положение Киева на многих участках фронта становится все более тяжелым, сообщает CNN. Оборонительный рубеж образовывали 4 города – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Рельеф и населенные пункты, а также соединяющие их дороги и железные дороги создают естественный барьер перед менее защищенными малонаселенными равнинами на западе. Прорыв здесь позволит России продвигаться дальше более быстрыми темпами, отмечает американский телеканал. Чистая прибыль Сбера по РСБУ в январе-августе выросла на 19% до 1 330 млрд рублей, сообщается в материалах банка. Объем средств физических лиц за январь-август вырос на 3,9% до 34,5 триллионов рублей, а юрлиц на 14,7% до 14,5 триллионов. Почти четверть молодых россиян считают, что уже достигли пика карьеры и желаемого дохода. При этом 35% хотели бы зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, а каждый четвертый от 200, говорится в исследовании Работа.ру, есть в распоряжении РБК. Еще 20% респондентов считают оптимальную зарплату от 300 тысяч рублей в месяц, столько же от 400. При этом реальные доходы большинства участников исследования значительно ниже желаемых. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Не секрет, многие миллениалы ждут, когда зумеры начнут массово открывать свой бизнес. Вот там будет один рабочий день в неделю, зарплата в миллион и возможность выгореть и отправиться в ретрит. У микрофона Илья Приходько. Прямо сейчас тему, связанную с бизнесом, продолжим. Кстати, бизнес проверяет реже, но почти две трети проверок теперь заканчивается выявлением нарушений. Разбираемся. В первом полугодии число контрольных мероприятий сократилось на 3 с лишним процента. Если в абсолютных цифрах, это на что-то около 142 тысяч. Об этом говорит замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев. При этом результативность проверок, напротив, растет до 68%. Это уже отмечает Коммерсант. Почему это происходит? Прямо сейчас к эфиру подключается юрист, бизнес-консультант Сергей Сорокин. Сергей, доброе утро. Что мы видим? Снижение числа проверок. Почему это происходит? И повышается ли качество таким образом?
2: Я думаю, снижение проверок происходит, ну, на мой взгляд, по трем основным причинам. Первое, да, это хорошо работающая профилактическая деятельность. Это когда, ну, в частности, налоговая служба и другие контрольно-надзорные рассылают предупредительные письма, которыми разъясняют о том, что необходимо, на их взгляд, исправить. И по моей работе с предпринимателями, коммерсантами, да, многие письма эти имеют эффект, и люди исправляют те нюансы, на которые обращают контрольно-надзорные органы. Второе направление, это объективно, все мы знаем сейчас, и в том числе из новостей, которые слушаем на этом замечательном радио, о том, что сокращается количество бизнеса сейчас, ну, естественно, так сказать, убыль всего экономических причин. Ну и третье, на мой взгляд, тоже не секрет, это оптимизация сотрудников государственных контрольно-надзорных органов штата. И, собственно, я думаю, что это основная причина, ну, три основных причины, исходя из моей практики, которые привели к общему сокращению количества, математическому сокращению количества проверки, я бы так сформулировал.
1: Сергей, вот как раз к вашей практике.

0: обширный, да, и хотелось бы еще обратиться. А что чаще всего сейчас проверяют? Уж извините за такое выражение, а что в тренде у надзорных органов?
1: Ну, естественно, это касаемо оптимизации, незаконной оптимизации налогообложения деятельности, это дробление бизнеса, это работа с так называемыми фирмами-однодневками, то есть это основные, так, как были, так и остались, ну, воспользуюсь вашим примером, трендовыми причинами для проверок.
0: Сергей, ну то есть с ваших слов получается, что все-таки административная нагрузка на бизнес добросовестный, да, прежде всего мы его имеем в виду, не снизилась?
1: Нет, я не наблюдаю это. Я вот в работе со своими клиентами, я не наблюдаю какое-то прям вот существенное снижение.
0: Наши слушатели, да, тем временем интересуются, а как понять, что проверка близко? Ну, кроме писем, да, соответствующими уведомлениями, ведь бывает все происходит очень быстро, и многие собственники бизнеса говорят, ничего не предвещало беды, а вот началась череда проверок. По каким, может быть, неформальным даже признакам можно понять, что совсем скоро инспекция придет к вам?
1: Я, во-первых, в своей практике могу сказать, что предприниматели, которые знают, что они пользуются чрезмерно рискованными системами налогообложения, они, если они своевременно мониторят, как они ведут бизнес, как их бухгалтера, экономисты выстраивают экономические схемы, сделки, каких партнеров выбирают себе в взаимодействие контрагентов, соответственно, они могут это для себя достаточно верно прогнозировать. Значит, грубо говоря, чем больше взаимодействие с фирмами однодневок, тем вероятность проверки более молниеносной. Чем более легальный, законный товарооборот, документооборот, тем, соответственно, риски ниже.
0: Ну и обычно собственники бизнеса, они знают, конечно, обо всех этих нюансах в таком случае. Еще одна деталь, Сергей, интересная. На Восточном экономическом форуме, я был свидетелем этому обсуждению, была большая секция, которая посвящена была снижению как раз проверок, административной нагрузки на бизнес. Генпрокурор Александр Гуцан принимал участие. Тогда он говорил, в частности, о необходимости оценить влияние сокращения контрольной нагрузки на рост суммы ущерба от экономических преступлений. Как бы вы это интерпретировали? Проверок будет становиться меньше, но они будут все более качественными или нет?
1: Ну, я бы здесь еще вспомнил фразу руководителя Следственного комитета, который как-то сказал, что количество оправдательных приговоров это не есть хорошая работа адвокатов, это плохая работа следователей. То есть здесь я думаю, что это сигнал того, что если проверка, ну, мы говорим, опять же, чаще всего это про налоговые проверки. То есть если налоговый орган начал проверку, то вероятность до начисления недоимки стремится к абсолютной единице.
0: Благодарю вас за уделенное время. Юрист, бизнес-консультант Сергей Сорокин был в эфире радио РБК. Не говорим пока мы о снижении административной нагрузки на добросовестный бизнес. Проверки действительно уменьшаются, но в силу других факторов их число становится меньше. Об этом говорит Сергей Сорокин. Но качество, правда, работы контрольно-надзорных органов повышается, в том числе и благодаря современным средствам анализа. Но я напомню, что 1 января прошлого года в России завершился мораторий на внеплановые проверки. Сфера контроля и надзора полностью перешла на рискоориентированный подход. То есть мероприятие проводится на основе срабатывания индикаторов риска нарушения обязательных требований. Есть жалобы граждан, которые могут послужить основой для проверки. И поручение президента и правительства тоже является основанием. Вот со всем остальным пока не ясно. Продолжаем эту тему отслеживать. Если вам есть что сказать, пишите в Telegram радио РБК прямо сейчас.
2: РБК отрасли. На международной ярмарке современного искусства «Космоскоу-2026» состоялась российская премьера нового флагмана «Воя» – полноразмерного гибридного кроссовера «Тайшан». Бренд выступил официальным партнером ярмарки, а на ее полях объявил о старте официальных продаж модели. Как автомобиль стал частью арт-пространства и что это означает для российского рынка, о концепции стенда и коллаборации с искусством рассказал руководитель отдела спецпроектов бренда «Воя» Василий Чеботарев.
3: Сама по себе ярмарка «Космоскоу» – это выставка современного искусства, и здесь собирается все самое интересное, все самое красивое. И «Воя», а именно модель «Тайшан», является не просто флагманом модельного ряда «Воя», но еще и воплощением искусства не только внешнего и внутреннего, но и технического, потому как сегодня гибридные автомобили по-настоящему произведение искусства, потому как батареи

0: Двигатель внутреннего сгорания с гибридной установкой и два электромотора позволяют не только очень эффективно все это использовать, но и с точки инженерии это тоже очень красивая получается история. Ну и наш стенд представляет из себя следующее. Так как Тайшан — это все-таки в честь горы Тайшань, то мы решили сделать такой небольшой оазис. У нас очень большая гравюра, на которой изображена гора Тайшан, и мы делали так, что флора также повторяет гору, и плюс сам себе вой Тайшан стоит так, что видно его огромную монументальную решетку радиатора, которая как раз и сделана по мотивам водопадов.
1: Появление Тайшан на Космоскоу не просто презентация, а стратегический шаг бренда. Voya уже лидирует в премиум-сегменте российского авторынка. За 8 месяцев продано более 9500 автомобилей, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Новая модель расширяет премиальную экосистему марки. Василий Чеботарев рассказал о новых технологиях и адаптации гибрида к российским условиям.
0: При длине Voya Тайшан в 5,2 метра это позволяет ему быть очень маневренным, и несмотря на то, что машина такая крупная, в общем-то, спокойно управляет в самом плотном потоке и в самых системных условиях. Ну и, наверное, самое главное, это то, что машина полностью адаптирована под российский рынок, и, соответственно, она продается официально, есть и все гарантийные обязательства от производителя. Ну и в целом машина прошла очень много испытаний в морозе, и они показали, что машина невероятно справляется с холодами. Ну и еще очень важно, что для российского потребителя будет это субсидия на приобретение такого автомобиля государственная, которая позволит довольно серьезно сэкономить именно на, скажем так, первоначальной покупке автомобиля. И потом уже можно будет очень сильно экономить, еще заряжаясь электричеством.
1: Таким образом, Voya Тайшан не только укрепляет позиции бренда в премиальном сегменте, но и сдает новый стандарт презентации автомобиля как культурного объекта. Старт продаж на Космоскоу стал знаковым событием, подтвердив растущую роль премиальных марок в формировании современной городской культуры и потребительских ценностей.
2: РБК отрасли. Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: 10:42 в Москве. У микрофона Илья Приходько. Еще не капкан Заботкина, но ловушка стагнации. В ней находится мировая экономика. Прямо сейчас разберемся. Давайте действительно посмотрим, что пишет Financial Times. За последние 18 лет средний годовой рост ВВП на душу населения во многих развитых странах не превышал процента. В США продажи жилья сейчас, например, ниже, чем в 90-е, хотя население с тех пор выросло на треть. Одна из причин такого замедления во всем мире – слабый рост производительности труда. Об этом ранее рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
5: Западные экономисты вот задались вопросом, а когда начался кризис, в котором мы все оказались, и пришли к удивительному выводу, что он не заканчивался с 2007 года, да, с глобального экономического кризиса, потому что экономика растет очень слабо. И одна из причин в том, что не растет производительность труда. Даже в странах, которые вроде бы там могут похвастаться довольно высоким ростом ВВП, как США, а большая часть этого роста – это на самом деле издержки фактически, рост издержек. То есть растет цена услуг, но при этом не растет производство, например, да, не растут какие-то показатели, которые традиционно связаны с жизнью людей, да, вот вы упомянули недвижимость, но на самом деле, если, например, мы возьмем какой-нибудь уровень личных сбережений у американцев, он составляет примерно треть от доковидных, да, то есть люди как-то стали заметно беднее в массе. Потребительские настроения близки к минимуму с 52 года, то есть с каких-то далеких послевоенных времен. Как так произошло? И вот экономисты говорят о том, что фактически сломалась вот эта послевоенная модель экономики. Как она строилась? Происходил рост зарплат, он приводил к росту потребления, у людей больше денег, они начинают больше тратить, а в итоге компания начинает все сильнее инвестировать в производство. То есть вот эта вот машина, которая работала, она перестала работать. Почему? Потому что огромная часть экономики ушла на как бы финансовый сектор, да, то есть теперь основная доля роста ВВП дает не развитие производства, а какие-то финансовые услуги, да, там рост цены акций, допустим, и большинство людей от этого ничего не получает.
4: Во всем виноваты финансисты, получается?
5: Ну, не совсем, просто, да, вот такой процесс. Получилось, что это послевоенная выстроенная модель, она сломалась. То есть раньше экономика росла, потому что росли расходы среднего класса, сейчас средний класс играет все меньшую роль в экономике. Либо это какие-то траты сверхбогатых, в основном, да, дают рост ВВП, а большинство людей, оно остается все больше в стороне от этого процесса.
6: Илья, практически по Чернышевскому

0: Ростовскому, а что же делать?
1: Тут интересный вопрос, да, на него ответа пока нет. Понятно, что должно прийти что-то новое на смену этой модели. Но что именно, пока неизвестно. Там многие связывают надежду на рост экономики с развитием ИИ, и это действительно может произойти. Но дело в том, что доходы от роста ИИ, они останутся, опять же, в руках маленького процента людей. И то есть, как бы, вот рост потребительских расходов большой это не вызовет.
2: Что делать и есть ли выход? Подробный разбор этой темы, а также другие эксклюзивы в подписке РБК. 10:45 в Москве. Сейчас о том, что Республиканская партия США сегодня открывает в Далласе первый национальный съезд перед промежуточными выборами в Конгресс. Техас станет полем битвы. Так политическое значение встречи описывает издание «Хилл». Демократы готовят в Далласе при этом контракцию. В центре города усилены меры безопасности, к охране привлечены секретная служба и даже Федеральное бюро расследований. Съезд продлится 2 дня и завершится, как ожидается, программной речью Дональда Трампа. Сегодня перед участниками выступит вице-президент Джей Ди Венс. Ожидается участие главы Минфина Скотта Бессента и генерального прокурора Тодда Бланша. Позиции республиканцев перед промежуточными выборами сложно назвать уверенными. Поэтому «Белый дом» делает особую ставку на подобные выступления, рассказала Алевтина Сорокина и специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
3: Я бы сказала, что вокруг Трампа партия по-прежнему консолидирована, но это единство не означает, что внутри нее нет серьезных противоречий. Более того, нынешний съезд хорошо показывает парадоксальное положение республиканцев с самим фактом своего проведения, потому что, напомню, что обычно проводят все-таки съезды раз в 4 года перед президентскими кампаниями. Это первый раз, когда они проведут подобные мероприятия перед промежуточными выборами. Демократы это делали в 70-е, 80-е, но от этой практики, в общем-то, отказались, а республиканцы неожиданно решили ее на себя примерить. И здесь надо понимать, что это продиктовано в том числе довольно неоднозначным положением самого президента. Он позиционирует в целом предстоящие промежуточные выборы как своего рода референдум о доверии своей администрации. Он буквально обращается к избирателям и говорит, ну, вы просто представьте, что в бюллетене мое имя.
0: На твой взгляд, какую цель будет преследовать Трамп в своем выступлении? Это будет попытка успокоить однопартийцев ввиду все еще неразрешенного конфликта в Иране. Это такая будет попытка подготовить их к фигуре преемника Венса или Рубио.
3: Там нету как раз этих болезненных тем. Там нету внешней политики, там нет войны в Иране. Это вовсе не означает, что темы будут избегать. Вполне возможно, что Дональд Трамп или Джей Ди затронут их в своих выступлениях на съезде, но как отдельная сессия это не анонсировано. Я бы не назвала выбор преемника основной задачей этого съезда. По опубликованной программе очевидно, что мероприятие будет прежде всего строиться вокруг промежуточных выборов и, собственно, достижений первых 2 лет второго президентства Трампа. Там очень конкретный набор тем. Это обеспечение безопасности на границе, это борьба с нелегальной миграцией, налоговые послабления, кампания администрации по снижению стоимости лекарств, перенос производства в США и, в общем-то, торговая политика, да, под лозунгом «America first», «Америка превыше всего».
0: Что у нас вырисовывается по хронологии? Уитков и Кушнер на выходных приезжают в Москву, потом в Киев впервые. После этого звонок Трампа и Путина. И теперь съезд партии республиканцев. Ты видишь здесь логичную попытку Трампа сказать однопартийцам, смотрите, я держу здесь все под контролем, и у нас есть прогресс в урегулировании кризиса.
3: Но я бы не говорила о прямой связи между этими 2 событиями, как я и сказала. В программе съезда в целом внешняя политика практически не заявлена. Она заявлена только на уровне тарифной политики Дональда Трампа, и, в общем, это, конечно, имеет и внешнеполитический аспект, да, в том числе его оппоненты могут сказать, что такая политика привела к осложнению, как минимум, отношений с американскими союзниками. Конечно, глобально Трампу полезно приехать на съезд в качестве президента, который действительно решает какие-то кризисы, активно вовлечен в дипломатию, чтобы он мог выйти на сцену и сказать, смотрите, вот я вот только что с Путиным переговорил, а я вот это сделал, а вот, значит, мой спецпосланник, мой зять в Москву и в Киев съездили, и с Ираном у меня все тоже хорошо. Это, конечно, не центральная тема, но в целом, с точки зрения какого-то политического пиара, с точки зрения укрепления позиций в глазах однопартийцев, конечно, это событие для него, ну, прямо скажем, полезное. Хотя мы понимаем, что ни на Ближнем Востоке, да, будь то Иран или израильско-палестинский конфликт, ни на украинском треке пока каких-то прорывов нет.
2: Стоит напомнить, промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената и все 435 членов Палаты представителей. Сейчас, к слову, республиканцы контролируют обе палаты законодательного органа с небольшим перевесом. Давайте к культуре и искусству перейдем. В интернете появился первый тизер фильма об OpenAI с Юрой Борисовым. Картина

0: Луки Гуаданьо получил название «Искусственный». В центре сюжета история создания OpenAI и кризис компании 23-го года, когда ее главу Сэма Альтмана внезапно уволили, а спустя несколько дней вернули на должность. Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд, известный по «Человеку-пауку» и социальной сети. Юрию Борисову досталась роль одного из основателей OpenAI, Ильи Суцкевера. Мировая премьера «Искусственного» состоится 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Американский прокат фильм выйдет 25 декабря. Не исключено, что картину даже будут выдвигать на «Оскар», так считает кинокритик и шеф-редактор «Около кино» Максим Ершов.
1: Фильм «Луки Гуаданьо» изначально снимался для «Амазона», но студия от него отказалась, поскольку начала сама активно заниматься разработкой искусственного интеллекта, и как будто бы она стреляла бы себе в ногу. Действительно, по трейлеру складывается ощущение, что нас ждет тревожный триллер о том, насколько технологии периодически порабощают людей, насколько они завладевают нашим разумом, и кажется, в какой-то момент машины все-таки победят, и мы останемся не у дел. Любопытно, что снял этот фильм Лука Гуаданьо, режиссер, который прежде к триллерам обращался не то чтобы часто. У него есть, конечно, Суспирия, у него есть большой всплеск, но это очень яркие картины, а здесь, судя по трейлеру, опять-таки пока ничего другого нету. По цветокоррекции это действительно кино в духе социальной сети Дэвида Финчера. Будет, конечно, интересно посмотреть. В Америке фильм выходит в прокат в конце декабря, так что если его вдруг не купят российские прокатчики, пока никаких вестей не было, мы, наверное, сможем его не очень легально посмотреть в феврале, не раньше. Но в любом случае очень интересно, тем более, что, судя по дате проката, не он рассчитывает фильм продвигать на «Оскар». И было бы, конечно, здорово посмотреть снова на Юру Борисова в Лос-Анджелесе, в Театре Кодек, снова с номинацией, а может быть, и с победой. Будем болеть за него.
0: Ну, кстати, история производства фильма тоже обращает на себя внимание. Изначально картиной занималась Amazon MGM. Однако позже студия вышла из проекта. Это произошло после сообщения о партнерстве Amazon с OpenAI в инвестициях в компанию Сэма Альтмана на 50 миллиардов долларов. В итоге фильм перешел к независимой студии Neon, которая ранее выпустила оскароносную «Анору». А теперь перейдем к теме легальных казино в России. Не все так радужно. Посещаемость их снизилась впервые за 5 лет. РБК выяснил, этим летом 4 российские горные зоны приняли почти 716 тысяч человек. На 4% меньше, чем годом ранее, между прочим. Интерес россиян к азартным играм вряд ли снизился. На посещаемости казино сказались проблемы с транспортной доступностью и общий спад внутреннего туризма. Об этом в эфире радио РБК рассказала медиа-обозреватель Евгения Стогова.
2: Вряд ли россияне стали менее азартными. Все-таки обычно, наоборот, спрос на такой досуг, как букмекеры, лотереи и казино в период какого-то кризиса, турбулентности и нестабильности растет. Здесь сыграли свою роль совершенно другие факторы, которые, возможно, как бы напрямую связать было бы тяжело, но на самом деле все буквально и абсолютно логично. В первую очередь это транспортная доступность. Все-таки у нас все горные зоны находятся достаточно далеко от населенных пунктов, и туда просто элементарно тяжело доехать, особенно когда обостряется топливный кризис, обостряется ситуация с бензином. Буквально заправиться и потратить 2 часа в одну сторону и потом 2 часа в другую сторону оказалось доступно не всем. Ну и во вторую очередь сыграла свою роль ситуация с общим падением внутреннего туризма по стране. Я напомню, что крупнейшая горная зона находится рядом с Сочи, а турпоток в этот регион упал на 14% по официальным данным. На 11% сократился турпоток в Калининград. Там тоже находится одна из крупнейших горных зон.
0: Означает ли это, что легальные казино в России будут закрываться в ближайшее время?
2: Я думаю, что нет. Они найдут точки роста, будут развиваться. Крайне вряд ли, что будет прям закрытие.
0: Сильнее всего нынешним летом сократилась посещаемость горной зоны Янтарная. Это в Калининградской области. Здесь показатель меньше сразу на 19%. Красная Поляна, Сочи. Снижение почти 7%. Единственные при этом и горные зоны, которые наоборот показывают рост, это Приморье под Владивостоком. Там число посетителей увеличилось, причем приводится оценка в 12%. Получается, все направились на Дальний Восток. Остается добавить, что полную версию материала о посещаемости казино можно прочитать в подписке на сайте РБК. Иными словами, ставки сделаны, ставок больше нет. Лучше прочитать и сделать выводы.
3: Автоньюз. Инженеры Mercedes решили повторить успех китайских внедорожников. Но, похоже, пошли по совершенно неправильному пути. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что не так с немецкой инженерией. Mercedes-Benz получил новый патент на систему,

0: которая позволит внедорожнику плавать. По замыслу, удерживать автомобиль на поверхности воды будут специальные надувные или пеноматериальные вставки, которые размещаются в колесных арках. Управлять надувными элементами будет электроника. Система сможет регулировать их наполнение отдельно в разных частях автомобиля, чтобы сохранять устойчивость. Например, если пассажиры или багаж распределены неравномерно или машину сносит течением. Похоже, Mercedes решила повторить успех китайского BYD Yangwang U8, который умеет передвигаться по воде. Но возникает вопрос, кому вообще нужна такая функция? Представим владельца G-Class. Он заплатил за автомобиль несколько десятков миллионов рублей, а потом решил проверить, действительно ли его внедорожник умеет плавать. На мой взгляд, таких энтузиастов будет немного. Тем более, что выезд на оффроуд для большинства владельцев таких внедорожников скорее исключение, чем правило. А перспектива утопить автомобиль стоимостью в сотни тысяч долларов способна охладить даже самый серьезный интерес к экспериментам. И мне кажется, Mercedes немного неправильно понял формулу успеха китайских автомобилей. Их покупают не потому, что они умеют выполнять одну очень эффектную функцию, которой воспользуется 1% владельцев. Китайские производители стараются дать покупателю как можно больше автомобиля за небольшие деньги. Массаж кресел, огромное количество электроники, продвинутые системы помощи водителю, мощные силовые установки и множество других опций. Например, за Xiaomi Sky Nomad N70 просят около 30 тысяч долларов, тогда как новый Mercedes G-Class в Германии стоит примерно на 100 тысяч долларов дороже. Поэтому, если Mercedes действительно хочет конкурировать с китайцами, возможно, стоит начать не с плавучести.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Наравне с землей, воздухом и огнем деньги – суть, пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. Иосиф Бродский.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
4: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
7: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
8: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
3: РБК «Тренды».
4: По оценкам экспертов, мировая космическая отрасль демонстрирует уверенный рост и к 2035 году превратится в рынок объемом 1,8 триллиона долларов. Вскоре люди будут пользоваться спутниковыми данными так же легко, как мобильным интернетом. Это изменит подходы к управлению городами, инфраструктурой и логистикой. Важной тенденцией может стать повсеместная интеграция ИИ со спутниковой аналитикой, которая позволит компаниям принимать стратегические решения и совершать прорывы в различных секторах промышленности. Новые орбитальные группировки не только дадут бизнесу инструменты прогнозирования, но и помогут преодолеть цифровое неравенство, открыв доступ к связи миллиардам жителей планеты.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Исполнение федерального бюджета с января по август осуществлялось в соответствии с целевыми параметрами, сообщили РБК в Минфине. По предварительной оценке, объем доходов бюджета составил почти 26 триллионов рублей. Это на 9,2% выше объема поступления за январь-август 2025 года. Ненефтегазовые доходы составили почти 21 триллион, увеличились на 18% год к году. Три многоквартирных и 12 частных домов повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь. Зафиксирован лесной пожар на площади 1 гектар, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Было сбито 27 беспилотников. Практически все члены экипажа и пассажиры арестованного в Норвегии судна «Профессор Молчанов» разъехались по домам, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Накануне 69 граждан России с корабля были возвращены в страну. Вечером их встретили в Мурманске. Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», напомню, было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Третья ракетка мира Джессика Пегула обыграла Эмму Навары и вышла в полуфинал US Open. Там она встретится с лидером женского зачета белорусской Алиной Соболенко. Матч между американками привлек особое внимание не только из-за тенниса, но и из-за статуса семей спортсменок. Пегула, дочь Терри Пегулы, владельца клуба NFL Buffalo Bills и команды NHL Buffalo Sabres. Его состояние оценивается почти в 12 миллиардов долларов. Навара, дочь Бена Навара, основателя финансовой империи Sherman Financial Group, владельца Credit One Bank. Его состояние оценивается в 3,2 миллиарда. Больше новостей на сайте РБК.
2: Одиннадцать часов две минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир в студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи сегодня в целом в позитивной зоне. Все это благодаря растущей эскалации на Ближнем Востоке, о которой поговорим буквально через полминуты. На данный момент 2270 пунктов. Нефть марки Brent в районе $100, 99.83, в плюсе почти на 2%. О валютах на Межбанке доллар 85 рублей 58 копеек, евро 99.70, юань к этой минуте 12 рублей 76 копеек. Буквально через 6 минут в нашем эфире слушайте программу «День главный». Это совместный эфир радио телеканала РБК. Поговорим о спросе на электромобили в России. За год они, их продажи выросли вдвое. Разберемся в причинах этого тренда. Ну а прямо сейчас к теме нефти. Напомню, бренд поднималась выше $100 за баррель впервые с 24 июля. Рынок реагирует на новый виток эскалации на Ближнем Востоке. США и Иран снова обмениваются ударами. Минувшей ночью американские военные уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах. Иран в ответ заявил об ударах по американской авиабазе Мувафак Салти в Иордании и двум эсминцам ВМС США. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке и изменило ли применение Ираном баллистической ракеты против американского авианосца баланс сил, узнала Далила Цельбель.
3: Обстановка на Ближнем Востоке очень напряженная. Иран утверждает, что в ночь на среду нанес удар по двум американским эсминцам, которые вооружены крылатыми ракетами и системой противовоздушной обороны «Иджис». С помощью баллистических ракет иранские военные атаковали эти суда. Отмечу, что формулировки иранцев нередко оказываются более воинственными и бравыми, чем реальная ситуация. Например, напомню, в субботу Иран заявил об испытании новой противокорабельной ракеты над авианосцем ВМС США. Но, правда, потом американцы заявили, что авианосец сумел уклониться от атаки

0: никто в результате не пострадал. Wall Street Journal при этом пишет, что все-таки без последствий не обошлось, и в США теперь опасаются, что Тегеран применяет более совершенное оружие и может, цитата, «получать помощь от Китая или России». Госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с журналистами в Колумбии, отметил, что если Иран продолжит атаковать американские суда, то просто потеряет свои.
1: Иран продолжает пытаться атаковать корабли ВМС США. Каждый раз, когда они делают это или пытаются, они будут терять танкеры.
0: Испытание новой ракеты вызвало ажиотаж в иранских СМИ. Например, агентство Мехр пишет, что Иран, цитата, «меняет уравнение войны и переходит от риторики к практическому сдерживанию ВМС США». Как отмечают журналисты Мехр, в Пентагоне якобы осознали наконец-то, что привычная тактика морской блокады больше просто не работает. Американская Conversation отмечает, что угрозы Ирана поражать американские военные корабли усовершенствованной баллистической ракетой знаменуют новый и потенциально более опасный виток в конфликте. Как пишут журналисты, Иран отходит от стратегии, когда он преимущественно отвечал на американские атаки и готовится повышать ставки. Если раньше Иран, как отмечает Conversation, реагировал на эскалацию, то сейчас он все больше пытается ее спровоцировать. Война, как отмечает издание, вошла в замкнутый круг. Что мы видим по порядку? Эскалация, потом дипломатия, соглашение, а затем снова эскалация и снова дипломатия. Как отмечает Wall Street Journal, ситуация на Ближнем Востоке оказывает значительное влияние на экономику и нефтяные доходы Ирана. По данным издания, они стремительно сокращаются из-за морской блокады США Армузского пролива. В августе объемы отгрузок упали на 85%. Запасы иранской нефти, которая находится на танкерах за пределами Персидского залива, сократились с 90 миллионов баррелей до 29 миллионов и могут полностью исчерпаться к середине октября. По мнению аналитика BBC Джияра Гола, блокада Армузского пролива дает США несомненное преимущество над Ираном, чья экономика и без того долго страдала, а сейчас, когда Тегеран просто не может экспортировать нефть, оказалась под крайне сильным давлением.
2: Американская блокада Армузского пролива ограничивает преимущество Ирана, поскольку Тегеран не может экспортировать нефть. Да, они нарушили судоходство в проливе, но иранская экономика в этом конфликте страдает больше, чем любая другая в регионе. В Иране сейчас два лагеря. Первый, и это правительство, выступает за переговоры. Кажется, поэтому и катарская сторона еще не потеряла надежду и надеется вернуть Иран и США за стол переговоров.
0: Кстати, МИД Катара ранее сообщил, что страна вместе с региональными партнерами и Китаем прикладывает усилия для возобновления переговоров между Ираном и США. В катарском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что открытие Армузского пролива – это наиболее важный вопрос для всех стран ближневосточного региона. Но, несмотря на заявления, в СМИ нет уверенности в том, что соглашение между Ираном и США удастся достичь. Например, издание Time пишет, что переговоры в тупике. По мнению журналистов Time, иранские лидеры считают, что время на их стороне, и Тегеран готов выдержать дальнейшее экономическое и военное давление в надежде, что в какой-то момент рост цен на энергоносители окажется настолько высоким, что Трамп откажется платить эту цену с политической точки зрения. Foreign Affairs вышла с заголовком «Почему Америка не может задушить Иран?». Как отмечает журнал, в Иране сейчас очень высокая инфляция, а стоимость нацвалюты достигла рекордно низких значений. Она сейчас составляет более 2 миллионов реалов за доллар. Но при этом состояние иранской экономики пока никак не влияет на способность Тегерана вести войну. Почему? Как пишет Foreign Affairs, запасы различных товаров остаются в Иране значительными, благодаря тому, что у него есть долгий опыт жизни под американскими санкциями. И кроме того, иранское государство, цитата, «научилось перекладывать большую часть экономических трудностей на простых иранцев, одновременно обеспечивая удовлетворение собственных потребностей».
3: В понедельник МИД Ирана анонсировал согласованные с Оманом маршруты прохода через Армузский пролив. Буквально через полторы минуты в нашем эфире программа «День главное». Оставайтесь на частоте РБК.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Целый год рекламный щит разбирает чужую рекламу. В день рождения радио РБК пришло время разобрать свою.
8: как продвигали новую радиостанцию.

0: Что сегодня утро с нами проводите. И также приветствуем нашего коллегу из студии радио РБК Дениса Абасова. Денис, доброе утро. Поговорить хотим о рынке электромобилей и об инфраструктуре, насколько она готова к растущему спросу. Цифры показывают, что и по итогам августа рост значительный. Ну вот если сравнивать с прошлым годом, то вдвое почти россияне стали чаще покупать электромобили. Поговорим сегодня о том, насколько готова инфраструктура, насколько желающих ездить на электромобиле порой останавливает недостаток зарядок и какую нагрузку на сети может оказывать вот этот растущий спрос и наша привычка ездить на электричестве. Денис, знаю, что последние цифры вы собрали и попробовали оценить, насколько этот спрос – это такой разовый тренд или действительно мы переходим, хоть пока и небольшими шагами, на электротранспорт.
1: Да, Вита, действительно, тренд уже просматривается явный, потому что рост продаж и электрических автомобилей, и гибридных автомобилей этим летом вырос кратно, это замечают и отмечают эксперты, и даже высокие цены абсолютно не отпугивают покупателей. Дилеры же, в свою очередь, говорят уже даже о дефиците моделей, то есть сейчас спрос, он действительно превышает предложение. Вот подробной статистикой о том, как сейчас чувствует себя рынок электроавтомобилей и гибридов, в эфире радио РБК с нами поделился исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. Предлагаю послушать его мнение.
2: Ситуация на топливном рынке в этом году очень серьезно стимулировала продажи электромобилей. В июне было продано около 750 чистых электричек, в июле около 1500, в августе уже больше, чем 2200. Если говорить о том, чего не хватает, то есть на что жалуются, да, владельцы электричек, на стоимость машин, дальность пробега, будем говорить, и третье – это плотность зарядных сетей. Я думаю, что сейчас уже без зарядных сетей, наверное, никто из владельцев не остается. Единственное, наверное, еще какие-то нарекания, когда парковка с розеткой рядом занята автомобилем с ДВС.
1: Ну и вот цифры, да, вы услышали, действительно, рост кратный. И главная проблема, Вит, как ты отметила в самом начале, это инфраструктурный вопрос, то есть те самые зарядные станции, точнее их наличие, точнее их нехватка сейчас по стране, потому что машин стало гораздо больше, чем этих самых зарядных станций. Так вот, предлагаю в течение эфира разобраться в этом непростом вопросе, много ли зарядок в России вообще, не создает ли это повышенную нагрузку на энергосети, и могу ли я, например, вот живя в многоквартирном доме, у себя на парковке установить зарядку для, ну, потенциально своего, да, электромобиля, насколько это сложно, вот это вопрос в студию.
0: Да, Денис, спасибо. Обязательно гостям зададим. Я хотела сначала у Аркадия поинтересоваться. Не присматривались к электромобилям вообще? Не, за, не, против?
3: Нет, не то, что не против, не за, не присматриваюсь, потому что, ну, я не пользуюсь сам машиной, не вожу в Москве.
4: А вот, вот пользовательский опыт, когда едешь на автомобиле с ДВС или электромобилем, отличается или нет? Чувствуешь разницу?
3: Не знаю, честно сказать.
4: Не прислушался.
3: Как-то не прислушался, да.
4: А я к себе прислушивался. С моей точки зрения, электромобили гораздо комфортнее в ряде случаев. С точки зрения плавности хода, с точки зрения отсутствия выхлопа в салоне, шумовых характеристик. В этом смысле...
3: И ощущение, что ты едешь на экологической машине, да, что ты...
4: Вот для меня это где-то на третьем уровне.
0: Да, ну, конечно, много тут тоже дегтя. Можно тоже вспомнить, конечно, про инфраструктуру. Вот интересно, что останавливает потенциальных покупателей электромобилей, что, наоборот, привлекает сейчас. У Василия Чеботарева спросим, руководителя специальных проектов «Эволюты» и «Воя». Василий, когда сейчас... С учетом ситуации с топливом, с учетом, в общем, некого дефицита электромобилей на российском рынке, человек принимает решение. Вот что оказывается ключевым? Когда говорит «да» и когда, наоборот, говорит «нет, я еще по старинке поезжу на авто с ДВС».
5: Добрый день. Ну, во-первых, разница ощутимая при вождении электромобиля и бензиновой машины, как владелец электромобиля, сам говорю, это, конечно же, и план. На комфорт и динамика, потому что нет коробки передач и других сопутствующих вещей. Сейчас останавливает по факту, наверное, инфраструктура, и немножечко есть еще боязнь все-таки электромобилей, потому что мы с начала года видим очень устойчивый рост продажи электромобилей и гибридов, то есть люди как будто бы потихонечку начинают все-таки распробовать электротему и видят, что сосед купил электромобиль, и видят, что в целом они

0: ездят по городу и как бы перемелькались, и уже становятся какой-то обыденностью. Если говорить про ценовой фактор электромобилей, то здесь я бы не стал говорить, потому что у нас есть и валюта iJoy, которая на данный момент стоит там, примерно 2 миллиона рублей, то есть цена более чем адекватная за машину, не говоря уж про электромобиль. Ну, если говорить про гибрид, то это в районе там, 2600 где-то, iSpace, 25-киловаттной батареи, поэтому, скорее всего, сейчас пока что есть небольшие тормоза как раз в возможности заряда. Ну и вы еще в самом начале довольно интересную тему подняли, это можно ли поставить зарядную станцию у себя дома, и если мы говорим про многоэтажный жилой дом. В частном доме, понятно, проблем вообще нет. Вызываете компанию, которая занимается установкой зарядной станции. Как правило, компания, которая занимается продажей зарядных станций, эту услугу предоставляет, она недорогая. Но то есть в целом в загородном доме станцию можно поставить на 7 киловатт примерно за 75 тысяч рублей. Это уже с подключением, но как бы денег вообще немного.
1: По времени, сколько вот от момента заявки до установки потребуется? Какова там очередь, есть ли она?
0: Не, ну это зависит от дома, там, от проводки. Если, грубо говоря, щиток находится где-то рядом, то там в течение нескольких часов. Mm-hmm. Если нужно проводить какие-то дополнительные монтажные работы, то ну, подольше. Но это коммерческая организация, поэтому там время довольно сильно играет на работу. Ну, давайте так, мне поставили зарядную станцию за полдня. Дома, при том, что мне нужно было тащить еще 10 метров кабеля. Ну, как бы проблема. А вот многожилые дома, многоэтажные как раз жилые дома, они сталкиваются с проблемой, потому что сегодня по правилам необходимо собирать собрание жильцов, чтобы поставить в дворе зарядную станцию. И вчера вот ассоциация производителей зарядной станции как раз вышла с инициативой эти ограничения снять, потому что все-таки электромобили уже становятся ну, такой повседневной нормой в нашей жизни. И если человек может поставить образно кондиционер, да, для этого не нужно собирать какое-то собрание жильцов, потому что это все-таки тоже дополнительная мощность потребления, то почему нужно делать это для зарядной станции? Ну и следующий вопрос, конечно же, а что же нам делать с электроэнергией, хватит или не хватит? Сейчас есть довольно много доступных недорогих решений, так называемые калибровщики напряжения, которые смотрят, сколько потребляет дом, сколько потребляет электромобиль, и всегда будет отдавать приоритет дому. Ну то есть, образно говоря, если мы с вами приезжаем домой там, 7 вечера и ставим электромобиль на зарядку, а в этот момент все в доме включили свои электроплиты, чтобы приготовить ужин, попить чай, то в этот момент как раз вот эта распределительная установка будет не додавать электричество на зарядные станции и будет его распределять на дом. И потом, когда наоборот все приготовят или лягут спать, то это устройство поймет, что все, можно заряжать электромобиль и отдаст электричество электромобилю. Ну, то есть все довольно просто технически решаем, проблем здесь нет.
1: Василий, картина выглядит неплохо, но в этом эфире неоднократно в течение там, уже не одного года обсуждаем локальные кризисы на региональных энергетических рынках. И мне кажется, в отдельных регионах такое умное решение приведет к тому, что ты поставишь электромобиль на зарядку вечером, придешь к нему утром, он у тебя так и не зарядится, если там пауза затянулась. Такое может быть. С нами на связи Армен Сафарян, председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. Армен, добрый день. Есть ли вот мое опасение, есть ли в нем определенный резон, поскольку у нас есть энергопрофицитные регионы, а есть регионы, где появление дополнительного спроса за последние несколько лет там, со стороны электробытовой техники и кондиционеров вызвало проблемы на региональных рынках?
2: Смотрите, под вашими опасениями ноль фактов. Почему? Потому что вы не можете потребить больше электроэнергии, больше мощности, чем это подведено к вашему дому. То есть вы не можете перегрузить внешнюю сеть за счет подключения зарядной станции. Поэтому вы отберете ровно то, сколько вам выделили изначально на технологическом присоединении. И здесь Василий абсолютно правильно сказал, что есть много технических решений, в рамках которого вы можете ограничить, классифицировать уровень потребителей. И, естественно, зарядная станция, если говорим про многоквартирный дом, это будет там, третий, самый нижний, неважно какой уровень, который отбирает ровно ту мощность, которая по остаточному принципу есть. И здесь важный момент, который я хочу обратить внимание там, слушателей, зрителей, что это не просто какое-то техническое решение, это уже предусмотрено сводом правил Минстроя, в рамках которого применяются коэффициенты одновременности, там, балансировки мощности, то есть это уже узаконенное техническое решение. И, естественно,

0: соответственно, уже рынок подстроился под вот эту нормативку, уже дал технические решения.
1: Армен, но опасение как раз в том, что перегрузки сети не будет, но и возможности зарядиться не будет, если нас там электроавтомобилистов станет не 1% на многоквартирный дом, а скажем 10-15%, к чему мы по идее идем.
2: Ну просто вот предположим, давай, Армен, секундочку, в случае Краснодарского края, там есть определенные проблемы, в том числе в высокий сезон, летом высокое энергопотребление в многоквартирных домах за счет кондиционеров. Профицит останется на электрозарядку?
0: Все верно. Смотрите, когда мы говорим о домашней зарядке, мы говорим о зарядке там, мощностью от 3 там, до 5, 10, неважно, сколько киловатт. Суть домашней зарядки – зарядить не здесь и сейчас, а равномерно, пока человек отдыхает у себя дома. И действительно, в Краснодарском крае и ряде других регионов есть проблема с мощностью, но она есть только в пиковое время. Я слабо могу себе представить, что в ночное время оно тоже будет пиковым. Поэтому, да, возможно, днем вы не сможете получить, отобрать эту мощность, но ночью это гарантированно, потому что ночной тариф дешевый. Он дешевый ровно потому, что есть профицит мощности именно в этот период времени. Поэтому вечером пришли, до 12, возможно, вы не зарядитесь ночью, а вот после 12 и до вашего пробуждение машина зарядится. Здесь главный вопрос, что не нужно заряжать электромобиль на полную батарею. Суть домашней зарядки – это восполнить пробег, заряд, электроэнергию, потраченную за предыдущий день. И это становится уже нормой. Мы утром завтракаем, мы не наедаемся на целый день вперед. Потому что мы знаем, что у нас есть возможности пообедать и поужинать. То же самое и с зарядкой. Нам не нужно 100%. А если нужно 100%, то, пожалуйста, есть общественная зарядка, если вы идете там.
2: Армен, принято. Просто Василий хотел что-то прокомментировать. Будьте добры.
3: Я здесь добавлю еще от себя, что наши электромобили еще умеют отдавать электричество до 3,5 кВт при наличии специального переходника. И как раз вот эта модель, когда ночью вы заряжаете электромобиль, и днем в случае как раз отключения или проблем с электричеством, вы подключаете домашние потребители к электромобилю и запитываете их. Ну, то есть, честно, у меня вот электромобиль гибрид, и я понимаю, что у меня суммарно дома 75 кВт. Живу я в Подмосковье в своем доме. Я понимаю, что если вдруг случится какое-то отключение, особенно зимой это у нас довольно иногда, скажем так, происходит, я понимаю, что у меня есть 75 кВт электроэнергии плюс генератор на борту Space, который будет вырабатывать электроэнергию, и я там какое-то время спокойно в автономке потяну. Поэтому это как можно построить на этом сеть такую интересную.
2: Спасибо.
1: Армен, а в чем сейчас, в принципе, сложность основная установки в многоквартирных домах электрозарядных станций? Почему столько споров о том, как это нужно согласовывать? Нужно ли вообще это делать без согласования? Действительно вызывает какой-то протест у жителей, которые к электротранспорту не готовы оказаться?
0: Вы знаете, на самом деле здесь скорее какая-то психологическая история, потому что жилищным кодексом предусмотрено, что использование общедомового имущества, к которому относится не просто электрооборудование, но и стены, потолки, по которому кабель нужно протащить до личного машинного места, оно требует согласия жильцов, 2/3 жильцов. И нет обязанности у жильца объяснять, почему он отказывает.
4: Это был наш совместный эфир с телеканалом РБК. Обсуждали вопрос развития и продаж, которые растут кратно, продаж электромобилей и гибридов. Что же касается установки электрозаправочных станций на парковке многоквартирного дома, действительно, на данный момент это требует решения общего собрания жильцов. Это пояснили в крупнейшей сети зарядных станций пункт Е. При этом у управляющей компании нет обязательств по предоставлению точки подключения для зарядки. К этой теме мы обязательно вернемся. Оставайтесь на частоте РБК.
5: Качество жизни.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями,

0: личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.
1: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается, и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки – специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт Киосаки.
3: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
4: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
5: Истерика – это не выбор ребенка. Это стадия развития его мозга. Ваша стабильность – лекарство.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
2: Резать лося.
6: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Ключ.
7: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
8: Шеф, не многовато ли?
7: Была не была. Беру на 10.
8: Есть на 10.
7: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: 11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Федеральный бюджет России в январе-августе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в 5,7 триллиона рублей или в 2,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Общие поступления составили почти 26 триллионов, из них нефтегазовые доходы почти 21 триллион, доходы на 18,1% больше год к году. Гендиректора компании «Евротранс», владельца сети АЗС «Трасс» Олега Алексеенкова и заместителей председателя Совета директоров Сергея Алексеенкова и Николая Дорошенко арестовали по уголовному делу о хищении топлива. Оно предназначалось для служебного автотранспорта подмосковной полиции, сообщили источники РБК в правоохранительных органах. Топ-менеджерам и акционерам компании предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. В одно производство с этим делом также объединены два уголовных дела об особо крупной краже и о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денежных средств банка «Акбарс». Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте после атаки на гражданские объекты и жилой сектор в Краснодарском крае, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Минувшей ночью в Новороссийске погибли 4 человека, в том числе один ребенок, еще 29 пострадали. Повреждения зафиксированы в 3 частных и 5 многоквартирных домах города. Тестирование процедуры дистанционного электронного голосования к сентябрьским выборам началось в России и продлится до вечера четверга, сообщила Минцифра. Принять участие в тренировке могут избиратели, подавшие заявление на участие в ДЭК на госуслугах. Реставрация началась в бывшем СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Обновленные «Кресты» превратятся в крупный центр культурной и деловой жизни, повысят туристическую привлекательность северной столицы и станут одним из символов современного Петербурга, заявили в горадминистрации. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Столица, 11:32. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. И далее к теме бюджета. День прошел, число сменилось, а вот доходы федерального бюджета все еще растут медленнее, чем расходы. Подробности далее. По данным Минфина, 31 триллион и 730 миллиардов рублей потратили, а получили менее 26 триллионов. Доходы за первые 8 месяцев выросли год к году на 9,2%, а расходы на 14,4%. При этом нефтегазовые доходы ниже, чем в прошлом году, на 16,7%, а вот налоги за первые 8 месяцев 2026 года принесли на 26% больше, чем годом ранее. Как это скажется на заседании Центробанка в пятницу, выясним. На связи со студией главный экономист Т-инвестиций Софья Донец. Софья, приветствую. Итак, какой сигнал вот эти цифры дают Банку России, на ваш взгляд?
2: Никакие. Добрый день. Потому что главная интрига бюджета – это обновленные проектировки сентября. Пока, если глядеть на эти данные, не зная, что может вестись дискуссия о повышении расходов, можно сказать, что они вполне комфортные. Август оказался профицитным, профицитным для бюджета за счет получения дивидендов. Но если убрать эффект получения дивидендов, то мы бы видели около нулевой баланс. Расходы примерно сходятся с доходами. Нефтегазовые доходы действительно по сумме за 8 месяцев отстают от прошлого года, но сам август выше прошлого августа. И если идти такими темпами или даже чуть ниже, то, в принципе, есть возможность выходить на недобор по плану, ну, такой, скажем, удовлетворительный. Не блестящий, но удовлетворительный. Где-то в районе 1 триллиона недобор по нефтегазовым доходам, это, грубо говоря, не ужасные цифры. При этом несырьевые доходы прут. Это значит, что повышение налогов этого года оказалось эффективным. Все какие-то опасения по поводу выхода в тень, они совершенно не подтверждаются данными Минфина, потому что из роста несырьевых доходов на 18%, а по индексу мы даже выше 25% в год году имеем прирост, мы видим не только эффект повышения налоговых ставок, но и то, что собираемость остается очень высокой. Поэтому здесь можно сказать, что Минфин здесь справляется. Поэтому основная трига – это расходы. Пока где-то с мая они идут в рамках сезонной нормы. Гипотеза об авансировании начала года, она тоже, грубо говоря, там вызывала доверие. Авансирование – это значит, что расходы были с конца года перенесены на начало. Но мы не знаем, что случится с пересмотром. Может быть, будет добавлено в расходы 2 триллиона, может быть, 3 триллиона. И тогда это сделает конец года не такой комфортной территорией, все еще нормальной, но это будут точно более высокие заимствования и новый виток разговоров о том, как дальше закрывать дефицит.
1: Ну, то есть вот про дефицит как раз я и хотел сейчас спросить. Почти 6 триллионов рублей или там 2,5% ВВП. Вот это много для 8 месяцев? Что эта цифра вообще говорит о состоянии бюджета в целом?
2: Эта цифра выше плана, безусловно, но она была бы нормальной, и можно было бы даже сказать, что в план мы не уложимся, но, скажем, в 2-2,5% КВП дефицита мы укладываемся по этому году, то есть на уровне прошлого года даже небольшое улучшение, если бы не вот эта интрига относительно возможного повышения расходов. Будет повышение расходов на 2-3 триллиона, про которые сейчас многие вот фантазируют, да, понимая, что возросли оборонные потребности, значит, будем выходить на уровень дефицита выше прошлого года. Выше 2,5%, выше, возможно, 3% ВВП. Это уже такой малокомфортный уровень, который резко повышает вероятность дальнейшего роста налогов на следующий год. Минфину некомфортно с дефицитом сильно выше 2%. А значит, один год можно пережить на заимствованиях, на флоутерах, а на следующий год надо повышать налоги. Вот это все основная интрига, основное давление, основной, как бы, возможный негатив, который мы должны узнать и определить до конца этого месяца. Еще раз, пока это не пугающая цифра, но это, как это сказать, этот ларчик с секретом, мы его еще не знаем.
1: Тогда про нефтегазовые доходы при таких максимальных значениях нефти, вот эти сверхдоходы, пока незаметны. В чем дело?
2: Еще раз, в августе и в предыдущем месяце, в июле, сами нефтегазовые доходы уже вышли на уровень выше прошлого года.
1: Просто мы не видим пока этих цифр, вы вот об этом?
2: Мы не видим, мы видим по-прежнему минуса, красную зону по сумме 8 месяцев, потому что было очень плохое, слабое начало года. И вот пока недостаточно успешного второго квартала, хорошего начала третьего квартала, чтобы закрыть дырку начала года. Но еще раз, по-видимому, и не будет достаточно, по-видимому, недобор нам все-таки суждено увидеть по нефтегазовым доходам. И здесь дело не только в том, что не дотянет нефть, да, возможно, не останется там, где она сейчас находится. Дело еще в крепком рубле. Минфин верстал прогнозы год назад, исходя из среднего рубля 92, мы сейчас по среднему не доходим даже до 80. Чувствительность нефтегазовых доходов к рублю фактически 1:1, и поэтому, ну, соответственно, видим недобор.
1: Теперь понятно. Благодарю. На связи со студией был главный экономист инвестиций Софья Донец. Буквально через пару минут к большой сентябрьской презентации Apple. Она пройдет уже сегодня. Оставайтесь на частоте РБК.
3: РБК отрасли. В Москве открыли новый завод по производству рентгенодиагностической техники. Завод полного цикла компании SP Galpik будет выпускать медицинскую рентгенодиагностическую технику. Проект реализован при поддержке правительства Москвы в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов. Завод построили за 2 года. Город предоставил инвестору около 1 гектара земли по льготной ставке 1 рубль в год. При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания привлекла инвестиционный кредит. Завод уже приступил к работе. Мощность нового предприятия не менее 400 рентгенодиагностических аппаратов различного назначения в год. На 85% оборудование состоит из российских комплектующих. К 2030 году предприятие планирует достичь 100% локализации, что станет вкладом в укрепление технологического суверенитета страны. РБК отрасли. Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
1: 11:40 в столице, 9 сентября на календаре, ну и, по крайней мере, в нашей стране сезон собирать урожай яблок. Любите яблоки? Это для вас. Большая сентябрьская презентация Apple пройдет уже сегодня, когда, как ожидается, компания представит три новые модели смартфонов: iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и iPhone Ultra. А вот привычного базового iPhone 18 и нового iPhone Air в сентябрьской линейке может не оказаться. Впрочем, пока это только утечки. Apple традиционно не раскрывает детали до презентации. Ведущий программы «Технологии и тренды» на радио РБК Иван Звягин больше всего ждет новинок Apple для умного дома. С ним беседовали Илья Приходько и Ирина Савельева.
5: Чего ждешь от этой презентации?
6: Складного айфона, да?
7: Все ждут складного айфона, давайте признаемся честно. Я жду, что такого нам в целом покажет вся эта новая презентация, потому что у них сменился SEO. Теперь это Джон Тернус, теперь это не Тим Кук. И вот от того, что они придумают для этого складного айфона, зависит, насколько хорошо его вообще примет публика, примут инвесторы в качестве нового директора. Вопросов, на самом деле, к складному, то ли ультра, то ли дуо, кстати, его могут так еще называть, много, потому что это какая-то промежуточная штука между, собственно, телефоном и айпадом. Нужна ли она так сильно всем, не очень понятно.
6: Конкурентов есть, поэтому надо догонять, получается.
7: Много ли вы знаете людей, у которых складные телефоны?
6: Немного, но перед тобой один из них прямо сейчас.
7: Вот мы и встретились.
6: Причем у меня были решения от конкурентов, и вертикальные, и горизонтальные. Ну, интересно достаточно такой пользовательский экспириенс.
7: Допускаю.
5: Что можно придумать к складному смартфону, чтобы удивить?
7: Во-первых, миллион аксессуаров. Что точно умеет делать Apple? Я представляю себе легко, что он не просто вот раскладывается и складывается. У него там замечено в настройках операционной системы угол раскрытия, еще они умеют определять, поэтому я себе легко представляю, что это что-то, что ставится на стол в каком-то полусогнутом состоянии. Это раз. Запуск двух приложений одновременно на одном экране и общий буфер обмена, скажем, слева у вас мессенджер, справа у вас браузер. Для нашей с вами работы как будто прям удобно. Ну а дальше магия Apple. Они должны какой-то волшебной пыльцой все присыпать своей блестящей.
5: Тряпочку какую-нибудь складную придумать, возможно.
7: Может быть. Тряпочку они могут продавать задорого. Это мы даже уже знаем.
6: Наши слушатели шутят, раскладную зарядку можно продавать в таком случае.
7: Может быть. Но там не только, кстати, вот этот складной iPhone-то будет, возможно, представит еще новый хаб для умного дома. В целом, ничего не подтверждено, если что. Это все слухи. Но если так, тогда они выходят в какую-то новую нишу для себя. Это и умные звонки, умные камеры наблюдения, и в целом какой-то новый класс устройств, если они будут делать это так, как они умеют делать, но это может получиться неплохо. И кроме того, конечно, умная Siri, по-настоящему нормальная Siri. Вот этого я жду.
6: Но пользователям из России, наверное, не стоит рассчитывать на что-то сильно глобальное, особенно в случае с Siri, потому что с русским языком традиционно у Apple очень и очень сложно.
7: С языком еще плюс-минус, но там есть нюанс. Чтобы вот эта умная Siri заработала, видимо, нужен будет доступ к Apple Intelligence, к ИИ-функциям на айфонах. Ну и не только на айфонах, во всей экосистеме. Но, возможно, есть лазейка. Недавно были новости, что под Китай будет специальная версия айфонов. У них же тоже свои нюансы есть. Если там удастся разблокировать эту функцию, то, возможно, эта версия телефона появится и в России, и тогда часть телефонов Apple, может быть, заработает из Apple Intelligence.
6: Ну, это, конечно, здесь робкая надежда, учитывая размер рынка в Китае и размер рынка в России все-таки. Скажи, ты ожидаешь, что новый CEO Apple Джон Тернус вот в той же стилистике будет выступать, что и Тим Кук, что и Стив Джобс, да, такая строгая, подчеркнуто строгая, лаконичная презентация, а может быть, что-то будет совсем по-другому?
7: Я не думаю, что они все могут себе позволить прямо сильно какие-то большие шаги влево и вправо. Это больше не те презентации, не те лайв-презентации, это все запись теперь. Так что и Джон Тернус, я думаю, что будет сильно завязан в гайдлайны Apple, потому что цена акций очень высока, неверное движение, и они сильно снизятся. Поэтому я думаю, что его пиар-служба довольно сильно постарается, чтобы он был немножко отличен, но при этом соответствовал духу Apple. А дух Apple — это что? Amazing, amazing, amazing. Все ваши данные останутся только на ваших устройствах. Максимум на серверах Apple.
1: Иван Звягин сегодня в прямом эфире радио РБК в 20:00 по Москве проведет специальный эфир, посвященный презентации. Не пропустите. Мы сегодня утром в эфире рассказывали, что в мире развивается кризис памяти, имея в виду облачные хранилища, но тут выяснилось, что есть у этой темы еще один неожиданный поворот. Центр

0: избирком проверил декларации кандидатов в депутаты и указал, что некоторые активы они забыли упомянуть. Так, например, один из народных избранников запамятовал, что в Москве у него 407 земельных участков, но организаторы парламентских выборов исправили это недоразумение. Что еще забыли задекларировать кандидаты в депутаты, узнал Руслан Айнетдинов.
1: Начнем с «Единой России». Ее называют самой дисциплинированной партией. Кандидаты из «Единой России» подали декларации еще 21 июля. Всего о своем благосостоянии отчитались 56 губернаторов и 220 депутатов Думы, включая ее руководство. Ошибок в декларациях единороссов крайне мало, всего 12. И чаще всего они касаются акций, пифов или долях в компаниях. Например, депутат Астраханской областной думы Евгений Апостолов не указал доход в 11,5 миллионов рублей от процентов по вкладам. А депутат Заксобрания Ростовской области Виктор Халын не указал долю в инвестиционном фонде недвижимости общей стоимостью в 12 миллионов рублей.
2: Возможно, это мелочь. Что еще?
1: 97 членов федерального списка партии «Коммунисты России» в своих декларациях заявили о полном отсутствии денег и имущества. Вообще ноль. Но Центральная избирательная комиссия выявила, что у 164 кандидатов деньги на счетах или хотя бы пенсия все-таки есть, а также квартиры и земельные участки. И все это не задекларировано. Аналогичные нарушения зафиксировали и в КПРФ. Кандидат в президенты России на выборах 2024 года Николай Харитонов забыл задекларировать долю в праве на земельный участок под квартирой в Краснодарском крае. Общая площадь участка около 2000 квадратных метров.
2: Легко не заметить.
1: Еще одну земельную ошибку зафиксировали у депутата Владимира Кашина. Оказывается, ему принадлежит нежилое здание в Москве площадью около 100 квадратных метров. Я дозвонился до Николая Харитонова с вопросом, а как такое возможно? Он ответил за всех.
3: Может быть, человек по ошибке. Может, он не предвидел, не предусмотрел. Да и соответствующие службы могли вовремя не подсказать, не поправить. Может, человек забыл. Поэтому надо всегда дать человеку возможность исправить ошибку. Чего скрывать? Помещение до помещения. Со мной никто, товарищи, не делится, у кого какие помещения. Так же, как и меня, никто не спрашивает.
2: Действительно, помещение до помещения. Пара тысяч квадратных метров легко, на самом деле, забыть. Но службы действительно могли бы подсказать. Здесь я солидарен.
1: Но ЦИК вообще-то спрашивает. А я отмечу, что незаявленные доли в 6 компаниях нашли у бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Депутат Ольга Алимова задекларировала доход в 9 миллионов рублей, но реальный доход, как оказалось, больше. Примерно наполовину от этой суммы. Выбивающиеся из колеи ошибок партии КПРФ нашли у московского муниципального депутата Дмитрия Медведева. Оказывается, ему принадлежат иностранные финансовые активы. Например, несколько инвестиционных паев. В частности, ирландской компании KBA Consulting Management Limited. Она занимается брокерскими услугами по ценным бумагам и управлению фондами. А также депозитарные расписки американских банков Citibank и американской инвестиционной компании Bank of New York Mellon.
2: Ну, хотя иностранные активы сейчас, может быть, и правда лучше не замечать.
1: В ЛДПР лидером по масштабу незадекларированных доходов оказался Александр Ханкеев. Налоговая обнаружила у него доходы на 34 миллиона рублей, а Банк России, ПАИ, инвестиционного фонда на 40 миллионов. Бизнесмен и участник СВО Владимир Кузнецов. Он не указал доход в 9 миллионов рублей и более десятка грузовых прицепов и полуприцепов. Земельную ошибку у вице-спикера Донецкого парламента Андрея Крамера также обнаружили. Он не указал жилой дом площадью около 300 квадратных метров. Я дозвонился и до него. Все объясняется региональной спецификой.
4: Мы справки подавали о недвижимости, которые скачивали, которые у нас в госуслуги, да, где недвижимость зарегистрирована. А у нас в Донецкой Народной Республике на профреестр Роскадастра, они настолько перегружены, что я документы в том году подал, у меня дом висел как в воздухе, то есть он с прошлого года регистрируется, у меня документы были в Донецкой Народной Республике. Пока они зарегистрировались в Роскадастре, 5 августа, получается, выдали мне документы о том, что он внесен в Роскадастр. У нас вся республика вот таким образом сейчас в Роскадастр заносится. Это не какой-то недвижимости, ее смысла скрывать нет. Я в этом доме живу, у меня прописка там. У меня документов не было просто российских.
1: И нужно пару слов сказать о новых людях. Кандидат в президенты 2024 года Александр Дованков задекларировал доход в 143 миллиона рублей, но не отчитался о 2 миллионах дохода от процентов по вкладам и об инвестиционном пае стоимостью еще около 10 миллионов рублей. Аналогичные нарушения нашли у лидера новых людей в Кемеровской области Максима Смирнова. Он задекларировал 6 миллионов, но налоговая нашла еще 34.
2: Обращаемся ко всем кандидатам в депутаты. Проверьте свои банковские приложения, чтобы не попасть в просак.
5: Руслан, ты изучил внушительный список деклараций. А кто проявил особые чудеса забывчивости?
1: Пожалуй, это депутат Казанской гордумы от «Справедливой России» Сергей Белоусов. Он забыл указать 407 земельных участков в Москве. Угу. В прошлом Белоусов был заместителем председателя комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
2: Интересно совпало.
1: А также первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
2: Есть ли какие-то штрафные санкции, если если кандидат в депутаты что-то забывает задекларировать?
5: За забывчивость.
1: Нет, ничего за это не грозит. Согласно закону, передача недостоверных данных в ЦИК не влечет за собой каких-либо санкций, включая снятие с выборов.
0: В том, как и почему кандидаты в Госдуму забывают задекларировать свои доходы и имущество, разбирались Руслан Анединов, Илья Приходько и Ирина Савельева. Напомню, выборы в Госдуму продлятся 3 дня подряд с 18 по 20 сентября. Основной день, он же единый день голосования, воскресенье, 20 сентября. Vietnam Airlines возобновила рейсы из Ханоя в Москву после 3 отмен подряд. Сегодня самолет в российскую столицу вылетел по расписанию около 9:30 утра по местному времени. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России во Вьетнаме. Следующий регулярный рейс Ханой-Москва запланирован на 11 сентября. До этого Vietnam Airlines отменила 3 рейса подряд 6, 7 и 8 сентября. Причины перевозчик не называл. Застрявших в Ханое российских туристов в итоге отправили в Москву рейсами других авиакомпаний. Самый дорогой поцелуй стоит 8 миллионов рублей. Именно за такую сумму на Космоскоу с молотка ушла картина Ирины Наховой под одноименным названием. Это рекорд среди живописи, представленный на ярмарке в этом году. Всего в Космоскоу участвовало 107 галерей. В разговоре с Алевтиной Сорокиной коллекционер Денис Хамиляйне отметил, что для рынка современного искусства в России цена за поцелуй не космическая.
6: Нахова один из самых фундаментальных художников второй половины 20-го и первой половины 21-го века. Классик. Очевидно, что если бы такая работа продавалась на Западе, она бы со своими регалиями продавала бы ее на Западе, она стоила бы не 8 миллионов рублей, а 8 миллионов евро. К сожалению, существует некий русский дисконт, существуют проблемы с русскими художниками в том, что они недооценили, потому что никому, кроме россиян, они не нужны. Первая вещь, вторая вещь, ну, можно посмотреть, вот Новиков Тимур на Владее уходил. Недавно, вот, по-моему, летом одна работа за 200 тысяч евро, это 20 миллионов. Другая работа, по-моему, за 350 тысяч евро, это 35 миллионов. 8 миллионов не выглядит какой-то фантастической ценой. Любой Вейсберг, условный Вейсберг, стоит, например, на такие деньги.
7: Насколько Космоскоу значимое мероприятие в мире современного искусства, как минимум, для коллекционеров?
6: Космоскоу – это исключительно российская ярмарка. То, что мы видели индийских художников, это благодаря там, Маргарите Пушкину, Андрею Серебенину, которые согласились к нам приехать, это было 2 стенда. В свете неясных мне событий, почему-то к нам иностранцы не едут. Мы сейчас вынуждены вариться в своем, ну, неком своем котле. И в этой части ярмарка Космоскоу, она и всегда была, по сути говоря, единственным таким большим инструментом для продаж. Ну и она остается им.
0: В живописном рейтинге вслед за поцелуем расположились девушка в платье с белым воротничком Биби Нур, Расиха Ахметвалиева за 6 миллионов 150 тысяч. И утро здесь могут водиться тигры Никиты Макарова за 6 миллионов. Ситуация с российским судном «Профессор Молчанов», арестованным властями Норвегии, остается нерешенной, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого вело ведомство. По ее оценке, действия Норвегии в отношении российского судна являются пиратством 21 века. Дипломат также заявила, что норвежские власти пытаются осложнить деятельность российских организаций на Шпицбергене и сократить присутствие России на архипелаге. Как напомнила Захарова, пассажиров и членов экипажа профессора Молчанова 8 сентября доставили со Шпицбергена в Мурманск. Насколько нам известно, на сегодняшний день практически все уже разъехались по домам, добавила депутат. Профессор Молчанов – это научно-исследовательское судно «Росгидромета», построенное еще в 1983 году в Финляндии.
8: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
9: Фильм, о котором я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом. Дорогой ярости». Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный, причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хонджин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в 2017 году. Увидел в закусочной человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата.
10: «Мне показалось, что по всему миру происходит много

0: Зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие безжалостно накроет все вокруг. Конец цитаты.
1: Так что Надежда исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у Надежды тоже мощная. На Хон Джин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастера 70-х и 80-х, «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров. Создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у Нахо Джина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролльное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. РБК Тренды.
3: Владение нейросетями становится важной частью цифровой грамотности. Как следствие, растет спрос на практическое обучение работе с искусственным интеллектом. Интерес напрямую продиктован требованиями бизнеса. Компании ждут, что специалисты будут использовать ИИ-инструменты для решения рабочих задач, причем не на уровне экспериментов, а системно. Навык составления промптов уступает место новому тренду – умению четко определять проблему, задавать ограничения для алгоритма и критически оценивать результат.
4: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
6: То есть меня вот, например, волнуют квантовые компьютеры, потому что, ну, объективно, для меня это какая-то футуристичная вещь, она выглядит очень странно и специфически, но это ведь все применяется как раз вот все исследования, которые проводятся на базе квантовых каких-то изысканий, квантовых вот физических процессов.
7: Да, но на самом деле он футуристическим и остается по-прежнему, потому что сейчас еще не создано квантового компьютера, который обладает квантовым превосходством. Поэтому, но процесс идет, конечно же. Я уверен, что мы квантового превосходства достигнем.
3: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Полдень, в студии Павел Потапов. Водопровод на магистральной улице в Новороссийске поврежден в результате ночной атаки беспилотников, сообщает пресс-служба городского водоканала. Специалисты с утра находятся на месте и проводят демонтажные работы. В ночь на среду Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА. В Новороссийске погибли 4 человека, еще 29 пострадали. Посольство России в Непале находится в контакте с властями по судьбе 11 соотечественников, которые не выходят на связь, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Наводнение обрушилось на северный район Непала утром 26 августа. Число погибших, по последним данным, превысило 1300 человек. 2 человека погибли после пожара на складе в подмосковном Щелкове, сообщили в Следственном комитете. Складское здание горело сегодня утром на Заводской улице. Площадь возгорания составляла 1800 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Группа Дом.РФ стала собственником производителя лифтов «Метеор Лифт». Ранее это была дочерняя компания американской Otis Worldwide Corporation и называлась Otis Lift, следует из данных ЕГРЮЛ. Предприятие находится в Санкт-Петербурге. В группу Дом.РФ с 2019 года также входит Щербинский лифтовый завод. Ирак добивается значительного увеличения квоты на добычу нефти в рамках ОПЕК+, до уровня в 6 миллионов баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией. Агентство отмечает, такой шаг может усилить разногласия внутри организации после выхода оттуда Объединенных Арабских Эмиратов. Американский телеканал ABC опроверг сообщение о том, что ночное ток-шоу комика и телеведущего Джимми Киммела завершится в 2027 году, сообщает Independent, ссылаясь на представителей телеканала. Шоу Киммела выходит в эфир почти 24 года. Ранее комик попадал в скандалы из-за своих высказываний в адрес американского президента. В сентябре прошлого года ABC отстранял Киммела от эфира после его шутки о реакции Трампа на смерть консервативного активиста Чарли Кирка. Больше новостей на сайте РБК.
2: В столице 12 часов 2 минуты. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа смотрим на фондовые площадки. Индекс Мосбиржи продолжает движение вверх. Подбирается к отметке в 2280 пунктов. Сейчас прибавляет почти 0,25%. Нефть марки Brent вновь переходит за отметку в $100 за баррель. $100.08 в плюсе на 2,2%. И о валюте на межбанке: доллар 85 рублей 44 копейки, евро 99 рублей 44 копейки, юань к этой минуте 12 рублей 73 копейки. Буквально через 5 минут в нашем эфире слушайте программу «Недвижимость». Ну а прямо сейчас к теме Фонда национального благосостояния. Инвестиции оттуда в августе оказались больше, чем за всю первую половину года. Разберемся в причинах. Последний месяц лета они составили 190 миллиардов рублей. Это свежие данные Минфина. Такой всплеск обусловлен двумя крупными решениями в области авиации. Во-первых, средства вложили в облигации госкорпорации Ростех. Почти 70 миллиардов рублей пойдет на расширение производства самолетов, авиадвигателей, приборов и агрегатов. Во-вторых, инвестиции пошли на облигации проекта льготного лизинга отечественных воздушных судов. Это около 115 миллиардов. Такая динамика не будет долгосрочной, так как эти вложения в области авиации были запланированы, рассказала Александре Кудрявцевой обозреватель РБК Анна Гальчева.
3: Такие инвестиции из Фонда национального благосостояния, как правило, бывают неоднородны, говорят эксперты. Прогнозировать, что такой же объем сохранится и в следующих месяцах, и до конца года, нельзя. Однако при этом экономисты отмечают, что, как правило, во втором полугодии расходование средств может ускоряться, увеличиваться.
4: Как рост инвестиций может повлиять на планы Центробанка?
3: Инвестиции в ФНБ, они идут в акции и облигации, и это увеличивает рублевую денежную массу. Минфин покупает бумаги, а компании получают за них рубли, и эти рубли сразу идут в экономику. Такой рост денежной массы в целом, в теории, он является проинфляционным фактором. И Банк России учитывает это, в том числе принимая решения по ключевой ставке. Но

0: Как говорят опрошенные РБК-эксперты, такой вклад инвестиций данных из ФНБ в рост денежной массы, он краткосрочный, и он серьезного влияния на денежно-кредитную политику ЦБ оказать не должен. И, кроме того, этот прирост денежной массы должен нивелироваться за счет планового зеркалирования инвестиций, которые проводит Банк России. То есть он продает валюту, зеркалируя инвестиции Минфина.
1: Такая динамика может повлиять на курс рубля? Если да, то как?
0: Теоретически, да, потому что операции зеркалирования проводятся на внутреннем рынке и могут влиять на курс рубля. То есть если Банк России продает больше валюты, то рубль может укрепляться. Если меньше, то ослабляться. Но, как говорят эксперты, даже с учетом этих больших инвестиций в августе, это небольшая величина, и она не должна значимо влиять на рубль.
2: Ну а если подробнее разобрать строчку проекта льготного лизинга отечественных воздушных судов, здесь имеется в виду замена двигателей на те самые самолеты сухой Суперджет, 115 миллиардов рублей, как раз-таки это замена 50 двигателей в подобных автомобилях. Буквально, самолетах, буквально через минуту в нашем эфире программа «Недвижимость». Оставайтесь на частоте РБК.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
4: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И у нас в гостях сегодня наш старый знакомый, это Георгий Кузин, автор телеграм-канала «Георгий Кузин. Активы без стресса» и основатель «Кузин Консалтинг».
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Георгий, добрый день.
5: Привет.
4: Георгий у нас бывает не только на радио, но и на телевидении в программе «Частная собственность». Георгий – эксперт по торгам по недвижимости. Подтвердите.
5: Да-да-да, спасибо.
4: Вот, у нас уже был опыт записи программы с Георгием. Мы говорили про то, какие интересные объекты есть на торгах сегодня в Москве, что можно купить дешевле рынка. И вот мы решили повторить этот опыт. В общем, вот сегодня осень 26 года. Что сегодня на торгах можно купить в Москве? Но прежде чем перейдем к конкретным объектам, хочу спросить в общем и целом, как чувствует себя этот рынок? Стало ли больше предложения на торгах в Москве сегодня недвижимости? Стало ли больше спроса? Пожалуйста, поделитесь.
5: Предложение локально растет, ну, например, потому что Москва продолжает все больше и больше строить и, соответственно, выводить квартиры и коммерческие помещения в новостройках через торги в продажу. Систематизировался Дом РФ, продает ОКН, продает много земли, много площадок, то есть тут тоже предложение выросло. А вот инвесторы немножко подутихли, и скидки к рынку на торгах увеличились, то есть конкуренция упала.
4: Это хорошо. Стрессовых активов, которые после банкротства, таких объектов стало больше, меньше, по вашей оценке?
5: Они всегда очень сильно колебались вверх-вниз, потому что торги такая штука нерегулярная, она же зависит от банкротства там, да, или сейчас вот прям отличная штука изъятия у злодеев имущества. Ага. Вот тоже прям много всего хорошего вышло.
4: Коррупционеров.
5: Да. И здесь как-то, знаете, сильные колебания, то густо, то пусто. Но вот, в общем, стало гораздо проще по именно покупке.
4: Давайте перейдем к самому главному, Георгий. Вот какие объекты недвижимости интересные, существующие на торгах в Москве сегодня, вы подготовили. Давайте начнем с жилья и, наверное, самого дешевого, если так можно сказать.
5: Да, ну, действительно, жилье очень разнообразное, потому что есть предложение до сих пор меньше 10 миллионов в Москве. Ну, есть, конечно, сотни миллионов. То есть весь диапазон торги покрывают. Ну, вот из такого, что продает город, это именно Москва, это сайт Invest Moscow, очень известный, знаменитый и популярный из-за высокого качества проработки объектов и практически отсутствующих рисков. То есть вы покупаете у города, рисков минимальное количество.
4: Причем это может быть и старая квартира, и новая совершенно.
5: Да, одинаково минимальный риск, потому что город продает все готовое, у города нет прописанных, у города нет там каких-то подводных камней, с городом все очень просто. Угу. И там можно еще взять кредит, ну, то есть там эти объекты не зря пользуются.

0: большие лоты, самые популярные, скидка к рынку от 0 до 10%. Вот в этом диапазоне.
1: Эта квартира в каком состоянии?
0: Эта квартира в плохом состоянии, и рыночную цену я даю с учетом плохого состояния. То есть она под ремонт.
1: Как инвестор вы бы купили такую квартиру?
0: Как инвестор, если вкладываться надолго, грубо говоря, ну вот 10 плюс лет, то, то да.
1: Но это вот восток Москвы, это в пределах МКАДа, это рядом с северо-восточной Хордой.
0: Да.
1: Да, как оцениваете перспективы этого района? Это ниже, выше рынка намного?
0: Эта квартира будет немножко падать по цене относительно рынка.
1: Падать?
0: Ну, со временем снижаться относительно рынка.
1: Потому что вторичка, да, такая?
0: Ну вот, да, и тут же важно на длинных дистанциях, очень важно для инвестора относительно рынка состояние. То есть квартира может обгонять рынок, ну, любой объект недвижимости, а может немножко замедляться. То есть вот это расслоение на дорогое жилье, которое дорожает быстрее, и на дешевое, которое дорожает медленнее, оно давно уже происходит в Москве. И эта квартира не самый лучший вариант. Но здесь, понимаете, вопрос бюджета.
1: Да. Это низкий бюджет, да?
0: Да. И он все решает.
1: Для себя, если покупать для жизни?
0: Тоже там возможно нормально жить. Ну, то есть, это вполне нормальное человеческое жилье. Ну, правда, в хрущевских планировках, но современные новостройки тоже повторяют хрущевские планировки.
1: Но вас эта квартира заинтересовала, потому что вот она с такой низкой ценой.
0: Да, я ее привел как пример. Но вот у меня сейчас, мы идем на торгах с заказчиком, примерно в таком бюджете, там, 13 миллионов рублей, ну, правда, в Москве. Вот примерно такое по качеству жилье есть покупатель, который хочет, ну, которым я помогаю поучаствовать в торгах.
1: Ну, вообще, дожили, да, вот времена, там, квартиры меньше 10 миллионов рублей, мы это принимаем как за такую вот существенную новость уже в Москве, да?
0: Да, это, конечно, все иррационально выглядит, потому что еще 5 лет назад было все по-другому. Ну, вот...
1: Еще, давайте следующий объект.
0: Давайте что-то более такое взрывное. Угу. 51 метр, новая Башиловка 12, дом стоит на трешке, кирпич 62-го года, рынок, я сначала рынок скажу, он где-то в районе 20-22 миллионов, квартира на торгах на понижение, это когда идет периодами снижения, стартует с 6 миллионов и падает до 3. Это шок-контент, вот цены сколько летней давности, 20-летней давности, еще чего-то.
1: Ну, это прямо на трешке, я так понимаю, да?
0: Да, но это не сильно влияет на цену. То есть, конечно, в цене в рыночной учтено, что там немножко шумновато.
1: Да.
0: Ну, хорошо, сильно шумновато. Но все равно диапазон 3-6 миллионов рублей, он космический. И здесь, конечно, возникает вопрос, а почему такое?
1: Ну, потому что трешка. Нет?
0: А?
1: Потому что трешка прямо выходит
0: нет,
1: на трешку.
0: Нет, нет, я говорю, рыночная цена этой квартиры там 20-22 миллиона.
1: Ого.
0: Ну, то есть, она все равно не дешевая, там дорого.
1: Есть какие-то подводные камни еще?
0: Да, конечно, конечно, конечно. Ну, если вы покупаете там за 3 или за 6, неважно, да, то, что стоит 20, там, конечно, огромный подводный камень. Эту квартиру уже покупали, и покупатель отказался от сделки просто потому, что там есть человек, у которого пожизненное право проживания.
1: Это пенсионер?
0: Нет, это относительно молодая женщина, потому что ее права были нарушены во время приватизации, она была несовершеннолетней, приватизировали без нее, она в суде доказала свое право, и есть такой закон, что люди, которые не попали в приватизацию, у них есть право проживания в жилье. И это один из самых главных рисков и самых сложных не только на торгах, но и вообще при покупке вторички.
1: Кошмар. То есть ты покупаешь квартиру, но в этой квартире живет относительно молодой человек, и ты ничего с ним не можешь сделать?
0: Да. И поэтому это дисконт.
1: И как сценарий может развиваться в этом случае? Вот что делать вообще?
0: Сценарий может развиваться следующим образом. Мы покупаем этому человеку новое жилье, и платим какие-то отступные, чтобы ему куда-то было, условно говоря, выписаться.
1: Но вы случайно не говорили с этим человеком, готов он на такие сценарии или нет?
0: Я думаю, что предыдущий победитель, который отказался, все это сделал и, наверное, не смог. Там в этой квартире еще много проблем. Это сама проживающая, сама банкрот, там было уголовное дело, ну, там много-много всего, там такая матрешка. Но я просто вот эту квартиру привожу как пример, что бывают ли низкие цены на торгах? Да, бывают. Но они соответствуют значительным рискам.
1: Слушай, место прям хорошее, это трешка, да, это новая Башиловка, это прямо выходит прямо окнами на ВТБ-арена-парк, это
0: да,
1: престижный
0: да,
1: элитный
0: да.
1: комплекс с офисами, да, красивыми, интересно, да. Ну, а сам человек может, который там проживает, вот, накопить денег и поучаствовать в таком аукционе? Теоретически.
0: Да, ну, дело в том, что она сейчас банкрот, у нее денег нет никаких, да, но вообще, да, может.
1: Ох, да.
0: Если там нет, как это называется, ограничения по конфликту интересов, что-то
1: да,
0: такое.
1: Да, да.
0: То есть, это надо смотреть.
1: Интересный объект. Давайте дальше.
0: Да, очень необычный. Ну, квартир, как я уже говорил, прям совсем много.

0: Могу про элитку.
1: Давайте.
0: Значит, кроме огромной коллекции, уже упомянутой, где прям несколько десятков квартир хороших, есть еще квартира в ЖК «Жизнь на Плющихе». Это новый современный ЖК 19-го года, очень престижный. В
1: прекрасном... Хамовники.
0: Угу. Да, конечно, это Хамовники, это Плющиха, и поэтому предложение 2 миллиона рублей за метр.
1: Ну, возможно, это рыночная цена.
0: Да, но эту квартиру можно купить за 1 114 000.
1: За метр. Это уже лучше, да.
0: Да, это уже лучше. Она в теории упадет до этой цены. Это, ну, торги – вещь непредсказуемая, да, как она же может вырасти, так она может и не допадать до минимальной цены. Но в общем и целом, вот она стартовала с 213 и идет вниз там до 171 миллиона, в ней 150 метров.
1: Ну, тут прикол в том, что хорошее место,
0: да,
1: теоретически привлекательная цена, хороший, да, дом, да, и вот кто хочет улучшить свои жилищные условия, в престижном районе купить квартиру, пожалуйста, да?
0: Ну, сильно улучшить.
1: Да уж. На вашей практике вот какие самые такие были случаи, когда вот все совпадало, и люди покупали там квартиру в два раза дешевле в очень хорошем престижном месте, такие были?
0: Таких давно нету. Если квартира беспроблемная, это тоже с проблемами, там есть прописанная, то есть там,
1: а, да?
0: она без
1: тоже
0: ремонта.
1: Тоже надо выселять, да?
0: Ну, там не выселять, там надо выписывать, потому что она в состоянии ремонта, как полуфабрикат. Там тоже есть определенные минусы, но не такие значительные, как, конечно, на Башиловке. Дорогие квартиры, дисконт увеличивается до определенного уровня в бюджете. То есть, если дешевые квартиры, 10 миллионов, дисконт может быть 5%, 10%, потом он там 20-30 миллионов рублей бюджет, там дисконт 15%, 20% к рынку. И дальше там выше 50, он 25, иногда 30. Больше 30 дисконт не получить.
1: Угу.
0: То есть там есть все равно ограничения. Почему? Потому что наверху богатые люди, которые точно так же смотрят и хотят купить.
1: Ну, 30 – это очень хороший дисконт. Застройщики сейчас не дают, у которых продажи ноль.
0: Но это же... Нет, ну... Это отдельная история. Дело в том, что вы все равно... Вот даже просто пойти на торги – это какой-то набор действий.
1: Да.
0: И за счет этого ограничивается количество покупателей. И это уже влияет на цену. Поэтому, если взять все вместе, то вполне нормально вот эти 25-30% дисконта. Еще надо учитывать, что большие дорогие квартиры, они, конечно, менее ликвидны. Их приобретают больше конечные покупатели.
1: Угу.
0: Сейчас вообще рынок конечных покупателей на торгах по квартирам. То есть, там
1: инвесторов
0: очень...
1: нет, да?
0: Ну, это инвесторы, но это инвесторы, которые... Вот есть же инвесторы, которые извлекают мгновенную прибыль через спекуляцию там, или флиппинг. Они используют эту квартиру как бизнес-проект. А есть инвесторы в долгую. Они покупают либо себе, либо под сдачу, ну, вот детям. Вот так, такая смешанная концепция. И вот эти инвесторы сейчас правят бал, и они готовы больше платить. И поэтому дисконт на торгах сократился. Раньше были, в разы можно было дешевле купить. Но это раньше, вот те времена, когда 10 миллионов можно было отличную однушку купить, вот эти... Прошлые времена. Таких уже ситуаций в Москве точно нету. В регионах остались скидки 50%, но в Москве нет.
1: Ну, и понятно же, почему вы выбрали эту квартиру, да, потому что Хамовники, потому что можно теоретически погреть руки на элитной недвижимости. Двигаемся дальше, что еще?
0: Да, давайте теперь к нежилью.
1: Угу.
0: Очень моя любимая тема, потому что я больше занимался коммерческой недвижимостью. Ну, так уж получилось, что на торгах есть все. Это приятно. Производственное здание. В центре города. Но производственное здание 17 века.
1: То есть его не снесут, да?
0: Его...
1: Потому что это ОКН, объект культурного наследия. Да?
0: Еще какой. Потому что это допетровские палаты Кожевенной слободы. Там действительно на первом этаже было производство, на втором был офис. Потом был при Петре Первом уже, тоже можно сказать, офис таможенной службы, потому что там была граница таможенная города, переправа, там купцы везли товар, платили пошлину, и там был тоже офис.
1: Как сейчас бы сказали, такой допетровский light industrial.
0: По сути дела, да. И сейчас, кстати, есть такие форматы, когда производство внизу, а офис наверху.
1: То есть любой человек с улицы может прийти и купить допетровские палаты, да, объект культурного наследия. Но там, скорее всего, но и запятая, да,
0: многоточие. Да, естественно, очень много всего охраняемого. Естественно, надо сделать проект, естественно, надо провести... Да, это не ремонт, это называется реконструкция.
1: Угу.
0: Это все под контролем. То есть, действительно, ограничений много, но это уникальный объект. Он очень редкий, потому что до петровских каменных строений, ну, деревянные вообще не сохранились, да, каменных строений в Москве наперечет. Поэтому это такой некий... Ну, я бы не сказал, что это что-то прямо такое с точки зрения бизнеса интересное, но вот как культурный артефакт, можно сказать...
1: Ну, мы цену не назвали.
0: Да. Цена, надо сказать, что, опять же, пока незначительная, потому что это торги, там

0: 67 миллионов без НДС. Само здание 525 метров, и оно состоит из двух частей, исторической, там более поздней, и там сидело издательство до последнего времени. То есть там был офис, тоже был офис, опять же. Оно требует все-таки реконструкции, и вот здесь уже большой вопрос к этим там 150 тысячам с НДС за метр квадратный, сколько еще надо прибавить. Угу. Оценочно это сотни тысяч рублей на метр. То есть в любом случае вот каждый не может прийти и купить, потому что это очень долго и дорого.
1: Угу. Что можно сделать в таком помещении, вот ОКН?
0: Во-первых, можно сделать просто офис. Во-вторых, какое-то место для культурных событий, мероприятий. И такие здания на торгах пользуются популярностью, их люди берут именно под некий, так и, знаете, маркетинговый пиар-проект.
1: Угу. Это ликвидный проект, с вашей точки зрения? Или...
0: Да. Да, потому что здесь извлекается прибыль через реализацию неких таких программ продвижения. Он не считается напрямую.
1: Осталось время еще на один объект. Что покажем? Есть?
0: Есть очень много. Ну вот, очень мне нравится торговый центр «Зеленопарк».
1: В Зеленограде, очевидно.
0: Да, он рядом с Зеленоградом на Ленинградском шоссе. Я просто вот хочу его привести как пример, что даже не то, что можно купить торговый центр, потому что торговых центров очень много продается, ну, просто потому что это бизнес тяжелый сейчас, последние даже 10 лет.
1: Там, это же... Из-за интернет-торговли, да, из-за роста маркетплейсов и так далее.
0: Да, из-за изменения привычки потребителей. Угу. Да, плюс там наложились все истории с отъездом западников, вот эти все
1: брендов,
0: вещи.
1: Да. Угу.
0: Да. Так вот, на нем долгов было 18 миллиардов, его Сбербанк забрал.
1: И сейчас выставил на торги, да?
0: И было прямо 5 подходов попытаться его продать, и сейчас он там в районе 5 миллиардов продается, 140 тысяч метров, гигантский торговый центр, просто прекрасный объект с точки зрения потенциала, но вот не нашелся пока инвестор, который бы его купил и сделал реконцепт. Я считаю, что у него есть хороший потенциал, там, опять же, куча проблем, но в общем и целом это хорошая история для того, чтобы купить, может быть, не супер какую-то историю перспективную, какую-то там невероятно крутую, но купить с таким дисконтом, который перекрыл бы вот эти и реконцепт, и будущее падение рынка, и проблемы, и все остальное.
1: Ну, а кто может позволить купить торговый центр сегодня? Это какие-то промышленно-финансовые группы? Кто будет покупателем?
0: Есть, на самом деле, большой такой слой инвесторов с бюджетами больше миллиарда рублей.
1: Это частные инвесторы?
0: Да, частные инвесторы, они просто не очень известные.
1: Угу.
0: И они периодически вот такие вещи покупают.
1: Но вы
0: именно
1: их знаете.
0: Дистрессы.
1: Но вы их знаете, да?
0: Да. Их несколько, вот десятков точно. Они покупают дистрессы и, соответственно, приводят их в порядок, сдают в аренду в основном. То есть оставляют, не продают.
1: Угу. То есть это не конечный пользователь, не управляющая какая-то компания, да, не компания, а именно вот...
0: У них собственная управляющая компания. Они сами управляют, у них разнообразные наборы производственной, складской, торговой недвижимости. Они работают в разных форматах, ну, даже в смешанном формате.
1: Ну, вот такой разговор получился про предложение и спрос на московских торгах по недвижимости. Интересные объекты для нас подобрал Георгий Кузин, автор и основатель телеграм-канала Георгий Кузин «Активы без стресса» и основатель компании «Кузин Консалтинг». Большое спасибо за этот разговор, прямо как будто детектив прочитали вот про эту недвижимость.
0: Да, спасибо.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите

эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка – тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: РБК в цифрах.
1: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе – старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от Средневековья и Ренессанса до пышного рококо.
2: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
1: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры? Игры в цифровой оболочке. Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

столице 12.30 с новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. 17 пострадавших при атаке на Новороссийск находятся в больнице. Состояние четверых тяжелое, сообщила вице-губернатор региона по соцвопросам Елена Воробьева. Ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В Новороссийске погибли 4 человека, 29 пострадали. Повреждены жилые дома, школа, детсады, 3 предприятия, водопровод и здание поликлиники. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова. Об этом сообщает Росавиация. В Ханты-Мансийске

0: Ленинградском автономном округе объявили режим угрозы атаки беспилотников. Там ограничили прием и отправку воздушных судов в аэропортах Сургута, Нягани, Урая, Игрима и Советского. Таиланд с начала 26-го депортировал 70 россиян, сообщил посол России в стране Евгений Томихин, пишет ТАСС. При этом дипмиссия в королевстве пока не получала жалоб на новые правила выдворения. Ранее премьер-министр Таиланда подписал указ о депортации иностранцев за административные правонарушения. Документ сокращает сроки процедуры высылки и четко регламентирует проступки. Нефть марки Brent подорожала до максимума с июля – больше $100 за баррель. Стоимость ноябрьского фьючерса на торгах сегодня прибавила 2%. Цена нефти марки WTI поднялась выше $95 за баррель впервые с 8 июня. Цены пошли вверх после заявлений иранских военных об ударах по 8 американским танкерам и 2 другим судам США в Персидском заливе. Кроме того, силы КСИР сообщили об атаке еще на 10 кораблей, пытавшихся пройти через Ормузский пролив. 333 избирательных участка в 152 иностранных государствах будут открыты для голосования избирателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК. Выборы назначены на 18, 19 и 20 сентября. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Часов 32 минуты в столице. Продолжаем прямой эфир. Федеральная налоговая служба готовится существенно расширить перечень критериев для оценки благонадежности компаний с 57 до 82. Разберемся подробнее. Помимо общих финансовых и налоговых показателей, служба планирует принимать во внимание отраслевые критерии для банков, строительных компаний и участников госзакупок, а также внедрить отдельный блок оценки, связанный с выявлением групп компаний, использующих льготы для малого и среднего предпринимательства. Как это отразится на работе бизнеса? На связи со студией партнер MEF Legal Вадим Зарипов. Вадим, приветствую. Итак, давайте попробуем разобраться, что конкретно поменяется для бизнеса.
2: Вы знаете, самое главное, прежде всего, понять, что речь не идет о том, как налоговая служба оценивает бизнес для целей налогового контроля. Речь идет о том, что налоговая служба, как цифровой агрегатор, который собирает огромное количество информации, предоставляет участникам рынка информацию о самих участниках рынка и тем самым возможность убедиться, что потенциальный или текущий контрагент экономически здоров и можно с ним работать, можно на него положиться. Те изменения, которые предстоят, они, скорее всего, будут официально опубликованы в сентябре, они действительно усиливают, прежде всего, отраслевой аспект и позволяют учитывать специфику, допустим, банковской деятельности и их показателей, строительной деятельности. Ну и дополнительно можно будет увидеть риски, допустим, дробления бизнеса, что тоже создает, может создать определенную турбулентность. Всем хочется иметь все-таки надежных подрядчиков, поставщиков и понимание картины, лучшее понимание, собственно, позволяет сделать надежный выбор и принимать правильные решения, чтобы не допустить срыва контрактов, проектов и так далее.
1: Вадим, для кредитных организаций проект предусматривает включение в методику ФНС специальных показателей, рассчитываемых на основе банковской отчетности и данных Банка России. Я сейчас их перечислю. Норматив текущей ликвидности H3, норматив достаточности капитала H1.0, чистая процентная маржа, рентабельность капитала, рентабельность активов и показатели финансовой устойчивости. Вот какими могут быть последствия этих изменений?
2: Последствия, на мой взгляд, в том, что для, опять же, потенциальных контрагентов, тех, кто намерен вступить в какие-то партнерские отношения с банками по каким-то серьезным крупным проектам, появляется дополнительная информация об их текущем состоянии на какой-то момент. Скорее всего, этой информации будет недостаточно, но, тем не менее, определенное понимание уже можно сформировать и дальше принимать решение о том, вести ли переговоры дальше, работать ли дальше, планировать ли дальше совместную деятельность.
1: Отдельный блок изменений касается строительной отрасли. Теперь вот в оценку хотят включить показатели уровня материальной обеспеченности бизнеса, наличие строительной техники, производственных фондов, сопоставление этих показателей со средними значениями.

0: по, собственно, соответствующему виду деятельности. Вот что для бизнеса это значит?
1: Для бизнеса это означает возможность, опять же, убедиться в том, насколько подрядчики, поставщики наполнены организацией, сущностные, насколько они ресурсообеспеченные. Конечно, здесь есть определенная сложность, которую нужно будет учитывать. Специфика строительной отрасли в том, что, как правило, под конкретные проекты создаются проектные организации, и в этих организациях может и не быть собственных, допустим, ресурсов строительной техники и других каких-то мощностей, они арендуются, может быть, даже у компании группы. Это, в общем-то, нормально. И это, опять же, требует интерпретации, может быть, запроса дополнительной информации о том, какими ресурсами это предполагается делать. И если такие ресурсы действительно есть, такие мощности есть у других компаний, группы, которые арендуются, ну, это нормальная обычная ситуация. Здесь просто нужно понимать, что, опять же, ФНС все-таки, строго говоря, оценку не дает. Она дает набор данных, которые требуют именно оценки, ну, вот как, допустим, рентгенский снимок. Мы, как дилетанты, посмотрим, ничего не поймем, а врач уже на основе профессионального суждения сможет сделать какие-то более или менее обоснованные выводы. То есть, по сути, речь идет о именно раскрытии дополнительной информации, которую можно анализировать, оценивать и строить на этом выводы.
0: Такой чекап бизнеса, грубо говоря. Вот какие могут быть риски у этих нововведений в целом? Давайте попробуем такой итог подвести.
1: Я серьезных рисков, в общем-то, не вижу, наверное, кроме того, что могут быть приняты какие-то скоропалительные решения на основе просто того, что какой-то показатель, может быть, выглядит странным, и, вот, допустим, тоже отсутствие там строительной техники у стройорганизации. Как я уже сказал, это вполне распространенная ситуация, ничего критичного нет, если она арендуется. И нужно лишь... ну, может быть, попросить пояснение, попросить подтверждение наличия тех или иных ресурсов, попросить уточнить и с учетом этого уже делать окончательные выводы.
0: Благодарю. На связи со студией был партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Проект приказа, вносящий изменения в методику оценки финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, служба опубликовала еще в начале августа. Изменения вступят в силу не ранее 1 октября этого года. Тему мы сегодня обязательно продолжим в нашем дальнейшем эфире.
2: РБК отрасли.
3: Половина выдач от всего объема пришлась на семейную ипотеку. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков «Дома Клик». Льготное кредитование показало рост на 17,4% к июлю до 137,2 миллиардов рублей, уступив только пиковым значениям января и июня. В августе наиболее высокая доля семейной ипотеки наблюдалась в Астраханской, Ростовской и Калининградской областях, а также в Ставропольском крае. Льготные программы остаются главным инструментом поддержки спроса. На них приходится более 60% общей суммы выдач, отметил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Кроме того, аналитики отметили, что выдачи базовой ипотеки второй месяц подряд превышают 100 миллиардов рублей, а доля в общем объеме выдач уверенно приближается к 40%. Регионами лидерами по спросу на базовую ипотеку стали Саратовская и Ленинградская области, а также Москва. Стабильно высокий интерес на рыночную ипотеку наблюдается в регионах Дальнего Востока и севера России.
2: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2026-16+.
0: 12:40 в столице. Мы продолжаем прямой эфир и вернемся к теме федерального бюджета. За 8 месяцев доходы достигли 26 триллионов рублей, увеличились на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Вообще федеральный бюджет России в период с января по август этого года был исполнен с дефицитом в размере почти 5,8 триллиона рублей или 2,5% ВВП. Что это означает для бизнеса, для инвесторов?

0: обсудим прямо сейчас с финансовым обозревателем РБК Алевтиной Пинкальской.
1: Рынки на РБК.
0: Алевтина, приветствую. Да, вот такие цифры. Ну, Софья Донец, мы с ней общались буквально вот минут, может быть, 30 назад в эфире, сообщила, что ну, все вроде бы не так плохо. Да, не очень, но не критично.
2: Ну, тут, смотря у кого какие границы критичности и нормальности, мы просто будем оперировать цифрами. У нас самый важный параметр, один из самых важных параметров, это дефицит бюджета, то есть насколько у нас соответствуют доходы и расходы, насколько, соответственно, казна пополняется и расходуется. У нас дефицит бюджета за 8 месяцев составил, как-то озвучил, 5,8 триллионов рублей, при том, что изначально в проект федерального бюджета была заложена цифра в 3,8. То есть мы видим, что у нас на данный момент значительное превышение заложенной планки дефицита. И, конечно, вопрос, за счет чего этот дефицит будут покрывать.
0: Ну вот главное. Дальше мы так плавно к нефти переходим. Получится или нет
2: мы, в главное, переходим
0: период.
2: К долгу, к рынку долга. Должен у нас этот дефицит в любом случае перекрываться заимствованиями на рынке долга. Помним, что у нас два месяца Минфин сделал паузу, как он обосновал сам в летом, до того момента, когда будет улучшена ситуация. Вот он вернулся на прошлой неделе с размещением гособлигаций с плавающим купоном, так называемых флоутеров. Ну а на сегодня, на 9 сентября, он анонсировал, ведомство Минфин анонсировал размещение облигаций с классических УФЗ, облигаций с постоянным купоном. И, конечно, вопрос, насколько будет большой спрос, насколько он сможет вообще разместить весь тот объем, который запланировал, в том числе до конца года, какая премия, какую он премию должен будет давать, чтобы, в общем-то, занять на рынке, чтобы закрыть этот самый бюджетный дефицит. Сегодня вообще день такой насыщенный макрособытиями. С одной стороны, вот ждем аукцион Минфина. С другой стороны, у нас традиционно в среду Росстат публикует данные по недельной инфляции. Все предыдущие, наверное, 3 или 4 недели у нас фиксировался фактически нулевая динамика роста цен. То есть недели ранее, та, которая закончилась 31 августа, там была символическая дефляция на 0,01, до этого символическая инфляция 0,01. Интересно, что покажет ведомство сегодня. Особенно это важно в преддверии заседания Банка России, которое пройдет в эту пятницу. И когда будет объявлено очередное решение по ключевой ставке. Консенсус, я напомню, ее сохранение на текущем уровне. При этом часть экономистов, опрошенных, допускают ее символическое снижение, как это произошло в июле, на 25 базисных пунктов. Но в любом случае интересно посмотреть будет на картину, связанную с инфляцией. Помимо этого, из важного сегодня у нас нефтяные цены. Как ты уже меня плавно к этому подводил, у нас нефть снова по $100.
0: Даже больше, вот я сейчас смотрю, в момент, она все так зафиксировалась, потому что она вчера так вот в скачке, в моменте, да, была чуть больше 100, потом откатилась чуть назад, сейчас вот держится 150 центов.
2: Да, тут еще важно, какой инструмент конкретно смотреть. Очень много разных инструментов торгуется. Чаще всего я смотрю ближние фьючерсы. В данный момент это ноябрьские фьючерсы на нефть. Да, выше 100. Понятно, что физическая нефть на каких-то спотовых поставок будет отличаться. Но выше 100 тот уровень, конечно, который уже привлекает внимание. Связано, безусловно, это с обострением очередным на Ближнем Востоке. Иранские военные заявили об ударах по 8 американских танкеров в ответ на удары, которые ранее американцы, по мнению Ирана, нанесли по их танкерам.
0: Благодарю. С последними новостями рынка в студии была финансовый обозреватель РБК Алевтина Пинкальская. Далее к международной повестке. Республиканская партия США сегодня открывает в Далласе первый национальный съезд перед промежуточными выборами в Конгресс. Техас станет полем битвы. Так политическое значение встречи описывает издание «Хилл». Демократы готовят в Далласе контракцию. В центре города уже усилены меры безопасности. К охране привлечены секретная служба и ФБР. Съезд продлится 2 дня и завершится программной речью Дональда Трампа. Сегодня перед участниками выступит вице-президент Джей Ди Вэнс. Ожидается также участие министра финансов Скотта Бессента и генерального прокурора по совместительству министра юстиции Тодда Бланша. Позиции республиканцев перед промежуточными выборами сложно назвать уверенными, поэтому Белый дом делает особую ставку на такие выступления, рассказала Алевтина Сорокина и специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
3: Я бы сказала, что вокруг Трампа партия по-прежнему концентрируется.

0: консолидирована. Но это единство не означает, что внутри нее нет серьезных противоречий. Более того, нынешний съезд хорошо показывает парадоксальное положение республиканцев с самим фактом своего проведения. Потому что, напомню, что обычно проводят все-таки съезды раз в 4 года перед президентскими кампаниями. Это первый раз, когда они проведут подобные мероприятия перед промежуточными выборами. Демократы это делали в 70-е, 80-е, но от этой практики, в общем-то, отказались. А республиканцы неожиданно решили ее на себя примерить. И здесь надо понимать, что это продиктовано в том числе довольно неоднозначным положением самого президента. Он позиционирует в целом предстоящие промежуточные выборы как своего рода референдум о доверии своей администрации. Он буквально обращается к избирателям и говорит, ну, вы просто представьте, что в бюллетене мое имя.
1: На твой взгляд, какую цель будет преследовать Трамп в своем выступлении? Это будет попытка успокоить однопартийцев ввиду все еще неразрешенного конфликта в Иране. Это такая будет попытка подготовить их к фигуре преемника Венса или Рубио.
0: Там нету как раз этих болезненных тем. Там нету внешней политики, там нет войны в Иране. Это вовсе не означает, что тему будут избегать. Вполне возможно, что Дональд Трамп или Джей Ди затронут их в своих выступлениях на съезде, но как отдельная сессия это не анонсировано. Я бы не назвала выбор преемника основной задачей этого съезда. По опубликованной программе очевидно, что мероприятие будет прежде всего строиться вокруг промежуточных выборов и, собственно, достижений первых двух лет второго президентства Трампа. Там очень конкретный набор тем. Это обеспечение безопасности на границе, это борьба с нелегальной миграцией, налоговые послабления, кампания администрации по снижению стоимости лекарств, перенос производства в США и, в общем-то, торговая политика, да, под лозунгом «America first», «Америка превыше всего».
1: Что у нас вырисовывается по хронологии? Уитков и Кушнер на выходных приезжают в Москву, потом в Киев впервые. После этого звонок Трампа и Путина. И теперь съезд партии республиканцев. Ты видишь здесь логичную попытку Трампа сказать однопартийцам: смотрите, я держу здесь все под контролем, и у нас есть прогресс в урегулировании кризиса.
0: Но я бы не говорила о прямой связи между этими двумя событиями. Как я и сказала, в программе съезда в целом внешняя политика практически не заявлена. Она заявлена только на уровне тарифной политики Дональда Трампа. И, в общем, это, конечно, имеет и внешнеполитический аспект, да, в том числе. Его оппоненты могут сказать, что такая политика привела к осложнению, как минимум, отношений с американскими союзниками. Конечно, глобально Трампу полезно приехать на съезд в качестве президента, который действительно решает какие-то кризисы, активно вовлечен в дипломатию, чтобы он мог выйти на сцену и сказать: смотрите, вот я вот только что с Путиным переговорил, а я вот это сделал, а вот, значит, мой спецпосланник и мой зять в Москву и в Киев съездили, и с Ираном у меня все тоже хорошо. Это, конечно, не центральная тема, но в целом, с точки зрения какого-то политического пиара, с точки зрения укрепления позиций в глазах однопартийцев, конечно, это событие для него, ну, прямо скажем, полезное. Хотя мы понимаем, что ни на Ближнем Востоке, да, будь то Иран или израильско-палестинский конфликт, ни на украинском треке пока каких-то прорывов нет.
2: Напомню, что промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената и все 435 членов Палаты представителей. Сейчас республиканцы контролируют обе палаты законодательного органа, но с небольшим перевесом. Чего еще мы сегодня ждем с нетерпением, это большой презентации Apple. Она начнется в 8 вечера по московскому времени. И на этот раз, внимание, не только к новым гаджетам. Это первая большая презентация Apple при новом генеральном директоре Джонни Тернусе, который сменил Тима Кука в начале сентября. Главной премьерой может стать первый складной смартфон компании. Его предположительно назовут iPhone Ultra. Что еще к этому часу известно о яблочных новинках, расскажет Кирилл Леонов.
3: Я рассматриваю пока Fold-версию. Все в ней заинтересованы. Это самое интересное, что нас ждет. Ну, а инсайдеры уже оценили дизайн нового складного iPhone, и в целом он не отличается от аналогичного Samsung, только знак бренда наоборот. Я напомню, что для Samsung Fold еще с 2019 года, как и Flip, являются флагманами, и эту технологию, можно сказать, Apple позаимствовал. Посмотрим, как они ее улучшат, если это произойдет. Ну, а к моему сожалению, вероятно, мы не увидим новые наушники с камерой и нейронкой, которая считывает окружение. По крайней мере, так считает главный редактор itzin.ru и автор подкастов о Geeks Сергей Кузнецов.
4: Мы ждем 18 Pro и 18 Pro Max. Есть большой вопрос, будет ли обычный 18 iPhone? Скорее всего, нет. То, что говорят инсайдеры, также мы ждем складной iPhone, как он будет называться, либо 18 Ultra, либо 18 Fold. Пока что все инсайдеры сходятся в том, что больше ничего мы не увидим. Может быть, обновят часы, время для наушников как будто еще не пришло, хотя мы видели слухи о том, что будут наушники с камерой, которая сможет снимать и с помощью искусственного интеллекта подсказывать вам, что вокруг вас происходит. Но пока, на мой взгляд, их нам не покажут. Дизайн, скорее всего, тоже

0: не поменяют. Ну, а 18 Pro и 18 Pro Max, с учетом того, что памяти в мире проблемы сильно подорожают, 20% можно смело ожидать.
1: Для тех, кто интересуется, как быстро можно будет купить новый iPhone в России, в теории заказать его можно будет уже через день, но по заоблачным ценам. По параллельному импорту в России он, скорее всего, приедет уже через неделю после презентации, но чтобы он опустился до стоимости, заявленной производителем, все равно придется подождать минимум месяц, объяснили мне эксперты. А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул, что сегодня мы следим за динамикой цен.
2: Самое главное, что нужно увидеть в презентации. Не то, что будет говорить Джон Тернес или другие топ-менеджеры компании, а то, какими будут цены. Цены на айфоны, текущие прошлых лет и другие продукты, связанные с айфонами, компания Apple не поднимала. Сейчас она во время презентации должна это сделать. Предположение, которое ходит, что цены увеличатся на $250-$300, я думаю, что они ошибочны. И сам для Apple оптимистичным сценарием они смогут задержать цены и поднять их примерно на $100-$150. В этом случае они сохранят свои продажи.
1: Но есть и другая тенденция при покупке айфонов. Спрос уменьшается. Это мы можем судить по поисковым запросам россиян на крупнейших маркетплейсах. На Wildberries, например, спрос на iPhone за последний квартал сократился почти на 20%, причем снижение затронуло модели от 17-го iPhone Pro Max и до 14-го iPhone, то есть довольно до старых версий. Ну а для радио РБК Wildberries провели отдельные подсчеты и привели несколько трендов. Телефоны на операционной системе Android все еще покупают чаще, но тенденция сдвигается в сторону дорогой техники, объяснил представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
3: Динамика продаж iPhone на Wildberries, например, в Москве в августе по сравнению с августом прошлого по-прежнему значительно выше, чем продажи смартфонов на Android. По общей сумме продаж продукции Apple значительно опережает Android, хотя по количеству проданных аппаратов последние обгоняют iPhone более чем в 2 раза, так как средняя цена на iPhone значительно выше, чем на Android-телефоны. При этом мы фиксируем рост продаж смартфонов вне зависимости от операционной системы. Но если, например, продажи андроидов по доле от общего объема выросли на 70% к августу, то продажи по доле от общего объема iPhone выросли в 5 раз. Такой рост объясняется не только эффектом относительно низкой базы прошлого года, но и конкурентными условиями продаж на площадке. Потребительский фокус на Wildberries смещается в сторону более дорогих смартфонов, но при этом смена смартфонов сейчас происходит реже.
1: Джон Тернес – это инженер, и про него мало чего известно. Например, на его страничке в LinkedIn почти нет информации, так что можно сравнить его с неким троянским конем в яблоках. Ну а Тим Кук скорее был бухгалтером, и, как мы знаем, он многое копировал у конкурентов. А вот работу Джона Тернеса мы сможем оценить скорее года через 1.5. После первого показа делать выводы поспешно, сказали мне эксперты.
4: И напомню, что сегодня в 20 часов по Москве в эфире радио РБК ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин проведет специальный эфир, посвященный как раз-таки презентации Apple, так что не пропустите. Я, пожалуй, тоже послушаю, смотрю на свой старый телефон, видимо, пора.
5: Кто есть кто? Дипал S09 – это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот, он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон – это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения.

0: через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Дипал S09 — это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги.
4: 1200 от 1000 — это 20%.
2: Нет, согласен. Ну,
4: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
6: Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире. По будням.
7: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
8: Хочешь стать руководителем — осваивай искусственный интеллект.
7: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
5: Soft Skills.
6: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
5: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
9: Любопытное мнение, что женщина за рулем — намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
10: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
5: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
11: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
12: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
5: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
6: РБК в цифрах.
5: 3 Оскара, 4 Эмми и 9 Золотых Глобусов. Мэрил Стрип по праву считается живой легендой кинематографа и рекордсменкой по числу номинаций на главные премии. 3-ю статуэтку Оскара она получила за роль Маргарет Тэтчер в драме «Железная леди». Гонорар в $1 миллион актриса перевела Национальному музею женской истории.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Ставки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице час дня с новостями Ася Касьянова. Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против использования доходов от активов России для помощи Украине. Основанием назвали отсутствие юрисдикции у судебного органа ЕС по этому вопросу. Речь идет о решении Комитета Европейского фонда мира от 2024 года, по которому выделялся первый транш из чрезвычайных доходов, полученных от замороженных активов России на военную поддержку Украины. Берлин хочет положить конец конфликту России и Украины.

0: Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Он также отметил готовность к диалогу с Москвой, если увидит стремление российской страны завершить конфликт, передает Бильд. Кроме того, глава МИД поддержал возможные контакты Москвы и Киева по прекращению огня в Черном море. Цена газа в Европе превысила 950 долларов за 1000 кубометров впервые с декабря 2022-го, следует из данных лондонской биржи. В конце лета запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза снизились до 58%, сообщала Европейская ассоциация операторов газовой инфраструктуры. Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-август снизились почти на 17% до 5 триллионов рублей, следует из предварительной оценки Минфина. Ненефтегазовые доходы при этом растут. Дефицит бюджета за этот период составил 5,8 триллиона рублей или 2,5% ВВП. Расходы выросли почти на 15% год к году. Минфин объяснил рост оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных расходов. Нефтяные трейдеры сократили долгосрочные позиции на фоне конфликтов в Иране и на Украине, отметили в Международном банковском финансовом холдинге Morgan Stanley. Участники рынка сосредоточились на производных инструментах с горизонтом в 3-6 месяцев и стали более точно оценивать риски. Это привело к снижению ликвидности, добавляют аналитики. Больше новостей на сайте РБК.
1: В столице 13 часов 2 минуты. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Смотрим на терминал. Индекс Мосбиржи к этой минуте уходит слегка в красную зону. Отступает от утренних максимумов. 2260 пунктов прямо сейчас. Нефть марки Brent удерживается выше отметки в 100 долларов за бочку. В плюсе на 2,7%. Напомню, Тегеран заявил о продолжении ударов по объектам США в Армузском проливе. Также о валюте. На межбанке доллар 85 рублей 49 копеек, евро 99,42 и о курсе юаня к этой минуте 12 рублей 74 копейки. В ближайшие полчаса поговорим о проверках бизнеса. Они сократились, но стали более адресными. В чем причина? Также доходы бюджета растут медленнее расходов. Ну а прямо сейчас к ситуации с восстановлением сгоревших складов маркетплейсов. Минпромторг не торопится ремонтировать эти самые склады. Говорится о полном восстановлении логистических центров маркетплейсов, пострадавших при атаках. Пока рано, заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, власти и компании до конца года оценят необходимость восстановления пострадавших складов, а также роль государства в этом процессе. Потребность рынка в крупных складских площадях начала снижаться еще до атак, а теперь может измениться и сам характер спроса. Вместо больших логистических центров бизнесу могут быть нужны более мелкие склады, считает основатель логистического центра N-Translab Мария Никитина.
2: Какая-то выверенная политика здесь, такая осторожная, все-таки должна присутствовать. То есть неверно сейчас броситься сразу восстанавливать действительно то, что было, потому что на рынке естественным образом шел процесс снижения спроса. А я думаю, что сегодняшние атаки ведут не только к тому, что снижается объем логистических складов и площадок, но поменяется характер этого спроса. Когда меняется характер спроса, значит, мы должны там приостановиться и подумать, какого рода склады и кто будут основными инвесторами в эту недвижимость и как она будет как бы воспроизводиться. На старте цены, конечно, будут расти, потому что это все равно новое строительство и новые инвестиции. И высокие ставки на рынке, они будут влиять на то, что цены пойдут вверх. Но по мировой практике, например, там сегодня Озон, наоборот, стремится как раз к более мелким складам и считает, что поставки с них быстрее, а значит эффективнее. То есть со временем это может дать положительный эффект суммарный.
1: Сами маркетплейсы пока продолжают оценивать ущерб и перестраивать логистику, в частности, перенаправляют потоки через небольшие партнерские сортировочные центры. Как ситуация выглядит со стороны селлеров, выясним, обсудим это с руководителем компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Денисом Ветренниковым. Денис, приветствую. Итак, Минпромторг говорит, что полностью восстанавливать пострадавшие склады, возможно, и не нужно. А что думают сами селлеры?
3: Добрый день. Да, действительно, сейчас логистика перестраивается, и мы видим, что грузовые потоки селлеры распределяют. Более популярна становится продажа по схеме ФБС именно со своих складов, а также маркетплейсы перестраивают логистические потоки, создают небольшие склады, и, собственно, сейчас на самом деле под вопросом, нужно ли восстанавливать те большие склады, которые пострадали, которые сгорели.
1: А можно ли говорить о том, что просто, ну, это же, ну, колоссальные расходы на восстановление, и сейчас просто ищут альтернативный вариант, все же работало хорошо?
3: Да, действительно, все работало хорошо, но время меняется, и если сравнивать, наверное, финансы, которые потребуются на восстановление складов, и какие-то альтернативные способы, то вот сейчас альтернативные способы, а именно создание небольших складов, но большого количества небольших складов, это кажется рациональнее и дешевле, ну и быстрее, что самое главное.
1: А вот для продавца потеря крупного склада, насколько серьезная вообще проблема ли это, если часть крупных складов не будут восстанавливать, то есть это как-то скажется именно на вас? Или вы уже готовы к тому, что, вот, грубо говоря, с одного большого склада ваша продукция разместится там на 10 маленьких?
3: В основном последствия точечные и там зависит от того, где лежал конкретный товар у конкретного продавца. Если товар находился на пострадавшем складе, и этот склад обеспечивал значимую часть региона, продавец получает проблемы с остатками и с логистикой. Но для всей системы Wildberries или Озон потеря даже крупного склада – это не остановка работы, это не какая-то значительная потеря.
1: А какая модель сегодня удобнее самим продавцам? Вот часть продавцов после атаки перешла на ФБС, то есть хранит товар у себя, передает маркетплейс уже после заказа. Вот это временная история или новая реальность?
3: Я бы назвал это скорее новой вынужденной реальностью, потому что организовать ФБС-модель для продавца не всегда легко. Остатки нужно хранить не на одном складе своем, а на сети складов и обеспечивать доставку товара в большинство регионов нашей большой страны. И это сделать не так-то просто, особенно небольшим продавцам.
1: Благодарю. На связи со студией был руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников. Добавлю, что свободных складов на рынке сейчас становится все больше. По данным NF Group, в сентябре средняя ставка аренды готовых складов класса А в московском регионе составила чуть более 10 тысяч рублей за квадратный метр в год. Это на 13% меньше, чем год назад. Доля свободных площадей с начала года выросла до почти 7%. Незанятыми сейчас остаются более 2 миллионов квадратных метров.
4: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
5: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
1: Далее к вопросу бюджета. Доходы федерального бюджета все еще растут медленнее, чем расходы. По данным Минфина, 31 триллион и 730 миллиардов рублей потратили, а вот получили чуть менее 26 триллионов. Это примерно 2,5% от ВВП России. Доходы год к году выросли на 9%, расходы почти на 15%. При этом нефтегазовые поступления сократились на 17%, примерно до 5 триллионов рублей. Ненефтегазовые, напротив, выросли на 18%, почти до 21 триллиона. Эти цифры показывают, что Минфин пока справляется с наполнением бюджета, считает главный экономист и инвестиций Софья Донец.
6: Главная интрига бюджета – это обновленные проектировки сентября. Пока, если глядеть на эти данные, не зная, что может вестись дискуссия о повышении расходов, можно сказать, что они вполне комфортные. Август оказался профицитным, профицитным для бюджета за счет получения дивидендов. Но если убрать эффект получения дивидендов, то мы бы видели около нулевой баланс. Расходы примерно сходятся с доходами. Нефтегазовые доходы действительно в сумме за 8 месяцев отстают от прошлого года, но сам август выше прошлого августа.

0: Гипотеза об авансировании начала года тоже, ну, грубо говоря, там вызывала доверие. Ну, авансирование, это значит, расходы были с конца года перенесены на начало, но мы не знаем, что случится с пересмотром. Может быть, будет добавлено в расходы 2 триллиона, может быть, 3 триллиона. И тогда это сделает конец года не такой комфортной территорией, все еще нормальной, но это будут точно более высокие заимствования и новый виток разговоров о том, как дальше закрывать дефицит.
1: Почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП много для 8 месяцев? Что эта цифра вообще говорит о состоянии бюджета?
0: Эта цифра выше плана, безусловно, но она была бы нормальной, и можно было бы даже сказать, что в план мы не уложимся, ну, скажем, в 2-2,5% к ВВП дефицита мы укладываемся по этому году, то есть на уровне прошлого года, даже небольшое улучшение, если бы не вот эта интрига относительно возможного повышения расходов. Будет повышение расходов на 2-3 триллиона, про которые сейчас многие фантазируют, понимая, что возросли оборонные потребности, значит, будем выходить на уровень дефицита выше прошлого года. Выше 2,5, выше, возможно, 3% ВВП. Это уже уровень, который резко повышает вероятность дальнейшего роста налогов на следующий год. Минфину некомфортно с дефицитом сильно выше 2%. А значит, один год можно пережить на заимствованиях, на фолтерах, а на следующий год надо повышать налоги. Вот это все основная интрига, основное давление, основной, как бы, возможный негатив, который мы должны узнать и определить до конца этого месяца. Этот ларчик секретом, мы его еще не знаем.
1: Как представленные сегодня Минфином цифры по бюджету скажутся на решении Центробанка по ключевой ставке 11 сентября, узнаем в дальнейшем эфире радио РБК. Бизнес проверяют реже, но почти две трети этих проверок теперь заканчиваются выявлением нарушений. В первом полугодии число контрольных мероприятий сократилось на 3% с лишним до 142 тысяч, сообщил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев. При этом их результативность выросла до 68%, пишет Коммерсант. Почему? Проверки стали более адресными, надзорные органы чаще приходят туда, где уже видят риск нарушений, объяснил Илья Приходько, юрист, бизнес-консультант Сергей Сорокин.
2: Я думаю, снижение проверок происходит по трем основным причинам. Первое, да, это хорошо работающая профилактическая деятельность. Это когда, ну, в частности, налоговая служба и другие контрольно-надзорные рассылают предупредительные письма, которыми разъясняют, что необходимо на их взгляд исправить. И по моей работе с предпринимателями, коммерсантами, да, многие письма эти имеют эффект, и люди исправляют те нюансы, на которые обращают контрольно-надзорные органы. Второе направление – это объективно, все мы знаем сейчас, и в том числе из новостей, сокращается количество бизнеса сейчас, ну, естественно, так сказать, убыль всего экономических причин. Ну и третье, на мой взгляд, тоже не секрет, это оптимизация сотрудников государственных контрольно-надзорных органов штата, и, собственно, я думаю, что это основная причина, ну, три основных причины, исходя из моей практики, которые привели к общему сокращению количества, такому математическому сокращению количества проверки, я бы так сформулировал.
3: Сергей, вот как раз к вашей практике обширной, да, и хотелось бы еще обратиться, а что чаще всего сейчас проверяют? Уж извините за такое выражение, а что в тренде у надзорных органов?
2: Естественно, это касаемо оптимизации, незаконной оптимизации налогообложения деятельности, это дробление бизнеса, это работа с так называемыми фирмами-однодневками, то есть это основные, так как были, так и остались, ну, воспользуюсь вашим примером, трендовыми причинами для проверок.
3: С ваших слов получается, что все-таки административная нагрузка на бизнес, добросовестный, да, прежде всего мы его имеем в виду, не снизилась?
2: Нет, я не наблюдаю это. Я вот в работе со своими клиентами я не наблюдаю какое-то прямо вот существенное снижение.
3: Наши слушатели тем временем интересуются, а как понять, что проверка близко? Ну, кроме писем, да, соответствующими уведомлениями, ведь бывает, все происходит очень быстро, и многие собственники бизнеса говорят, ничего не предвещало беды, а вот началась череда проверок. По каким, может быть, неформальным даже признакам можно понять, что совсем скоро инспекция придет к вам?
2: Предприниматели, которые знают, что они пользуются чрезмерно рискованными системами налогообложения, если они своевременно мониторят, как они ведут бизнес, как их бухгалтера, экономисты выстраивают экономические схемы, сделки, каких партнеров выбирают себе в взаимодействии контрагентов. Естественно, они могут это для себя достаточно верно прогнозировать. Значит, грубо говоря, чем больше взаимодействия с фирмами однодневок, тем вероятность проверки более молниеносной. тем более легальный, законный товарооборот, документооборот, тем, соответственно, риски ниже.
3: Ну и обычно собственники бизнеса, они знают, конечно, обо всех этих нюансах в таком случае. Еще одна деталь, Сергей, интересная, на вас точно

0: На экономическом форуме, я был свидетелем этому обсуждению, была большая секция, которая посвящена была снижению как раз проверок, административной нагрузки на бизнес. Генпрокурор Александр Гуцан принимал участие. Тогда он говорил, в частности, о необходимости оценить влияние сокращения контрольной нагрузки на рост суммы ущерба от экономических преступлений. Как бы вы это интерпретировали? Проверок будет становиться меньше, но они будут все более качественными или нет?
1: Ну, я бы здесь еще вспомнил фразу руководителя Следственного комитета, который как-то сказал, что количество оправдательных приговоров, это не есть хорошая работа адвокатов, это плохая работа следователей. То есть здесь я думаю, что это сигнал того, что если проверка, ну, мы говорим, опять же, чаще всего это про налоговые проверки. То есть если налоговый орган начал проверку, то вероятность до начисления недоимки, ну, стремится к абсолютной единице.
2: Напомню, с начала 2025 года в России больше не действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса. При этом контроль теперь строится прежде всего на оценке рисков. Основанием для проверки могут стать индикаторы возможных нарушений, жалобы граждан или поручения президента и правительства. Плановые проверки до 2030 года сохраняются только для объектов чрезвычайно высокого и высокого риска. Для бизнеса и более низким уровнем риска предусмотрены с более низким уровнем риска предусмотрены в основном профилактические визиты. Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин отдали своего ребенка учиться в Итон. Это самый престижный частный пансион в Англии. Вчера СМИ облетела фотография, на которой члены королевской семьи под дождем провожают в школу 13-летнего принца Джорджа. Ему предстоит не только учиться, но и жить на территории колледжа. BBC уточняет, что услуга стоит 65 тысяч фунтов в год, то есть примерно 7,5 миллионов рублей. В программе «Да или нет» сегодня разговор с единственным русским профессором Итона Петром Резниковым о том, зачем рвать тетради детей мировой элиты, узнала Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
4: Это место, из которого вышли 21 британский премьер-министр. В чем дело?
5: Был такой великий просветитель Константин Дмитриевич Ушинский. Он говорил, что нельзя сделать гоголевского городничего честным чиновником при всем его образовании. И также не будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии и политической экономии, он все равно останется весьма вредным для общества. Поэтому образование без воспитания — это страшная вещь.
4: Давайте попробуем озвучить три лучших практики, которые есть в Итоне.
5: В Итоне изначально, так как это независимое учебное заведение, мне не должны следовать требованиям там, Министерства образования. То есть у нас есть возможность воспитывать свободномыслящих и одновременно ответственных лидеров. Со свободой приходит и ответственность, и поэтому мы им разрешаем выдвигать любые инициативы. Например, если ребенок хочет создать какой-то клуб, которого нет, или какую-то спортивную секцию, он должен собрать 10 других желающих и объединить их, организовать оплату, найти этого преподавателя или тренера, и все это курировать самому.
4: Вот, например, ребенок регулярно опаздывает. Что делаем?
5: Существует там ряд, в Итоне называются билетов разного цвета. В Итоне, вы знаете, очень такая помпезная форма, фрак, бабочка, туфли должны быть почищены. За любое нарушение формы преподаватель может остановить школьника и выдать ему белый билет. Если он получает такой билет, он должен подняться на час раньше всех, то есть в 6 утра, а не в 7, полностью одеться, как положено, по форме, и прийти на главную площадь и доложить менеджеру смены в полной одежде, что он явился. Его проверяют, и если он одет с иголочки, как положено, его отпускают. Нарушение этики, например, нагрубил там преподаватель, выдается другой билет. Студент должен с этим билетом на каждом уроке давать его преподавателю на подпись. И в конце дня сдает его хаузмастеру. Если там все учителя написали, что он вел себя достойно, его снимают. Если домашнее задание было выполнено недостаточно хорошо, то этот билет может продолжаться, так сказать, еще там день или два или три. Есть еще система, которая называется rip, от английского глагола рвать. Это когда наш молодой человек недостаточно хорошо по своему уровню сдал тест или домашнюю работу, то преподаватель надрывает сверху эту работу и возвращает ее студенту. Это редкое наказание, но оно очень эффективно. Вы знаете, я могу рассказать очень смешную историю. Это было примерно в середине 19 XIX века. Вот тогда в очереди выстраивались мальчики, которые попадали в список за наказание или за какую-то хорошую работу и получали похвальные карточки, которые должен был подписать директор. И вот, значит, в пятницу директор одного вызвал, отлупил розгами, второго вызвал, отлупил розгами, третьего. Ну и заходит следующий, и директор, ничего не спрашивая, начинает лупить следующего. Тут начинает плакать молча, говорит, а что ты плачешь? Он говорит, я вообще-то пришел, чтобы подписали мне похвальный лист. Я по-русски попал под раздачу.
4: И смех, и грех, честно скажу. Слышала, что до сих пор в качестве наказания надо переписывать латинские гекзаметры. Правда или миф?
5: Да, есть такая вещь, называется поэна. Значит, обычно переписывали, там выдавали кусок там Вергилия, Горация или Овидия. И если они делали хоть одну ошибку, их заставляли это делать повторно. Я, например, не давал. Зачем мне давать моим студентам Вергилия, там, Горация, Овидия? Если они там завалили тест, я им давал писать по две строчки каждое слово, в котором они сделали ошибку. Если они дерзили, а дерзят они крайне редко, то можно было написать, например, по-русски «Я никогда не буду грубить Петру Владимировичу». И так он написал там целую страницу. Физические наказания отменили полностью, по-моему, в 1984 году. То есть я работал с преподавателями, которые мне еще показывали свои там сланцы, тапочки, которыми они лупасили студентов.
4: Ну, звучит, честно говоря, кровожадно. Вопрос про то, что у молодых людей часто бывает высокий уровень дерзости, и вот здесь вот какой одной фразой по-итански можно спустить с небес на землю ребенка.
5: Ну, наверное, я бы сказал «you're up to no good». Ты клонишь не в ту сторону. Итан всегда больше, чем любой ребенок, включая наследных принцев. Когда ты учишь таких детей, ты к ним можешь обращаться по фамилии, а они к тебе всегда обращаются там «сэр». Я своих там приучал называть меня Петр Владимирович. Ну, в учебных целях, чтобы они понимали там, как работает система русских имен. То есть изначально ты всегда на ступеньку выше. Кстати, по поводу ступеньки, в Итане есть библиотека, когда все выходят после планерки, если они хотят с тобой поговорить, они не имеют права подняться на эту ступеньку. То есть даже физически они стоят на одну ступеньку ниже.
4: Знаменитые выпускники Итана неукоснительно соблюдали правила? Да. Или нет?
5: Нет. Молодые люди изначально настроены на то, чтобы эти правила нарушать. То, что в Итане система позволяла гибко на это реагировать, они выходили в жизнь хорошо подготовленные, чупче снег продадут, добиваются многого благодаря своим мягким навыкам.
3: Да или нет?
2: Сразу вспоминаются истории, связанные с собственными учителями и преподавателями в вузах и в школах. Ну, мне кажется, у нас такая школа и советская, и новороссийская, скажем так, подготовки, когда ты действительно можешь практически все. Но это так, я немножко философствую. Оставайтесь на частоте РБК.
3: Качество жизни.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли — это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте — и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль — это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Ну, например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли день на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК.
7: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
8: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
9: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: РБК в цифрах.
10: Орбитальная станция «Мир» функционировала на орбите Земли с 19 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года, проработав в общей сложности более 15 лет.
11: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
12: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
13: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Резать лося.
14: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
14: Сидеть на заборе. Если вы устали инвестировать и решили передохнуть, то этот термин точно для вас. Сидеть на заборе. Это значит быть вне рынка, все продать и наблюдать за происходящим со стороны. И это нормально. Дело в том, что не всегда рыночные циклы подходят для покупок. Тогда лучшая позиция – это кэш. Ну, или депозит в банке, что уж там. Также на заборе бывает полезно посидеть после убыточной сделки, чтобы отпустить ситуацию. Я все продал и сижу на заборе. Такой замес был, еле ноги унес. Фуф! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. Дефицит бюджета России не должен вызывать обеспокоенность, поскольку стабильность экономики обеспечена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Никакой речи о повышении налогов не идет. Расходные показатели могут меняться, отметил он. Ранее в Минфине опубликовали предварительную оценку за январь-август. Дефицит бюджета за этот период составил 5,8 триллиона рублей или 2,5% ВВП. В Новороссийске введен режим ЧС после массированной ночной атаки ВСУ, сообщил мэр Андрей Кравченко. По его данным, погибли 4 человека, в больнице остаются 17 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, школа, детсады, 3 предприятия, водопровод, троллейбусная сеть и здание поликлиники. В Московском военном округе создадут специализированные отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа. Новые подразделения предназначены для противодействия беспилотникам и защиты военных и гражданских объектов инфраструктуры. Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент. Новые выборы пройдут 25 октября. Ранее руководство правящей сербской прогрессивной партии проголосовало за выдвижение действующего президента кандидатом на пост главы правительства. Вучич ожидает сохранения текущего политического курса страны и продолжения реформ для вступления в Евросоюз. В Швейцарии произошел взрыв на гидроэлектростанции в кантоне Тичино, пишут СМИ. 2 человека пострадали, обрушилась часть сооружения. Причины инцидента пока устанавливаются. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Часов 32 минуты в столице. Продолжаем прямой эфир. И далее коротко к еще заявлениям, которые прозвучали от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Кремль надеется, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию возобновятся в обозримой перспективе. По его словам, работа России и США по обмену заключенными продолжается. Тема обсуждается в том числе и на высшем уровне. И также никаких оформленных дорожных карт по украинскому урегулированию в настоящий момент нет, сообщил Песков. Ну а далее к теме предстоящих парламентских выборов в России. Центр избирком проверил декларации кандидатов в депутаты Госдумы и указал, что некоторые активы они забыли упомянуть. Так, например, один из народных избранников запамятовал, что в Москве у него 407 земельных участков. Но организаторы парламентских выборов исправили это недоразумение. Что еще забыли задекларировать кандидаты в депутаты, узнал Руслан Айнетдинов.
2: Начнем с «Единой России». Ее называют самой дисциплинированной партией. Кандидаты из «Единой России» подали декларации еще 21 июля. Всего о своем благосостоянии отчитались 56 губернаторов и 220 депутатов Думы, включая ее руководство. Ошибок в декларациях единороссов крайне мало, всего 12. И чаще всего они касаются акций, пифов или долях в компаниях. Например, депутат Астраханской областной думы Евгений Апостолов не указал доход в 11,5 миллионов рублей от процентов по вкладам. А депутат Заксобрания Ростовской области Виктор Халын не указал долю в инвестиционном фонде недвижимости общей стоимостью в 12 миллионов рублей.
3: Возможно, это мелочь. Что еще?
2: 97 членов федерального списка партии «Коммунисты России» в своих декларациях заявили о полном отсутствии денег и имущества. Вообще ноль. Но Центральная избирательная комиссия выявила, что у 164 кандидатов деньги на счетах или хотя бы пенсия все-таки есть, а также квартиры и земельные участки. И все это не задекларировано. Аналогичные нарушения зафиксировали и в КПРФ. Кандидат в президенты России на выборах 2024 года Николай Харитонов забыл задекларировать долю в праве на земельный участок под квартирой в Краснодарском крае. Общая площадь участка около 2000 квадратных метров.
3: Легко не заметить.
2: Еще одну земельную ошибку зафиксировали у депутата Владимира Кашина. Оказывается, ему принадлежит нежилое здание в Москве площадью около 100 квадратных метров. Я дозвонился до Николая Харитонова с вопросом, а как такое возможно? Он ответил за всех.
4: Может быть, человек по ошибке. Может, он, ну, не предвидел, не предусмотрел. Да и соответствующие службы могли вовремя не подсказать, не поправить. Может, человек забыл. Поэтому надо всегда дать человеку возможность исправить ошибку. Что скрывать? Помещение до помещения. Со мной никто, товарищи, не делится, у кого какие помещения. Так же, как и меня, никто не спрашивает.
3: Действительно, помещение до помещения. Пара тысяч квадратных метров легко, на самом деле, забыть. Но службы действительно могли бы подсказать. Здесь я солидарен.
2: Но ЦИК вообще-то спрашивает. А я отмечу, что незаявленные доли в 6 компаниях нашли у бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Депутат Ольга Алимова задекларировала доход в 9 миллионов рублей, но реальный доход, как оказалось, больше. Примерно наполовину от этой суммы. Выбивающиеся выбивающиеся из колеи ошибок партии КПРФ нашли у московского муниципального депутата Дмитрия Медведева. Оказывается, ему принадлежат иностранные финансовые активы. Например, несколько инвестиционных паев. В частности, ирландской компании KBA Consulting Management Limited. Она занимается брокерскими услугами по ценным бумагам и управлению фондами, а также депозитарные расписки американских банков Citibank и американской инвестиционной компании Bank of New York Mellon.
3: Ну, хотя иностранные активы сейчас, может быть, и правда лучше не замечать.
2: В ЛДПР лидером по масштабу незадекларированных доходов оказался Александр Ханкеев. Налоговая обнаружила у него доходы на 34 миллиона рублей, а Банк России – паи инвестиционного фонда на 40 миллионов. Бизнесмен и участник СВО Владимир Кузнецов. Он не указал доход в 9 миллионов рублей и более десятка грузовых прицепов и полуприцепов. Земельную ошибку у вице-спикера Донецкого парламента Андрея Крамера также обнаружили. Он не указал жилой дом площадью около 300 квадратных метров. Я дозвонился и до него. Все объясняется региональной спецификой.
5: Мы справки подавали о недвижимости, которые скачивали, ну вот, которые у нас госуслуги, да, где недвижимость зарегистрирована. А у нас в Донецкой Народной Республике, на Росреестр и Роскадастр, они настолько перегружены, что я документы в том году подал, у меня как бы дом висел как в воздухе, то есть вот он с прошлого года регистрируется, у меня документы были в Донецкой Народной Республике. Пока они вот зарегистрировались в Роскадастре, 5 августа, получается, выдали мне документы о том, что он внесен в Роскадастр. У нас вся республика вот таким образом как бы сейчас в Роскадастр заносится. Это не скрытие какой-то недвижимости, ее смысла скрывать нет.

0: Я в этом доме живу, у меня прописка там. У меня документов не было просто российских.
1: Ну и нужно пару слов сказать о новых людях. Кандидат в президенты 2024 года Александр Дованков задекларировал доход в 143 миллиона рублей, но не отчитался о 2 миллионах дохода от процентов по вкладам и об инвестиционном пае стоимостью еще около 10 миллионов рублей. Аналогичные нарушения нашли у лидера новых людей в Кемеровской области Максима Смирнова. Он задекларировал 6 миллионов, но налоговая нашла еще 34.
2: Обращаемся ко всем кандидатам в депутаты. Проверьте свои банковские приложения, чтобы не попасть в просак.
3: Руслан, ты изучил внушительный список деклараций. А кто проявил особые чудеса забывчивости?
1: Пожалуй, это депутат Казанской гордумы от «Справедливой России» Сергей Белоусов. Он забыл указать 407 земельных участков в Москве. Угу. В прошлом Белоусов был заместителем председателя комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
2: Интересно совпало.
1: А также первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
2: Есть ли какие-то штрафные санкции, если кандидат в депутаты что-то забывает задекларировать?
3: За забывчивость.
1: Нет, ничего за это не грозит. Согласно закону, передача недостоверных данных в ЦИК не влечет за собой каких-либо санкций, включая снятие с выборов.
4: Напомню, выборы в Госдуму продлятся 3 дня подряд, с 18 по 20 сентября. Основной день, он же единый день голосования, воскресенье, 20 сентября.
5: РБК отрасли.
6: На международной ярмарке современного искусства «Космоскоу-2026» состоялась российская премьера нового флагмана «Воя» — полноразмерного гибридного кроссовера «Тайшан». Бренд выступил официальным партнером ярмарки, а на ее полях объявил о старте официальных продаж модели. Как автомобиль стал частью арт-пространства и что это означает для российского рынка, о концепции стенда и коллаборации с искусством рассказал руководитель отдела спецпроектов бренда «Воя» Василий Чеботарев.
7: Сама по себе ярмарка «Космоскоу» — это выставка современного искусства, и здесь собирается все самое интересное, все самое красивое. И «Воя», а именно модель «Тайшан», является не просто флагманом модельного ряда «Воя», но еще и воплощением искусства не только внешнего и внутреннего, но и технического, потому как сегодня гибридные автомобили по-настоящему произведение искусства, потому как батарея, двигатель внутреннего сгорания с гибридной установкой и два электромотора позволяют не только очень эффективно все это использовать, но и с точки инженерии это тоже очень красивая получается история. Ну и наш стенд представляет из себя следующее. Так как Тайшан — это все-таки в честь горы Тайшань, то мы решили сделать такой небольшой оазис. У нас очень большая гравюра, на которой изображена гора Тайшан, и мы делали так, что флора также повторяет гору, и плюс сам себе Воя Тайшан стоит так, что видно его огромную монументальную решетку радиатора, которая как раз и сделана по мотивам водопадов.
6: Появление Тайшан на Космоскоу — не просто презентация, а стратегический шаг бренда. «Воя» уже лидирует в премиум-сегменте российского авторынка. За 8 месяцев продано более 9,5 тысяч автомобилей, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Новая модель расширяет премиальную экосистему марки. Василий Чеботарев рассказал о новых технологиях и адаптации гибрида к российским условиям.
7: При длине «Воя Тайшан» в 5,2 метра это позволяет ему быть очень маневренным, и несмотря на то, что машина такая крупная, в общем-то, спокойно управляет в самом плотном потоке и в самых системных условиях. Ну и, наверное, самое главное — это то, что машина полностью адаптирована под российский рынок, и, соответственно, она продается официально, есть и все гарантийные обязательства от производителя. Ну и в целом машина прошла очень много испытаний в морозе, и они показали, что машина невероятно справляется с холодами. Ну и еще очень важно, что для российского потребителя будет это субсидия на приобретение такого автомобиля государственная, которая позволит довольно серьезно сэкономить именно на, скажем так, первоначальной покупке автомобиля. И потом уже можно будет очень сильно экономить, еще заряжаясь электричеством.
6: Таким образом, «Воя Тайшан» не только укрепляет позиции бренда в премиальном сегменте, но и сдает новый стандарт презентации автомобиля как культурного объекта. Старт продаж на «Космоскоу» стал знаковым событием, подтвердив растущую роль премиального марок в формировании современной городской культуры и потребительских ценностей.
5: РБК отрасли. Реклама.
8: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
4: Продолжаем прямой эфир радио РБК в студии Денис Абасов. В мире возрождается тренд на безусловный базовый доход. Накануне власти Ирана сообщили, что направят доходы от эксплуатации Ормузского пролива на улучшение жизни своих граждан. Сборы с прохода каждого судна позволят создать фонд, средства из которого раздадут жителям в форме продовольственных карточек. Приоритет у провинций, которые затронули военные действия, и у островов. Буквально 2 недели назад мы удивлялись похожей новости с Тайваня. Власти заплатят, цитата, «дивиденд от искусственного интеллекта в размере $314 каждому жителю». Страна, как известно, сильна производством чипов. В России о безусловном базовом доходе пока практически не говорят, и острого общественного запроса на него нет, рассказал Илья Приходько Ирине Савельевой, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, преподаватель финансового университета при правительстве Валерий Федоров. По его словам, по мере развития роботизации и автоматизации эта тема может стать актуальной и для России.
7: Актуального острого запроса нет. Все-таки эта идея у нас еще не очень известна. И прямо скажем, мы не в той ситуации, что на Тайване, но и не в той, что в Иране. Но мы опросы проводили уже предварительные. Есть интерес, но есть и различия во мнениях.
2: А лично вы бы, кстати, не отказались от безусловного базового дохода? Тогда можно было заниматься чем угодно, мне кажется.
7: Да, я бы точно не отказался. Думаю, по большому счету, никто бы не отказался. Вопрос в том, будет ли он безусловным или будут предъявлять какие-то требования. И второе, насколько он будет базовым. То есть, на что будет хватать. Вот вокруг этих вопросов на самом деле и ведутся ожесточенные дискуссии. В зависимости от того, в какую сторону мы эти две развилки пройдем, может получиться либо прекрасное решение, которое действительно нам всем, как людям, позволит заниматься творчеством, развиваться, хобби, практиковать, детей воспитывать, а также рожать их побольше. Или же это будет подачка, это будет насмешка, элемент какого-то утешения, взятки тем, кто остался на обочине жизни.
2: А если говорить о разнице восприятия, вот вы сейчас говорили о подачке, об утешении, а есть ли такое убеждение со стороны россиян, вот касательно запроса на базовый доход?
7: Запроса как такового пока нет. Запрос это люди требуют, ждут, пишут письма, жалобы, выходят на улицы, дайте нам доход. Ну, ничего подобного, конечно, не происходит, вы это видите. Но эта тема, она сейчас на Западе прежде всего раскручивается по целому ряду причин. Думаю, до нас она тоже дойдет и довольно скоро. Но пока, повторюсь, этого нету. Но впереди это точно нас ждет.
3: Валерий, а если рассматривать безусловный базовый доход как политическое решение, какой у него оттенок? Что это? Социализм? Справедливость?
2: Популизм?
7: Да, это не социализм, не популизм, а это решение для тех, кто остается на обочине жизни в результате резкого изменения технологической базы нашей экономики. Тот же самый искусственный интеллект, роботизация, как мы все знаем, они должны высвободить значительную часть рабочей силы. Куда эти люди пойдут, на что они будут жить? Для них предлагается такое решение, базовый доход. Такой реактивный, инерционный ход со стороны хозяев жизни и тех, кто нам обещает роботов на каждом углу и алгоритм в каждой голове.
3: Вы упомянули по поводу демографии. Возможно, что действительно это как-то поможет способствовать росту? Может, тогда действительно рассмотреть всерьез безусловный базовый доход?
7: По демографии главный вопрос. А нам точно нужно 8 миллиардов человек на планете? Основную часть жизни цивилизации такого не было. Наоборот, все воспринимали перенаселение Земли как актуальную угрозу. И если вы почитаете, что писали 10-15 лет назад, то как раз-таки никто об опустынивании, о вымирании человечества не писал. Писали о перенаселении. Это такая повестка буквально последних нескольких лет. Я думаю, это то, что называется моральная паника. Люди просто столкнулись с чем-то неизвестным для себя, непривычным, и воспринимают это как угрозу. Мы эту угрозу переработаем, научимся с ней жить и не будем уже так панически относиться к теме депопуляции и так далее.
2: В российской действительности тема общности справедливого распределения, она достаточно популярна сейчас. И как будто бы история с базовым безусловным доходом очень хорошо ложится. Но мы видим парадоксальную ситуацию. Западные страны, да, обсуждают это сейчас про базовый доход. В России вы говорите, что у нас нет такого сейчас запроса. Нет ли здесь парадокс?
7: В этом плане мы отстаем, в чем-то мы их опережаем, а в чем-то отстаем, это нормально. Мы отстаем от них в плане внедрения роботов. Как вы знаете, у нас статистика просто кошмарная. Даже стыдно цифры называть, сколько роботов у нас на душу населения или там на количество рабочих. А у них это все уже дошло далеко вперед. И для них роботизация, автоматизация — это не какой-то фантастический апокалиптический сценарий, это вот реальность, которую они наблюдают. Поэтому они рассматривают уже сейчас варианты, а что делать с людьми, которых лишат работы или уже лишили роботы.
2: У нас такой проблемы нет, я правильно вас понимаю.
9: Ну, пока нету. Конечно, она тоже у нас будет, но только когда у нас повысится настолько стоимость рабочих рук, что предприниматели действительно будут вынуждены двинуться в сторону роботизации.
2: А когда это может произойти, по вашим оценкам? 5, 10, 15, 20 лет?
9: Надеюсь, что гораздо быстрее.
2: То есть перспектива 1-2 лет вполне реальна?
9: Конечно, ни одного и не двух. Вообще в таких вопросах можно говорить, что будет, но нельзя говорить, когда будет, потому что очень просто сесть в лужу.
4: Один из потенциальных источников для подобных выплат – доходы государства от природных ресурсов. По итогам 2020

0: 2025 года нефтегазовые доходы российского федерального бюджета составили 8,5 триллионов рублей, примерно на четверть меньше, чем годом ранее. Минфин связывал снижение прежде всего с падением цен на нефть. Нейросеть от OpenAI нашла решение одной из 7 математических задач тысячелетия. Речь идет о проблеме существования и гладкости решений уравнения Навье-Стокса. На сайте компании сказано, что 10 тысяч ИИ-агентов потратили 130 миллиардов токенов, потом еще 17 часов ушло на верификацию результатов. Математический мир в шоке и напоминает. Говорить, что задача Навье-Стокса официально решена, рано. По правилам математического института Клэ, потенциальное решение должно быть опубликовано, пройти как минимум 2 года проверки и получить широкое признание. Тем не менее, результат важен и показывает, как искусственный интеллект становится новым инструментом для математиков, рассказал Илья Приходько, старший научный сотрудник МФТИ, кандидат физико-математических наук Илья Иванов-Погодаев.
1: Это прогресс. Жизнь течет вперед, и математики начинают пользоваться новыми инструментами. Пока все-таки люди боятся, сейчас вся математика закроется, все задачи решат, но на самом деле до этого все-таки еще далеко, пока даже в этой задаче очень существенная роль именно ученых-исследователей, математиков, которые длительное время работали над этой задачей. Она имеет существенное применение, это касается течения жидкости в вязкой среде, то есть это имеет отношение и к самолетам, и к каким-то движениям в жидкости, в любой, то есть в любой, может быть, вязкой среде. И существование вот этих решений, ну, например, влияет на аэродинамику самолетов. Когда это уравнение сформулировали и пытались его решить, то казалось, что это нужно сделать для того, чтобы самолеты лучше летали. Но потом пошли немножко по другому пути.
2: И выяснилось, что не обязательно решать это уравнение, да, чтобы хорошо летать.
1: Да, то есть можно обойти для практических целей. Сделали аэродинамические трубы, начали ставить эксперимент, потом перешли уже к компьютерным экспериментам. То есть все равно самолеты построили, они все равно хорошо летают. Но тем не менее проблема осталась, и она имеет важное значение. Фактически речь о том, что можно ли с помощью простых условий достичь того, чтобы уравнение течения этой жидкости приводило к взрыву, то есть к бесконечной скорости. То есть можно ли с помощью конечной энергии в каких-то условиях создать. И там есть несколько случаев в этой проблеме. Один случай, когда без воздействия внешней силы, а второй с воздействием гладкой внешней силы. То есть когда какое-то ограниченное влияние, не бесконечный удар, а именно вот ограниченное влияние. И вот этот случай гладкой внешней силы, он как раз решен. Он не совсем призовой. Это не совсем проблема тысячелетия. То есть даже если они сейчас это опубликуют, то там миллионы пока не должны дать, потому что там несколько подслучаев, и вот этот случай, он не призовой.
2: Ну, то есть перепроверять это все равно будут люди, как мы понимаем. То есть не будет того случая, когда все-таки искусственный интеллект заменит всех математиков, всех ученых. Такого момента не наступит.
1: Пока до этого не дошло. То есть почти все известные решения и самые крупные задачи, которые в последнее время были решены, это прежде всего вот гипотеза Кобиана, уравнение Навье-Стокса, вот этот случай гладкой силы, и гипотеза Кёте в алгебре. Это очень существенные математические проблемы, но все они были решены построением некоторого контрпримера.
0: Единственной официально решенной задачей тысячелетия остается гипотеза Пуанкаре, доказанная россиянином Григорием Перельманом, после чего она стала не гипотезой, а теоремой Пуанкаре-Перельмана. Ну вот, кстати говоря, одной из сложнейших задач этой ночью в Соединенных Штатах Америки на теннисном корте, правда, решил теннисист Бен Шелтон. Какую именно, расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
3: Спорт на РБК.
4: Да, Бен Шелтон вышел в полуфинал открытого чемпионата США по теннису. В 1/4 американец победил прошлогоднего триумфатора Карлоса Алькараса. Причем испанец потерпел лишь второе поражение в 17 пятисетовых встречах. Эта игра была похожа на настоящую битву. И, кстати, эта встреча стала самой поздней в истории открытых чемпионатов США. Закончилась она в 3:30 ночи. Продолжалась она 5 сетов. Но я думаю, что все, кто наблюдал вживую за этой встречей, либо с трибун, либо на экранах своих девайсов, телевизоров, чего угодно. В общем, они получили совершенно невероятное удовольствие, потому что спортсмены демонстрируют просто какой-то запредельный уровень игры, и некоторые розыгрыши, ну, просто диву даешься, как они это делают. Но в итоге судьба этой встречи решалась в 5-й решающей партии на тайбрейке, который лучше провел Бен Шелтон. И, кстати, американец впервые в своей карьере победил соперника из топ-3 мирового рейтинга. До этого было 17 поражений подряд. Ну а Карлос Алькарас, который до этого турнира с апреля не играл из-за

0: травмы. После этого матча сказал то, что мы, в принципе, знаем. Самое главное – это здоровье. Он говорит, я счастлив и горд собой, что я смог играть вот на таком уровне после довольно продолжительного простоя. Так что с оптимизмом Карлос Алькарас смотрит в будущее. Ну а мы также смотрим в будущее, потому что сегодня свои четвертьфинальные матчи проведут россияне. Карен Хачанов сыграет с Александром Блоксом. Ну а Мира Андреева сразится с Кори Гауф. И вот перед Мирой Андреевой тоже будет задача стоять крайне непростая, поскольку 5 предыдущих очных матчей она американке проиграла и ни разу вообще ее не обыгрывал. Так что за наших сегодня всех призываю поболеть.
1: Да, действительно, задача будет непростая, да и у Карена в том числе. Ну, далее переместимся в сторону футбольных полей. Там тоже интересные события нас ожидают. Речь, конечно же, про Лигу чемпионов.
0: Да, первый игровой день стартового тура Лиги чемпионов, общего этапа Лиги чемпионов, получился многообещающим, потому что в 6 матчах был забит 21 мяч. Соперники и команды вообще действовали очень результативно, и в каждой игре минимум один мяч был забит. Ну а сегодня еще 6 игр у нас на повестке дня, и в том числе, кстати, проведут свои матчи клубы, за которые выступают россияне. ПСЖ Матвея Сафонова сразится с Братиславским Словном. Парижане, я думаю, что на своем поле могут отыграться за то неудачное начало сезона, которое у них получилось. Ну а Галатасарай, за который теперь выступает Алексей Батраков, сразится в гостях с Лиссабонским Спортингом. И вот здесь у турецкой команды не то чтобы великие шансы на победу, но, возможно, именно Алексей Батраков станет главным героем этой встречи, так что будет интересно. Ну а, конечно, главный матч с точки зрения вывески – это Ливерпуль-Атлетико Мадрид. Не далее, как в прошлом сезоне, эти команды также встречались на Энфилде на общем этапе, и тогда Ливерпуль одержал победу со счетом 3-2, и победный мяч уже в компенсированное время забил Ван Дейк. 3-2.
1: Да, действительно, сегодня насыщенный футбольный вечер. Я уверен, будет чем себя занять. Выбирайте. Каждый матч достоин вашего внимания. С спортивным обзором в студии был Илья Попов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Качественный ремонт может повысить стоимость вторичной квартиры до 47%. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН, изучив зависимость цены от типа отделки в 40 крупнейших городах России. Косметический ремонт – это база. В квартиры с ним можно заселиться сразу. И цена квадратного метра в квартирах с таким ремонтом в среднем по стране составляет 137 тысяч рублей. Евроремонт добавляет 21% к этой сумме. И цена возрастает до 166 тысяч. А дизайнерский ремонт дает премию в 47%. Средняя цена таких квартир достигает 201 тысячи рублей за метр по всей стране. Разница в наценке сильно зависит от города. В Москве евроремонт дает всего 10% к цене. В Подмосковье уже 30%. Наименьшая наценка за евроремонт в Набережных Челнах всего 6%. А наибольшая в Рязани, где цена вырастает на 38%. В Санкт-Петербурге евроремонт добавляет 24%. Дизайнерский ремонт особенно ценят на юге. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре квартиры с ним дороже квартир с косметическим ремонтом на 66-69%. В Москве разница скромнее – 27%, а в Томске – 28%. За год цены на квартиры с косметическим и евроремонтом выросли на 11% по всей стране, а с дизайнерским – на 9%. Спрос на более доступные варианты обычно выше, поэтому они дорожают быстрее. В результате разрыв между типами ремонта немного сократился. Если год назад дизайнерский ремонт давал премию 50%, то сейчас 47%. Эксперты предупреждают продавцов. Качественный ремонт перед продажей может как повысить цену, так и ограничить круг покупателей. У всех разное представление о прекрасном, и даже самый выигрышный дизайн может оттолкнуть потенциального покупателя, который предпочитает сделать ремонт по своему вкусу. Так что перед тем, как вкладываться в дорогую отделку, стоит взвесить, кому вы собираетесь продавать квартиру и в каком районе она находится.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает один из основателей венчурных фондов Reality Ventures и Brothers Ventures Давид Либерман.
3: На самом деле очень вдохновляют книги, которые рассказывают как раз о позитивных сценариях AI, искусственных интеллектов. Есть такая очень короткая новелла «Манеки Неко» от автора Брюса Стерлинга. Тем, кто хотят погрузиться вот в этот мир, не испугавшись его, да, как раз увидев некоторую позитивную будущее, версию будущего с искусственным

0: интеллектом, а как он будет сосуществовать с человеком и не конкурировать с человеком, это очень хороший рассказ.
1: Брюс Стерлинг. Манеки Неко. Сеть больше не инструмент, она среда, в которой мы дышим, работаем и мечтаем. Кто управляет ею, управляет будущим. И пусть мир стал единым, каждый ищет в нем свой уголок, даже в сети.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: Небо в алмазах, в кармане дыра.
4: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные.
5: По будням.
3: У нас на рынке всегда-всегда интересно.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
6: Всякие группировки, которые работают в интересах спецслужб. Да,
7: да, то есть здесь любой подобный инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред, по-любому попадет в руки злоумышленников, так или иначе, неважно, кто это будет.
8: Как с этим тогда бороться? Ну, то есть вот вы, в том числе в лаборатории, понимаете, что уже сейчас мы в мире, когда можно найти уязвимость нулевого дня в продукте, который там не замечали там, 20 лет, 30 лет. Как быть? Тоже натренировать свою ИИшку для того, чтобы она воевала с этим? Или как-то перестраивать подход к киберзащите полностью?
7: Во-первых, осознать тот факт, то, что любая подобная автоматизация сильно сжимает окно возможностей для защиты по времени.
8: Надо быстрее реагировать.
7: Мы всегда говорили про то, что кибербезопасность — это гонка между злоумышленниками и защитниками с точки зрения технологии и скорости. Если раньше для защиты условно были там недели, да, или какие-то там возможности для того, чтобы отложить это на потом, то сейчас после нахождения той или иной уязвимости или чего-либо такого, счет идет на минуты.
4: Руководитель Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского в России Дмитрий Галов в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: В столице 2 часа дня с новостями Ася Касьянова. Никаких оформленных дорожных карт по украинскому урегулированию в настоящий момент нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам контактов сторон может появиться такой документ. Кремль надеется, что трехсторонние переговоры возобновятся в обозримой перспективе. По словам Пескова, работа России и США по обмену заключенными продолжается, тема обсуждается в том числе на высшем уровне. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора обсуждали возможность встречи в ноябре на саммите АТЭС в Шэньчжэне, в том числе возможный трехсторонний формат с участием председателя КНР Си Цзиньпина, сообщили в Кремле. Активность НАТО в Арктике создает угрозы безопасности России, заявили в МИД. В случае необходимости Россия готова применить весь спектр военно-технических средств для оккупирования и устранения этих угроз, отметила представитель министерства Мария Захарова. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, заявили в КСИР. Территория простирается от Чебохара до некоторых частей Оманского залива и Аравийского моря. Россиянина Сергея Филимонова экстрадировали из Грузии в США.

0: А по обвинению в участии в транснациональной схеме кибермошенничества и хищении средств с банковских счетов. Об этом сообщило Министерство юстиции США. 36-летний веб-разработчик предстал перед судом Северного округа штата Джорджия. Обвинение ему предъявили еще осенью 25-го. В случае признания виновным ему грозит от 2 до 175 лет лишения свободы. Чаще всего промышленные предприятия в столице возводятся на деньги частных инвесторов. В этом году они вложили 53 миллиарда рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, к 2030 году площадь производственных помещений в столице превысит нынешнюю почти в 2 раза и составит 25 миллионов квадратных метров. Всего в Москве на сегодняшний день работают больше 4500 промышленных предприятий. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи слегка корректируется сейчас в районе отметки 2260 пунктов, теряет 0,6%. Нефть марки Brent поднимается выше отметки в $100.50 за бочку, плюс 2,7%. И у валютах на межбанке доллар 85,44, евро 99,41, юань к этой минуте 12 рублей 72 копейки. Акции Евротранса упали на фоне новых арестов по делу о хищении топлива. На минимуме котировки компании теряли 6,45%. Ну а сейчас к теме восстановления складов маркетплейсов. Страховщики боятся покрывать риски терроризма и атак беспилотников. Все чаще они отказывают владельцам этих складов в таком виде полиса, узнал РБК. По словам источников, ситуация начала меняться в середине июля, начале августа на фоне резкого роста спроса на страхование от атак БПЛА. Некоторые компании решили взять паузу и перестали предлагать такие полисы. Другие устанавливают заградительные тарифы. Ставки могут доходить до 60%. Ситуация осложняется еще и тем, что для страховщиков современный склад представляет собой черный ящик, содержимое постоянно меняется, его сложно оценить. На связи со студией заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Проватов. Михаил, приветствую. Почему страховщики отказывают?
2: Добрый день. Ну, страховые компании, так же как Marketplace, так же как многие другие организации, это коммерческие организации, и операции по страхованию должны приносить прибыль. С другой стороны, страховщик принимает на страхование тот или иной объект, исходя из степени риска. Он оценивает вероятность наступления страхового случая. Если вероятность наступления страхового случая стремится к 100%, то в общем-то, страхование бессмысленно.
1: А насколько сильно выросла цена страховки от терроризма и атак БПЛА вот по сравнению с какими-то базовыми тарифами, которые были до этого?
2: Ну, сложно сказать. Дело в том, что это добровольный вид страхования. Государство никак не регулирует тарифы. И точных данных о том, какие тарифы были какое-то время назад и какие они сейчас, нет. Страховая компания самостоятельно устанавливает тариф, исходя из своей статистики, например. И у разных страховых компаний тарифы могут быть совершенно разные.
1: Вот один из экспертов рассказал РБК, что страховщики попросту боятся брать вот эти объекты, склады я имею в виду, потому что не понимают, что именно там может храниться, кто там будет работать, сколько человек, да, какой объем вообще продукции там может лежать в то или иное время. Вот так ли это? Обращаете ли внимание на вот эти факторы? Или просто вот вы сказали про прибыль и все? Или здесь все-таки имеет значение, что конкретно должно быть застраховано? Может, как-то это прописано должно быть?
2: Страховщики обращают внимание при принятии риска на страхование на многие факторы. Но то, что страховщики не страхуют склады, потому что не понимают, что там находится, я думаю, что это не так, потому что страховщики страховали раньше склады, в том числе склады маркетплейсов, и довольно успешно. Но на что конкретно страховщик обращает внимание при принятии такого риска на страхование, это андеррайтерская политика каждого страховщика. Она индивидуальна.
1: А вот по сравнению с теми, вы сказали, что были случаи страховки складов,

0: до этого? Вот как-то можно сопоставить эти цифры, те, что были, и те, что сейчас предлагает страховая компания?
1: Ну, цифр таких нет, статистики такой нет, единой базы данных нет. Это добровольный вид, и, соответственно, договор не является публичным, то есть страховщик не обязан принимать на страхование каждый риск, который к нему приходит.
0: Благодарю. На связи со студией был заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Российского союза страховщиков Михаил Парватов. Эксперты указывают, что решением для всей ситуации стало бы расширение лимитов Российской национальной перестраховочной компании, но вопрос с недостатком перестраховочной емкости может решить только государство, отмечают специалисты. Подробный разбор этой темы, а также другие эксклюзивы уже доступны в подписке РБК. Ну, а буквально через полторы минуты в нашем эфире слушайте программу «День главное». Речь пойдет в том числе про федеральный бюджет России. В период с января по август 2026 года он был исполнен с дефицитом в размере почти 5,8 триллиона рублей или 2,5% ВВП. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
7: Прежде всего, для лидера, для человека, который так или иначе хочет выстраивать эффективные коммуникации внутри организации, я бы начала с эмоционального интеллекта Дэниела Голмана. Собственно, умение видеть людей чуть глубже, их мотивации, их настрой и их цели позволяет лучше уметь их слушать, уметь задавать правильные вопросы, чтобы получить правильные ответы.
8: Дэниел Голман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ? Пожалуй, наибольшую тревогу вызывают результаты масштабного опроса родителей и преподавателей, отражающие глобальную тенденцию, что у нынешнего поколения детей больше проблем с эмоциональной сферой по сравнению с предыдущим. Они более одинокие, подавленные, более раздражительные и неуправляемые, более нервные, тревожные, более импульсивные и агрессивные. Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? По моему мнению, в первую очередь следует обратить внимание на то, как мы готовим младшее поколение к взрослой жизни.
5: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: день главное.
1: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам удобнее. В студии для вас работают Павел Демидович
2: и Вита Лохова.
1: И вот на что хотим обратить внимание в этом часе. Посмотрим на кредитную активность россиян. Растут займы и наличными, и, к примеру, автокредиты. Почему это происходит? Только ли ставка играет роль? И когда берут наличные, на что, собственно, берут? Попробуем разобраться. Но начнем с еще более глобальных цифр.
2: Из более глобальных цифр, но не менее интересных. Внимательно следим за состоянием российского бюджета. И сегодня Минфин опубликовал данные по первым 8 месяцам, то есть включая август 2026 года. И дефицит бюджета составил 2,5% ВВП. Министерство прогнозировало, напомню, что по итогам всего 2026 года дефицит составит 1,6% ВВП или 3,8 триллиона рублей. То есть немножечко мы выходим за...
1: Чуть перебрали, но если разбираться в нюансах, можно говорить о том, что по итогам прошедшего месяца, августа, в общем, в профиците мы, что тоже сыграло роль, разберемся, да, и насколько это продолжительная тенденция, чего ждать дальше, разберемся вместе с нашими гостями. Софья Донец к нам подключается, главный экономист и инвестиции. Софья, ну давайте начнем с тех цифр, которые мы сегодня увидели в отчете Минфина. Удивило что-то или нет, и о чем говорит сокращение дефицита, можно ли на что-то рассчитывать здесь позитивное?
3: Добрый день. По Минфину у нас картина такая, что цифры выглядят комфортными, но главная интрига остается впереди. Если брать нейтрально просто то, что случилось за 8 месяцев, это в

0: о расходах. Они с мая вернулись в сезонную норму. Да, остается разговор о том навесе по госзакупкам, который был сформирован в начале года. Но там можно принять гипотезу действительно, что это было перераспределение с декабря на начало года. Окей, но интрига именно в том, будут ли пересмотрены общие планы по расходам по итогам всего года.
1: Софья, в сентябре Минэкономразвитие должно представить свои прогнозы в отношении следующего года и ближайших трех лет, на основании которых Минфин представит свое видение ближайшего трехлетнего бюджета. Вот, вот для вас понятно на данный момент, с чем мы будем заходить в 2027 год, либо пока мы еще плохо представляем следующие три месяца?
0: Ну, мы видели, что Минфин принял такую позицию с прошлого года, что лучше поосторожнее быть с прогнозами, и вот те феерические прогнозы Минфина по Минэконома, которые, например, на 25-й год верстались, а потом не оправдались, все это сменилось умеренными прогнозами, которые, во-первых, способствуют тому, что бюджет верстается более экономно, что, наверное, сейчас является приоритетом. А второе, они, грубо говоря, сигнализируют Центральному банку, что вон дела в экономике не очень перегреты, мягко говоря, давайте дальше двигаться по ставке. И ну, министр экономики регулярно про это и говорит. Смотрите, какие прогнозы не очень хорошие, пора бы ставку больше снижать. Наверное, эта концепция сохранится, и мы увидим, что прогнозы на этот год, они там где-нибудь в районе роста на 0,5%, на следующий год там на 1 или 1,5%. И вот это, наверное, концепция и протянется. Тут каких-то больших сюрпризов, наверное, ждать не стоит.
2: Софья, а что бы вы назвали такими главными все же факторами неопределенности для того, чтобы определиться с основными параметрами? И, может быть, даже хочется надеяться и не тянуть до самого конца сентября с бюджетом. Хотя вот прошлый год показал, что максимально долго согласовывали.
0: Расходы – это основная неизвестная. Мы, наверное, все там исходим из того, что ну, точно они окажутся чуть выше плана. Но одно дело – выше плана на 1,5 триллиона – это вот как раз позволило бы в те самые 2-2,5% дефицита уложиться, пройти, ну, похоже на прошлый год, в принципе, удовлетворительно. По мировым меркам вообще отличный бюджет. Вот. Но возможно, что это будет вовсе не 1,5 триллиона, а 3 триллиона дополнительных расходов. Понятно, что расходы эти экстренные, они связаны с дополнительными нуждами оборудования, обороноспособности. Жизнь наша поменялась. Удары вглубь страны, наносимые с лета, это новая реальность. Это реальность, требующая дополнительных расходов. Единственное, как можно избежать повышения расходов, это экономии по прочим статьям. И вот как Минфин с этим справится, будет от того, насколько эффективной будет экономия, насколько возможно вообще ее реализовать, эту экономию, зависит то, будут ли повышать какие-то крупные налоги на 2027 год. Минфин, не готов сидеть с 3%, 3-3,5% дефицитом бюджета дольше, чем один год. А значит, если ну, дырка раскроется, значит, с 27-го нам объявят новые налоги. И вот это, конечно, основная интрига, основной риск для бизнеса и основной наш, так сказать, фокус. Но тут намеков нет, никакой инфы-топчик не проливается.
2: Но сегодня так, Дмитрию Пескову задали этот вопрос журналисту во время брифинга. Он сказал, что не обсуждаются налоговые изменения на 27-й год. Вот.
1: Ну, это не значит, что не обсудится, когда идет
2: на данный момент нет, все, что знаем. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав, приветствую. Но если говорить про неизвестные, наверное, и стоимость нефти на ближайшие месяцы тоже в списке этих неизвестных. Насколько сейчас котировки, которые мы увидим до конца года, будут влиять на то, как мы будем жить в 2027 году и вообще чего здесь ожидать? И, ну, конечно, $100 за баррель, которые видим сейчас, с одной стороны, обнадеживают, с другой стороны, многие и от летних поступлений, наверное, чуть больше ждали.
3: Мне кажется, нас вообще многие ждали гораздо больше. Многие представители власти говорят о том, что даже странно, что кризис в Армузе привел к существенному снижению судоходства в этом районе. Да, не полностью, что там блокада-то не герметичная, но тем не менее, почему же тогда у нас нет существенных ростов поступлений в бюджет вот, нефтегазового сектора. Вот один из ответов заключается в том, что цена, по которой продается российская нефть, на самом деле далека от того, что вы слышите в новостях про мировые бенчмарки. Налоговая цена российской нефти – это цена по методологии free on board. То есть это сколько цена нефти в порту отгрузки. И в порту отгрузки она у нас из-за санкций существенно ниже долларов на 25, чем, собственно, в порту разгрузки. Тут отдельную дискуссию можно вести о том, кто же получает эту разницу, или вся она выходит, скажем, покупателям нашей нефти, всем возможным трейдерам, которые на этом спекулируют. Возможно,

0: В этом, как бы, на этом участии отрабатывают и наши компании, которые сумели вынести за рубеж свои подразделения, занимающиеся трейдингом и страхованием. И, кстати, отсюда, кстати, возможно, повод для Минфина, может быть, инициировать изменения в законодательстве, чтобы налоговая цена нефти учитывала не только вот сколько стоит нефть в порту отгрузки, но и сколько она стоит в порту разгрузки. Я думаю, что такой вариант не исключен в ходе вот лоббистских баталий за бюджет как раз осенью. Вот. Ну, а для того, если мы ждем просто увеличения стоимости нефти или за Армуза, тогда нам нужно ожидать там ужесточение этой самой блокады, если, скажем, Иран будет действовать жестче, если американцы будут действовать жестче, мировые цены вырастут, и вслед за этим вырастут цены и нашей нефти. И последнее, наверное, что нужно иметь в виду, у нас за август были большие выплаты по демпферу и по обратному акцизу. То есть у нас экспорт нефтепродуктов из России резко сократился, но он был запрещен правительством почти везде, кроме как по соглашениям, из-за того, что нужно было на внутреннем рынке сохранить нефтепродукты, где была нехватка из-за атак дронов. Но демпфер-то все равно считается с учетом того, какие бы цены были на экспорте, если бы компании экспортировали. В итоге высокие выплаты по демпферу и обратному акцизу привели к тому, что объем нефтегазовых доходов по августу сократился и стал совсем небольшой, там меньше, чем 500 000 000 рублей.
1: Станислав, вот момент, связанный с текущей стоимостью нефти, $100 за баррель кажется цифрой большой, но если вспомнить 2008 год, в моменте там было, по-моему, 147, среднегодовая была около 100, но буквально за полгода она упала со 147 до, по-моему, 36 или 37 в конце декабря 2008 года. Мы можем увидеть вот подобный сценарий обрушения нефтяных цен в случае достижения сколь-нибудь устойчивых мирных договоренностей в отношении Ирана?
0: Ну, во-первых, скажем, что тогдашние 147 за нынешние 200, считайте.
1: Да, да, это отдельная история. Доллар потерял 55% покупательской способности за эти годы.
0: Вот. А второй момент, может ли быть обвальное падение цен? Ну, в принципе, оно, на самом деле, падение было и так уже очень масштабным, скажем, вот в июне, да, когда был достигнут компромисс промежуточный между Ираном и США. Другое дело, что там уровень противоречия настолько большой, что, мне кажется, все эти компромиссы, они будут сугубо временными, и, условно говоря, цена там может потом упасть и снова начать расти, потому что там ситуация очень далека от какого-то фундаментального решения на перспективу. Но в целом, конечно, если судоходство восстановится, конечно, несмотря на необходимость восстанавливать запасы в странах потребителей, все равно, конечно, динамика будет отрицательной, это очевидно. Там, кстати, еще ходят слухи про нехорошую тенденцию внутри ОПЕКа. Там, может быть, ОПЕК тоже опять на время развалится и пойдет по пути ценовой войны. Потом, я думаю, снова соберется, как было в 2020 году. То есть это такие периоды ценовых войн, и картельных сговоров могут с друг другом как бы идти друг за другом, как в своем пироге во времени. Но, в общем-то, риски есть. Да, риски есть.
2: Но вот коридор от 80 до 120 долларов, о котором говорят аналитики Goldman Sachs, ну, 80, если о чем-то договорятся, 120, если идут
1: пути эскалации. А почему 80, если договорятся, если в начале этого года мы видели ценовой уровень гораздо ниже 80?
2: Ну, тем не менее, вот поэтому я и хочу
1: 80.
2: Станислава уточнить.
1: Зимой насколько они были ниже 80.
2: То есть Павел вспомнил коридор 2000, можно ли назвать это коридором, качелями 2008 года, а вот коридор 80-120, очень такой осторожный, как вам?
0: Но это было бы неплохо. Просто надо понимать, что наша цена же будет даже не 80, наша цена будет с дисконтом. Нам нужно обходить санкции. Тут, с одной стороны, можно, конечно, говорить, что вот компании в итоге продают нефть по цене, которая очень отличается от портах отгрузки и разгрузки, да, и кто берет эту разницу, не имеет ли к этому отношения там российский бизнес, которого можно взять налоги. Это позиция, грубо говоря, правительства. А с другой стороны, сами компании говорят, что все-таки обход санкций настолько весь деликатный, что денег они тоже требуют. Может быть, лучше здесь не резать курицу, которая хоть какими-то способами продолжает нести золотые яйца.
1: Ну да, это кроме обхода санкций, есть еще и другие расходы, которые возникли в последние месяцы, связанные с необходимостью финансирования мобильных огневых групп, габионов на НПЗ. Тут большой объем инвестиций.
2: Спасибо. Владимира Климанова подключаем к нашей беседе, директора Центра региональной политики Президентской академии. Владимир, ну хочется к цифрам Минфина все-таки вернуться. Как на перспективу видите дальнейшее развитие? Похоже ли, что мы в коридоре 2-2,5% удержимся? И что для этого нужно будет?
3: Да, здравствуйте. Но на самом деле здесь есть определенного рода такой точность, может быть, и расчет, или я не знаю, как это правильно сказать, но 2,5% дефицит рассчитывается от годового объема ВВП, а не от 8-месячного. Да? То есть если все продолжится теми же трендами, которые идут сейчас в части доходов и расходов, то дефицит будет заведомо больше там, того безопасного уровня, который считается в 3% от ВВП. У нас формально нет ограничений на дефицит, в отличие от стран еврозоны, где вот этот 3-процентный порог считается как раз

0: критическим. То есть здесь нужно понимать, что нужно ломать те тренды, которые есть, иначе будет ситуация достаточно кризисной. Но просто судите сами по цифрам. 8-месячное исполнение по доходам, если продолжится такими темпами, то она не доберет до того годового утвержденного объема, который есть в законе о бюджете. А то же самое с расходами, если темпы будут все такими же, то это будет заведомо выше, чем то, что было утверждено. И поэтому там действительно дефицит достигнет уже совсем каких-то иных величин. И в этой связи ожидать дополнительного поступления доходов, ну, наверное, уже сложно. Превышение, которое сейчас сложилось над 2025 годом, отчасти в том числе связано с тем, что были повышены все-таки налоги по налогу на добавленную ставки по налогу на добавленную стоимость, и расширился круг плательщиков НДС, и это тоже повлияло как раз на динамику поступления доходов. В этой связи, ну, конечно, наверное, нужно идти просто на кардинальное сокращение расходов, которые, как правило, имеют такой сезонный пик в конце года в части их более высоких темпов роста. То есть в отличие от доходов это наблюдается практически ежегодно.
1: Владимир, а нет ощущения, что там где-то было возможно уже сокращение расходов было произведено? Потому
2: да
1: что...
2: ладно.
1: Ну, да, Владимир, послушай.
0: Ну, я ожидаю, что все-таки это произойдет в конце года. Там единственный такой резерв, как бы в опережающем темпе доходов, это прогрессивная шкала НДФЛ. Она каждый месяц становится все более, как сказать, высокой, и поступления здесь растут именно в такой геометрической прогрессии, а не в какой-то там циклической. И поэтому здесь есть возможность того, что доходы в федеральный бюджет в конце года будут все-таки чуть выше, чем мы можем ожидать по отношению к каким-то, ну, нормальным сезонам.
2: Владимир,
0: кроме как идти на сокращение расходов, пожалуй, каких-то особых рецептов здесь сложно предложить. И поэтому дефицит столь критичный, конечно, не может дальше существовать.
2: Владимир, если вернуться в начало года, то, по-моему, в феврале, еще до начала персидской кампании Дональда Трампа, Минфин заявлял о возможной бюджетной оптимизации. Потом эта тема сошла на нет. Вот в текущем бюджете ее, видимо, не будет в том виде, как это предполагалось. А в бюджете 2027 года можем ли мы увидеть сокращение расходов? Либо... нет, стратегия не для нас.
0: Нет, это однозначно это будет такая стратегия. Мы понимаем, что все-таки в год больших выборов сложно ожидать массового сокращения расходов бюджета, как федерального, так и тем более региональных. Но то, что после выборов нужно идти на достаточно жесткие меры по бюджетной оптимизации, это, по-моему, очевидно.
2: Так, ну, Софья, всегда ли проблема только в расходах? Может быть, поискать дополнительные доходы? Опять же, вот Станислав вспоминает доходы нефтетрейдинговых подразделений, нефтетрейдинговых не подразделений, а компаний, которые работают с российским крупным бизнесом. Ну, есть отдельные сектора российской экономики с чуть более низкими ставками, чем у коллег. Где можно еще поискать? По какому пути пойдет Минфин?
3: Если говорить про проблему, то в расходах просто Минфин, то, что называется прайс-тейкер, необходимость в расходах, она создается не в Минфине. Там можно просто принять как данность. А что касается доходов, да, здесь уже Минфин прайс-мейкер, и мы видели, что он по ровно такому пути и шел все предыдущие 4 года, все то же самое, дырка открывается, дырка закрывается налогами. Другое дело, что НДС оказался самым верным соратником, он гораздо эффективнее того налогового повышения, которое было в 2025 году, но не каждый же год повышать. Если наша геополитическая реальность не выровняется через 2-3 года, может, еще мы повысим НДС, ну, кто знает. Но это еще где-то далеко. Какие кандидаты? НДФЛ, налог на недвижимость, другие, ну вот из потребительских налогов это самые емкие. Донастройка, НДС, разовые какие-то варианты сборов с налога на прибыль. Хотя фронтальное повышение налога на прибыль в 2025 году, опять же, не оказалось прям уж очень красивым и эффективным. Ну и вот такая мозаичная стратегия, сборы, поборы, вот это вот все. Или демонтаж льгот, или, по крайней мере, их смягчение налоговой льгот. какой-то у нас есть, в том числе для отдельных секторов, их можно где-то подсвернуть. Вот такие возможные варианты мобилизации.

0: А уже понятен эффект, который показало повышение НДС на темпы экономического роста? Либо тяжело пока вычленить их?
1: Да, их тяжело вычленить. Есть классический такой пример, что если с вами случился шок предложения, то вы, значит, смотрите, сколько инфляцию, и половина из этого в рост. Да, если 1,5% на НДС, 0,7% в рост. Но всегда вопрос, когда мы говорим про бюджет, что это не просто шок предложения, часть этих денег вернется в экономику. Вот, часть пошла на консолидацию, то есть она заткнула предыдущие дырки, часть идет в экономику. Поэтому, конечно, эффект меньше. И, в принципе, наверное, МДС плюс-минус нейтральный для этого года.
2: Ну и что касается возвращения Минфина на рынок займов, что тут можно сказать? Какие, насколько есть возможность покрыть складывающийся дефицит с помощью ФЗ? И вот что показало начало сентября, когда Минфин принял это решение все-таки возвращаться и разместил облигации?
1: Если это вопрос ко мне, то
2: да,
1: ну, подтвердили старую добрую истину. Всегда есть цена, по которой можно что-то продать. Вопрос Диана. Поэтому размещение флоутеров – это хороший механизм, себя оправдавший. Можно в рынок продать еще 2-3 триллиона флоутеров. Это вполне возможная ситуация. Вопрос цены. Премия увеличилась и, вероятно, останется таковой, потому что таковы суровые законы рынка.
2: Ну и в связи с этим возникает вопрос в пятницу, чего ожидать от заседания Совета директоров ЦБ, насколько вероятен сценарий с паузой, на ваш взгляд?
1: Ну, не буду лукавить, наш базовый прогноз, он и был паузой, хотя кажется, что вероятность небольшого шага в снижение – это близкий по вероятности сценарий, и как раз то, что мы с вами сейчас обсуждаем, бюджетные дела – это то, что осталось behind the stage, да, за сценой того, чего мы не знаем, как в русских сказках, да, мы должны то отдать, что мы еще сами дома у себя не видели. Поэтому,
0: в русских
1: вот,
0: сказках
1: наверное,
0: это плоховато заканчивалось, Софья. Спасибо.
1: Ну, с другой стороны, по пятничному решению увидим, что там было за сценой.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Мы вернемся после рекламы.

0: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
1: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуо, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК Тренды.
0: Серебряный рынок. Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса, но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

Реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение

0: Поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК-компании 18+.

0: День главное.
1: Это «День главное» — совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Павел Демидович.
2: И Видолахова.
1: Поговорим про кредитные истории, а вернее кредитную статистику. ВТБ ее публикует. Объем кредитов россиян на покупку автомобилей вырос почти на 30% с начала этого года. Год к году российские банки стали больше выдавать кредитов наличными. И тут уже на 2/3 больше денег получили россияне, если сравнивать с предыдущим годом. Понятно, что
2: есть,
1: если посмотреть...
2: еще более показательная история. Ты говоришь про кредит на покупку автомобиля. Если в целом посмотреть кредитный портфель за август, то российские банки выдали физлицам 1,096 триллиона рублей, что на 3,2% больше июля 2026 года и на 13,7% выше, чем соответствующий август 2025. То есть год к году прирост за месяц почти 14%.
1: Ну, вот так. Логичное объяснение, конечно, это ключевая ставка и, соответственно, ставки по кредитам, но есть ли здесь еще факторы, которые играют роль? Обсуждаем.
2: Да, и с нами на связи Олег Лагуткин, генеральный директор Бюро кредитных историй, Скоринг-бюро. Олег, добрый день.
3: Добрый день.
2: Олег, какова ситуация сейчас на кредитном рынке? Насколько охотно банки кредитуют граждан, а граждане берут в долг?
3: Ну, это все объемы далеки от объемов, которые мы могли увидеть, условно, там, 5 лет назад. Но относительно прошлого года, да, действительно, рост подтверждаю.
1: Олег, а если говорить про сроки, про суммы кредитов, что здесь меняется? Вот что по этому году можно сказать? Более мелкими суммами, более крупными? Стало больше непосредственно людей, которые кредитуются? На какие сроки, опять же, меняются ли эти сроки?
3: Нет, сроки, наверное, остаются примерно те же самые. Рост, он, наверное, по-хорошему говорят, относительно прошлого года, в прошлом году тоже там всегда идет новая выдача идет. Вот от новой выдачи относительно прошлого года они выросли, ну, наверное, в совокупности процентов на 30-40, при том, что общий кредитный портфель, который сейчас есть на физических лицах, он вырос там, ну, процентов на 5, условно говоря, потому что значимая часть этих новых выдач, она компенсирована тем, что люди выгашивают кредиты.
1: А как меняется статистика по отказам и по критериям, по которым банки отказывают или принимают решение о выдаче кредита?
3: Ну, определенные вопросы к риск-менеджменту сейчас есть, потому что, ну, ситуация в экономике становится хуже, и банки обращают на это внимание. Но, наверное, основной вопрос, который большее давление оказывает, это требования Центрального банка, особенно в части подтвержденного дохода, и, ну, это все, если банк не выполняет или не попадает в какие-то рамки Центрального банка, и достаточно больно бьет по капиталу, то, ну, что придавливает выдачу.
2: А, Олег, а вы видите в рамках бюро, какова доля отказов сейчас по заявкам на розничные кредиты? Сколько их отсеивается на входе?
3: Знаете, ну, это сложный вопрос, потому что это надо говорить в рамках одного какого-то конкретного игрока, который что-то делает как-то, потому что, как правило, на нас приходит значимая часть заявок — это заявки с каких-то агрегаторов, когда человек обращается на какой-то агрегатор, и к нам приходит вместо одной заявки приходит там, не знаю, 3. Вот. И дальше тут зачастую сложно сказать, это там банку или микрофинансовой организации не понравился заемщик, или просто кто-то успел раньше. Поэтому тут я не сказал бы, что ситуация сильно изменилась относительно там прошлого года. Просто банки за счет снижения ставки, люди, наверное, там более адекватные люди стали. Тут же еще важно, какой трафик людей идет. Вы понимаете, когда там...
2: Да, оговорка «более адекватные» — это... Там.
3: Да, да, стали больше, просто в выборке стало больше адекватных людей, стали банки лучше выдавать. Это можно таким счетом сказать.
1: Ну да, если мы берем за скобки статистику по микрофинансовым организациям, тогда да, потому что, к сожалению, как

0: Когда читаешь блоги, посвященные микрофинансовым организациям, и объяснения, почему люди прибегают к этим кредитам, там уже немножечко вопрос адекватности и вопрос ситуации, в которой люди оказываются, немножко в другом разрезе.
1: Давай попробуем звучит. Эту историю немножко осветить с социологом. С нами на связи Никита Зарипов, научный сотрудник исследовательского центра Russian Field. Никита, добрый день.
2: Добрый день.
1: Никита, видите ли, как меняется потребительское поведение и кредитное поведение граждан России? В какой модели мы сейчас скорее находимся? Сберегательной, либо в модели трат?
2: Смотрите, ну, здесь стоит сказать, что по нашим данным, доля людей, у которых есть сбережения за последний год, она довольно сильно сократилась. Там порядка на 19% до 38% россиян. Это те, кто имеет сбережения только, да, то есть у 60% населения накоплений никаких нету. Но, соответственно, если раньше были какие-то статьи расходы, которые можно было погасить за счет какой-то подушки, которая была у людей, то сейчас такой нету и, соответственно, выходят на получение каких-то новых кредитов, на новые статьи расходов, которые до этого по-другому, скажем так, покрывались.
0: Никита, а есть статистика? Понятно, что когда человек берет кредит наличными, он, не, как правило, не указывает цель кредита, но есть хотя бы понимание, на что, собственно, россияне берут деньги, о каких суммах обычно идет речь и на что в итоге они расходуются?
2: Ну, мы спрашивали респондентов о том, на какие цели человек готов взять кредит, то есть это не, скажем так, фактическая готовность, а то, на что он, скорее всего, бы взял его и, скорее всего, берет, потому что, я повторюсь, сбережения сокращаются. Ну, самый частый ответ – это лечение. Там каждый второй респондент у нас говорил о том, что готов взять кредит на это. Образование – 36% респондентов готовы брать в кредит, жилье – 33%. Разумеется, высокая доля тех, кто готов брать автокредиты, каждый четвертый респондент. Ну, скажем так, по вот этой вот структуре приоритетов есть такое предположение, что большую часть вот именно наличных кредитов она берется на ремонт, либо погашение тех статей расходов, на которые раньше хватало, как говорил, до этого сбережения сейчас уже нету. Это в том числе образование, это ремонт квартиры, это отпуск в том числе, потому что люди раньше там за отпускные, за накопленные средства выезжали, сейчас они берут его, чтобы там где-то отметить отпуск. Ну, классически это свадьба. У нас, конечно, там доля невысокая, да, то есть кредит на отпуск готовы брать 9%, на свадьбу 6%. Но, скажем так, здесь работает такая общая тенденция, что есть какие-то статьи расходов, которые можно откладывать в какой-то момент, но ты понимаешь, что все равно там машину тебе или квартиру необходимо взять, и особенно это заметно там в небольших городах, и здесь люди уже готовы как раз чаще прибегать к кредитным инструментам разным.
0: Никит, а есть статистика? Я понимаю, что это тоже такие сугубо личные вопросы, на которые люди, возможно, неохотно отвечают. На насущные траты, что называется, от зарплаты до зарплаты. Меняется доля людей, которые готовы брать займы? Или берут их, если мы об этом знаем?
2: У нас есть история про то, как часто респонденты сокращали расходы на статьи, которые обычно они потребляли. Порядка 70% россиян за последний год отказались хотя бы от одной статьи расходов или заметно ее сократили. Там чаще всего, конечно, это одежда и обувь, отпуск и путешествия. Статистики по тому, как часто заменяют вот этот отказ наличными кредитами, у нас нету. Но мы тут как бы можем прикинуть, исходя из ощущения респондентов, о том, на что они могут тратить, и действительно это, ну, там, в первую очередь какие-то вещи, связанные, как я сказал раньше, ремонт.
0: Да, но это все-таки какая-то разовая крупная трата, и очевидно, что это вот не та модель, когда человек перезанимает, дожидаясь очередного заработка. Немножко про другое.
2: Да, но здесь мы можем посмотреть на другие цифры, например, на структуру заемщиков. У нас, по данным, порядка 30% россиян имеют в том или ином виде кредит и ипотеку. Это, кстати, немного. Для сравнения, это в Соединенных Штатах такая доля достигает 75-77%. То есть нельзя сказать, что у нас там россияне массово платят кредиты. Но самая высокая доля заемщиков, кто вообще хоть один кредит имеет, это люди от 30 до 44 лет. То есть почти у каждого второго в этой категории есть какая-то вот такая история. Это может быть жилье, это может быть ремонт автомобиля, это могут быть дети, образование. Ну, довольно много. Конкретной разбивки у нас нету.
1: Угу. К нам готов присоединиться Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства «Бизнес».

0: Здром, Павел, добрый день. Как выглядит сейчас ситуация с точки зрения кредита физическим лицам? Как ты ее видишь? Насколько охотно банки идут навстречу заемщикам? И опять же, смотришь на статистику депозитов, да, там нет тех приростов, которые мы наблюдали в 2025 или тем более в 2024 году, но все же 68 триллионов рублей, цифра достаточно значительная. И куда идут перетоки?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что действительно ситуация, если мы берем такой среднесрочный горизонт, достаточно стала жестче с точки зрения одобрений кредитов. И понятно, что сейчас уже многие заемщики, которые, например, при том же финансовом состоянии, при тех же параметрах, могли, например, год назад или два года назад рассчитывать на то, что будет банк скорее одобрять, сейчас, скорее всего, получит отказы. Это, в принципе, характерно и для сегмента розничного, но и для сегмента корпоративного то же самое. Там малый бизнес, вообще везде идет одинаковый тренд. И понятно, что это в значительной степени связано с регулированием, потому что и макропруденциальные надбавки, и все регуляторные изменения, они, вот, в общем-то, к этому способствуют. Да? И банки здесь не только, исходя из своих риск-аппетитов, действуют, но и, естественно, оглядываясь на регуляторику. С одной стороны. С другой стороны, мы видим изменения сейчас структурные, скажем так, и в спросе на кредиты, и в структуре выдач. Действительно, такой всплеск, например, в автокредитовании. Тут много факторов, почему именно здесь такие возникли драйверы спроса. Ну и банки, кстати, тут как раз достаточно неплохо и одобряют выдачи, потому что здесь есть и специальные программы субсидирования, соответственно, для покупки кредита отечественных автомобилей, ну, отечественного производства. Соответственно, есть еще другие льготные программы. То есть, получается, здесь активность в том числе с этим связана. Плюс это дополнительный спрос людей, которые считают, что скоро будет повышение цены из-за разных факторов, валютный фактор и прочее. И вот этот всплеск, он, конечно, такой явный, наверное, он еще будет заметен по статистике до сентября, я думаю, тоже. Павел. А с другой стороны, в ряде других сегментов и уровень одобрения падает, и спрос, собственно, на кредит со стороны физических лиц также снижается. Ну, там нет таких драйверов, как в автокредитовании, например.
2: Павел, а если про автокредитование говорить, нет ли там все-таки существенной погрешности, если это можно даже погрешности называть, в связи с тем, что салоны, автосалоны просто вынуждают, как правило, брать автокредиты, и часто они бывают такие, ну, буквально на месяц-два для получения скидки на автомобиль, дальше человек этот кредит гасит, и, в общем, можно ли говорить об этом как о неком росте рынка кредитования, если, по сути, кредит получается на небольшой срок только ради выгоды?
1: Ну, этот фактор, безусловно, тоже есть, и, естественно, он влияет на статистику, да, конечно же, но все равно есть и драйверы, которые такие более системные, то есть здесь все эти факторы, безусловно, влияют вместе.
0: На связи Сергей Зубков, руководитель налоговой практики аудиторской консалтинговой группы «Финэкспертиза». Сергей, добрый день.
3: Добрый день, коллеги.
0: Сергей, для наших граждан получение кредита, как текущая ситуация, такой момент может быть закрытие первичных потребностей, как об этом говорил Олег. Если посмотреть на траты, это вот ремонт мы уже обсуждали, покупка недвижимости, как-то меняется фокус трат в текущем моменте? Видите ли вы такие изменения?
3: Но основной фокус трат, который отмечают аналитики, это перекредитование, потому что все же мы наблюдаем снижение ключевой ставки, и люди ищут более выгодные условия для перекредитования, увеличения срока кредитов, снижения долговой нагрузки. Это выгодно также и банкам, потому что банкам тоже очень важно показывать, что количество заемщиков с высокой долговой нагрузкой у них небольшое.
0: Сергей, вот Павел говорил о том, что регулятор предпринимал целенаправленные действия для того, чтобы немного охладить рынок потребительского кредита или там высокорискованного кредита физическим лицам. А на ваш взгляд, удалось это или нет? Потому что если посмотреть на темпы прироста 2026 года к 2025, то цифры двузначные, там почти плюс 40%. Это такое охлаждение, либо ситуация контролируема?
3: Ситуация более чем контролируема, потому что при сравнении с 2025 годом нужно посмотреть и на 2024. И, например, по рынку выдачи кредит.

0: наличными, необеспеченных кредитов. Если я не ошибаюсь, мы по итогам 8 месяцев приблизились к отметке 2 года назад. По сути, в 2025 году мы видели просадку по многим кредитам. Это и автомобильные кредиты, но здесь, наверное, самый основной фактор – это рост утилизационного сбора в 2024 году, большой объем покупок автомобилей в 2024 году. И понятно, что такой рост не мог продолжаться длительно. 2025 год мы видели стагнацию рынка. Сейчас в 2026 году мы видим небольшой, ну, корректировку, стабильный рост по сравнению с 25-м, но на уровень 26-го, мне кажется, мы еще не готовы выходить. Также стоит отметить,
1: Сергей, что извините, можем ли мы смотреть как на базу на 24-й год? Просто если вспомнить 24-й, то это была другая экономическая динамика. По-моему, темпы экономического роста составили почти 5%, зарплаты росли тоже двузначными темпами. Сейчас от этого мало что осталось.
0: Да, но игнорировать его тоже не стоит. Так или иначе, 25-й год – это была просадка, и 26-й сейчас нужно смотреть всю динамику целиком.
2: Сергей, если...
0: Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что все-таки цели остаются все те же самые. Кредиты наличными берутся на какие-то необеспеченные покупки. Львиная доля покупки недвижимости и автомобилей все равно идет через лизинг, через... выкуп через ипотеку, возможно, покупки у физических лиц всех тех же самых объектов, ну и какие-то траты населения на здоровье, на образование. Все правильно, коллеги, вы же ранее сказали.
2: Сергей, а покупки, которые осуществляются по программам непосредственно продавцов, всевозможные рассрочки, карты рассрочки, доли, которые предлагают
1: рассрочки продавцы? Рассрочки на 12 месяцев, ты вот про это?
2: На 12 и меньше. Они дают какое-то ощутимое изменение в статистике или нет? Вообще становятся они более популярны, менее популярны?
0: Мне кажется, что они стабильно находятся на 5-м месте после покупки недвижимости, приобретения автомобилей, здоровья, образования. Да, такие покупки также есть, потому что инфляционные ожидания населения достаточно большие. В принципе, у нас люди психологически, им проще не копить, а приобрести и потом выплачивать кредит, чем копить на какую-то покупку. Поэтому техника достаточно часто приобретается в кредиты, которые оформляются на месте. Но структурного изменения я не вижу.
2: Никита, у вас нет данных, какие, кроме, может быть, техники, какие еще продукты, товары люди приобретают вот в такую иногда беспроцентную рассрочку, иногда рассрочку с низким процентом непосредственно продавца?
3: Здесь мы замеряли только приоритеты в плане готовности людей брать кредиты по тем или иным статьям расходов. И здесь, ну, я могу повторить эти цифры в плане там приоритетов каких-то. Вот лечение – это 46%, образование – это 36%, жилье – это 33%, автомобиль – это 25%, ремонт там квартиры или, возможно, дачного участка – 23%. Далее идет развитие бизнеса – 21%, готовность брать кредит на отпуск – это 9%, на свадьбу – 6%, на одежду и обувь – 5%. Вот. Ну, это как бы ожидание, да, то есть понятно, что в какой-то момент люди сталкиваются с реальностью, что называется, и во многих случаях, видимо, готовы уже без там каких-то своих ожиданий от будущего брать кредит, как уже сказали, да, и выплачивать на месте.
1: А, Никита, вы замеряли, может быть, ожидания людей после того, как развернулась история с маркетплейсами? Просто Сбериндекс говорил о том, что траты на маркетплейсах упали на двузначные цифры, звучали цифры выше 15%. Это как-то изменило потребительское поведение или нет?
3: Это увеличило ожидания от дальнейшей там инфляции, роста цен. Ну, в общем-то, в этом плане российское общество, оно не раз показывало, что оно способно адаптироваться. В этом моменте, конечно, в моменте именно там наблюдалось такое сокращение. Но впоследствии, как там, я думаю, многие заметят, готовы там стоять в очередях даже в маркетплейсах, где там, если возникли какие-то проблемы, да, пойти в другой маркетплейс, например, приобрести тот же товар. То есть, другими словами, готовы ждать, но продолжать покупки именно через маркетплейс.
2: Олег, не знаю, можно ли здесь делать прогнозы, но рискну об этом спросить. Если ставка будет снижаться минимальными темпами или останется на тех же значениях, увидим ли мы дальше рост кредитования, или все-таки здесь во многом увидели некий отложенный спрос, ставка снизилась на несколько процентов?

0: процентов люди, кто готов был по этой ставке брать займ, их взяли, и дальше увидим паузу некую.
1: Ну, тут, на самом деле, прогноз достаточно простой. Вы правы, это отложенный спрос. Я вообще вот сейчас слушаю, и мне кажется, мы все говорим о каких-то таких более специфических вещах. Но на самом деле, просто прошлый год он был достаточно жесткий по процентной ставке. И отложенный спрос накопился, это верно. Там людям, не знаю, стиральная машинка выходит из строя, там двигатель надо перебрать, там еще что-то. Вот такого рода вещи, которые как только появляется возможность, люди закрывают. Если ставка будет снижаться, то этого будет становиться больше. Если ставка останется на этих моментах, то я думаю, что и выдача останутся примерно на этих моментах, и никуда они не поползут дальше.
0: Ну и снижаться тоже не будут. То есть он не исчерпан, нет, не будут, еще этот, конечно, отложенный спрос.
1: Да, и отложенный спрос, он на самом деле он большой. И он де-факто есть очень сильный, как бы пресс на кастрюле. Это центральный банк, который всеми правдами и неправдами давит и старается, чтобы этого не разгонять. Поэтому так. Спрос есть, конечно, есть.
0: Спасибо. Будем следить за новыми показателями. Это был «День главное». Павел Демидович.
2: Вита Лохова.
0: Оставайтесь на РБК.
3: Технологии и тренды.
4: 5G в России наконец разрешили строить, но увидеть пятое поколение связи в телефоне еще не значит получить интернет нового поколения. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему российский запуск 5G после 7 лет ожидания рискует остаться точечным и дорогим. Государственная комиссия по радиочастотам разрешила МТС, Мегафону, Билайну и Т2 запускать 5G на частотах, которые уже используются для сетей четвертого поколения, то есть LTE. И кроме того, каждому оператору бесплатно достается полоса шириной 90 МГц в новом диапазоне примерно от 4,6 до 5 ГГц. Зарубежные базовые станции, установленные до 1 сентября этого года, можно тоже использовать. Затем их должны заменить российскими. Полностью это сделают до конца 2031 года. На бумаге это снимает барьер. Первые коммерческие сети 5G появились в мире еще в 2019 году. Сейчас к ним подключено более 3 миллиардов устройств. А российские операторы все это время, все 7 лет, спорили с государством о частотах. Преимущество стандарта не только в скорости. Он позволяет одновременно обслуживать множество устройств с минимальной задержкой. Это важно для промышленности, роботов и для беспилотного транспорта. Но проблема вот в чем. Во всем мире основной диапазон — это примерно 3,5 ГГц. Он считается золотым. Сигнал достаточно далеко распространяется, а оборудование и смартфоны под него выпускаются массово. В России эти частоты заняты силовыми ведомствами и спутниковой связью. Поэтому операторам дали более высокий диапазон, который прежде называли лишь дополнительным. И здесь физика превращается в экономику. Чем выше частота, тем хуже сигнал проходит сквозь стены, и тем меньше территории вокруг одной базовой станции, которую она покрывает. По оценкам участников рынка, станции потребуется в 1,5-2 раза больше, а окупаемость сети может растянуться на 20-30 лет. Кроме того, совместимые частоты пока поддерживает небольшая доля смартфонов. По плану 5G должен появиться во всех городах-миллионниках России до конца 2027 года. Но сначала речь пойдет о наиболее популярных точках и задачах бизнеса, а не о сплошном покрытии для жителей. В итоге Россия получила формальное разрешение на 5G, но не тот частотный ресурс, на котором технология стала массовой во всем мире. Значок на экране появится, а вот заметная разница в связи пока не факт.
5: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
0: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
2: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре.

0: архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: «Аватар-12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК. «Криптомания. Истории из мира цифровых денег».
3: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Приоритетной площадкой для встречи по украинскому урегулированию является Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью «Вестям». Он отметил, что США не показывали России дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине, о которой говорил госсекретарь Марко Рубио. Ушаков также подчеркнул, что при Трампе военная помощь Киеву заметно снизилась. Тема повышения налогов в России сейчас не рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможных мерах из-за дефицита бюджета. Ранее в Минфине опубликовали предварительную оценку за январь-август. Дефицит бюджета за этот период составил 5,8 триллиона рублей или 2,5% ВВП. Троллейбусное движение восстановили в Новороссийске после атаки дронов на Краснодарский край этой ночью. Контактную сеть отремонтировали, сообщил глава города Андрей Кравченко. В результате ударов беспилотников погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Пострадали 29 человек. Повреждены жилые дома, школа, детсады, 3 предприятия, водопровод и здание поликлиники. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Мосгорсуд признал законным заочный арест главы офиса Зеленского Кирилла Буданова по делу о теракте в Херсонской области, передает ТАСС. В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в Харлах, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Буданов внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Европейский суд общей юрисдикции в третий раз отказался снимать санкции с Романа Абрамовича. Бизнесмен требовал отмены актов Совета ЕС о продлении ограничений и выплаты компенсаций. Московское метро после 30-го года продлят в 7 направлениях области. Новые станции будут построены в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в 2 направлениях Ленинского округа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Больше новостей на сайте РБК.
2: Столица, 15 часов 2 минуты. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Российский рынок пока никак не отреагировал на заявление Юрия Ушакова относительно приоритетной площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Напомню, российская сторона считает, что это Абу-Даби. Индекс Мосбиржи удерживается в районе отметки 2260 пунктов, 2266 к этой минуте. Нефть марки Brent подходит к отметке в 101 доллар за бочку, почти 3% прибавляя прямо сейчас. И о валюте на межбанке: доллар 85 рублей 48 копеек, евро 99.56 и юань к этой минуте 12 рублей 72 копейки. Буквально через 5 минут в нашем эфире слушайте программу Soft Skills. Ну а прямо сейчас к теме дефицита федерального бюджета. За 8 месяцев он составил 2,5% ВВП. По данным Минфина, расходы приблизились к 31 триллиону 730 миллиардам рублей, а доходы составили менее 26 триллионов. Дефицит бюджета – цифра подвижная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные Минфина. При этом, по его словам, макроэкономическая стабильность обеспечена, а повышение налогов сейчас не рассматривается. Но вернемся к цифрам. Доходы за 8 месяцев выросли год-году на 9,2%, расходы почти на 15%. Нефтегазовые поступления при этом сократились сократились почти на 17%, а поступления НДС, напротив, выросли на 26%. Как эта бюджетная картина может повлиять на решение Центробанка по ставке в пятницу, обсудим на связи со студией главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Павел, приветствую. Какой сигнал эти цифры дают Банку России? Насколько вообще бюджет сейчас влияет на пространство для снижения ставки?
3: Добрый день. Опубликованы сегодня данные по исполнению бюджета в августе. Действительно, стали таким лучом света в преддверии грядущего заседания ЦБ по ключевой ставке. Профицит исполнения бюджета за месяц с профицитом в этом году было всего один раз до этого. И это действительно такой маленький источник позитива. Другое дело, что под капотом этого профицита есть ряд разовых историй. Прежде всего, это поступление дивидендов. Напомню, там примерно 500 000 000 000 рублей поступило в бюджет на круг со стороны разного рода платежей по акциям, принадлежащим государству в разного рода компаниях. Вот. Но помимо вот этих вот роста разовых доходов, с другой стороны, мы видим, что в августе замедлились и расходы. То есть они примерно на 1 000 000 000 рублей месяц к месяцу сократились, что позволило таки бюджету выйти в профицитную зону.
2: Дефицит, да, вот этот дефицит в 5 800 000 000 000 рублей, Павел, это вот те самые 2,5%. Это много для 8 месяцев, на ваш взгляд? И что эта цифра говорит вообще о состоянии бюджета в целом?
3: Эта цифра, с одной стороны, действительно, она значительно превышает заранее объявленные планы бюджета. Напомню, мы начинали год с изначальным планом по итогам всего года в 3,8 триллиона, а сейчас уже 5,8. Другое дело, что летом, напомню, мы уже достигали цифру в 6,5 триллионов, мы от нее сейчас откатились. То есть в целом ситуация выглядит как довольно непростая с точки зрения ЦБ, поскольку ЦБ очевидно понимает, что рост дефицита бюджета – это тот дополнительный запрос на ресурсы экономики, который требует от Центрального банка осторожности и проведения несколько более сдержанной денежно-кредитной политики, чем могло бы быть при прочих равных в другом случае. Мы не исключаем, и вот здесь вот, собственно, самый важный момент для Центрального банка, как будет вести себя Минфин до конца года. Мы не исключаем, что к концу года дефицит все-таки несколько дополнительно расширится, и масштаб вот этого дополнительного расширения и представляет собой сейчас самый большой интерес для Центрального банка. Кроме того, в конце сентября, начале октября станут известны параметры бюджета на трехлетку. И в рамках вот этого трехлетнего бюджета очень много для ЦБ будет значить дефицит, который запланируется на следующие и далее годы. Как следствие, вот эта информация по году и по следующим годам, она архиважна для ЦБ. Конкретное улучшение в августе – это тактический позитив для Центрального банка, но гораздо важнее вот та неопределенность, которая остается с точки зрения того, а сколько будет по итогам этого года, а сколько будет в следующем году. Соответственно, мы предполагаем, что Центральный банк будет все равно подходить к вопросу сейчас очень осторожно и взвешенно, стараясь вот дождаться итогового решения правительства по параметрам бюджета и только уже после этого выстраивать свою траекторию снижения ставки.
2: Благодарю. На связи со студией был главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Буквально через минуту в нашем эфире программа Soft Skills. Оставайтесь на частоте РБК.
0: Реклама.
4: 12 и 13 сентября на автодроме АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
0: Целый год рекламный щит разбирает чужую рекламу. В день рождения радио РБК пришло время разобрать свою.
5: Как продвигали новую радиостанцию? Какие идеи сработали, а какие пришлось пересмотреть? И чему первый год научил команду?
0: В этот раз Андрей Сикорский становится гостем вместе с издателем радио РБК Тимофеем Щербаковым. А вопросы задают Валентин Смоляков и Женя Стогова. Поговорим о позиционировании бренда, продукте и его продвижении.
5: Рекламный щит. Сегодня в 21.00.
0: Soft skills.
6: Современные исследования показывают, что саморефлексия – это не абстрактная внутренняя работа, а практический инструмент. Она помогает лучше понимать себя и свои возможности, развивает критическое мышление и усиливает адаптивность. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, что такое саморефлексия, зачем она нужна и как ей можно научиться. Студия РБК. Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов. Андрей, здравствуйте.
7: Добрый день, Игорь.
6: Как вы определяете саморефлексию?
7: Я в свое время покопался в словарях, что такое рефлексия, и обнаружил, что она происходит от латинских слов, которые означают повторно загибать, отворачивать, отражать. То есть это отражение наших мыслей по поводу чего-то.
6: В чем разница между саморефлексией как инструментом работающим и просто размышлениями о себе?
7: В широком смысле саморефлексия – это размышление о себе. Единственное, что в отличие от просто размышлений, она должна заканчиваться какими-то выводами и влиянием на наше поведение. То есть мы не просто должны подумать о том, с кем мы встретились, что мы сделали и так далее. Мы должны оценить наши чувства, что это для нас было, оценить наше поведение, оценить нашу реакцию, сделать это, в общем, честно и решить, хотим мы продолжать делать в следующий раз то же самое или не хотим. Еще важно понять, вообще честны мы с собой или не честны в ситуациях, когда нам, например, хочется соблюсти лицо, а мы понимаем, что мы поступили не лучшим образом. Поэтому важная часть рефлексии — это, конечно, честность с собой.
6: Такой честный разговор о чувствах.
7: Да. И выводы из этого разговора. Не просто размышления. Очень часто люди считают, что если они долго думают о каком-то предстоящем событии, особенно если оно сложное и тяжелое, или о прошедшем событии, где они повели себя не лучшим образом или испытали какое-то разочарование, боль и так далее, и так далее. Они думают, что это рефлексия, когда человек все время накручивает себя, пережевывая вот эту ситуацию. Вот это неправильно. Это как раз пример нездоровой рефлексии, даже это не рефлексия, а просто перемалывание того события. Рефлексия, когда ты сделаешь выводы по поводу того, что с тобой произошло, и закроешь, как говорят психологи, этот гештальт, этот случай с выводами, что ты так больше делать не будешь. Или наоборот, ты именно так будешь поступать, потому что почему-то считаешь это продуктивным. Поэтому рефлексия, в отличие от просто думания по поводу того, что с тобой было, предполагает изменение твоего поведения или, по крайней мере, оценку и подтверждение этого поведения как ценного, важного для тебя, либо отвержение этого в пользу какого-то другого варианта, который ты начинаешь пробовать после этого момента.
6: А можете про себя рассказать? Я знаю, что вы много внимания саморефлексии уделяете. Как вот у вас это происходит?
7: Началось все это с моей образовательной программы. Я закончил лет 10 назад одну из программ в INSEAD, программа по лидерству, и там нам прививали очень так мягко культуру рефлексии. То есть каждое утро мы усаживались и

0: Колить, не писать, как-нибудь к этому вернусь.
1: А потом но вы все-таки записывали, это не просто... Лучше записывать?
0: Или... Да, да. На мой взгляд, обязательно записывать. Есть замечательная фраза, которая описывает особенности нашего мышления, и звучит она следующим образом. Мы не знаем, что мы думаем, пока мы не услышим, что мы говорим. То есть нам может казаться, что мы 2 дня думаем о предстоящем событии. Пока мы не выпишем, что именно мы думаем, мысль, образ и наши отношения не оформятся до конца, и мы даже не сможем это сформулировать. Мы не проблематизируем эту ситуацию, мы не увидим, над чем нам работать, что, собственно, нас волнует или радует в этой ситуации. Поэтому надо записывать.
1: Допустим, какая-то важная встреча, вы на ней растерялись, не сказали то, что должны были сказать. Вы из-за этого переживаете. Вот как должна выглядеть саморефлексия по этому поводу?
0: Вы должны подумать, что со мной произошло в этот момент. Почему я пришел на встречу для того, чтобы сказать эту мысль, и в конце концов я не сказал. Вы снимаете один слой и говорите: «Я испугался». Это тоже не конец рефлексии. Следующий слой – а почему я испугался? Потому что это может быть из уважения к человеку, из опасения перед человеком, с которым вы общаетесь, а это может быть и связано...
1: И это не конец еще.
0: И рефлексии. Это не конец, да. То есть вы снимаете как с луковицы слой за слоем для того, чтобы дойти до самых главных оснований вашего поведения. Почему вы так поступили? Как вы это оцениваете? Это хорошо, это плохо, это неудача, это нормальная реакция. Я делаю это для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах других. Я делаю это для того, чтобы достичь своих целей. Я делаю, чтобы сохранить уважение к себе. Я делаю это, чтобы высказать свое реальное отношение к своему собеседнику. То есть здесь очень много вариантов, и настоящие мотивы очень-очень важны.
1: До них надо докопаться.
0: Докопаться. Очень часто люди годами не признаются себе в мотивах, закапывая, заметая под ковер действительные причины. Человек обидел. Но человек, который его обидел, ну или он чувствует, что обидели, какой-то очень значимый для него, либо близкий, либо супруг, либо начальник. И признавать этот факт как минимум неприятно, а как максимум грозит, ну, какими-то
1: последствиями.
0: Последствиями, да, ну, конфликтом с супругом или даже расторжением брака, потерей работы, тяжелым разговором, который может привести к потере работы. И это удерживает нас от того, чтобы назвать вещи своими именами. Причем, когда вы называете вещи своими именами, это не означает, что вы должны пойти и развестись. Это означает, что вы пытаетесь докопаться до причин своего поведения и отношения к этим событиям. И поговорить с этим человеком, просто понимая ваши истинные мотивы, а не приукрашивая их, чтобы, не дай бог, не получить конфликт. И настоящая оценка вещей — это не синонимы.
1: Но у вас это работает.
0: Я надеюсь, что чаще всего да. Я абсолютно не идеальный пример, и я, наверное, как все остальные, учусь этому. Просто я учусь этому уже давно, и иногда вижу, что это дает результат.
1: Это как будто про то, что называют осознанностью. Осознать себя, свои мотивы,
0: да.
1: В том числе скрытые.
0: Да-да-да.
1: И это помогает меняться.
0: Конечно, чтобы меняться, вы должны понять, от чего, от какого состояния, где эта базовая линия, от которой вы хотите поменяться, почему вы хотите поменяться, почему вас это не устраивает, и в каком направлении вы думаете, что вам следует меняться. И когда у вас начинается этот процесс, вы тоже должны понимать, а вообще мне нравится, потому что это же была гипотеза, что мне надо меняться. Мне нравится это то, что я хотел, или мне просто жалко бросать, потому что я уже столько времени потратил, и вот это тоже очень важный разговор. Не может быть никаких изменений, если мы не контролируем, куда и как мы движемся от базовой точки.
1: И это то, что работает и в личной жизни, и в профессиональной.
0: Безусловно.
1: И вообще везде.
0: Безусловно.
1: И саморефлексией можно заниматься, в принципе, во всех этих сферах, в любых сферах.
0: Да, да? Есть такой замечательный философ Тейяр де Шарден, который сказал, что вообще осознанность и рефлексия – это то, что отличает животное от человека. Что человек, как и животное, воспринимает окружающую среду. Человек, как и животное, воспринимает себя и свои чувства. Но человек, в отличие от животного, имеет возможность думать о своих мыслях. То, что называется эпистемологией в философии, это думание о своем сознании, об оценках и так далее. Поэтому это то качество, которое у нас есть, в отличие от других живущих на Земле организмов, и этим надо пользоваться, это привилегия.
1: Как сказал Карл Густав Юнг, пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой.
0: Да, это вот иногда встречаешься с человеком, начинаешь слушать о том, как он оценивает свою жизнь, и он говорит, не нравится мне в себе вот это, вот такие-такие компоненты, я каждый раз в такой ситуации поступаю вот так, и мне это не нравится, но вот такой я есть. Мне уже 40 или мне уже 50 лет, или мне уже 30 лет, это вызывает смех у меня всегда, и я ничего с собой делать не могу.
1: 30 — это смешно.
0: Да. Вот как раз рефлексия, она помогает выявить эти паттерны и помогает

0: помогает осознать, что элементы нашего поведения, наших мыслей — это не мы, это только часть, это один из фрагментов нашего проявления, и в нашей власти, в нашей воле попытаться, по крайней мере, поменять и поведение, и оценку этого поведения.
1: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
0: Самокритика — это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг, я опять не олимпийский чемпион и так далее, и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальный середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мне кажется, вот в этом как раз смысл рефлексии и изменения себя к лучшему. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
1: И это как у самурая. Да. Цели нет, есть путь.
0: Да, и очень важно, это не просто улучшает отношение к нам, окружающих, или нашу эффективность, это меняет качество нашей жизни. Мы становимся другом сами себе, потому что с этим есть проблемы всегда.
1: У вас такой огромный опыт и в бизнесе, и на госслужбе. Как вы считаете, саморефлексия вообще распространена в российском бизнесе? Ведь принято же быть уверенным, демонстрировать успех, ну и так далее.
0: Как говорится, я вам не скажу за всю Одессу. Есть люди рефлексирующие, есть люди упертые, есть люди уверенные в своей правоте и не самокритичные. Поэтому я бы не стал в целом отвечать на ваш вопрос. Но в принципе, когда с людьми начинаешь говорить, то, в общем, находишь следы того, что, конечно же, люди пытаются анализировать, что с ними произошло. Вопрос, насколько глубоко и честно они к этому подходят. Потому что социальные ожидания удерживает нас от глубокого погружения, потому что мы можем столкнуться с неприятным собой там, и это противоречит нашему представлению, например, о себе. И люди предпочитают не углубляться настолько, как они говорят, чтобы не портить себе жизнь и не перегружать себя. Хотя, на мой взгляд, это как раз попытка улучшить свою жизнь. Если за неприятным выводом не следует самоэкзекуция, а следует вывод, ну да, я был не лучшим, я, наверное, не могу быть здесь олимпийским чемпионом, но я в следующий раз постараюсь сделать это вот так и так и так. В следующий раз с разговором с этим человеком я не буду, например, срываться. Я все-таки спокойно скажу то, что я хочу делать. Очень часто люди, кстати, путают возможность сказать правду и ссору с человеком. Они считают, что если они что-то скажут, это будет означать ссору с человеком, и это в целом неправильный вывод, над этим стоит подумать.
1: А вообще конфликт это нормально, просто если он конструктивный.
0: Да, если ты не переходишь на личности, что говорят в базовых книжках по этому поводу, вы критикуете конкретный сюжет, а не человека. Не ты дурак, не ты безрукий, не ты не смог что-то сделать, а в этот раз у тебя не получилось вот это и вот это, вот это. В этот раз в этом сюжете можно было бы сделать по-другому. То есть мы оставляем в стороне личность, мы обсуждаем конкретный сюжет, конкретное поведение, а мы совокупность многих ролей, многих поведений, и мы можем поменять себя. И вот эта вот привычка упрощать, да, если человек сделал что-то не так, то мы присваиваем ему это, ассоциируем это с ним как с личностью. Ты именно такой, каким бы ты был в эту секунду. Это сильное упрощение, и это путь к ссоре.
1: Я спросил про бизнес, потому что, как мне кажется, саморефлексия — это еще и про умение признавать свои ошибки. А в российском бизнесе такая культура, что ошибки, их куда-то лучше спрятать, чем про них говорить.
0: Да, Игорь, вообще не соглашусь с тем, что это характерно для бизнеса, это может быть характерно для разговора
1: для
0: с ребенком.
1: Всех,
0: с ребенком.
1: Да,
0: ты
1: да,
0: разговариваешь с своим ребенком, и ты хочешь в его глазах оставаться сильным, причем именно так, как ты понимаешь, что такое сильный. Вообще, человечество делится на две категории. Кто-то воспринимает разговор о своих ошибках как слабость, а кто-то воспринимает такой разговор как силу. Мне больше нравится позиция вторая, потому что если ты в состоянии вслух говорить о своих ошибках, это признак твоей силы. Ты не боишься, что твоя личность, твоя репутация будет умалена. Ты говоришь, что я живой человек, и я совершаю ошибки. Причем, если посмотреть на ситуацию, ошибки — это более

0: частый исход, чем успех. И к этому тоже нужно быть готовым и надувать губы, щеки, когда успеха нет, а ты пытаешься его сымитировать. На мой взгляд, это признак слабости, что действительно сильный человек в состоянии назвать вещи своими именами и сказать: да, я оказался не на высоте, да, я струхнул, да, я не сделал то, что я планировал, но я в состоянии об этом подумать и попытаться сделать по-другому.
1: То есть надо находить в себе силы меняться.
0: И желание, аппетит к этому, да.
1: Это Рэй Далио в своей книжке «Принципы». Рэй Далио, основатель фонда Bridgewater, вывел такую формулу: ошибки плюс анализ равно прогресс. То есть смысл в том, что важны не ошибки, а то, как ты на них реагируешь.
0: Да.
1: Давайте дадим несколько практических советов, как начать системно заниматься саморефлексией.
0: Я боюсь очень жанра советов, потому что
1: такие общие.
0: Мы абсолютизируем личный опыт и считаем, что если это у нас получилось, то это правильно и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я вообще считаю, что главным посылом практически ко всем действиям является интерес. Интерес к действию, интерес к результату. И вот первый шаг – это заинтересоваться тем, чтобы попробовать эту самую пресловутую рефлексию. Вообще, когда вы меня спросили, что такое рефлексия, я вспомнил пьесу Мольера «Мещанин во дворянстве». Человек уже за 40 выяснил, что он всю жизнь говорил прозой. То есть рефлексия — это в некотором смысле проза, которой мы говорим, но можем не знать о том, что она так называется. То есть это не что-то космическое, и мы сейчас на дальних подступах мелкими шагами начнем к этому
1: прибегать. Конечно,
0: мы это делаем.
1: Конечно, мы переживаем свои поступки и чувства, и все такое. Вот вопрос в том, как это перевести в конструктивное русло.
0: Наверное, нужно договориться с собой, что я не просто походи касаюсь какой-то темы. Ну, вот у меня была встреча, я скажу, что она дала такой результат. Чуть больше времени для того, чтобы углубиться и подумать о том, как я себя вел, какая была альтернатива, почему у меня была одна установка на собственное поведение, а я повел себя по-другому. Это признак силы или признак слабости в данном случае? Что это означает? Второй момент, вспоминаем, что мы не знаем, что мы думаем, пока мы не услышим, что мы говорим, выложить это либо собеседнику, либо на бумагу. Не надо писать сочинение. Нужно написать несколько ключевых слов или несколько ключевых фраз. И правильные люди, я, к сожалению, не всегда к ним принадлежу, они время от времени пересматривают эти записи, потому что они как раз демонстрируют обучение, они как раз демонстрируют динамику. В прошлом году я по этому поводу думал вот это и чувствовал вот это. А в этом году ситуация поменялась. Вот он прогресс. Он мне нравится или не нравится. Это тоже рефлексия.
1: Надо начать про это глубже думать и желательно еще вести, например, дневник, где
0: это... Это очень тяжело и напряжно звучит.
1: Но
0: для
1: вы же
0: многих
1: каждый
0: людей.
1: День ведете.
0: Я не каждый день веду, я веду 1-2 раза в неделю. Да, я пытаюсь это делать, но у меня уже это вошло в привычку, мне проще. На это ушло 10 лет, и я вот недавно начал 11-ю тетрадь своих рефлексий.
1: 11-ю тетрадь?
0: 11-ю тетрадь большую, да.
1: 96 листов или 48?
0: Посчитаю, скажу вам. Через некоторое время это становится потребностью, когда вы хотите и увидеть, и более глубоко подумать. Потому что нас это беспокоит. Просто мы заметаем под ковер это беспокойство. Когда мы его выгружаем на листок бумаги, нам действительно становится легче и яснее. Кстати, очень часто причина бессонницы состоит в том, что мы продолжаем неправильно рефлексировать по поводу событий, которое нас очень сильно задело в течение дня.
1: Я
0: или
1: думаю,
0: предстоит нам завтра.
1: Да.
0: И вот как раз взять листок бумаги, который лежит на прикроватной тумбочке, и написать, что именно меня волнует и что я по этому поводу делаю, будет восприниматься мозгом как шаг вперед, как разгрузка. То есть вы выгрузите вот этот бесконечный, замкнутый, негативный круг из головы, когда вы все думаете и думаете, какая тяжелая встреча вам предстоит завтра. А вы выписываете, почему она для меня тяжелая, что я по этому поводу делаю, как я себя поведу, какие альтернативы у меня есть. Ну, то есть 5 строчек вы пишете, и у вас наступает такое ментально-психологическое облегчение.
1: 3 книги, которые стоит прочитать, чтобы начать лучше понимать себя.
0: Я всегда боюсь такого вопроса, потому что у слушателей мог создаться впечатление, что вот вся эта сфера может быть покрыта 3 книгами. Это вот идея про серебряную пулю, она меня всегда пугает, потому что действительность гораздо
1: сложнее.
0: Давайте
1: мы скажем слушателям, что книг гораздо больше.
0: Да.
1: Просто это рекомендации конкретно Андрея Шаронова.
0: Да, вот я подумал, поскольку вы мне задали этот вопрос чуть заранее, я подумал, из большого количества книжек выбрал 3 специальных и 2 художественных. Очень часто, когда такой вопрос задают, подразумевают специальные книги.
1: Как правило, да, но у нас
0: художественные...
1: можно... У вас даже фильм фильмы можно
0: не
1: писать.
0: Не менее важны. Я подумал, что, наверное, я бы порекомендовал почитать Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро», когда он показывает ход нашего мышления и заблуждения, которые с нами происходят, и ошибки, которые мы в этом процессе совершаем, привычки, которые...

0: которые нас связывают. Еще одна интересная книжка, она автобиографичная, но ее написал знаменитый психолог, и он тоже говорит о том, как он менялся во многом благодаря рефлексии, хотя он не так часто это слово там называет. Это книга Ирвина Ялома «Как я стал собой». И очень важная для меня лично книга, и автор, он юнгианец, юнгианский психолог Джеймс Холлис «Перевал в середине пути». Это как раз про кризис среднего возраста и про причины среднего возраста. На самом деле, причинами является не количество лет, которые мы прожили, и вот нам счетчик натикал, что у вас средний возраст, давайте заходите в кризис. Это изменение оценок происходящего вокруг нас, изменение себя, понимание своей смертности, пересмотр целей. Это интересный очень процесс, в котором каждый живет. Но, как я сказал, я считаю, что есть великая художественная литература, и, конечно же, обратимся к нашим великим соотечественникам, Достоевскому и Толстому. Вообще, если вспомнить, Достоевский — это один из первых психологических писателей. Писателей, которые раскрывают внутренний мир героев, почти как профессиональный психолог. Можно разные вещи порекомендовать, но, наверное, вот «Преступление и наказание», как человек рефлексировал по поводу того, что он сделал, как менялась его оценка и того, что он сделал, и насколько это соответствует его ценностям, как ценности его менялись.
1: И как это все закончилось.
0: Нас интересует в данном случае скорее процесс. И вторая, конечно, это Толстой, и я бы здесь порекомендовал две всего его небольшие повести. Это «Отец Сергий» и «Смерть Ивана Ильича». Это ситуации, когда люди пересматривали взгляд на себя и на то, что было сделано, и на то, что им предстоит сделать. Ну, в «Смерти Ивана Ильича» в меньшей степени, потому что там время героя заканчивалось, а вот в «Отце Сергии» это пересмотр своей роли и пересмотр отношения к своей роли. Поэтому я бы вот с не меньшим рвением пожелал бы, чтобы люди познакомились с этими вещами, потому что жизнь у нас все-таки не через специальную литературу познается, а так, как она есть, и об этом писали писатели великие.
1: Андрей, спасибо. Мы говорили с профессором Сколковым Андреем Шароновым о том, что саморефлексия — это вообще-то базовый навык, который помогает учиться, принимать решения и не застревать в повторяющихся ошибках. А чтобы ей овладеть, можно, например, начать вести дневник. До встречи!
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК. Что это было? В эфире.
6: А ваш взгляд, получается молодежь как раз перетащить из социальных сетей, из того же ТикТока в шахматные приложения хотя бы?
7: Безусловно, есть прослойка людей, кому это интересно. Мы всячески стараемся бороться за это внимание детей. И сейчас идет серьезная работа над созданием нового приложения шахматного, отечественной шахматной платформы. Я это, по-моему, так, ну, по крайней мере, открыто не анонсировал. Но сейчас могу, наверное, у вас впервые об этом официально заявить. Хотя идея, она как бы достаточно очевидная, лежит на поверхности, но наконец-то уже идет практическое ее оформление.
4: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. Товарооборот России и Вьетнама вырос почти на 6% в прошлом году. За первые полгода 26-го это значение почти удвоилось, заявил Владимир Путин.

0: президентом страны То Ламом. Тот, в свою очередь, отметил, что Вьетнам считает отношения с Россией приоритетом в своей внешней политике. Решение Венгрии выслать 10 российских дипломатов негативно скажется на отношениях Москвы и Будапешта, заявил Дмитрий Песков. По его словам, высылка не останется без адекватного ответа Москвы. При этом, несмотря на действия венгерской страны, Россия остается открытой для дальнейшего развития двусторонних отношений, добавил Песков. Украина исчерпала почти все ракеты для «Патриот». У этой проблемы нет решения в краткосрочной перспективе, пишет «Экономист». Как говорится в статье, в результате войны США против Ирана американские запасы ракет-перехватчиков для «Патриот» истощены. И никто из партнеров Киева не хочет отдавать свои резервы. Бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о получении взятки в 80 миллионов рублей, передает ТАСС. Также он должен выплатить штраф в 125 миллионов. Ему запрещено занимать руководящие должности в течение 6 лет. Кроме того, суд лишил Кузнецова воинского звания генерал-лейтенанта, запаса и госнаград. Иран навсегда запретит проход через Ормузский пролив всем судам, которые войдут в объявленную Тегераном запретную зону акватории, заявил представитель КСИР. По его словам, запретной зоной будет объявлен район восточнее Ормузского пролива, включая районы порта Чебохар и части Оманского и Аравийского морей. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: Часов 35 минут, точное московское время. Мы продолжаем прямой эфир. И прямо сейчас к теме того, что склады после атак беспилотников столкнулись с проблемой в связи с тем, что страховщики боятся покрывать риски терроризма и атак беспилотников. Все чаще они отказывают владельцам этих складов в том виде полиса, в таком виде полиса, узнал РБК. По словам источников, ситуация начала меняться в середине июля, в начале августа на фоне резкого роста спроса на страхование от атак БПЛА. Некоторые компании решили взять паузу и перестали предлагать такие полисы. Другие устанавливают заградительные тарифы, ставки могут доходить до 60%. На связи со студией партнер компании «Союз страхование» Олег Ханин. Олег, приветствую. Почему страховщики отказывают?
2: Здравствуйте. Вопрос немножко, конечно же, провокационный. Я скажу.
1: Ну, как провокационный? Они же отказывают. Вот вопрос прямо по факту. Страховщики отказывают. Почему?
2: Ну, смотрите, я думаю, что если вы сами сейчас проверите, позвонив в несколько страховых компаний, вряд ли вам кто-то откажет. Другой вопрос, что действительно страховые компании сейчас более настороженно относятся к страхованию складов, и мы все прекрасно понимаем, почему это, во-первых. Во-вторых, Российская национальная перестраховочная компания поддержала в целом весь рынок достаточно дотационными тарифами, которые как раз защищают от беспилотников, терроризма и прочих диверсий. И тарифы действительно немножко подросли, но до 60% это, конечно, я первый раз.
1: Да, вот, ну, вот немножко, да, и здесь 60%. Я вот хотел как раз, Олег, об этом поподробнее, вот насколько сильно выросла цена относительно того, что было. Потому что, ну, вроде как были прецеденты страховки подобных объектов в прошлом, но, правда, они были немножко в других условиях, понятное дело. Вот, вот этот рост, насколько он, на ваш взгляд, оправдан со стороны страховщиков?
2: Вот только недавно я сейчас пришел с сессии, как раз, что собирал РМПК всех страховщиков и брокеров на тему того, чтобы обсудить, что происходит и какие нынче тарифы. И я вам скажу, что цифры такие, что, конечно же, причем ущерб на триллионы рублей. И вот эта мера роста тарифов, конечно же, это в первую очередь нужна, чтобы компенсировать те убытки и как раз предложить рынку надежное страхование. Потому что страховые компании берут деньги на выплаты благодаря тому, что собирают, соответственно, страховыми премиями с безубыточных клиентов, да, то есть ни для кого не секрет, я думаю, что поэтому, конечно же, тарифы выросли 60%, это я слышу в первый раз, но тариф действительно может доходить до нескольких процентов.
1: Вот один из экспертов рассказал РБК, что страховщики боятся брать вот складские объекты, потому что, ну, попросту не понимают, что именно там может храниться, и кто там будет работать, сколько там будет человек, какой именно товар туда привозят. Вот так ли это? Обращаете ли вы на

0: внимание вот на эти факторы?
1: Ну вот давайте так. Во-первых, это всегда интересовало страховые компании. И никогда не выписывался полис, если страховая компания не понимает, что лежит на складе. Просто одно дело, если там лежат железные двери, а другое дело, если там лежит динамит или, например, легко воспламеняющие жидкости. Поэтому, соответственно, в самом заявлении на страхование, то есть в перечне запрашиваемой информации, ничего не изменилось. То есть потому что склады мы страхуем уже очень давно, убытки на складах тоже очень давно, пожары мы все помним, несколько лет назад крупные были. Поэтому, в принципе, сейчас речь идет только о тарифах. И тарифы действительно выросли, но это оправданная мера. Потому что, например, если мы будем говорить на опыт международный, в США и в Израиле, где тоже терроризм часто, да, там государство компенсирует полностью и бизнесу, и гражданам. Здесь у нас, так как ничего государство не компенсирует, поэтому страховые компании, конечно же, сейчас это единственная защита от того, что происходит.
0: Олег, а можно ли сегодня вообще застраховать крупный склад на полную стоимость? Или страховщики начинают ограничивать и максимальный размер покрытия?
1: Максимальный размер покрытия может быть ограничен только в некоторых случаях. Но опять же, то есть речь не идет о том, что клиент приходит за одним страхованием, а ему выдают другое страхование. Андеррайтинг действительно усилился, сейчас активнее, то есть смотрят на средства защиты не только от пожаров. То есть есть там сейчас и противодроновая защита, да, которую, в принципе, можно использовать, и которая, да, действительно иногда даже работает. Вот, соответственно, поэтому, в принципе, был какой-то действительно лаг по котировкам. Он действительно был, наверное, в середине лета, вот после вот этих массовых атак на Wildberries. Но сейчас, вот что я вижу, а мы вот действительно работаем с крупным имуществом, со складами и так далее, то есть, да, что сейчас система начинает восстанавливаться, и, в принципе, да, тарифы выросли, но предложения на рынке есть. И профильные компании, которые это делают, они специфику очень хорошо понимают и достаточно быстро подстроились.
0: Благодарю. На связи со студией был партнер компании «Союз страхования» Олег Ханин. Ну и в продолжение этой темы. Минпромторг не торопится ремонтировать сгоревшие склады. Говорить о полном восстановлении логистических центров, маркетплейсов, пострадавших при атаках, пока рано, заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, власти и компании до конца года оценят необходимость восстановления таких объектов, а также роль государства в этом процессе. При этом свободных складов на рынке становится больше. Сейчас в московском регионе пустует более 2 миллионов квадратных метров. По данным НФ-групп, средняя ставка аренды готовых складов класса А за год снизилась на 13%, примерно до 10 тысяч рублей за квадрат. Потребность рынка в крупных складских площадях начала снижаться еще до атак, а теперь может измениться и сам характер спроса, считает основатель логистического центра N-Translab Мария Никитина.
2: Какая-то выверенная политика здесь, такая осторожная, все-таки должна присутствовать. То есть неверно сейчас броситься сразу восстанавливать действительно то, что было, потому что на рынке естественным образом шел процесс снижения спроса. А я думаю, что сегодняшние атаки ведут не только к тому, что снижается объем логистических складов и площадок, но поменяется характер этого спроса. Когда меняется характер спроса, значит, мы должны там приостановиться и подумать, какого рода склады и кто будут основными инвесторами в эту недвижимость и как она будет как бы воспроизводиться. На старте цены, конечно, будут расти, потому что это все равно новое строительство и новые инвестиции. И высокие ставки на рынке, они будут влиять на то, что цены пойдут вверх. Но по мировой практике, например, там сегодня Озон, наоборот, стремится как раз к более мелким складам и считает, что поставки с них быстрее, а значит эффективнее. То есть со временем это может дать положительный эффект суммарный.
0: Маркетплейсы тем временем перераспределяют грузовые потоки, в том числе через небольшие партнерские сортировочные центры. Альтернативой крупным складам становится хранение товара на собственных площадках, и для продавцов это оказывается выгоднее, рассказал руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах «Селлер Дэн» Денис Ветренников.
3: Да, действительно, сейчас логистика перестраивается. Мы видим, что грузовые потоки селлеры распределяют. Более популярна становится продажа по схеме ФБС именно со своих складов, а также маркетплейсы перестраивают логистические потоки, создают небольшие склады. Если сравнивать, наверное, финансы, которые потребуются на восстановление складов, какие-то альтернативные способы, то вот сейчас альтернативные способы кажутся рациональнее и дешевле. Последствия точечные и зависят от того, где лежат

0: конкретный товар у конкретного продавца. Если товар находился на пострадавшем складе, и этот склад обеспечивал значимую часть региона, продавец получает проблемы с остатками и с логистикой. Но для всей системы Wildberries или Озон потеря даже крупного склада — это не остановка работы, это не какая-то значительная потеря. Я бы назвал это скорее новой вынужденной реальностью.
1: А для селлеров, чей товар пострадал при атаках, одна из главных проблем сейчас – это нехватка оборотных средств. Продавец Максим Попов рассказал нам, что выплаты от маркетплейсов все еще приходят с задержкой, хотя сроки постепенно сокращаются.
2: Ситуация уже очень улучшилась по сравнению с тем, как это было еще месяц назад. Как ощущаем мы последствия? Ну, во-первых, у нас, естественно, сгорело много товара. Это просадка по балансу, нам нужно восстанавливаться по деньгам. К сожалению, кредитные организации сейчас очень неохотно дают денег продавцам на маркетплейсах, и поэтому это достаточно сложная задача. Второе. Сами маркетплейсы, к сожалению, сейчас, особенно Wildberries, задерживают выплаты, и поэтому деньги поступают позже от проданного товара, который не сгорел и продается. Но, опять же, эта ситуация начала улучшаться. Там задержка в пиковый момент достигала порядка 5 недель. Сейчас это уже меньше, сейчас это уже порядка 2 недель, и я надеюсь, что скоро это придет в норму. Увеличился срок доставки до покупателей, и меньше стали заказывать. Кроме этого, маркетплейсы для того, чтобы снизить нагрузку на свою логистику и ее перестроить, они уменьшили свою скидку, из-за этого выросли цены для покупателей. Соответственно, тоже снизилась покупательская способность по этим ценам, но ситуация нормализовывается, и потихонечку маркетплейсы свою скидку восстанавливают, цены для покупателей тоже потихонечку восстанавливаются, поэтому сейчас мы видим достаточно бурный, хороший рост.
1: Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров продавцов, они уже работают в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. Через такие пункты товары можно отправлять как на склады маркетплейса, так и напрямую покупателям, если продавец хранит продукцию у себя. В компании заявляют, что продолжают принимать заявки на открытие таких пунктов во всех регионах России. Большая сентябрьская презентация Apple пройдет уже сегодня. Как ожидается, компания представит 3 новые модели смартфонов: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra. А вот привычного базового iPhone 18 и нового iPhone Air в сентябрьской линейке может не оказаться. Впрочем, пока это только утечки. Apple традиционно не раскрывает детали до презентации. Ведущий программы «Технологии и тренды» на радио РБК Иван Звягин больше всего ждет новинок Apple для умного дома. С ним беседовали Илья Приходько и Ирина Савельева.
3: Чего ждешь от этой презентации?
4: Складного айфона, да?
5: Все ждут складного айфона, давайте признаемся честно. Я жду, что такого нам в целом покажет вся эта новая презентация, потому что у них сменился SEO. Теперь это Джон Тернус, теперь это не Тим Кук. И вот от того, что они придумают для этого складного айфона, зависит, насколько хорошо его вообще примет публика, примут инвесторы в качестве нового директора. Вопросов, на самом деле, к складному, то ли ультра, то ли дуо, кстати, его могут так еще называть, много, потому что это какая-то промежуточная штука между, собственно, телефоном и iPad'ом. Нужна ли она так сильно всем, не очень понятно.
4: Конкурентов есть, поэтому надо догонять, получается.
5: Много ли вы знаете людей, у которых складные телефоны?
4: Немного, но перед тобой один из них прямо сейчас.
5: Вот мы и встретились.
4: Причем у меня были решения от конкурентов, и вертикальные, и горизонтальные. Ну, интересно достаточно такой пользовательский экспириенс.
5: Допускаю.
3: Что можно придумать к складному смартфону, чтобы удивить?
5: Во-первых, 1 000 000 аксессуаров, что точно умеет делать Apple. Я представляю себе легко, что он не просто вот раскладывается и складывается. У него там замечен в настройках операционной системы угол раскрытия, еще они умеют определять, поэтому я себе легко представляю, что это что-то, что ставится на стол в каком-то полусогнутом состоянии. Это раз. Запуск 2 приложений одновременно на одном экране и общий буфер обмена, скажем, слева у вас мессенджер, справа у вас браузер. Для нашей с вами работы как будто прям удобно. Ну, а дальше магия Apple. Они должны какой-то волшебной пыльцой все присыпать своей блестящей.
3: Тряпочку какую-нибудь складную придумать, возможно.
5: Может быть. Тряпочку они могут продавать задорого. Это мы даже уже знаем.
4: Наши слушатели шутят, раскладную зарядку можно продавать в таком случае.
5: Может быть. Но там не только, кстати, вот этот складной iPhone-то будет, возможно, представит еще новый хаб для умного дома. В целом ничего не подтверждено, если что. Это все слухи. Но если так, тогда они выходят в какую-то новую нишу для себя. Это и умные звонки, умные камеры наблюдения, и в целом какой-то новый класс устройств. устройств, если они будут делать это так, как они умеют делать, ну, это может получиться неплохо. И кроме того, конечно, умная Siri, по-настоящему нормальная Siri. Вот этого я жду.
4: Но пользователям из России, наверное, не стоит рассчитывать на что-то сильно глобальное, особенно в случае с Siri, потому что с русским языком традиционно у Apple очень и очень сложно.
5: С языком еще плюс-минус, но там есть нюанс. Чтобы вот эта умная Siri заработала, видимо, нужен будет доступ к Apple Intelligence, к ИИ-функциям на айфонах. Ну и не только на айфонах, во всей экосистеме.

0: системе. Но, возможно, есть лазейка. Недавно были новости, что под Китай будет специальная версия айфонов. У них же тоже свои нюансы есть. Если там удастся разблокировать эту функцию, то, возможно, эта версия телефона появится и в России, и тогда часть телефонов Apple, может быть, заработает и с Apple Intelligence.
1: Ну, это, конечно, здесь робкая надежда, учитывая размер крайне рынка робкая в Китае и размер рынка в России все-таки. Скажи, ты ожидаешь, что новый CEO Apple, Джон Тертус, вот в той же стилистике будет выступать, что и Тим Кук, что и Стив Джобс, да, такая строгая, подчеркнуто строгая, лаконичная презентация, а может быть, что-то будет совсем по-другому?
0: Я не думаю, что они все могут себе позволить прямо сильно какие-то большие шаги влево и вправо. Это больше не те презентации, не те лайв-презентации, это все запись теперь. Так что и Джон Тернус, я думаю, что будет сильно завязан в гайдлайны Apple, потому что цена акций очень высока, неверное движение, и они сильно снизятся. Поэтому я думаю, что его пиар-служба довольно сильно постарается, чтобы он был немножко отличен, но при этом соответствовал духу Apple. А дух Apple — это что? Amazing, amazing, amazing. Все ваши данные останутся только на ваших устройствах, максимум на серверах Apple.
2: Сегодня в прямом эфире радио РБК в 20 часов по Москве Иван Звягин проведет специальный эфир, посвященный презентации Apple. Не пропустите. Мировая экономика попала в ловушку стагнации. Как пишет Financial Times, за последние 18 лет среднегодовой рост ВВП на душу населения во многих развитых странах не превышал 1%. В США продажа жилья сейчас ниже, чем в 90-е, хотя население с тех пор выросло примерно на 30%. Одна из причин такого замедления – слабый рост производительности труда, рассказал ранее в эфире Ирине Савельевой и Илье Приходько, руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
3: Западные экономисты вот задались вопросом, а когда начался кризис, в котором мы все оказались, и пришли к удивительному выводу, что он не заканчивался с 2007 года, да, с глобального экономического кризиса, потому что экономика растет очень слабо. И одна из причин в том, что не растет производительность труда. Даже в странах, которые вроде бы там могут похвастаться довольно высоким ростом ВВП, как США, а большая часть этого роста – это на самом деле издержки фактически, рост издержек. То есть растет цена услуг, но при этом не растет производство, например, да, не растут какие-то показатели, которые традиционно связаны с жизнью людей, да, вот вы упомянули недвижимость, но на самом деле, если, например, мы возьмем какой-нибудь уровень личных сбережений у американцев, он составляет примерно треть от доковидных, да, то есть люди как-то стали заметно беднее в массе. Потребительские настроения близки к минимуму с 52 года, то есть с каких-то далеких послевоенных времен. Как так произошло? И вот экономисты говорят о том, что фактически сломалась вот эта послевоенная модель экономики. Как она строилась? Происходил рост зарплат, он приводил к росту потребления, у людей больше денег, они начинают больше тратить, а в итоге компания начинает все сильнее инвестировать в производство. То есть вот эта вот машина, которая работала, она перестала работать. Почему? Потому что огромная часть экономики ушла на как бы финансовый сектор, да, то есть теперь основную долю роста ВВП дает не развитие производства, а какие-то финансовые услуги, да, там рост цены акций, допустим, и большинство людей от этого ничего не получает.
1: Во всем виноваты финансисты, получается?
3: Ну, не совсем, просто, да, вот такой процесс. Получилось, что это послевоенная модель, она сломалась. То есть раньше экономика росла, потому что росли расходы среднего класса, сейчас средний класс играет все меньшую роль в экономике. Либо это какие-то траты сверхбогатых в основном, да, дают рост ВВП, а большинство людей, оно остается все больше в стороне от этого процесса.
4: Илья, практически по Чернышевскому, а что же делать?
3: Тут интересный вопрос, да, на него ответа пока нет. Понятно, что должно прийти что-то новое на смену этой модели, но что именно, пока неизвестно. Там многие связывают надежды на рост экономики с развитием ИИ, и это действительно может произойти. Но дело в том, что доходы от роста ИИ, они останутся, опять же, в руках маленького процента людей. И то есть, как бы, вот рост потребительских расходов большой это не вызовет.
2: Подробный разбор этой темы, о том, почему мировая экономика оказалась в ловушке стагнации, а также другие эксклюзивы уже доступны в подписке РБК. Далее вновь поступают заявления от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Есть понимание, что практика трехсторонних встреч по украинскому урегулированию будет возобновлена. Также в Киеве прекрасно знают, что нужно сделать, готовность к каким компромиссам нужно проявить, чтобы реально выйти на мирное урегулирование. Также заявил Дмитрий Песков журналистам. И проявление гибкости киевским режимом связано с нехваткой у него денег и вооружений, заявил пресс-секретарь Кремля. Он отметил, отметил, что экономическая ситуация на Украине стремительно ухудшается. Не хватает денег, не хватает вооружений, отсюда проявление гибкости, сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать.

0: слова Владимира Зеленского о его готовности к компромиссам по ряду вопросов. Далее в продолжении международного трека. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, заявил официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Хосейн Нахиби. Это передает агентство Фарс. Он предупредил, что против судов, которые пройдут через зону ограничений, будут введены санкции. Им перестанут оказывать морские, страховые и вспомогательные услуги. По словам представителя КСИР, эти ограничения будут действовать и при последующем прохождении этих судов через Ормузский пролив. Напомню, 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно договоренностям, Иран должен был разблокировать Ормузский пролив в течение 60 дней и обеспечить безопасный проход коммерческих судов между Персидским и Оманскими заливами. Предполагалось, что движение судов начнется сразу, а полностью восстановится в течение 30 дней после разминирования. Однако вскоре после подписания меморандума стороны вновь начали обмениваться ударами. В Китае ученые обнаружили новый вирус, передающийся через клещей. Патоген получил название Asian Long Horned Tick Neurovirus или ALTNV. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine. Исследователи из Государственной ключевой лаборатории патогенов и биобезопасности в Пекине изучили образцы пациентов, укушенных клещами в регионах, где распространены клещевые инфекции. Ученые проверили 3163 пациента с симптомами клещевых инфекций и среди пациентов, у которых не выявили этот вирус, вызывающий тяжелую лихорадку с тромбоцитопенией, доля инфицированных составила более 15%.
1: Автоньюз. Инженеры «Мерседес» решили повторить успех китайских внедорожников. Но, похоже, пошли по совершенно неправильному пути. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что не так с немецкой инженерией. Mercedes-Benz получил новый патент на систему, которая позволит внедорожнику плавать. По замыслу, удерживать автомобиль на поверхности воды будут специальные надувные или пеноматериальные вставки, которые размещаются в колесных арках. Управлять надувными элементами будет электроника. Система сможет регулировать их наполнение отдельно в разных частях автомобиля, чтобы сохранять устойчивость. Например, если пассажиры или багаж распределены неравномерно или машину сносит течением. Похоже, Mercedes решила повторить успех китайского BYD Yangwan U8, который умеет передвигаться по воде. Но возникает вопрос, кому вообще нужна такая функция? Представим владельца G-Class. Он заплатил за автомобиль несколько десятков миллионов рублей, а потом решил проверить, действительно ли его внедорожник умеет плавать. На мой взгляд, таких энтузиастов будет немного. Тем более, что выезд на оффроуд для большинства владельцев таких внедорожников скорее исключение, чем правило. А перспектива утопить автомобиль стоимостью в сотни тысяч долларов способна охладить даже самый серьезный интерес к экспериментам. И мне кажется, Mercedes немного неправильно понял формулу успеха китайских автомобилей. Их покупают не потому, что они умеют выполнять одну очень эффектную функцию, которой воспользуется 1% владельцев. Китайские производители стараются дать покупателю как можно больше автомобиля за небольшие деньги. Массаж кресел, огромное количество электроники, продвинутые системы помощи водителю, мощные силовые установки и множество других опций. Например, за Xiaomi Sky Nomad N70 просят около 30 тысяч долларов, тогда как новый Mercedes G-Class в Германии стоит примерно на 100 тысяч долларов дороже. Поэтому, если Mercedes действительно хочет конкурировать с китайцами, возможно, стоит начать не с плавучести.
2: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. По будням ровно в 10 утра.

0: просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
1: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
2: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Деньги не есть вознаграждение за сделанный труд. Деньги есть возможность или право на пользование трудом других. Лев Николаевич Толстой.
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
0: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 34 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп предметно не обсуждали возможность встречи на полях саммита АТЭС в Китае, но есть понимание, что она может состояться. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Саммит пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. Вьетнам не поддается внешнему давлению в вопросе поддержания хороших отношений с Россией и намерен дальше их развивать. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил президент страны То Лам. Он отметил, Вьетнам считает отношения с Россией приоритетными и дорожит этими связями. В Новороссийске восстановлен поврежденный при атаке дронов водопровод. Подачу воды в штатном режиме возобновят к вечеру, сообщает местный водоканал. Беспилотники ударили по Краснодарскому краю этой ночью. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Пострадали 29 человек. Повреждены жилые дома, школы, детсады, 3 предприятия и здание поликлиники. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Московское метро после 30-го года продлят в 7 направлениях области. Новые станции будут построены в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в 2 других направлениях Ленинского округа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Годовой оклад премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга увеличится более чем в 1,5 раза, почти 3 миллиона долларов. Это в 7 раз больше президента США, пишет CNBC. Повышение зарплат сингапурских чиновников станет первым за 15 лет. При этом Вонг публично пообещал жертвовать всю сумму этой надбавки на благотворительность. Занимающий 2-е место рейтинга президент Швейцарии получает около 600 тысяч долларов в год, премьер Австралии – 450, а президент США – 400. Больше новостей на сайте РБК.

Столица, 16 часов 3 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Буквально через 7 минут в нашем эфире слушайте программу «Технологии и тренды». Рынок роботов обсудит Аркадий Глушенков, Иван Звягин и генеральный директор Robot Market Asia Алиса Конюховская. Сейчас коротко о ситуации на рынках к началу этого часа. Индекс Мосбиржи находится в районе отметки 2270 пунктов. Нефть

0: марки Brent пока все еще выше отметки в $100 за бочку, плюс 2,8%. И о валютах на межбанке. Доллар 85 рублей 29 копеек, евро 99.34, юань к этой минуте 12 рублей 67 копеек. Далее к международной повестке. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражи Исламской революции. Пока неизвестны точные координаты этой зоны, их должны объявить позднее. Если судно решит нарушить правила Исламской республики, то оно столкнется с санкциями, отказе в предоставлении морских услуг и страхования. Можно ли говорить о новом витке эскалации? Разберемся вместе с руководителем Восточного культурного центра Института востоковедения Российской академии наук Ланой Раванди-Фадаи. Лана, приветствую. Почему Иран идет вот на такой шаг именно сейчас?
1: Да, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что непосредственная причина, она, конечно, именно в действиях США против иранского нефтяного флота, потому что они уничтожили недавно 5 иранских нефтяных танкеров. И я вот вижу, вот со своей стороны, я вижу 4 уровня, наверное, почему иранцы это делают. Это, конечно, взаимность, потому что Иран фактически, он говорит Соединенным Штатам, что если вы превращаете иранский экспорт нефти, иранские танкеры военные цели, то Тегеран, он не позволит мировой торговле нефтью продолжаться так, будто войны не существует. И поэтому это старая иранская логика, но она, конечно, сейчас получает гораздо более, наверное, практическое воплощение. Так как Ирану не позволяет свободно экспортировать нефть. Там свободный экспорт нефти другим странам Персидского залива, это тоже. Второе, мне кажется, вот попытка создать экономическую цену войны для Соединенных Штатов. Здесь Ормуз, он является один из таких немногих инструментов, где возможности Ирана, они действительно имеют глобальное значение, потому что Иран не может экономически соперничать с Соединенными Штатами на равных. И но все-таки он способен воздействовать на мировой энергетический рынок. И мы сегодня что видим? Мы видим несколько военных эпизодов вокруг Ормуза, и Brent снова он выше на выше $100. И третий момент, это, конечно, давление не только на Вашингтон, но и на арабские государства Персидского залива. Это своего рода такое послание, оно довольно прозрачное, потому что невозможно одновременно предоставлять Соединенным Штатам инфраструктуру, там, политическую или военную поддержку, там, и в то же время рассчитывать, что энергетическая торговля региона останется полностью защищенной там, от последствий конфликта. И, конечно, я бы, наверное, не интерпретировала действия Ирана как стремление просто закрыть Ормуз навсегда, потому что это был бы для Ирана экономически крайне болезненно. И поэтому я считаю, что 4-й пункт переговорный расчет, он все равно как бы будет оставаться, и для Ирана гораздо интереснее другое. Тегеран пытается просто превратить контроль над Ормузом именно вот таким образом, переговорный ресурс.
0: Ну, это такая волнообразность вот этого конфликта, она с самого начала просматривается, то садятся за стол переговоров или ссылают каких-то, значит, посланников и переговорщиков и так далее, то вновь идет эскалация. Вот какой может быть реакция Соединенных Штатов вот на этот очередной виток, получается, эскалации этого конфликта?
1: Вы знаете, мне кажется, что реакция Соединенных Штатов, она тоже будет жесткая, но на данном этапе Вашингтон постарается сделать все-таки ее дозированной, потому что главная задача США, наверное, сейчас не столько там немедленно открыть еще один уровень полномасштабной войны, и им это тоже не нужно. Сколько им нужно показать Ирану, что Тегеран не сможет там в одностороннем порядке устанавливать правила судоходства. И поэтому как-то...
0: Ну, слушайте, там же еще несколько событий проходят в это же время, как будто бы опять Ближний Восток так разогревается, мягко говоря. Йеменские хуситы вчера нанесли удары по четырем городам на юге Саудовской Аравии. Иран идет.

0: идет на вот создание этой закрытой зоны, это просто совпадение или какие-то скоординированные шаги Тегерана?
1: Мне кажется, что, знаете, мы видим такую синхронизацию нескольких конфликтов, потому что у каждого из этих конфликтов есть своя логика, собственная логика, но они начинают усиливать друг друга, потому что Иран повышает ставки в Персидском заливе, да, и йеменцы, они еще никогда так не наносили удары по Саудовской Аравии, там, это одна из крупнейших атак хуситов на королевство за последние годы. И на первый взгляд возникает ощущение единой стратегии, да, что Иран давит на Ормуз с востока, а хуситы создают угрозу в направлении Красного моря и Баб-эль-Мандеба запада. А вот между ними находится главная нефтяная инфраструктура. Но все-таки, понимаете, я была бы, наверное, здесь очень осторожна, потому что хуситы, они союзники Ирана, но это не подразделение Ирана армии. Они не...
0: То есть вы бы все-таки разделяли эти два направления. Понятно. Да. Благодарю. На связи со студией был руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения Российской академии наук Лана Раванди Фадаи. Ну и, к слову, авиакомпания Air Arabia поэтапно продлевает отмену рейсов в Россию на октябрь и декабрь. Бронирование на часть октябрьских рейсов уже снято. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Ну а буквально через минуту в нашем эфире программа «Технологии и тренды». Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: В августе в Пекине роботы пробежали 100-метровку меньше, чем за 10 секунд. 9,32. Быстрее рекорда Усейна Болта. А год назад лучший результат на тех же играх был 21 с лишним секунды.
6: А параллельно самый известный производитель этих роботов, компания Uni3, вышла на биржу с ростом 629% в первый день. И за неделю потеряла половину стоимости.
5: То есть рекорды роботов растут, а рынок в них, получается, как будто не очень-то и верит. Вот с этого и начнем.
2: Технологии и тренды.
5: Я Аркадий Глушенков, со мной Иван Звягин, и с нами Алиса Конюховская, основатель компании RoboBusiness, которая только что вернулась с двух главных робототехнических событий Китая. Привет, Алиса!
7: Привет-привет!
5: Ну что, как ты характеризуешь рынок в Китае? Индустрия сейчас на подъеме или на перегреве, если коротко?
7: Одновременно и то, и то. И на подъеме, и на стадии перегрева, потому что, конечно, гуманоидные роботы — это прям большой хайп, и к ним очень-очень много внимания. И, конечно, они становятся героями вообще всех социальных сетей. Но в то же время мы видим, как технологии совершенствуются, потому что, например, вот недавно там главные события какие? Это был World Robot Conference в Пекине, и потом там же проходили всемирные гуманоидные игры, уже вторые. Я была и в прошлом году, и в этом году, и могу сказать, что если в прошлом году роботы бежали на ручном управлении, за ними бежали мальчики-разработчики. И
5: нужно было еще поспевать за своим роботом.
7: Надо было успеть за этим роботом и им управлять, это была тяжелая задачка. В этом году роботы уже бежали автономно, и это большой вообще сдвиг в области робототехники, потому что у этих роботов повышаются их возможности. Но здесь надо отметить, что одно дело там бегать и преодолевать препятствия, совсем другое — это уже управлять какими-то небольшими предметами, потому что, например, помимо спортивных дисциплин, такие как там бокс, тайчи, бег, прыжки в длину, были также очень практичные задачи, там переместить куда-то коробку или, например, взять, знаете, вот в аэропорту, когда есть очередь, есть такие ленточки.
5: Да.
7: И вот робот должен был взять эту ленточку и ее вот туда вот вставить.
5: К столбику. Да. Вау, это и для человека это, в общем, непростая задачка.
7: Да. И в целом там даже больше происходили не в автономном режиме эти задачки, а в режиме

0: по-разному берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
1: Давайте посмотрим. Unit 3 вышла на IPO, а не кто-нибудь другой. И 629% в плюсе в первый день. А потом за следующую неделю минус 53. За что инвесторы это в итоге заплатили?
0: Потому что все туда забежали, такие, Unit 3 – это прям один из самых знаменитых брендов китайских роботов. Конечно, все туда ломанулись, и был перегрев. Но потом потихонечку ситуация выправится. Но по моим ощущениям, Unit 3 потихоньку начинают терять свои лидирующие позиции. Они были пионерами, да. Они выстрелили со своим роботом G1, который маленький такой робот, который везде используется для там, развлечения, для того, чтобы люди на них учились, там, студенты учились на них что-то делать. Поэтому в целом сейчас очень много других компаний, которые делают тоже роботы, которые могут с ними конкурировать. Там, например, тот же Agibot, Galbot, Engine.ai делают мощных, интересных роботов. И сейчас, прям десятки, сотни компаний в Китае разрабатывают решения и двигают немножко Unit 3 с лидирующей позиции. Например, у Agibot и их третий новый робот очень классный, такой большой, классно танцует. И у них есть, например, сейчас высокогрузоподъемный робот на мобильной платформе. То есть они ориентируются очень хорошо на разные бизнес-применения. У Unit 3 сейчас нет нормальных бизнес-применений. То есть все роботы, которые они делают, они, например, до сих пор не выпустили робота на мобильной платформе, который мог бы для бизнеса использоваться. Все другие компании это сделали, они еще нет.
1: Это скорее аттракцион такой, чтобы рилс посмотреть.
0: Да.
2: И удивительно, что на этом аттракционе можно на бирже очень неплохо зарабатывать. Да? То есть, если сильно упрощать, конечно, то, что
0: сейчас
2: мы говорим.
0: Сейчас и другие выйдут. Сейчас же и Agibot в какой-то момент выйдет, и Engine.ai, и там, их там очень-очень много.
2: Если брать цифры по отгрузкам, то Unit 3 себя очень хорошо чувствует. Agibot тоже или лидер, или там один из лидеров. Но что такое вообще цифры по отгрузкам? Потому что я так понимаю, что очень многие компании, как в Китае, так и по миру, покупают роботов, но, как ты говоришь, пока не очень понятно, где их использовать.
0: Да, могу сказать следующее. Сейчас последние данные, которые публиковал Agibot, что они всего сделали 15 тысяч роботов, а Unit 3 сказали, что они за все время сделали порядка 18 тысяч роботов. Причем в прошлом году и та, и другая компания, у них было там 5-6 тысяч роботов за прошлый год. То есть они за этот год очень значительно увеличили продажи. Но с точки зрения, что это за отгрузки, вообще у этих компаний, может быть, там очереди просто стоят, чтобы к ним прийти, посмотреть их роботов и их купить. Но вот с точки зрения бизнеса, например, есть серьезные игроки, которые тоже разрабатывают гуманоидных роботов, но они их еще там не продают. Например, Хикробот. Они их вообще не продают, потому что у нас это на разработке. Мы понимаем, что это не готовый рыночный продукт, мы не будем его продавать, пока мы его там не допилили для того, чтобы это не портило отношение к нам, как к серьезным игрокам. Вот. Сами эти роботы к серьезной эксплуатации не сильно готовы, потому что это важно, как робот будет заряжаться, как сколько он будет работать и так далее. Сейчас это больше все, что касается там прямохождения и двуногости, это все для развлечения. А все, что касается мобильных платформ, гуманоидно-мобильных платформ, это как раз для бизнеса, потому что эти роботы могут взять что-то и перевести куда-то, да, перемещать и передвигаться, и быть более стабильными.
1: А реально-то в итоге покупают гуманоидов или эти колесные платформы?
0: И то, и то. Сейчас покупают, но на колесных платформах там могут больше собирать тоже какие-то данные для того, чтобы потом это все применять для бизнеса. Сейчас реальных бизнес-кейсов не так много. Сейчас компании решают задачу интеграции, потому что, например, в промышленной робототехнике есть производители роботов, а есть те, кто внедряет этих роботов в компании-интеграторы. То же самое будет и в гуманоидной робототехнике, кто-то должен будет это внедрять и интегрировать. Например, у нас на телефоне, на компьютере есть приложение. И нам надо будет для того, чтобы робота использовать для чего-то, купить это там приложение, может быть, если нужны другие захваты там какие-то, чтобы мы их переустановили, для того, чтобы робот мог выполнять эти задачи. И вообще вся эта тема с гуманоидами, она почему развивается? Потому что все хотят создать какое-то универсальное устройство, которое сможет выполнять всякие разные задачки и не будет узкофункциональным. Потому что все роботы, которые сейчас есть, они узкофункциональные. А здесь есть мечта, что мы сделаем одну какую-то платформу, которая сможет выполнять все, что нам там надо.
1: Ух, это будет будущее, конечно, когда мы будем загружать в робота скиллы, как сейчас в нейросети. Может быть, тогда вернемся немножко на шажочек назад, поговорим снова об этих чудесных робототехнических играх, потому что я смотрел видео оттуда. Это настолько

0: Только интересно. Это интереснее, чем Олимпиада, друзья мои.
1: Я там вообще была, могу рассказать, как все вживую происходит. Стадион, который вообще предназначен для зимних видов спорта. Он закрыт, сделан у него там манеж, и ты сидишь на трибунах, и есть вот этот манеж, где роботы бегают, а в центре много разных зон, где еще параллельно происходит куча соревнований. И ты, как СДВГшник, вообще не понимаешь, куда смотреть.
0: Да,
1: потому что
0: это
1: везде что-то происходит. Классно это видеть и в трансляции, и на месте тоже быть, на самом деле, прикольно. И вообще можно туда поехать, купить билет и тоже в этом всем поучаствовать, посмотреть. То есть это не так уж как бы...
0: Дорогие билеты, кстати.
1: От нескольких тысяч рублей до 8 тысяч рублей может быть билет.
2: Класс. Все-таки, если говорить про будущее роботов, хочется закончить каким-то таким взглядом в будущее. Если я правильно понимаю, то основатель Unity тут на этой World Robot Conference сказал, что мы думали, что мы достигнем универсальности лет через 5, а теперь посмотрели на все происходящее и понимаем, что лет через 5-10. Ты, как специалист, который давно за этим следит, что видишь и насколько рассчитываешь, что роботы действительно станут универсальными в каком-то ближайшем будущем?
1: Ну, 5-10 тоже, наверное, скажу. То есть чему-то они научатся через год, два, три, каким-то простым задачкам управления,
2: например,
1: с крупными предметами. Ну, например, мне кажется, одна из первых задач, которая реально пойдёт...
2: Разгрузка на склады.
1: Полетирование, деполетирование.
2: Да.
1: Вот это прям, наверное, скорее всего, будет чем-то из первых.
2: Давай поясним, что полетирование, деполетирование – это супер важная задачка для любого распределительного центра. Если вы отгружаете что угодно от помидоров, заканчивая ноутбуками, то вам нужно это все складывать на палеты и потом раскладывать, потом опять складывать, когда это уходит с распред-центра куда-то в конкретный магазин. В общем, это супер полезная задачка для экономики, которую сейчас выполняют люди, которые вообще делают супер неинтеллектуальную работу.
1: Да, и там еще есть трудности, потому что сейчас это все стандартизировано, там роботы перемещают ящики одинаковые. Они только
2: а
1: такие,
2: на палеты на самом деле
1: разные.
2: Выкладываются разные
1: да,
2: ящики.
1: Да. Там все абсолютно разные. И сейчас промышленные роботы уже умеют, например, складывать, перекладывать, делать палетирование, например, с разными ящиками. А гуманоиды еще только этому научатся. И когда они это смогут делать, то это будет, конечно же, значимый прорыв. Но я могу сказать, что ритейл, например, и в магазинах тоже гуманоидные роботы нужны. Сейчас, например, в Китае очень много кейсов, как... роботы берут что-то с полки. Вот скорее для дарксторов такая история, что вот мы, когда курьером что-то заказываем...
2: Да, набрать корзину.
1: Яндекс.Лавка, еще...
2: самокат, вот это все.
1: Да-да-да, надо, чтобы кто-то собрал заказ, и вот это тоже сейчас отрабатывает.
2: И это, на твой взгляд, оптимальнее делать гуманоидным роботом, а не каким-то на мобильной платформе? Или это открытый
1: вопрос? Это как раз это гуманоидный робот на мобильной платформе, потому что у тебя есть мобилка с двумя руками. Вот. Но там...
2: А, то есть у него ручки сверху,
1: да,
2: а внизу
1: да.
2: тележечка.
1: Ну, как, да, то есть надо понимать, что сейчас есть вот это вот разделение, есть роботы, которые на ногах ходят, а есть те, которые ездят на тележке. И тележка, это, конечно, ну, значит, что робот будет стабилен. То есть у него будет стабильная база, которая может перемещаться. Двуногость, она нестабильна. И с другой стороны, когда робот на мобильной платформе, он еще может, например, батарея у него под руками снизу расположена, он может и сам вытаскивать батарею и вставлять новую. Есть сейчас еще тренд того, что роботы будут меняться чисто физиологически, механически, точнее. Да. Просто потому что, ну, у нас есть там представление, какими они должны быть, но когда механически происходит совершенствование конструкции и там удешевление производства, и, там эксплуатация начинается, понятно, каким он должен быть. Ну, например, у гуманоидов, которые выполняют бизнес-задачки, у них на руках должны быть камеры. Они должны видеть, что они берут. Вот у нас на руках нету камер. А у них они есть для того, чтобы они могли взаимодействовать с предметами.
0: Форма воды, помните?
1: Да. Вот-вот.
2: Давай коротким блицем закончим наш разговор сегодняшний. Сколько стоит приличный китайский гуманоид? Давай две цифры назовем в Китае. И сколько стоит, когда его в Россию привозят?
1: Ну, это может быть 2-3 миллиона
2: рублей.
1: В рублях, да, уже, ну... Общая проблема того, что китайские гуманоиды, которые начинают ехать в Россию, становятся в 2 раза дороже. Есть гуманоиды, которые, там, например, с высокой грузоподъемностью, они могут стоить в Китае 8-10 миллионов, а в Россию доезжать с прайсом 15-16 миллионов.
2: А почему?
1: Ну, пошлины? Потому что пошлины, НДС, размеры этого гуманоида и прочее.
0: Дорого. Но с учетом этих цен, первая отрасль в России, где гуманоиды станут обычным делом, на твой взгляд?
1: Сначала обычным делом станет то, что люди собирают данные. Они будут в ободочках, где у них вот снизу есть камеры, которые снимают их действия, и в том числе они будут в перчаточках для того, чтобы все эти данные собирать. Это будет первым делом.
2: А где ты ждешь, что это появится? Озон, Вайлдберрис, вот всякие маркетплейсы?
1: Это появится в ритейле, на складах вот Якома, скорее всего, и, скорее всего, пищевые предприятия. Вот это три главных вот таких ниши, в которых вообще сейчас активнее всего идет тема автоматизации, роботизации, и там большая зависимость от ручного труда, людей не хватает.
2: Спасибо большое. Это была Алиса Конюховская, основатель компании «Робобизнес» и программа «Технологии и тренды».
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
4: Бешеные деньги.
3: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93 году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93-м году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ – ChatGPT, DeepSeek или xAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.

0: РБК Тренды.
1: За пределами чата.
2: Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество уже живет в технологической сингулярности. Времени, когда прогресс ускоряется, а вчерашние чудеса быстро становятся обыденностью. Научного согласия с такой оценкой нет. Но почти одновременно OpenAI рассказала об инциденте, который объясняет, почему этот разговор возник именно сейчас. Во время испытания моделям предложили взломать специально подготовленную систему. Но вместо обычного решения они нашли ошибку в самом тесте. Через нее вышли в интернет и добрались до закрытых ответов. Проще говоря, искусственный интеллект не решил задачу. Он нашел способ подсмотреть ответ. Это не восстание машин. Искусственный интеллект не поставил себе новую цель. Он слишком настойчиво выполнял заданную. Столкнувшись с препятствием, модели самостоятельно нашли обходной путь и провели длинную последовательность действий. Возможно, сингулярность еще не наступила. Но время, когда искусственному интеллекту недостаточно сказать, что делать, уже наступает. Теперь приходится заранее объяснять ему, чего делать нельзя.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник
1: в 16:10 на радио РБК.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
0: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио.

0: РБК.
1: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
0: РБК в цифрах.
1: Всего 27 человек за всю историю достигли дна Марианской впадины, точки на глубине почти 11 тысяч метров. Толща воды здесь давит на каждый квадратный сантиметр с силой, которая сопоставима с весом слона. Но даже в таких условиях ученые обнаружили жизнь. Бактерии приспособились существовать там, где людей защищает только сверхпрочный батискаф.

0: столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. Никакого плана пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, существует понимание, что российско-американские встречи по украинскому урегулированию будут возобновлены. «Новатэк» анонсировал возможную первую поставку СПГ во Вьетнам в 2027 году. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон. Ранее он говорил, что обсуждает с нефтегазовой группой «Петровьетнам», у которой падает своя добыча, проект по поставкам СПГ как на существующую электростанцию, так и на строящуюся. Новороссийские объявили траур по погибшим при массированной атаке дронов на Краснодарский край сегодня ночью, сообщил мэр Андрей Кравченко. Жертвами стали 4 человека, в том числе один ребенок. Пострадали 29 человек. Повреждены жилые дома, школа, детсады, 3 предприятия, водопровод и здание поликлиники. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Авиакомпания Air Arabia планирует возобновить полеты в Россию по маршруту Шарджа-Москва в октябре, сообщили в Минтрансе. По данным министерства, полеты были приостановлены еще в июле из-за конфликта на Ближнем Востоке. Российский союз туриндустрии сообщил ранее, что Air Arabia поэтапно продлевает отмену рейсов в Россию на октябрь и декабрь, и бронирование на часть октябрьских рейсов уже сняли. Минтранс совместно с Яндекс.Такси разработал и утвердил дорожную карту, направленную на повышение доступности, комфорта и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми, сообщили в пресс-службе министерства. Планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: «16.32 в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. И далее к теме того, что Федеральная налоговая служба расширит систему оценки бизнеса. Число критериев планирует увеличить с 57 до 82. Помимо общих финансовых и налоговых показателей, появятся отдельные критерии для банков, строительных компаний и участников госзакупок. Также налоговая намерена учитывать признаки объединения компаний в группы, которые используют льготы для малого и среднего бизнеса. Новые данные позволят бизнесу лучше оценивать потенциальных партнеров еще до заключения контракта, рассказал партнер MEF Legal Вадим Зарипов.
2: Самое главное, прежде всего, понять, что речь не идет о том, как налоговая служба оценивает бизнес для целей налогового контроля. Речь идет о том, что налоговая служба, как цифровой агрегатор, который собирает огромное количество информации, предоставляет участникам рынка информацию о самих участниках рынка и тем самым возможность убедиться, что потенциальный или текущий контрагент экономически здоров и можно с ним работать, можно на него положиться. Те изменения, которые предстоят, они, скорее всего, будут официально опубликованы в сентябре, они действительно усиливают прежде всего отраслевой аспект и позволяют учитывать специфику, допустим, банковской деятельности и их показателей, строительной деятельности. Ну и дополнительно можно будет увидеть риски, допустим, дробления бизнеса, что тоже может создать определенную турбулентность. Всем хочется иметь все-таки надежных подрядчиков, поставщиков, и понимание картины, лучшее понимание, собственно, позволяет сделать надежный выбор и принимать правильные решения, чтобы не допустить срыва контракта, проектов и так далее.
1: Вадим, для кредитных организаций проект предусматривает включение методик ФНС специальных показателей.

0: показателей, рассчитываемых на основе банковской отчетности и данных Банка России. Я сейчас их перечислю. Норматив текущей ликвидности H3, норматив достаточности капитала H1.0, чистая процентная маржа, рентабельность капитала, рентабельность активов и показатели финансовой устойчивости. Вот какими могут быть последствия этих изменений?
1: Последствия, на мой взгляд, в том, что для, опять же, потенциальных контрагентов, тех, кто намерен вступить в какие-то партнерские отношения с банками по каким-то серьезным крупным проектам, появляется дополнительная информация об их текущем состоянии на какой-то момент. Скорее всего, этой информации будет недостаточно, но, тем не менее, определенное понимание уже можно сформировать и дальше принимать решение о том, вести ли переговоры дальше, работать ли дальше, планировать ли совместную деятельность.
0: Отдельный блок изменений касается строительной отрасли. Теперь вот в оценку хотят включить показатели уровня материальной обеспеченности бизнеса, наличие строительной техники, производственных фондов, сопоставление этих показателей со средними значениями по, собственно, соответствующему виду деятельности. Вот что для бизнеса это значит?
1: Для бизнеса это означает возможность, опять же, убедиться в том, насколько подрядчики, поставщики наполнены организацией, сущностные, насколько они ресурсообеспеченные. Конечно, здесь есть определенная сложность, которую нужно будет учитывать. Специфика строительной отрасли в том, что, как правило, под конкретные проекты создаются проектные организации, и в этих организациях может и не быть собственных, допустим, ресурсов, строительной техники и других каких-то мощностей. Они арендуются, может быть, даже у компании группы. Это, в общем-то, нормально. И это, опять же, требует интерпретации. Может быть, запроса дополнительной информации о том, какими ресурсами это предполагается делать. И если такие ресурсы действительно есть, такие мощности есть у других компаний, группы, которые арендуются, ну, это нормальная обычная ситуация. Здесь просто нужно понимать, что, опять же, ФНС все-таки, строго говоря, оценку не дает. Она дает набор данных, которые требуют именно оценки, ну, вот как, допустим, рентгенский снимок. Мы, как дилетанты, посмотрим, ничего не поймем, а врач уже на основе профессионального суждения сможет сделать какие-то более или менее обоснованные выводы. По сути, речь идет о именно раскрытии дополнительной информации, которую можно анализировать, оценивать и строить на этом выводы.
0: Такой чекап бизнеса, грубо говоря. Вот какие могут быть риски у этих нововведений в целом? Давайте попробуем такой итог подвести.
1: Я серьезных рисков, в общем-то, не вижу. Наверное, кроме того, что могут быть приняты какие-то скоропалительные решения на основе просто того, что какой-то показатель, может быть, выглядит странным и, вот, допустим, тоже отсутствие там строительной техники у стройорганизации. Как я уже сказал, это вполне распространенная ситуация, ничего критичного нет, если она арендуется. И нужно лишь, ну, может быть, попросить пояснений, попросить подтверждения наличия тех или иных ресурсов, пояснить, попросить уточнить и с учетом этого уже делать окончательные выводы.
0: Новая методика оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей может заработать не раньше 1 октября. Эту тему продолжим сегодня в эфире Радио РБК в программе «Что это значит» после 18 часов по Москве.
2: РБК отрасли.
3: В Москве открыли новый завод по производству рентгенодиагностической техники. Завод полного цикла компании SP Galpik будет выпускать медицинскую рентгенодиагностическую технику. Проект реализован при поддержке правительства Москвы в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов. Завод построили за 2 года. Город предоставил инвестору около 1 гектара земли по льготной ставке 1 рубль в год. При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания привлекла инвестиционный кредит. Завод уже приступил к работе. Мощность нового предприятия не менее 400 рентгенодиагностических аппаратов различного назначения в год. На 85% оборудование состоит из российских комплектующих. К 2030 году предприятие планирует достичь 100% локализации, что станет вкладом в укрепление технологического суверенитета страны.
2: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
5: «Час учителя».
6: Вита Лахова и Тимур Чернов врывают.

0: В новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
1: 16:39 в столице. Мы продолжаем эфир. Прямо сейчас смотрю на терминал. Индекс Мосбиржи, казалось бы, на новостях довольно позитивных относительно переговорного процесса, но противоречивых в том числе, все-таки теряет 0,2%, 2268 пунктов. С одной стороны, есть информация о том, что появилась дорожная карта. С другой стороны, представители Кремля эту информацию опровергают. Как на все это реагирует рынок? Прямо сейчас расскажет финансовый обозреватель РБК Александра Панфилова.
0: Рынки на РБК.
2: Рынок акций не может действительно определиться, но вот падают сегодня большинство бумаг, которые имеют какую-никакую весомую долю в индексе Мосбиржи. Больше процента падают даже те, у кого нет, казалось бы, причин для падения. Вот больше процента теряют акции Сбербанка, хотя Сбер представил сегодня отчет про ПБУ по итогам 8 месяцев. Вновь хороший, вновь подтверждающий статус кэш-машины. Прибыль в августе прибавила 14% за весь период четверть. По-прежнему этот рост за счет растущих процентных доходов на фоне высокой процентной маржи, а также роста кредитного портфеля. Особенно мы видим, что оживает розница, то есть потребительское кредитование. Ну вот не радует вновь динамика комиссионных доходов. Минус 4% в августе. Напомню, что в Сбере летом объясняли динамику этой строчки тем, что в банковском секторе высокая конкуренция, плюс подскочили расходы на резервы. Ну вот просрочка осталась примерно на том же уровне, чуть меньше 3%. Почти процент теряют сегодня акции ДумРФ, хотя вот тут тоже вот новости. Банк стал собственником компании «Метеорулифт». Это бывшая российская дочка американской Otis Worldwide Corporation. И стало известно, что московская биржа с 14 сентября добавит акции ДумРФ в индекс создания стоимости. Напомню, что по задумке Центробанка и московской биржи эмитенты в составе индекса будут примером для рынка. Но вообще вот акции банков сегодня в числе аутсайдеров на российском рынке акций. И бумаги Совкомбанка, бумаги ВТБ теряют тоже по 2%. Вчера в нашем эфире на телеканале РБК звучало мнение эксперта из Альфа-банка о том, что может быть, имеет место переток ликвидности из акций банковского сектора в нефтяной сектор. Ну, вот так или не так, будем еще обсуждать с экспертами. Но вообще акции, тяжеловесные акции нефтяников сегодня тоже показывают нерадужную динамику, около нулевую, и Лукойл, и Роснефть. Вот в плюсе только бумаги Татнефти, хотя котировки нефти марки Brent добрались сегодня таки до этой отметки в $100 за баррель. Ситуация в Ормузском проливе накаляется, перспективы по урегулированию конфликта туманные. Дорожает сегодня и золото, 4400 мы видим за унцию сейчас на графике, но тут росту способствует ослабление американской валюты. Ну и котировки газа в Европе тоже сегодня достигли пиковых значений с декабря 2022 года. Много мы обсуждаем, что хранилища в Европе не заполнены так, как они обычно заполнены перед отопительным сезоном, что, вероятно, сподвигнет на конкуренцию за поставки между странами Европы и азиатскими странами. Но, тем не менее, акции ни «Газпрома», ни «Новатека» на это никак не реагируют. И те торгуются в красной зоне, особенно падают бумаги «Новатек», хотя компания сегодня сообщила о продвинутой стадии переговоров по поставкам СПГ во Вьетнам. Экспорт может начаться уже в следующем году, а также буквально перед эфиром агентство Bloomberg написало о повышенном экспорте «Новатека» в июле и августе. Теряют 2% акции «Евротранса» на фоне сообщения о новых арестах по делу о хищении топлива. Сегодня источники РБК об этом сообщали. Вот так что продолжается у нас ответственное падение этих акций. Ну и на рынок госдолга посмотрим. Индекс RGBI застрял в боковике. Видимо, он замер перед пятничным решением Центробанка поставки. Вообще он никак, как обычно, он в отличие от рынка акций никак на геополитику не реагирует. Вот строго фундаментально стоит в боковике. Минфин сегодня вернулся на рынок с фиксированными бумагами. Речь о двух выпусках. Один 5-летний, другой 13-летний. То есть ведомство решило пощупать рынок, попробовать его. Решило предложить не самые длинные выпуски с не самым большим остатком к размещению. Были некоторые опасения у рынка относительно успешности этих размещений. Банки летом отмечали нехватку ликвидности, в том числе в контексте аукционов по УФЗ. Ну вот наименьшие опасения были, конечно, относительно короткого выпуска. Напомню, что вот он как раз-таки уже разместился. Мы видим итоги этого размещения. Напомню, что остаток по номиналу здесь был около 99 миллиардов рублей. В итоге ведомство разместило 5-летний УФЗ на 51,5 миллиард при спросе в 92 миллиарда. Среднеизвешенная доходность 15,45%. То есть была небольшая премия, если мы сравним с пятничным закрытием по этим бумагам. Ну вот ждем итогов второго второго аукциона. Напомню, что ведомство до конца квартала осталось привлечь меньше полутриллиона рублей. Важны эти заимствования для бюджета, конечно, нашего. Но вот бюджет в августе был исполнен с профицитом.

0: дефицитом в 660 миллиардов рублей. В принципе, эксперты и наши гости этого и ожидали, потому что главная причина в разовом факторе крупных дивидендов госкомпании, которые поступили в размере 691 миллиарда рублей. Дефицит по итогам 8 месяцев сократился до 2,5% ВВП или 5,8 триллиона рублей. Доходы выросли на 9%, причем не нефтегазовые взлетели на 18%, то есть тут мы идем выше плана. Нефтегазовые снизились на 17%. В министерстве связали это с динамикой обменного курса доллара и цен на нефть. Ну и плюс мы тут видим, что это отражает достаточно высокие выплаты по демпферу. Ну и расходы прибавили около 15%. В Минфине эту опережающую динамику связывают с оперативным заключением контрактов, с авансированием отдельных контрактуемых расходов. Ну вот напомню, что президент России в ходе Восточного экономического форума отмечал, что дефицит бюджета в России есть, но он не критичен. Ждем мы каких-то новых параметров по бюджету. В сентябре, вероятно, увидим. Все это будет, конечно, влиять на дальнейшую траекторию ключевой ставки, которую продолжим обсуждать и далее.
1: Благодарю. С последними новостями рынка в студии была финансовый обозреватель РБК Александра Панфилова. 16:45 в столице. И прямо сейчас обзор основных корпоративных событий.
2: О чем говорят отрасли?
3: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте. Российский АвтоВАЗ экспортирует свои автомобили в 31 страну. Об этом сообщили в представительстве автоконцерна. Его президент Максим Соколов заявлял, что в этом году АвтоВАЗ рассчитывает нарастить поставки машин за рубеж до 30 тысяч единиц. Это плюс 45% год к году. В компании говорили, что наиболее востребованными моделями в других странах являются «Лада Гранта» и «Веста».
2: Финансы.
3: Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в Перу и Боливии. Такую возможность запускает МТС через приложение оператора связи, сообщили РИА Новости в компании. Деньги будут списываться с карт российских банков в большинстве торговых точек каждой из стран. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в местную валюту. Курс устанавливается на момент совершения покупки. Максимальная сумма операций в Перу – до 770 тысяч рублей, в Боливии – до 250.
2: Строительство.
3: В августе жилье комфорт-класса подешевело в 7 из 16 городов-миллионников России, а сильнее всего в Красноярске, Краснодаре и Москве. В бизнес-классе максимальное снижение цен на квартиры зафиксировано в Воронеже и Челябинске, рассказали в пресс-службе тематического поиска Яндекса. В элитном сегменте лидерами по падению стоимости квадрата стали Краснодар и Екатеринбург. При этом средняя по стране динамика цен осталась умеренной, показав небольшой рост в пределах 1-2%.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Далее, к другим темам. Посольство России в Венгрии пообещало адекватный и жесткий отпор на решение Будапешта выслать 10 российских дипломатов. Соответствующее заявление уже опубликовано в телеграм-канале Дипмиссии. В посольстве назвали высылку недружественной акцией, заявили, что такой шаг, цитата, «совершенно определенно не отвечает национальным интересам Венгрии и ее народа». Конец цитаты. По мнению дипломатов, решение Будапешта также не способствует обеспечению безопасности и суверенитета страны. Посещаемость легальных казино в России снизилась впервые за 5 лет. Как выяснил РБК, этим летом 4 российские игорные зоны приняли почти 716 тысяч человек. Это на 4% меньше, чем год назад, следует из данных отраслевой ассоциации «АИРИС». При этом интерес россиян к азартным играм вряд ли снизился. На посещаемости казино сказались проблемы с транспортной доступностью и общий спад внутреннего туризма, рассказала Илья Приходько, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
4: Вряд ли россияне стали менее азартными. Все-таки обычно, наоборот, спрос на такой досуг, как букмекеры, лотереи и казино в период какого-то кризиса, турбулентности и нестабильности растет. Здесь сыграли свою роль совершенно другие факторы, которые, возможно, как бы напрямую связать было бы тяжело, но на самом деле все буквально и абсолютно логично. В первую очередь это транспортная доступность. Все-таки у нас все горные зоны находятся достаточно далеко от населенных пунктов, и туда просто элементарно тяжело доехать, особенно когда обостряется топливный кризис, обостряется ситуация с бензином. Буквально заправиться и потратить 2 часа в одну сторону и потом 2 часа в другую сторону оказалось доступно не всем. Ну и во вторую очередь сыграла свою роль ситуация с общим падением внутреннего туризма по стране. Я напомню, что крупнейшая горная зона находится рядом с Сочи, а турпоток в этот регион упал на 14% по официальным данным. На 11% сократился турпоток в Калининград. Там тоже находится одна из крупнейших горных зон.
5: Означает ли это, что легальные казино в России будут закрываться в ближайшее время?
4: Я думаю, что нет. Они найдут точки.

0: просто будут развиваться. Крайне вряд ли, что будет прям закрытие.
1: Сильнее всего этим летом сократилась посещаемость горной зоны Янтарная в Калининградской области сразу на 19%. В Красной Поляне снижение составило почти 7%. А единственной игорной зоной, которая показала рост, стало Приморье под Владивостоком. Там число посетителей увеличилось на 12%. Полную версию материала о посещаемости казино читайте на сайте РБК. Бен Шелтон и Карлос Алькарас провели самый поздний матч в истории открытого чемпионата США по теннису. Матч завершился в половину четвертого ночи по местному времени. О том, чем же закончилась эта встреча, сегодняшних играх футбольной лиги чемпионов и солидном бонусе канадского легионера хоккейного клуба «Салават Юлаев» расскажет Илья Попов.
2: Спорт на РБК. Организаторы этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае пригласили чемпиона России Владислава Дикиджи. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Соревнования пройдут с 6 по 8 ноября в Шэньчжэне. На прошлой неделе Дикиджи выиграл турнир в Японии. Сегодня пройдут еще 6 матчей футбольной лиги чемпионов, в том числе с участием клубов, за которые выступают россияне. Неудачно начавший сезон ПСЖ Матвея Сафонова сыграет с братиславским Слованом. Галатасарай, за который с недавних пор выступает Алексей Батраков, ждет непростая встреча со Спортингом в Лиссабоне. А наиболее яркая вывеска у матча Ливерпуль-Атлетико. Футболисты мерсисайдской команды пока только привыкают к требованиям нового тренера Андони Ираолы. Прошедшие выходные красные после 2 ничьих одержали первую победу в этом сезоне АПЛ. Испанский наставник призывает своих игроков ни в коем случае не экономить силы и почаще спрашивать себя.
3: Как я уже говорил перед началом турнира, моей целью было пройти как можно дальше, принять участие в подобных матчах, но прежде всего быть здоровым. Я был очень близок к победе, поэтому не собираюсь расстраиваться из-за того, что в итоге не выиграл. Я счастлив и горд собой, тем, как я боролся на протяжении всего матча. Я ухожу с корта счастливым, с улыбкой и здоровым. Это то, что для меня было нужно. Думаю, это была волшебная ночь. Мы оба показали отличный теннис. Я играл против парня, который сегодня был просто зверем. Шелтон невероятный, очень мощный игрок.
2: Россиянка Диана Шнайдер в дуэте с Элисой Мертенс вышла в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. Сегодня четвертьфинальные матчи в одиночном разряде проведут Мира Андреева и Карен Хачанов. Андреева сыграет с Кори Гауф, которую ранее никогда не побеждала. Все 5 очных матчей завершились в пользу американки, а Карен Хачанов сразится с бельгийцем Виктором Блоксом. Совершенно невероятную рубку в 1/4 устроили прошлогодние победители этого турнира Карлос Алькарас и Бен Шелтон. 4.5 часа зрители наслаждались великолепной игрой. Временами соперники выдавали просто какие-то невероятные розыгрыши. Уступать не хотел никто, и вполне закономерно, что такой матч завершился тайбрейком в 5-й партии. Его лучше провел Бен Шелтон. Он, кстати, впервые обыграл соперника из тройки лучших мирового рейтинга. До этого матча американец потерпел 17 поражений подряд. Карлос Алькарас же до этого турнира из-за травмы не играл с апреля. После матча с Шелтоном испанец сказал: «Самое главное – это здоровье».
3: Я не хочу, чтобы мои игроки думали о том, что нам нужно беречь энергию, потому что через 3 дня еще один матч. Нет, вы играете для меня 55 минут. Вы мертвы и просите замену? Отлично. Тогда у нас будут 55 минут топ-уровня, а затем еще 35-40 минут топ-уровня от тех, кто выйдет. Я предпочитаю, чтобы они не считали в уме. Чтобы привыкнуть к более высокому ритму, нужно требовать от себя максимума.
2: Вратарь Илья Самсонов вернулся в Национальную хоккейную лигу. Голкипер заключил 1-летний контракт с Сан-Хосе. В прошлом сезоне страж ворот выступал в КХЛ за клуб Сочи. Нападающий клуба «Салават Юлаев» Шелдон Рэмпл уже на старте регулярного чемпионата КХЛ заработал дополнительные 20 миллионов рублей. По данным портала «Бизнес Онлайн», в контракте форварда с уфимским клубом есть пункт: если игрок набирает хотя бы 1 результативный балл за весь сезон, то получает 20 миллионов рублей в качестве бонуса к зарплате 70 миллионов. В первой же игре нового сезона канадец сделал 2 голевые передачи. Еще 20 миллионов Рэмпл может заработать, если попадет в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Фильм, о котором я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом», «Дорогой

0: ярости. Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный, причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хон Джин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в 2017 году. Увидел закусочное человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата.
1: «Мне показалось, что по всему миру происходит много зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие безжалостно накроет все вокруг». Конец цитаты.
0: Так что «Надежда» исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у «Надежды» тоже мощная. На Хон Джин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастеров 70-х и 80-х, «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров. Создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у Наха Джина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролльное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.

0: вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
1: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
3: Ошибка

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 5 вечера с новостями. Ася Касьянова. В Геленджике в результате атаки дронов повреждена электроподстанция. Света нет в ряде микрорайонов, сообщил мэр Алексей Богодистов. Ранее он заявил, что минувшей ночью в городе зафиксировали самый массовый и продолжительный налет беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Тело еще одного альпиниста нашли на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии. Число жертв выросло до 14, сообщает МЧС. Поисковая операция приостановлена из-за новых потоков снега, отметили в министерстве. Лавина сошла вечером 6 сентября со склона горы Межерги и накрыла группу альпинистов. По данным МЧС, в ней было 33 человека. 10 участников смогли самостоятельно спуститься, 6 получили травмы и были госпитализированы. Судьба еще троих остается неизвестной. Уровень биржевых цен на газ в Европе в 950 долларов за 1000 кубометров не является максимальным, рекорды еще впереди. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Даже выйдя на максимальные темпы закачки, европейцы уже не сумеют заполнить хранилища до наступления зимы, отметил представитель Кремля. Россия и Вьетнам планируют расширить расчеты в национальных валютах, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью «Вестям». По его словам, этот вопрос уже подробно обсуждался с Центральным банком и банкирами Вьетнама. Костин также напомнил, что в ноябре исполняется 20 лет работы совместного российско-вьетнамского банка, который сейчас открыт в 6 городах республики и проводит большую часть двусторонних платежей в нацвалютах. Гражданин Сингапура признал свою вину по делу о крупнейшей в истории США краже криптовалюты у частного лица. Как сообщает ABC News, 22-летнему Мэлоуну Ламу грозит до 20 лет лишения свободы. Под видом сотрудников службы безопасности Google и криптобиржи Gemini задержаны, и его подельники убедили инвестора установить программу удаленного доступа AnyDesk и вывели с его счетов больше 4000 биткоинов на 245 миллионов долларов. Больше новостей на сайте РБК.
2: В столице 17 часов 3 минуты. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи все-таки переходит к небольшому росту. Сейчас на отметке 2272 пункта после довольно противоречивой информации о геополитической обстановке относительно конфликта между Россией и Украиной. Нефтьмарки Brent удерживает позиции выше $100 за бочку, в плюсе на 2,7% прямо сейчас. О валюте. Рубль сегодня слегка укрепляется, к доллару 85.29, евро 99.35 к этой минуте и к юаню 12 рублей 67 копеек. Буквально через 4 минуты в нашем эфире слушайте программу «Инвестиционный час». В гостях у Елены Тихоновой, старший аналитик по облигациям, отдел разработки инвестиционных идей «Солид Инвестиции», Ольга Николаева, «Солид Инвестиции», прошу прощения. Ну и прямо сейчас к теме дефицита федерального бюджета. За 8 месяцев он снизился почти до 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП, по данным Минфина. Но годовой план по этому показателю по-прежнему превышен в 1,5 раза. Изначально закон о бюджете предполагал дефицит на 2026 год в размере чуть менее 4 триллионов рублей. На фоне опубликованных данных вопроса о повышении налогов не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Об этом речи не шло. Вы знаете, что упомянутый вами показатель – это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства. Мы информируем вас регулярно об этих совещаниях.
2: По данным Минфина, с января по август потратили 31 триллион и 730 миллиардов рублей, а получили менее 26 триллионов. Доходы за первые 8 месяцев выросли год-году почти на 10%, а расходы увеличились примерно на 15%. Нефтегазовые доходы за этот период заметно ниже, чем годом ранее. Вот объем собранных налогов за первые 8 месяцев вырос на четверть. Ненефтегазовые доходы тоже увеличились год-году почти до 21 триллиона рублей. Свежие данные Минфина не выглядят катастрофой, считает главный экономист инвестиций Софья Донец, но главная интрига, по ее словам, еще впереди.
4: Главная интрига бюджета – это обновленные проектировки сентября. Пока, если глядеть на эти данные, не зная, что может вестись дискуссия о повышении расходов, можно сказать, что они вполне комфортные. Август оказался профицитным для бюджета за счет получения дивидендов. Но если убрать эффект получения дивидендов, то мы бы видели около нулевой баланс. Расходы примерно сходятся с доходами. Нефтегазовые доходы действительно по сумме за 8 месяцев отстают от прошлого года, но сам август выше прошлого августа. И если идти такими темпами или даже чуть ниже, в принципе, есть возможность выходить на недобор по плану, ну, такой, скажем, удовлетворительный. Не блестящий, но удовлетворительный. Где-то в районе 1 триллиона недобор по нефтегазовым доходам, это, грубо говоря, не ужасные цифры. Но мы не знаем, что случится с пересмотром. Может быть, будет добавлено в расходы 2 триллиона, может быть, 3 триллиона. И тогда это сделает конец года не такой комфортной территорией. Это будут точно более высокие заимствования и новый виток разговоров о том, как дальше закрывать дефицит.
2: В августе федеральный бюджет получил 691 миллиард рублей дивидендных доходов. По мнению главного экономиста «Газпромбанка» Павла Бирюкова, августовский профицит обеспечен именно благодаря дивидендам и сокращениям расходов, а не устойчивым улучшениям.
5: Опубликованы сегодня данные по исполнению бюджета в августе. Действительно, стали лучшим цвета в преддверии грядущего заседания ЦБ по ключевой ставке. Профицит исполнения бюджета за месяц с профицитом в этом году было всего один раз до этого. Это действительно такой маленький источник позитива. Другое дело, что под капотом этого профицита есть ряд разовых историй. Прежде всего, это поступление дивидендов. Напомню, там примерно 500 миллиардов рублей поступило в бюджет на круг со стороны разного рода платежей по акциям, принадлежащим государству, в разного рода компаниях. Помимо вот этих вот разовых доходов, с другой стороны, мы видим, что в августе замедлились и расходы. То есть они примерно на 1 триллион рублей месяц к месяцу сократились, что позволило таки бюджету выйти в профицитную зону.
2: По данным Минфина, дефицит федерального бюджета в январе-июле составил 6,45 триллиона рублей. Ведомство связывало его высокий размер главным образом с опережающим финансированием расходов. Буквально через пару минут в нашем эфире слушайте программу «Инвестиции». Инвестиционный час. У микрофона был Денис Абасов. Оставайтесь на частоте РБК.
0: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
6: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на котором...

0: можно положиться.
1: ООО «Асемикен». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Целый год рекламный щит разбирает чужую рекламу. В день рождения радио РБК пришло время разобрать свою.
3: Как продвигали новую радиостанцию? Какие идеи сработали, а какие пришлось пересмотреть? И чему первый год научил команду?
2: В этот раз Андрей Сикорский становится гостем вместе с издателем радио РБК Тимофеем Щербаковым. А вопросы задают Валентин Смоляков и Женя Стогова. Поговорим о позиционировании бренда, продукте и его продвижении.
3: Рекламный щит. Сегодня в 21.00.
4: Здравствуйте, на радио РБК стартует инвестиционный час. Меня зовут Элина Тихонова, и в ближайший час будем делать ставки на ставку. Открываем радиототализатор, будем искать инвест-идеи в облигациях, также, если они вообще есть сейчас, конечно. Ну и поговорим про дефолты на долговом рынке. Будет ли дальше еще хуже? Пишите нам скорее свои вопросы и комментарии в Telegram радио РБК, прямо русскими буквами в поисковой строке набирайте радио РБК, попадаете в наш уютный Telegram и пишите нам любые свои вопросы и комментарии. И делайте, пожалуйста, ставку на ставку. Какое решение примет Центробанк в эту пятницу? Снизит ключевую ставку, регулятор повысит или, может быть, оставит на месте? Ставки принимаются.
2: Инвестиционный час.
4: Со мной в студии Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям отдела разработки инвестиционных идей Solid Инвестиции. Ольга, здравствуйте.
5: Элина, добрый день.
4: Вот на рынке все плохо, а вы все лучше и лучше выглядите.
5: Спасибо вам большое. Почему же плохо?
4: Да? Хорошо вы считаете? Я как раз вот первым вопросом хотела...
5: Мне кажется, может быть, хуже просто.
4: Мы информированные оптимисты, как это называется, да? Еще раз вчиталась в вашу должность, отдел разработки инвестиционных идей. Хотела спросить, как сейчас вообще с разработкой инвест-идей? Есть ли идеи? Есть ли работа?
5: Есть, конечно. Ну, если говорить про конкретные идеи, то мы, наверное, сейчас более такую консервативную стратегию придерживаемся в инвестировании облигаций, поскольку снижение ключевой ставки, оно не предопределено, и вполне возможно, что мы, может, увидим через какой-то период и риски ее повышения.
4: Мы об этом сегодня прям подробно поговорим.
5: Да, поэтому...
4: Ну, то есть честный ответ, вот если пока так коротко это обозначить, да, все равно можно что-то на этом рынке делать.
5: Конечно.
4: Хорошо. Я сейчас расскажу, что я прямо сейчас на этом рынке делаю, но сначала посмотрим, что прямо сейчас, собственно, у нас происходит. Индекс Мосбиржи честно пытался как-то оттолкнуться, но силёнок у него не хватило, и сейчас он по-прежнему в легкой коррекции, 0,01% теряет, 2271 пункт. Рубль зато молодец. У нас рубль старается укрепиться на межбанке. Он там 70-80 почти копеек и к доллару, и к евро отыгрывает. У юаня откусили 8 копеек. Посмотрим, вот-вот выйдут официальные курсы Центробанка на завтра. Посмотрим, насколько регулятор учтет вот эти движения, посчитает их важными. Что с остальными классами активов у нас происходит? Нефть сегодня выше 100, так она, между прочим, и держится. Вот к этой минуте $100.76 за баррель, рост на 3 с лишним процента. Про нефть сейчас тоже расскажу чуть-чуть подробнее. Газ больше 9% прибавляет сейчас. Золото тоже подрастает почти на 0,5%, а серебро почти на 2%. Значит, что с нефтью сегодня происходит? Она действительно впервые с конца июля поднялась выше $100 за баррель. На новостях, что Иран ударил по 8 американским танкерам и 2 другим американским судам в Персидском заливе. Военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции сказали, что они вообще-то еще по 10 кораблям ударили, которые, по их словам, при поддержке американских военных пытались пройти через Армуз, который вообще-то объявлен Ираном запрещенным и небезопасным. Аналитики снова наперебой заговорили, а мы предупреждали, нефть снова будет 120, нефть снова будет $140 за баррель. Ольга, понимаю, не ваш профиль, но вы как на это смотрите? Вообще обращаете внимание сейчас на нефтяные движения?
5: Ну, безусловно, обращаю, потому что, как вы ранее правильно сказали, рубль укрепляется, и, в общем-то, движение в нефти, я думаю, в том числе влияют на курс национальной валюты, а это, в общем-то, влияет на наше формирование инвестиционных идей.
4: Насколько, на ваш взгляд, если за рубль чуть-чуть зацепиться, насколько ощутимым, что ли, заметным будет это укрепление? Или опять чисто косметически там на рубль туда, рубль сюда сходим и к

0: таким... Месяцок надо.
1: Ну, хотя бы, да. И в любом случае мы это будем уже наблюдать там с поступлением выручки от экспортеров в октябре-ноябре.
0: Угу.
1: Ну, то есть на текущий момент влияют все же некоторые другие факторы.
0: На рубль.
1: Да.
0: Экспортно-импортные.
1: Ну, в основном, да. Также спрос эмитентов на погашение в квазивалютных обязательств. Сейчас тоже большой достаточно пик идет оферт и погашений. Экспортно-импортные операции, операции Минфина, ЦБ.
0: Рост импорта, в том числе
1: рост импорта, топливного импорта. Рост импорта, в том числе покупка, да, импортного бензина.
0: Ну, в общем, сейчас факторов за ослабление рубля пока больше, если не вмешается действительно нефть, которая будет долго дорогой.
1: Так? Ну, мы в компании, да, смотрим на то, что плавное ослабление рубля, оно в ближайшие месяцы продолжится.
0: Да,
1: с возможными отскоками.
0: Ну, до каких уровней?
1: Сложно говорить, но я думаю, что где-то 87-90 до конца года мы можем закрепиться.
0: 87-90. Ну, в общем, это там до 2,5-3 рубля, 3,5-4, вернее, вот так. Ну хорошо, не то чтобы это сильно критично, но вы видите тренд на дальнейшее ослабление рубля. Хорошо, это важно. Понимаю, что вы в долговом рынке, но все же спрошу, в личном портфеле, не знаю, там, на сдачу акции покупаете какие-то?
1: Нет.
0: Вообще, как класс, акции обходите стороной?
1: Нет, мне хватило 22-го года.
0: Вы из тех, кто запоминает уроки пройденные, да?
1: Да, но мы же в прошлый раз, когда с вами виделись в этой студии, обсуждали, чем стратегия инвестирования женщины отличается от мужской. Да, она более консервативна. Вот один раз обжигаясь, после этого очень долго боишься подойти. Ну и плюс я считаю, что сейчас не время, когда такие доходности уже который год нам демонстрируют долговые инструменты. Ну, смысл терять эти упущенные возможности в надежде на рост фондового рынка.
0: Соглашусь. Тем более в этом году индекс Мосбиржи примерно ничего нам хорошего, за исключением каких-то небольших движений туда и обратно, не показывает. Поэтому вот я сейчас, я обещала про свою стратегию сейчас рассказать, я вообще ничего, кроме фондов денежного рынка, на пришедшие дивиденды или купоны не покупаю. Вот вообще ничего не покупаю. Даже облигационный портфель, частичку своего портфеля не наращиваю, потому что я, честно, не понимаю, что будет дальше. Возможно, я совсем не права, но мне так спокойнее. Я прошу, кстати, наших слушателей тоже поделиться. Вот вы прямо сейчас что делаете на рынке? Что-то покупаете, что-то продаете? Пишите в Телеграм радио РБК. Мне интересно, вот одна я такая боязливая тут, или есть кто-то со мной, кто сидит на этом заборе? Судя по статистике, кстати, Мосбиржи, не все частные инвесторы такие же вот панически осторожные, как я, потому что в августе, я читаю, физлицы нарастили вложения в облигации аж в 1,5 раза, почти до 152 миллиардов рублей. Это примерно в 5 раз больше, чем они вложили в акции и в ПИФы. Вот, казалось бы, с чего вдруг, Ольга, спрос на облигации растет? Индекс RGBI скребет дно уже месяц, да, корпоративные бумаги тоже не дорожают. Тут правоучастники, которые сейчас долг покупают.
1: Ну, я думаю, растет в силу того, что идет переток с вкладов в фондовый рынок, в долговой, в частности, в данный момент, да, в силу того, что ставки депозитные, они у нас снижаются, ну, сейчас снижение притормозилось, но, тем не менее, разница...
0: Ставки по ОФЗ выше?
1: Да, ну, по ОФЗ, само собой. Но вот эта разница между качественным портфелем корпоративных облигаций, которые мы можем получить, сформировав, да, доходности, и доходностью депозитов, она достаточно существенная. Ну и ОФЗ, как вы правильно сказали, тоже, в общем-то, дает 16% для тех, кто верит и любит.
0: Сегодняшние аукционы Минфина, мы еще обязательно повосхищаемся этими доходностями, которые сейчас дает, вообще-то, на минуточку, Минфин, наш главный гарант безопасности всего. Ну, то есть вы считаете, что эти частники правы и объясняете такой приток в облигации именно перетоком из вкладов, потому что там для консервативной части портфеля это, наверное, самое очевидное сейчас решение.
1: Ну, я считаю именно так, да.
0: Еще и на...
1: Нет, ну как правы? Кому-то есть консерваторы, есть пожилые люди, например, которым вклады всю жизнь казались единственным верным инструментом инвестирования. Здесь нет правых и виноватых. Здесь есть упущенная выгода, да, и вот она в данный момент между вкладами и даже качественным портфелем корпоративных облигаций, она существенная.
0: То есть новых держателей долга и новых денег на рынке, по сути, мы не видим.
1: Ну, почему же? Как раз вот эти перетоки из консерваторов, из вкладчиков, если я правильно помню, порядка там 70 триллионов у нас на

0: вкладах лежит. Это достаточно существенно.
1: 152 миллиарда из 70 триллионов, да, это только начало этого ручейка, если он не иссякнет.
0: А вот это достаточно серьезная сумма, поэтому, в общем-то, отсюда идет приток новых денег на рынок и от дивидендов, от акций.
1: У вас есть вклад?
0: Нету.
1: Нет, у вас все в облигациях.
0: Из сберкнижки тоже. Да, у меня все в облигациях. Кстати, как совет любителям фондового денежного рынка, можно как альтернативу или как диверсификацию купить Рони Линкервеба. Это примерно все тоже по своей сути, в общем-то, примерно так же с точки зрения кредитного риска, но чуть более доходно за счет вот этой надбавки.
1: Ну, давайте объясним для тех, кто не так глубоко в теме, что такое Рони Линкер. Веб – единственное знакомое для многих тут слово, наверное. Линкер – это инструмент, это облигация, чей номинал привязан к инфляции. Верно? Индексируется на уровень инфляции.
0: Нет, на ставку Рони.
1: Это на ставку Рони.
0: Это на ставку Рони. То есть у вас идет ежедневно
1: ставки денежного рынка. Центробанка.
0: Она коррелируется с ключевой ставкой Центрального банка. Если она не коррелирует, тут вопрос уже к политике, правильности политики Центрального банка. А на текущий момент она у нас составляет порядка 14%, если я правильно помню. У нас Росфар чуть выше сейчас, Рони где-то, ну, 14,1, предположим. Да, соответственно, у нас на ежедневной основе номинал индексируется под данную ставку, и чтобы было не так еще грустно, есть дополнительный купон, он небольшой, 1,85 составляет, соответственно, из этого всего складывается...
1: То есть в районе 16% получается.
0: Да, и в отличие от фонда денежного рынка, здесь мы не платим комиссию за управление.
1: В отличие от фондов денежного рынка, у меня возникает вопрос к ликвидности этого инструмента.
0: Абсолютно ликвидность, 150 миллиардов обращений. Ликвидность по данным Мосбиржи у него очень большая.
1: Хорошо, спасибо. Это действительно интересный инструмент. Я, пожалуй, честно к нему присмотрюсь. Но давайте справедливости ради, не только у Веба есть привязанные к Рони с премией выпуска.
0: Это первый инструмент такого рода в природе.
1: Никто не повторил до сих пор.
0: Нет, есть с привязкой, когда купоны с привязкой к ставке, да. Фолтеры. Такие инструменты есть у всех, и Веб сейчас, кстати, новый тоже маркетирует, в ближайшее время он будет выпущен. То есть, когда у вас базовая ставка плюс маржа, вот там, по-моему, маркетируют сейчас 230 базисных пунктов, что-то такое. Но это немножко другой инструмент.
1: Принято. Если, кстати, будут вопросы, если вы хотите, чтобы мы чуть подробнее рассказали про такого рода облигации, вы напишите в телеграм-радио РБК, мы на этом чуть подробнее остановимся.
0: А, и что важно, он доступен неквалифицированным инвесторам.
1: Доступен не к валам, и высокой ликвидности есть премия к Рони.
0: Ну, есть вот, премия вот, к фонду денежного рынка.
1: К фонду денежного рынка, понятно, и к Рони, да. Это мы обозначили. Значит, что сейчас, какие тревоги у меня вызывают те же ОФЗ? Давайте начнем все-таки с госдолга, да. Консенсус РБК, который был опубликован в понедельник, за сохранение ключевой ставки на уровне 14% в эту пятницу. Дело в том, что стоимость ОФЗ, вот именно стоимость тела, зависит, безусловно, от дальнейшей траектории ключевой ставки. Я сначала хотела поговорить с вами про вот этот консенсус. Вы с ним в этот раз или нет? Вы тоже ожидаете сохранения ставки в пятницу?
0: Ну, консенсус на самом деле делится между сохранением и еще одним шагом на 25 базисных пунктов.
1: Ну, слушайте, вот,
0: но
1: что,
0: по большому
1: что
0: счету,
1: 4
0: это,
1: человека только из 30 это ставят неважно. На снижение.
0: Сохранится, но снизится на 25. Важно только одно. Вот если вдруг на столе будет решение о повышении, то есть среди всех вариантов они будут в том числе рассматривать спрос повышения ключевой ставки, вот это действительно важно. Это в корне вообще изменит настроение рынка и стоимость тех самых длинных ОФЗ.
1: Вы такой вариант допускаете в эту пятницу? Не на октябрьском заседании,
0: в эту, а в эту? Нет. В дальнейшем я не могу его исключить. И, в общем-то, если посмотреть по кривой производных финансовых инструментов, она не видит снижения, то есть как участники рынка закладывают, да, они не видят снижения ставки до конца этого года и видят небольшой рост в следующем.
1: Вот так даже?
0: Да, ну, это может быть чрезмерный пессимизм. То есть...
1: Я видел несколько прогнозов о допустимом повышении ставки на 25 базисных пунктов, то есть очень таком косметическом, аккуратном повышении ставки именно на октябрьском опорном заседании, там будет пересмотрен макропрогноз, но более того, это заседание пройдет после повышения тарифов ЖКХ, которое в этом году перенесено на октябрь, которые, безусловно, отразятся на инфляции. Вопрос там в краткосрок или в долгосрок. В октябре уже

0: будет понятно, устаканилась ли ситуация с топливом, будет понятно, какой вклад вся эта ситуация внесла, опять же, в инфляцию, что вот там гораздо более... А, ну да, и выйдет еще проект бюджета на ближайшие 3 года. В общем, факторов риска для инфляции в том числе становится гораздо больше. Так если, допустим, в эту пятницу ЦБ не повышают, но и не снижают ставку, то есть сохраняют 14%, в октябре мы закладываем риск повышения, то в ОФЗ, в общем, вообще ничего хорошего не будет, получается, при таком раскладе.
1: Получается, что так.
0: Не нравится вам.
1: Ну, почему не нравится?
0: 16%.
1: Тут вопрос горизонта инвестирования.
0: Зафиксировать и радоваться.
1: Вопрос горизонта инвестирования. То есть 16% на горизонте, там, ну, на самом деле, дюрация там меньше, около 8, да, и среднестатистическая инфляция за этот период, она будет ниже, чем эти 16%. То есть это в любом случае прибыльный инструмент, если купить и держать до погашения. Но это как-то странно.
0: Да почему странно? Ну, вот есть у меня такая часть портфеля, допустим, не знаю. Ну, давайте так.
1: Потому что инвестиции в длинные ОФЗ до погашения, это такой, наверное, ноу-хау нашего времени уже станет. Обычно это все-таки акции.
0: Акции – это вынужденное держание до погашения или до делистинга, вот как вы на этой неделе узнали по группе ПИК, да? А если вот к вам приходят клиенты, так спрашивают, ну хорошо, а в каком случае, кому вообще вы посоветуете купить длинные ОФЗ и держать там, ну, на весь период дюрации 8 лет?
1: Ну, вот если хочется держать все 10 лет, ты платишь ипотеку, вот тебе как...
0: Если нужен постоянный предсказуемый какой-то кэшфлоу.
1: Да. Да. И если это купонная доходность, она как бы вас устраивает, удовлетворяет. То есть, ну, то есть если мы вложим условно 100 тысяч рублей, то кэшфлоу на ипотечный платеж будет недостаточный. Да?
0: Но в таком случае... Тем не менее, это просчитываемый, ну, пассивный, это регулярный такая... доход. Да. Вот это, кстати, отличный ответ. Вот мы и разобрались, кому нужно длинные ОФЗ.
1: Индекс. Но чаще всего их последний год покупали абсолютно для другого. То есть эти пресловутые спекулянты, которые верили в быстрое
0: спекулянты
1: получение 30 годовых.
0: На росте тела, просто да, кажется, эта история не этого года точно.
1: Это еще с прошлого. Дух длинных ОФЗ с нами давно.
0: Боюсь, что и не история следующего года. Я хотела сказать, порадоваться за индекс Мосбиржи, который сокращает немножко свое падение. Сейчас всего 0,02% теряем, того и гляди, в ноль выйдем. Или даже в плюс к концу нашего эфира. Мы вернемся после очень короткой паузы.
2: Истерика – это не выбор ребенка, это стадия развития его мозга. Ваша стабильность – лекарство.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
6: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
7: РБК тренды.
3: Цифровой рубль и зарплата. С сентября зарплату можно будет получать не только на обычный банковский счет, но и в цифровых рублях. Для этого счет цифрового рубля должен быть открыт и у сотрудника, и у работодателя. Переход добровольный. Работник сам выбирает такую форму выплаты и передает работодателю реквизиты счета. При этом всей компании переходить на цифровой рубль не потребуется. Часть сотрудников сможет получать зарплату в новой форме, остальные, как и раньше, на банковские счета. Полученные цифровые рубли не обязательно хранить в цифровом кошельке. Их можно бесплатно перевести через банковское приложение в обычные безналичные рубли, а при необходимости затем снять наличные. Отдельный интерес – экономика для работодателя. До конца 2026 года перечисление зарплаты в цифровых рублях бесплатно. С 2027 года тариф составит 1 рубль за каждую выплату, но не менее 15 рублей за реестр. То есть для сотрудника это еще один способ получать зарплату, а для компании – потенциально более дешевый канал ее перечисления.

17.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. В Новом Уренгое отразили атаку беспилотника на промышленный объект. После падения обломков начался пожар. По данным властей, никто не пострадал. Специалисты экстренных служб уже работают на месте и выясняют масштаб повреждений. Служба крови Краснодарского края располагает достаточными запасами компонентов крови всех групп для оказания помощи пострадавшим в Новороссийске. Об этом сообщили РИА Новости в ФМБА России. Все заявки медицинских организаций, по данным ведомства, выполняются в полном объеме и в кратчайшие сроки. Ночью Новороссийск подвергся атаке беспилотников. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Еще 29 пострадали, трое находятся в тяжелом состоянии. Правительство Германии перенесло запланированный на сегодня телефонный разговор канцлера Мерца с президентом США Трампом. Беседа должна была быть посвящена 25-й годовщине терактов 11 сентября. Новую дату пока не назначили. Официальный представитель Кабмина Штефан Корнелиус не назвал причину переноса и не подтвердил его связь с заявлениями Трампа в поддержку успеха партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальте. Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни соблюдать местные религиозные и культурные традиции в одежде и внешнем виде. Мужчинам он посоветовал не отращивать чрезмерно длинные бороды и не носить укороченные брюки ради моды. По словам главы республики, молодежь может брать такой внешний вид за пример. Женщинам Кадыров рекомендовал не перенимать арабский стиль одежды и напомнил, что паранджа традиционно не использовалась в Чечне. Среднесуточная температура ниже 5 градусов – сигнал для автовладельцев переходить на зимнюю резину. Об этом напомнили в Центре организации дорожного движения. При заморозках водителям советуют снижать скорость, избегать резких маневров и увеличивать дистанцию. По возможности в такие дни лучше пользоваться городским транспортом. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: На радио РБК продолжается инвестиционный час. Меня зовут Элина Тихонова, со мной Ольга Николаева. Сегодня старший аналитик по облигациям отдела разработки инвестиционных идей Solid Инвестиции. Я напоминаю, что мы сегодня принимаем ставки на ставку. Какое решение примет Центробанк уже послезавтра, в эту пятницу? Консенсус аналитиков за то, что регулятор сохранит ставку на уровне 14%. Но есть отдельные аналитики, которые считают, что, например, ЦБ запросто может понизить на 25 базисных пунктов. Есть также те, кто очень осторожно и боязливо говорят, что вдруг да может даже и повысить. Но тоже очень аккуратно. Но таких, надо сказать, совсем мало. Пишите нам Telegram, радио РБК.
1: Инвестиционный час.
0: Ну что, индекс Мосбиржи практически вышел в ноль. Сейчас всего пару сотых процента он теряет, 2273 пункта. Мы все-таки надеемся, что к концу нашего эфира выйдет пусть в слабенький, но плюс. А вот рубль продолжает свое наступление на основные валюты. На межбанке уже больше 80 копеек отыгрывает у доллара, у евро и у биржевого юаня 9 копеек. Посмотрим, какой официальный курс у нас выпустит Центробанк. Мы, наверное, давайте закончим про ОФЗ. Мы поговорили, что длинный ОФЗ при нынешней прекрасной доходности, там 15-16%, наверное, интересны только тем, кто готов сидеть в них долго и кому нужен какой-то предсказуемый, стабильный, постоянный вот этот пассивный доход на какие-то свои цели. Я хочу понять, в какой момент удачнее всего, ну, понятно, что всегда гадание такое на кофейной гуще, но все-таки можем ли мы как-то предположить, как бы мне подешевле-то купить ОФЗ? Еще, чтобы доходность у них была еще бы повыше, чтобы не 16%, а 17%, например. Вот после решения по ставке, допустим, Центробанк не снижает ставку или снижает на 25 базисных пунктов. Как будет реагировать RGBI?
2: Ну, я думаю, что... Ну, мы же говорим с вами сейчас про длинные фразы. RGBI – это у нас индекс.
0: Ответ никак.
2: По большому счету, да. Как бы тут еще вопрос риторика, которая будет сопровождаться, да, если сигнал останется ненаправленным, как в прошлый раз, ничего не изменится, то, скорее всего, вот такой вот статус-кво и сохранится, потому что вот тот спред, который мы имеем над ключевой ставкой, то есть ключ сейчас 14, доходности длинных ОФЗ 16, они, в общем-то, не дают им дальнейшего падения, с одной стороны, да, ну и расти пока им тоже нечего.
0: А если ЦБ в октябре на этой неделе

0: там, опорном заседании, вот чего сейчас все боятся, вдруг решит повысить ставки, ну тогда-то они грохнутся.
1: Ну тогда должны.
0: Тогда
1: даже все-таки длинные ОФЗ, они закладывают долгоиграющую траекторию ожидания участников рынка по ключевой ставке, да. Соответственно, рынок напугается. Непонятно, у нас же недавно на прошлой, в конце позапрошлой недели, ЦБ опубликовал основные направления ДКП на 27-29 год, да, и там вот как раз есть, ну, наиболее вероятным сценарием, по которому мы движемся, считается базовый. В общем-то, он мало чем отличается от ранее опубликованного базового сценария. Есть еще проинфляционный. И вот в нем там, он считается вторым по вероятности, в нем как раз закладывается уже рост ключевой ставки. Если я правильно помню, там что-то до 18% идет на следующий год.
0: Ну, это такой, да, совсем рискованный сценарий. Ну, мне
1: кажется...
0: То есть
1: тогда, я думаю, рынок будет включать вероятность вот этого проинфляционного сценария. Ну, а если мы закладываем ключ 18%, соответственно, да.
0: Ох, да. В общем, сейчас, да, лучше, наверное, действительно в каком-нибудь производном инструменте, типа вот этого Рони Линкера, посидеть или просто в фонде денежного рынка. Мне кажется, что при прочих вводных, после публикации нового макропрогноза в октябре, после вот этого опорного следующего заседания Центробанка, вполне есть вероятность увидеть ОФЗ подешевле. Или напрасно я опять буду сидеть и ждать?
1: Но на этот год там уже особых изменений-то быть не может. На следующий год,
0: интересно,
1: на самом деле...
0: Интересно, как, конечно, про следующий.
1: В прошлом еще прогнозе достаточно сильно изменили вот этот диапазон средней ключевой ставки на следующий год, 10,5-12,5. Мне кажется, в нем уже заложены все возможные риски, ну, кроме вот совсем проинфляционного сценария, да. Поэтому я не думаю, что будут какие-то сильные изменения там в сторону 14, верхнюю границу поднимать.
0: Еще одну...
1: То есть вполне возможно, что там посмотрят по прогнозу по инфляции, что более медленными темпами будем ее достигать цели.
0: Есть у меня, ну как, не надежда, скорее ожидание об еще одном возможном окне вот этих распродаж в ОФЗ. О нем сразу после очень короткой паузы поговорим.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: На радио РБК продолжается инвестиционный час. Меня зовут Елена Тихонова, со мной Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям отдела разработки инвестиционных идей Solid Инвестиции. И спасибо, что делитесь своими прогнозами на ставку. Мы тут гадаем, что в пятницу решит Центробанк, как на это будет реагировать рынок долга. Олег нам пишет: хочу сюрприз, пусть будет минус 25 базисных пунктов. А знаете, пусть, Олег, будет. Поддержим Олега в оптимизме?
1: Конечно.
0: Поддержим. Олег, мы с вами.
2: Инвестиционный час.
0: Сейчас закончим тему с ОФЗ. Вот только мне на первой минуте примерно эфира сказала: ну зачем сейчас длинный ОФЗ? Я продолжаю, значит, уже там 20 минут все-таки пытаться найти там какие-то возможности интересные. Клянусь, последний вопрос сейчас про длинный ОФЗ спрошу. В октябре, опять же, Минфин должен представить проект бюджета на ближайшую трехлетку, в том числе на следующий год. Кроме того, станет очевидно понятно, насколько Минфин будет расширять программу заявления заимствований на этот год. Есть разные сейчас оценки от инвестдомов. Кто-то считает, что там на 1,3 триллиона рублей примерно с нынешних 5,5 триллионов будет расширена

0: программа. Кто-то считает, что и на полтора примерно. В общем, так или иначе, это отразится на котировках? Станут подешевле ОФЗ?
1: Ну, смотрите, традиционно Минфин перевыполняет изначально заложенную программу за счет размещения ОФЗ-флоутеров. Собственно говоря, в этом году мы уже на этот шаткий путь встали, и на прошлой неделе, после почти там полуторамесячного перерыва в аукционах...
0: Триумфальный триллион!
1: Да, мы заняли триумфальный триллион, и у нас еще есть зарегистрированных полтриллиона в запасе. Я думаю, что... На самом деле все ждали, что он, Минфин может и сегодня выйти с этим полутриллионом, да, но он решил
0: Минфин постоянный купон разместил.
1: Да, он решил протестировать спрос на среднесрочные и длинные классические ОФЗ, протестировал.
0: Ну, чего? Судя по триллион.
1: Нет, не триллион. На самом деле результаты достаточно хорошие с точки зрения объемов, но мы видим, что ведомство больше хочет занять, чем сэкономить, судя по итогам этих аукционов, потому что и вчера объявление, то, что будет размещаться классика, негативно сказалось на котировках гособлигаций. И сегодня, в общем-то, те доходности, по которым им удалось привлечь, они заметно выше
0: 15,5,
1: от того второго...
0: 15,95
1: да, по-длинному.
0: Да.
1: Ну... И видно, что ведомство, рынок... в общем-то, пытается занять... Потому что до недавнего Давайте времени под 16 скажем. Они не хотели.
0: Именно. Рынок заставляет повышать ставки.
1: Да.
0: Нам, как инвесторам, чего бы этим и не воспользоваться. Опять же, если мы готовы сидеть в длине, потому что на переоценку тела пока рассчитывать, как мы с вами говорили, наверное, не стоит. Да?
1: Совершенно верно. Ну, а Минфину, я думаю, такой расклад тоже не очень будет симпатичен на большом объеме,
0: а
1: на длительном...
0: куда деваться, если еще надо наращивать?
1: Деваться за счет того, что зарегистрировать еще прекрасных флоутеров нового типа.
0: И тоже хорошо для инвесторов. Ну, куда ни посмотри, с любой стороны для инвесторов хорошо. Ну, разве нет?
1: Ну, а вы начали с того, что рынок плохой. Хороший рынок.
0: Принято, принято. 1-1. Вернее, 2-0 уже в вашу пользу. Ну что, флоутеры вообще, в принципе, как класс активов сейчас на коне?
1: Да, конечно.
0: Что государственные, что корпоративные?
1: Ну, я больше люблю корпоративные. В общем-то, там, на самом деле, очень привлекательные сейчас есть доходности.
0: Ну, к слову, это свежий флоутер от Алросы буквально в пятницу тоже начнет торговаться. На полтора года ключ плюс 135 базисных пунктов. Да. Но, кажется, можно и поинтереснее найти.
1: Можно и поинтереснее найти, но тогда придется немножечко поумерить свои желания с кредитным качеством. То есть там уже переходить в категорию AA-.
0: А вот это
1: ниже, наверное,
0: сейчас
1: не стоит.
0: Особенно опасно, потому что на корпоративном сегменте опять не без потрясений. Ну, нам обещали сложный год, мы получили сложный год. Значит, ну, самая, пожалуй, такая громкая история этой недели, это, конечно, Евротранс. Мы часто и многое вот тут в этой студии обсуждали, в том числе с Ольгой. Он таки в дефолте полноценном, еще и с уголовным делом. В понедельник компания допустила дефолт по всем 10 выпускам своих облигаций. Их выпущено почти на 36 миллиардов рублей. Последний раз инвесторы получали выплаты 25 августа. Евротранс опять сослался на временную нехватку свободных денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. И вот в понедельник же стало известно, что представитель совета директоров, еще трое топ-менеджеров Евротранса задержаны по делу о хищении топлива вместе с генерал-майором подмосковного МВД. Сегодня РБК узнал, что суд отправил под стражу гендиректора компании Олега Алексеенкова и двух его заместителей. За три дня акции потеряли больше, чем 16%, по облигациям, напомню, дефолт. Из этого дефолта, на ваш взгляд, еще может быть какой-то выход, или вот все уже, наконец, без иллюзий, и мы не будем с вами сейчас злорадствовать, да, и говорить, а мы говорили.
1: Но мне этот вопрос про дефолт и что делать с инвесторам даже задавали на радио РБК недели две или три назад. И я еще тогда сказала, что иллюзиями питаться не надо. А, собственно говоря, с тех пор ничего в лучшую сторону не изменилось, меняется только в худшую, с учетом исков, которые предъявляют поставщики и банки-кредиторы о банкротстве эмитента, я думаю, что держателям облигаций ждать абсолютно нечего. Ну, кроме как третьей очереди кредиторов.
0: Давайте еще одно мнение на этот счет сейчас послушаем. К нам подключается Алексей Пономарев, член правления Ассоциации инвесторов АВО. АВО – это Ассоциация владельцев облигаций, напомню. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день, коллеги.
0: А вот...

0: На ваш взгляд, вернее так, давайте с практической точки зрения пойдем. Вот есть человек, у которого есть облигации Евротранса. Я таких знаю лично. Что им сейчас делать? Вот ничего не делать, просто вот эти деньги списать, забыть про них, там, попытаться научиться на этом кейсе, или нужно что-то предпринять, встать в очередь кредиторов, там, пойти в суд, или что вы советуете?
1: Смотрите, ну, первое, что нужно сделать владельцу облигаций при дефолте, быть честным самим собой. Дефолт, он ведь почти никогда с неба не падает. Внезапные дефолты — редкость. Тот же Евротранс в 2024 году летом ассоциация выпускала там большой обзор. Инвесторы даже жаловались на нас, на манипулирование. Кстати, эмитент не жаловался. Там были факты о том, что...
0: А знаете, эмитент вообще перестал со всеми разговаривать. Мы каждую неделю фактически отправляли запрос Евротранс, они не разговаривали. Но это мы сейчас опять с вами начинаем, типа, а мы предупреждали. Смотрите. Понятно, что мы предупреждали. Кто-то нас услышал, кто-то не услышал. Да, те, кто предпочел риск, вот этот риск на себя взять, вот им сейчас что делать?
1: Смотрите, ваш риск-менеджмент не сработал. Вот это о том, что я говорил, что надо быть честным с собой. Угу. Ваш риск-менеджмент не сработал, дальше алгоритм короткий. То есть очевидно, что вы не торговец дистрессом, то есть продавать, пока есть стакан. Это простое правило при дефолтах. Раньше продал, меньше потерял.
0: Алексей, не сыпьте соль на рану. Эти люди уже пострадали. Да? Вот сейчас конкретно пошаговой инструкции. Надо что-то делать или нет?
1: Смотрите, ну что, зафиксировать то, что можно зафиксировать, пока еще есть ликвидность в стаканах, и создать некий отложенный налоговый актив в виде убытка, который уменьшит будущую прибыль. По суду, ну, не ждать чуда, во-первых, от эмитента, что там есть заправки, есть какие-то миллиарды запасов в отчетности, потому что, ну, мы все понимаем, что это все виртуальное.
0: Тем более уголовное дело тоже немножко не способствует, я думаю, реструктуризации задолженности, мягко говоря. Вот учесть это, вычесть это из прибыли для оптимизации налогообложения — это суперсовет. Спасибо вам большое. Главное, не забыть нам всем это сделать в следующем году, ну, тем, кто вот пострадал от этого дефолта. Не только по рыночным, по народным облигациям, по ЦФА, Евротранс тоже, естественно, не исполняет обязательства. Вот тут права у инвесторов такие же или есть нюансы? Может быть, там народные облигационеры как-то особенно защищены?
1: Смотрите, да, по народным облигациям ситуация самая сложная. Там не было вторичного рынка, то есть люди замурованы в них, они не могли их нигде продать, в отличие от ЦФА, где хотя бы какой-то вторичный рынок был, хотя там было мало ликвидности, там они пострадали больше всего, народники. Они вот поверили в то, что это как-то надежно. Ну что, у нас очень много обращений как раз именно в ассоциацию идет по народным облигациям, думаем, как помочь людям. Там все сложно. Ну что, им ждать? Ну что, ждать суда? Но суд, очевидно, суд не создает деньги там, где их уже нет. Это владельцы облигаций должны понять.
0: Да, Алексей, последний вопрос, коротко прошу вас ответить. Вот практически все дефолтные эмитенты, у меня тоже болтается там один дефолт в портфеле, я тоже не рассчитала риск, каюсь и делаю выводы. Реструктуризация долга, ее почти все обещают. Вы знаете хотя бы один случай, когда облигационерам действительно что-то досталось?
1: Конечно. Домодедово, Fuel Facilities, 25-й год, декабрь, вот хороший эталонный рестракт. Все нормально, продлили, поменяли ставку купона, продлили на год, да, просто это был рестракт до дефолта.
0: Вот именно, это был не дефолтный рестракт. Ну ладно, кейсы есть, для нас главный вывод, что это не случай Евротранса, там, очевидно, действительно надеяться больше не на что, надо фиксировать убыток. Алексей, спасибо вам большое. Алексей Пономарев, член правления Ассоциации инвесторов, Ассоциации владельцев облигаций, был с нами на связи. Ольга, если подытожим, облигационный портфель, скажем так, до конца этого года. Модельный, идеальный.
2: Идеальный. Ну, я традиционно сейчас продолжаю рекомендовать корпоративные облигации перед государственными.
0: Дабл А не ниже или трипл А уже?
2: В каждый конкретный случай надо разбирать, но, наверное, все-таки в дабл А можно еще поиграть.
0: Дабл А можно, окей.
2: Короткая дюрация, ну, короткая, я имею в виду, там, 1.5-2 года. Ну, в общем-то, у нас на корпоративном рынке сильно больше, длиннее найти-то и не так много чего можно. Диверсификация между фиксированным купоном и плавающим купоном.
0: Плавающий добираем через флотер либо линкер.
2: Линкер — это скорее, я бы альтернативу фонда

0: денежного рынка сделала, то есть вот у нас какая-то часть лежит в условном кэше, да, если вдруг появится торговая идея, если вдруг мы не угадали с изменением ДКП Банка России, да, мы думали, что все плохо, а тут на нас чудо свалится, но чтобы быстро была возможность среагировать, вот эту часть я бы держала в высоколиквидных инструментах. А что касается части, которая будет приносить прибыль, соответственно, это качественные корпораты с фиксированным купоном, качественные корпораты с плавающим купоном. Ну и с учетом того, что мы с вами говорили о том, что мы верим в плавное продолжение плавного ослабления рубля, и сейчас достаточно сильно припали за последние недели цены на квазивалютные облигации. Ну, можно для тех, кто заинтересован в валютной диверсификации.
1: Да, вот там, кстати, распродажа знатная, и там, она продолжается, и, наверное, действительно стоит этим воспользоваться. Ну и все-таки для самых скучных длинные ОФЗ, я продолжаю за них. Но я подожду еще распродажи. Спасибо большое. Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям отдела разработки инвест-идей Solid Инвестиции, была в программе «Инвест-час» на радио РБК. Всем спасибо.
2: РБК отрасли.
3: На международной ярмарке современного искусства «Космоскоу-2026» состоялась российская премьера нового флагмана «Воя» – полноразмерного гибридного кроссовера «Тайшан». Бренд выступил официальным партнером ярмарки, а на ее полях объявил о старте официальных продаж модели. Как автомобиль стал частью арт-пространства и что это означает для российского рынка, о концепции стенда и коллаборации с искусством рассказал руководитель отдела спецпроектов бренда «Воя» Василий Чеботарев.
4: Сама по себе ярмарка «Космоскоу» – это выставка современного искусства, и здесь собирается все самое интересное, все самое красивое. И «Воя», а именно модель «Тайшан», является не просто флагманом модельного ряда «Воя», но еще и воплощением искусства не только внешнего и внутреннего, но и технического, потому как сегодня гибридные автомобили по-настоящему произведение искусства, потому как батарея, двигатель внутреннего сгорания с гибридной установкой и два электромотора позволяют не только очень эффективно все это использовать, но и с точки инженерии это тоже очень красивая получается история. Ну и наш стенд представляет из себя следующее. Так как Тайшан — это все-таки в честь горы Тайшань, то мы решили сделать такой небольшой оазис. У нас очень большая гравюра, на которой изображена гора Тайшан, и мы делали так, что флора также повторяет гору, и плюс сам по себе Вой Тайшан стоит так, что видно его огромную монументальную решетку радиатора, которая как раз и сделана по мотивам водопадов.
3: Появление Тайшан на Космоскоу — не просто презентация, а стратегический шаг бренда. «Воя» уже лидирует в премиум-сегменте российского авторынка. За 8 месяцев продано более 9500 автомобилей, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Новая модель расширяет премиальную экосистему марки. Василий Чеботарев рассказал о новых технологиях и адаптации гибрида к российским условиям.
4: При длине «Воя Тайшан» в 5,2 метра это позволяет ему быть очень маневренным, и несмотря на то, что машина такая крупная, в общем-то, спокойно управляет в самом плотном потоке и в самых системных условиях. Ну и, наверное, самое главное — это то, что машина полностью адаптирована под российский рынок, и, соответственно, она продается официально, есть и все гарантийные обязательства от производителя. Ну и в целом машина прошла очень много испытаний в морозе, и они показали, что машина невероятно справляется с холодами. Ну и еще очень важно, что для российского потребителя будет это субсидия на приобретение такого автомобиля государственная, которая позволит довольно серьезно сэкономить именно на, скажем так, первоначальной покупке автомобиля. И потом уже можно будет очень сильно экономить, еще заряжаясь электричеством.
3: Таким образом, «Воя» Тайшан не только укрепляет позиции бренда в премиальном сегменте, но и сдает новый стандарт презентации автомобиля как культурного объекта. Старт продаж на «Космоскоу» стал знаковым событием, подтвердив растущую роль премиальных марок в формировании современной городской культуры и потребительских ценностей.
2: РБК отрасли.
5: Кто есть кто?
6: G-DU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиля, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU-01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, ситуации, если снять колеса, его вполне можно выставить в Музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвес

0: сидушка плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы Джиду был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Джиду 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. Каждую среду. РБК в цифрах.
3: $1,472,000 – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллионов заработал на продаже 126 миллионов.
4: Небо в алмазах, в кармане дыра.
5: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события,
6: инсайты и прогнозы,
5: аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные.
6: По будням.
4: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
7: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
8: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
9: Что это было? В эфире.
10: Кто главный заказчик сегодня строительства ЦОДов? Это и стартап, не знаю, госсектор, банки, классический ритейл.
11: В СИИ, к сожалению, все не очень хорошо. Со стороны этой сферы есть заказы, но это чаще всего как бы ЦОДы, которые там строят Сбербанк под себя, или вот происходят небольшие сделки приобретения под определенные структуры Сбербанка ЦОДов. Ну, то есть ЦОДы можно там условно разделить на коммерческие и корпоративные. Да, корпоративные ЦОДы у нас, кстати, занимают большую долю из всех ЦОДов, хотя вот, насколько я знаю, в Америке тенденция обратная, то есть корпораты, да, пользуются как раз услугами профессионалов и садятся в те объекты, которые для них построили, и пользуются не только именно объектами как инфраструктурой, как объектом недвижимости, а целиком услугами. У нас в связи тоже с рядом причин другая история, и тенденция, наоборот, идет к увеличению корпоративных ЦОДов.
3: Директор отдела инвестиций и рынков капитала компании Core XP Марита Грановская в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С вечера в российской столице с новостями Артем Самойлов. В Новом Уренгое отразили атаку беспилотника на промышленный объект топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили губернатор Дмитрий Артюхов и полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. После падения обломков произошло возгорание. Персонал объекта заранее эвакуировали. Погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Жога заявил, что арктическая часть Уральского федерального округа впервые подверглась атаке. В Крыму объявили ракетную беспилотную опасность, в Севастополе воздушную тревогу. Об этом сообщили региональное управление МЧС России и губернатор города Михаил Развожаев. Сигналы поступили около 20 минут назад. Для Севастополя это уже третье предупреждение о воздушной опасности за день. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями. В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация. Аэропорт возобновил штатную работу после снятия ограничений. Пассажиры могут ориентироваться на актуальную информацию своих авиакомпаний по времени вылета и прилета. Возле морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума произошел инцидент с беспилотником. По данным Минэнерго Казахстана, из-за этого накануне временно остановили погрузку нефти на двух причальных устройствах. После проверки грузовых систем КТК и танкеров нарушений, которые могли повлиять на работу, не обнаружили. Воздействие на окружающую среду также не зафиксировано. Погрузку уже возобновили в штатном режиме. Кристиан Ромеро официально стал капитаном сборной Аргентины после ухода Лионеля Месси. Ромеро – защитник «Атлетика» и один из лидеров команды. До назначения он трижды исполнял обязанности капитана. За сборную футболист провел 58 матчей. В его активе победа на чемпионате мира 22 года, серебро чемпионата мира 26 и два Кубка Америки. Месси, который носил капитанскую повязку 15 лет, завершил выступление за национальную команду. Больше новостей на сайте РБК.
2: В 18.02 в Москве в прямом эфире радио РБК у микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Мы обсуждаем главные темы среды и как они повлияют на каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: В ближайшее время обсудим, какой может стать возможная трехсторонняя встреча России, США и Китая.
2: Чего ждать от презентации новинок Apple?
3: Как нейросеть смогла решить загадку тысячелетия?
2: Готовы ли россияне давать в долг? И, кстати, с ответом именно на этот вопрос нам поможете вы. Пишите нам в Telegram, готовы ли вы давать в долг, ждете ли эти деньги обратно.
3: И, конечно, ваши ответы прозвучат в прямом эфире радио РБК. Ждем ваших сообщений.
2: Ну а прямо сейчас коротко информация с рынков. Индекс Мосбиржи 2269 пунктов, теряет 0.5%. На валютном рынке Межбанк доллар 85.19, евро 99.20. Нефть марки Brent 101 доллар за баррель, прибавляет 3.5%.
3: Итак, как обсуждали с тобой, Серафим, чуть раньше, действительно много сегодня международных тем в повестке. Вот одна из них – Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи сообщал, что новая зона охватит часть Персидского залива и Аравийского моря.
2: Он также сообщил, что Иран и Оман готовятся подписать соглашение о создании нового транспортного коридора через Ормузский пролив, а пункты входа и выхода, в которые будут находиться под полным контролем иранских вооруженных сил. Но, по словам официального представителя Корпуса стражи Исламской революции Хасейна Махиби, пока неизвестны точные координаты этой зоны, но если судно решит нарушить правила Исламской республики, то оно столкнется с санкциями.
4: Точные координаты будут объявлены позже, но вкратце я могу доложить. Зона начинается примерно от города Чебохара, его омывает Оманский залив, и заканчивается у Аравийского моря. Раньше, если какое-то судно противника или торговое судно без

0: согласование с нами хотела войти или выйти, мы брали за критерий пролив. Теперь зона стала шире. Это значит, что, например, если судно потом захочет пройти через Ормузский пролив, его не пустят силы Исламской Республики. Если захочет получить страховые или иные права, мы откажем им в этих услугах. Все нарушители будут привлечены к ответственности на законных основаниях.
1: Ну, то есть неизвестно, насколько шире эта зона, потому что на данный момент нет координаты.
2: Ну и вообще даже насколько будет четко контролироваться соблюдение вот обхода этой зоны, поскольку не первый раз мы в течение обострения этого конфликта уже с весны этого года слышим, что та или иная сторона конфликта пытается контролировать Ормузский пролив. Но на текущий момент, что известно, в Ксирии, в корпусе стражи Исламской революции, утверждают, что нанесли удары по 8 танкерам, 10 судам-нарушителям и 2 американским ракетным эсминцам в районе Ормузского пролива. Ну и в свою очередь в Центральном командовании ВВС США опровергли заявление Исламской Республики об успешных атаках.
1: Ну вот ты привела пример просто типичного диалога заявлений за эти несколько месяцев. Одна сторона заявляет, другая опровергает. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что текущая обстановка в Ормузском проливе спровоцирована действиями Вашингтона, который теперь выставляет Тегеран виновником в конфликте. Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения Иран Ланар Вандифадаия подтверждает это решение последовательные шаги по противостоянию Вашингтону в экономическом поле.
3: То непосредственная причина, она, конечно, именно в действиях США против иранского нефтяного флота, потому что уничтожили недавно 5 иранских нефтяных танкеров. Почему иранцы это делают? Это, конечно, взаимность, потому что Иран фактически, он говорит Соединенным Штатам, что если вы превращаете иранский экспорт нефти, иранские танкеры в военные цели, то Тегеран, он не позволит мировой торговле нефтью продолжаться так, будто войны не существует. И поэтому это старая иранская логика, но она, конечно, сейчас получает гораздо более, наверное, практическое воплощение.
2: Ну и параллельно с этими событиями нефть марки Brent превысила отметку в $100 за баррель. Ну, поскольку, как обычно, рынок реагирует активно на все происходящее. Сколько было уже таких реакций, в частности, на эскалации, уже не сосчитать, наверное. Ну и действительно, эксперт по топливно-энергетическому комплексу Иксаран Никита Иллирицкий заявляет, что запас прочности рынка истончается с каждой новой эскалацией. Но бесконечно это продолжаться не может. По его оценке, цены будут расти и расти.
4: Любое ухудшение ситуации вокруг Ормузского пролива рынком будет восприниматься нервно. Чем больше будет нагнетаться эта эскалация, тем больше будет этих нервов, и тем больше можно ожидать новых скачков по части бенчмарков нефтяных. По той простой причине, что запас прочности, пожалуй, мирового нефтяного рынка и резервы предложения, которые были доступны потребителям за счет высвобождения государственных и коммерческих запасов, уже близятся к исчерпанию. А новые объекты добычи в других альтернативных регионах вводить в эксплуатацию достаточно долго и дорого.
1: Ну да, я вот напомню, в середине августа Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов после победы над Ираном. Позже он неоднократно публиковал в соцсетях карту, на которой пролив входит в состав США. Впрочем, ну, мы понимаем, что он даже, не знаю, переименовал озеро, например, в озеро Америки.
2: Сразу вспомнилось.
1: До сих пор оно осталось названием, с прежним названием, которое ему привычно, поэтому что говорить о таких далеких от Соединенных Штатов территориях. Но в то же время пару недель назад портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что объем вывоза нефти через Ормузский пролив восстановился примерно до половины довоенного уровня. Это примерно 20-30 танкеров, которые в среднем перевозят до 10 миллионов баррелей нефти.
2: Ну и тут отмечу, что обстановка накаляется не только между Тегераном и Вашингтоном, а на всем Ближнем Востоке вовлекается все больше стран. Если раньше они были на вторых ролях, скажем, в этом конфликте, то теперь их участие выходит на первый план. Во вторник Рейтер сообщал о новых атаках йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. По данным агентства, пострадало 73 человека, среди них женщины и дети. Ну, вы слушаете программу «Что это значит?». После короткой паузы вернемся и расскажем о том, что ФНС теперь иначе оценивают российский бизнес. Там представили целую новую систему из 82 критериев вместо 57. Подробно обсудим, на что это повлияет и как бизнес будет работать в новых реалиях.
5: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес, помогаем компаниям строить логистические центры

0: федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: 18.11 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Чуть раньше мы поднимали тему невозврата денег, которые берут в долг, и мы обращались к нашим радиослушателям, чтобы вы нам рассказывали, у кого есть похожие проблемы. Мы сегодня в эфире будем еще к этой теме обращаться. И вот нам, например, пишет Алена из Белгорода. «Как-то дала в долг 50 тысяч рублей молодому человеку, который был мне симпатичен, а он перестал со мной общаться». Ян, знакома?
5: Грустная история. Мне, к счастью, не знакома она, но действительно, как правило, именно по такому сценарию проходят все ситуации, когда человек дает в долг. Ну и тут понятно, неясно, каким образом вообще возвращать.
4: По какому такому сценарию? Не возвращают?
5: Ну, это, по крайней мере, частая история. Вот о чем нам сейчас пишут слушатели. Действительно, происходят подобные несчастные инциденты. Например, Виктор из Москвы пишет: давал в долг друзьям раза 4, вернул только один из них, с другими связь оборвалась со временем. Теперь крайне редко даю в долг. Ну, вот так, наверное, дружба и заканчивается. Но есть такая еще народная мудрость. Нужно отдавать в долг столько, сколько ты готов вообще не увидеть. Вот сумму, которую ты готов не получить в будущем обратно.
4: Слушай, правда, это мудрость. Вот я предлагаю рубрику ввести на радио РБК «Мудрости» от Яны Ритунской, потому что это действительно справедливо, на это стоит обратить внимание. Ну, давай вернемся к теме, о которой мы говорили нашей паузы. Налоговики начнут еще активнее оценивать российские бизнес. ФНС для этого готовится существенно расширить перечень критериев в собственном профильном сервисе. И как уточняет сама служба, он позволяет определить, насколько благонадежны юридические лица и индивидуальные предприниматели.
5: Но если сейчас налоговая анализирует положение компании по 57 пунктам, что уже, надо сказать, немало, то в перспективе их количество вырастет до 82. Изменения вступят в силу не раньше 1 октября, так что у бизнеса есть время разобраться и понять, как теперь будет работать система общения с контрагентами. Ну а детали изучил Владимир Расулов, он с нами в студии. Владимир, кого коснутся эти изменения и чем еще может заинтересоваться ФНС вот в этих теперь уже 82 пунктах?
6: Для начала несколько слов о том, что в принципе из себя представляет вот этот сервис оценки бизнеса от ФНС. Если верить официальному сайту службы, то он, то есть сервис, обрабатывает данные о компаниях и индивидуальных предпринимателях из финансовой и бухгалтерской отчетности, а также из других источников, которыми располагают сами налоговики. Сам анализ, вот этот автоматизированный, идет в два этапа. На первом оценивают, соответствует ли организация базовым критериям, которые говорят о том, что она самостоятельна, что у нее нет предпосылок к банкротству, либо к ликвидации. На втором этапе проверяют, насколько качественно и своевременно компания подает отчетность, какая у нее платежная и налоговая дисциплина, а также проверяют ее устойчивость и смотрят деловую репутацию. И дело тут не в усилении налогового контроля, а в том, что ФНС, по сути, расширяет возможность самостоятельно проверить тех или иных контрагентов. Такое мнение в нашем эфире выразил партнер юридической фирмы MF Legal Вадим Зарипов.
7: Речь идет о том, что налоговая служба, как цифровой агрегатор, который собирает огромное количество информации, предоставляет участникам рынка информацию о самих участниках рынка и тем самым возможность убедиться, что потенциальный или текущий контрагент экономически здоров и можно с ним работать, можно на него положиться. Всем хочется иметь все-таки надежных подрядчиков, поставщиков, и понимание картины, лучшее понимание позволяет сделать надежный выбор и принимать правильные решения, чтобы не допустить срыва контрактов,

0: и ситуацию в банке, наверное, он покажет в очень приблизительном режиме, то есть сделать выводы относительно финансовой устойчивости на базе этих нескольких индикаторов, которые заявлены. Про банк, наверное, будет очень разброс значений сильный, и, наверное, не очень точный будет и анализ. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, почему именно банки, причем вот в первую очередь, здесь идут в качестве такого отраслевого примера для новых критериев.
1: Володь, но только ли положение банков теперь заинтересует налоговую?
2: Нет, отдельным блоком ФНС затронет строительную отрасль. По ней в оценку хотят включить уровень материальной обеспеченности бизнеса, есть ли у него в наличии строительная техника, присутствуют ли производственные фонды, ну а кроме того, налоговики сопоставят эти показатели со средними значениями по соответствующему виду деятельности. И в большей степени все это скажется на субподрядчиках строительных компаний. В этом уверен партнер консалтинговой группы White Square Игорь Аракелов.
3: На строительном рынке есть огромное количество компаний, которые получают миллиардные заказы и могут иметь в штате 2-3 человека и немного там арендованной техники. И вот что хочет сделать ФНС? Она хочет уйти от всех этих посредников, которые не делают ничего, кроме как усложняют поиск реальных бенефициаров кассовых разрывов ПНДС и хотят вовлечь в это налогоплательщиков, которых теперь также будут спрашивать, а зачем вы нанимаете компанию, которая ничего делать не может, просто потому что у нее нет сотрудников в достаточном количестве, нет строительной техники, нет базы, нет сайта, нет портфолио опыта с государственными заказчиками и так далее.
2: Но и тут еще не все. Критерии оценки также расширят на участников госзакупок. Налоговики будут дополнительно учитывать, есть ли исполненные контракты по строительству автодорог, инженерно-техническому проектированию и услугам по эксплуатации автомагистралей. Еще один, тоже немаловажный момент для бизнеса, это риски дробления. Проще говоря, пользуется ли компания необоснованно налоговыми льготами для субъектов малого и среднего предпринимательства. Но если подытожить, как утверждают налоговики, результаты вот такой оценки будут оформляться в виде выписок. Их смогут получать как сами проверяемые структуры, так и другие заинтересованные стороны. И если они не согласны с полученными данными, то могут направить в ФНС заявление о корректировке. Но для этого придется все-таки приложить подтверждающие документы. И служба в этом случае будет обязана в течение 5 рабочих дней либо пересчитать результат, либо мотивированно отказать.
4: Спасибо. Это был Владимир Расулов. О расширении оценок Федеральной налоговой службы. Но все-таки вот что все это значит для бизнеса? Экономики, а в целом, как такие изменения отразятся на взаимоотношениях ИП юрлиц с налоговой службой. Обсудим это с профильным экспертом. На связи с нашей студией адвокат, партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
1: Григорий, ну вот мы видим, что количество критериев для оценки бизнеса уже существенно растет. Останется ли таким образом хотя бы одна компания, у которой не выявят ни одного фактора риска?
5: Коллеги, я думаю, что, конечно, за такие компании останутся. Но дело здесь даже не в том, что будет или не будет один критерий влиять на выбор контрагента. Конечно же, это совокупность критериев, и только если некоторые из них попадают в красную зону, и сама компания будет попадать в красную зону. Но что мы здесь видим? С одной стороны, конечно, налоговый орган делает благое дело. Он позволяет, по сути, налогоплательщикам пользоваться условно своими ресурсами и доступом налогового органа к реестрам и информации, которую сам налогоплательщик бы не получил, и тем самым проверять, насколько действительно эффективно и целесообразно вступать в отношении с этим самым контрагентом. С другой стороны, он переваливает в каком-то смысле с больной головы на здоровую. И тем самым он будет говорить, смотрите, я вам дал такой прекрасный инструмент для проверки контрагентов, его благонадежности, насколько он может исполнять свои обязательства, а вы, несмотря на этот инструмент, умудрились заключить контракт с лицом, которое потом не исполнило свои налоговые обязательства.
1: Григорий, вот действительно, это, наверное, самый волнующий аспект во всем этом нововведении. Значит ли это, что теперь бизнес будет нести еще больше ответственности за выбор контрагентов?
5: Конечно, бизнес будет нести еще больше ответственности, потому что если он сутевым образом понимает, что контрагент будет исполнять его обязанности, он в этом уверен, потому что у него есть долгая история сотрудничества, но по формальным критериям налогового органа этот контрагент будет находиться в красной зоне, то тогда бизнесу нужно предпринимать дополнительные усилия, направленные на сбор доказательств того, что его контрагент является благонадежным. Например, из того, что другие коллеги сегодня говорили, да, у моего контрагента может не быть той самой техники в собственности, которая необходима для выполнения строительных работ. Но он же может привлекать эту технику в рамках там договоров аренды. Или он может, например, привлекать субподрядчика или экспедитора, у которого есть эта техника. И если я вижу, что у контрагента такой там техники своей нет, я должен буду запрашивать вплоть до последнего колена, находя вот этого реального собственника этой техники,

0: И это, конечно, увеличивает нагрузку на службу комплаенса бизнеса, когда она будет проверять контрагентов, вступающих с вами в контрактные отношения.
1: Григорий, вот на какие из этих 82 пунктов теперь нужно обратить пристальное внимание, чтобы невольно не стать участником преступной цепочки?
0: Но здесь речь не идет о преступной цепочке, но в целом, конечно, нужно в первую очередь смотреть на общие отраслевые показатели. То, что и сейчас вызывает настороженность, если уплата налогов там тем или иным контрагентам сильно отличается от в нижнюю сторону, естественно, от тех, сколько платит контрагент в среднем по отрасли, да, в той или иной степени, то, конечно, это плохой маркет для компании, это для него зона риска безусловная. На это нужно было смотреть и до изменения приказа, и после изменения в первую очередь.
2: Мы понимаем, что теперь растут риски для бизнеса. Как вы сказали, хорошая формулировка, мне понравилась, что ФНС дает инструмент, но тут же начинает спрашивать серьезнее с тех, кто этим инструментом пользуется. А какая главная положительная сторона вот этих нововведений? Что бизнес дополнительно получает так, чтобы не росла вот эта ответственность и риски?
0: Бизнес в действительности получает инструментарий, в первую очередь, для того, чтобы получить информацию о контрагенте. Конечно, контрагент должен дать согласие на раскрытие этой информации. Да, нельзя получить, условно, элемент, составляющий налоговую тайну, без согласия контрагента. И сам факт отказа вашего контрагента раскрыть такую информацию для вас должен быть очень тревожным звоночком. Да, а почему? Да, что такого я могу в тебе увидеть, что не позволит, почему ты это скрываешь? Да, возможно, это самое важное.
2: Наконец, последний вопрос, если возможно, коротко. 82 пункта. Мы тут с точки зрения юридической и уже с точки зрения бизнеса много слов озвучили, как нужно смотреть на все это, но по-человечески, ведь это довольно много и наверняка довольно большие документы есть, с которыми нужно ознакомливаться. Вот как всю эту работу упростить, на что обращать внимание в первую очередь?
0: Поэтому каждой отрасли будет соответствовать не все 82 критерия, это тоже нужно понимать. Да, вы должны выделить ключевые вещи, которые вам с точки зрения бизнеса важны. Есть ли контрагент ликвидность? Да, участвовали в крупных других тендерах и контрактах? Есть ли у него таким образом репутация, сформированная не только перед участниками рынка, а перед государством, которое независимо и точно проверяет своих контрагентов по полной программе? И здесь каждая из компаний в своей отрасли будет формировать те критерии, которые им важны для этой конкретной отрасли, этого конкретного бизнеса, и обращать на эти критерии внимание. Но сутевым образом нужно понимать, нагрузка на комплаенс возрастает.
1: Григорий, спасибо. На связи с нашей студией был адвокат, партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов. Яна, резюмируя, видимо, ответственность повысится, но, по крайней мере, из слов эксперта я не услышал, что повысятся риски.
2: Риски растут только в том смысле, что теперь нужно еще более активное внимание, еще пристальнее оценивать каждого своего контрагента. Часто предприниматели жалуются, что это непросто. Вот как считает Григорий Нестратов, останутся компании, у которых нет ни единого фактора риска, то есть не все настолько станет серьезно и жестко оцениваться, но все же, наверное, среди общего количества их станет меньше.
1: 18:24 в Москве. Вот прямо сейчас читаю с лент информагентства. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф готовится получить более заметную роль в переговорах США с Россией и Украиной, сообщает Financial Times со ссылкой на американских чиновников. Мы сегодня в нашем эфире еще затронем тему украинского урегулирования и этот аспект также обсудим. Оставайтесь с нами.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Коры Мио» на Пятницкой. Сердце мое — это точный диагноз. Сюда приходят не за модой, а за итальянским настроением, где еда — это повод встретиться и нормально посидеть. Проект сделали Сергей Гаспаров и Паризиенко. Доната и Тата Паризи. Сыры – собственные сыроварни. Продукты аутентичные. На кухне – неаполитанская команда. Готовят бренд-шеф Александра Симеоли и пиццайола Александр Слуту. Заходите в зал, и вас сразу окутывают аппетитные запахи. На открытой кухне висят гирлянды свежей пасты. У самого входа витрина с сырами. Никакой постановки. Просто тратория, которая умеет быть щедрой и вкусной. Меню, как итальянский разговор. Начинается легко, заканчивается громко. В закуску

0: ложках, арранчини с моцареллой и лазанья фрита в хрустящей панировке. Хит – апулийские пирожки панцеротти с начинкой из рикотты, моцареллы и прошутто. Их надо есть, макая в томатный соус, иначе весь смысл теряется. Пицца – главный жанр. Печь на дровах дает тот самый правильный баланс хруста и мягкости. Паста домашняя, без компромиссов. Пенне сальсича пахнет так, как должно пахнуть блюдо, если колбаски шеф-повар делает прямо на кухне. Десерты – отдельный удар. Каноли, ромовая баба, профитроли в шоколадном соусе и тирамису, которое вполне может стать вашим guilty pleasure. Не влезло – унесли с собой. Это по-итальянски честно. В винной карте шеф-бармен Кеннон Ассап собрал итальянские вина, вермуты, биттеры и аперитивы по регионам. Есть и авторские коктейли, и классика, которую делают кувшинами для компании. Итог. Коре Мио – это Италия без позы. Дровяная печь, домашняя паста, сыр собственного производства и ощущение, что вечер наконец-то в правильном месте. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
2: РБК в цифрах.
3: Страной с наибольшим количеством часовых поясов является Франция. Благодаря отдаленным территориям страна занимает 12 часовых поясов. Для сравнения, Россия и США имеют 11 часовых поясов, а Великобритания – 9. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням. Повышайте качество жизни на радио РБК.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
2: Резать лося.
6: Лося.
2: Словарь биржевого сленга,
6: без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Мажоры и миноры.
8: Ну что может быть проще? В любом бизнесе всегда есть две группы акционеров. Мажоритарные и миноритарные. Мажоры и миноры. Мажор – чаще всего крупная корпорация, консорциум инвесторов или бизнесмен, основавший компанию. А минор – это частный инвестор, обладающий небольшим пакетом и меньшими правами. Но в последнее время стало популярно еще одно слово – наноритарий. Это, по сути, шуточное обозначение минора, так как у него совсем маленькая доля. Нано. Маэстро, а что это за тональность? Мажор или минор?
9: Ну, полно вам, голубчик. Я же мелкий инвестор. Ну, конечно, минор.
8: Дмитрий Полянский, Ян Милкумов, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

18:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Кремль пока не получал информации о настроениях в Киеве после прошедших переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что американские переговорщики сейчас меньше сосредоточены на Иране и назвал это позитивным фактором для украинского урегулирования. США могут изменить подход к переговорам по Украине. По данным Financial Times, директор ЦРУ Джон Рэдклифф

0: готов взять на себя большую часть так называемой челночной дипломатии контактов с Россией и Украиной. Сейчас этим в основном занимаются спецпосланник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако Трамп еще не решил, будет ли перестановка. Источники газеты говорят о конкуренции Рэдклиффа и Уиткофа за ведущую роль в этом процессе. Пресненский суд Москвы заочно арестовал председателя совета директоров телеканала «Дождь» Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена по делу о нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента фактического задержания в России либо передачи российским правоохранительным органам при экстрадиции или депортации. Телеканал «Дождь» признан в России нежелательной организацией. Синдеева внесена в реестр иноагентов. Российский авторынок в августе поднялся с 5 на 2 место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. По данным Global Data, которые изучили эксперты Автостата, в России продали 114 285 новых легковых машин. Лидером стала Германия, 212 563 автомобиля. Франция заняла 3 место, Великобритания 4, Россия оказалась единственным рынком из европейской первой пятерки, где продажи за год снизились. Московское метро к 2035 году планируют продлить в ближайшее Подмосковье. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице и области хотят построить около 35 новых станций, 12 из них за пределами Москвы. 7 радиальных линий продлят в сторону крупных городов региона – Красногорска, Химок, Мытищ и Балашихи. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: .18:32 в Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Мы обсуждаем главные темы среды и что они означают для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
1: Ну вот буквально минуту назад в новостях мы обсуждали, что суд заочно арестовал основателя и гендиректора телеканала «Дождь». Отмечу отдельно, что телеканал «Дождь» признан Минюстом, внесен в реестр иноагентов Минюстом Российской Федерации.
3: Ну, также в течение всего эфира мы спрашиваем вас, наши дорогие слушатели, пишите нам в Телеграм, готовы ли вы давать в долг и какую сумму, если готовы, можете в это выделить, учитывая, опять же, что, вероятно, вам не вернут эти деньги. По крайней мере, такие печальные истории тоже происходят. И вот нам пишут наши слушатели. Олег из Ижевска говорит, что был на одной и на другой стороне в этом вопросе. Поэтому, если видит, что человеку действительно нужно, то может одолжить. Когда люди в нужде или ситуация у них тяжелая, то не ожидает, что скоро их вернут. А обычно все-таки на берегу договариваются, что и как. Думаю, это зависит от человека и от ситуации. Это вот мнение Олега из Ижевска.
1: Ну вот давай как раз к тяжелым ситуациям. По долгам количество черных кредиторов в интернете за год выросло в 6 раз. Это следует из подсчетов «Известия» на основе данных Центробанка. А с января по июнь этого года регулятор выявил 360 нелегальных кредиторов, которые работают онлайн. За то же время прошлого года их было всего 56, то есть рост в 6 раз. А доля именно интернет-кредиторов увеличилась с 12 до 36%.
3: Ну, также Банк России отмечает, что все чаще в своей работе такие черные кредиторы используют именно соцсети и площадки объявлений. И таким образом им удается продолжать работу даже после блокировок. Но насколько серьезна эта проблема и как не попасться на черных кредиторов, обсудим на связи со студией аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Владимир, здравствуйте. Ну вот опишите нам типичную схему работы черных кредиторов. Как все это происходит?
4: Здравствуйте. Ну, смотрите, во-первых, черные кредиторы действительно очень часто работают через соцсети, через доски объявлений. То есть это первое, наверное, что должно насторожить. Для того, чтобы их распознать, нужно посмотреть на официальном сайте ЦБ, есть ли у них лицензия Банка России. Там ведется реестр, в который заносятся все финансовые организации, которые имеют лицензию ЦБ для такой деятельности. Соответственно, если в реестре не зарегистрирован такой черный кредитор, то он, скорее всего, является черным.
1: Ну, то есть видим название, копируем, вбиваем в реестр ЦБ.
4: Да. При этом ЦБ даже ведет еще и список организаций подозрительных, вот с признаками нелегальной деятельности. В этом списке тоже нужно проверить, нет ли этой организации в данном списке. И очень часто черные кредиторы используют схемы с займами под залог недвижимости и так называемым возвратным лизингом. Вот я считаю, что возвратный лизинг – это вообще самое опасное и первое, что должно настораживать людей, которые хотят взять деньги вот у таких кредиторов.

0: Поясните подробнее, вот возвратный лизинг, это что?
1: Ну, смотрите, происходит такой момент, что человек как бы продает свою квартиру кредитору и тут же берет ее обратно в лизинг у него, то есть как бы в аренду. И продолжает, ну, в аренду с правом выкупа. То есть когда человек полностью отдает свой долг, а недвижимость должна обратно вернуться ему, право выкупа. Но здесь вот как раз и наступают вот эти схемы. Так как при первой же там просрочке какой-то, ну, даже небольшой, кредитор может разорвать договор и, по сути, отсудить себе вот эту вот недвижимость. Причем они там даже иногда используют такие схемы, что там меняют реквизиты, вроде как предупреждают заемщика, заемщик платит по старым, а уже просрочка пошла, и они уже обращаются в суд и уже начинают взыскивать как раз вот этот залог. Поэтому это самая опасная схема. Даже Банк России, вот центральный, отмечает, что вот именно эти случаи сейчас участились, и нужно быть как можно внимательнее в таких моментах.
2: Ну, вообще, хочется понять, ведь получается, эта схема работы с черными кредиторами, она нелегальна с обеих сторон. Человек, который все же соглашается на это объявление, хотя видит, что оно по всем признакам кажется нелегальным, да, то есть это не официальный банк предлагает ему взять кредит, а кто-то в соцсетях или на доске объявлений. В таком случае человека, который взял этот кредит, грозит ли что-то с точки зрения закона, и какие последствия для него потом могут наступить?
1: Ну, смотрите, честно говоря, с точки зрения закона я тут некомпетентен просто, я точно не смогу сказать. Я знаю, что да, по идее он тоже как бы участвует в этой схеме, то есть, по идее, он тоже нарушает закон, но что ему там за это грозит, я точно как бы не знаю. Я знаю, чем он рискует. В первую очередь он рискует потерять свой залог, то есть там движимое и недвижимое имущество. Но даже если он будет все вовремя платить и как-то ему этого удастся избежать, то все равно. В любом случае у него будут переплаты намного больше, чем в МФО там, или в банк. У него будут больше какие-то комиссии, такие моменты. То есть, как минимум, он все равно переплатит.
2: Ну, по крайней мере, интересно понять, что вынуждает человека идти на вот этот риск.
1: А тут все очень просто. Банк России ужесточает требования к выдаче займов, и, скорее всего, человеку просто отказали в обычном банке или в МФО из-за того, что либо высокая долговая нагрузка, либо у него были просрочки там по займам, плохая кредитная история. А вот черные кредиторы как раз дают деньги практически всем, там, без нормальной проверки, и вот я думаю, именно это и вынуждает.
0: Ну, человек, кстати, получается в тупиковой ситуации, безвыходной, к этому прибегает.
1: Ну да.
2: Ну и интересно еще поговорить о динамике. Центробанк выявил в 6 раз больше черных кредиторов вот за прошедшие полгода в сравнении с тем же периодом 25-го. Как считаете, это количество мошенников растет? Ну, я их так называю мошенники, да, поскольку схема изначально ставит человека, который берет этот кредит, в невыгодное положение. Или, может быть, выявлять просто черных кредиторов стали лучше?
1: Вот, как раз я хотел сказать, тут именно два момента одновременно работают. Это расширение этого рынка реально, потому что спрос просто растет из-за того, что меньше одобрений у легальных. И поэтому сам рынок растет, и стали лучше выявлять, потому что сейчас регулятор уже использует данные Росреестра и ФССП. И он уже видит больше частных лиц и ИП, которые вот систематически выдают деньги под залог квартир. То есть тут именно оба момента оказали влияние.
2: Ну, получается, просто не все инструменты были раньше доступны Банку России. Может быть, есть еще пространство для расширения?
1: Ну, наверняка сейчас ведь ИИ активно внедряется. Я думаю, еще какие-то моменты он сможет выявлять быстрее. То есть наверняка еще пространство есть.
0: Владимир, спасибо. На связи с нашей студией был аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. И буквально через минуту мы вернемся и обсудим премьеры Apple-овские. У нас сегодня будет спецэфир после 8 часов. И перед ними немножко сфокусируемся на том, какие именно новинки будут представлены. Оставайтесь на частоте радио РБК.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
2: 18:40 в Москве. Вы слушаете радио РБК. В эфире программа «Что это значит?». У микрофонов Яна Летунская и Серафим Сашлиев. Ну и к теме дня, которую ждут, наверное, каждые те,

0: на блогеры, каждые люди, которые вообще когда-либо в жизни покупали айфоны и собираются делать это в дальнейшем. Это презентация компании Apple. Начнется она уже в 8 часов по московскому времени. Ну и здесь, конечно, каждый хочет сделать предположение, что именно случится, что именно нам представят. Вот, например, смартфон по цене 4 ноутбуков. Такую ставку делают на возвращение той самой рыночной магии Apple, которую все ждут, возродится ли компания снова, как это было когда-то в нулевые. На сегодняшней презентации компания должна показать свой первый складной аппарат стоимостью до 2500 долларов. Официальной программы этого нет, но и никогда не бывает. Но, как сообщает издание Nikkei Asia, поставщикам уже заказали сборку 10 миллионов таких устройств. При этом релиз станет боевым крещением для нового гендиректора Джона Тернуса.
1: В премьерах гиганта о смене власти и ожиданиях разбирался Ростислав Мерецкий. Он сейчас с нами в студии. Ростислав, вот есть такое мнение, что Тим Кук за 15 лет превратил компанию в финансовую машину, но разучил рынок удивляться. Вот не возбуждают продукты Apple так, что как это было в эпоху того же Джобса. Вот есть все-таки чем удивить?
2: Джон Тернус, в отличие от финансиста Тима Кука, это чистый инженер, 25 лет в компании. Все эти годы он занимался именно железом, то есть начал работать еще при Стиве Джобсе. То есть у него такое прям ДНК Apple в нем. В целом, конкуренты выпускают гибкие экраны уже не первый год. Технологического чуда на бумаге здесь в самом деле нет. И ставка делается на классический прием Apple. Не открывать категорию первой, а довести чужую сырую идею до ума, говорит техноблогер Сергей Романцев.
3: Я бы не сказал, что это будет какой-то небывалый успех. Более того, я прогнозирую, что тот же iPhone Duo не будет успешным продуктом, и, возможно, его даже ждет печальная участь Vision Pro. Но в любом случае мы будем следить, мы будем смотреть, потому что Apple задает тренды. Даже если она не выпускает устройство первым, она показывает компаниям, как им надо было это сделать. Huawei, Xiaomi представили устройства, повторяющие то, что сегодня покажет Apple, что в который раз доказывает, что Apple просто приходит и показывает, как сделать надо.
0: Ростислав, ну вот довести до ума чужое железо – это все-таки полдела. Но Тернусу нужно убедить не только тех, кто стоит в очередях за смартфонами, а у них, понятно, есть определенная лояльность к бренду, но и инвесторов тоже. Вот Тим Кук оставляет компанию на историческом пике. Капитализация 4 триллиона долларов. Насколько рискованно садиться в кресло после 15 лет чужого непрерывного триумфа?
2: Ну, Тим Кук на самом деле не покидает компанию. Он, по сути, меняет кабинет, пересаживается, так скажем, в кресло председателя совета директоров. И в этом одновременно есть и риск, и плюсы. То есть, с одной стороны, у нас есть такая четкая преемственность. Давайте прямо скажем, вот когда в свое время, когда Тим Кук сел в это кресло, у него был полный карт-бланш, потому что его преемника просто уже не было. Но одновременно с этим есть риск того, что может появиться так называемый теневой кабинет. И, в общем, ошибки новичка, которые будут совершены Тернусом, могут, в общем, быстро закончить его срок потенциально, но его готовят к этой позиции. С 2024 года было принято решение о назначении его генеральным директором, сообщают нам инсайдеры. В общем, тот факт, что Тим Кук остается в компании, создает риск вот этого теневого кабинета, считает директор Центра корпоративного управления и преемственности Школы управления Сколково Елена Дубовицкая.
4: Главный капкан – это необходимость сохранить вот наследие Кука, но доказать, что он способен создать, открыть следующую главу Apple. И то, что Кук не уходит из компании, на самом деле, с одной стороны, это, конечно, плюс там, с точки зрения преемственности, но с другой стороны, это очень высокий риск теневого кабинета. Кук в роли исполнительного председателя, он сохраняет очень существенную власть. 15 лет у руля, даже с точки зрения психологии, ну, сложно человеку руки прочь от операционного управления и заниматься исключительно стратегией.
2: Если посмотреть ожидания, о которых пишут средства массовой информации перед этой презентацией, в общем, многие СМИ сходятся во мнении, что вот последние 10 лет Apple находится в некотором застое. То есть обновления были предсказуемыми. Как бы Тим Кук 15 лет, по сути, продавал один и тот же продукт. Это ноутбук и iPhone. И поэтому сверхдорогой складной iPhone – это первая за долгие годы вот такая попытка вернуть ощущение технологического триумфа, удивления для этой компании.
1: Ростислав, ну вот с другой стороны, на Wall Street уже звучит

0: Некий скепсис. Аналитики предупреждают, что маскировать насыщение рынка ценником в 2500 долларов бесконечно нельзя, и инвесторам нужны новые пользователи, а не выжимание денег из старых.
1: Все в самом деле так, но в 8 начнется презентация, мы ее будем все смотреть, и если инженеру Тернусу удастся доказать миру, что устройство действительно инновационное, оправдывает космический ценник, в общем, мы увидим, что, возможно, Apple опять пришла и опять показала всем, как надо делать. И тогда он докажет свою состоятельность и биржам, и миллионам преданных фанатов.
2: Ну и все это мы узнаем уже скоро. Ростислав прям заинтриговал своими формулировками. Очень интересно будет обсудить, что же именно представит Apple и то ли это, чего ждут сейчас поклонники компании, так и инвесторы. Спасибо, с нами в студии был Ростислав Мерецкий. Ну и он присоединится к нашему эфиру вновь уже в 20 часов по московскому времени, когда начнется та самая презентация Apple.
0: Я вот сейчас читаю новости с ленты информагентства, буквально последних минут. Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Это сообщил президент Владимир Путин. И также он заявил, что Вьетнам планирует увеличить количество частных и чартерных рейсов в Россию. Но прямо сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
2: Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом. Переговоры прошли в Кремле. Российский лидер отметил, что между странами сложились особые отношения дружбы и взаимопонимания. А его коллега рассказал о попытках третьих стран давить на Ханой из-за его хороших отношений с Москвой. Но вот после этого мы услышали заявление российского президента о возможном безвизовом режиме для граждан Вьетнама. Филиалы Института Гёте окончательно прекратят работать 13 сентября. Об этом заявили в российском МИДе. Командированные сотрудники должны покинуть Россию до этого дня. Напомню, МИД отозвал согласие на работу Генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Его закроют не позднее 18 сентября. Авиакомпания Air Arabia начала сообщать пассажирам об отмене рейсов из России. Однако в Минтрансе рассказали ТАСС, что полеты по маршруту Шарджа-Москва перевозчик намерен возобновить в октябре. Причины отмены рейсов в Air Arabia не называют. В Российском союзе туриндустрии заявили, что авиакомпания не выполняла регулярную полетную программу в Россию с 28 февраля. Президент Сербии Александр Вучич будет кандидатом в премьеры страны на выборах в парламент. Об этом решении сообщили в сербской прогрессивной партии. Ранее сегодня Вучич распустил парламент и заявил о проведении внеочередного голосования 25 октября.
0: Ян, вот буквально недавно, знаешь, сейчас же закончилось лето, мы делились, обменивались впечатлениями, как, кто, где провел свой отпуск, и все реже я слышу от коллег, что большой интерес к именно активному и даже экстремальному виду отдыха, и сегодня я прям удивительно получил подтверждение этим своим наблюдением. По данным Росстата, в период с января по июль 2026 года доходы ательеров в целом по России выросли на 10%, но вот в ряде регионов активного туризма случился резкий спад.
2: Ну и ты прав. Наверное, иногда люди сейчас выбирают замедлиться вместо того, чтобы выбирать активный туризм и какие-то походы, свершения. Этого хватает, вероятно, и на работе, особенно в непростые времена. Но если говорить о статистике Росстата, то сильнее всего пострадали Адыгея и Камчатка. Их выручка упала на почти 52% и почти 38% соответственно. Эксперты связывают это с охлаждением спроса на активный отдых, высокими ценами на такие туры и серии природных чрезвычайных ситуаций. От наводнений в Дагестане до блокировки туристов у вулкана Толбачик на Камчатке. Ну, довольно часто мы в новостях, кстати говоря, обсуждаем именно в последнее время, как туристы рискуют своими жизнями, попадают в такие обстановку.
0: Но вот почему активный отдых теряет спрос и что можно сделать для укрепления безопасности экстремальных регионов, мы обсудим с основателем и гендиректором компании Special Travel Club Алексеем Мироновым. Его компания специализируется на экспедиционных круизах, включая как раз Камчатку. Алексей на связи с нашей студией. Здравствуйте. Алексей, скажите, вот вы подтверждаете статистику по своей компании? Вот спрос на активный туризм действительно падает?
3: Здравствуйте. Тут стоит разобраться в терминологии. Мы занимаемся экспедиционными круизами, наземными турами в том числе. Камчатка для нас очень важный регион. Но вот термин «активные туры» он подразумевает, в моем понимании, несколько другое. Туры для альпинистов, особенно если мы говорим о людях, которых там извержение вулкана захватило. так скажем, люди, увлекающиеся спелеологией, люди, увлекающиеся

0: пользуемся пешими турами с ночевками в палатках, когда, как говорится, они максимально отдаляются от привычных троп, идут, можно сказать, независимым маршрутом, хотя по современным законам они обязаны ежедневно сообщать о своем передвижении в МЧС.
1: Ну вот есть, да, такой более уже экстремальный туризм, но есть и просто активный туризм, когда люди готовы путешествовать, смотреть что-то новое, вместо того, чтобы, ну, например, отдыхать в пятизвездники. Вот в таких ситуациях тоже спрос падает?
0: Вот так, экспедиционные путешествия, они вполне себе относятся к активному туризму, потому что здесь стараются комбинировать люди какой-то привычный уровень комфорта с максимальным... с максимальной возможностью увидеть природу, вот как она есть, отойти от стандартного маршрута, ну и, конечно, не путешествовать в составе большой группы.
2: Да, и вот сейчас все реже это происходит, именно по этой категории.
0: Камчатка всегда характеризовалась и сейчас так, к сожалению, пока остается специфическим наличием отельной базы. С одной стороны, там отели есть, большей частью они все очень низкого уровня, при этом весьма дорогие. Перелеты на Камчатку всегда были дорогие, сейчас они стали еще дороже.
2: То есть в первую очередь дело в цене?
0: Конечно. То, что всегда было весьма не соответствующее по балансу цены и качества, сейчас еще более уходит в космос страны.
2: Но вот в чрезвычайной ситуации все-таки вы подтверждаете, что здесь риски повысились или стали более остро восприниматься? Я напомню, на Камчатке в августе 149 туристов заблокировало у вулкана Толбачик из-за разлива реки, землетрясения в прошлом году и так далее. Вот вы что предпринимаете по обеспечению безопасности, учитывая эти риски? Что вообще можно предпринять, может быть, вернуть, как-то спасти репутацию региона?
0: Ну, во-первых, я считаю, что новостные вбросы по поводу того, что там все очень плохо и природа прямо сметает несчастных туристов, они несколько преувеличены. И в данный момент, особенно когда идет речь о русскоязычном регионе, практически все туристы всегда активно читают местные паблики или профильные паблики, особенно если идет речь о людях, увлекающихся каким-то определенным там видом посещением вулканов, просто активным туристам, там, пешие походы, они животных хотят смотреть, или к местному населению добраться, или там, на рыбалку. И из этих пабликов всегда, в общем, достаточно реалистично видно, происходит там что-то серьезное или нет. Вот как эта ситуация, которую вы упоминаете у этого небезызвестного вулкана теперь, благодаря новостным каналам, она все-таки была разовая в течение многих лет.
2: Алексей, благодарим вас. Ваша позиция понятна. Основатель и гендиректор компании Special Travel Club Алексей Миронов был на связи с нашей студией и сообщил о том, что нынешняя чрезвычайная ситуация, о которых громко сообщают в СМИ, в общем, нечто стандартное для этих мест. И связывать напрямую именно с рисками безопасности, а падение спроса на активный отдых нельзя, но скорее вопрос, во-первых, качества отелей, во-вторых, цен. Вот это он ставит в приоритет. Через несколько мгновений мы вернемся. Оставайтесь на частоте радио РБК.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Качественный ремонт может повысить стоимость вторичной квартиры до 47%. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН, изучив зависимость цены от типа отделки в 40 крупнейших городах России. Косметический ремонт – это база. В квартиры с ним можно заселиться сразу. И цена квадратного метра в квартирах с таким ремонтом в среднем по стране составляет 137 тысяч рублей. Евроремонт добавляет 21% к этой сумме. И цена возрастает до 166 тысяч. А дизайнерский ремонт дает премию в 47%. Средняя цена таких квартир достигает 201 тысячи рублей за метр по всей стране. Разница в наценке сильно зависит от города. В Москве евроремонт дает всего 10% к цене. В Подмосковье уже 30%. Наименьшая наценка за евроремонт в Набережных Челнах всего 6%. А наибольшая в Рязани, где цена вырастает на 38%. В Санкт-Петербурге евроремонт добавляет 24%. Дизайнерский ремонт особенно ценят на юге. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре квартиры с ним дороже квартир с косметическим ремонтом на 66-69%. В Москве разница скромнее – 27%, а в Томске – 28%. За год цены на квартиры с космическими

0: Косметическим и евроремонтом выросли на 11% по всей стране, а с дизайнерским – на 9%. Спрос на более доступные варианты обычно выше, поэтому они дорожают быстрее. В результате разрыв между типами ремонта немного сократился. Если год назад дизайнерский ремонт давал премию 50%, то сейчас 47%. Эксперты предупреждают продавцов – качественный ремонт перед продажей может как повысить цену, так и ограничить круг покупателей. У всех разное представление о прекрасном, и даже самый выигрышный – дизайн может оттолкнуть потенциального покупателя, который предпочитает сделать ремонт по своему вкусу. Так что перед тем, как вкладываться в дорогую отделку, стоит взвесить, кому вы собираетесь продавать квартиру и в каком районе она находится.
1: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. РБК в цифрах.
4: 54 цветных квадрата и 20 ходов для решения головоломки из любой комбинации. Кубик Рубика был создан в 1974 году в качестве учебного пособия по геометрии. Сегодня рекорд сборки составляет невероятные 3,13 секунды. В мире продано свыше 500 миллионов оригинальных экземпляров. Это подтверждает статус игрушки как глобального культурного феномена.
3: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алиси, Аваржи. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
4: Каждое утро – новый торговый день. Как принять верное решение? По будням в 10.00 слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. «Рынки» – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают, они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза.

0: всех цифровых площадках.
1: Вчера в российской столице с новостями Артем Самойлов. В начале сентября цены в России продолжили немного расти. За первую неделю месяца они увеличились на 0,05% с начала года на 4,72%. По свежим данным Росстата, из продуктов сильнее всего подорожали яйца и гречка. Овощи и фрукты, наоборот, в среднем стали дешевле почти на 2%. Из непродовольственных товаров заметно выросли цены на смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал на 0,6%. В среднем по стране цена 78 рублей 25 копеек за литр. Дизельное топливо в цене практически не изменилось. Россия и Вьетнам могут совместно создавать во Вьетнаме стратегические запасы топлива. Владимир Путин также сообщил о возможности транзита российских энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние страны. По словам президента, российские компании заинтересованы в такой схеме, а запрос на нее поступает и от государств региона. Кроме того, Россия рассчитывает в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали возможные изменения в американской переговорной команде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные издания Financial Times. Он также опроверг информацию о якобы отмененной встрече Путина с директором ЦРУ Рэдклиффом. По словам Пескова, такая встреча вообще не планировалась. Ранее Financial Times сообщал, что Вашингтон рассматривает изменения роли американских переговорщиков по украинскому урегулированию. В Геленджике после атаки беспилотников ввели режим локальной чрезвычайной ситуации в части микрорайона «Голубая бухта». По предварительной информации, повреждены два дома, в них выбило окна. Также пострадал один автомобиль. Сейчас специалисты обследуют территорию и проверяют, есть ли другие повреждения. Режим ЧС действует только на отдельных улицах микрорайона. Альтернатива для Германии на востоке страны получает 45% поддержки, тогда как блок ХДС-ХСС Фридриха Мерца только 12%. Такие данные приводит социологический институт Форса. Партия «Левые» набирает 15% и занимает второе место. При этом работу самого Мерца положительно оценивают лишь 7% жителей восточных земель. 91% выражают недовольство. Больше новостей на сайте РБК.
2: В Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Мы обсуждаем главные темы среды и как они повлияют на каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Уже в этом часе обсудим, повлияют ли свежие данные по инфляции на решение Центробанка по ключевой ставке.
2: Что может стать главной темой встречи президентов России, США и председателя КНР?
3: Как нейросети разгадали загадку тысячелетия вместо ученых?
2: И почему россияне не возвращают долги друзьям? Кстати, пишите свое мнение нам в Телеграм, а ваши сообщения прозвучат в прямом эфире радио РБК. Об этих и других темах уже скоро, а прямо сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2264 пункта на валютном рынке, а межбанк доллар 85, евро 98.93, нефть марки Brent прибавляет чуть больше, чем 3,5%, $101 за баррель, и драгметаллы золото 4443 доллара за тройскую унцию.
3: Ну что ж, Росстат опубликовал свежие данные по инфляции, и вот согласно им, недельная инфляция в начале сентября ускорилась. Но, правда, каких-то значительных цифр мы не видим. На 0,05% она выросла после снижения цен на 0,01%, которое произошло в последние 7 дней августа. Нужно сказать, что повлияло. Основной вклад в рост цен внесли некоторые продовольственные товары, ну а еще техника. Это смартфоны и телевизоры.
2: Ну, отдельно давай скажу про бензин. Он подорожал примерно на 0,5%, это медленнее, чем на прошлой неделе, но стоимость дизеля почти не изменилась. А лидером по росту цен на топливо вновь стала Тюменская область, но динамика замедлилась почти вдвое.
3: Нужно сказать, что да, по прошлым предыдущим данным от Росстата, в Тюменской области на 20% выросла стоимость бензина, теперь же на текущую неделю здесь 9% прибавила цена бензина в Тюменской области. Это мы говорим про конкретный регион. Но с начала года инфляция составила 4,72%, хотя на 31 августа показатель был несколько ниже, 4,67%. Хотя, по данным Минэкономразвития, годовой рост цен замедлился с 6,29

0: 0,02% против 6,32%. Ну, то есть совершенно незначительно, но все же замедление есть.
1: Ну, Яна, вот еще кроме инфляции важная новость, которую, вероятно, Центробанк учтет на заседании в пятницу. Дефицит бюджета с января по август составил 5 800 000 000 000 000 рублей или 2,5% ВВП. Это предварительная оценка Минфина. Но как все-таки все эти перечисленные данные отразятся на решении ЦБ по ставке, мы выясним с начальником Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егором Сусиным. Он на связи с нашей студией. Егор, здравствуйте. Вот с учетом данных и по инфляции, и отдельно по дефициту бюджета, как вы считаете, сохранение ставки на текущем уровне все еще наиболее вероятный сценарий?
2: Добрый вечер. Да, я думаю, что эти данные, они сильно не меняют, наверное, общую картину. Базовый сценарий — это все-таки сохранение ставки. И причины здесь, наверное, вот того, что нужно делать паузу, это в первую очередь динамика кредитования, а во вторую очередь все-таки бюджеты, ожидания по бюджету. У нас нет бюджета пока на этот год утвержденного, я имею в виду обновленного бюджета, и на ближайшую трехлетку. Это важные вещи, которые будут только в октябре. И, наверное, если смотреть на недельные данные инфляции, то мы здесь не увидели ни позитива, ни негатива. Я бы скорее сказал, что отчет сам по себе нейтрален. Здесь есть истории, которые показывают рост цен, в первую очередь связанный с, наверное, теми товарами, которые... цены, на которые определяются в том числе с учетом курса. Здесь есть смартфоны, которые растут в ценах во всем мире. Вот буквально вышли данные по китайской экономике по инфляции. Там тоже плюс 10% дорожают смартфоны. Это связано с спросом на технологии, да, со стороны искусственного интеллекта. И, наверное, вот здесь курсовая история, она явно проявляется. И, конечно, мы видим, что все еще сохраняется определенный топливный фактор в инфляции, который не позволяет, наверное, сказать, что пока что эта история, она завершена.
1: Этот топливный фактор сохраняется в инфляции. Насколько он станет значимым для принятия решения по ставке в пятницу все-таки?
2: Я думаю, что он не должен оказать какого-то дополнительного давления на решение, потому что тот задел, который Банк России, скажем так, сформировал в предыдущем прогнозе на прошлом заседании, фактически повысив инфляцию на этот год, прогноз инфляции на этот год до 6%, на 1,5% пункта, вот то, что мы видим сейчас на рынке топлива, в общем-то, вписывается, да, в эту траекторию. Поэтому больших сюрпризов мы здесь не видим. Есть позитивные сигналы все-таки, что топливный рынок, он переходит, наверное, к стабилизации. Понятно, что ситуация очень волатильна, но так или иначе мы видим позитив, но пока не видим какой-то устойчивости.
0: Ну вот интересно, вы сказали о том, что наиболее вероятный сценарий – это сохранение ставки, но есть ли хотя бы какие-то критерии, которые могут говорить о снижении? Может быть, на что обратит внимание Центробанк, долю оптимизма получится внести?
2: Я думаю, что единственное, что может действительно сыграть, это опросы Банка России, опросы предприятий, потому что на прошлом заседании как раз именно это, наверное, перевесило в сторону снижения ставки, потому что данные выходили не очень хорошие, бизнес-климат два месяца подряд находится в отрицательной территории, и здесь, наверное, вот этот фактор, если мы увидим дальнейшее ухудшение по опросам и бизнес-климата, то, наверное, это может дать небольшой шанс на снижение ставки, но, повторюсь, это, наверное, не основной сценарий.
0: Ну вот интересная, кстати, позиция, поскольку ранее звучали заявления со стороны Центробанка, что своеобразные вот эти жалобы бизнеса, о которых говорили и в РСПП в том числе, что сейчас чуть ли не до банкротства может дойти ситуация осенью у малых компаний, но говорили, что это якобы не должно серьезно влиять на решение Центробанка. А вы все-таки считаете, что мнение бизнеса в этом смысле может быть учтено?
2: Я думаю, что мнение бизнеса может быть учтено, но в контексте опросов Банка России. Банк России опрашивает 15 тысяч предприятий, и в зависимости от того, вот, что они отвечают, как, какие он видит ожидания, какие он видит текущий процесс, оценку текущей ситуации, он может, конечно, это учитывать, потому что опросы достаточно широкие, и так или иначе они показывают действительно состояние деловой
1: цели. Ну, учтено это будет в цифре не более чем 25 базисных пунктов, видимо.
2: Да, я не думаю, что есть вообще вариант на столе большего снижения.
0: Спасибо. С нами на связи был начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка.

0: Банка Егор Сусин. Обсудили свежие данные по инфляции, которые выпустил Росстат буквально 10 минут назад. Ну и, в общем, влияние, которое могут оказать эти данные на решение Центробанка. Кажется, что то, о чем мы видим в динамике цен, вряд ли скажется на том решении, которое будет обсуждаться на заседании Совета директоров Банка России.
1: Впрочем, и дефицит бюджета также не будет определяющим при принятии решения. Буквально через минуту мы продолжим и обсудим возможную встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Несколько факторов говорят в пользу того, что это может случиться. В частности, разговор Путина и Трампа. Дмитрий Песков подтвердил, что эта тема обсуждалась. Каковы шансы все-таки на организацию этого саммита и какими могут быть результаты? Оставайтесь на частоте радио РБК.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: 19:12 в Москве. Вы слушаете радио РБК. В эфире программа «Что это значит?». У микрофонов Яна Ритунская и Серафим Сашлиев. Новость буквально последних минут. Это эксклюзив РБК. Стало известно, что суд арестовал имущество производителя «Нивея» в России. А именно, говоря о деталях, арбитраж Ставропольского края арестовал активы российской структуры «Байерсдорф», которая производит товары под брендами «Нивея». Произошло это в рамках спора с группой «Арнест». Она, в свою очередь, потребовала введение обеспечительных мер. Если посмотреть еще внимательнее в дело, то станет известно, что, например, обеспечительные меры были введены в рамках судебного процесса, и идет он с 5 августа. В частности, другие подробности отсутствуют, и обусловлено это тем, что рассмотрение проходит в закрытом режиме. Но известно, что Байерсдорф пытается оспорить арест своих активов. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. Ну а в свою очередь компания «Арнест», которая и является взыскателем по делу, ранее стала владельцем российского бизнеса «Орифлейм» и «Юнилевер».
1: Ну, сейчас возвращаемся к международной теме. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин впервые могут встретиться в трехстороннем формате 18-19 ноября на саммите АТЭС в Шэньчжэне. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что такая возможность, цитата, упоминалась и ранее, как встреча Путин-Трамп, так и Путин-Трамп-Си Цзиньпин. Эту же идею затронул и помощник президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что организация саммита в первую очередь зависит от страны-хозяйки этого события.
0: Ну, то есть Китая. Что именно входит в эту организацию встречи и насколько сложно это может быть для принимающей стороны, пока неизвестно. Но я вот тут, Серафим, подчеркну, что когда я читала новости об этом, буквально в любой новостной заметке слово «возможность» упоминается как минимум 5 раз. Вот настолько еще не определены все детали и настолько неясно, что именно будет предметом обсуждения. Но ясно одно, что впервые за много лет лидеры трех ядерных сверхдержав могут сесть за один стол, причем не в рамках ООН, а на площадке саммита по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, который, как вот замечают в последнее время и эксперты, и политологи в том числе, из экономического форума АТЭС де-факто превратился в инструмент большой геополитики.
1: Вот такой встречи трех лидеров непосредственно по своим вопросам, главным вопросам международной повестки не было. Но последняя личная встреча Путина и Трампа состоялась, как мы помним, в августе 2025 года в Анкоридже. С главой КНР российский президент виделся совсем недавно, 31 августа, в Бишкеке. Но вот каковы шансы на организацию саммита, какие результаты, кроме

0: успешной. Вот, возможно, активизация переговорного процесса связана именно с Рэдклиффом?
1: Мы не знаем, была она успешна или нет. Важен сам факт того, что эта встреча состоялась. Мы понимаем, что она была не случайна, и она связана с очередным витком активизации администрации Трампа, в частности, по вопросу урегулирования украинского конфликта. Это мы понимаем. Я думаю, что это в любом случае важный знак. К чему это приведет, мы не знаем, но то, что процесс активизировался в очередной раз, это факт.
2: Ну, Павел, возвращаясь к теме встречи, возможной встречи Путина, Трампа и Си в Китае, как считаете, вообще реально собрать вот лидеров трех этих государств за одним столом?
1: Конечно, реально, и это было бы на самом деле очень важным символическим шагом, потому что такая встреча потенциально создала бы платформу для обсуждения накопившегося блока проблем, касающихся и международной торговли, и международной безопасности. Она могла бы стать площадкой для обсуждения различных сценариев деэскалации. И здесь отнюдь не вокруг одной Украины эта дискуссия потенциально могла бы вращаться.
0: Конечно, и Тайвань также, да. А вот кто наиболее заинтересован в таком формате, как вы считаете? Из трех сторон.
1: Из трех сторон, я думаю, что если кого-то выбирать, то я бы выбрал Трампа, потому что это будет очередной проект его дипломатических усилий. Он всячески себя позиционирует как человек, который решает глобальные проблемы. И если бы он смог добиться заседания вот такой вот тройки условной, это было бы для него большим дипломатическим прорывом. Но в конечном счете, я думаю, что эта встреча была выгодна бы всем.
0: Но все-таки встреча и Путина-Трампа в Анкоридже, и я бы даже сказал, Путина и Си Цзиньпина, недавняя, не единственная встреча в Бишкеке, которая была до того, они будто не приводят к существенным результатам, по крайней мере, по главным проектам. В случае Путин-Трамп — это украинское мирное урегулирование, в случае Путин-Си Цзиньпин — это силы Сибири-2. Вот почему предполагаемая встреча трех сторон должна привести к реальным прорывам?
1: На самом деле никто не говорит, что эта встреча приведет к реальным прорывам. Будет важен сам факт того, что она состоялась, и что лидеры озвучат какие-то ключевые вопросы международной повестки, включая и вопросы безопасности, вопросы тарифов, санкций, стратегической стабильности, контроля над вооружением и вообще ребалансировки всего геополитического ландшафта. То есть это был бы символический важный шаг, который означал бы, что да, эти лидеры могут решать проблемы между собой, могут создавать новые и обсуждать, соответственно, копившиеся вопросы международной повестки.
2: Ну, Павел, а не получится ли ситуация, которая была уже, например, с Анкориджем? Слова «дух Анкориджа» превратились, ну, буквально в мем. То есть тоже говорили о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет символической. Она покажет, что лидеры стран готовы к дискуссии, к возможным даже компромиссам. Но в итоге дух испустил дух, как говорили и сами политики. Вот новый дух АТС мы не получим в такой ситуации?
1: Ну, знаете, я бы не стал, во-первых, посыпать голову пеплом и говорить, что саммит в Анкоридже ни к чему не привел. Это в любом случае был важный шаг на пути дискуссии между Соединенными Штатами и Россией. Он поднял огромное количество вопросов. Дух Анкориджа, да, стал своего рода мемом. Я бы не стал, честно говоря, лишний раз его всую вспоминать. Но это в любом случае был важный шаг на пути к разрешению целого ряда накопившихся проблем. Привело это к результату или нет? Вы знаете, то, что касается и Анкориджа, и потенциального саммита АТС, соответственно, трехсторонней встречи лидеров, не нужно относиться к таким вещам, как к каким-то волшебным палочкам, которые могут разрешить проблемы. Потому что этих проблем в двусторонних отношениях России и Соединенных Штатов, в отношениях Китая и Соединенных Штатов, им накопилось очень много, и их очень сложно разрешить. Они носят системный характер.
2: Ну вот как раз говоря о том, что противоречий очень много, буквально каждая из трех стран, вот если попарно их соединять, можно перечислить, ну, очень длинный список возможных сложностей в дипломатическом общении. Как в таком случае вообще может выглядеть встреча, если неразрешимых вопросов кажется слишком много?
1: Ну, вы знаете, в дипломатии самое главное – это коммуникация. Если нет коммуникации, нет результата. Мы сегодня наблюдаем исторически.

0: кризис дипломатии, что, кстати, объясняет эти кризисы реальные и конфликты, которые мы видим. Соответственно, любая попытка восстановить эту коммуникацию, а восстанавливать ее необходимо однозначно с высшего уровня, это будет добрым сигналом к тому, что стороны готовы восстанавливать ее и на других уровнях.
1: Ну вот, кстати говоря, интересны еще те конструкции, которые упоминаются самими политиками относительно этой возможной встречи, что сейчас хозяйка саммита, ну именно Китай, должна каким-то образом организовать эту встречу. И вот Ушаков, помощник президента Юрий Ушаков, говорил о том, что вот это считается следующим этапом к возможной организации. Мы попытались понять, можно ли вообще успеть организовать такую трехстороннюю встречу в эти короткие сроки. Так что, Павел, просим вас тоже послушать вместе с нами и потом обсудить в разговоре с Алевтиной Сорокиной, бывшей заместитель министра иностранных дел Российской Федерации и замгенерального секретаря ООН с 2002 по 2011 год Сергей Орджоникидзе, подчеркнул, что действительно к ноябрю есть шансы успеть организовать эту встречу между Россией, США и Китаем.
2: Все можно, было бы желание. А зависит еще от желания, так сказать, сторон что-то объяснить друг другу, найти какие-то варианты решения, предложить какие-то компромиссы. Вот от этого все зависит. Конечно, очень много до ноября времени еще уйдет, поэтому многое будет зависеть и от вот этого временного отрезка. В всех случаях подготовка идет сотрудниками внешнеполитических ведомств, в нашем случае это Министерством иностранных дел, совместно с другими ведомствами, которые занимаются внешней политикой. Готовятся применительно к каждому, естественно, конкретному случаю, с учетом всей этой тематики. Естественно, это делается в контакте с аппаратом президента, в данном случае с помощником президента по международным делам. Довольно трудоемкая работа. Вовлечены не только министерства, три ведомства как минимум.
3: Какая из встреч в организации, в которой вы участвовали или в которой вы участвовали, была самой сложной вот именно с точки зрения координации и последствий ее воплощения?
2: Самые сложные встречи обычно многосторонние, там, где больше двух или больше даже трех, вот где, допустим, 5-6 участников. Чем больше участников, тем сложнее организация встречи, потому что мы в предварительном плане должны с каждым участником как-то обсудить вопросы проведения предстоящей встречи. А по существу зависит от позиций сторон.
4: Павел Каневский на связи с нашей студией. Павел, коротко, если можно, а вот как вы считаете, какой шаг может предпринять Россия, США или Китай, чтобы эта встреча все-таки состоялась и приблизить ее реализацию?
0: Ну, вы знаете, здесь все зависит от воли лидеров, от Путина, Трампа и Си Цзиньпиня. Мы знаем, что между ними сложились деловые отношения. Эти лидеры готовы друг с другом общаться, готовы общаться рационально, прагматично, с учетом национальных интересов каждой из сторон. Поэтому я убежден, что здесь, ну, если не все, то практически все будет решать воля свыше.
4: Павел, благодарим вас. С нами на связи был кандидат политических наук, доцент социологического факультета МГУ Павел Каневский.
5: Качество жизни.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. фильма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными. Там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит. И решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.
7: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
8: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
9: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Не правда, что деньги – корень всех зол? Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
1: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
10: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
9: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
8: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
11: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
12: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
9: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
13: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает исполнительный директор группы компании Skyeng Рустам Айнайдинов.
14: «Война и мир» Льва Толстого. Прошло уже больше 150 лет, а книга все так же по-прежнему актуальна. В эпоху искусственного интеллекта, в эпоху гаджетов, она напоминает, что технологии действительно меняются, а вот человеческая природа нет.
13: «Война и мир» Лев Толстой. То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям. Люди вечно заблуждаются и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым.
9: Библиотека РБК.
13: Заведующая Элина Тихонова.

19:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Россия и Вьетнам ускорят работу над поставками российской нефти и сжиженного природного газа. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина и президента Вьетнама. Стороны также планируют проработать создание во Вьетнаме инфраструктуры для приема, переработки и хранения российских углеводородов. Путин и Толам провели переговоры сегодня в Кремле. Всего стороны подписали 17 документов. Бензин в России за первую неделю сентября подорожал в среднем на 0,6%. Теперь литр стоит около 78 рублей 25 копеек. 92-й в среднем продается по 74 рубля 25 копеек, 95-й по 80 рублей 60 копеек. Дизель почти не изменился в цене, 88 рублей 44 копейки за литр. Всего повышение стоимости бензина зафиксировали

0: в 49 регионах. Самый заметный рост произошел в Тюменской области. При этом в Севастополе цены снизились на 14,4%. Минэнерго США ожидает более дорогую нефть в среднем по итогам года. Прогноз по Brent повышен примерно на $4 до 91 с небольшим за баррель. По американской WTI оценка выросла до $84.65. В 2027 году цены по прогнозу снизятся. Правительство Германии перенесло запланированный на сегодня телефонный разговор канцлера Мерца с президентом США Трампом. Беседа должна была быть посвящена 25-й годовщине терактов 11 сентября. Новую дату пока не назначили. Официальный представитель Кабмина Штефан Корнелиус не назвал причину переноса и не подтвердил его связь с заявлениями Трампа в поддержку успеха партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальте. Арбитражный суд Ставропольского края арестовал имущество российской структуры немецкая Бальсдорф, производителя Нивея и Юсерин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Обеспечительные меры введены в рамках спора с группой Арнест. Разбирательство проходит в закрытом режиме, поэтому подробности иска не раскрываются. Бальсдорф уже пытается оспорить арест и подал два соответствующих заявления в московские арбитражные суды. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: .33 в Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Мы подводим итоги среды и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: Час. Что это значит?
3: В течение всего нашего эфира мы спрашиваем вас, слушатели дорогие, как вы относитесь к тому, чтобы дать в долг кому-либо? Может быть, друзьям, может быть, незнакомым даже людям наверняка находятся и такие добряки. И вот приходят нам ответы от наших слушателей. Елена из Москвы говорит, что готова дать денег, если есть критическая ситуация, например, болезнь. Но долги всегда делают отношения напряженными, поэтому стараюсь этого избегать. Ну, наверное, лучшая стратегия сохранения – это избегание. Вряд ли, если вы дадите в долг, или если вы решите не давать в долг, вряд ли вы упустите какой-то невероятный опыт. Тоже это, возможно.
1: Да, советы от Яны Ритунской, мудрости. Рубрика продолжается. Яна, действительно, это очень ценное наблюдение. Но ты знаешь, мне, например, мешает давать в долг то, что я просто порой, как это ни странно звучит для ведущего деловой радиостанции, плохо считаю. Так, сколько я дал, сколько мне должны вернуть? И вот тем унизительнее мне было сегодня прочесть следующую новость. Нейросеть от OpenAI решила одну из 7 математических задач тысячелетия. Речь идет о задаче существования и гладкости решений уравнений Навье-Стокса. Может, ты мне объяснишь, что это значит?
3: Ну, это сложное значение, которое довольно давно не могли решить ученые, но что именно представляет из себя эта задача и почему нейросети смогли решить ее вперед, в общем-то, людей, нам расскажет подробнее Ольга Зуева, она с нами в студии. Оль, ну, расскажи, что это за задача, почему в этой истории не все так гладко, как звучит в новостях.
4: Но не вдаваясь глубоко в саму математику, скажу, что уравнение Навье-Стокса использует второй закон движения Ньютона для описания движения жидкости и газов. При этом жидкость рассматривается как непрерывная среда, а не как набор отдельных молекул. Эти уравнения используются, например, при проектировании летательных аппаратов, прогноза погоды и даже для изучения кровотока.
1: Как тебе было сложно, наверное, это объяснять как гуманитарий, правда?
4: Да, но лучше меня гуманитария важность этого уравнения сможет объяснить старший научный сотрудник МФТИ, кандидат физико-математических наук Илья Иванов-Погодаев.
5: Это не то, чтобы какая-то умозрительная математическая проблема. Существование вот этих решений, ну, например, влияет на аэродинамику самолетов. Когда это уравнение сформулировали, казалось, что это нужно сделать для того, чтобы самолеты лучше летали. Но потом пошли немножко по другому пути. Фактически речь о том, что можно ли с помощью простых условий достичь того, чтобы течение этой жидкости приводило к взрыву, к бесконечной скорости. И там есть несколько случаев в этой проблеме. Один случай, когда без воздействия внешней силы, а второй – воздействием гладкой внешней силы. И вот этот случай, он как раз решен. Это не совсем проблема тысячелетия. Даже если они сейчас это опубликуют, миллионы пока не должны дать, потому что там несколько подслучаев, и вот этот случай, он не призовой.
4: OpenAI сообщает, что задачу решили за 88 часов с помощью системы из примерно 10 тысяч агентов. Одним агентам предлагали конкретные формулировки, которые вели к доказательству утверждения, а другим, наоборот, к его опровержению.
1: Ой, слушай, 88 часов, то я как-то уже и не уважаю OpenAI.
4: Да, мы и того больше работаем. Но, кроме того, нейросеть попробовала решить ряд более простых задач. Одной из них стала проблема регулярности решения уравнения Эйлера. Над ней почти 100 агентов работали 50 часов. Тебе вот как?
1: Лучше, хорошо, продолжай.
4: И вот к решению конкретно задач тысячелетия в компании пришли в субботу. Еще 17 часов им потребовалось на проверку результата с помощью чата GPT. Итоговое решение потребовало почти 3 миллионов сообщений и 130 миллиардов токенов. Но для сравнения это примерно сопоставимо с объемом миллиона книг.
1: А я кубик Рубика не могу собрать, что ж такое. Но несмотря на этот масштаб работы, он действительно впечатляет, OpenAI все-таки оказалась в центре скандала. В чем там проблема?
4: Проблема, прежде всего, в этичности произошедшего. Ученые, которые работали над решением уравнений, близким к задачам Навье-Стокса, заявили, что искусственный интеллект мог использовать их идеи. И речь идет о профессоре математики Нью-Йоркского университета Тристане Бакмастере и сотруднике компании Anthropic Леванте Альпеги. Это был их личный проект, и они тоже использовали в работе и инструменты. Бакмастер представил доказательства с предварительными результатами решения задачи, и, по его словам, OpenAI могла опираться именно на эти наработки. И что самое интересное, делали еще они это до обнародования результатов. Ученые утверждают, что компания связалась с математиками и предложила либо опубликовать свои наработки отдельно, либо сообщить о решении, но указать, что результат был получен при помощи нейросети. И, разумеется, не упоминать Альпеги, которая работает в Anthropic. В OpenAI, в свою очередь, заявили, что ситуация выглядела иначе. В компании утверждают, что предложили ученым ознакомиться со всеми подсказками, а позже и самим доказательством, ну и также совместно опубликовать результаты вот этого решения. За решение задачи математический институт Клея ранее назначил награду в $1 миллион. OpenAI заявила, что не будет претендовать на приз и рассматривает результат как демонстрацию возможностей нейросетей. Генеральный директор института AIRI, декан факультета искусственного интеллекта МГУ Иван Оселедец считает, что результат точно принадлежит человеку, как и возможная премия за открытие.
6: Это действительно крутая вещь. Это первая задача тысячелетия, решенная с помощью ИИ. Вторая вообще решенная. Предыдущая была решена Фридманом. Доказана гипотеза Панкаре. OpenAI не скрывает, что они узнали, что они близки к доказательству. Даже опубликовали 4 статьи и направили свои вычислительные мощности для того, чтобы обогнать. Сейчас в математическом мире прям идет скандал. Очевидно, что они использовали в том числе и чаты, которые математик вводил с кодексом, для того, чтобы инициализировать идеями своих агентов. И целью этого был, как мы первые, мы большие молодцы, и это увеличит нашу там капитализацию на там предстоящих IPO. Нарушение этики прям налицо. Есть премия Медальфилдса, которая является аналогом по престижной Синоглевской премии. За решение задачи тысячелетия, конечно, в текущей истории получил бы точно человек, который придумал идею.
3: Оль, ну получается, что математики больше не нужны. Как тут конкурировать с нейросетями?
4: Безусловно, искусственный интеллект уже меняет науку, но к автономности, как и, впрочем, в других сферах, например, программирование, искусственный интеллект пока не способен, считает приглашенный профессор бизнес-практики школы управления Сколково Александр Диденко.
7: Искусственный интеллект радикально сейчас меняет научный поиск. Он смещает то, каким образом власть распределена в науке. Если ты можешь, наверное, сделать систему, которая одновременно 10 тысяч идей тебе подкидывает о том, какие могут быть структуры у белков, а раньше жизнь одного ученого уходила на то, чтобы, ну, с одним белком поработать, то, конечно же, те квалификации, та власть переходит в руки тех ученых, которые умеют пользоваться такого рода системами, которые, ну, как бы могут с ними находиться в симбиозе. Это вовсе не означает, что такие системы способны на полностью автономное научное исследование, начиная от постановки целей, заканчивая представлением результатов на конференциях, научной коммуникации и так далее.
1: Ну вот учитывая, что сами ученые работали с ИИ, могли ли в OpenAI получить результаты их труда через общение с нейросетями?
4: В OpenAI утверждают, что нет, они не видели результатов работы ни в каком виде, и для решения задачи не использовались никакие конкретные данные пользователей. Но не исключают, что обезличенные данные, которые были получены в результате использования учеными их продуктов, помогли улучшить их модели. Но вообще-то ученые пользовались нейросетями Claude от Anthropic и Codex от OpenAI, как говорится, думайте. В любом случае, я лично уже жду сериал на основе этой истории от Netflix или HBO.
3: Спасибо, с нами была Ольга Зуева, рассказала о том, как же искусственному интеллекту удалось решить ту самую задачу тысячелетия. Ну что ж, Серафим, в итоге оказывается, что этический фактор пока остается одним из ведущих, то есть, например, премию нейросети выделять не будут за подобное решение. И все-таки, видимо, еще остается установить, как именно нейросети и откуда именно получали те идеи, которые высказывали ученые.
1: И когда нейросети научатся обижаться на людей за такие выводы. А буквально через минуту мы продолжим и поговорим о ситуации на российских рынках с Александрой Панфиловой. Оставайтесь на частоте радио РБК.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
1: 19:42 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Сейчас обсудим ситуацию на российских рынках с Александрой Панфиловой.
2: Рынки главное.
1: Александра Панфилова в нашей студии. Саш, ну данные по инфляции свежие с 1 по 7 сентября. Инфляция составила 0,05%. Ну, в общем, сюрпризов, как с дефляцией, ну, не приходится видеть сегодня.
4: Абсолютно. В этот раз без сюрпризов. Напомню, что до этого дефляция фиксировалась на протяжении 4 из 5 последних недель, но ждали мы уже инфляцию еще на прошлой неделе. Вот увидели на этой 0,05%. При этом фрукты и овощи подешевели сильнее, чем на прошлой неделе, то есть сезон еще в самом разгаре. Услуги и турпоездки тоже. Бензин дорожал не так сильно. В общем, ухудшили картину непродовольственные товары без учета топлива, особенно автомобили. А еще ряд товаров, на которые проблемы с бензином влияют с лагом. Каждый раз я о них говорю. Это гречка, мясо и сахар. Ну и из плюсов годовая инфляция, она замедлилась 6,29%. Ну, неплохие данные, можно сказать, обнадеживающие, можно сказать, нейтральные. Напомню, что консенсус РБК голосует за сохранение ставки в эту пятницу. Все-таки впереди рост тарифов и обнародование бюджета, и вообще очень много неопределенности нас ждет.
1: Которые, скорее, тоже свидетельствуют в пользу сохранения ставки.
4: Ну да, наверное, они говорят, что можно занять более осторожную позицию относительно смягчения денежно-кредитной политики, уже потом продолжить этот самый цикл, продолжать. Индекс RGBI после выхода данных сократил падение, -0,02%, но в целом он по-прежнему застрял вот в этом боковике, видимо, замер перед пятничным заседанием по ставке. Никак он не реагирует, в отличие от рынка акций, на геополитику, но в целом там более профессиональные участники сидят, и поэтому мы видим какие-то меньшие колебания, меньшую волатильность. При этом Минфин сегодня вернулся на рынок с фиксированным бумагами. Тоже такая громкая новость дня для госдолга. Речь о двух выпусках. Один 5-летний, другой 30-летний. То есть ведомство решило пощупать рынок, предложить не самые длинные выпуски с не самым большим остатком к размещению. Были некоторые опасения у рынка и у экспертов, которые приходили к нам в эфир, относительно успешности этих размещений. То есть банки летом отмечали нехватку ликвидности, в том числе в контексте вот этих аукционов. Наименьшие опасения были относительно короткого выпуска. Напомню, что здесь остаток по номиналу был около 99 миллиардов рублей. В итоге ведомство разместило эти 5-летние УФЗ на 51,5 миллиард рублей при спросе в 92. Доходность 15,45. В случае с 13-летними УФЗ остаток размещению был выше, то есть там около 220 миллиардов рублей было. В итоге ведомство разместило бумаги всего на 35 миллиардов при спросе в 2 раза выше. Доходность чуть меньше 16%. То есть, видимо, по ставкам выше 16 ведомство все-таки занимать не готово, плюс ему пришлось согласиться на достаточно ощутимый дисконт.
1: Саш, ну и что же с рынком акций? Я так понимаю, затишье?
4: Ну как, ну во-первых, он тоже ждет ставку. Тут рынок акций у нас всегда более волатильный, чем рынок госдолга. Ставку тоже ждет, закладывает сохранение. Ну, во-вторых, вот этот шквал новостей относительно урегулирования конфликта пока что закончился. Игроки зафиксировали прибыль. Ну и в итоге ключевой индикатор российского рынка акций закончил свою сессию сегодня снижением на 0,5%. Причем снижались в целом акции, которые повода для снижения у которых не было. То есть, например, больше процента потеряли акции Сбера. Хотя банк представил сегодня отчет по РПБУ по итогам 8 месяцев. Вновь хороший, вновь подтверждающий статус кэш-машины. Прибыль в августе прибавила 14%. За весь период четверть, по-прежнему за счет растущих процентных доходов. Видим мы, что оживает розница, растет кредитный портфель. Но вот не радует вновь динамика комиссионных доходов, минус 4% в августе. Но тут мы знаем, нам в банке летом говорили о том, что слишком высокая конкуренция в секторе, плюс подскочили расходы на резервы. Ну и просрочка осталась примерно на том же самом уровне. Значительно, кстати, сократили падение до процента бумаги Совкобанка. К вечеру банк сообщил о продаже пакета акций довольно крупного семи инвесторам в формате ускоренного букбилдинга. Столько же потеряли бумаги ВТБ. Ну, вообще акции банков в числе лидеров падения сегодня на рынке. Некоторые эксперты говорят о перетоке ликвидности из акций банковского сектора в нефтяной сектор, хотя тяжеловесные акции нефтяников сегодня показали около нулевую динамику. Лукойл Роснефть, несмотря на то, что сама стоимость эталона нефти Brent превысила сегодня $101 за бочку.
1: Саша, спасибо. Это была Александра Панфилова.
2: Рынки итоги.
4: Серафим, ну вот с тобой в течение эфира спрашиваем наших слушателей, как они относятся к тому, чтобы дать деньги в долг, готовы ли они с ними распрощаться до конца, потому что, к сожалению, не всегда возвращают вот такие средства. И действительно, из ответа наших слушателей, которые они писали нам в Телеграм, кстати, намекаю вполне прозрачно, что могут продолжать писать и прямо сейчас тоже, нам все еще интересно знать ваше мнение. Из ответа наших слушателей следует, что все-таки часто не возвращают деньги, и приходится прощаться как с деньгами, так и с людьми зачастую, которые не хотят возвращать долги. Но это не только частный случай, есть и статистика. 55% россиян признались, что не получают одолженные деньги обратно. Следует это из данных опроса Т-банка, который есть в распоряжении РБК.
1: Ты так сказала просто, и прощаются с людьми, которые не возвращают долг. Ну, конечно, расстаются, например. В первую очередь, вот мы видели сегодня, есть и такие свидетельства печальные. Согласно статистике, 91% россиян хотя бы раз занимал деньги родственникам, друзьям или знакомым. Но все-таки вот как обезопасить себя, когда занимаешь деньги друзьям и близким? Почему расписка может не сработать? Как грамотно отказать в такой просьбе? Разбиралась Лиза Майнгарт, она с нами в студии. Лиза, дай в долг.
10: Не дам, Серафим. Тебе не дам.
1: Это и есть грамотный отказ?
10: Да, я думаю, что он именно так и строится. Понимаешь, четко, ясно и понятно, да.
1: Хорошо, Лиз, я тебя понял. Давай тогда вернемся к эфиру. Почему люди, которые берут в долг у близких, потом часто их не возвращают?
10: Проблема в том, что тот человек, который берет у тебя деньги в долг, не чувствует в полной мере ответственности за это. Родственники — это не банк. Никто не будет взыскивать с тебя деньги через приставов или вводить какие-то штрафные санкции за просрочку по твоему займу. Чаще всего они оформляются устно, без расписки или договора. Привет, одолжи 15 тысяч до зарплаты, переведи вот по номеру телефона, вот я тебе там через столько-то времени, допустим, верну. Окей, перевел деньги, все, разошлись, вроде как договорились. Но даже если ты не отдаешь вовремя, ты знаешь, что это твой брат, твой друг, он же знает, что мне сейчас тяжело, он меня поймет и, соответственно, согласится перенести срок возврата долга. Ну и, собственно, так это все и затягивается по цепочке.
1: Да, то есть это не обязательно какое-то там мошенничество или еще что-то?
10: Нет, просто... нет, это просто сложность вот в этих близких отношениях, и нюансы заключаются именно в этом, в том, что ты надеешься, если занимаешь деньги, что тебя поймут, что тебе разрешат как-то продлить этот возврат и твой платеж. Потом, интересная ситуация. Когда даете деньги в долг близким людям, будьте готовы к тому, что вернут вам ваши средства посредством, допустим, натурального обмена.
1: Это как?
10: Такой историей поделился фермер и основатель Истринской сыроварни Олег Сирота. Давайте послушаем.
11: Один из моих коллег попросил долг несколько миллионов рублей. Я отправил, но он в итоге как бы не смог их вернуть, не может, не получается. И он говорит: слушай, а может ты коровами заберешь? Вот, и я сейчас думаю, вот если коровами забирать, то надо же корма будет взять. И надо бы место в коровнике подосвободить для них. И вот сижу, вот думаю, что делать. То ли ждать, пока он как-то деньгами вернет, то ли ждать, пока мне коров привезут. Вот явная дилемма. Потом один из чуваков, который сыр брал, он брал сыр для плавки. Сейчас он мне предлагает взять, забрать у него кутер, чтобы делать колбасу. Вот я думаю, зачем мне колбаса? Если корма хватит, конечно, возьмем коров. Мы сохраним вот это поголовье и заберем коров.
3: Лиз, ну как можно себя обезопасить в таких условиях? Только расписки писать?
1: Не изолироваться же от родственников и друзей.
10: К сожалению, не всякая расписка сможет вас защитить в суде, если, конечно, стадия вашего конфликта дошла уже и до этой инстанции. Как говорят юристы, в расписке обязательно должны быть указаны следующие данные. Полная фамилия, имя, отчество обеих сторон, паспортные данные, вплоть до прописки, сумма долга и, самое главное, каким путем он был получен. Лучше всего, если это будет банковский перевод, тогда у вас будут еще дополнительные основания для того, чтобы подтвердить, что деньги вы действительно дали. Также обязательно указать даты возврата. Если, допустим, ваш друг предлагает вам как-то разбить этот долг, то нужно прописать и это. И обязательно поставить подписи с двух сторон.
1: Это разве дружба уже?
10: Это дружба, все еще дружба. Финансовые отношения, понимаешь, они же регулируются не только твоими внутренними ощущениями, но и каких-то страховок тебе хочется в этот момент. Если речь идет о крупных суммах, то в таком случае юристы рекомендуют составлять полноценный

0: договор займа наподобие банковских, либо заверять факт передачи денег у нотариуса. Об этом рассказала юрист Елена Богданова.
1: Когда суммы большие, мы, юристы, все-таки рекомендуем оформлять не только распиской, распиской в обязательном порядке, но плюсом еще оформлять договор займа. От 50 тысяч можно уже оформлять договор займа. Но 100 тысяч уже точно нужно оформить. Как бы ни казалось, а зачем заморачиваться? Ну, можно же просто распиской. Порядок возврата займа более четко прописывается. Указывается единовременно или частями. График, ну, как в банке примерно, да? Проценты, опять-таки, или их отсутствие. Ответственность за просрочку. Расписки это уже не пропишешь.
2: Лиз, ну вот вы с Серафимом тоже обсудили. Серафима очень волнует особенно этот вопрос. Как сохранить дружбу, если все-таки даешь в долг? Но, может быть, есть какие-то рекомендации экспертов? Как все-таки грамотно поговорить с близким человеком, а ты хочешь себя обезопасить, чтобы не потерять такие отношения?
3: И важный момент не оскорбить никого самим диалогом этим, потому что тема чрезвычайно чувствительная.
0: Тут важно помнить, что тот человек, который просит у вас в долг, он же находится в неком зависимом положении. Ему и так плохо от того, что ему предстоит этот разговор. Ему неловко находиться сейчас рядом с вами и просить у вас денег. В таком случае эксперты по коммуникации рекомендуют выстраивать этот диалог наподобие деловых переговоров. Абстрагируйтесь от того, что перед вами сидит близкий человек. Представьте, что это ваш начальник, коллега, я не знаю, или вы выступаете в роли начальника, это ваш подчиненный. И четко очертите эти границы. Говорите только конструктивно и по делу. Вам необходимо показать, что та же расписка нужна не только вам, но и ему, как гарант того, что вы не попросите вернуть деньги раньше оговоренного срока, заметила консультант по статусной коммуникации и этикету Ирина Родченко.
4: Когда мы говорим о таких вещах, важно отделять эмоции от рациональных вещей. И поэтому, когда мы предлагаем написать расписку, пусть ваша речь будет внятной, прямой, ясной и не предполагающей никаких вообще интерпретации. Ну, например, предположим, я попросила у вас в долг. И тогда вы мне, осознавая все риски и понимая, что мы близкие люди, вы мне говорите: конечно, Ирина, я готова, я могу. Но я предлагаю вот что. Мы с тобой сделаем расписку. И это важно, потому что мне очень важны наши отношения, чтобы не была трещина в них. Эта расписка обезопасит и тебя, потому что ты понимаешь, что я раньше, чем оговоренный срок, денег не потребую. И мы ее откладываем. И не возвращаемся к этому вопросу.
0: Тот же принцип, если вам нужно отказать в долге.
3: Спасибо, это была Лиза Майнгарт о том, почему отказывают, почему не возвращают часто деньги в долг. Ты знаешь, Яна, я бы, возможно, взял долг, чтобы купить что-нибудь из новинок Apple. Кстати, буквально через несколько минут спецэфир по этим новинкам. Все самое важное о презентации Apple на частоте радио РБК. Оставайтесь с нами.
5: Технологии и тренды. 5G в России наконец разрешили строить, но увидеть пятое поколение связи в телефоне еще не значит получить интернет нового поколения. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему российский запуск 5G после 7 лет ожидания рискует остаться точечным и дорогим. Государственная комиссия по радиочастотам разрешила МТС, Мегафону, Билайну и Т2 запускать 5G на частотах, которые уже используются для сетей четвертого поколения, то есть LTE, и, кроме того, каждому оператору бесплатно достается полоса шириной 90 МГц в новом диапазоне примерно от 4,6 до 5 ГГц. Зарубежные базовые станции, установленные до 1 сентября этого года, можно тоже использовать. Затем их должны заменить российскими. Полностью это сделают до конца 2031 года. На бумаге это снимает барьер. Первые коммерческие сети 5G появились в мире еще в 2019 году. Сейчас к ним подключено более 3 миллиардов устройств. А российские операторы все это время, все 7 лет, спорили с государством о частотах. Преимущество стандарта не только в скорости. Он позволяет одновременно обслуживать множество устройств с минимальной задержкой. Это важно для промышленности, роботов и для беспилотного транспорта. Но проблема вот в чем. Во всем мире основной диапазон — это примерно 3,5 ГГц. Он считается золотым. Сигнал достаточно далеко распространяется, а оборудование и смартфоны под него выпускаются массово. В России эти частоты заняты силовыми ведомствами и спутниковой связью. Поэтому операторам дали более высокий диапазон, который прежде называли лишь дополнительным. И здесь физика превращается в экономику. Чем выше частота, тем хуже сигнал проходит сквозь стены, и тем меньше территории вокруг одной базовой станции, которую она покрывает. По оценкам участников рынка, станции потребуется в 1,5-2 раза больше, а окупаемость сети может растянуться на 20-30 лет. Кроме того, совместимые частоты пока поддерживает небольшая доля смартфонов. По плану 5G должен появиться во всех городах-миллионниках России до конца 2027 года. Но сначала речь пойдет о наиболее популярных точках и задачах бизнеса, а не о сплошном покрытии для жителей. В итоге Россия получила формальное разрешение на 5G, но не тот частотный ресурс, на котором технология стала массовой во всем мире. Значок на экране появится, а вот заметная разница в связи пока не факт.

0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Большие деньги хороши тем, что они дают вам роскошь говорить «нет». Самый дорогой капитал, который у меня есть, это мое время. Возможность сидеть дома, готовить обед для детей, заниматься садом и не бежать на съемки ради очередного миллиона. Вот для меня настоящий успех. Деньги должны обеспечивать свободу, а не превращать вас в раба контрактов. Джулия Робертс.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
1: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
0: РБК тренды.
4: Риск вместо роста.
5: Для части молодых американцев рискованные инвестиции становятся заменой привычному пути к достатку. Высокие цены на жилье, инфляция и страх потерять работу из-за искусственного интеллекта создают ощущение, что одной зарплаты и регулярных накоплений уже недостаточно. По данным аналитиков, 62% инвесторов младше 35 лет считают, что для достижения финансовых целей им необходимо сильно рисковать. 43% торговали опционами, а 22% использовали заемные деньги. Такое поведение называют финансовым нигилизмом. Если безопасная стратегия не позволяет купить жилье или заметно повысить уровень жизни, небольшая вероятность крупного выигрыша начинает казаться рациональным выбором. Особенно активно рискуют люди со средним доходом. У них уже есть некоторые накопления, но их недостаточно для покупки недвижимости. Поэтому деньги все чаще направляются в криптовалюты, мемные акции и краткосрочные опционы. Но быстрый путь редко оказывается эффективным. Исследования показывают, что стабильно зарабатывать удается менее чем 1% активных трейдеров. Рынок в этом случае становится не инструментом накопления, а попыткой перепрыгнуть через недоступную ступень. И чем слабее вера в традиционный путь к благополучию, тем привлекательнее выглядит финансовая лотерея.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 7 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Минобороны заявила об ударах по логистическим объектам в Николаеве, которые использовались в интересах ВСУ. В частности, поражены логистические центры «Деливери» и «Небулон». Также российское военное ведомство сообщило о поражении буксира, сопровождавшего суда в порт Одессы. По данным Минобороны, удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 8 аэропортах России, в их числе аэропорты Казани, Сургута и Ханты-Мансийска. Ограничения ранее вводили для обеспечения безопасности полетов. Правительство будет рассчитывать будущий бюджет, исходя из более низкой цены на нефть. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на данный момент рассматривается ориентир в $50 за баррель. Это должно сделать бюджет устойчивее к колебаниям нефтяных цен. Окончательные параметры определят при подготовке бюджета на 2027-2029 годы, который Кабмин рассмотрит в конце сентября. Минтранс предложил Вьетнаму рассмотреть передачу самолетов местных авиакомпаний российским перевозчикам в так называемый «мокрый лизинг». Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что предложение уже направлено вьетнамской стороне. Такой формат предусматривает аренду самолета вместе с экипажем. По словам министра, авиасообщение между Россией и Вьетнамом в этом году выросло почти втрое. Москва рассчитывает и дальше увеличивать число рейсов и открывать новые направления. Администрация Трампа отрицает, что собирается менять американскую команду на переговорах по Украине. В Белом доме заявили, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сохраняют поддержку президента и продолжают заниматься поиском мирного соглашения. Ранее Financial Times написал, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф может получить более заметную роль в дипломатических контактах с Россией и Украиной. Цены на куриные яйца в России растут из-за выравнивания после длительного снижения. Так считают в Минсельхозе. Ведомство отмечает, что важно одновременно сохранять доступные цены для покупателей и рентабельность птицефабрик. Больше новостей на сайте РБК.
4: «20.03 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Яна Ритунская. Surprise and shine. Удивляй и сияет. Перевожу для тех, кто не знает английский. Это слоган презентации Apple, которая стартовала несколько минут назад. Мы начинаем наш часовой эфир, посвященный именно этой презентации. Много ожиданий от того, что мы увидим. В частности, например, ждут анонс первого складного телефона. Можно сказать, iPhone-раскладушка. Ну и все это, конечно, происходит на фоне исторической смены караулов корпорации. Долгое время Тим Кук был у руля компании. Сейчас это Джон Тернус. И у него первая презентация, которой он... Прямо сейчас он, кстати, ее начинает. Также со мной в студии радио РБК ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин. Ну и на связи с нашей студией из Калифорнии присоединяется венчурный инвестор, основатель Давыдов Венчур Коллектив Николай Давыдов. Вот таким составом будем обсуждать все, что увидим. Ну а внимательно следит за трансляцией мой коллега Ростислав Мирец. Он в прямом эфире наблюдает, когда мы увидим новые айфоны, что именно предложит нам компания Apple. Ну и, в общем-то, за первыми словами Джона Тернуса также следит Ростислав. Ростислав, ну что ты видишь прямо сейчас? Расскажи. Что происходит на трансляции?
5: Ну, как уже классически начинаются презентации Apple последние годы с такого красивого кинематографичного трейлера, появился Тим Кук, на секундочку и пошутил, говорит, я здесь теперь не главный, давайте посмотрим на этого нового парня. И после этого передал слово нашему новому герою. Встречайте, Джон Тёрнос. После 15 лет целой эпохи Тима Кука на экране мы видим преемника. Вот он прямо сейчас, собственно, говорит о том, что его команда, его новые подчиненные делают все для того, чтобы новые продукты были просто великолепными. Прямо сейчас он рассказывает о... Интересно. Джон Тёрнос, он, по идее, инженер, отвечает за железо, но речь пошла про, я так понимаю, искусственный интеллект. Как его дизайнить? И рассказывает о том, что его команда работает над тем... Ага, про железо все-таки заговорил. Работают над новым поколением процессоров для того, чтобы вот этот Apple Intelligence, искусственный интеллект от компании Apple, он мог работать и в облаке, и на вашем домашнем устройстве.
4: Ну, Ростислав практически ведет синхронный перевод того, что сейчас происходит на презентации, рассказывает нам, о чем именно говорит Джон Тёрнос. Но вот Иван Звягин с нами в студии, ведущий программы «Технологии и тренды». Вань, чего ты ждешь от этой презентации? Главное открытие для тебя будет каким?
6: Ох, ну, конечно, хочется посмотреть на то, что они представят за раскладушку, потому что ее придумали-то уже несколько лет назад, и их конкуренты давно с ними на рынке. Но у Apple всегда есть какая-то своя магия. Посмотрим, какие юзкейсы они предложат, потому что, на самом деле, действительно, форм-фактор-то совершенно не новый. Вот на это интересно посмотреть. И, честно говоря, жду чуть-чуть, что они заявят еще вход в новую для себя нишу, в домашнее устройство. Если они покажут home что-то, будет интересно, потому что это

0: сразу открывает им доступ для производства каких-то камер наблюдения, умных звонков, умных дверных замков там, и так далее.
1: Ну, совершенно новый рынок, да. Также напомню, с нами на связи с нашей студией из Калифорнии венчурный инвестор, основатель Давыдов's Venture Collective Николай Давыдов. Николай, чего ждете вы? Согласны ли, что Apple может шагнуть к технологиям умного дома?
2: Всем привет. Наверное, про умный дом они что-то представят, но я не думаю, что это будет основное. Я думаю, что основное, чего я жду, это то, что Apple увеличит свою ставку на железо, на котором могут работать легкие модели. Ну, все модели, как мы знаем, весь AI становится лучше и легче со временем. Поэтому вот те модели, которые сейчас мы знаем, как OpenAI Astra или всевозможные Fable, они в какой-то момент, наверное, уже даже через год-полтора смогут работать у вас прямо на телефоне. И из того, что сейчас Джон говорит, мне кажется, это и будет направление. То, что у них есть более миллиарда устройств в карманах у людей, эти люди могут платить. И все, что они хотят сделать, чтобы эти люди использовали по полной возможности этого железа, которое у них в карманах, для progress. Того, чтобы у них был вот этот настоящий умный помощник прямо в кармане.
1: Ну вот умный помощник даже в нашу беседу с вами, видимо, вмешивается прямо сейчас. Да. Но, Николай, вот что говорят в Силиконовой долине? Чего ждут от главного руководства Джона Тернуса, поскольку все же историческая эпоха сейчас, видимо, новая наступает для Apple?
2: Ждут именно этого, ждут конкуренции с NVIDIA, и все, ну, NVIDIA пытается идти downstream из своих тяжелых железяк, там, типа Vera Rubin и больших, вот, условно, все, что выглядит как шкаф в дата-центре, они идут в маленькие девайсы, а Apple, наоборот, говорит, нет-нет, это наша поляна, вот Джон, типа, лучше всех это делает, и его, на самом деле, триумф — это Apple Silicon, которые они огромный путь проделали в 2016 году, когда мы делали приложение Prisma, даже не было фреймворка, который позволял, в принципе, векторизировать вычисления на телефоне и гонять нейронки прямо на нем. И мы немножко это делали вместе с Apple, потом они выкатили это как Core ML платформу для всех. И вот сейчас у них уже абсолютно специализированные лучшие в мире чипы маленького размера, которые могут крутить нейронки прямо у вас в кармане.
1: Ростислав Мирецкий с нами в студии следит за тем, что сейчас прям показывает Apple. Он сигнализирует нам, что увидел что-то интересное.
3: Да, у нас сейчас огромный сюрприз. Традиционно презентация Apple начинается все-таки с презентации продуктов, такого аксессуары, наушники и так далее. А сейчас вдруг ни с того ни с сего нам сразу же показали новый iPhone. Речь пока не о раскладушке. Представили модели вот iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Ожидаемые, собственно, вот Джон Тернер говорит, новая камера, новый внешний вид, очень красивый цвет, фиолетовый. Но самое главное, вот то, что только что сказал Николай, это новый процессор. И Джон Тернус делает упор на то, что этот процессор будет классно работать с искусственным интеллектом.
1: Ну, это главное обновление, которое сейчас, видимо, предстоит сделать Apple, чтобы ворваться в конкурентную борьбу с представителями других производителей смартфонов. Но через минутку вернемся. Напомню, вы слушаете радио РБК, и это эфир, посвященный презентации новинок компании Apple. С нами в студии ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин. Ростислав Мирецкий следит за презентацией. И с нами на связи также венчурный инвестор, основатель Давыдов's Venture Collective Николай Давыдов. Меня зовут Яна Ритунская. Через минутку вернемся и, видимо, увидим новые сюрпризы на презентации.
4: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifty.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: 20:12 московское время. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Яна Ритунская. У нас спецэфир, посвященный презентации новинок компании Apple. С нами в студии Ростислав Мирецкий, следит за тем, что происходит во время презентации прямо сейчас. Ростислав, что мы пропустили за эту минутку? И расскажи, что именно вот мы видим прямо сейчас на экране.
3: Ты удивишься, на самом деле не очень много пропустили. В целом сейчас повторяют плюс-минус то, что уже прозвучало на летней презентации, а именно новые возможности Siri в iOS 27, то есть она теперь у нас становится нормальным и ассистентом, с которым можно нормально поговорить, давать ей задачи. Siri AI можно просить пользоваться любым приложением на айфоне, чтобы она за вас выполняла задачи, например, отправлять письма, делать брони и так далее. Ну, в общем и целом, все то, что уже звучало на летней презентации компании Apple.
1: С нами на связи со студией из Калифорнии венчурный инвестор, основатель Давыдов с Venture Collective, Николай Давыдов. Николай, ну как оцениваете новинки, которые уже были презентованы?
2: Ну, пока на самом деле ничего удивительного нет. Они всегда вначале начинают с того, что люди и так уже ожидают. Все знают, что будет 18-й iPhone, всем показали на WWDC летней конференции, что там будет новенького в iOS.
1: Но раскладушку мы еще не увидели. Вы сказали, что начинается с того, чего ждут, а раскладушки нет.
2: Ну не, но раскладушку не, знаете, это как раскладушку могут показать, могут не показать, могут Starlink директ iPhone показать, могут не показать. Все тоже этого ждут в Калифорнии.
1: Ну, мы буквально пару минут до этого обсуждали смену CEO компании Apple. Сейчас это Джон Тернус. Раньше долгое время у руля был Тим Кук. Вот интересно все же, чего именно ждут сейчас от нового руководства. Есть, например, такая, может быть, на рынке предубеждение, согласно относительно Тима Кука, что его считали скорее финансистом, человеком, который занимался не столько продуктом, сколько процессами. Вот, Николай, хочу именно вас спросить, как человека на местах, кто лично знаком со многими топами разных компаний. Что сейчас больше вокруг назначения Джона Тернуса? Это эйфория от того, что возвращается инженер, который вот наладит железо, или все-таки скепсис, потому что система, которую вел Тим Кук, все же может порушиться?
2: Скорее, я бы сказал, что не видит каких-то огромных в этом изменений. Ну, во-первых, Тим Кук никуда не уходит, он остается на уровне председателя совета директоров, его зарплата не изменилась, да, то есть он продолжает получать такую же компенсацию практически, как получал на позиции CEO. То есть мы можем быть уверены, что преемственность там будет очень тщательно соблюдаться. Джон при этом действительно достоин быть CEO, он огромный кусок. Вот про что они сейчас говорят, вот этот чип A20 Pro и про другие чипы, это его во многом детище. И это то, что Apple позволит конкурировать с NVIDIA.
1: Но все-таки вы сказали, что это будет та смена власти, которая до конца и не является сменой власти, потому что Тим Кук никуда не уходит. А в таком случае за реальными обновлениями в компании вообще интересно следить?
2: Если честно, за реальными обновлениями в Apple с там, года 16-го долина не очень следит. То есть девелоперы, чей бизнес основан на приложениях, они всегда смотрят это шоу, смотрят, какие возможности появляются, и Apple там, ну, перекраивает, потому что это огромный рынок, в котором люди делают приложения, зарабатывают на них, люди потребляют приложения. Непонятно, как оно пока будет меняться, оно все немножко законсервировалось. Там были, наверное, самые большие изменения, это когда Apple проиграл свой суд Epic Games, и их обязали давать людям возможность покупать что-то не через App Store и не платить Apple эти 30%. Это, наверное, единственное, что было нового. Поэтому все на Apple смотрят как на такую инфраструктурную компанию.
1: В таком случае перспективы продаж новых моделей как оцениваете? Могут

0: уже немножко меньше, наверное, нужен вот этот статус, который дает iPhone, и уже немножко хочется что-то все-таки мочь сделать на нем.
1: Вижу, как на словах про Siri улыбнулся ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин с нами в студии также сейчас. Ваня, как ты считаешь, не поздно Apple еще внедряться в эту гонку искусственного интеллекта? Нужно это вообще потребителю Apple?
2: Мне кажется, что без ИИ больше никуда, какой бы компанией вы ни были, тем более если вы компания Apple, про которую уже несколько лет говорят, что компания как будто бы проигрывает гонку ИИ. Я согласен с тем, что благодаря вот этим новаторским чипам и в целом архитектуре Apple Silicon им, вероятно, удастся забрать часть рынка вот этого запуска модели инференса, так называемого, прямо на устройствах. Допускаю, кстати, даже, что это будет что-то масштабное, может быть, какие-то дата-центры на Apple Silicon. В принципе, почему нет? Но что касается Siri, да, конечно, улыбнулся, потому что невозможно же так жить. Чего не попросишь, все не то. Попросишь, позвони, Светлане. Звонит не Светлане, кому угодно, но не ей.
1: В таком случае, если мы ждем обновления, которое Apple представит, вероятно, в частности, искусственного интеллекта тоже, тут тоже про продажи все-таки хочу спросить. Уже был не самый лучший опыт, связанный с Siri, внедрением искусственного интеллекта. На чем основано ожидание, что что-то поменяется? Готовы ли покупатели давать шанс? Потому что личный пример приведу касательно раскладного смартфона. Покупала я его от компании Samsung, когда он только вышел, и сразу почти сдала в ремонт. Он просто перестал работать. Сейчас бренд надеется на кредит доверия от вовлеченных его клиентов или есть какие-то другие, может быть, очевидные заявления от Apple, которые могут сказать, вот сейчас точно сработает. Вот, Ваня, как думаешь?
2: Заявлений, может быть, и нет, но мы все привыкли к тому, что эта компания умеет взять те технологии, которые есть на рынке, и так их правильно сочетать, чтобы было удобно, классно, и вот эта вот пресловутая магия Apple появлялась. Поэтому допускаю, что, во-первых, они посмотрели на опыт своих конкурентов уже несколько лет, они подобные телефоны выпускают, и сейчас они придумают какое-то свое новое покрытие, которое дает меньшую складку, если мы все-таки увидим этот складной смартфон, какую-то более надежную петлю и так далее, и так далее. Вот в каких-то мелочах они постепенно соберутся в какую-то общую картинку. И так часто бывает. В прошлый раз, когда представляли iPhone Air, все говорили, что это за глупости, что это за 4-миллиметровый телефончик. Но нет, у него продажи прекрасные. Так что вот каждый раз после презентации акции Apple немного падают. Подождем какое-то время, они снова отрастут.
1: На связи с Калифорнией, напомню, венчурный инвестор Николай Давыдов. Николай, а что об этом думаете вы? Кредит доверия к Apple есть еще в части искусственного интеллекта? Вы сами упрекнули Siri в том, что она не жизнеспособна так, как и хотели бы видеть.
0: Абсолютно точно есть. У Apple гигантская инерция, что, конечно же, огромный минус для компании, когда мир начинает меняться с такой скоростью, с которой он меняется сейчас. Но при этом это такой огромный паровой каток, который просто едет и закатывает все в асфальт. Люди, подсевшие на инфраструктуру, экосистему Apple, с большим трудом переходят. Но я все чаще вижу и слышу среди калифорнийцев разговоры про то, что если вот у меня не будет нормально работать Siri, или если Apple не даст возможности мне нормально использовать AI от других провайдеров, чтобы что-то на телефоне или на MacBook делать, то я, наверное, уже пойду и куплю себе Android.
1: Вот, Николай, буквально вы мой следующий вопрос сейчас предопределили. Собиралась спросить у вас, на чем вы сидите прямо сейчас, Apple или все-таки нет. Вдруг был бы здесь сюрприз. Apple. Раскладушка вам интересна?
0: Непонятно пока, какой у нее use case. Они могут пойти двумя путями. Они могут сказать, это iPad складной, и тогда в нем будет более рабочее OS, больше похожее, и железо более похожее на условный Mac Mini. Mac Mini сейчас невозможно купить нигде в 50 штатах США. Они все распроданы, все на них крутят своих домашних агентов. И если будет возможность такую штуку иметь в кармане, и у нее будет еще нормальная батарейка и большой экран, чтобы что-то поработать, то это, конечно, интересно. Если это будет

0: это телефон, на котором можно будет более крупном размере смотреть видео, то тогда, наверное, мне лично, как пользователю, это будет неинтересно.
1: Ну вот вы сказали тоже интересную вещь о том, что уже уходит эта традиция гнаться за айфонами, чтобы поддерживать свой статус. Все-таки интересно, складной айфон, вот он может считаться символом статуса? Все-таки довольно значимая сумма, больше $2000.
0: Ну, наверное, за пределами Калифорнии, да. В Калифорнии последние 10 лет инфляция невероятная на все, кроме техники. А техника, по сути, дешевеет в реальной... То есть реальная покупательская способность людей купить себе iPhone очень большая. То есть, наверное, автомобили, вот там Tesla и iPhone, они перестают быть каким-либо символом статуса. Символом статуса начинает становиться возможность заплатить за электричество или арендовать дом.
1: Ну что ж, печальные реалии современного мира описал нам основатель венчурного фонда Давидов's Venture Collective Николай Давыдов. Он был на связи с нашей студией из Калифорнии. Спасибо, Николай. Но я напомню, с нами в студии Ростислав Мирецкий следит за презентацией компании Apple. Ростислав, что видишь прямо сейчас?
2: Все это время, вы не поверите, нам продают 18 Pro Max и 18 Pro. Великолепные смартфоны, ну, по крайней мере, так говорят на презентации. Новый мощный процессор. И вот что мне понравилось, особенно деталька, нам показали такое рентгеновское практически изображение телефона, и говорят, улучшенное охлаждение процессора, греться не будет так же, как раньше. Экран будет холодненький, приятный. Также заявляют о том, что, ну, как обычно, батарея будет работать дольше, до 50% быстрее заряжаться, чем предыдущие модели. А, собственно, длина работы 45 часов видео сможет проигрывать iPhone 18 Pro. В целом обещают до 24 часов работы для iPhone 18 Pro и до 30 часов iPhone 18 Pro Max. Это вот прям постоянное воспроизведение чего-либо. Такая примерно сейчас история. Также рассказали про новую камеру, точнее, про переменную диафрагму. Будет теперь у нас немножко механическая камера.
1: Чуть подробнее обсудим буквально через несколько минут. Вы слушаете радио РБК, специальный эфир, посвященный презентации новых продуктов Apple. У микрофонов Ян Ритунская, Иван Звягин, Ростислав Мирецкий. Через несколько минут продолжим.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет», в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
5: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки — это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтур и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Мит-гала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтур в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал. Такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла стать хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Гальяно 2011 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, какими визуальными средствами, с помощью каких медиа. Я просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
4: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было, но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.

0: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
1: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
2: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Я деньги не люблю. Просто я люблю то, что на них можно купить. Ильф и Петров.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга.
3: Мы расскажем, куда отправиться.
5: Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Со второй попытки. В 1970-х IKEA решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси и собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычную модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили. А доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это понимание того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
2: Ошибка на миллион.

20:30 в Москве, с новостями Артем Самойлов. Российская Минобороны заявила об ударах по двум военным объектам ВСУ. Один из них в Херсонской области использовался для управления беспилотниками. Второй в ДНР, там размещалось подразделение ВСУ. Для ударов российская авиация использовала ФАБ-3000 и ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции, который позволяет применять бомбы на удаление от цели. В Минобороны сообщили, что оба объекта поражены. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Новороссийске 6 частных домов получили разрушения почти до основания после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он заявил, что семьям, оставшимся без жилья, окажут помощь с расселением. По данным городских властей, после атаки в больницах находится 17 пострадавших. Четверо из них в тяжелом состоянии, погибли 4 человека, в том числе ребенок. В 19 регионах России торговые наценки на ряд продуктов и непродовольственных товаров удалось заметно сократить. ФАС сообщает, что после соглашения между властями и участниками рынка средняя наценка снизилась почти вдвое – с 19,8% до 11,2%. Например, в Ивановской области она уменьшилась с 30 до 10%. В 7 регионах цены по товарам из таких соглашений оказались почти на 10% ниже обычного уровня в тех же магазинах. Сейчас ФАС предлагает использовать механизм прежде всего для сахара и яиц. Главным изменением в iPhone 18 Pro стала новая Siri с искусственным интеллектом. Она сможет понимать, что пользователь уже спрашивал, анализировать информацию на экране, искать нужные данные в сообщениях по

0: и фотографиях. Siri также сможет выполнять несколько действий в разных приложениях и продолжать предыдущие диалоги в отдельном приложении. Бета-версия появится в этом году на английском. В Евросоюзе и Китае сервис на старте работать не будет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская, и это специальный эфир, посвященный презентациям новинок компании Apple. Вместе со мной в студии ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин и обозреватель радио РБК Ростислав Мирецкий. Ростислав все это время, уже полчаса, стоит на страже того, что именно происходит в презентации. Ростислав, ну расскажи мне буквально за несколько минут, что мы прерывались, что нового случилось и что мы видим прямо сейчас на экране.
2: Давайте я расскажу самое интересное, что всех интересует, это цены. iPhone 18 Pro $1200 за младшую версию 256 гигабайт. iPhone 18 Pro Max от $1300, ну то есть также за младшую версию такая стоимость. Предзаказы стартуют уже в субботу 18 сентября.
1: О ценах в России поговорим буквально несколькими минутами позже. Интересно оценить, конечно, найдет ли новинки iPhone и других новинки Apple, другие своего покупателя, в частности, и в России тоже. Ну, а пока Ваня Звягин с нами в студии, ведущий программы «Технологии и тренды». Что ты думаешь о ценах, о новинках? Ну и главное открытие для тебя, случилось ли оно уже?
3: Давай так скажу. Если ты врос в экосистему Apple, вот эти $1200, $1300 в приложении на рубли, наверное, это будет совсем поначалу неадекватные суммы. Тем более, что официально гаджеты продаваться в России вряд ли будут. Это еще дискуссионный, наверное, вопрос. Но, тем не менее, если ты туда попал и залип, хочешь не хочешь, обновляться когда-то придется. Хочу ли я обновиться на 18-й iPhone Pro Max со своего 15-го Pro Max? Пожалуй, нет. Несмотря на то, что там появилась, наконец, умная Siri, я надеюсь, что мощности текущей моей модели хватит, чтобы запустить этот Apple Intelligence. Тем более, что он не работает пока на русском языке, это, конечно, минус. В принципе, попробовать точно захочется, и я это сделаю на английском. Наверное, это будет интересный опыт получить умного по-настоящему ассистента, который вшит тебе вот в телефон, который всегда с тобой, ты с ним засыпаешь, просыпаешься и так далее. Я, честно говоря, друзья, хотел бы зацепиться за интересные для меня технические составляющие презентации. Вот мы очень вскользь сказали, что там появилась механическая переменная диафрагма. Давайте вообще расскажем, что это такое. Это не то чтобы супер новшество, но это значит, что теперь в рамках вот одного глазка этих камер есть изменяемая, собственно, такая дырка, сквозь которую на матрицу поступает свет. Чем больше света, тем качественнее изображение.
1: Фотоаппарат, фактически.
3: Фактически, да. Соответственно, потенциально, если они эту технологию будут развивать дальше, в принципе, вот эти три глазка узнаваемых, кстати говоря, может быть, им в какой-то момент и перестанут быть нужны. Сайд-эффект, наверное, от этого будут смешные, необычные формы, шестиугольные такие огоньки в размытии. Знаете, когда они обычно круглые, вот теперь, возможно, будут шестиугольные. И еще вещь, связанная с взаимодействием людей с искусственным интеллектом и с генерацией картинок, в том числе и с дипфейками, они заявили штуку под названием Apple Reference Image. Это, по сути, гарантия, видимо, какой-то отпечаток цифровой того, что это фото не сгенерировано искусственным интеллектом, а оно настоящее. Вот это в текущих реалиях, мне кажется, важная вещь. Какой-то сертификат подлинности, что ли, если хотите.
1: По крайней мере, сейчас мы идем на разные онлайн-сервисы, чтобы попытаться подтвердить или опровергнуть авторство искусственного интеллекта в той или иной фотографии. А теперь это, как предполагается, будет прямо в смартфоне. Но здесь, конечно, нельзя обойтись без сравнения с конкурентами. Ваня, как ты считаешь, та матрица, вернее, диафрагма, которая появится в камерах Apple, есть ли аналоги сейчас у конкурентов подобного? Ну и, конечно, вторая функция, о которой ты сказал, анализ искусственного интеллекта, это тоже какой-то уникальный предложение.
3: Все так или иначе, со второго начну, все так или иначе уже озаботились вот этим моментом, необходимо

0: необходимостью ставить вот этот знак либо того, что контент сгенерирован искусственным интеллектом, либо наоборот. Apple вот пошла в обратном направлении. Что касается второго вопроса, какой был второй вопрос, подскажи мне?
1: Диафрагма, конечно.
0: Диафрагма, вот, да.
1: Шестиугольные огоньки.
0: Это, вот как я уже сказал, не новшество. И, ну, что греха таить, китайцам есть что предложить в ответ. Строго говоря, по качеству картинки, наверное, они даже впереди. Вот она будет кристально такой, знаешь, чистой, четкой, очень контрастной. Apple обычно, во всяком случае, в последних своих моделях всегда идет в сторону естественности, и этим зачастую подкупает. Вот если сравнить снимки, сделанные там, ну, условный Samsung или Huawei, со снимками на iPhone, разница будет вот как раз в естественности, не будет вот этих вырвиглазных цветов.
1: Ну, прямо сейчас, подглядывая одним глазом на трансляцию, которую смотрит и наш коллега Ростислав Мерецкий, с нами в студии. Ростислав, скажи, что видишь прямо сейчас? Может быть, какие-то новинки анонсировали, которые тоже можно обсудить?
2: Прямо сейчас вот только-только начали говорить о новых часах Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 с новыми датчиками. Обещают также продвинутую поддержку Siri AI, а пропустили мы представление новых AirPods, пятая версия. Вот так же, как и новый iPhone 18 сентября начнут продавать. И если коротко, вот все, что уже хорошо работало, будет работать еще лучше. То есть шумоподавление, вот заявляется цифра на 50% лучше, что бы это ни значило. Точно так же функция прозрачности. Вот будет поддерживать AirPods 5 Siri AI, что, наверное, неудивительно. А также заявляется функция живого перевода, то есть перевод речи собеседника в реальном времени. Но, к сожалению, с русским языком этот работать не будет.
1: Ну и прямо сейчас, как мы видим, смарт-часы обсуждаются, правильно я понимаю, которые представляет Apple, и говорят о том, как будет работать система определения здоровья и ваших показателей этого здоровья. Но, наверное, главная интрига еще впереди. Все, конечно, ждем анонса того самого айфона-раскладушки, народное название он уже получил, а как именно это будет выглядеть и будет ли вообще, узнаем. Продолжаем следить за трансляцией буквально через минутку вернемся.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: 20:41 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Яна Ритунская. И мы сейчас обсуждаем специальный эфир, посвященный презентации новых технологий компании Apple, новых продуктов компании Apple. Со мной в студии Ростислав Мерецкий, обозреватель радио РБК, который внимательно следит за каждой секундой трансляции и обязательно рассказывает нам о громких новинках, а также ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин. Вань, ну вот буквально до рекламы успели обсудить, что представили новые AirPods, в частности, функцию синхронного перевода. Как ты оцениваешь эту новинку? Ведь, как мы знаем, еще в предыдущем поколение AirPods ее должны были реализовать.
0: заявлено действительно это очень давно, что я думаю, к слову сказать, как когда-то профессиональный переводчик об этом всем, ну, нейросети, конечно, забрали нашу работу уже давно, теперь и синхронный перевод вроде бы как тоже, и это делает не только Apple, это не УТП, что называется.

0: опять же, их азиатские конкуренты это уже представляли. Почему нет русского среди поддерживаемых языков? Вопрос вопросов, конечно. В принципе, для нейросети, а там под капотом, конечно, нейросеть, нет ничего сложного в том, чтобы перевести с русского на английский и на любой другой язык. Возможно, это какое-то политическое решение, а, возможно, действительно, они хотят добиться максимальной точности, потому что все-таки русский язык, это довольно сложная штука для перевода.
1: А может ли получиться так? Мы знаем, очень часто обманывают, в кавычках скажу, нейросети типа ChatGPT, когда он говорит, нет, я не могу вот рассуждать об этом, а ты ему говоришь, давай представим, как будто бы тебе дали задачу все-таки пойти в синхронный перевод русского. Как ты считаешь, Siri дорастет до такого уровня сознательности?
0: Надо понимать и попробовать, Siri ли это под капотом, или отдельная небольшая модель. Если Siri, возможно, ее удастся какими-то уловками склонить все-таки к великому и могучему. Если это отдельный небольшой сервис, наверное, это, что называется, хардкорно зашито, тогда будет просто сложно. Интересно, связано ли это с региональными какими-то ограничениями, потому что это же не только нас касается, это касается и других языков. Русского среди поддерживаемых нет, но мы не одиноки в этом, на самом деле.
1: Что мы уже успели узнать из трансляции, из презентации компании Apple, это стоимость тех новинок, которые скоро должны поступить в продажу. Так, например, iPhone 18 Pro будет стоить от $1200, 1199, а iPhone 18 Pro Max — $1299. Это цены, которые будут актуальны для Соединенных Штатов Америки. Как все будет происходить в России, мы не знаем, но интересно разобраться. С нами на связи со студией пресс-секретарь сети Restore Людмила Семушина. Людмила, когда планируете открыть предзаказы на новые модели и известна ли стоимость их?
2: Здравствуйте всем. Традиционно мы открываем предзаказ сразу после презентации Apple. Стоимость появится тоже в течение часа-двух после того, как мы откроем, в тот момент, когда мы откроем предзаказ. Вы должны понимать, что если раньше мы знали цену сразу в день старта продаж, понятное дело, потому что были прямыми партнерами Apple, знали, естественно, все эти цены еще до того, как презентация происходила, вся эта информация была заранее для всех прямых партнеров известна, то сейчас все происходит совершенно по-другому. Все в равных условиях, что большие ритейлеры, что серые поставщики, все везут телефоны параллельным импортом. И в этом случае цена зависит от многих факторов. Это, конечно же, логистика. Это, конечно же, то, где телефоны закупаются. Естественно, первые партии всегда дороже, чем будут последующие. Дальше все будет определять рынок. Рынок, который все смотрят на соседа, смотрят, сколько цена, сколько выставил сосед. И в зависимости от этого и от собственных затрат выставляют цену уже, конечно, на полке.
1: Получается, мы смотрим за трансляцией Apple, и как только она закончится, вы публикуете предзаказ, там цены сформированы к текущему моменту, как вы сейчас успели оценить всю эту доставку, и потом они могут меняться.
2: Естественно, в принципе, цены всегда могут меняться, потому что здесь они теперь у нас зависят только от рынка и только от конкурентного окружения, поэтому они не будут меняться каждую минуту, если вы посмотрите традиционно, как это было в прошлые годы, да. Первая закупка теперь всегда стоит дороже, чем стоит последующая. Дальше будем смотреть, как будет продаваться телефон, насколько он будет дефицитным. Мы еще даже не знаем, насколько он дефицитный в принципе в мире и в каком количестве он будет привезен в страну.
1: Кто будет его покупать, тоже отдельный вопрос. Как считаете, спрос можно ли оценить на текущем этапе? Мы, по крайней мере, знаем цены для рынка США. Это больше $1000 для моделей 18 Pro и 18 Pro Max. В России будет спрос на это?
2: Если вы сравните цены сегодняшнего года и прошлого, то разница только в $100, и это не та принципиальная разница, которая может остановить тех людей, которые настроены на то, чтобы купить iPhone. Если мы посмотрим на то, как интерес к iPhone падает в течение последних лет после 2022 года, когда вендор ушел из страны, мы видим, что общее количество проданных айфонов в стране

0: становится меньше. Но при этом это в первую очередь касается регионов, которые особенно чувствительны к цене. Если мы говорим про две столицы, то пул тех людей, которые покупают Apple, он достаточно стабилен. При этом мы понимаем, что здесь это не зависит от технических особенностей. То, что мы сейчас смотрим презентацию, это означает, что это уже более традиционная вещь. Просто люди привыкли смотреть и сравнивать, да, технические характеристики. Apple в первую очередь love brand. Люди любят iPhone, люди покупают iPhone, чтобы показать, что у них iPhone есть. И ни один бренд до сих пор, несмотря на какие бы то ни было технические ухищрения и улучшения, еще не стал на таким любимым брендом, как стал iPhone. Никто не хвастается другим брендом, как хвастается iPhone.
1: Ну, также интересно узнать про модель, которая шла до 18 Pro Max. Как вы считаете, как правило, по крайней мере, такая традиция сформировалась уже на рынке, не только российском. Как только выходит новая модель, предыдущая теряет в цене. Ждете ли вы в текущий момент, что это произойдет? Будете ли снижать цену на прошлой модели?
0: Еще раз повторюсь, что раньше это было традиционное снижение цен, в том числе исходило и от производителя. Сейчас на цены влияет рынок и конкурентное окружение. Если спрос на телефон будет ниже, то и цена будет снижаться. Если спрос будет большой, и люди предпочтут купить 17-й iPhone вместо 18-го, то за спросом будет расти цена и будет... Еще не забывайте о том, что мы очень сильно завязаны на закупки и на доллар, поэтому насколько доллар будет расти или доллар будет падать, это тоже будет отражаться на финальной цене на полке.
1: Ну и все-таки пока, я напомню, ту самую раскладушку от iPhone, которую мы ждем, не презентовали, но буквально с каждой секундой уже предвкушение растет. Людмила, как вы считаете, какова ваша финансовая ставка в этом сезоне? На те уже привычные классические Pro или все-таки на раскладушку, которую, возможно, захотят использовать как новинка, пощупать ее, посмотреть?
0: Вы знаете, здесь, если мы говорим просто в целом про рынок, то, конечно, рынок может отреагировать на большую цену достаточно сдержанно. Если мы говорим конкретно про рестор и про продажи у нас, то у нас продаются всегда самые дорогие модели лучше, чем модели меньшей цены и меньшей, например, меньше гигабайт. Поэтому если он появится, то он будет продаваться хорошо. Так же, как у нас продавались другие раскладушки других брендов, достаточно в немаленьком ценовом диапазоне.
1: Но здесь еще важный момент, ведь гарантийного обслуживания таких телефонов, особенно если это телефон модели раскладушка, потому что, опять же, вспоминая опыт Samsung, первый, был немножко комом, не получилось так устроить смартфон, чтобы он мог раскладываться и при этом не ломаться. Вот, Людмила, если коротко, гарантийный ремонт вы как-то закладываете для таких моделей телефона? Может быть, на что вообще предлагаете пользователю, клиенту?
0: Мы как компания, которая ввозит телефоны на территорию страны, обязаны обеспечивать гарантийный ремонт. И мы им занимаемся, и занимаемся гарантийным обслуживанием. У нас есть один год гарантийного обслуживания. Это все указано на сайте, и каждый потребитель может об этом узнать, зайдя на наш сайт или приобретя наш товар.
1: Но в случае, если с раскладушкой меняется как-то ваша стратегия или нет, ждете ли вы, что будут чаще ломаться?
0: Пока мы не ждем. Пока мы с вами даже, глядя на презентацию, ее не видим, чтобы она была презентована, поэтому пока не о чем даже разговаривать.
1: Да, ждем, конечно, презентации раскладушки от Apple, если она случится. Спасибо. С нами на связи со студией была пресс-секретарь сети Restore Людмила Симушина. Разговаривали о том, насколько востребованным будет продукт из новой линейки Apple. Ну и, кажется, действительно сейчас рынок покупателей и рынок конкурентов в чем-то тоже. Но интересный момент в том, чтобы представить россиянам новые смартфоны от Apple, конечно, в том, как привести его. И в этом смысле, понятно, у больших ритейлеров есть и договоренности, и уже отлаженные схемы, но есть и байеры, которые выполняют заказы персонально. Моя коллега Алиса Чанова поговорила с байером Сюзанной, она создатель байерского сервиса «Вау, Сюзанна», о логистике первых суток, вот когда только-только новинка появляется, о том, как везти эти телефоны из Объединенных Арабских Эмиратов. Давайте послушаем.
2: В магазин привозят только ограниченное количество айфонов, там выстраивают

0: выстраивается многокилометровая очередь из индусов, в основном и пакистанцев, которые хотят оперативно купить телефон прямо на старте продаж. Потом они стоят прямо там же в моле и продают плюс 1000 дирхам к официальной цене. В прошлом году был трэш, и даже в мол нельзя было приехать. Там половина мола просто занимали эти очереди из людей. Они с ночи занимали очередь на вход в мол, они размещались там где-то на парковке, но это ужас.
1: А как в итоге складывается математика цены с доставкой в Москву?
0: На старте продаж это вообще супер неконтролируемый рынок. Цена в целом складывается из чего? Это стоимость самого айфона. Дальше есть отдельно курьерская доставка и есть моя комиссия. У меня на старте комиссия примерно 15-20 тысяч рублей в зависимости от модели айфона. Я в среднем за доставку отдаю 10 тысяч рублей. То есть если мы говорим про дополнительные платежи к цене айфона, то через меня это получается в среднем от 25 до 30 тысяч рублей. Это конечная цена с доставкой в Москву.
1: Кто ваш покупатель? Кто готов платить любые деньги в первые дни?
0: Это мои плюс-минус одни и те же клиенты из года в год. То есть есть люди типа меня, которые покупают каждый год себе новый iPhone. У них доход на семью от 500 тысяч рублей в месяц. Есть кто-то из политиков, из Госдумы. Есть у меня те, у кого собственный бизнес. Есть топ-менеджеры, которые работают в компаниях. То есть тут совершенно разношерстная аудитория.
2: Ну, кажется, что все-таки очень многое будет зависеть от аудитории и от спроса на новые смартфоны. Не каждый сможет позволить себе их. Все-таки больше $1000, а, как предполагается, с раскладушкой даже больше $2000 за единицу такой техники. А со мной в студии, напомню, ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин, обозреватель радио РБК Ростислав Мирецкий. Меня зовут Яна Ритунская. Презентация Apple продолжается.
3: Автоньюз. Инженеры Mercedes решили повторить успех китайских внедорожников. Но, похоже, пошли по совершенно неправильному пути. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что не так с немецкой инженерией. Mercedes-Benz получил новый патент на систему, которая позволит внедорожнику плавать. По замыслу, удерживать автомобиль на поверхности воды будут специальные надувные или пеноматериальные вставки, которые размещаются в колесных арках. Управлять надувными элементами будет электроника. Система сможет регулировать их наполнение отдельно в разных частях автомобиля, чтобы сохранять устойчивость. Например, если пассажиры или багаж распределены неравномерно или машину сносит течением. Похоже, Mercedes решила повторить успех китайского BYD Yangwan U8, который умеет передвигаться по воде. Но возникает вопрос, кому вообще нужна такая функция? Представим владельца G-Class. Он заплатил за автомобиль несколько десятков миллионов рублей, а потом решил проверить, действительно ли его внедорожник умеет плавать. На мой взгляд, таких энтузиастов будет немного. Тем более, что выезд на оффроуд для большинства владельцев таких внедорожников скорее исключение, чем правило. А перспектива утопить автомобиль стоимостью в сотни тысяч долларов способна охладить даже самый серьезный интерес к экспериментам. И мне кажется, Mercedes немного неправильно понял формулу успеха китайских автомобилей. Их покупают не потому, что они умеют выполнять одну очень эффектную функцию, которой воспользуется 1% владельцев. Китайские производители стараются дать покупателю как можно больше автомобиля за небольшие деньги. Массаж кресел, огромное количество электроники, продвинутые системы помощи водителю, мощные силовые установки и множество других опций. Например, за Xiaomi Sky Nomad N70 просят около 30 тысяч долларов, тогда как новый Mercedes G-Class в Германии стоит примерно на 100 тысяч долларов дороже. Поэтому, если Mercedes действительно хочет конкурировать с китайцами, возможно, стоит начать не с плавучести.
4: РБК Тренды.
5: Пока одни для подготовки отдыха продолжают охотиться за авиабилетами, другие осознанно не уезжают далеко за пределы города или своего региона. Так закрепился тренд на staycation – отпуск в родных местах, сокращение от английского stay – оставаться, и vacation – отпуск. Люди планируют досуг детально, как дальнее путешествие, наполняют краеведческими квестами, йогой в парках, культурными событиями. Этот формат превращается в продуманную стратегию восстановления сил и пересборки быта. По оценкам специалистов, она и дальше будет влиять на индустрию гостеприимства. Главная тенденция – рост гиперлокального туризма, при котором

0: котором городская инфраструктура адаптируется под запросы местных жителей, превращая стейкейшн в новую форму образа жизни.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
1: Нет, согласен.
2: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
0: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алис, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
4: Всегда в экономике есть некий порог, и в этом году, скажем так, в сторону увеличения он явным образом перейден. Поэтому многие те, кто был в белой зоне, либо закрываются, либо переходят в серую и черную. Есть другая очень важная ситуация. Это для наших производителей одинаковые условия с нашими зарубежными коллегами. Ну, я приведу вам пример. Если товар попадает сюда, в наши маркетплейсы, да, определенные, то там не платится НДС, ряд других моментов. И наоборот, то есть мы, скажем так, лишаем собственного производителя собственного сырья, соответственно, мы сажаем собственный рынок, но развиваем и, как говорится, мультиплицируем прибыль наших конкурентов.
0: Президент Союз Лекпрома, член общественного совета при Минпромторге России Андрей Разбродин в программе «Таманцев. В итоге».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15.10.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в столице. С новостями Артем Самойлов. Российские средства ПВО с 8 утра до 8 вечера перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников. По данным Минобороны, дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Башкирии, Крымом и Татарстаном. Также беспилотники уничтожены над Краснодарским краем, Ханты-Мансийским и Мало-Ненецким автономным округами, а также над Черным морем. Россия и Вьетнам могут совместно создавать во Вьетнаме стратегические запасы топлива. Владимир Путин также сообщил о возможности транзита российских энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние страны. По словам президента, российские компании заинтересованы в такой схеме, а запрос на нее поступает и от государств региона. Кроме того, Россия рассчитывает в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Бензин в России за первую неделю сентября подорожал в среднем на 0,6%. Теперь литр стоит около 78 рублей 25 копеек. 92-й в среднем продается по 74 рубля 25 копеек, 95-й по 80 рублей 60 копеек. Дизель почти не изменился в цене, 88 рублей 44 копейки за литр. Всего повышение стоимости бензина зафиксировали в 49 регионах. Самый заметный рост произошел в Тюменской области. При этом в Севастополе цены снизились на 14,4%. Рособорнадзор призвал не считать

0: окончательными обсуждаемые в интернете изменения в ЕГЭ по русскому языку. В ведомстве заявили, что выводы, сделанные на основе опубликованных демо-версий, преждевременны. Сейчас проекты экзаменационных материалов проходят общественное профессиональное обсуждение. Apple представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo. Смартфоны Pro и Pro Max получили новый 2-нанометровый процессор A20 Pro и более компактный Dynamic Island. Диагонали экранов 6,3, 6,9 и 7,6 дюйма. Цена в США начинается с $1199 за Pro и 1299 за Pro Max. Продажи стартуют в следующую пятницу. Презентация складного iPhone Duo идет в эти минуты. Больше новостей на сайте РБК.
1: Добрый вечер, у микрофона Олег Овчаренко. В эти минуты продолжается презентация Apple новых моделей смартфонов iPhone. Также представлены уже новые часы Apple Watch. Все, что известно о презентации в дальнейшем эфире радио РБК. Ну а менее чем через минуту разберемся в очередном витке эскалации конфликта между США и Ираном. Ну, в частности, Иран сегодня объявил, что вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Ну а примерно через 6 минут программа «Рекламный щит». В день рождения радио РБК пришло время разобрать свою рекламу. Напомню, что на протяжении года мы разбирали чужую. Как продвигали новую радиостанцию, какие идеи сработали, а какие пришлось пересмотреть. Обо всем этом примерно через 5 минут. Короткая ситуация на рынках. Индекс Мосбиржи на дополнительной сессии снижается на 0,5%. 2267 пунктов. На нефтяном рынке Brent дороже $100 за баррель. Рост на 3%, и связано это в том числе с эскалацией на Ближнем Востоке. Итак, Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Махсин Резаи сообщал, что новая зона охватит часть Персидского залива и Аравийского моря. Он также сообщил, что Иран и Оман готовятся подписать соглашение о создании нового транспортного коридора через Ормузский пролив, пункты входа и выхода в который будут находиться под полным контролем иранских вооруженных сил. По словам официального представителя Корпуса стражи Исламской революции Хасейна Махиби, пока неизвестны точные координаты этой зоны. Но если судно решит нарушить правила Исламской Республики, то оно столкнется с санкциями.
2: Точные координаты будут объявлены позже, но вкратце я могу доложить. Зона начинается примерно от города Чабахара, его омывает Оманский залив, и заканчивается у Аравийского моря. Раньше, если какое-то судно противника или торговое судно без согласования с нами хотело войти или выйти, мы брали за критерий пролив. Теперь зона стала шире. Это значит, что, например, если судно потом захочет пройти через Ормузский пролив, его не пустят силы Исламской Республики. Если захочет получить страховые или иные права, мы откажем им в этих услугах. Все нарушители будут привлечены к ответственности на законных основаниях.
1: Ну и Ксири также утверждает, что нанесли удары по 8 танкерам, 10 судам-нарушителям и 2 американским ракетным эсминцам в районе Ормуза. В свою очередь, центральным командованием ВВС США опровергли заявление Исламской Республики об успешных атаках. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что текущая обстановка в Ормузском проливе спровоцирована действиями Вашингтона, который теперь выставляет Тегеран виновником в конфликте. Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения Иран Лана Раванди Фадаи подтверждает, что это решение – последовательные шаги по противостоянию Вашингтону в экономическом поле.
3: То непосредственно причина, она, конечно, именно в действиях США против иранского нефтяного флота, потому что уничтожили недавно 5 иранских нефтяных танкеров. Почему иранцы это делают? Это, конечно, взаимность, потому что Иран фактически, он говорит Соединенным Штатам, что если вы превращаете иранский экспорт нефти, иранские танкеры в военные цели, то Тегеран, он не позволит мировой торговли нефтью продолжаться так, будто войны не существует. И поэтому это старая иранская логика, но она, конечно, сейчас получает гораздо более, наверное, практическое воплощение.
1: Параллельно с этими событиями нефть нефть марки Brent превысила отметку в $100 за баррель. Все это на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт по топливно-энергетическому комплексу XRAN Никита Иллирицкий подчеркивает, что запас прочности рынка истончается с каждой новой эскалацией. По его оценке, цены будут только расти.
4: Любое ухудшение ситуации вокруг Армузского пролива рынком будет восприниматься нервно. Чем больше будет нагнетаться эта эскалация, тем больше будет этих нервов, и тем больше можно ожидать новых скачков по части бенчмарков нефтяных. По той простой причине, что запас прочности, пожалуй, мирового нефтяного рынка и резервы предложения, которые были доступны потребителям за счет высвобождения государственных и коммерческих запасов, уже близятся к исчерпанию. Новые объекты добычи в других альтернативных регионах вводить в эксплуатацию достаточно долго и дорого.
1: В середине августа Дональд Трамп заявил о намерении объявить Армузский пролив территорией Соединенных Штатов после победы над Ираном. Позже он неоднократно публиковал в соцсетях карту, на которой пролив входит в состав США. В то же время пару недель назад портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что объем вывоза нефти через Армузский пролив восстановился примерно до половины довоенного уровня. Это примерно 20-30 танкеров, которые в среднем перевозят до 10 миллионов баррелей нефти. Отмечу, что обстановка накаляется не только между Тегераном и Вашингтоном, но и на всем Ближнем Востоке. Во вторник агентство Reuters сообщало о новых атаках йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. По данным агентства, пострадало 73 человека, среди них женщины и дети. Мы и в дальнейшем эфире радио РБК будем внимательно следить за происходящим на Ближнем Востоке и, в частности, за эскалацией конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Пока официальной реакции на заявление Тегерана по поводу перекрытия Армузского пролива нет. Ну а буквально через несколько секунд программа «Рекламный щит». Причем особенная программа, посвященная дню рождения радио РБК.
5: В эфире наша программа «Рекламный щит», и я ее ведущий Валентин Смоляков. Сегодня моим соведущим будет не Андрей Сикорский, а Евгения Стогова, медиа-аналитик РБК и ведущая программы «Медиатренды» на радио РБК.
6: «Рекламный щит». А гостями-то у нас сегодня целых два заместителя гендиректора РБК. Собственно, один из них всем вам, слушателям, уже давно знаком. Это тот самый человек, который отвечает за маркетинг радио РБК и вообще всего, наверное, РБК, Андрей Сикорский.
5: Привет!
7: Да-да-да.
6: И вторая половинка генерального директора — это человек, благодаря которому мы здесь все год назад, а для кого-то еще даже пораньше, появились. Издатель радио РБК Тимофей Щербаков.
5: Вообще, надо сказать, почему мы здесь сегодня в таком необычном формате, потому что ровно год прошел с того момента, как запустили радио РБК. И хотелось бы, раз уж мы говорим про маркетинг много в нашей программе, поговорить...
6: Как мы все здесь живем, и как мы все до этого докатились.
5: Да, как это собственно вообще все работает.
6: Я очень люблю разговаривать про деньги. Я знаю, что у вас в программе есть очень классная рубрика вопросов от предыдущих ваших гостей. Я сразу подсмотрела, что предлагают спросить. Мне очень понравилось. Как понять, что деньги закончились?
8: На что?
6: На маркетинг, раз уж ты голос подал.
8: На маркетинг точно не надо, чтобы деньги заканчивались, особенно в кризис. Как понять? Потому, насколько сложно приходится придумывать следующие маркетинговые ходы, потому что их нужно делать более эффективные за меньшие деньги, особенно если они закончились.
6: Тимофей, у нас деньги закончились?
9: Конечно, нет.
6: Откуда мы их берем?
5: Вот это.
9: Из сумочки.
5: Да.
9: Бабки в руки, в эфире звуки.
5: Те вопросы, на самом деле, на которые нам сегодня предстоит отвечать, об этом стоит поговорить. Не закончились деньги, потому что мы все как-то очень эффективно работаем, или не закончились деньги, потому что это РБК, и тут деньги никогда не заканчиваются, их можно переливать из одного
8: как
5: направления в другое.
8: Как приятно сейчас слышать это.
6: СМИ про бизнес, но мы-то точно должны знать, где деньги взять.
5: Ну да, я просто знаю, что в родинном сегменте в России не то чтобы много-много денег, и сказать, что тут все в них купаются, довольно сложно.
9: Ну, радиосегмент действительно, мы понимаем его границы. Тем не менее, РБК, когда приходил на этот рынок, мы, конечно, шли с надеждой перенести сюда новые деньги, а не только перераспределить уже имеющиеся. В целом, получается, год мы с этим работаем, чувствуем себя очень уверенно на этом рынке. Поэтому про закончились я бы вообще не говорил. Mm-hmm. Главное, чтобы у нас креативные идеи не закончились.
8: Мне кажется, важным для тех, у кого там нету бренда РБК или нету бюджетов РБК, спойлер, они не очень большие с точки зрения маркетинговых расходов, очень важная вещь определить рынок, на который вы выходите. Потому что, Жень, ты справедливо заметила, что если вы

0: выйти на рынок FM-радио, особенно делового, то он кажется вроде бы небольшой. Если ты понимаешь, что ты выходишь на рынок ушей экономически активных людей, которые не только FM-частоту слушают, то он значительно больше и в деньгах, и в людях. Вот мне кажется, это то, что мы последний год пытались плохое слово
1: давай
0: сделать.
1: Давай проще, что это значит все? Что
0: ну, слушай, это значит... Это...
1: Не одним FM-ом
0: не
1: радио...
0: Не одним FM-ом. У нас тут есть традиция, не помню уже, кто начал, что радио FM-частоту не заканчивается, оно с нее только начинается, потому что есть подкаст, ты вот сам выходишь, наше шоу выходит в подкастах, видео есть, в которое мы пошли, которые люди смотрят на Рутюбе, на ВК. И в этом смысле ты переопределяешь рынок. Особенно это хорошо делать в кризисные непростые годы. Поэтому вот если что-то нужно запомнить тем, кто нас сейчас слушает, внимательно посмотрите на рынок. Возможно, он больше, чем вам кажется.
2: Тем не менее, по сути своей, московская радиостанция, все-таки ключевая частота у нас в Москве. Тизерились мы, я напомню, год назад, во Владивостоке. Зачем?
0: Когда ты запускаешь продукт или обновляешь продукт, у тебя всегда есть ба-ба-ба понятие целевой аудитории. Вот с точки зрения так. Нас как продукта, у нас есть несколько сегментов аудитории. Есть те, чьи уши мы, собственно, пытаемся занять. Есть те, кто там приходит как ньюсмейкеры, есть те, кто приносит нам бюджеты. Ну, то есть у нас много. И с точки зрения того, где достать тех, кто к нам приходит в студию и еще иногда приносит деньги как рекламные бюджеты...
2: Полетели за ними
0: лучше
2: по
0: Владивостока, а именно времени Владивостокского экономического форума не придумать, потому что там эти 5000 человек на острове, понимаешь, им деться некуда.
2: И
0: можно...
2: везде просто слоганы запуска радио РБК, но это было действительно так. А я понимаю, что вы не назовете мне цифры, но тем не менее, хотя бы примерно, сколько мы денег тогда потратили на рекламную кампанию?
0: На рекламную кампанию, если говорить конкретно про Дальний Восток и наши прекрасные наклеечки, то мы потратили около 150 тысяч рублей.
2: Валь, вопрос к тебе как эксперт. Это много или мало?
3: Сколько?
2: Мне кажется, что это как-то распечатано.
3: Мне кажется, на такси. Я чуть не упал со стула.
0: 150 тысяч рублей, из которых 70 тысяч на производство наклеечек и еще, собственно, на то, чтобы их в ночь перед открытием форума всюду расклеить и расставить тейбл-тенты. Здесь надо сделать важную оговорку, потому что слушатели скажут, ну вот это же РБК, бренд и все остальное. Смотрите, ребят, бюджетов на рекламную кампанию, вот именно на рекламную кампанию и Дальний Восток, мы на самом деле много не потратили, потому что мы медиакомпания. Мы очень много вещей сделали в коллаборациях с другими.
1: Своими активами.
0: Своими активами, да. Это когда ты говоришь, вот у тебя есть наружка, а у меня есть как бы материалы, давай сделаем что-нибудь великое вместе. Но это не означает, что у наших слушателей из Саратова с саратовским маслом тоже нету таких возможностей. Просто у них активы для коллаборации другие. Поэтому всегда есть возможность подумать о коммуникации или о рекламной кампании нестандартным образом через коллаборацию. Ответил на твой вопрос?
2: Ответил. Тимофей, ты счастлив в таких коллаборациях?
1: И в таких бюджетах.
3: Ну что ж все про бюджеты-то? Нет, конечно, коллаборации для радио – это вообще основная сила любого продвижения. Это мы хорошо видим и по развлекательным форматам. И поскольку мы не чисто информационная радиостанция, а все-таки мы разговорные, деловые, мы там, где бизнес, а на самом деле это все шире, мы там, где люди с деньгами. Поэтому у нас и искусство, и спорт,
2: и падл.
3: И падл-лига, да-да-да.
0: И экономика впечатлений, на секундочку,
2: спасибо,
0: сделаю.
2: Спасибо, да, кстати, пропиарим вторую мою программу.
3: Поэтому
2: сегодня.
3: Ну, коллабы реально наше все, и это то, с чем мы можем приходить к партнерам, приглашая их в эфиры и рассказывая про их проект, они рассказывают про наш проект.
1: Но подождите, не тратить деньги и зарабатывать деньги – это две разные вещи. Ладно, мы, может быть, сейчас про бюджеты и правда закончим, но вообще идея же запуска делового радио, она как-то анализировалась. Ну, то есть, с точки зрения аудитории. У нас есть разговорные радиостанции. И
0: есть деловые разговорные радиостанции.
1: Да, есть деловые разговорные радиостанции. Ну, то есть, в чем преимущество, почему сюда решили идти? Потому что рекламные бюджеты на радио действительно ну, там, не самые большие. С точки зрения каких-то там преимуществ явных тоже непонятно. А запустить, извините меня, подкасты в интернете можно и не бабахая там многомиллионные студии.
3: И скупая FM-частоты.
1: Да, скупая FM-частоты.
0: Ну, отдувайся, как издатель, я потом добавлю.
3: Так нет, концепция очень простая. Огромное количество людей, пару лет назад, с которыми мы разговаривали, они очень удивлялись тому, что у РБК нет радио, потому что какая-то вот эта энергия в воздухе, что новости берутся откуда? Они берутся в машине из приемники, а новости — это РБК. Uh-huh. И многие люди удивлялись, что как-то у вас

0: нас чуть-чуть другой профиль оказался. Это все-таки зрелые люди. Хочется надеяться, что это зрелые люди с деньгами. Но по профилю это, конечно, не твое поколение, Жень. И это поколение, у которого мне есть чему поучиться. Да, я вот так вот сформулирую возраст. А у нас, ну, то, что мы видели в последних замерах, мы помоложе неожиданным образом.
1: Мы моложе средней родинной аудитории, да. Мы понимаем, что это приходит аудитория тех кросс-проектов, которые на РБК разворачиваются на всех площадках, эта история и про как поступить, про эффективное окончание школы и дальнейший карьерный трек. Эта история связана и с качеством жизни, ЗОЖем, все то, что есть уже у РБК на других площадках. И логично и очень классно, что они пришли на радио, существенно омолодив наш портрет.
0: Ну, я здесь еще хочу дополнить, наверное, Тима, держа в голове профиль нашей аудитории именно счета рекламного, что да. Обратите внимание, какая интересная штука. Да, померили, да, посмотрели все остальное, но еще очень важно понять свое место на полке. Вот адресуюсь я к нашему счету с Марианой Павлюкевич, потому что у тебя глаза заняты, да, ну, потому что ты там читаешь или что-то смотришь. А вот уши у тебя чаще всего свободные. И поэтому комбинация имеющихся возможностей продуктовых РБК плюс понимание, что, в принципе, на рынке ушей, ну, как бы, не, повторюсь, не чистотой единой. И вот, собственно, мы тут с тобой.
2: Вообще, что я слышу, что это, по большому счету, не выход с чем-то совершенно новым, это скорее закрытие вот полной экосистемы тех продуктов, которые должны быть в бренде РБК, просто по умолчанию. Видимо, это уже какая-то вот недоработка была изначально, что радио запустилось только год назад, правильно я понимаю?
1: Ну, я бы здесь слово «недоработка» не хотел применить к нашему продукту. Мы очень работали, очень старались. Тем не менее, действительно, идея РБК-ФМ, радио РБК, как сейчас называется наша станция, когда я пришел в компанию 15 лет назад, у меня на столе была презентация уже этого проекта, который разрабатывался тогда, но по каким-то причинам не был реализован. Поэтому мы приходили, понимая, что это должна быть упаковка всего того контента, который уже имеется у разных редакций РБК, но когда мы ввязались в драку, появился эфир, появилась конкуренция продуктов за место в эфире, и в диджитале у нас шире линейка, чем успевает попасть в сетку классической радиостанции. Да. А вот в этой драке внутри мы поняли, что все-таки рождается новый продукт, и тот драйв, который есть в эфире станции, много новых голосов, новых лиц, многие, кто работали за кадром, оказались в эфире, и вот Женя тому пример. Это больше не переупаковка имеющегося, а здесь рождаются продукты и смыслы.
0: Выскажусь с точки зрения, извините, зануды стратега, РБК всю свою историю, 30 лет, как бы все время работал в противофазе. Мы начались с диджитала в 94-м году, когда все жили в бумаге. Мы запустили бумагу в 2006 году, когда все играли в диджитал. Мы запустили телек в 2003 году, когда, в общем, ну, как бы, зачем его запускать? В 25-м году запустили радио. У этого есть одна очень простая причина. Мы стараемся идти вслед за неактуализированной потребностью пользователя.
3: Так.
0: Потому что, когда все устали от цифры, стало понятно, что нужно что-то материальное. Так появилась бумага.
2: Да.
0: Ну, потому что в цифре можно все стереть. Когда все устали как бы с диким рынком, все играли в трейдеров, появился деловой телеканал. Сейчас все устают от диджитала. На рынке с точки зрения рекламы говорят о фроде. Вот том самом, который неживые люди, приходящие в диджитал. Попробуй сделать неживые уши. Ну, это невозможно. Mm-hmm. Человек всегда живой. Поэтому самое время для радио, я считаю.
3: Но самое, помимо того, что самое время для радио, вот Тимофей упомянул, что у нас шире линейка в диджитал, нежели в FM. Для нас вообще что приоритетно сейчас? FM-слушатели, которые сидят и слушают нас в автомобиле, или люди, которые включают нас как подкаст? И мы как себя позиционируем?
2: Вообще, это вопрос, как это все работает. Ну, то есть, это одни и те же люди, которые дослушивают на других устройствах.
0: Понял, мы из маркетинга перешли в обсуждение продукта. Извините. Я ничего здесь не могу сделать, я не в кресле ведущего.
1: А мне не нравится этот выбор за приоритета, кто мы там, FM или мы digital. Потому что выбор это ложный на самом деле. FM это, с одной стороны, платформа дистрибуции, с другой стороны, платформа дистрибуции, она определяет форму. Эфир имеет определенные паттерны слушания аудитории, определенные привычки, и мы рады в этих привычках участвовать и рады формировать новые, как, например, вечерняя линейка, вечерний РБК в 9 вечера. Каждый день у нас какие-то программы, которые ты в дневном эфире не задумаешься о том, что тебе надо остановиться, сесть, послушать, там, рекламный щит.

0: медиатренды, да. Время вина, например, или что-то еще. Первая история. Вторая история. Конечно же, и развлекательные радиостанции всегда жили тем, что, приглашая какую-то звезду в эфир, в момент, когда у тебя на радио начиналась рекламная пауза, люди же остаются в студии, они продолжают общаться, они набрасывают какие-то вопросы. И зная, что ты не в эфире, off the record, ты можешь ответить острее, чем ты бы ответил on air. А это же все равно все записывается. Это потом все нарезалось и превращалось в диджитал.
1: Так самое главное, чтобы сейчас все наши потенциальные гости не узнали о том, что потом это все записывается и нарезается куда-то.
2: Еще
1: пойдет.
2: И в качестве видео.
0: Конечно. А дальше это попадает в анонсы. Поэтому нет такой дилеммы, мы эфирное радио или мы диджитал радио. Мы, простите за слово, фабрика аудиоконтента для ушей.
1: Но тут получается такая дилемма. Андрей, вот к тебе, как к маркетологу, тебе нужно продвигать нас сразу по двум глобальным векторам. И в диджитал, и как радио. Для тебя это вообще сложный квест? Что ты делаешь? Пытаешься ли ты объединить это в единую сущность?
3: Давай так, не по двум, а по значительно большему количеству векторов.
1: Да?
3: Потому
1: ну...
3: что с точки зрения традиционного радио у нас есть измерения как бы компании «Медиаскоп», которые опросные, которые отражают знание в первую очередь радио. И здесь коммуникация работает на выстраивание знания. Есть аудиометрия, которая меряет слушание. Это ближе всего к лидогенерации. Вот, ну, обычного бизнеса это ближе всего к лидогенерации, потому что физический человек должен тебя услышать. Если он тебя не услышал, счетчик не сработает. В диджитале у тебя есть счетчики прослушиваний. Это вообще три разных системы. Но вот мы сейчас понимаем, что, с одной стороны, мы работаем на традиционном рекламном рынке, эфирном, вот тот самый пирожок небольшой, да, деловых радиостанций. С другой стороны, мы все-таки конвергентный медиахолдинг, ну, в смысле,
1: умное
3: у нас
1: слово.
3: Много
1: пора,
3: разных платформ. Много разных платформ. И там, конечно, диджитальные метрики значительно больше играют роли. Поэтому, да, мы пытаемся это совместить. Часть наружных рекламных кампаний или коллабораций настроена на формирование знания, вот то самое, что обычно финдиректора срезают в кризис, те самые брендовые показатели. А часть вещей во многом вокруг продуктов и конкретных временных слотов, она идет, собственно, в диджитал на слушание. Так рождаются истории типа, там, не знаю, как поступить.
4: Но в этом же смысле, если посмотреть на конкурентную среду в сегменте разговорных радиостанций, у нас, ну, по сути, олигополия. Здесь всего там 2-3 игрока. Тяжело выходить на такой сегмент? И вообще, как реагируют конкуренты на это? Как вы с ними работаете?
3: Давай ты первый по старшинству.
0: Нет, но мне кажется, мы отлично качнули рынок разговорного радио, рынок деловых станций, которых не так много.
4: Так.
0: Мы, в общем-то, со своим приходом этот рынок, кажется, сформировали. Когда появляются три игрока, это уже не между собой этих двух форматов.
4: Да.
0: Сложно, потому что традиционный FM – это рынок привычки. Когда у тебя конкуренты за аудиторию находятся на рынке 20 плюс лет, 10 плюс лет.
4: Да.
0: И тут мы такие с ноги в 25-м году на этот рынок появляемся. Конечно, мы приходим с аудиторией, которая знает наш бренд, которая верит нашему бренду, понимает его качество и наш подход к работе с информацией. Но есть силы привычки в автомобиле. У тебя, если какая-то кнопка настроена, я не знаю, что должно заставить тебя эту кнопку
4: перенастроить.
0: Конечно, это просто, ну, это другая механика мозга вообще работает.
4: Так, Юной, вот здесь маркетинг у нас и должен же включаться.
3: А
4: да?
3: Вот здесь сейчас я и включу. Потому что для того, чтобы ты переключился, у тебя сначала пройдет столь ненавидимая финансовыми и генеральными директорами фаза знания, которая тебе не дает лиды, но которая дает представление о том, что этот продукт есть, про что он, что в нем внутри. Дальше должна произойти фаза пробования, которая может быть, кстати, в диджитале, а не в эфире. И только потом мы можем заехать на историю про изменение привычки. И вот это требует времени, потому что там, где у наших партнеров по рынку было 10-15 лет формирования этой самой привычки, у нас этих 10-15 лет нету.
1: Мне кажется, пора нам заканчивать уже с лирикой и переходить к нормальным
3: прожарки.
1: Цифрам, фактам и прожарке. Совсем скоро вернемся именно с этим.
5: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
1: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
2: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
5: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
1: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. По данным наших аналитиков, в России за последние 4 года рынок подделок вырос в 1.5 раза, и сегодня нелегальный оборот реплик держится на уровне 5 триллионов рублей в год. Разберемся вместе с аутентификатором, основательницей ресейл-платформы, реальными покупателями и продавцами подделок, что драйвит теневой рынок, какую роль в этом играют маркетплейсы и почему люди отказываются от люкса.
6: На показ. В эту пятницу в 14.10 на радио РБК. РБК в цифрах.
5: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. В начале сентября цены в России продолжили немного расти. За первую неделю месяца они увеличились на 0,5% с начала года на 4,72%. По свежим данным Росстата, из продуктов сильнее всего подорожали яйца и гречка, овощи и фрукты, наоборот, в среднем стали дешевле почти на 2%. Из непродовольственных товаров заметно выросли цены на смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал на 0,6%, в среднем по стране цена 78 рублей 25 копеек за литр. Правительство будет рассчитывать будущий бюджет, исходя из более низкой цены на нефть. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на данный момент рассматривается ориентир в $50 за баррель. Это должно сделать бюджет устойчивее к колебаниям нефтяных цен. Окончательные параметры определят при подготовке бюджета на 2027-2029 годы, который Кабмин рассмотрит в конце этого месяца. Основательница галереи «Велум» Любови Агафоновой и директору акционного дома «Первые имена» Розе Верховиной предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном использовании авторских прав. Об этом сообщили два источника РБК. По версии следствия, фигуранты участвовали в изготовлении и продаже поддельных работ Эрнста Неизвестного. Следствие оценивает доход от их реализации более чем в 90 миллионов рублей. Московское метро к 2035 году планируют продлить в ближайшее Подмосковье. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице и области хотят построить около 35 новых станций, 12 из них за пределами Москвы. 7 радиальных линий продлят в сторону крупных городов региона – Красногорска, Химок, Мытищ и Балашихи. Apple впервые вышла на рынок складных смартфонов. Новинка получила название iPhone Duo. Телефон складывается до компактного размера, а в раскрытом виде превращается в самый большой экран в линейке Apple и остается самым тонким смартфоном компании. Цена в США начинается с $2000. После начала презентации акции Apple на NASDAQ опустились более чем на 1,6%. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Max.
1: Мы возвращаемся в эфир, и я предлагаю, на самом деле, все-таки вернуться и поговорить про маркетинг.
2: Рекламный щит.
1: Почему мне хочется сейчас про это поговорить? Потому что первый год прошел, отсечка, так сказать, пройдена. Куча шишек должна быть набита. И здесь хотелось бы понять конкретные, как мы любим, примеры того, что получается, а что не получается. Условно говоря, вот если бы сейчас... Я просто не знаю, как тебе работать с бюджетом 150 тысяч, но если бы тебе сказали, бюджет в два раза меньше год назад, что бы ты вот... из сегодняшних знаний
3: наконец-то
1: использовал.
3: У меня есть возможность поиздеваться над тобой, потому что напомню тебе, что нам очень редко кто из гостей цифры озвучивал. Я понимаю, почему. Ответ на твой вопрос. Что бы я сделал, если бы было не 150, а 70?

0: 75 тысяч.
1: Да.
0: Я бы воспользовался своим любимым принципом точно, но точечно. Пришел бы к издателю и спросил: Тим, кто вот прямо сейчас у нас как бы самая насущная аудитория и какой самый важный продукт или, например, нам не продукт, а знание важно, чтобы мы его попробовали в эту аудиторию запихнуть. Потому что, может быть, в этот момент надо работать не со слушателем, а с клиентом.
1: Давай без гипотетических. Год прошел, вот он, конкретный год.
2: Андрей уже говорил, радио работает на нескольких рынках. Аудиторный рынок, клиентский рынок. Я прошу не забывать, что есть рынок региональных вещателей и рынок ньюсмейкеров, поскольку мы информационное агентство. Поэтому здесь вопрос, куда мы это направляем. Конечно, первым делом нам нужно было все-таки нашим клиентам рассказать, объяснить, кто мы, что мы, про что мы будем, чтобы клиент как-то с этим соотнесся. Это еще одна такая же платформа РБК, или это чем-то отличается? Uh-huh. И это отличие привлечет новую аудиторию, которая нашему рекламодателю
0: или
2: нужна.
0: Или новые бюджеты.
2: Да, ну, разумеется. Поэтому партнером запуска у нас стал банк для...
0: Это
2: молодой,
0: бизнес, да?
2: Продвинутой аудитории, с которой мы видели и повышенный интерес к диджитал-аудио, к подкастам. Мы видели у них интерес к фоновому прослушиванию видеоплатформ, то есть по факту тому же подкастингу. И классно, что мы нашли того клиента, который сходу пошел с нами.
0: Давай, я, кажется, понимаю, куда Валя клонит. Смотрите, при работе с клиентами, в этом смысле мы похожи немножко на B2B, потому что рекламодатель, он несет деньги для того, чтобы получить ваше собственное внимание, всех вас, которые сейчас слушают это и смотрят. Там ничего нового не придумано, это конференции, это промежсобойчики, это создание благоприятной атмосферы для того, чтобы ответить на все, даже самые стрёмные вопросы о продукте. Как быстро вы будете расти, чем вы отличаетесь, а какие цифры уже есть? Нет, вот как бы покажите, значит, ваши амбиции. И это B2B-коммуникация. Хозяйки на заметку. В этой B2B-коммуникации всегда нужно найти какую-то метрику, одну или две, это к твоему вбросу, которая тебе позволит на этапе развития продукта качественно говорить со своим клиентом.
1: Какую
0: и понятно, что на первые 3-4 месяца ты не можешь показать аудиторные показатели.
1: Не
0: ты
1: можешь.
0: Новая станция. В Москве запущенная на частоте радио «Карнавал», а в Питере на частоте «Рок-ФМ». А, поэтому мы говорим, окей, что отличает РБК как бренд? Эксклюзивность, цитируемость. Значит, радио РБК должно быть самым цитируемым, пока мы набираем аудиторные показатели. Вот мы катали эту метрику, в том числе на конференциях. Второе, в этой B2B-коммуникации катали историю про продуктовую сетку, показав вот тот самый спич, который мы с вами в первой части обсуждали, что рынок ушей не равен рынку FM-частоты, как мы к этому относимся, показывали скриншотики с нашими подкастами, циферки прослушиваний, ну и как-то вот эти шарики-фонарики вертели. С точки зрения аудитории, которая должна это слушать,
1: да.
0: Если у меня 75 тысяч рублей, тут, к сожалению, и не получится, придется или. Или мы используем эти 75 тысяч рублей для продвижения какого-то конкретного продукта внутри сетки радио, брендированного радио РБК. Ну, например, как поступить, посев в социальных сетях для того, чтобы посмотреть на диджитальное слушание. Только в этот момент это видео или аудио должно быть забрендировано радио, аудио-брендирование, видео-брендирование, чтобы ни одна вошь не забыла, что он слушает радио РБК 92.8 в Москве. Или видит. Если Тим скажет, слушай, сейчас вот прям такого мегапродукта у нас в ближайшее время нету, я тогда пойду и потрачу эти 75 тысяч на какой-нибудь хороший коллаб, например, со стаканчиками в бизнес-центрах, потому что ты идешь утром, ты развез всех детей или развезла. Вот в какой момент я тебя могу поймать? Когда у тебя утренний ритуал. Утренний ритуал в машине, у тебя привычка, возможно, не мы. Но следующий твой утренний ритуал – это, там, не знаю, кооператив «Черный», «Скуратов», «Кофемания» или твой «Кофепорт», спасибо нашим партнерам, в бизнес-центре. Вот там ты с этим столкнешься, и тогда ты будешь держать этот несчастный стаканчик, за которым мне прилетело просто по полной.
1: Да.
0: Причем с двух сторон. Во-первых, как бы шеф сказал, что вы играете со стаканчиком? А потом мне присылается, значит, фотография одного из наших партнеров по рынку, который говорит, вы совсем охренели у меня в офисе поставить стаканчики со своей частотой. Поэтому точно и точечно. Если работаем на знания, вот таким способом. Если работаем на дистрибуцию цифровую, то вот таким.
1: Да. А было какое-то прозрение, не знаю, за этот год? Вот такое, что ты увидел, что хрена

0: себя. Вот этот инструмент, оказывается, здесь работает лучше всего.
1: Неожиданно для нас, и мы даже с этим очень серьезно сейчас работаем, на знание сработала дистрибуция контента в социальных сетях. Mm-hmm. Изначально мы делали, давай я так за себя скажу, за веренное мне там и дружественное подразделение внутреннее. У нас есть наши собственные каналы в социальных сетях, чтобы в них не начать выкладывать как бы продукты. Выкладываем без таргетинга, ну вот просто самокатом. Смотрим, и в какой-то момент у нас так начинает выпячиваться аудитория зрелых людей. Возможно, с деньгами, но она так, знаешь, такой вот... начинает пухнуть вот этот вот такой горбик внизу в окрестности там типа 50+. Мы такой, ой, ну рекламной кампании мы не делали.
0: Угу.
1: Смотрим, ага, прет просмотры и прослушивания в Одноклассниках.
2: Внезапно.
0: Внезапно.
1: Канал дистрибуции сработал с продуктовой. Мы там не покупали рекламу, не делали. Сработал на знание, измеряемое медиаскопом, в том сегменте, в котором...
3: Мы рады ему, но не планировали.
1: Мы рады ему, но не очень планировали. И мы, естественно, скорректировали. Все по науке, с таргетингом, значит, сегментация аудитории. Эти продукты вот сюда, эти продукты вот сюда, эти продукты для поколения Стогова, эти продукты для поколения Щербакова. Но вот первое, вот мы увидели, как продуктовая дистрибуция начинает работать как реклама. Мы увидели это в замерах. И не все из того, что мы там увидели, понравилось. Поэтому, значит, резко это все...
2: Да почему в Одноклассниках вы есть, а в ТикТоке нас нет? Где
0: Внятно,
2: радио РБК в ТикТок?
3: Ну, тебе ответ серьезный или честный?
2: Честный.
0: И тот, и тот.
3: Ну, смотри, серьезный, мы все-таки живем в российских реалиях, да, мы информационный медиахолдинг. Мы бренд, который имеет свое лицо определенное.
0: Так.
3: И формат ТикТока чисто развлекательный. Я напомню, мы все-таки на РБК находимся.
1: Ну, давай я по-другому немножко отвечу. С точки зрения, вот давай так, даже если бы ты могла выходить в ТикТок без использования специальных средств, то в основном аудитория ТикТока, она довольно молодая, со своей спецификой восприятия продукта. Как мы внутри шутим, до тех пор, пока человек не взял первую ипотеку, он, скорее всего, ну, не совсем полноценная аудитория РБК. Если мы туда выйдем, с высокой степенью вероятности мы сделаем, как и все, что мы делаем, успешно.
0: Так.
1: И я получу горб 15-минус в профиле аудитории радио.
0: Правильно ли я понимаю, что инфлюенса в маркетинге нет ровно по той же причине?
1: Наши инфлюенсеры – это наши спикеры, наши гости и наши эксперты. Понимаешь, если мы с тобой под инфлюенсерами, прости господи за слово, понимаем только намоленных женщин и мужчин с силиконовыми губами, с миллионом подписчиков, то у меня плохая новость. Уже довольно давно, последние года 3 или 4, рынок инфлюенса и в России, и в мире, он измеряется не только и не столько блогерами-миллионерами. Он измеряется теми, кто хорошо держит свою аудиторию. У Жени Стоговой есть свой телеграм-канал. Она инфлюенсер? Инфлюенсер. Точечный? Точечный. У тебя, Валь, есть в твоих многочисленных телеграм-каналах тоже половина рекламного рынка. Вот я проще приду к тебе, чем к блогеру-миллионнику. Поэтому мы пользуемся инфлюенсерами, но не в той логике, в которой обычно принято на рекламном рынке из-за того, что мы медиа. Вот у нас есть Ни Бинарович, это блогер. Он известен как медиаперсон, он известен своим блогом про true crime. У нас он проявляется в другой своей ипостаси, как ученый. Конечно же, он часть своей аудитории, как бы делится, привлекается бренду, с нами.
0: Хорошо.
1: Скажи мне, пожалуйста, еще. Вот смотри, вот здесь на моем месте сидел Дмитрий Сергеевич Песков.
0: Так.
1: Это инфлюенсер?
0: Ну, вполне себе.
2: Федерального масштаба.
1: Да. А Силуанов – это инфлюенсер?
0: Да.
1: Я ответил на твой вопрос?
0: А давай представим, что у тебя бюджет увеличился до 20 миллионов. Появятся у тебя инфлюенсеры?
2: Тимофей похолодел в этот момент, мне кажется.
1: Слушай, если у меня появится бюджет 20 миллионов, я приду к Тимофею и скажу: «Тим, а можешь еще одну станцию купить?»
0: То есть...
3: Нет, ну надо на эти деньги, конечно, проще увеличивать охват.
1: Ну, то есть, смотрите, нету истории про то, что у тебя маркетинговый бюджет живет в отрыве от продукта или от продаж, или от всего того, что делает компания. Это самая частая проблема или ошибка, которую я вижу, когда у тебя, значит, есть Excel-ка, и тебе ее надо потратить. Мне кажется, что у нас за последнее время внутри холдинга сложилась история про то, что бюджет – это вещь общая, и она ориентир. И если у меня неожиданно откуда-то после разговора с шефом или с акционером или еще откуда-то нарисовывается вырисовываются деньги, это не значит, что я их пойду сразу тратить. Я пойду к издателю и скажу, слушай, у нас есть вот такая
3: возможность.
1: Давай подумаем, как мы наилучшим образом ее можем сделать. Потому что маркетинг с большой буквы «М» — это не только реклама, инфлюенсеры, посевы. Это работа с продуктом, работа с рынком, работа с аналитикой. Может, нам надо потратить чуть больше денег, заказать какое-нибудь исследование.
0: Фантазия на 20 миллионах разбежалась, я смотрю.
1: Это так. Да. Если бы у меня было 600, и Тим бы мне разрешил их потратить, я бы, конечно, сделал брендбум, то есть я бы увесил наружкой правильные места в городах присутствия для того, чтобы увеличить знания. И с высокой степенью вероятности меня бы это привело к двум вещам. К необходимости повторять эту трату в следующем году, потому что на таких стероидах как бы долго не живут, их все время надо вкалывать.
2: Тим, ты доволен результатами маркетинга радио РБК?
1: Давай скажи, что нет, пожалуйста. Пожалуйста, скажи, что нет.
3: Конечно, я как издатель здесь становлюсь на соседнюю табуретку с Андреем, начинаю смотреть на него строго и требовать, где моя аудитория. Андрей в этот момент совершенно честно мне говорит: Тимофей, а где твой продукт, который я должен показывать твоей аудитории? И дело тут не в 20 миллионах, а в том, что мы все это время ищем баланс. Да?
2: Когда мы его найдем? У нас сейчас эпоха, когда все решается очень быстро. Крайне вряд ли мы можем себе позволить еще 3 года искать баланс.
3: Значит, смотри, гений господствует над хаосом, формат нашей радиостанции, станции вообще новостного медиа, это постоянная жизнь, постоянное движение. У нас здесь каждый час что-то происходит. Мы в новостной повестке, еще что-то. Программу запланировал к эфиру, что-то в мире произошло, снял программу с эфира, расстроил ее авторов, перенес ее в ночь куда-нибудь на повтор. Люди к тебе больше не пришли, не вернулись. Мы живой разговор на радио. Тут идет постоянная движуха. Поэтому я не стремлюсь даже к балансу, если честно. Я стремлюсь к тому, чтобы поддерживать жизнь, и чтобы как можно больше людей узнавало о том, что мы делаем, и оставалось с нами.
1: Первое, что бы я сделал по-другому. Да. Я бы чуть раньше начал разговор по продуктовой составляющей, потому что одно дело – это строить знания вокруг радио РБК. Попробуй ты это объясни в одной фразе.
0: По-моему, очень просто объясняется.
1: Потом
0: бренд РБК
1: скажешь,
0: очень
1: кулуарно.
0: Хорошо знаком.
1: А с точки зрения добивания до ушей, формирования той самой привычки, возможно, было бы проще взять и сконцентрироваться вокруг какого-то одного якорного продукта. Мы с тобой часто говорим, что выиграешь утро, выиграешь все остальное. Сконцентрироваться на утре. И, может быть, не только мне с точки зрения маркетинговых усилий, но и всей команде. Вылезать утро, потом вылезать вечер, а потом с этим как-то поработать. Сделал бы я так, да. Если бы меня вернуть год назад, я бы, скорее всего, такой разговор точно не только начал. Где еще провал? Думать про радио как про отдельный продукт, который ты продвигаешь, потому что это я очень хорошо поймал, когда мы делали фокус-группы исследования. Потому что нам-то внутри понятно все про радио. А человеку, который, например, уже смотрит телеканал, уже читает сайт, ему нужно было объяснить, что радио — это не копия телеканала и не зачитываемые новости с сайта. И за это мы взялись чуть позже, чем мне хотелось бы. Потому что мы про все понимаем, когда вы выпускаете новый продукт или, например, делаете ребрендинг, переделку старого, не забудьте, пожалуйста, что те лояльные, которые у вас есть и которые еще про это ничего не знают, они будут его пытаться как-то сопоставить с тем, что они знают. И то, что вы про себя знаете, совершенно не обязательно знают они. Про это тоже надо как-то рассказать. Может быть, даже стаканчиками за 75 тысяч рублей.
0: Смотрите, у нас есть определенные традиции в нашей программе, и я предлагаю перейти к еще одной нашей традиции, которая называется рекламный щит. Надо коротко уместить что-то на рекламном щите, что мы хотим своей аудитории донести. Здесь я попрошу каждого немножко со спецификацией именно в своем направлении. Тимофей обратится, к издателям или владельцам бизнеса, Андрей к маркетологам.
2: Я все это оформлю.
0: Да.
1: Первое. Точно и точечно. Второе. Знай и люби продукт, так, который ты продвигаешь. Третье. Рынок больше, чем тебе кажется.
0: Да, Тимофей.
3: Слушай, я по итогам года, сейчас Андрей, упоминая о том, что он считает провалами, действительно, я с ним согласен.
1: Недоработками, я сказал.
3: Открытиями для нас.
1: Спасибо.
0: Да.
3: Что надо постоянно объяснять продукт.
0: Объясняй продукт.
3: Объясняй продукт.
0: Да. Женя?
2: Мне понравилась идея стаканчики за 75 рублей. Вот да. Это, мне кажется, прям топ. И как там была цитата? «Зайди аудитории в уши», вот прям так.
1: Главное, не на... Ну, в общем, да.
2: Мы все поняли.
0: Нишевый маркетинг, да?
2: На очень нишевый.
0: Да-да-да. Но я, пожалуй, размещу очень простой слоган.

0: Радио есть.
1: Радио есть.
0: Да.
1: Было, есть и будет есть.
0: У нас была еще вторая традиция, это вопрос, но мы с него начали. Да, поэтому давайте немножко подведем итоги. Я для себя могу сказать, что я увидел ровно множество классических маркетинговых подходов, которые использовались здесь. Это и дополнение продуктовой линейки под текущую свою аудиторию, исходя из тех активов, которые у тебя есть. Это и формирование ядра, это и построение знания о бренде, вот то, что происходит сейчас. И, наверное, для первого года вот эти задачи при выводе бренда на рынок вполне себе достаточно.
1: Знаешь, я вот еще, наверное, одну вещь добавлю из человека, который живет в Excel-ях, а не в креативе. Очень важно разными совершенно способами получать обратную связь от аудитории, на которую ты работаешь, потому что наше представление о том, на кого мы работаем, очень сильно может отличаться от представления их самих о себе. И в этом смысле слова не стесняйтесь тратить как минимум время на громкое слово исследование, но вообще на понимание того, с кем вы своим продуктом разговариваете.
2: Внезапный вопрос, Тимофей, к тебе. А что ты получаешь в качестве фидбэка от людей, которые выходят из студии, будучи здесь гостями, либо спикерами, вот ты отлавливаешь их где-то в курилке, либо в коридоре, и что они говорят?
3: Вот я откараулю их под дверью, конечно, но поскольку вчера радио РБК исполнился 1 год, и сегодня я в эфире радиостанции, я наконец-то понял, что они чувствуют, потому что люди выходят отсюда с благодарностью и улыбкой. Причем это люди, которые сидят на очень серьезной теме, очень серьезно разговаривают, выходят с какой-то позитивной энергией. Вот этот фидбэк я и получаю. Классно, давно так не разговаривал. И это моя реплика сегодня к вам. Я в шоке. Вот как у вас здесь в цирке происходит.
0: Супер!
2: В карнавале в нашем.
0: Это была программа «Рекламный щит». Ее ведущий я, Валентин Смоляков. Сегодня моей соведущей была Евгения Стогова, медиа-обозреватель и ведущая программы «Медиа-тренды».
2: Также с нами сегодня были целых 2 заместителя директора РБК. Андрей Сикорский, директор по маркетингу, и издатель радио РБК Тимофей Щерпаков.
0: Вау!
1: Пусть ваша течет там реклама, будет
0: реклама
1: вашей инвестицией.
0: Реклама остается инвестициями.
3: Да, точно.
1: До новых встреч. Пока-пока.
0: Пока.
2: Ура!
4: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Количество черных кредиторов в интернете за год выросло в 6 раз. Это следует из подсчетов «Известий» на основе данных Центробанка. С января по июнь этого года регулятор выявил 360 нелегальных кредиторов, которые работают онлайн. За то же время прошлого года их было всего 56. Это рост в 6 раз. Все чаще в своей работе они используют именно соцсети и площадки объявлений, отмечает Банк России. Клиенты обращаются к таким мошенникам как раз из-за ужесточения условий выдачи кредитов со стороны банков и МСФО, отметила в беседе со мной Яна Ритунская, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
5: Во-первых, черные кредиторы действительно очень часто работают через соцсети, через доски объявлений. То есть это первое, наверное, что должно насторожить. Для того, чтобы их распознать, нужно посмотреть на официальном сайте ЦБ, есть ли у них лицензия Банка России. Там ведется реестр, в который заносятся все финансовые организации, которые имеют лицензию ЦБ для такой деятельности. Соответственно, если в реестре не зарегистрирован такой кредитор, то он, скорее всего, является черным. При этом ЦБ даже ведет еще и список организаций подозрительных с признаками нелегальной деятельности. В этом списке тоже нужно проверить, нет ли этой организации в данном списке. Часто черные кредиторы используют схемы с займами под залог недвижимости и так называемым возвратным лизингом. Вот я считаю, что возвратный лизинг — это вообще самое опасное и первое, что должно настораживать людей, которые хотят взять деньги вот у таких кредиторов. Человек как бы продает свою квартиру кредитору и тут же берет ее обратно в лизинг у него, то есть как бы в аренду, с правом выкупа. То есть когда человек полностью отдает свой долг, недвижимость должна обратно вернуться ему, право выкупа. Но здесь вот как раз и наступают вот эти схемы, так как при первой же просрочке кредитор может разорвать договор и, по сути, отсудить себе вот эту вот недвижимость. Причем они там даже иногда используют такие схемы, что там меняют реквизиты, вроде как предупреждают заемщика, заемщик платит по старым, а уже просрочка пошла, и они уже обращаются в суд и уже начинают взыскивать как раз вот этот залог. Поэтому это самая опасная схема. Даже Банк России отмечает, что именно эти случаи сейчас участились.
6: Получается, эта схема работы с черными кредиторами, она нелегальна с обеих сторон. Человек, который все же соглашается на это объявление, хотя видит, что оно по всем признакам кажется нелегальным, это не официальный банк предлагает предлагает ему взять кредит, а кто-то в соцсетях или на доске объявлений. В таком случае человека, который взял этот кредит, какие последствия для него потом могут наступить?
5: В первую очередь он рискует потерять свой залог, движимое и недвижимое имущество. Но даже если он будет все вовремя платить и как-то ему этого удастся избежать, то все равно в любом случае у него будут переплаты намного больше,

0: чем в МФО или в банках, у него будут больше какие-то комиссии, то есть как минимум он все равно переплатит.
1: Что вынуждает человека идти на вот этот риск?
0: Тут все очень просто. Банк России ужесточает требования выдачи займов. Скорее всего, человеку просто отказали в обычном банке или в МФО из-за того, что либо высокая долговая нагрузка, либо у него были просрочки там по займам, плохая кредитная история. А вот черные кредиторы как раз дают деньги практически всем без нормальной проверки.
1: Центробанк выявил в 6 раз больше черных кредиторов вот за прошедшие полгода в сравнении с тем же периодом 25-го. Как считаете, это количество мошенников растет? Или, может быть, выявлять просто черных кредиторов стали лучше?
0: Тут именно два момента одновременно работают. Это расширение этого рынка реально, потому что спрос просто растет из-за того, что меньше одобрений у легальных. Сам рынок растет, и стали лучше выявлять, потому что сейчас регулятор уже использует данные Росреестра и ФССП. И он уже видит больше частных лиц и ИП, которые систематически выдают деньги под залог квартир. Тут именно оба момента оказали влияние.
2: Ранее ВЦИОМ привел статистику, по которой до 15% россиян готовы обратиться к нелегальному кредитованию, если организация предложит ставку на 7 процентных пунктов ниже рынка.
3: РБК отрасли. В Москве открыли новый завод по производству рентгенодиагностической техники. Завод полного цикла компании SP Galpik будет выпускать медицинскую рентгенодиагностическую технику. Проект реализован при поддержке правительства Москвы в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов. Завод построили за 2 года. Город предоставил инвестору около 1 гектара земли по льготной ставке 1 рубль в год. При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания привлекла инвестиционный кредит. Завод уже приступил к работе. Мощность нового предприятия не менее 400 рентгенодиагностических аппаратов различного назначения в год. На 85% оборудование состоит из российских комплектующих. К 2030 году предприятие планирует достичь 100% локализации, что станет вкладом в укрепление технологического суверенитета страны.
4: РБК отрасли. Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Качественный ремонт может повысить стоимость вторичной квартиры до 47%. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН, изучив зависимость цены от типа отделки в 40 крупнейших городах России. Косметический ремонт – это база. В квартиры с ним можно заселиться сразу. И цена квадратного метра в квартирах с таким ремонтом в среднем по стране составляет 137 тысяч рублей. Евроремонт добавляет 21% к этой сумме. И цена возрастает до 166 тысяч. А дизайнерский ремонт дает премию в 47%. Средняя цена таких квартир достигает 201 тысячи рублей за метр по всей стране. Разница в наценке сильно зависит от города. В Москве евроремонт дает всего 10% к цене. В Подмосковье уже 30%. Наименьшая наценка за евроремонт в Набережных Челнах – всего 6%. А наибольшая – в Рязани, где цена вырастает на 38%. В Санкт-Петербурге евроремонт добавляет 24%. Дизайнерский ремонт особенно ценят на юге. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре квартиры с ним дороже квартир с косметическим ремонтом на 66-69%. В Москве разница скромнее – 27%, а в Томске – 28%. За год цены на квартиры с косметическим и евроремонтом выросли на 11% по всей стране, а с дизайнерским – на 9%. Спрос на более доступные варианты обычно выше, поэтому они дорожают быстрее. В результате разрыв между типами ремонта немного сократился. Если год назад дизайнерский ремонт давал премию 50%, то сейчас 47%. Эксперты предупреждают продавцов. Качественный ремонт перед продажей может как повысить цену, так и ограничить круг покупателей. У всех разное представление о прекрасном, и даже самый выигрышный дизайн может оттолкнуть потенциального покупателя, который предпочитает сделать ремонт по своему вкусу. Так что перед тем, как вкладываться в дорогую отделку, стоит взвесить, кому вы собираетесь продавать квартиру и в каком районе она находится.

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
2: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Я хочу жить как бедный человек с деньгами.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 10 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Дональд Трамп назвал замечательным свой телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, российский лидер хочет заключить соглашение по Украине, и было бы хорошо, если бы такого же решения хотел украинский президент. Трамп также допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа 8 сентября длился час и был конструктивным и откровенным. Стороны договорились продолжать контакты. Между тем, конфликт США с Ираном закончится сразу после выборов в американский Конгресс в ноябре. Так считает Дональд Трамп. Президент США объяснил это тем, что, по его оценке, Иран уже не сможет долго продолжать противостояние. Трамп также заявил, что Тегеран может попытаться повлиять на выборы и добиться избрания политиков, которые ослабят давление на Иран и позволят стране получить ядерное оружие. Россия видит перспективы расширения поставок во Вьетнам российского сжиженного природного газа и угля. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную добычу с потенциалом роста. Поэтому Москва рассчитывает расширять сотрудничество с Вьетнамом и в новых направлениях. Заявление прозвучало на фоне госвизита президента Вьетнама в Россию. Рособорнадзор призвал не считать окончательными обсуждаемые в интернете изменения в ЕГЭ по русскому языку. Ведомство подчеркнуло, что выводы на основе опубликованных демо-версий пока преждевременны. Проекты сейчас проходят общественное и профессиональное обсуждение. В Федеральном институте педагогических измерений рекомендуют школьникам и учителям ориентироваться только на официальные материалы института. Стоимость новых iPhone в России будет начинаться от 147 тысяч рублей за iPhone 18 Pro и от 157 тысяч за iPhone 18 Pro Max. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Яндекс.Маркета. Первый складной смартфон Apple, iPhone Duo, ожидается в продаже по цене от 245 тысяч рублей. Стоимость будет зависеть от конкретной модели, продавца и условий доставки. Предзаказ на новое устройство на Яндекс.Маркете откроется уже в этот четверг. Смартфоны будут доступны в нескольких цвета, включая новые бургундии и небесно-голубой. Больше новостей на сайте РБК.
4: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные

0: темой среды 9 сентября.
1: Радио РБК. Картина дня.
0: Недельная инфляция в начале сентября ускорилась. Она составила 0,05% после снижения цен на 0,01% за последние 7 дней августа. Это свежие данные Росстата. Основной вклад в рост цен внесли некоторые продовольственные товары, а еще техника, смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал примерно на 0,5%. Это медленнее, чем на прошлой неделе. Стоимость дизеля почти не изменилась. Лидером по росту цен на топливо вновь стала Тюменская область. Но динамика замедлилась почти вдвое. С начала года инфляция составила 4,72%. На 31 августа показатель был ниже 4,67%. А по данным Минэкономразвития, годовой рост цен замедлился 6,29% против 6,32% за предыдущие 7 дней. Динамика на этой неделе нейтральная, кардинальное решение по ключевой ставке она не поминает, рассказал в нашем эфире начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
2: Данные они сильно не меняют, наверное, общую картину. Базовая цена – это все-таки сохранение ставки. И причины здесь того, что нужно делать паузу – это, в первую очередь, динамика кредитования, а во вторую очередь, все-таки бюджеты, ожидания по бюджету. У нас нет бюджета пока на этот год утвержденного, я имею в виду обновленного бюджета и на ближайшую трехлетку. Это важные вещи, которые будут только в октябре. И, наверное, если смотреть на недельные данные инфляции, то мы здесь не увидели ни позитива, ни негатива. Я бы скорее сказал, что отчет сам по себе нейтрален. Здесь есть истории, которые показывают рост цен, в первую очередь, связанные с теми товарами, цены на которые определяются в том числе с учетом курса. Здесь есть смартфоны, которые растут в ценах во всем мире. Вышли данные по китайской экономике, по инфляции, там тоже плюс 10% дорожают смартфоны. Это связано с спросом на технологии со стороны искусственного интеллекта. Наверное, вот здесь курсовая история, она явно проявляется, и, конечно, мы видим, что все еще сохраняется определенный топливный фактор в инфляции.
0: Этот топливный фактор сохраняется в инфляции. Насколько он станет значимым для принятия решения по ставке в пятницу все-таки?
2: Я думаю, что он не должен оказать какого-то дополнительного давления на решение, потому что тот задел, который Банк России формировал в предыдущем прогнозе на прошлом заседании, фактически повысив прогноз инфляции на этот год до 6%, на 1,5% пункта, то, что мы видим сейчас на рынке топлива, в общем-то, вписывается в эту траекторию. Поэтому больших сюрпризов мы здесь не видим. Есть позитивные сигналы все-таки, что топливо на рынок переходит к стабилизации. Понятно, что ситуация очень волатильна, но так или иначе мы видим позитив, но пока не видим какой-то устойчивости.
3: Интересно, вы сказали о том, что наиболее вероятный сценарий – это сохранение ставки, но есть ли хотя бы какие-то критерии, которые могут говорить о снижении? Может быть, на что обратит внимание Центробанк, долю оптимизма получится внести?
2: Я думаю, что единственное, что может действительно сыграть, это опросы Банка России, опросы предприятий, потому что на прошлом заседании как раз именно это, наверное, перевесило в сторону снижения ставки, потому что данные выходили не очень хорошие. Бизнес-климат 2 месяца подряд находится в отрицательной территории. И вот этот фактор, если мы увидим дальнейшее ухудшение по опросам и бизнес-климата, то, наверное, это может дать небольшой шанс на снижение ставки. Но, повторюсь, это, наверное, не основной сценарий.
3: Ранее звучали заявления со стороны Центробанка, что своеобразные жалобы бизнеса, о которых говорили и в РСПП в том числе, что сейчас чуть ли не до банкротства может дойти ситуация осенью у малых компаний. Но говорили, что это якобы не должно серьезно влиять на решение Центробанка. А вы все-таки считаете, что мнение бизнеса в этом смысле может быть учтено?
2: Я думаю, что мнение бизнеса может быть учтено, но в контексте опросов Банка России. Банк России опрашивает 15 тысяч предприятий. И в зависимости от того, вот, что они отвечают, какие он видит ожидания, какие он видит текущий процесс, оценку текущей ситуации, он может, конечно, это учитывать, потому что опросы достаточно широкие.
0: Ну, учтено это будет в цифре не более чем 25 базисных пунктов, видимо.
2: Да, я не думаю, что есть вообще вариант на столе большего снижения.
0: Минфин опубликовал предварительную оценку по бюджету с января по август. Дефицит составил 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. По сравнению с данными в прошлом месяце, он сократился с начала года по июль. Показатель превышал 6 триллионов, но дефицит будет все еще в 1,5 раза выше годового плана, заложенного законом о бюджете. Буквально через минуту мы вернемся и поговорим о возможной встрече президентов России, Соединенных Штатов Америки и председателя КНР в Шэньчжэне, ну а также отдельно о том, что Трамп может провести и двустороннюю встречу с Путиным, о чем он заявил журналистам. Оставайтесь с нами.
4: Реклама. 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
0: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Трамп не исключает возможности провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам у трапа самолета по пути в Даллас, где пройдет съезд республиканской партии по промежуточным выборам в Конгресс. О конкретном месте встречи пока ничего не известно, но пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в трехстороннем формате 18-19 ноября на саммите АТЭС в Шэньчжэне. По словам Пескова, такая возможность, цитата, упоминалась и ранее, как встреча Путин-Трамп, так и Путин-Трамп-Си Цзиньпин. Эту же идею затронул и помощник президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что организация встреч в первую очередь зависит от страны-хозяйки саммита Китая. Кандидат политических наук, доцент социологического факультета МГУ имени Ломоносова Павел Каневский подчеркнул, что в ходе встречи украинский кризис будет только одной из множества тем для обсуждения.
5: Это было бы, на самом деле, очень важным символическим шагом, потому что такая встреча потенциально создала бы платформу для обсуждения накопившегося блока проблем, касающихся и международной торговли, и международной безопасности. Она могла бы стать площадкой для обсуждения различных сценариев деэскалации. И здесь отнюдь не вокруг одной Украины эта дискуссия. На самом деле никто не говорит, что эта встреча приведет к реальным прорывам. Будет важен сам факт того, что она состоялась и что лидеры озвучат какие-то ключевые вопросы международной повестки, включая и вопросы безопасности, вопросы тарифов, санкций, стратегической стабильности, контроля над вооружением и вообще ребалансировки всего геополитического ландшафта.
0: Впервые за много лет лидеры трех ядерных сверхдержав могут сесть за один стол не в рамках ООН, а на площадке саммита по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, который из экономического форума де-факто превратится в инструмент большой геополитики. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, бывшей заместителем министра иностранных дел Российской Федерации и замгенерального секретаря ООН с 2002 по 2011 год, Сергей Орджоникидзе подчеркнул, что к ноябрю действительно можно успеть организовать трехстороннюю встречу между Россией, США и Китаем.
6: Все можно, было бы желание. А зависит еще от желания, так сказать, сторон что-то объяснить друг другу, найти какие-то варианты решения, предложить какие-то компромиссы. Вот от этого все зависит. Конечно, очень много до ноября времени еще уйдет, поэтому многое будет зависеть и от вот этого временного отрезка. В всех случаях подготовка идет сотрудниками внешнеполитических ведомств, в нашем случае это Министерством иностранных дел, совместно с другими ведомствами, которые занимаются внешней политикой. Готовятся применительно к каждому, естественно, конкретному случаю, с учетом всей этой тематики. Естественно, это делается в контакте с аппаратом президента, в данном случае с помощником президента по международным делам. Довольно трудоемкая работа, вовлечены не только министерство, три ведомства как минимум.
7: Какая из встреч в организации, в которой вы участвовали или в которой вы участвовали, была самой сложной вот именно с точки зрения координации и последствий ее воплощения?
6: Самые сложные встречи обычно многосторонние. Там, где больше двух или больше даже трех. Вот где, допустим, 5-6 участников. Чем больше участников, тем сложнее организация встречи. Потому что мы в предварительном плане должны с каждым участником как-то обсудить вопросы проведения предстоящей встречи. А по существу зависит от позиций сторон.
0: Последняя личная встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года в Анкоридже. А с главой КНР российский президент виделся совсем недавно, 31 августа в Бишкеке, где они обсуждали и двусторонние экономические темы, и конфликт на Украине. Налоговики начнут еще активнее оценивать российский бизнес. ФНС для этого готовится существенно расширить перечень критериев в собственном профильном сервисе. Как уточняет сама служба, он позволяет определить, насколько благонадежны юридические лица и индивидуальные предприниматели. Если сейчас налоговая анализирует положение компании по 57 пунктам, то в перспективе их количество вырастет до 82. Чем еще может заинтересоваться ФНС, кого коснуться эти изменения, разбирался Владимир Асулов.
8: Для начала несколько слов о том, что в принципе представляет вот этот сервис оценки бизнеса от ФНС. Если верить официальному сайту службы, то он, то есть сервис, обрабатывает данные о компаниях и индивидуальных предпринимателях из финансовой и бухгалтерской отчетности, а также из других источников, которыми располагают сами налоговики. Анализ, вот этот автоматизированный, идет в два этапа. На первом оценивают, соответствует ли организация базовым критериям, которые говорят о том, что она самостоятельна, что у нее нет предпосылок к банкротству, либо к ликвидации. На втором этапе проверяют, насколько качественно и своевременно компания подает отчетность, какая у нее платежная и налоговая дисциплина, а также проверяет ее устойчивость и смотрит деловую репутацию. И дело тут не в усилении налогового контроля, а в том, что ФНС, по сути, расширяет возможность самостоятельно проверить тех или иных контрагентов. Такое мнение в нашем эфире выразил партнер юридической фирмы MEF Legal Вадим Зарипов.
9: Речь идет о том, что налоговая служба, как цифровой агрегатор, который собирает огромное количество информации, предоставляет участникам рынка информацию о самих участниках рынка и тем самым возможность убедиться, что потенциальный или текущий контрагент экономически здоров, и можно с ним работать, можно на него положиться. Всем хочется иметь все-таки надежных подрядчиков, поставщиков, и понимание картины, лучшее понимание, позволяет сделать надежный выбор и принимать правильные решения, чтобы не допустить срыва контрактов, проектов и так далее.
8: Но, как обычно, здесь важны детали. Например, помимо общих финансовых и налоговых показателей, ФНС планирует принимать во внимание отраслевые критерии для банков. В методику службы включат специальные показатели на основе отчетности кредитных организаций и данных Центробанка. Речь идет о нормативах текущей ликвидности и достаточности капитала, чистой процентной марже, рентабельности капитала и активов, а также показателях финансовой устойчивости тех самых банков. Впрочем, не очень понятно, зачем дублировать оценку, которой и так обладает регулятор и профильные аналитики, подчеркивает глава Комитета опоры России по финансовым рынкам и гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
10: Набор показателей достаточно упрощенный, и финансовое состояние и ситуацию в банке, наверное, он покажет в очень приблизительном режиме. То есть сделать выводы относительно финансовой устойчивости на базе этих нескольких индикаторов, которые заявлены, про банк, наверное, будет очень разброс значений сильный, и, наверное, не очень точный будет и анализ. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, почему именно банки, причем вот в первую очередь, здесь идут в качестве такого отраслевого примера для новых критериев.
8: Отдельным блоком ФНС затронет строительную отрасль. По ней в оценку хотят включить уровень материальной обеспеченности бизнеса, есть ли у него в наличии строительная техника, присутствуют ли производственные фонды. Кроме того, налоговики сопоставят эти показатели со средними значениями по соответствующему виду деятельности. И в большей степени все это скажется на субподрядчиках строительных компаний. В этом уверен партнер консалтинговой группы White Square Игорь Аракелов.
11: На строительном рынке есть огромное количество компаний, которые получают миллиардные заказы и могут иметь в штате 2-3 человека и немного там арендованной техники. И вот что хочет сделать ФНС, она хочет уйти от всех этих посредников, которые не делают ничего, кроме как усложняют поиск реальных бенефициаров кассовых разрывов ПНДС и хотят вовлечь в это налогоплательщиков, которых теперь также будут спрашивать, а зачем вы нанимаете компанию, которая ничего делать не может, просто потому что у нее нет сотрудников в достаточном количестве, нет строительной техники, нет базы, нет сайта, нет портфолио опыта с государственными заказчиками и так далее.
8: Но и тут еще не все. Критерии оценки также расширят на участников госзакупок. Налоговики будут дополнительно обязательно учитывать, есть ли исполненные контракты по строительству автодорог, инженерно-техническому проектированию и услугам по эксплуатации автомагистралей. Еще один тоже немаловажный момент для бизнеса – это риски дробления. Проще говоря, пользуется ли компания необоснованно налоговыми льготами для субъектов малого и среднего предпринимательства. Но если подытожить, как утверждают налоговики, результаты вот такой оценки будут оформляться в виде выписок. Их смогут получать как сами проверяемые структуры, так и другие заинтересованные стороны. И если они не согласны с полученными данными, то могут направить в ФНС заявление о корректировке. Для этого придется приложить подтверждающие документы. И служба в этом случае будет обязана в течение 5 рабочих дней либо пересчитать результат, либо мотивированно отказать.
0: О том, по каким новым критериям ФНС собираются оценивать российские компании, рассказал Владимир Асолов. Но что все это значит для них, индивидуальных предпринимателей?

0: инструмент для проверки контрагентов, его благонадежности, насколько он может исполнять свои обязательства, а вы, несмотря на этот инструмент, умудрились заключить контракт с лицом, которое потом не исполнило свои налоговые обязательства.
1: Григорий, вот действительно, это, наверное, самый волнующий аспект во всем этом нововведении. Значит ли это, что теперь бизнес будет нести еще больше ответственности за выбор контрагентов?
0: Конечно, бизнес будет нести еще больше ответственности, потому что если он сутевым образом понимает, что контрагент будет исполнять его обязанности, он в этом уверен, потому что у него есть долгая история сотрудничества, но по формальным критериям налогового органа этот контрагент будет находиться в красной зоне, тогда бизнесу нужно предпринимать дополнительные усилия, направленные на сбор доказательств того, что его контрагент является благонадежным. Например, у моего контрагента может не быть той самой техники в собственности, которая необходима для выполнения строительных работ. Но он же может привлекать эту технику в рамках договоров аренды. Или он может, например, привлекать субподрядчика или экспедитора, у которого есть эта техника. И если я вижу, что у контрагента такой техники своей нет, я должен буду запрашивать вплоть до последнего колена, находя вот этого реального собственника этой техники. И это, конечно, увеличивает нагрузку на службу комплаенса бизнеса, когда она будет проверять контрагентов, вступающих с вами в контрактные отношения.
2: На какие из этих 82 пунктов теперь нужно обратить пристальное внимание, чтобы невольно не стать участником преступной цепочки?
0: Здесь речь не идет о преступной цепочке, но в целом, конечно, нужно в первую очередь смотреть на общие отраслевые показатели. То, что и сейчас вызывает настороженность, если уплата налогов по тем или иным контрагентам сильно отличается в нижнюю сторону, естественно, от тех, сколько платит контрагент в среднем по отрасли, в той или иной степени, то, конечно, это плохой маркет для компании, это зона риска безусловная. На это нужно было смотреть и до изменения приказа, и после изменения в первую очередь.
1: Мы понимаем, что теперь растут риски для бизнеса. Как вы сказали, хорошую формулировку, мне понравилось, что ФНС дает инструмент, но тут же начинает спрашивать серьезнее с тех, кто этим инструментом пользуется. А какая главная положительная сторона вот этих нововведений? Что бизнес дополнительно получает так, чтобы не росла вот эта ответственность и риски?
0: Бизнес в действительности получает инструментарий в первую очередь для того, чтобы получить информацию о контрагенте. Конечно, контрагент должен дать согласие на раскрытие этой информации. Да, нельзя получить условно элементы, составляющие налоговую тайну, без согласия контрагента. И сам факт отказа вашего контрагента раскрыть такую информацию для вас должен быть очень тревожным звоночком. А почему? Что такого я могу в тебе увидеть, что не позволит, почему ты это скрываешь? Возможно, это самое важное.
2: По данным МВД, в России за первое полугодие выявили более 3300 налоговых преступлений. Арбитражный суд Ставропольского края арестовал имущество российской дочки немецкой Байерсдорф, производителя брендов Nivea и Eucerin. Иск подала группа Арнест, компания, которая за последние годы скупила российские активы брендов Unilever, Heineken, Oriflame и Avon. Судебный процесс идет в закрытом режиме, его детали не раскрываются. Как объяснил в беседе с Алисой Чановой автор РБК Виталий Крюков, суд арестовал имущество в России из-за спора с контрактным производителем о повышении цен.
3: На текущий момент имущество Байерсдорф в России арестовано. Это производитель Nivea, это производитель косметики Eucerin. Собственного производства у компании в России нет. Она производит свои продукты на мощностях компании Арнест. Взыскателем по этому делу и выступает Арнест. Ранее она становилась владельцем Oriflame и Unilever. То есть у этих компаний тоже были свои активы в России. И Арнест с уходом этих компаний эти активы выкупал. После того, как компания расширила свой портфель, брендов стало гораздо больше, и это не только косметика или химия, это в том числе и заводы Heineken, которая тоже ушла из России, все эти бывшие заводы Арнест купил, и теперь он спорит с Байерсдорфом. О чем именно, непонятно, потому что судебное дело закрыто, рассматривает его арбитражный суд Ставропольского края. Известно, что Байерсдорф тоже направлял иск к Арнесту. И по информации источников РБК, спор между компаниями возник из-за того, что Арнест, будучи производителем, повысил базовые цены на продукцию. Это стало для Байерсдорфа неожиданностью. По информации источника, повышение было почти на 35%. Байерсдорф, в свою очередь, не согласился с такими условиями и предложил свой вариант корректировки на 8%. Но урегулировать вопрос самостоятельно компаниям не удалось.
4: Есть ли понимание, как будет развиваться дело дальше? И стоит ли готовиться к исчезновению косметики с полок магазинов?
3: Пока что суд просто наложил обеспечительные меры на активы.

0: так как это не препятствует производству этой продукции, ничего страшного для потребителя не произойдет. Сейчас идет судебное разбирательство, его детали неизвестны, причины не публикуются, они просто не являются публичными. По факту, завтра и даже через неделю, через месяц мы не увидим исчезнувшей продукции Nivea или Eucerin на полках российских магазинов.
1: Сам Арнест — это бывший невиномыйский завод бытовой химии, который с 2022 года превратился в одного из главных консолидаторов уходящих из России иностранных активов. В августе 2023 года группа выкупила российский бизнес Heineken за 1 евро. В мае 2023 завод шведской Oriflame за 28 миллионов евро.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте, и все, на другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК. РБК Тренды.
3: Ежегодно миллионы людей нуждаются в пересадке костной ткани, но создание персональных имплантов – процесс долгий, дорогой и не всегда успешный. Шведские ученые предложили альтернативу – универсальный бесклеточный каркас, который не вызывает отторжения и стимулирует ткани к самостоятельному обновлению. Этот метод активирует внутренние ресурсы пациента, запускает естественную регенерацию. Сейчас медицина стоит на пороге важного тренда – перехода от сложного штучного производства к масштабируемым методикам. Такой подход перестроит рынок имплантатов, сделает высокотехнологичную помощь доступной, а лечение тяжелых травм – быстрым и предсказуемым.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
2: Может ли искусственный интеллект обрести сознание? Будет ли человек жить 100 лет?
6: а роботы – воспитывать детей. Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Навигатор в мире стремительных перемен. От этики ИИ и кибербезопасности до будущего образования и рынка труда. И все же, какой он – образ будущего? По понедельникам в 16.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 22:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос журналистов, может ли состояться такой саммит, Трамп сказал, может произойти. Американский лидер также заявил, что российский лидер хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Зеленского. Сообщение последних минут. В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной. Как сообщили в оперштабе Кубани, предварительно пострадал один человек. На месте работают экстренные службы. В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прямой выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Новороссийске 6 частных домов получили разрушение почти до основания после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он заявил, что семьям, оставшимся без жилья, окажут помощь с расселением. По данным городских властей, после атаки в больницах находятся 17 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Минтранс предложил Вьетнаму рассмотреть передачу самолетов местных авиакомпаний российским перевозчикам в так называемый «мокрый лизинг». Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что предложение уже направлено вьетнамской стороне. Такой формат предусматривает аренду самолета вместе с экипажем. По словам министра, авиасообщение между Россией и Вьетнамом в этом году выросло почти втрое. Арбитражный суд Ставропольского края арестовал имущество российской структуры немецкой Бейерсдорф, производителя Нивея и Юсерин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Обеспечительные меры введены в рамках спора с группой Арнест. Разбирательство проходит в закрытом режиме. Бейерсдорф уже пытается оспорить арест и подал 2 соответствующих заявления в московские арбитражные суды. Среднесуточная температура ниже 5 градусов – сигнал для автовладельцев переходить на зимнюю резину. Об этом напомнили в Центре организации дорожного движения. При заморозках водителям советуют снижать скорость, избегать резких маневров и увеличивать дистанцию. По возможности в такие дни лучше пользоваться городским транспортом. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 9 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Возгорание на набережной произошло в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров. Предварительно пострадал один человек. Это передает оперштаб Кубани. Это также подтверждается местными СМИ. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи сообщал, что новая зона охватит часть Персидского залива и Аравийского моря. Он также сообщил, что Иран и Оман готовятся подписать соглашение о создании нового транспортного коридора через Ормузский пролив, пункты входа и выхода, в который будут находиться под полным контролем иранских вооруженных сил. По словам официального представителя корпуса стражи исламской революции Хусейна Махиби, пока неизвестны точные координаты этой зоны, но если судно решит нарушить правила Исламской республики, то оно столкнется с санкциями.
3: Точные координаты будут объявлены позже, но вкратце я могу доложить. Зона начинается примерно от города Чебохара, его омывает Оманский залив, и заканчивается у Аравийского моря. Раньше, если какое-то судно противника или торговое судно без согласования с нами хотело войти или выйти, мы брали за критерий пролив. Теперь зона стала шире. Это значит, что, например, если судно потом захочет пройти через Ормузский пролив, его не пустят силы Исламской республики. Если захочет получить страховые или иные права, мы откажем им в этих услугах. Все нарушители будут привлечены к ответственности на законных основаниях.
1: К Сирии также утверждают, что нанесли удары по 8 танкерам, 10 судам-нарушителям и 2 американским ракетным эсминцам в районе Армузского пролива. В свою очередь, центральным командованием ВВС США опровергли заявление Исламской Республики об успешных атаках. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что текущая обстановка в Армузском проливе спровоцирована действиями Вашингтона, который теперь выставляет Тегеран виновником в конфликте. Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения Ирана Ланар Ванди Фадаи подтверждает это решение последовательные шаги по противостоянию Вашингтона в экономическом поле.
4: То непосредственная причина, она, конечно, именно в действиях США против иранского нефтяного флота, потому что уничтожили недавно 5 иранских нефтяных танкеров. Почему иранцы это делают? Это, конечно, взаимность, потому что Иран фактически, он говорит Соединенным Штатам, что если вы превращаете иранский экспорт нефти, иранские танкеры в военные цели, то Тегеран, он не позволит мировой торговле нефтью продолжаться так, будто войны не существует. И поэтому это старая иранская логика, но она, конечно, сейчас получает гораздо более, наверное, практическое воплощение.
1: Параллельно с этими событиями нефть марки Brent превысила отметку в $100 на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Exxaran Никита Лирицкий подчеркивает, что запас прочности рынка истончается с каждой новой эскалацией. По его оценке, цены будут только расти.
5: Любое ухудшение ситуации вокруг Армузского пролива рынком будет восприниматься нервно. Чем больше будет нагнетаться эта эскалация, тем больше будет этих нервов, и тем больше можно ожидать новых скачков по части бенчмарков нефтяных. По той простой причине, что запас прочности, пожалуй, мирового нефтяного рынка и резервы предложения, которые были доступны потребителям за счет высвобождения государственных и коммерческих запасов, уже близятся к исчерпанию. А новые объекты добычи в других альтернативных регионах вводить в эксплуатацию достаточно долго и дорого.
1: В середине августа Дональд Трамп заявил о намерении объявить Армузский пролив территорией Соединенных Штатов после победы над Ираном. Позже он неоднократно опубликовал в соцсетях карту, на которой пролив входит в состав США. В то же время, пару недель назад, портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что объем вывоза нефти через Армузский пролив восстановился примерно до половины довоенного уровня. Это примерно 20-30 танкеров, которые в среднем перевозят до 10 миллионов баррелей нефти. Отмечу, обстановка на не только между Тегераном и Вашингтоном, а на всем Ближнем Востоке. Во вторник Рейтер сообщил о новых атаках йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. По данным агентства, пострадало 73 человека, среди них женщины и дети. Цены на газ в Европе достигли максимума почти за 4 года. В среду стоимость топлива на лондонской бирже преодолела отметку в $950 за 1000 кубометров. Такая динамика связана с рекордно низкими запасами в хранилищах. Bloomberg писал, что они заполнены на 67% вместо нормальных 80%. Еще одна причина роста цен – эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Если потепление в отношениях Ирана и США не будет, стоимость кубометров может перейти за $1000, рассказал управляющий партнер Касаткин Консалтинг Дмитрий Касаткин.
6: В целом на всю корзину углеводородов, на всю энергетическую в целом корзину растет стоимость. Эскалация на Ближнем Востоке не останавливается. При этом оптимизм относительно запасов в Китае становится все более умеренным. Мы видим, что дефицит энергоресурсов в 2026 году вполне реальный. Восстановление баланса может способствовать либо появлению больших объемов от альтернативных поставщиков за пределами Армузского пролива. В первую очередь мы говорим, конечно, крупнейших производителей газа, в том числе и России, поскольку все-таки альянс – это не одна страна, а много стран. Внутри все время идет дискуссия относительно необходимости закупок энергоресурсов у России, вынужденных закупок. И в случае, если ситуация будет сложная, вполне допускаю, что возможны какие-то исключения для сырья из России, в том числе, возможно, для СПГ. Если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится, она, скорее всего, не разрешится в ближайший месяц, скорее всего, мы будем наблюдать дальнейший рост цен. Могут превысить $1000 и даже выйти выше.
1: И самый высокий уровень биржевых цен на газ в Европе был зафиксирован в 2022 году. Тогда котировки поднимались почти до $4000 за 1000 кубометров. Минпромторг не торопится ремонтировать сгоревшие склады. Говорить о полном восстановлении логистических центров, маркетплейсов, пострадавших при атаках, пока рано, заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, власти и компании до конца года оценят необходимость восстановления таких объектов, а также роль государства в этом процессе. При этом свободных складов на рынке становится больше. Сейчас в московском регионе пустует более 2 миллионов квадратных метров. По данным NF Group, средняя ставка аренды готовых складов класса А за год снизилась на 13%, примерно до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Потребность рынка в крупноскладских площадях начала снижаться еще до атаки. Теперь может измениться и сам характер спроса. Так считает основатель логистического центра N-Trans Lab Мария Никитина.
7: Какая-то выверенная политика здесь, такая осторожная, все-таки должна присутствовать. То есть неверно сейчас броситься сразу восстанавливать действительно то, что было, потому что на рынке естественным образом шел процесс снижения спроса. А я думаю, что сегодняшние атаки ведут не только к тому, что снижается объем логистических складов и площадок, но поменяется характер этого спроса. Когда меняется характер спроса, значит, мы должны там приостановиться и подумать, какого рода склады и кто будут основными инвесторами в эту недвижимость и как она будет как бы воспроизводиться. На старте цены, конечно, будут расти, потому что это все равно новое строительство и новые инвестиции. И высокие ставки на рынке, они будут влиять на то, что цены пойдут вверх. Но по мировой практике, например, там сегодня Озон, наоборот, стремится как раз к более мелким складам и считает, что поставки с них быстрее, а значит эффективнее. То есть со временем это может дать положительный эффект суммарный.
1: Маркетплейсы тем временем перераспределяют грузовые потоки, в том числе через небольшие партнерские сортировочные центры. Альтернативой крупным складам становится хранение товара на собственных площадках. И для продавцов этого оказывается выгоднее, рассказал руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников.
8: Да, действительно, сейчас логистика перестраивается. Мы видим, что грузовые потоки селлеры распределяют. Более популярно становится продажа по схеме ФБС именно со своих складов, а также маркетплейсы перестраивают логистические потоки, создают небольшие склады. Если сравнивать, наверное, финансы, которые потребуются на восстановление складов, какие-то альтернативные способы, то вот сейчас альтернативные способы кажутся рациональнее и дешевле. Последствия точечные и зависят от того, где лежал конкретный товар у конкретного продавца. Если товар находился на пострадавшем складе и этот склад обеспечивал значимую часть региона, продавец получает проблемы с остатками и с логистикой. Но для всей системы Wildberries или Озон потеря даже крупного склада — это не остановка работы, это не какая-то значительная потеря. Я бы назвал это скорее новой вынужденной реальностью.
1: Но вот для селлеров, чей товар пострадал при атаках, одна из главных проблем сейчас — нехватка оборотных средств. Продавец Максим Попов рассказал нам, что выплаты от маркетплейсов все еще приходят с задержкой, хотя сроки постепенно сокращаются.
9: Ситуация уже очень улучшилась по сравнению с тем, как это было еще месяц назад. Как ощущаем мы последствия? Ну, во-первых, у нас, естественно, сгорело много товара. Это просадка по балансу, нам нужно восстанавливаться по деньгам. К сожалению, кредитные организации сейчас очень неохотно дают денег продавцам на маркетплейсах, и поэтому это достаточно сложная задача. Второе. Сами маркетплейсы, к сожалению, сейчас особенно Wildberries задерживают выплаты, и поэтому деньги поступают позже от проданного товара, который не сгорел и продается. Но, опять же, эта ситуация начала улучшаться. Там задержка в пиковый момент достигала порядка 5 недель. Сейчас это уже меньше, сейчас это уже порядка 2 недель, и я надеюсь, что скоро это придет в норму. Увеличился срок доставки до покупателей, и меньше стали заказывать. Кроме этого, маркетплейсы для того, чтобы снизить нагрузку на свою логистику и ее перестроить, они уменьшили свою скидку, из-за этого выросли цены для покупателей. Соответственно, тоже снизилась покупательская способность по этим ценам, но ситуация нормализовывается, и потихонечку маркетплейсы свою скидку восстанавливают, цены для покупателей тоже потихонечку восстанавливаются, поэтому сейчас мы видим достаточно бурный хороший рост.
1: Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров продавцов. Они уже работают в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. Через такие пункты товар можно отправлять как на склады маркетплейса, так и напрямую покупателям, если продавец хранит продукцию у себя. В компании заявляют, что продолжают принимать заявки на открытие таких пунктов во всех регионах России. Другим темам. Количество черных кредиторов в интернете за год выросло в 6 раз. Это следует из подсчетов «Известия» на основе данных Центробанка. С января по июнь этого года регулятор выявил 360 нелегальных кредиторов, которые работают онлайн. За то же время прошлого года их было всего 56, рост в 6 раз. А доля именно интернет-кредиторов увеличилась с 12 до 36%. Но все чаще в своей работе они используют именно соцсети и площадки объявлений, отмечает Банк России. И таким образом мошенникам удается продолжать работу даже после блокировок. Клиенты все чаще обращаются к таким мошенникам именно из-за ужесточения условий выдачи кредитов со стороны банков и МСФО, отметила в беседе со мной Яна Ритунская, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
10: Во-первых, черные кредиторы действительно очень часто работают через сети, через доски объявлений. То есть это первое, наверное, что должно насторожить. Для того, чтобы их распознать, нужно посмотреть на официальном сайте ЦБ, есть ли у них лицензия Банка России. Там ведется реестр, в который заносятся все финансовые организации, которые имеют лицензию ЦБ для такой деятельности. Соответственно, если в реестре не зарегистрирован такой кредитор, то он, скорее всего, является черным. При этом ЦБ даже ведет еще и список организаций подозрительных с признаками нелегальной деятельности. В этом списке тоже нужно проверить, нет ли этой организации в данном списке. Очень часто черные кредиторы используют схемы с займами под залог недвижимости и так называемым возвратным лизингом. Вот я считаю, что возвратный лизинг – это вообще самое опасное и первое, что должно настораживать людей, которые хотят взять деньги вот у таких кредиторов. Человек как бы продает свою квартиру кредитору и тут же берет ее обратно в лизинг у него, то есть как бы в аренду, с правом выкупа. То есть когда человек полностью отдает свой долг, недвижимость должна обратно вернуться ему, право выкупа. Но здесь вот как раз и наступают вот эти схемы, так как при первой же просрочке кредитор может разорвать договор и, по сути, отсудить себе вот эту вот недвижимость. Причем они там даже иногда используют такие схемы, что там меняют реквизиты, вроде как предупреждают заемщика, заемщик платит по старым, а уже просрочка пошла, и они уже обращаются в суд и уже начинают взыскивать как раз вот этот залог. Поэтому это самая опасная схема. Даже Банк России отмечает, что именно эти случаи сейчас участились.
11: Получается, эта схема работы с черными кредиторами, она нелегальна с обеих сторон. Человек, который все же соглашается на это объявление, хотя видит, что оно по всем признакам кажется нелегальным, это не официальный банк предлагает ему взять кредит, а кто-то в соцсетях или на доске объявлений. В таком случае человека, который взял этот кредит, какие последствия для него потом могут наступить?
10: В первую очередь он рискует потерять свой залог, движимое и недвижимое имущество. Но даже если он будет все вовремя платить и как-то ему этого удастся избежать, то все равно, в любом случае, у него будут переплаты намного больше, чем в МФО или в банках. У него будут больше какие-то комиссии. То есть, как минимум, он все равно переплатит.
11: Что вынуждает человека идти на вот этот риск?
10: Тут все очень просто. Банк России ужесточает требования выдачи займов. Скорее всего, человеку просто отказали в обычном банке или в МФО из-за того, что либо высокая долговая нагрузка, либо у него были просрочки там по займам, плохая кредитная история. А вот черные кредиторы как раз дают деньги практически всем без нормальной проверки.
11: Центробанк выявил в 6 раз больше черных кредиторов вот за прошедшие полгода в сравнении с тем же периодом 25-го. Как считаете, это количество мошенников растет? Или, может быть, выявлять просто черных кредиторов стали лучше?
10: Тут именно два момента одновременно и работают. Это расширение этого рынка реально, потому что спрос просто растет из-за того, что меньше одобрений у легальных. Сам рынок растет и стали лучше выявлять, потому что сейчас регулятор уже использует данные Росреестра и ФССП. И он уже видит больше частных лиц и ИП, которые систематически выдают деньги под залог квартир. Тут вот именно оба момента оказали влияние.
1: Ранее ВЦИОМ привел статистику, по которой до 15% россиян готовы обратиться к нелегальному кредитованию, если организация предложит ставку на 7 процентных пунктов ниже рынка. Среди клиентов МФО доля таких клиентов достигла 24%. Apple представила новое поколение iPhone. В линейку вошли модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo. Презентацию открыл новый гендиректор компании Джон Тернос. Среди ключевых особенностей новых флагманов – улучшенные камеры, повышение производительности, более мощные чипы и расширенные ИИ возможности Siri. Новые флагманы работают на чипе A20 Pro, выполненном по 2-нанометровому техпроцессу. В компании самой утверждают, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. Благодаря ему удалось глубже интегрировать проприетарный искусственный интеллект. Apple делает ставку на ИИ в кармане. Отметил в программе, что это значит основатель Давыдов с Venture Collective, Venture Investor Николай Давыдов.
12: более 1 миллиарда устройств в карманах у людей, эти люди могут платить, и все, что они хотят сделать, чтобы эти люди использовали по полной возможности этого железа, у них был вот этот настоящий умный помощник прямо в кармане.
11: Николай, вот что говорят в Силиконовой долине? Чего ждут от главного руководства Джона Тернуса?
12: Ждут конкуренции с NVIDIA. NVIDIA пытается идти downstream. Условно, все, что выглядит как шкаф в дата-центре, они идут в маленькие девайсы. А Apple, наоборот, говорит, нет-нет, это наша поляна. Джон лучше всех это делает. И его, на самом деле, триумф — это Apple Silicon. И они огромный путь проделали. В 2016 году, когда мы делали приложение Prisma, даже не было фреймворка, который позволял, в принципе, векторизировать вычисления на телефоне и гонять нейронки прямо на нем. И мы немножко это делали вместе с Apple, потом они выкатили это как CoreML-платформу для всех. И вот сейчас у них уже абсолютно специализированные, лучшие в мире чипы маленького размера, которые могут крутить нейронки прямо у вас в кармане.
1: iPhone Duo стал первым смартфоном компании с гибким экраном. Ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин подметил в нашем эфире, что в отличие от текущих гибких опций на рынке, у телефона Apple экран в разложенном виде выглядит бесшовным.
13: Те видео и те фотографии, которые нам показывают со сцены, говорят нам, что складки нет. И это, конечно, выгодно отличает iPhone Duo от конкурентов. Это раз. И, конечно, Apple не был бы Apple, если бы не сделал фишечку. Многие говорят уже о том, что там есть прикольный звук. Закрытие.
1: По словам пресс-секретаря сети Restore Людмилы Симушиной, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max можно будет предзаказать уже 10 сентября. Когда станет доступен iPhone Duo, пока неизвестно.
14: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro телефоны. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых 2 дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефон уже можно будет приобрести в стране.
1: Цены на новые модели выросли в среднем на $100 по сравнению с предыдущим поколением. Прайс на раскладной iPhone Duo начинается с отметки $1999. Кроме того, Apple представила новые умные часы. В компании заявили, что модели выводят здоровье и фитнес на новый уровень благодаря полностью обновленной системе сенсоров и усовершенствованным алгоритмам контроля. Обновились и наушники, новые AirPods, теперь они будут глубоко интегрированы с ИИ-платформой компании и появится, например, функция синхронного перевода. Правда, среди заявленных языков нет русского. Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидер, победивший на выборах в германской земле Саксония-Анхальт партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ожесточенно поспорили в Бундестаге, в том числе об отношении к России и немецкой внутренней политике. Вайдель обвинила правительство Мерца в полном провале, прежде всего в бюджетной и энергетической политике. А в связи с этим она потребовала вернуться к дешевому российскому газу, восстановить северные потоки, обменить налог на выброс СО2, резко снизить налоги на бензин и дизель, а также снова запустить собственные атомные электростанции. Мерц, в свою очередь, обвинила ДГ в том, что в своей симпатии к России она вредит интересам Германии. И подчеркнул, цитата, «Единственное, что действительно угрожает России и Путину, это притягательная сила демократии». Я напомню, на прошедших 6 сентября выборах в земле Саксония-Анхальт АДГ набрала 43,8% голосов. Это стало лучшим результатом в истории партии на земельных выборах.
2: Кто есть кто?
15: Дипал S09 – это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот, он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон — это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
16: Кто есть кто?
15: Так кто есть кто? Дипал S09 – это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
17: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
18: Уже более полугода мы не теряем деньги.
19: 1200 от 1000 – это 20%.
17: Нет, согласен.
19: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
20: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют.

0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Фрэнсис Бэкон.
2: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
3: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
4: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
0: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
1: В 2010 году об АСМР, автономной сенсорной меридиональной реакции, говорили как о нишевом сетевом феномене. Сегодня на YouTube насчитывается уже около 500 тысяч тематических каналов, которые создали свыше 25 миллионов роликов. К формату подключились и корпорации, и мировые

СМИ. Спектр тем постоянно расширяется. От классического шепота и шелеста бумаги до визуальных эффектов, например, смешивания красок или измельчения кинетического песка, губок и мыла. Популярность формата подтверждает. Поиск способов управляемого расслабления на наших глазах превращается из интернет-тренда в полноценный стандарт цифровой гигиены и заботы о ментальном здоровье.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос журналистов, может ли состояться такой саммит, Трамп сказал, может произойти. Глава Белого дома также заявил, что российский лидер хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Зеленского. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа в этот вторник длился час и был конструктивным и откровенным. Белый дом опроверг сообщение о переостановках в переговорной команде по Украине. Как заявила представитель администрации, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сохраняют полное доверие президента. Ранее Financial Times писала о возможном усилении роли директора ЦРУ Рэдклиффа. В Кремле заявили, что Путин и Трамп эту тему не обсуждали. Минэкономразвитие ожидает роста турпотока между Россией и Вьетнамом до 1,5 миллиона поездок к концу этого года. Причина – готовящаяся отмена виз для вьетнамцев. По данным ведомства, за год взаимный турпоток вырос почти втрое. Сейчас между странами 78 рейсов в неделю. Вьетнам станет 12-й страной с безвизовым въездом в Россию. Московское метро к 2035 году планируют продлить в ближайшее Подмосковье. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице и области хотят построить около 35 новых станций, 12 из них за пределами Москвы. 7 радиальных линий продлят в сторону крупных городов региона – Красногорска, Химок, Мытищ и Балашихи. Apple завершила первую осеннюю презентацию под руководством нового гендиректора Джона Тернуса. Главной новинкой стал первый складной iPhone Duo. Он получил внутренний экран 7,6 дюйма, поддержку стилуса и режим одновременной работы с двумя приложениями. Продажи начнутся 23 октября. Также Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max с чипом A20 Pro, уменьшенным Dynamic Island и камерой с изменяемой диафрагмой. На прилавках гаджеты появятся в следующую пятницу. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Ну а прямо сейчас о том, что первый съезд республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс открывается. Техас станет полем битвы.
4: Красочный заголовок приводит издание «Хилл». Как сообщает газета, демократы готовятся организовать контракцию в Далласе. Двухдневное собрание республиканцев начнется сегодня. Мероприятие завершится программной речью Дональда Трампа. Позиции республиканцев сейчас сложно назвать уверенными, поэтому Белый дом делает особую ставку на такие выступления, рассказала Алевтине Сорокиной специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
5: Я бы сказала, что вокруг Трампа партия по-прежнему консолидирована, но это единство не означает, что внутри нее нет серьезных противоречий. Более того, нынешний съезд хорошо показывает парадоксальное положение республиканцев с самим фактом своего проведения, потому что напомню, что обычно проводят все-таки съезды раз в 4 года перед президентскими кампаниями. Это первый раз, когда они проведут подобные мероприятия перед промежуточными выборами. Демократы это делали в 70-е, 80-е, но от этой практики, в общем-то, отказались, а республиканцы неожиданно решили ее на себя примерить. И здесь надо понимать, что это продиктовано в том числе довольно неоднозначным положением самого президента. Он позиционирует в целом предстоящие промежуточные выборы как своего рода референдум о доверии своей администрации. Он буквально обращается к избирателям и говорит, ну, вы просто представьте, что в бюллетене мое имя.
6: На твой взгляд, какую цель будет преследовать Трамп в своем выступлении? Это будет попытка успокоить однопартийцев ввиду все еще неразрешенного конфликта в Иране. Это такая будет попытка подготовить их к фигуре преемника Венса или Рубио.
5: Там нету как раз этих болезненных тем. Там нету внешней политики, там нет войны в Иране. Это вовсе не означает, что темы будут избегать. Вполне возможно, что Дональд Трамп или Джей Ди затронут их в своих выступлениях на съезде, но как отдельная сессия это не анонсировано. Я бы не назвала выбор преемника основной задачей этого съезда. По опубликованной программе очевидно, что мероприятие будет прежде всего строиться вокруг промежуточных выборов и, собственно, достижений первых двух лет второго президентства Трампа. Там очень конкретный набор тем. Это обеспечение безопасности на границе, это борьба с нелегальной миграцией, налоговые послабления, кампания администрации по снижению стоимости лекарств, перенос производства в США и, в общем-то, торговая политика, да, под лозунгом «America first», «Америка превыше всего».
6: Что у нас вырисовывается по хронологии? Уитков и Кушнер на выходных приезжают в Москву, потом в Киев впервые. После этого звонок Трампа и Путина. И теперь съезд партии республиканцев. Ты видишь здесь логичную попытку Трампа сказать однопартийцам: смотрите, я держу здесь все под контролем, и у нас есть прогресс в урегулировании кризиса.
5: Но я бы не говорила о прямой связи между этими двумя событиями, как я и сказала. В программе съезда в целом внешняя политика практически не заявлена. Она заявлена только на уровне тарифной политики Дональда Трампа, и, в общем, это, конечно, имеет и внешнеполитический аспект, да, в том числе. Его оппоненты могут сказать, что такая политика привела к осложнению, как минимум, отношений с американскими союзниками. Конечно, глобально Трампу полезно приехать на съезд в качестве президента, который действительно решает какие-то кризисы, активно вовлечен в дипломатию, чтобы он мог выйти на сцену и сказать: смотрите, вот я вот только что с Путиным переговорил, а я вот это сделал, а вот, значит, мой спецпосланник, мой зять в Москву и в Киев съездили, и с Ираном у меня все тоже хорошо. Это, конечно, не центральная тема, но в целом, с точки зрения какого-то политического пиара, с точки зрения укрепления позиций в глазах однопартийцев, конечно, это событие для него, ну, прямо скажем, полезное. Хотя мы понимаем, что ни на Ближнем Востоке, да, будь то Иран или израильско-палестинский конфликт, ни на украинском треке пока каких-то прорывов нет.
3: Поэтому и важно следить за происходящим внутри республиканской партии, потому что на Трампе это сказывается, как мы понимаем, стопроцентно. Промежуточные выборы в Конгресс, напомним, пройдут 3 ноября. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената и все 435 членов Палаты представителей. Сейчас, к слову, республиканцы контролируют обе палаты законодательного органа, но с небольшим перевесом. Все может измениться.
0: Повтор программы.
7: Здравствуйте. На радио РБК стартует инвестиционный час. Меня зовут Элина Тихонова. И в ближайший час будем делать ставки на ставку. Открываем радиототализатор. Будем искать инвест-идеи в облигациях также, если они вообще есть сейчас, конечно. Ну и поговорим про дефолты на долговом рынке. Будет ли дальше еще хуже? Пишите нам скорее свои вопросы и комментарии в Telegram радио РБК. Прямо русскими буквами в поисковой строке набирайте радио РБК. Попадаете в наш уютный Telegram и пишите нам любые свои вопросы и комментарии. И делайте, пожалуйста, ставку на ставку. Какое решение примет Центробанк в эту пятницу? Снизит ключевую ставку, регулятор повысит или, может быть, оставит на месте? Ставки принимаются.
0: Инвестиционный час.
7: Со мной в студии Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям отдела разработки инвестиционных идей Solid Инвестиции. Ольга, здравствуйте.
8: Элина, добрый день.
7: Вот на рынке все плохо, а вы все лучше и лучше выглядите.
8: Спасибо вам большое. Почему же плохо?
7: Да? Хорошо вы считаете? Я как раз вот первым вопросом хотела...
8: Мне кажется, может быть, хуже просто.
7: Мы информированные оптимисты, как это называется, да? Еще раз вчиталась в вашу должность, отдел разработки инвестиционных идей. Хотела спросить, как сейчас вообще с разработкой инвест-идей? Есть ли идеи? Есть ли работа?
8: Есть, конечно. Ну, если говорить про конкретные идеи, то мы, наверное, сейчас более такую консервативную стратегию придерживаемся в инвестировании облигаций, поскольку снижение ключевой ставки, оно не предопределено, и вполне возможно, что мы, может, увидим через какой-то период и риски ее повышения.
7: Мы об этом сегодня прям подробно поговорим.
8: Да, поэтому...
7: Ну, то есть честный ответ, вот если пока так коротко это обозначить, да, все равно можно что-то на этом рынке делать.

0: делать.
1: Конечно.
0: Хорошо. Я сейчас расскажу, что я прямо сейчас на этом рынке делаю, но сначала посмотрим, что прямо сейчас, собственно, у нас происходит. Индекс Мосбиржи честно пытался как-то оттолкнуться, но силёнок у него не хватило, и сейчас он по-прежнему в легкой коррекции, 0,01% теряет, 2271 пункт. Рубль зато молодец. А у нас рубль старается укрепиться на межбанке. Он там 70-80 почти копеек и к доллару, и к евро отыгрывает. У юаня откусили 8 копеек. Посмотрим, вот-вот выйдут официальные курсы Центробанка на завтра. Посмотрим, насколько регулятор учтет вот эти движения, посчитает их важными. Что с остальными классами активов у нас происходит? Нефть сегодня выше 100, так она, между прочим, и держится. Вот к этой минуте $100.76 за баррель, рост на 3 с лишним %. Про нефть сейчас тоже расскажу чуть-чуть подробнее. Газ больше 9% прибавляет сейчас. Золото тоже подрастает почти на 0,5%, а серебро почти на 2%. Значит, что с нефтью сегодня происходит? Она действительно впервые с конца июля поднялась выше $100 за баррель. На новостях, что Иран ударил по 8 американским танкерам и 2 другим американским судам в Персидском заливе. Военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции сказали, что они вообще-то еще по 10 кораблям ударили, которые, по их словам, при поддержке американских военных пытались пройти через Ормуз, который вообще-то объявлен Ираном запрещенным и небезопасным. Аналитики снова наперебой заговорили, а мы предупреждали, нефть снова будет 120, нефть снова будет $140 за баррель. Ольга, понимаю, не ваш профиль, но вы как на это смотрите? Вообще обращаете внимание сейчас на нефтяные движения?
2: Ну, безусловно, обращаю, потому что, как вы ранее правильно сказали, рубль укрепляется, и, в общем-то, движение в нефти, я думаю, в том числе влияют на курс национальной валюты, а это, в общем-то, влияет на наше формирование инвестиционных идей.
0: Насколько, на ваш взгляд, если за рубль чуть-чуть зацепиться, насколько ощутимым, что ли, заметным будет это укрепление? Или опять чисто косметически там на рубль туда, рубль сюда сходим и к прежним уровням не вернемся?
2: Но здесь же понятно, сейчас более такая эмоциональная реакция, потому что фундаментально оно влияет на курс валюты с лагом в 2 месяца в среднем, в 1,5-2 месяца. И, соответственно, здесь будет важно как период удержания высоких цен на нефть. То есть если это такой хайповый случай, все друг другу пообещали все разбомбить и потом как бы успокоились, и нефть вернулась на предыдущие уровни, то, наверное, сильного влияния именно за счет нефти на курс рубля не будет.
0: Но если это обострение продлится, ну, сколько там, пару недель хотя бы, вот при каких условиях мы увидим действительно отражение это в курсе рубля?
2: Ну, пару недель, мне кажется, тоже мало. То есть все-таки
0: месяцок надо.
2: Ну, хотя бы, да. И в любом случае мы это будем уже наблюдать там с поступлением выручки от экспортеров в октябре-ноябре.
0: Ну, то есть
2: на текущий момент влияют все же некоторые другие факторы.
0: На рубль.
2: Да.
0: Экспортно-импортные.
2: Ну, в основном, да. Также спрос эмитентов на погашение в квазивалютных обязательств. Сейчас тоже большой достаточно пик идет оферт и погашений. Экспортно-импортные операции, операции Минфина, ЦБ.
0: Рост импорта, в том числе
2: рост импорта, топливного
0: импорта.
2: Покупка, да, импортного бензина.
0: Ну, в общем, сейчас факторов за ослабление рубля пока больше, если не вмешается действительно нефть, которая будет долго дорогой.
2: Так? Ну, мы в компании, да, смотрим на то, что плавное ослабление рубля, оно в ближайшие месяцы продолжится.
0: Да,
2: с возможными отскоками.
0: Ну, до каких уровней?
2: Сложно говорить, но я думаю, что где-то 87-90 до конца года мы можем закрепиться.
0: 87-90. Ну, в общем, это там до 2,5-3 рубля. 3,5-4, вернее, вот так. Ну хорошо, не то чтобы это сильно критично, но вы видите тренд на дальнейшее ослабление рубля. Хорошо, это важно. Понимаю, что вы в долговом рынке, но все же спрошу, в личном портфеле, не знаю, там, на сдачу акции покупаете какие-то?
2: Нет.
0: Вообще, как класс, акции обходите стороной?
2: Нет, мне хватило 22-го года.
0: Вы из тех, кто запоминает уроки пройденные, да?
2: Да, но мы же в прошлый раз, когда с вами виделись в этой студии, обсуждали, чем стратегия инвестирования женщины отличается от мужской. Да, она более консервативна. Вот один раз обжигаясь, после этого очень долго боишься подойти. Ну и плюс я считаю, что сейчас не время, когда такие доходности уже который год нам демонстрируют долговые инструменты. Ну, смысл? терять эти упущенные возможности в надежде на рост фондового рынка.

0: Тем более в этом году индекс Мосбиржи примерно ничего нам хорошего, за исключением каких-то небольших движений туда и обратно, не показывает. Поэтому вот я сейчас, я обещала про свою стратегию сейчас рассказать, я вообще ничего, кроме фондов денежного рынка, на пришедшие дивиденды или купоны не покупаю. Вот вообще ничего не покупаю. Даже облигационный портфель, частичку своего портфеля не наращиваю, потому что я, честно, не понимаю, что будет дальше. Возможно, я совсем не права, но мне так спокойнее. Я прошу, кстати, наших слушателей тоже поделиться. Вот вы прямо сейчас что делаете на рынке? Что-то покупаете, что-то продаете? Пишите в Telegram и радио РБК. Мне интересно, вот одна я такая боязливая тут, или есть кто-то со мной, кто сидит на этом заборе? Судя по статистике, кстати, Мосбиржи, не все частные инвесторы такие же вот панические, осторожные, как я, потому что в августе, я читаю, физлицы нарастили вложения в облигации аж в полтора раза, почти до 152 миллиардов рублей. Это примерно в 5 раз больше, чем они вложили в акции и в ПИФы. Вот, казалось бы, с чего вдруг, Ольга, спрос на облигации растет? Индекс RGBI скребет дно уже месяц, да, корпоративные бумаги тоже не дорожают. Тут правоучастники, которые сейчас долг покупают.
1: Ну, я думаю, растет в силу того, что идет переток с вкладов в фондовый рынок, в долговой, в данный момент, да, в силу того, что ставки депозитные, они у нас снижаются, ну, сейчас снижение притормозилось, но, тем не менее, разница...
0: Ставки по ОФЗ выше?
1: Да, ну, по ОФЗ, само собой. Но вот эта разница между качественным портфелем корпоративных облигаций, которые мы можем получить, сформировав, да, доходности, и доходностью депозитов, она достаточно существенная. Ну и ОФЗ, как вы правильно сказали, тоже, в общем-то, дает 16% для тех, кто верит и любит.
0: Сегодняшние аукционы Минфина, мы еще обязательно повосхищаемся этими доходностями, которые сейчас дает, вообще-то, на минуточку, Минфин, наш главный гарант безопасности всего. Ну, то есть вы считаете, что эти участники правы и объясняете такой приток в облигации именно перетоком из вкладов, потому что там для консервативной части портфеля это, наверное, самое очевидное сейчас решение.
1: Ну, я считаю именно так, да.
0: Еще и на...
1: Нет, ну как правы? Кому-то есть консерваторы, есть пожилые люди, например, которым вклады всю жизнь казались единственным верным инструментом инвестирования. Здесь нет правых и виноватых. Здесь есть упущенная выгода, да, и вот она в данный момент между вкладами и даже качественным портфелем корпоративных облигаций, она существенная.
0: То есть новых держателей долга и новых денег на рынке, по сути, мы не видим.
1: Ну, почему же? Как раз вот эти перетоки из консерваторов, из вкладчиков, если я правильно помню, порядка там 70 триллионов у нас на вкладах лежит. Это, ну, достаточно существенно.
0: 152 миллиарда из 70 триллионов, да, это только начало этого ручейка, если он не иссякнет.
1: А вот это достаточно серьезная сумма, поэтому, в общем-то, отсюда идет приток новых денег на рынок и от дивидендов, от акций.
0: У вас есть вклад?
1: Нету.
0: Нет, у вас все в облигациях.
1: И сберкнижки тоже. Да, у меня все в облигациях. Кстати, как совет любителям фондового денежного рынка, можно как альтернативу или как диверсификацию купить Рони Линкервеба. Это примерно все тоже по своей сути, в общем-то, примерно так же с точки зрения кредитного риска, но чуть более доходно за счет вот этой надбавки.
0: Ну, давайте объясним для тех, кто не так глубоко в теме, что такое Рони Линкер. Веб – единственное знакомое для многих тут слово, наверное. Линкер – это инструмент, это облигация, чей номинал привязан к инфляции. Верно? Индексируется на уровень инфляции.
1: Нет, на ставку Рони.
0: Это на ставку Рони.
1: Это на ставку Рони. То есть у вас идет ежедневная
0: ставка денежного рынка.
1: Центробанка. Она коррелирует с ключевой ставкой Центрального банка. Если она не коррелирует, тут вопрос уже к политике, правильности политики Центрального банка. А на текущий момент она у нас составляет порядка 14%, если я правильно помню. У нас Росфар чуть выше сейчас, Рони где-то, ну, 14,1, предположим. Да, соответственно, у нас на ежедневной основе номинал индексируется под данную ставку, и чтобы было не так еще грустно, есть дополнительный купон, он небольшой, 1,85 составляет, соответственно, из этого всего складывается...
0: Ну, то есть в районе 16% получается.
1: Да, и в отличие от фонда денежного рынка, здесь мы не платим комиссию за управление.
0: В отличие от фондов денежного рынка, у меня возникает вопрос к ликвидности этого инструмента.
1: Абсолютно ликвидность, 150 миллиардов обращений. ликвидность по данным Мосбиржи у него очень большая.
0: Хорошо, спасибо. Это действительно интересный инструмент. Я, пожалуй,

0: Есть премия Кроуни.
1: Ну, есть премия к фонду денежного рынка.
0: К фонду денежного рынка, понятно, и Кроуни, да. Это мы обозначили. Значит, что сейчас, какие тревоги у меня вызывают те же ОФЗ? Давайте начнем все-таки с госдолга. Да? Консенсус РБК, который был опубликован в понедельник, за сохранение ключевой ставки на уровне 14% в эту пятницу. Дело в том, что стоимость ОФЗ, вот именно стоимость тела, зависит, безусловно, от дальнейшей траектории ключевой ставки. Я сначала хотела поговорить с вами про вот этот консенсус. Вы с ним в этот раз или нет? Вы тоже ожидаете сохранения ставки в пятницу?
1: Ну, консенсус на самом деле делится между сохранением и еще одним шагом на 25 базисных пунктов.
0: Ну, слушайте, вот, но по большому счету, РБК, 4 человека только из 30
1: это
0: ставят
1: неважно.
0: На снижение.
1: Сохранится оно, снизится на 25. Важно только одно. Вот если вдруг на столе будет решение о повышении, то есть среди всех вариантов они будут в том числе рассматривать спрос повышения ключевой ставки, вот это действительно важно. Это в корне вообще изменит настроение рынка и стоимость тех самых длинных ОФЗ.
0: Вы такой вариант допускаете в эту пятницу? Не на октябрьском заседании,
1: в эту нет. В дальнейшем я не могу его исключить. И, в общем-то, если посмотреть по кривой производных финансовых инструментов, она не видит снижения, то есть как участники рынка закладывают, да, они не видят снижения ставки до конца этого года и видят небольшой рост в следующем.
0: Вот так даже?
1: Да, ну это может быть чрезмерный пессимизм. То есть...
0: Я видела несколько прогнозов о допустимом повышении ставки на 25 базисных пунктов, то есть очень таком косметическом, аккуратном повышении ставки именно на октябрьском опорном заседании, там будет пересмотрен макропрогноз, но более того, это заседание пройдет после повышения тарифов ЖКХ, которое в этом году перенесено на октябрь, которые, безусловно, отразятся на инфляции. Вопрос там в краткосрок или в долгосрок. В октябре уже будет понятно, устаканилась ли ситуация с топливом, будет понятно, какой вклад вся эта ситуация внесла, опять же, в инфляцию, что вот там гораздо более... и выйдет еще проект бюджета на ближайшие 3 года. В общем, факторов риска для инфляции в том числе становится гораздо больше. Так если, допустим, в эту пятницу ЦБ не повышают, но и не снижают ставку, то есть сохраняют 14%, в октябре мы закладываем риск повышения, то в ОФЗ, в общем, вообще ничего хорошего не будет, получается, при таком раскладе.
1: Получается, что так.
0: Не нравится вам.
1: Ну, почему не нравится?
0: 16%.
1: Тут вопрос горизонта инвестирования.
0: Зафиксировать и радоваться.
1: Вопрос горизонта инвестирования. То есть 16% на горизонте, там, ну, на самом деле, дюрация там меньше, около 8, да, и среднестатистически инфляция за этот период, она будет ниже, чем эти 16%. То есть это в любом случае прибыльный инструмент, если купить и держать до погашения. Ну, это как-то странно.
0: Да почему странно? Ну, вот есть у меня такая часть портфеля, допустим, не знаю. Ну, давайте так.
1: Ну, потому что инвестиции в длинные ОФЗ до погашения, это такой, наверное, ноу-хау нашего времени уже станет. Обычно это все-таки акции.
0: Акции – это вынужденное держание до погашения или до делистинга, вот как вы на этой неделе узнали по группе ПИК, да? Если вот к вам приходят клиенты, так спрашивают, ну хорошо, а в каком случае, кому вообще вы посоветуете купить длинные ОФЗ и держать там, ну, на весь период дюрации 8 лет?
1: Ну, вот если хочется держать все 10 лет, ты платишь ипотеку, вот тебе как...
0: Если нужен постоянный предсказуемый,
1: да,
0: какой-то кэшфлоу.
1: Да. Да. И если это купонная доходность, она как бы вас устраивает, удовлетворяет. То есть, ну, то есть если мы вложим условно 100 тысяч рублей, то кэшфлоу на ипотечный платеж будет недостаточный. Да?
0: Но в таком случае... Тем не менее, это просчитываемый,
1: ну,
0: пассивный,
1: это
0: регулярный
1: такая,
0: доход.
1: Да.
0: Вот это, кстати, отличный ответ. Вот мы и разобрались, кому нужно длинные ОФЗ.
1: Индекс. Но чаще всего их последний год покупали абсолютно для другого. То есть эти пресловутые спекулянты, которые верили в быстрое получение 30 годовых.
0: На росте тела просто, да, кажется, эта история не этого года точно.
1: Это еще с прошлого. Дух длинных ОФЗ с нами давно.
0: Боюсь, что и не история следующего года. Я хотела сказать, порадоваться за индекс Мосбиржи, который сокращает немножко свое падение. Сейчас всего 0,02% теряем, то выгляди в ноль выйдем. Или даже в плюс к концу нашего эфира. Мы вернемся после очень короткой паузы.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.

0: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню эту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка не враг и не манипулятор, он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Наш любимый Майкл Сейлор.
2: Самый большой обладатель количества биткоинов.
1: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.

0: фуде – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Калгейт. В начале 80-х американский рынок готовых замороженных обедов переживал настоящий бум. Руководство Colgate Palmolive подумало, раз люди доверяют бренду средств гигиены, почему бы им не предложить что-то новое и съедобное? Логика была почти детской. Сначала вы едите нашу лазанью, а потом чистите зубы нашей пастой. Выход в смежную нишу обернулся для компании прыжком в маркетинговую бездну. Представьте, вы берете лазанью, а на упаковке почему-то надпись «Как на тюбике пасты», которая всегда обещала белоснежную улыбку и свежесть дыхания. Аппетит пропадает мгновенно, потому что во рту появляется стойкий мятный привкус. Именно так описывали свои эмоции покупатели. Мозг непроизвольно добавлял зубной порошок в мясной соус. Помимо визуального барьера был еще один минус. Никто не верил, что производитель мыла может приготовить достойный бешамель. Попытка перешагнуть границу между чистящим средством и горячей едой превратила Colgate в бренд-самозванец на кулинарном поприще. Не успев покорить общественный рынок, продукт сняли с продаж и забыли, как страшный сон. Убытки составили десятки миллионов долларов, а сама коробка лазаньи стала популярным экспонатом в шведском музее провалов.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за первую неделю сентября выросли на 0,5%. С начала года инфляция 4,72%. По данным Росстата, сильнее всего подорожали яйца и гречка. Овощи и фрукты в среднем подешевели почти на 2%. Из непродовольственных товаров заметно выросли смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал на 0,6% до 78 рублей 25 копеек за литр в среднем по стране. В 19 регионах снизились торговые наценки на продукты и товары первой необходимости. По данным ФАС, средняя наценка упала почти вдвое, с 19,8% до 11,2%. В Ивановской области с 30 до 10. В 7 регионах цены стали почти на 10% ниже обычных. ФАС предлагает применять механизм к сахару и яйцам. Правительство будет рассчитывать будущий бюджет, исходя из более низкой цены на нефть. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на данный момент рассматривается ориентир в $50 за баррель. Это должно сделать бюджет устойчивее к колебаниям нефтяных цен. Окончательные параметры определят при подготовке бюджета на 2027-2029 годы, который Кабмин рассмотрит в конце сентября. Российский авторынок в августе поднялся с 5 на 2 место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. По данным Global Data, которые изучили эксперты Автостата, в России продали 114 285 новых легковых машин. Лидером стала Германия, 212 563 автомобиля. Франция заняла 3 место, Великобритания 4. Россия оказалась единственным рынком из европейской первой пятерки, где продажи за год снизились. Почти 300 тысяч рублей придется отдать россиянам за складной iPhone Duo, как сообщили РБК. В МТС базовая версия на 256 гигабайт обойдется в 299 990 рублей. iPhone 18 Pro стартует от 174 900 рублей. На Яндекс.Маркете цены чуть ниже. iPhone 18 Pro от 147 тысяч, iPhone Duo от 245 тысяч. Предзаказ начнется в этот четверг. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Повтор программы.
2: На радио РБК продолжается инвестиционный час. Меня зовут Элина Тихонова, со мной Ольга Николаева. Сегодня старший аналитик по облигациям отдела разработки инвестиционных идей Solid Инвестиции. Я напоминаю, что мы сегодня принимаем ставки на ставку. Какое решение примет Центробанк уже послезавтра, в эту пятницу? Консенсус аналитиков за то, что регулятор сохранит ставку на уровне 14%. Но есть отдельные аналитики, которые считают, что, например, ЦБ запросто может понизить на 25 базисных пунктов. Есть также те, кто очень осторожно и боязливо говорят, что вдруг да может даже и повысить. Но тоже очень аккуратно, но таких, надо сказать, совсем мало. Пишите нам телеграм радио РБК.
0: Инвестиционный час.
2: Ну что, индекс Мосбиржи практически вышел в ноль. Сейчас всего пару сотых процента он теряет, 2273 пункта. Мы все-таки надеемся, что к концу нашего эфира выйдет пусть в слабенький, но плюс. А вот рубль продолжает свое наступление на основные валюты. На межбанке уже больше 80 копеек отыгрывает у доллара, у евро и у биржевого юаня 9 копеек. Посмотрим, какой официальный курс у нас выпустит Центробанк. Мы, наверное, давайте закончим про ОФЗ. Мы поговорили, что длинный ОФЗ при нынешней прекрасной доходности, там 15-16%, наверное, интересны только тем, кто готов сидеть в них долго и кому нужен какой-то предсказуемый, стабильный, постоянный вот этот пассивный доход на какие-то свои цели. Я хочу понять, в какой момент удачнее всего, ну, понятно, что всегда гадание такое на кофейной гуще, но все-таки можем ли мы как-то предположить, как бы мне подешевле-то купить ОФЗ? Еще, чтобы доходность у них была еще бы повыше, чтобы не 16%, а 17%, например. Вот после решения по ставке, допустим, Центробанк не снижает ставку или снижает на 25 базисных пунктов. Как будет реагировать RGBI?
3: Ну, я думаю, что... Ну, мы же говорим с вами сейчас про длинные фразы. RGBI – это у нас индекс.
2: Ответ никак.
3: По большому счету, да. Как бы тут еще вопрос риторика, которая будет сопровождаться, да, если сигнал останется ненаправленным, как в прошлый раз, ничего не изменится, то, скорее всего, вот такой вот статус-кво и сохранится, потому что вот тот спред, который мы имеем над ключевой ставкой, то есть ключ сейчас 14, доходности длинных УФЗ 16, они, в общем-то, не дают им это дальнейшего падения, с одной стороны, да, ну и расти пока им тоже нечего.
4: А если ЦБ в октябре на этом опорном заседании, вот чего сейчас все боятся, вдруг решит повысить ставки, ну тогда-то они грохнутся?
3: Ну, тогда должны.
4: Тогда должны.
3: Но все-таки длинные ОФЗ, они закладывают долгоиграющую траекторию ожидания участников рынка по ключевой ставке, да. Соответственно, рынок напугается. Непонятно. У нас же недавно, позапрошлой неделе, ЦБ опубликовал основные направления ДКП на 27-29 год, да, и там вот как раз есть, ну, наиболее вероятным сценарием, по которому мы движемся, считается базовый. В общем-то, он мало чем отличается от ранее опубликованного базового сценария. Есть еще проинфляционный. И вот в нем там, он считается вторым по вероятности, в нем как раз закладывается уже рост ключевой ставки. Если я правильно помню, там что-то до 18% идет на следующий год.
4: Ну, это такой, да, совсем рискованный сценарий. Ну, мне
3: кажется...
4: То есть
3: тогда, я думаю, рынок будет включать вероятность вот этого проинфляционного сценария. Ну, а если мы закладываем ключ 18%, соответственно, да.
4: Ох, да. В общем, сейчас, да, лучше, наверное, действительно в каком-нибудь производном инструменте, типа вот этого Рони Линкера, посидеть или просто в фонде денежного рынка. Мне кажется, что при прочих вводных, после публикации нового макропрогноза в октябре, после вот этого опорного следующего заседания Центробанка, вполне есть вероятность увидеть ОФЗ подешевле. Или напрасно я опять буду сидеть и ждать?
3: Но на этот год там уже особых изменений-то быть не может. На следующий год,
4: интересно,
3: на самом деле...
4: Интересно, про следующий.
3: В прошлом еще прогнозе достаточно сильно изменили вот этот диапазон средней ключевой ставки на следующий год, 10,5-12,5. Мне кажется, в нем уже заложены все возможные риски, ну, кроме вот совсем проинфляционного сценария, да. Поэтому я не думаю, что будут какие-то сильные изменения там в сторону 14, верхнюю границу
4: поднимать. Еще одну...
3: То есть вполне возможно, что там посмотрят по прогнозу по инфляции, что более медленными темпами будем ее достигать цели.
4: Сейчас закончим тему с ОФЗ. Вот только мне на первой минуте примерно эфира сказала, ну зачем сейчас длинные ОФЗ? Я продолжаю, значит, уже там 20 минут все-таки пытаться найти там какие-то возможности интересные. Клянусь, последний вопрос сейчас про длинные ОФЗ спрошу. В октябре, опять же, Минфин должен представить проект бюджета на ближайшую трехлетку, в том числе на следующий год. Кроме того, станет очевидно понятно, насколько Минфин будет расширять программу заимствований на этот год. Есть разные сейчас оценки от инвестдомов. Кто-то считает, что там на 1,3 триллиона рублей примерно с нынешних 5,5 триллионов будет расширена эта программа. Кто-то считает, что и на 1,5 примерно. В общем, так или иначе, это отразится на котировках? Станут подешевле ОФЗ?
3: Ну, смотрите, традиционно Минфин перевыполняет изначально заложенную программу за счет размещения ОФЗ-флоутеров. Собственно говоря, в этом году мы уже на этот шаткий путь встали, и на прошлой неделе, после почти там полуторамесячного перерыва в аукционах...
4: Триумфальный триллион!
3: Да, мы заняли триумфальный триллион, и у нас еще есть зарегистрированных 500 миллионов в запасе. Я думаю, что... На самом деле все ждали, что он, Минфин может и сегодня выйти с этим полутриллионом, да, но он решил
4: Минфин протестировать... постоянный купон разместил.
3: Да, он решил протестировать спрос на среднесрочные и длинные классические ОФЗ, протестировал.
4: Ну, чего? Судя по триллион.
3: Нет, не триллион. На самом деле результаты достаточно хорошие с точки зрения объемов, но мы видим, что ведомство больше хочет занять, чем сэкономить, судя по итогам этих аукционов, потому что и вчера объявление, то, что будет размещаться классика, негативно сказалось на котировках гособлигаций. И сегодня, в общем-то, те доходности, по которым им удалось привлечь, они заметно выше
4: 15,5, от того второго... 15,9,
3: да, с лишним даже. 95, да, по длинным.
4: Да.
3: Да. Ну, и видно, что ведомство, рынок, в общем-то, пытается занять, потому что до недавнего времени под 16 скажем, они не хотели.
4: Именно, рынок заставляет повышать ставки.
3: Да, да.
4: Нам, как инвесторам, чего бы этим и не воспользоваться. Опять же, если мы готовы сидеть в длине, потому что на переоценку тела пока рассчитывать, как мы с вами говорили, наверное, не стоит. Да?
3: Совершенно верно. Ну, а Минфину, я думаю, такой расклад тоже не очень будет симпатичен на большом объеме,
4: а
3: на
4: куда
3: длительном
4: деваться,
3: времени.
4: Если еще надо наращивать.
3: Деваться за счет того, что зарегистрировать еще прекрасных флоутеров нового типа.
4: И тоже хорошо для инвесторов. Ну, куда ни посмотри, с любой стороны для инвесторов хорошо. Ну, разве нет?
3: Ну, а вы начали с того, что рынок плохой. Хороший рынок.
4: Принято, принято. 1-1. Вернее, 2-0 уже в вашу пользу. Ну что, флоутеры вообще, в принципе, как класс активов сейчас на коне?
3: Да, конечно.
4: Что государственные, что корпоративные?
3: Ну, я больше люблю корпоративные. В общем-то, там, на самом деле, очень привлекательные сейчас есть доходности.
4: Ну, к слову, вот свежий флоутер от Алросы буквально в пятницу тоже начнет торговаться. На полтора года ключ плюс 135 базисных пунктов. Да. Но, кажется, можно и поинтереснее найти.
3: Можно и поинтереснее найти, но тогда придется немножечко поумерить свои желания с кредитным качеством. То есть там уже переходить в категорию AA-.
4: А вот это ниже, наверное, не стоит. Особенно опасно, потому что на корпоративном сегменте опять не без потрясений. Ну, нам обещали сложный год, мы получили сложный год. Значит, ну, самая, пожалуй, такая громкая история этой недели, это, конечно, Евротранс. Мы часто и много его тут в этой студии обсуждали, в том числе с Ольгой. Он таки в дефолте полноценном, еще и с уголовным делом. В понедельник компания допустила дефолт по всем 10 выпускам своих облигаций. Их выпущено почти на 36 миллиардов рублей. Последний раз инвесторы получали выплаты 25 августа. Евротранс опять сослался на временную нехватку свободных денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. И вот в понедельник же стало известно, что председатель совета директоров, еще трое топ-менеджеров Евротранса задержаны по делу о хищении топлива вместе с генерал-майором подмосковного МВД. Сегодня РБК узнал, что суд отправил под стражу гендиректора компании Олега Алексеенкова и двух его заместителей. За три дня акции потеряли больше, чем 16%, по облигациям, напомню, дефолт. Из этого дефолта, на ваш взгляд, еще может быть какой-то выход, или вот все уже, наконец, без иллюзий, и мы не будем с вами сейчас злорадствовать, да, и говорить, а мы говорили.
3: Ну, мне этот вопрос про дефолт и что делать с инвесторам даже задавали на радио РБК недели две или три назад, и я еще тогда сказала, что иллюзиями питаться не надо. А, собственно говоря, с тех пор ничего в лучшую сторону не изменилось, меняется только в худшую, с учетом исков, которые предъявляют поставщики и банки-кредиторы о банкротстве эмитента, я думаю, что держателям облигаций ждать абсолютно нечего. Ну, кроме как третьей очереди кредиторов.
4: Да. Давайте еще одно мнение на этот счет сейчас послушаем. К нам подключается Алексей Пономарев, член правления Ассоциации инвесторов АВО. АВО – это Ассоциация владельцев облигаций, напомню. Алексей, здравствуйте.
5: Добрый день, коллеги.
4: А вот на ваш взгляд, вернее так, давайте с практической точки зрения пойдем. Вот есть человек, у которого есть облигации Евротранс. Я таких знаю лично. Что им сейчас делать? Вот ничего не делать, просто вот эти деньги списать, забыть про них, там, попытаться научиться на этом кейсе, или нужно что-то предпринять, встать в очередь кредиторов, там, пойти в суд, или что вы советуете?
5: Смотрите, ну, первое, что нужно сделать владельцу облигаций при дефолте, быть честным самим собой. Дефолт, он ведь почти никогда с неба не падает. Внезапные дефолты — редкость. Тот же Евротранс в 24-м году летом ассоциация выпускала там большой обзор. Инвесторы даже жаловались на нас, на манипулирование. Кстати, эмитент не жаловался. Там были факты о том, что все...
4: А знаете, эмитент вообще перестал со всеми разговаривать. Мы каждую неделю фактически отправляли запрос Евротранс, они не разговаривали. Но это мы сейчас опять с вами начинаем, типа, а мы предупреждали. Понятно, что мы предупреждали. Кто-то нас услышал, кто-то не услышал. Те, кто предпочел риск, вот этот риск на себя взять, вот им сейчас что делать?
5: Смотрите, ваш риск-менеджмент не сработал. Вот это о том, что я говорил, что надо быть честным с собой. Uh-huh. Ваш риск-менеджмент не сработал, дальше алгоритм короткий. То есть очевидно, что вы не торговец дистрессом, то есть продавать, пока есть стакан. Это простое правило при дефолтах. Раньше продал, меньше потерял.
4: Алексей, не сыпьте соль на рану, эти люди уже пострадали.

0: продали, да, вот сейчас конкретно пошаговой инструкции, надо что-то делать или нет?
1: Смотрите, ну что, зафиксировать то, что можно зафиксировать, пока еще есть ликвидность в стаканах, и создать некий отложенный налоговый актив в виде убытка, который уменьшит будущую прибыль. По суду, ну, не ждать чуда, во-первых, от эмитента, что там есть заправки, есть какие-то миллиарды запасов в отчетности, потому что, ну, мы все понимаем, что это все виртуальное. Это
0: тем более, уголовное дело тоже немножко не способствует, я думаю, реструктуризации задолженности, мягко говоря. Вот учесть это, вычесть это из прибыли для оптимизации налогообложения, это суперсовет. Спасибо вам большое. Главное, не забыть нам всем это сделать в следующем году, ну, тем, кто вот пострадал от этого дефолта. Не только по рыночным, по народным облигациям, по ЦФА Евротранс тоже, естественно, не исполняет обязательства. Вот тут права у инвесторов такие же или есть нюансы? Может быть, там народные облигационеры как-то особенно защищены?
1: Смотрите, да, по народным облигациям ситуация самая сложная. Там не было вторичного рынка, то есть люди замурованы в них, они не могли их нигде продать, в отличие от ЦФА, где хотя бы какой-то вторичный рынок был, хотя там было мало ликвидности, там они пострадали больше всего, народники. Они вот поверили в то, что это как-то надежно. Ну что, у нас очень много обращений как раз именно в ассоциацию идет по народным облигациям, думаем, как помочь людям. Там все сложно. Ну что, им ждать? Ну что, ждать суда? Но суд, очевидно, суд не создает деньги там, где их уже нет. Это владельцы облигаций должны понять.
0: Да, Алексей, последний вопрос, коротко прошу вас ответить. Вот практически все дефолтные эмитенты, у меня тоже болтается там один дефолт в портфеле, я тоже не рассчитала риск, каюсь и делаю выводы. Реструктуризация долга, ее почти все обещают. Вы знаете хотя бы один случай, когда облигационерам действительно что-то досталось?
1: Конечно. Домодедово, Fuel Facilities, 25-й год, декабрь, вот хороший эталонный рестракт. Все нормально, продлили, поменяли ставку купона, продлили на год. Да, просто это был рестракт до дефолта.
0: Вот именно, это был не дефолтный рестракт. Ну ладно, кейсы есть. Для нас главный вывод, что это не случай Евротранса. Там, очевидно, действительно надеяться больше не на что, надо фиксировать убыток. Алексей, спасибо вам большое. Алексей Пономарев, член правления Ассоциации инвесторов, Ассоциации владельцев облигаций, был с нами на связи. Ольга, если подытожим, облигационный портфель, скажем так, до конца этого года. Модельный, идеальный.
2: Ну, я традиционно сейчас продолжаю рекомендовать корпоративные облигации перед государственными.
0: Double A не ниже или Triple A уже?
2: В каждый конкретный случай надо разбирать, но, наверное, все-таки в Double A можно еще поиграть.
0: Double A можно, окей.
2: Короткая дюрация, ну, короткая, я имею в виду, там, 1.5-2 года. Ну, в общем-то, у нас на корпоративном рынке сильно больше, длиннее найти-то и не так много чего можно. Диверсификация между фиксированным купоном и плавающим купоном.
0: Плавающий добираем через флотер либо линкер.
2: Линкер, это скорее я бы альтернативу фонда денежного рынка сделала, то есть вот у нас какая-то часть лежит в условном кэше, да, если вдруг появится торговая идея, если вдруг мы не угадали с изменением ДКП Банка России, да, мы думали, что все плохо, а тут на нас чудо свалится, но чтобы быстро была возможность среагировать, вот эту часть я бы держала в высоколиквидных инструментах. А что касается части, которая будет приносить прибыль, соответственно, это качественные корпораты с фиксированным купоном, качественные корпораты с плавающим купоном. Ну и с учетом того, что мы с вами говорили о том, что мы верим в плавное продолжение плавного ослабления рубля, и сейчас достаточно сильно припали за последние недели цены на квазивалютные облигации. Ну, можно для тех, кто заинтересован в валютной диверсификации.
0: Да, вот там, кстати, распродажа знатная, и там, она продолжается, и, наверное, действительно стоит этим воспользоваться. Ну и все-таки для самых скучных длинные ОФЗ. Я продолжаю за них. Но я подожду еще распродажи. Спасибо большое. Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям отдела разработки инвест-идей Solid Инвестиции, была в программе «Инвест-час» на радио РБК. Всем спасибо.
3: РБК «Коллекция».
4: Ну а прямо сейчас о том, что страховщики боятся покрывать риски терроризма и атак беспилотных летательных аппаратов.
5: Действительно, все чаще страховщики отказывают владельцам складов в таком виде полиса, подтверждает РБК. По словам источников, такая ситуация сложилась в середине июля, начале августа.

0: фоне возросшего интереса к услугам страховки от БПЛА. Некоторые игроки решили взять паузу и перестали предлагать такое покрытие, а другие формируют заградительные тарифы со ставками до 60%. Также страховые компании стали внимательнее подходить к риск-аудиту. Об этом Ростиславу Мерецкому рассказала специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова. Она опросила участников рынка.
1: Чтобы обезопасить себя от риска, владельцы и девелоперы складов начинают обращаться к страховщикам, чтобы застраховать не только имущество, но и риски, связанные с диверсией, беспилотниками и терроризмом. Но проблема в том, что это довольно дорогостоящее страхование, выплаты там довольно большие при наступлении страхового случая, а вал заявок сейчас стал довольно большим. Даже вот те, кто никогда не задумывался о том, чтобы какой-то полис на свой объект получить, они все, собственно, стали в очередь. Именно поэтому страховщикам приходится корректировать свой подход к страхованию таких объектов. Они сейчас выбирают индивидуальный подход, то есть они смотрят каждый объект отдельно, проверяют, что там хранится, где он расположен, как там устроена работа. В то же время смотрят и на самого владельца или девелопера, насколько у них давняя история отношений, насколько это, в принципе, высокие риски для страховщика, как они повлияют на его портфель. Комплайенс здесь ужесточился.
2: Что еще поменялось на рынке страхования складов?
1: Заметно выросли тарифы на такое страхование. То есть, если раньше ставка по ним была не очень большая, то теперь на риски диверсии БПЛА и терроризма ставки заметно возросли. Ужесточился комплайенс и проверка объекта, насколько это для страховщика рисковый объект. Подход, если раньше он был более массовый, можно было проще такое страхование получить, то теперь он более индивидуальный. Кроме того, стоит сказать, что сейчас сложно застраховать и новый объект. Это сильно влияет на собственников или застройщиков таких объектов, потому что им, по сути, надо его выводить на рынок, маркетировать, а из-за отсутствия страховки они не до конца понимают, как это делать. Еще, кроме того, сейчас сложно включить эти новые риски в уже действующие полисы. Процент одобрения по таким запросам на самом деле небольшой.
2: Почему страховщики не готовы брать эти риски? Может ли причина быть в проблемах с перестрахованием?
1: Да, это действительно так. Если раньше у нас на рынке было много международных перестраховочных игроков, то сейчас, по сути, все вот эти вот проблемы ложатся на РНПК. То есть она выступает, собственно, перестраховщиком. Все запросы коммерческие компании могут пытаться страховать даже такие сложные случаи, но все равно вот все это перестрахование уходит на РНПК. Запросов и заявок действительно очень много. Нужно каждый случай разобрать, посмотреть, понять, как все это будет застраховано. Конечно, это все удлиняется, и многие такие заявки они ставят на паузу. Плюс РНПК же перестраховывает не только складской рынок, она на всю Россию по разным секторам. Поэтому, конечно, объем работы у них довольно большой. Если мощности РНПК будут расширяться, это скажется в политике страховых компаний, то, соответственно, со складами ситуация поменяется. Но пока довольно тяжело это сделать.
3: Еще один момент. Для страховщиков современный склад представляет собой что-то вроде черного ящика. Содержимое постоянно меняется, оценить его сложно. Отсутствие прозрачного контроля за внутренним содержанием заставляет страховщиков отказывать девелоперам еще на этапе возведения объектов или ввода его в эксплуатацию. Эксперты указывают, что решением этой ситуации стало бы расширение лимитов российской национальной перестраховочной компании. Но вопрос с недостатком перестраховочной емкости может решить только государство, отмечают специалисты. Все-таки финальное слово именно за властями.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Фильм, о котором я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом. Дорога ярости». Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный. Причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хон Джин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в

0: 2017 году. Увидел в закусочной человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата. «Мне показалось, что по всему миру происходит много зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие, безжалостно накроет все вокруг». Конец цитаты. Так что «Надежда» исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у «Надежды» тоже мощная. На Хон Джин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастера 70-х и 80-х, «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров. Создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у Наха Джина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролльное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
3: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
4: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
5: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
6: Небо в алмазах, в кармане дыра.
5: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
6: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
1: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
8: В этом году я заново для себя открыл Плутарха, сравнительное жизнеописание. Мне показалось, что очень много исторических параллелей с настоящим временем. Эта книга, она очень-очень актуальна. Опять, наверное, не случайно, «Искусство войны» Сунь Цзы. Набор таких философских максим, философских рекомендаций к жизни, не как к войне, а именно как к жизни. Мне тоже показалось это очень-очень интересным.
9: Сунь Цзы. Искусство войны. Беспорядок рождается из порядка. Трусость рождается из храбрости. Слабость рождается из силы. Порядок и беспорядок – это число. Храбрость и трусость – это мощь. Сила и слабость – это форма.
1: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос журналистов, может ли состояться такой саммит, Трамп сказал, может произойти. Глава Белого дома также заявил, что российский лидер хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Зеленского. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа в этот вторник длился час и был конструктивным и откровенным. Белый дом опроверг сообщение о переостановках в переговорной команде по Украине. Как заявила представитель администрации, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сохраняют полное доверие президента. Ранее Financial Times писала о возможном усилении роли директора ЦРУ Рэдклиффа. В Кремле заявили, что Путин и Трамп эту тему не обсуждали. Минэкономразвитие ожидает роста турпотока между Россией и Вьетнамом до 1,5 миллиона поездок к концу этого года. Причина – готовящаяся отмена виз для вьетнамцев. По данным ведомства, за год взаимный турпоток вырос почти втрое. Сейчас между странами 78 рейсов в неделю. Вьетнам станет 12-й страной с безвизовым въездом в Россию. Московское метро к 2035 году планируют продлить в ближайшее Подмосковье. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице и области хотят построить около 35 новых станций, 12 из них за пределами Москвы. 7 радиальных линий продлят в сторону крупных городов региона – Красногорска, Химок, Мытищ и Балашихи. Apple завершила первую осеннюю презентацию под руководством нового гендиректора Джона Тернуса. Главной новинкой стал первый складной iPhone Duo. Он получил внутренний экран 7,6 дюйма, поддержку стилуса и режим одновременной работы с двумя приложениями. Продажи начнутся 23 октября. Также Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max с чипом A20 Pro, уменьшенным Dynamic Island и камерой с изменяемой диафрагмой. На прилавках гаджеты появятся в следующую пятницу. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, сообщил Минтранс. Ведомство в среду сообщило об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с Яндексом. Кроме того, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят и на другие регионы, уточняет министерство. Утвержденный план мероприятий – это важный этап на пути к по-настоящему удобной и надежной среде для пассажиров с детьми. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогут формировать транспортную систему, где каждая семья сможет чувствовать себя уверенно во время передвижения по городу, приводят в пресс-службе слова главы Минтранса Андрея Никитина. Ну, вообще, очень актуально звучит, учитывая то, что начало учебного года, и вместе с детьми многие родители пошли в школу, ну, фигурально, конечно же. Там также напомнили, что ведомство работает над совершенствованием законодательства в сфере такси, и необходимые поправки в федеральный закон о такси уже разработаны и будут направлены на согласование.
0: Повтор программы. Soft Skills.
4: Современные исследования показывают, что саморефлексия – это не абстрактная внутренняя работа, а практический инструмент. Она помогает лучше понимать себя и свои возможности, развивает критическое мышление и усиливает адаптивность. Меня зовут Игорь Тростников. Это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, что такое саморефлексия, зачем она нужна и как ей можно научиться. В студии РБК профессор школы управления «Сколк»

0: Горького, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день, Игорь.
0: Как вы определяете саморефлексию?
1: Я в свое время покопался в словарях, что такое рефлексия, и обнаружил, что она происходит от латинских слов, которые означают повторно загибать, отворачивать, отражать. То есть это отражение наших мыслей по поводу чего-то.
0: В чем разница между саморефлексией как инструментом работающим и просто размышлениями о себе?
1: В широком смысле саморефлексия – это размышление о себе. Единственное, что в отличие от просто размышлений, она должна заканчиваться какими-то выводами и влиянием на наше поведение. То есть мы не просто должны подумать о том, с кем мы встретились, что мы сделали и так далее. Мы должны оценить наши чувства, что это для нас было, оценить наше поведение, оценить нашу реакцию, сделать это, в общем, честно, и решить, хотим мы продолжать делать в следующий раз то же самое, или не хотим. Еще важно понять, вообще честны мы с собой или не честны в ситуациях, когда нам, например, хочется соблюсти лицо, а мы понимаем, что мы поступили не лучшим образом. Поэтому важная часть рефлексии — это, конечно, честность с собой.
0: Такой честный разговор о чувствах.
1: Да, и выводы из этого разговора. Не просто размышления. Очень часто люди считают, что если они долго думают о каком-то предстоящем событии, особенно если оно сложное и тяжелое, или о прошедшем событии, где они повели себя не лучшим образом или испытали какое-то разочарование, боль и так далее, и так далее. Они думают, что это рефлексия, когда человек все время накручивает себя, пережевывая вот эту ситуацию. Вот это неправильно. Это как раз пример нездоровой рефлексии, даже это не рефлексия, а просто перемалывание того события. Рефлексия, когда ты сделаешь выводы по поводу того, что с тобой произошло, и закроешь, как говорят психологи, этот гештальт, этот случай с выводами, что ты так больше делать не будешь. Или наоборот, ты именно так будешь поступать, потому что почему-то считаешь это продуктивным. Поэтому рефлексия, в отличие от просто думания по поводу того, что с тобой было, предполагает изменение твоего поведения или, по крайней мере, оценку и подтверждение этого поведения как ценного, важного для тебя, либо отвержение этого в пользу какого-то другого варианта, который ты начинаешь пробовать после этого момента.
0: А можете про себя рассказать? Я знаю, что вы много внимания саморефлексии уделяете. Как вот у вас это происходит?
1: Началось все это с моей образовательной программы. Я закончил лет 10 назад одну из программ в INSEAD, программа по лидерству, и там нам прививали очень так мягко культуру рефлексии. То есть каждое утро мы усаживаем и в течение 40 минут, даже часа, сначала думали в одиночку, потом в малых группах, а потом говорили вслух во всей большой группе, что с нами произошло. Кстати, очень важно понимать, что рефлексия — это не дневник событий. И вы не пишете о том, что с вами произошло, вы пишете о своих чувствах. Иногда получается, что ваш календарь на день забит, но поводов для рефлексии немного. А иногда у вас вообще нет событий, но вы вдруг почему-то вспомнили о чем-то, что произошло с вами, и вдруг поняли что-то очень важное, чего не замечали, чему не придавали значения, смысла. И вот это как раз тот самый повод для рефлексии. Я несколько раз соскакивал с этого. То есть, условно говоря, когда я учился на модуле, все было хорошо, потом я приезжал и говорил себе, ну вот я ж такой занятый человек, ну я могу себе позволить не писать, как-нибудь к этому вернусь.
0: Потом Но вы все-таки записывали, это не просто... Лучше записывать?
1: Да, или... да. На мой взгляд, обязательно записывать. Есть замечательная фраза, которая описывает особенности нашего мышления, и звучит она следующим образом. Мы не знаем, что мы думаем, пока мы не услышим, что мы говорим. То есть нам может казаться, что мы 2 дня думаем о предстоящем событии. Пока мы не выпишем, что именно мы думаем, мысль, образ и наши отношения не оформятся до конца, и мы даже не сможем это сформулировать. Мы не проблематизируем эту ситуацию, мы не увидим, над чем нам работать, что, собственно, нас волнует или радует в этой ситуации. Поэтому надо записывать.
0: Допустим, какая-то важная встреча. Вы на ней растерялись, не сказали то, что должны были сказать. Вы из-за этого переживаете. Вот как должна выглядеть саморефлексия по этому поводу?
1: Вы должны подумать, что со мной произошло в этот момент. Почему я пришел на встречу для того, чтобы сказать эту мысль, и в конце концов я не сказал. Вы снимаете один слой и говорите, я испугался. Это тоже не конец рефлексии. Следующий слой, а почему я испугался? Потому что это может быть из уважения к человеку, из опасения перед человеком, с которым вы общаетесь, а это может быть и связано...
0: И это не конец еще.
1: И это не конец, да. То есть вы снимаете, как с луковицы, слой за слоем для того, чтобы дойти до самых главных оснований вашего поведения. Почему вы так поступили? Как вы это оцениваете? Это хорошо, это плохо, это неудача, это нормальная реакция. Я делаю это для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах.

0: так других. Я делаю это для того, чтобы достичь своих целей. Я делаю, чтобы сохранить уважение к себе. Я делаю это, чтобы высказать свое реальное отношение к своему собеседнику. То есть здесь очень много вариантов, и настоящие мотивы очень-очень важны.
1: До них надо докопаться.
0: Докопаться. Очень часто люди годами не признаются себе в мотивах, закапывая, заметая под ковер действительные причины. Человека обидели. Но человек, который его обидел, ну или он чувствует, что обидели, какой-то очень значимый для него, либо близкий, либо супруг, либо начальник. И признавать этот факт как минимум неприятно, а как максимум грозит, ну, какими-то
1: последствиями,
0: да, ну, конфликтом с супругом или даже расторжением брака, потерей работы, тяжелым разговором, который может привести к потере работы. И это удерживает нас от того, чтобы назвать вещи своими именами. Причем, когда вы называете вещи своими именами, это не означает, что вы должны пойти и развестись. Это означает, что вы пытаетесь докопаться до причин своего поведения и отношения к этим событиям. Поговорить с этим человеком, просто понимая ваши истинные мотивы, а не приукрашивая их, чтобы, не дай бог, не получить конфликт. И настоящая оценка вещей — это не синонимы.
1: Но у вас это работает.
0: Я надеюсь, что чаще всего да. Я абсолютно не идеальный пример, и я, наверное, как все остальные, учусь этому. Просто я учусь этому уже давно, и иногда вижу, что это дает результат.
1: Это как будто про то, что называют осознанностью. Осознать себя, свои мотивы,
0: да.
1: В том числе скрытые.
0: Да.
1: И это помогает меняться.
0: Конечно, чтобы меняться, вы должны понять, от чего, от какого состояния, где эта базовая линия, от которой вы хотите поменяться, почему вы хотите поменяться, почему вас это не устраивает, и в каком направлении вы думаете, что вам следует меняться. И когда у вас начинается этот процесс, вы тоже должны понимать, а вообще мне нравится, потому что это же была гипотеза, что мне надо меняться. Мне нравится это то, что я хотел, или мне просто жалко бросать, потому что я уже столько времени потратил, и вот это тоже очень важный разговор. Не может быть никаких изменений, если мы не контролируем, куда и как мы движемся от базовой точки.
1: И это то, что работает и в личной жизни, и в профессиональной,
0: безусловно.
1: И вообще везде.
0: Безусловно.
1: И саморефлексией можно заниматься, в принципе, во всех этих сферах, в любых сферах.
0: Да, есть такой замечательный философ Тейяр де Шарден, который сказал, что вообще осознанность и рефлексия – это то, что отличает животное от человека. Что человек, как и животное, воспринимает окружающую среду. Человек, как и животное, воспринимает себя и свои чувства. Но человек, в отличие от животного, имеет возможность думать о своих мыслях. То, что называется эпистемологией, философией, это думание о своем сознании, об оценках и так далее. Поэтому это то качество, которое у нас есть, в отличие от других живущих на Земле организмов, и этим надо пользоваться, это привилегия.
1: Как сказал Карл Густав Юнг, пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой.
0: Да, это вот иногда встречаешься с человеком, начинаешь слушать о том, как он оценивает свою жизнь, и он говорит, не нравится мне в себе вот это, вот такие-такие компоненты, я каждый раз в такой ситуации поступаю вот так, и мне это не нравится, но вот такой я есть. Мне уже 40, или мне уже 50 лет, или мне уже 30 лет, это вызывает смех у меня всегда, и я ничего с собой делать не могу.
1: 30 — это смешно,
0: да? Да. Вот как раз рефлексия, она помогает выявить эти паттерны и помогает осознать, что элементы нашего поведения, наших мыслей — это не мы, это только часть, это один из фрагментов нашего проявления, и в нашей власти, в нашей воле попытаться, по крайней мере, поменять и поведение, и оценку этого поведения.
1: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
0: Самокритика — это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг, я опять не олимпийский чемпион и так далее, и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальный середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мне кажется, вот в этом как раз смысл рефлексии и изменения себя к лучшему. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
1: И это как у самурая. Цели нет, есть путь.
0: Да, и

0: очень важно, это не просто улучшает отношение к нам, окружающих, или нашу эффективность, это меняет качество нашей жизни. Мы становимся другом сами себе, потому что с этим есть проблемы всегда.
1: У вас такой огромный опыт и в бизнесе, и на госслужбе. Как вы считаете, саморефлексия вообще распространена в российском бизнесе? Ведь принято же быть уверенным, демонстрировать успех, ну и так далее.
0: Как говорится, я вам не скажу за всю Одессу, есть люди рефлексирующие, есть люди упертые, есть люди уверенные в своей правоте и не самокритичные. Поэтому я бы не стал в целом отвечать на ваш вопрос, но в принципе, когда с людьми начинаешь говорить, то, в общем, находишь следы того, что, конечно же, люди пытаются анализировать, что с ними произошло. Вопрос, насколько глубоко и честно они к этому подходят. Потому что социальные ожидания удерживают нас от глубокого погружения, потому что мы можем столкнуться с неприятным собой там, и это противоречит нашему представлению, например, о себе. И люди предпочитают не углубляться настолько, как они говорят, чтобы не портить себе жизнь и не перегружать себя. Хотя, на мой взгляд, это как раз попытка улучшить свою жизнь. Если за неприятным выводом не следует самоэкзекуция, а следует вывод, ну да, я был не лучшим, я, наверное, не могу быть здесь олимпийским чемпионом, но я в следующий раз постараюсь сделать это вот так и так и так. В следующий раз с разговором с этим человеком я не буду, например, срываться, я все-таки спокойно скажу то, что я хочу делать. Очень часто люди, кстати, путают возможность сказать правду и ссору с человеком. Они считают, что если они что-то скажут, это будет означать ссору с человеком, и это в целом неправильный вывод, над этим стоит подумать.
1: А вообще конфликт это нормально, просто если он конструктивный.
0: Да, если ты не переходишь на личности, что говорят в базовых книжках по этому поводу, вы критикуете конкретный сюжет, а не человека. Не ты дурак, не ты безрукий, не ты не смог что-то сделать, а в этот раз у тебя не получилось вот это и вот это, вот это. В этот раз в этом сюжете можно было бы сделать по-другому. То есть мы оставляем в стороне личность, мы обсуждаем конкретный сюжет, конкретное поведение, а мы совокупность многих ролей, многих поведений, и мы можем поменять себя. И вот эта вот привычка упрощать, да, если человек сделал что-то не так, то мы присваиваем ему это, ассоциируем это с ним как с личностью. Ты именно такой, каким бы ты был в эту секунду. Это сильное упрощение, и это путь к ссоре.
1: Я спросил про бизнес, потому что, как мне кажется, саморефлексия — это еще и про умение признавать свои ошибки. А в российском бизнесе такая культура, что ошибки, их куда-то лучше спрятать, чем про них говорить.
0: Да, Игорь, вообще не соглашусь с тем, что это характерно для бизнеса, это может быть характерно и для разговора
1: для
0: с ребенком.
1: Для
0: с
1: всех,
0: ребенком.
1: Да,
0: ты
1: да,
0: разговариваешь с своим ребенком, и ты хочешь в его глазах оставаться сильным, причем именно так, как ты понимаешь, что такое сильный. Вообще, человечество делится на две категории. Кто-то воспринимает разговор о своих ошибках как слабость, а кто-то воспринимает такой разговор как силу. Мне больше нравится позиция вторая, потому что если ты в состоянии вслух говорить о своих ошибках, это признак твоей силы. Ты не боишься, что твоя личность, твоя репутация будет умалена. Ты говоришь, что я живой человек, и я совершаю ошибки. Причем, если посмотреть на ситуацию, ошибки — это более частый исход, чем успех. И к этому тоже нужно быть готовым. И надувать губы, щеки, когда успеха нет, а ты пытаешься его сымитировать, на мой взгляд, это признак слабости. Что действительно сильный человек в состоянии назвать вещи своими именами и сказать, да, я оказался не на высоте, да, я струхнул, да, я не сделал то, что я планировал, но я в состоянии об этом подумать и попытаться сделать по-другому.
1: То есть надо находить в себе силы меняться.
0: И желание, аппетит к этому, да.
1: Это Рэй Далио в своей книжке «Принципы». Рэй Далио, основатель фонда Bridgewater, вывел такую формулу: ошибки плюс анализ равно прогресс. То есть смысл в том, что важны не ошибки, а то, как ты на них реагируешь.
0: Да.
1: Давайте дадим несколько практических советов, как начать системно заниматься саморефлексией.
0: Я боюсь очень жанра советов, потому что
1: такие общие.
0: Мы абсолютизируем личный опыт и считаем, что если это у нас получилось, то это правильно и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я вообще считаю, что главным посылом практически ко всем действиям является интерес. Интерес к действию, интерес к результату. И вот первый шаг — это заинтересоваться тем, чтобы попробовать эту самую пресловутую рефлексию. Вообще, когда вы меня спросили, что такое рефлексия, я вспомнил пьесу Мольера «Мещанин во дворянстве». Человек уже за 40 выяснил, что он всю жизнь говорил прозой. То есть рефлексия — это в некотором смысле проза, о которой мы говорим, но можем не знать о том, что она так называется. То есть это не что-то космическое, и мы сейчас на

0: И правильные люди, я, к сожалению, не всегда к ним принадлежу, они время от времени пересматривают эти записи, потому что они как раз демонстрируют обучение, они как раз демонстрируют динамику. В прошлом году я по этому поводу думал вот это и чувствовал вот это, а в этом году ситуация поменялась. Вот он прогресс, он мне нравится или не нравится. Это тоже рефлексия.
1: Надо начать про это глубже думать и желательно еще вести, например, дневник, где
0: это... Это очень тяжело и напряжно звучит
1: для
0: многих людей.
1: Но вы же каждый день ведете.
0: Я не каждый день веду, я веду 1-2 раза в неделю. Да, я пытаюсь это делать, но у меня уже это вошло в привычку, мне проще. На это ушло 10 лет, и я вот недавно начал 11-ю тетрадь своих рефлексий.
1: 11-ю тетрадь?
0: 11-ю тетрадь большую, да.
1: 96 листов или 48?
0: Посчитаю, скажу вам. Через некоторое время это становится потребностью, когда вы хотите и увидеть, и более глубоко подумать. Потому что нас это беспокоит. Просто мы заметаем под ковер это беспокойство. Когда мы его выгружаем на листок бумаги, нам действительно становится легче и яснее. Кстати, очень часто причина бессонницы состоит в том, что мы продолжаем неправильно рефлексировать по поводу события, которое нас очень сильно задело в течение дня.
1: Я думаю, предстоит нам завтра. Да.
0: И вот как раз взять листок бумаги, который лежит на прикроватной тумбочке, и написать, что именно меня волнует и что я по этому поводу делаю, будет восприниматься мозгом как шаг вперед, как разгрузка. То есть вы выгрузите вот этот бесконечный замкнутый негативный круг из головы, когда вы все думаете и думаете, какая тяжелая встреча вам предстоит завтра. А вы выписываете, почему она для меня тяжелая, что я по этому поводу делаю, как я себя поведу, какие альтернативы у меня есть. Ну, то есть 5 строчек вы пишете, и у вас наступает такое ментально-психологическое облегчение.
1: 3 книги, которые стоит прочитать, чтобы начать лучше понимать себя.
0: Я всегда боюсь такого вопроса, потому что у слушателей мог создаться впечатление, что вот вся эта сфера может быть покрыта 3 книгами. Это вот идея про серебряную пулю, она меня всегда пугает, потому что действительность гораздо
1: сложнее. Давайте мы скажем слушателям, что книг гораздо больше,
0: да.
1: Просто это рекомендации конкретно Андрея Шаронова.
0: Да, вот я подумал, поскольку вы мне задали этот вопрос чуть заранее, я подумал, из большого количества книжек выбрал 3 специальных и 2 художественных. Очень часто, когда такой вопрос задают, подразумевая специальные книги.
1: Как правило, да, но у нас
0: художественные
1: можно, у вас даже фильмы можно.
0: Не менее важны. Я подумал, что, наверное, я бы порекомендовал почитать Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро», когда он показывает ход нашего мышления и заблуждения, которые с нами происходят, и ошибки, которые мы в этом процессе совершаем, привычки, которые нас связывают. Еще одна интересная книжка, она автобиографичная, но ее написал знаменитый психолог, и он тоже говорит о том, как он менялся во многом благодаря рефлексии, хотя он не так часто это слово там называет. Это книга Ирвина Ялома «Как я стал собой». И очень важная для меня лично книга, и автор, он юнгианец, юнгианский психолог, Джеймс Холлис «Перевал в середине пути». Это как раз про кризис среднего возраста и про причины среднего возраста. На самом деле, причинами является не количество лет, которые мы прожили, и вот нам счетчик натикал, что у вас средний возраст, давайте заходите в кризис. Это изменение оценок происходящего вокруг нас, изменение себя, понимание своей смертности, пересмотр целей. Это интересный очень процесс, в котором каждый живет. Но, как я сказал, я считаю, что есть великая художественная литература, и, конечно же, обратимся к нашим великим соотечественникам, Достоевскому и Толстому. Вообще, если вспомнить, Достоевский — это один из первых психологических писателей. Писателей, который раскрывает внутренний мир героев, почти как профессиональный психолог. Можно разные вещи порекомендовать, но, наверное, вот «Преступление и наказание», как человек рефлексировал по поводу того, что он сделал, как менялась его оценка и того, что он сделал, и насколько это соответствует его ценностям, как ценности его менялись.
1: И как это все закончилось.
0: Нас интересует в данном случае скорее процесс. И вторая, конечно, это Толстой, и я бы здесь порекомендовал 2 его небольшие повести. Это «Отец Сергий» и «Смерть Ивана Ильича». Это ситуации, когда люди пересматривали взгляд на себя и на то, что было сделано, и на то, что им предстоит сделать. Ну, в «Смерти Ивана Ильича» в меньшей степени, потому что там время героя заканчивалось. А вот в «Отце Сергии» это пересмотр своей роли и пересмотр отношения к своей роли. Поэтому я бы вот с не меньшим рвением пожелал бы, чтобы люди познакомились с этими вещами, потому что жизнь у нас все-таки не через специальную литературу познается, а так, как она есть, и об этом писали писатели великие.
1: Андрей, спасибо. Мы говорили с профессором Скоро, Волковым Андреем Шароновым о том, что саморефлексия – это вообще-то базовый навык, который помогает учиться, принимать решения и не застревать.

0: плевать в повторяющихся ошибках. А чтобы ей овладеть, можно, например, начать вести дневник. До встречи.
1: Качество жизни.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте – и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Ну, например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится. И повышайте качество жизни на РБК.

0: 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает генеральный директор Ultimatech Павел Растопшин?
5: Поскольку я предприниматель, строю компании, построил уже несколько и думаю построю еще, то я для себя счел очень полезную книжку Рэй Далио «Принципы жизни и работы». У меня не то чтобы там без громких слов, что это прям настольная книга, но вот эта книга, когда ты читаешь и ты хочешь записывать в заметки или там в отдельный файлик тезисы, проживать их, она очень ценностная с точки зрения человеческих вещей, которые правильные, и очень практическая с точки зрения того, как строить компании, как выбирать сотрудников. И самое главное, там есть принцип, называется меритократия идей, то есть как в нашем вот новом мире, в котором уже иерархии меньше, а здравого смысла должно быть больше, как сделать так, чтобы любые люди могли приносить максимум пользы организации.
3: Рэй Далио. Принципы. Жизнь и работа. Будьте реалистом, но не теряйте способности мечтать. Мечты задают вектор вашего развития.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: Экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за первую неделю сентября выросли на 0,5%. С начала года инфляция 4,72%. По данным Росстата, сильнее всего подорожали яйца и гречка. Овощи и фрукты в среднем подешевели почти на 2%. Из непродовольственных товаров заметно выросли смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал на 0,6% до 78 рублей 25 копеек за литр в среднем по стране. В 19 регионах снизились торговые наценки на продукты и товары первой необходимости. По данным ФАС, средняя наценка упала почти вдвое, с 19,8% до 11,2%. В Ивановской области с 30 до 10. В 7 регионах цены стали почти на 10% ниже обычных. ФАС предлагает применять механизм к сахару и яйцам. Правительство будет рассчитывать будущий бюджет, исходя из более низкой цены на нефть. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на данный момент рассматривается ориентир в $50 за баррель. Это должно сделать бюджет устойчивее к колебаниям нефтяных цен. Окончательные параметры определят при подготовке бюджета на 2027-2029 годы, который Кабмин рассмотрит в конце сентября. Российский авторынок в августе поднялся с 5 на 2 место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. По данным Global Data, которые изучили эксперты Автостата, в России продали 114 285 новых легковых машин. Лидером стала Германия, 212 563 автомобиля. Франция заняла 3 место, Великобритания 4. Россия оказалась единственным рынком из европейской первой пятерки, где продажи за год снизились. Почти 300 тысяч рублей придется отдать россиянам за складной iPhone Duo. Как сообщили РБК, в МТС базовая версия на 256 гигабайт обойдется в 299 990 рублей. iPhone 18 Pro стартует от 174 900 рублей. На Яндекс.Маркете цены чуть ниже. iPhone 18 Pro от 147 тысяч, iPhone Duo от 245 тысяч. Предзаказ начнется в этот четверг. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 9 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Возгорание на набережной произошло в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров. Предварительно пострадал один человек. Это передает оперштаб Кубани. Это также подтверждается местными СМИ. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи сообщал, что новая зона охватит часть Персидского залива и Аравийского моря. Он также сообщил, что Иран и Оман готовятся подписать соглашение о создании нового транспортного коридора через Ормузский пролив. Пункты входа и выхода, в которые будут находиться под полным контролем иранских вооруженных сил. По словам официального представителя корпуса стражи исламской революции Хусейна Махиби, пока неизвестны точные координаты этой зоны, но если судно решит нарушить правила Исламской республики, то оно столкнется с санкциями.
3: Точные координаты будут объявлены позже, но вкратце я могу доложить. Зона начинается примерно от города Чебохара, его омывает Оманский залив, и заканчивается у Аравийского моря. Раньше, если какое-то судно противника или торговое судно без согласования с нами хотело войти или выйти, мы брали за критерий пролив. Теперь зона стала шире. Это значит, что, например, если судно потом захочет пройти через Ормузский пролив, его не пустят силы Исламской республики. Если захочет получить страховые или иные права, мы откажем им в этих услугах. Все нарушители будут привлечены к ответственности на законных основаниях.
1: В Сирии также утверждают, что нанесли удары по 8 танкерам, 10 судам-нарушителям и 2 американским ракетным эсминцам в районе Ормузского пролива. В свою очередь, центральным командованием ВВС США опровергли заявление Исламской Республики об успешных атаках. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что текущая обстановка в Ормузском проливе спровоцирована действиями Вашингтона, который теперь выставляет Тегеран виновником в конфликте.

0: гости. Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лан Рванди Фадаи подтверждает это решение последовательные шаги по противостоянию Вашингтона в экономическом поле.
1: То непосредственная причина, она, конечно, именно в действиях США против иранского нефтяного флота, потому что уничтожили недавно 5 иранских нефтяных танкеров. Почему иранцы это делают? Это, конечно, взаимность, потому что Иран фактически, он говорит Соединенным Штатам, что если вы превращаете иранский экспорт нефти, иранские танкеры в военные цели, то Тегеран, он не позволит мировой торговле нефтью продолжаться так, будто войны не существует. И поэтому это старая иранская логика, но она, конечно, сейчас получает гораздо более, наверное, практическое воплощение.
0: Параллельно с этими событиями нефть марки Brent превысила отметку в $100 на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Exxaran Никита Лирицкий подчеркивает, что запас прочности рынка истончается с каждой новой эскалацией. По его оценке, цены будут только расти.
2: Любое ухудшение ситуации вокруг Ормузского пролива рынком будет восприниматься нервно. Чем больше будет нагнетаться эта эскалация, тем больше будет этих нервов, и тем больше можно ожидать новых скачков по части бенчмарков нефтяных. По той простой причине, что запас прочности, пожалуй, мирового нефтяного рынка и резервы предложения, которые были доступны потребителям за счет высвобождения государственных и коммерческих запасов, уже близятся к исчерпанию. А новые объекты добычи в других альтернативных регионах вводить в эксплуатацию достаточно долго и дорого.
0: В середине августа Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов после победы над Ираном. Позже он неоднократно опубликовал в соцсетях карту, на которой пролив входит в состав США. В то же время, пару недель назад, портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что объем вывоза нефти через Ормузский пролив восстановился примерно до половины довоенного уровня. Это примерно 20-30 танкеров, которые в среднем перевозят до 10 миллионов баррелей нефти. Отмечу, обстановка на не только между Тегераном и Вашингтоном, а на всем Ближнем Востоке. Во вторник Рейтер сообщил о новых атаках йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. По данным агентства, пострадало 73 человека, среди них женщины и дети. Цены на газ в Европе достигли максимума почти за 4 года. В среду стоимость топлива на лондонской бирже преодолела отметку в $950 за 1000 кубометров. Такая динамика связана с рекордно низкими запасами в хранилищах. Bloomberg писал, что они заполнены на 67% вместо нормальных 80%. Еще одна причина роста цен – эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Если потепления в отношениях Ирана и США не будет, стоимость 1000 кубометров может перейти за $1000, рассказал управляющий партнер Касаткин Консалтинг Дмитрий Касаткин.
3: В целом на всю корзину углеводородов, на всю энергетическую в целом корзину растет стоимость. Эскалация на Ближнем Востоке не останавливается. При этом оптимизм относительно запасов в Китае становится все более умеренным. Мы видим, что дефицит энергоресурсов в 2026 году вполне реальный. Восстановление баланса может способствовать либо появлению больших объемов от альтернативных поставщиков за пределами Ормузского пролива. В первую очередь мы говорим, конечно, крупнейших производителей газа, в том числе и России, поскольку все-таки альянс – это не одна страна, а много стран. Внутри все время идет дискуссия относительно необходимости закупок энергоресурсов у России, вынужденных закупок. И в случае, если ситуация будет сложная, вполне допускаю, что возможны какие-то исключения для сырья из России, в том числе, возможно, для СПГ. Если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится, она, скорее всего, не разрешится в ближайший месяц, скорее всего, мы будем наблюдать дальнейший рост цен. Могут превысить $1000 и даже выйти выше.
0: И самый высокий уровень биржевых цен на газ в Европе был зафиксирован в 2022 году. Тогда котировки поднимались почти до $4000 за 1000 кубометров. Минпромторг не торопится ремонтировать сгоревшие склады. Говорить о полном восстановлении логистических центров, маркетплейсов, пострадавших при атаках, пока рано, заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, власти и компании до конца года оценят необходимость восстановления таких объектов, а также роль государства в этом процессе. При этом свободных складов на рынке

0: становится больше. Сейчас в московском регионе пустует более 2 миллионов квадратных метров. По данным NF Group, средняя ставка аренды готовых складов класса А за год снизилась на 13%, примерно до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Потребность рынка в крупноскладских площадях начала снижаться еще до атаки. Теперь может измениться и сам характер спроса. Так считает основатель логистического центра N-Trans Lab Мария Никитина.
1: Какая-то выверенная политика здесь, такая осторожная, все-таки должна присутствовать. То есть неверно сейчас броситься сразу восстанавливать действительно то, что было, потому что на рынке естественным образом шел процесс снижения спроса. А я думаю, что сегодняшние атаки ведут не только к тому, что снижается объем логистических кладов и площадок, но поменяется характер этого спроса. Когда меняется характер спроса, значит, мы должны там приостановиться и подумать, какого рода склады и кто будут основными инвесторами в эту недвижимость и как она будет как бы воспроизводиться. На старте цены, конечно, будут расти, потому что это все равно новое строительство и новые инвестиции. И высокие ставки на рынке, они будут влиять на то, что цены пойдут вверх. Но по мировой практике, например, там сегодня Озон, наоборот, стремится как раз к более мелким складам и считает, что поставки с них быстрее, а значит эффективнее. То есть со временем это может дать положительный эффект суммарный.
0: Marketplace тем временем перераспределяют грузовые потоки, в том числе через небольшие партнерские сортировочные центры. Альтернативой крупным складам становится хранение товара на собственных площадках. И для продавцов этого оказывается выгоднее, рассказал руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников.
2: Да, действительно, сейчас логистика перестраивается. Мы видим, что грузовые потоки селлеры распределяют. Более популярно становится продажа по схеме ФБС именно со своих складов, а также маркетплейсы перестраивают логистические потоки, создают небольшие склады. Если сравнивать, наверное, финансы, которые потребуются на восстановление складов, какие-то альтернативные способы, то вот сейчас альтернативные способы кажутся рациональнее и дешевле. Последствия точечные и зависят от того, где лежал конкретный товар у конкретного продавца. Если товар находился на пострадавшем складе, и этот склад обеспечивал значимую часть региона, продавец получает проблемы с остатками и с логистикой. Но для всей системы Wildberries или Озон потеря даже крупного склада — это не остановка работы, это не какая-то значительная потеря. Я бы назвал это скорее новой вынужденной реальностью.
0: Но вот для селлеров, чей товар пострадал при атаках, одна из главных проблем сейчас — нехватка оборотных средств. Продавец Максим Попов рассказал нам, что выплаты от маркетплейсов все еще приходят с задержкой, хотя сроки постепенно сокращаются.
3: Ситуация уже очень улучшилась по сравнению с тем, как это было еще месяц назад. Как ощущаем мы последствия? Ну, во-первых, у нас, естественно, сгорело много товара. Это просадка по балансу, нам нужно восстанавливаться по деньгам. К сожалению, кредитные организации сейчас очень неохотно дают денег продавцам на маркетплейсах, и поэтому это достаточно сложная задача. Второе. Сами маркетплейсы, к сожалению, сейчас особенно Wildberries задерживают выплаты, и поэтому деньги поступают позже от проданного товара, который не сгорел и продается. Но, опять же, эта ситуация начала улучшаться. Там задержка в пиковый момент достигала порядка 5 недель. Сейчас это уже меньше, сейчас это уже порядка 2 недель, и я надеюсь, что скоро это придет в норму. Увеличился срок доставки до покупателей, и меньше стали заказывать. Кроме этого, маркетплейсы для того, чтобы снизить нагрузку на свою логистику и ее перестроить, они уменьшили свою скидку, из-за этого выросли цены для покупателей. Соответственно, тоже снизилась покупательская способность по этим ценам, но ситуация нормализовывается, и потихонечку маркетплейсы свою скидку восстанавливают, цены для покупателей тоже потихонечку восстанавливаются, поэтому сейчас мы видим достаточно бурный хороший рост.
0: Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров продавцов. Они уже работают в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. Через такие пункты товар можно отправлять как на склады маркетплейса, так и напрямую покупателям, если продавец хранит продукцию у себя. В компании заявляют, что продолжают принимать заявки на открытие таких пунктов во всех регионах России. Другим темам. Количество черных кредиторов в интернете за год выросло в 6 раз. Это следует из подсчетов «Известия» на основе данных Центробанка. С января по июнь этого года регулятор выявил 360 нелегальных кредиторов, которые работают онлайн. За то же время прошлого года их было всего 56, рост в 6 раз. А доля именно интернет-кредиторов увеличилась с 12 до 36%. Но все чаще в своей работе они используют именно соцсети и площадки распечатки объявлений, отмечает Банк России. И таким образом мошенникам удается продолжать работу даже после блокировок. Клиенты все чаще обращаются к таким мошенникам именно из-за ужесточения условий

0: Выдача кредитов со стороны банков и МСФО, отметила в беседе со мной Яна Ритунская, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
1: Во-первых, черные кредиторы действительно очень часто работают через сети, через доски объявлений. То есть это первое, наверное, что должно насторожить. Для того, чтобы их распознать, нужно посмотреть на официальном сайте ЦБ, есть ли у них лицензия Банка России. Там ведется реестр, в который заносятся все финансовые организации, которые имеют лицензию ЦБ для такой деятельности. Соответственно, если в реестре не зарегистрирован такой кредитор, то он, скорее всего, является черным. При этом ЦБ даже ведет еще и список организаций подозрительных с признаками нелегальной деятельности. В этом списке тоже нужно проверить, нет ли этой организации в данном списке. Очень часто черные кредиторы используют схемы с займами под залог недвижимости и так называемым возвратным лизингом. Вот я считаю, что возвратный лизинг – это вообще самое опасное и первое, что должно настораживать людей, которые хотят взять деньги вот у таких кредиторов. Человек как бы продает свою квартиру кредитору и тут же берет ее обратно в лизинг у него, то есть как бы в аренду, с правом выкупа. То есть когда человек полностью отдает свой долг, недвижимость должна обратно вернуться ему, право выкупа. Но здесь вот как раз и наступают вот эти схемы, так как при первой же просрочке кредитор может разорвать договор и, по сути, отсудить себе вот эту вот недвижимость. Причем они там даже иногда используют такие схемы, что там меняют реквизиты, вроде как предупреждают заемщика, заемщик платит по старым, а уже просрочка пошла, и они уже обращаются в суд и уже начинают взыскивать как раз вот этот залог. Поэтому это самая опасная схема. Даже Банк России отмечает, что именно эти случаи сейчас участились.
2: Получается, эта схема работы с черными кредиторами, она нелегальна с обеих сторон. Человек, который все же соглашается на это объявление, хотя видит, что оно по всем признакам кажется нелегальным, это не официальный банк предлагает ему взять кредит, а кто-то в соцсетях или на доске объявлений. В таком случае человека, который взял этот кредит, какие последствия для него потом могут наступить?
1: В первую очередь он рискует потерять свой залог, движимое и недвижимое имущество. Но даже если он будет все вовремя платить и как-то ему этого удастся избежать, то все равно в любом случае у него будут переплаты намного больше, чем в МФО или в банках. У него будут больше какие-то комиссии. То есть как минимум, он все равно переплатит.
2: Что вынуждает человека идти на вот этот риск?
1: Тут все очень просто. Банк России ужесточает требования выдачи займов. Скорее всего, человеку просто отказали в обычном банке или в МФО из-за того, что либо высокая долговая нагрузка, либо у него были просрочки там по займам, плохая кредитная история. А вот черные кредиторы как раз дают деньги практически всем без нормальной проверки.
2: Центробанк выявил в 6 раз больше черных кредиторов вот за прошедшие полгода в сравнении с тем же периодом 25-го. Как считаете, это количество мошенников растет? Или, может быть, выявляется просто черных кредиторов стали лучше?
1: Тут именно два момента одновременно и работают. Это расширение этого рынка реально, потому что спрос просто растет из-за того, что меньше одобрений у легальных. Сам рынок растет и стали лучше выявлять, потому что сейчас регулятор уже использует данные Росреестра и ФССП. И он уже видит больше частных лиц и ИП, которые систематически выдают деньги под залог квартир. Тут именно оба момента оказали влияние.
0: Ранее ФЦИОМ привел статистику, по которой до 15% россиян готовы обратиться к нелегальному кредитованию, если организация предложит ставку на 7 процентных пунктов ниже рынка. Среди клиентов МФО доля таких клиентов достигла 24%. Apple представила новое поколение iPhone. В линейку вошли модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo. Презентацию открыл новый гендиректор компании Джон Тернос. Среди ключевых особенностей новых флагманов – улучшенные камеры, повышение производительности, более мощные чипы и расширенные ИИ возможности Siri. Новые флагманы работают на чипе A20 Pro, выполненном по 2-нанометровому техпроцессу. В компании самой утверждают, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. Благодаря ему удалось глубже интегрировать проприетарный искусственный интеллект. Apple делает ставку на ИИ в кармане. Отметил в программе, что это значит основатель Давыдов с Venture Collective, Venture Investor Николай Давыдов.
3: Более миллиарда устройств в карманах у людей, эти люди могут платить, и все, что они хотят сделать, чтобы эти люди использовали по полной возможности этого железа, у них был вот этот настоящий умный помощник прямо в кармане.
2: Николай, вот что говорят в Силиконовой долине? Чего ждут от главного руководства Джона Тернуса?
3: Ждут конкуренции с NVIDIA. NVIDIA пытается идти downstream, условно все, что выглядит как шкаф в дата-центре, они идут в маленькие девайсы, а Apple наоборот, говорит, нет-нет, это наша поляна, Джон лучше всех это делает, и его, на самом деле, триумф — это Apple Silicon, и они огромный путь проделали в 2016 году, когда мы делали приложение Prisma, даже не было фреймворка, который позволял, в принципе, векторизировать вычисления на телефоне и гонять нейронки прямо на нем. И мы немножко это делали вместе с Apple, потом они выкатили это как CoreML-платформу для всех, и вот сейчас

0: Сейчас у них уже абсолютно специализированные лучшие в мире чипы маленького размера, которые могут крутить нейронки прямо у вас в кармане.
1: iPhone Duo стал первым смартфоном компании с гибким экраном. Ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин подметил в нашем эфире, что в отличие от текущих гибких опций на рынке, у телефона Apple экран в разложенном виде выглядит бесшовным.
2: Те видео и те фотографии, которые нам показывают со сцены, говорят нам, что складки нет. И это, конечно, выгодно отличает iPhone Duo от конкурентов. Это раз. И, конечно, Apple не был бы Apple, если бы не сделал фишечку. Многие говорят уже о том, что там есть прикольный звук. Закрытие.
1: По словам пресс-секретаря сети Restore Людмилы Симушиной, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max можно будет предзаказать уже 10 сентября. Когда станет доступен iPhone Duo, пока неизвестно.
3: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro-телефон. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых двух дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефон уже можно будет приобрести в стране.
1: Цены на новые модели выросли в среднем на $100 по сравнению с предыдущим поколением. Прайс на раскладной iPhone Duo начинается с отметки $1999. Кроме того, Apple представила новые умные часы. В компании заявили, что модели выводят здоровье и фитнес на новый уровень благодаря полностью обновленной системе сенсоров и усовершенствованным алгоритмам контроля. Обновились и наушники, новые AirPods, теперь они будут глубоко интегрированы с ИИ-платформой компании и появится, например, функция синхронного перевода. Правда, среди заявленных языков нет русского. Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидер, победивший на выборах в германской земле Саксония-Анхальт партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ожесточенно поспорили в Бундестаге, в том числе об отношении к России и немецкой внутренней политике. Вайдель обвинила правительство Мерца в полном провале, прежде всего в бюджетной и энергетической политике. А в связи с этим она потребовала вернуться к дешевому российскому газу, восстановить северные потоки, обменить налог на выброс CO2, резко снизить налоги на бензин и дизель, а также снова запустить собственные атомные электростанции. Мерц, в свою очередь, обвинила ДГ в том, что в своей симпатии к России она вредит интересам Германии. И подчеркнул, цитата, единственное, что действительно угрожает России и Путину, это притягательная сила демократии. Я напомню, на прошедших 6 сентября выборах в земле Саксония-Анхальт АДГ набрала 43,8% голосов. Это стало лучшим результатом в истории партии на земельных выборах.
4: Технологии и тренды. Стриминги объявили войну нейромузыке и объяснили, как будут с ней жить. Маркировать, фильтровать и отсекать мошенничество. Полного запрета нет, потому что курицу, которая несет золотые яйца, никто не режет. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о борьбе с нейромузыкой, которая самим музыкальным платформам может быть даже выгодна. Итак, Яндекс.Музыка первой в России ввела три отметки. Трек полностью создан с ИИ, частично создан с ИИ или предположительно создан с ИИ. Появилась и кнопка «Меньше искусственного интеллекта» в рекомендациях. По оценке платформы, на нейромузыку приходится уже чуть больше 4% всего каталога и примерно четверть новых релизов. За рубежом меры жестче. Spotify маркирует вымышленных ИИ-исполнителей, убирает их из рекомендаций по умолчанию, запрещает несанкционированные клоны голосов и фильтрует музыку. музыкальный спам. Deezer автоматически распознает полностью синтетическую музыку и тоже не включает ее в рекомендации. Летом на платформе она составляла больше половины ежедневных загрузок, хотя давала лишь от 1 до 3% прослушиваний. До 85% этих прослушиваний сервис признал мошенническими и исключил из программы выплат. Лейблы сначала судились с генераторами ИИ-музыки Suno и Udio, а затем

0: начали заключать лицензионные сделки с ними. Но американский профсоюз музыкантов обвинил Universal и Warner в том, что те разрешили обучать модели на записях исполнителей без их согласия и без компенсации. Отношение сообщества к проблеме описывают три требования – разрешение, прозрачность и деньги. В вопросе британского авторского общества 4 из 5 музыкантов назвали ИИ конкурентной угрозой, 9 из 10 потребовали права решать, можно ли использовать их работы для обучения, а больше 90% – платить авторам. Ну и тут есть конфликт. У того же Яндекса собственная нейромузыка появилась еще в 2022 году. Алгоритмы собирают для каждого слушателя бесконечную мелодию из десятков тысяч композиций и переходов. И вот здесь есть экономический интерес. Если платформа сама контролирует такой продукт, ей не нужно делить доход с внешним артистом и с лейблом за каждое прослушивание. Такой ИИ-исполнитель не потребует повысить выплаты, не уйдет к конкуренту и не устроит конфликт. Получается, платформы одновременно защищают каталог от чужой нейромузыки и развивают свои ИИ-инструменты. Ведь полностью управляемый цифровой артист для бизнеса почти идеален. Вопрос лишь в том, останется ли в этой модели место человеку, конечно, кроме роли слушателя.
1: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10.
3: РБК Тренды.
7: Кризис цифрового совершенства.
8: По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданные человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты, изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд. Ценится несовершенство, текстура, живые эмоции, неидеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг – осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще отдают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

Гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.

0: Что? Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос журналистов, может ли состояться такой саммит, Трамп сказал, может произойти. Глава Белого дома также заявил, что российский лидер хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Зеленского. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа в этот вторник длился час и был конструктивным и откровенным. Белый дом опроверг сообщение о переостановках в переговорной команде по Украине. Как заявила представитель администрации, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сохраняют полное доверие президента. Ранее Financial Times писала о возможном усилении роли директора ЦРУ Рэдклиффа. В Кремле заявили, что Путин и Трамп эту тему не обсуждали. Минэкономразвитие ожидает роста турпотока между Россией и Вьетнамом до 1,5 миллионов поездок к концу этого года. Причина – готовящаяся отмена виз для вьетнамцев. По данным ведомства, за год взаимный турпоток вырос почти втрое. Сейчас между странами 78 рейсов в неделю. Вьетнам станет 12-й страной с безвизовым въездом в Россию. Московское метро к 2035 году планируют продлить в ближайшее Подмосковье. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице и области хотят построить около 35 новых станций, 12 из них за пределами Москвы. 7 радиальных линий продлят в сторону крупных городов региона – Красногорска, Химок, Мытищ и Балашихи. Apple завершила первую осеннюю презентацию под руководством нового гендиректора Джона Тернуса. Главной новинкой стал первый складной iPhone Duo. Он получил внутренний экран 7,6 дюйма, поддержку стилуса и режим одновременной работы с двумя приложениями. Продажи начнутся 23 октября. Также Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max с чипом A20 Pro, уменьшенным Dynamic Island и камерой с изменяемой диафрагмой. На прилавках гаджеты появятся в следующую пятницу. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК тренды.
3: Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.
2: Повтор программы.
4: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 9 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
4: Недельная инфляция в начале сентября ускорилась. Она составила 0,05% после снижения цен на 0,01% за последние 7 дней августа. Это свежие данные Росстата. Основной вклад в рост цен внесли некоторые продовольственные товары, а еще техника, смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал примерно на 0,5%. Это медленнее, чем на прошлой неделе. Стоимость дизеля почти не изменилась. Лидером по росту цен на топливо вновь стала Тюменская область. Но динамика замедлилась почти вдвое. С начала года инфляция составила 4,72%, а на 31 августа показатель был ниже 4,67%. А по данным Минэкономразвития, годовой рост цен замедлился 6,29% против 6,32% за предыдущие 7 дней. Динамика на этой неделе нейтральная, кардинально решительная. Решение по ключевой ставке она не поминает, рассказал в нашем эфире начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
5: Данные они сильно не меняют ни одну общую картину. Базовая цена – это все-таки сохранение ставки. И причины здесь того, что нужно делать паузу, это в первую очередь динамика кредитования, а во вторую очередь все-таки бюджеты, ожидания по бюджету. У нас нет бюджета пока на этот год утвержденного, я имею в виду обновленного бюджета и на ближайшую трехлетку. Это важные вещи, которые будут только в октябре. И, наверное, если смотреть

0: смотреть на недельные данные инфляции, то мы здесь не увидели ни позитива, ни негатива. Я бы скорее сказал, что отчет сам по себе нейтрален. Здесь есть истории, которые показывают рост цен, в первую очередь связанные с теми товарами, на которые определяются, в том числе с учетом курса. Здесь есть смартфоны, которые растут в ценах во всем мире. Вышли данные по китайской экономике по инфляции, там тоже плюс 10% дорожают смартфоны. Это связано с ростом на технологии со стороны искусственного интеллекта. Наверное, вот здесь курсовая история, она явно проявляется, и, конечно, мы видим, что все еще сохраняется определенный топливный фактор в инфляции.
1: Этот топливный фактор сохраняется в инфляции. Насколько он станет значимым для принятия решения по ставке в пятницу все-таки?
0: Я думаю, что он не должен оказать какого-то дополнительного давления на решение, потому что тот задел, который Банк России формировал в предыдущем прогнозе на прошлом заседании, фактически повысив прогноз инфляции на этот год до 6-7%, на 1,5% пункта, то, что мы видим сейчас на рынке топлива, в общем-то, вписывается в эту траекторию. Поэтому больших сюрпризов мы здесь не видим. Есть позитивные сигналы все-таки, что топливный рынок переходит к стабилизации. Понятно, что ситуация очень волатильна, но так или иначе мы видим позитив, но пока не видим какой-то устойчивости.
2: Интересно, вы сказали о том, что наиболее вероятный сценарий — это сохранение ставки, но есть ли хотя бы какие-то критерии, которые могут говорить о снижении? Может быть, на что обратит внимание Центробанк, долю оптимизма получится внести?
0: Я думаю, что единственное, что может действительно сыграть, это опросы Банка России, опросы предприятий, потому что на прошлом заседании как раз именно это, наверное, перевесило в сторону снижения ставки, потому что данные выходили не очень хорошие. Бизнес-климат 2 месяца подряд находится в отрицательной территории. И вот этот фактор, если мы увидим дальнейшее ухудшение по опросам и бизнес-климата, то, наверное, это может дать небольшой шанс на снижение ставки, но, повторюсь, это, наверное, не основной сценарий.
2: Ранее звучали заявления со стороны Центробанка, что своеобразно разные жалобы бизнеса, о которых говорили и в РСПП в том числе, что сейчас чуть ли не до банкротства может дойти ситуация осенью у малых компаний. Но говорили, что это якобы не должно серьезно влиять на решение Центробанка. А вы все-таки считаете, что мнение бизнеса в этом смысле может быть учтено?
0: Я думаю, что мнение бизнеса может быть учтено, но в контексте опросов Банка России. Банк России опрашивает 15 тысяч предприятий. В зависимости от того, вот, что они отвечают, какие он видит ожидания, какие он видит текущие процесс оценку текущей ситуации, он может, конечно, это учитывать, потому что опросы достаточно широкие.
1: Ну, учтено это будет в цифре не более чем 25 базисных пунктов, видимо.
0: Да, я не думаю, что есть вообще вариант на столе большего снижения.
1: Минфин опубликовал предварительную оценку по бюджету с января по август. Дефицит составил 5 триллионов 800 миллиардов рублей, или 2,5% ВВП. По сравнению с данными в прошлом месяце, он сократился с начала года по июль. Показатель превышал 6 триллионов, но дефицит все еще в 1,5 раза выше годового плана, заложенного законом о бюджете. Буквально через минуту мы вернемся и поговорим о возможной встрече президентов России, Соединенных Штатов Америки, председателя КНР в Шэньчжэне, ну а также отдельно о том, что Трамп может провести и двустороннюю встречу с Путиным, о чем он заявил журналистам. Оставайтесь с нами. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Трамп не исключает возможности провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам у трапа самолета по пути в Даллас, где пройдет съезд республиканской партии по промежуточным выборам в Конгресс. О конкретном месте встречи пока ничего не известно, но пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в трехстороннем формате 18-19 ноября на саммите АТС в Шэньчжэне. По словам Пескова, такая возможность, цитата, упоминалась и ранее, как встреча Путин-Трамп, так и Путин-Трамп-Си Цзиньпин. Эту же идею затронул и помощник президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что организация встреч в первую очередь зависит от страны-хозяйки саммита Китая. Кандидат политических наук, доцент социологического факультета МГУ имени Ломоносова Павел Каневский подчеркнул, что в ходе встречи украинский кризис будет только одной из множества тем для обсуждения.
0: это было бы на самом деле очень важным символическим шагом, потому что такая встреча потенциально создала бы платформу для обсуждения накопившегося блока проблем, касающихся и международной торговли, и международной безопасности. Она могла бы стать площадкой для обсуждения различных сценариев деэскалации, и здесь отнюдь не в

0: вокруг одной Украины эта дискуссия. На самом деле никто не говорит, что эта встреча приведет к реальным прорывам. Будет важен сам факт того, что она состоялась, и что лидеры озвучат какие-то ключевые вопросы международной повестки, включая и вопросы безопасности, вопросы тарифов, санкций, стратегической стабильности, контроля над вооружением и вообще ребалансировки всего геополитического ландшафта.
1: Впервые за много лет лидеры трех ядерных сверхдержав могут сесть за один стол не в рамках ООН, а на площадке саммита по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, который из экономического форума де-факто превратится в инструмент большой геополитики. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, бывшей заместителем министра иностранных дел Российской Федерации и замгенерального секретаря ООН с 2002 по 2011 год, Сергей Орджоникидзе подчеркнул, что к ноябрю действительно можно успеть организовать трехстороннюю встречу между Россией, США и Китаем.
2: Все можно, было бы желание. А зависит еще от желания, так сказать, сторон что-то объяснить друг другу, найти какие-то варианты решения, предложить какие-то компромиссы. Вот от этого все зависит. Конечно, очень много до ноября времени еще уйдет, поэтому многое будет зависеть и от вот этого временного отрезка. В всех случаях подготовка идет сотрудниками внешнеполитических ведомств, в нашем случае это Министерством иностранных дел, совместно с другими ведомствами, которые занимаются внешней политикой. Готовятся применительно каждому, естественно, конкретному случаю, с учетом всей этой тематики. Естественно, это делается в контакте с аппаратом президента, в данном случае с помощником президента по международным делам. Довольно трудоемкая работа. Вовлечены не только министерство, три ведомства как минимум.
3: Какая из встреч в организации, в которой вы участвовали или в которой вы участвовали, была самой сложной вот именно с точки зрения координации и последствий ее воплощения?
2: Самые сложные встречи обычно многосторонние. Там, где больше двух или больше даже трех, вот где, допустим, 5-6 участников. Чем больше участников, тем сложнее организация встречи. Потому что мы в предварительном плане должны с каждым участником как-то обсудить вопросы проведения предстоящей встречи. А по существу зависит от позиций сторон.
1: Последняя личная встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года в Анкоридже. А с главой КНР российский президент виделся совсем недавно, 31 августа в Бишкеке, где они обсуждали и двусторонние экономические темы, и конфликт на Украине. Налоговики начнут еще активнее оценивать российский бизнес. ФНС для этого готовится существенно расширить перечень критериев в собственном профильном сервисе. Как уточняет сама служба, он позволяет определить, насколько благонадежны юридические лица и индивидуальные предприниматели. Если сейчас налоговая анализирует положение компании по 57 пунктам, то в перспективе их количество вырастет до 82. Чем еще может заинтересоваться ФНС, кого касается эти изменения, разбирался Владимир Асулов.
4: Для начала несколько слов о том, что в принципе представляет вот этот сервис оценки бизнеса от ФНС. Если верить официальному сайту службы, то он, то есть сервис, обрабатывает данные о компаниях и индивидуальных предпринимателях из финансовой и бухгалтерской отчетности, а также из других источников, которыми располагают сами налоговики. Анализ, вот этот автоматизированный, идет в два этапа. На первом оценивают, соответствует ли организация базовым критериям, которые говорят о том, что она самостоятельна, что у нее нет предпосылок к банкротству, либо к ликвидации. На втором этапе проверяют, насколько качественно и своевременно компания подает отчетность, какая у нее платежная и налоговая дисциплина, а также проверяет ее устойчивость и смотрит деловую репутацию. И дело тут не в усилении налогового контроля, а в том, что ФНС, по сути, расширяет возможность самостоятельно проверить тех или иных контрагентов. Такое мнение в нашем эфире выразил партнер юридической фирмы MF Legal Вадим Зарипов.
5: Речь идет о том, что налоговая служба, как цифровой агрегатор, который собирает огромное количество информации, предоставляет участникам рынка информацию о самих участниках рынка и тем самым возможность убедиться, что потенциальный или текущий контрагент экономически здоров и можно с ним работать, можно на него положиться. Всем хочется иметь все-таки надежных подрядчиков, поставщиков, и понимание картины, лучшее понимание, позволяет сделать надежный выбор и принимать правильные решения, чтобы не допустить срыва контрактов, проектов и так далее.
4: Но, как обычно, здесь важны детали. Например, помимо общих финансовых и налоговых показателей, ФНС планирует принимать во внимание отраслевые критерии для банков. В методике службы включат специальные показатели на основе отчетности кредитных организаций и данных Центробанка. Речь идет о нормативах текущей ликвидности и достаточности капитала, чистой процентной марже.

0: рентабельности капитала и активов, а также показателях финансовой устойчивости тех самых банков. Впрочем, не очень понятно, зачем дублировать оценку, которой и так обладает регулятор и профильные аналитики, подчеркивает глава Комитета опоры России по финансовым рынкам и гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
1: Набор показателей достаточно упрощенный, и финансовое состояние и ситуацию в банке, наверное, он покажет в очень приблизительном режиме, то есть сделать выводы относительно финансовой устойчивости на базе этих низких индикаторов, которые заявлены. Про банк, наверное, будет очень разброс значений сильный, и, наверное, не очень точный будет и анализ. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, почему именно банки, причем вот в первую очередь, здесь идут в качестве такого отраслевого примера для новых критериев.
0: Отдельным блоком ФНС затронет строительную отрасль. По ней в оценку хотят включить уровень материальной обеспеченности бизнеса, есть ли у него в наличии строительная техника, присутствуют ли производственные фонды. Кроме того, налоговики сопоставят эти показатели со средними значениями по соответствующему виду деятельности. И в большей степени все это скажется на субподрядчиках строительных компаний. В этом уверен партнер консалтинговой группы White Square Игорь Аракелов.
2: На строительном рынке есть огромное количество компаний, которые получают миллиардные заказы и могут иметь в штате 2-3 человека и немного там арендованной техники. И вот что хочет сделать ФНС? Она хочет уйти от всех этих посредников, которые не делают ничего, кроме как усложняют поиск реальных бенефициаров кассовых разрывов по НДС и хотят вовлечь в это налогоплательщиков, которых теперь также будут спрашивать, а зачем вы нанимаете компанию, которая ничего делать не может, просто потому что у нее нет сотрудников в достаточном количестве, нет строительной техники, нет базы, нет сайта, нет портфолио опыта с государственными заказчиками и так далее.
0: Но и тут еще не все. Критерии оценки также расширят на участников госзакупок. Налоговики будут дополнительно учитывать, есть ли исполненные контракты по строительству автодорог, инженерно-техническому проектированию и услугам по эксплуатации автомагистралей. Еще один тоже немаловажный момент для бизнеса – это риски дробления. Проще говоря, пользуется ли компания необоснованно налоговыми льготами для субъектов малого и среднего предпринимательства. Но если подытожить, как утверждают налоговики, результаты вот такой оценки будут оформляться в виде выписок. Их смогут получать как сами проверяемые структуры, так и другие заинтересованные стороны. И если они не согласны с полученными данными, то могут направить в ФНС заявление о корректировке. Для этого придется приложить подтверждающие документы. И служба в этом случае будет обязана в течение 5 рабочих дней либо пересчитать результат, либо мотивированно отказать.
3: О том, по каким новым критериям ФНС собирается оценивать российские компании, рассказал Владимир Асолов. Но что все это значит для них, индивидуальных предпринимателей, экономики в целом? Как такие изменения отразятся на их взаимоотношениях с налоговой службой? ФНС дает ИП и юрлицам расширенную информацию друг о друге, но сам бизнес будет нести больше ответственности за выбор контрагентов. Об этом в нашем эфире рассказал адвокат, партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
4: С одной стороны, конечно, налоговый орган делает благое дело, позволяет, по сути, налогоплательщикам пользоваться условно своими ресурсами и доступом налогового органа к реестрам и информации, которую сам налогоплательщик бы не получил, и тем самым проверять, насколько действительно эффективно и целесообразно вступать в отношения с этим самым контрагентом. С другой стороны, он переваливает в каком-то смысле с больной пилорой на здоровую, и тем самым будет говорить: смотрите, я вам дал такой прекрасный инструмент для проверки контрагентов, его благонадежности, насколько он может исполнять свои обязательства, а вы, несмотря на этот инструмент, умудрились заключить контракт с лицом, которое потом не исполнило свои налоговые обязательства.
5: Григорий, вот действительно, это, наверное, самый волнующий аспект во всем этом нововведении. Значит ли это, что теперь бизнес будет нести еще больше ответственности за выбор контрагентов?
4: Конечно, бизнес будет нести еще больше ответственности, потому что если он сутевым образом понимает, что контрагент будет исполнять его обязанности, он в этом уверен, потому что у него есть долгая история сотрудничества, но по формальным критериям налогового органа этот контрагент будет находиться в красной зоне, тогда бизнесу нужно предпринимать дополнительные усилия, направленные на сбор доказательств того, что его контрагент является благонадежным. Например, у моего контрагента может не быть той самой техники в собственности, которая необходима для выполнения строительных работ. Но он же может привлекать эту технику в рамках договоров аренды. Или он может, например, привлекать субподрядчика или экспедитора, у которого есть эта техника. И если я вижу, что у контрагента такой техники своей нет, я должен буду запрашивать вплоть до последнего колена, находя вот этого реального собственника этой техники, и это, конечно, увеличивает нагрузку на службу комплаенса бизнеса, когда она будет проверять контрагентов, вступающих с вами в контрактные отношения.
3: На какие из этих 82 пунктов теперь нужно обратить пристальное внимание, чтобы невольно не стать участником преступной цепочки?
4: Здесь речь не идет о преступной цепочке, но в целом, конечно, нужно в первую очередь смотреть на общие отраслевые показатели. То, что и сейчас вызывает

0: о контрагенте, конечно, контрагент должен дать согласие на раскрытие этой информации. Да, нельзя получить условно элемент, составляющий налоговую тайну, без согласия контрагента. И сам факт отказа вашего контрагента раскрыть такую информацию для вас должен быть очень тревожным звоночком. А почему? Что такого я могу в тебе увидеть, что не позволит, почему ты это скрываешь? Возможно, это самое важное.
1: По данным МВД, в России за первое полугодие выявили более 3300 налоговых преступлений. Арбитражный суд Ставропольского края арестовал имущество российской дочки немецкой Байерсдорф, производителя брендов Ниве и Эуцерин. Иск подала группа Арнест, компания, которая за последние годы скупила российские активы брендов Unilever, Heineken, Oriflame и Avon. Судебный процесс идет в закрытом режиме, его детали не раскрываются. Как объяснил в беседе с Алисой Чановой автор РБК Виталий Крюков, суд арестовал имущество в России из-за спора с контрактным производителем о повышении цен.
2: На текущий момент имущество Байерсдорф в России арестовано. Это производитель Нивея, это производитель косметики Еуцерин. Собственного производства у компании в России нет. Она производит свои продукты на мощностях компании Арнест. Взыскателем по этому делу и выступает Арнест. Ранее она становилась владельцем Oriflame и Unilever. То есть у этих компаний тоже были свои активы в России. И Арнест с уходом этих компаний эти активы выкупал. После того, как компания расширила свой портфель, брендов стало гораздо больше, и это не только косметика или химия, это в том числе и заводы Heineken, которая тоже ушла из России. Все эти бывшие заводы Арнест купил, и теперь он спорит с Байерсдорфом. О чем именно, непонятно, потому что судебное дело закрыто, рассматривает его арбитражный суд Ставропольского края. Известно, что Байерсдорф тоже направлял иск к Арнесту. И по информации источников РБК, спор между компаниями возник из-за того, что Арнест, будучи производителем, повысил базовые цены на продукцию. Это стало для Байерсдорфа неожиданностью. По информации источника, повышение было почти на 35%. Байерсдорф, в свою очередь, не согласился с такими условиями и предложил свой вариант корректировки на 8%. Но урегулировать вопрос самостоятельно компаниям не удалось.
3: Есть ли понимание, как будет развиваться дело дальше? И стоит ли готовиться к исчезновению косметики с полок магазинов?
2: Пока что суд просто наложил обеспечительные меры на активы. Так как это не препятствует производству этой продукции, ничего страшного для потребителя не произойдет. Сейчас идет судебное разбирательство, его детали неизвестны, причины не публикуются, они просто не являются публичными. По факту завтра и даже через неделю, через месяц мы не увидим исчезнувшей продукции Нивея или Еуцерин на полках российских магазинов.
1: Сам Арнест — это бывший Невиномыский завод бытовой химии, который с 2022 года превратился в одного из главных консолидаторов уходящих из России иностранных активов. В августе 2023 года группа выкупила российский бизнес Heineken за 1 евро, в мае 2023 завод шведской Oriflame за 28 миллионов евро.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Коры Мио» на Пятницкой. Сердце мое — это точный диагноз. Сюда приходят не за модой, а за итальянским настроением, где еда — это повод встретиться и нормально посидеть. Проект сделали Сергей Гаспаров и «Паризиин Ко». Донато и Тата Паризи. Сыры – собственные сыроварни. Продукты аутентичные. На кухне – неаполитанская команда. Готовят бренд-шеф Александра Симеоли и пиццайола Александр Слуту. Заходите в зал, и вас сразу окутывают аппетитные запахи. На открытой кухне висят гирлянды свежей пасты. У самого входа витрина с сырами. Никакой постановки. Просто тратория, которая умеет быть щедрой и вкусный. Меню, как итальянский разговор. Начинается легко, заканчивается громко. В закусках арончини с моцареллой и лазанья фрита в хрустящей панировке. Хит – апулийские пирожки панцеротти с начинкой из рикотты, моцареллы и прошутто. Их надо есть, макая в томатный соус, иначе весь смысл теряется. Пицца – главный жанр. Печь на дровах дает тот самый правильный

0: хруста и мягкости. Паста домашняя, без компромиссов. Пенне сальсичи пахнет так, как должно пахнуть блюдо, если колбаски шеф-повар делает прямо на кухне. Десерты – отдельный удар. Каноли, ромовая баба, профитроли в шоколадном соусе и тирамису, которое вполне может стать вашим guilty pleasure. Не влезло – унесли с собой. Это по-итальянски честно. В винной карте шеф-бармен Кеннон Ассап собрал итальянские вина, вермуты, биттеры и аперитивы по регионам. Есть и авторские коктейли, и классика, которую делают кувшинами для компании. Итог. Коре Мио – это Италия без позы. Дровяная печь, домашняя паста, сыр собственного производства и ощущение, что вечер наконец-то в правильном месте. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
5: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Старейший безалкогольный газированный напиток начинался с эксперимента в маленькой техасской аптеке и стал мировой сенсацией. Доктор Пеппер любили звезды рок- и поп-сцены ZZ Top, Beach Boys, Cher. Известно, что Джону Леннону, пока тот работал над альбомом Imagine, газировку доставляли из Нью-Йорка в Англию целыми упаковками. Компания всегда была успешна и входила в топ-лидер продаж. В начале 2000-х конкуренты пополнили ассортимент новыми вкусами, и доктор Пеппер, ни разу не расширявший линейку, стал терять позиции. Пытаясь спасти ситуацию, в 2002 году компания решилась на первый в своей истории дополнительный продукт – фруктово-ягодный Red Fusion ярко-красного цвета с доминирующими вишневыми и ягодными нотами. Это был провал. Слишком сладкий и не похожий на классический «Доктор Пеппер», возмущались лояльные покупатели. Новизны не хватило на фоне трендовых вкусов конкурентов, а молодежь отметила отсутствие диетического варианта. Продажи резко упали, и через пару лет продукт тихо сняли с производства. «Доктор Пеппер» признал ошибку, но отказываться от амбициозной цели не стал. В 2004-м, наняв сторонних консультантов, компания восстановила реноме с помощью «Черри Ванилла», одного из самых успешных вкусов того времени.
5: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за первую неделю сентября выросли на 0,5%. С начала года инфляция 4,72%. По данным Росстата, сильнее всего подорожали яйца и гречка. Овощи и фрукты в среднем подешевели почти на 2%. Из непродовольственных товаров заметно выросли смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал на 0,6%, до 78 рублей 25 копеек за литр в среднем по стране. В 19 регионах снизились торговые наценки на продукты и товары первой необходимости. По данным ФАС, средняя наценка упала

0: почти вдвое, с 19,8% до 11,2%. В Ивановской области с 30 до 10. В 7 регионах цены стали почти на 10% ниже обычных. ФАС предлагает применять механизм к сахару и яйцам. Правительство будет рассчитывать будущий бюджет, исходя из более низкой цены на нефть. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на данный момент рассматривается ориентир в $50 за баррель. Это должно сделать бюджет устойчивее к колебаниям нефтяных цен. Окончательные параметры определят при подготовке бюджета на 2027-2029 годы, который Кабмин рассмотрит в конце сентября. Российский авторынок в августе поднялся с 5 на 2 место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. По данным Global Data, которые изучили эксперты Автостата, в России продали 114 285 новых легковых машин. Лидером стала Германия – 212 563 автомобиля. Франция заняла 3 место, Великобритания – 4. Россия оказалась единственным рынком из европейской первой пятерки, где продажи за год снизились. Почти 300 тысяч рублей придется отдать россиянам за складной iPhone Duo. Как сообщили РБК, в МТС базовая версия на 256 гигабайт обойдется в 299 990 рублей. iPhone 18 Pro стартует от 174 900 рублей. На Яндекс.Маркете цены чуть ниже. iPhone 18 Pro от 147 тысяч, iPhone Duo от 245 тысяч. Предзаказ начнется в этот четверг. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 9 сентября.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Возгорание на набережной произошло в Сочи в результате атаки без экипажных катеров. Предварительно пострадал один человек. Это передает оперштаб Кубани. Это также подтверждается местными СМИ. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи сообщал, что новая зона охватит часть Персидского залива и Аравийского моря. Он также сообщил, что Иран и Оман готовятся подписать соглашение о создании нового транспортного коридора через Ормузский пролив, пункты входа и выхода, в который будут находиться под полным контролем иранских вооруженных сил. По словам официального представителя корпуса стражи исламской революции Хасейна Махиби, пока неизвестны точные координаты этой зоны, но если судно решит нарушить правила Исламской республики, то оно столкнется с санкциями.
3: Точные координаты будут объявлены позже, но вкратце я могу доложить. Зона начинается примерно от города Чебохара, его омывает Оманский залив, и заканчивается у Аравийского моря. Раньше, если какое-то судно противника или торговое судно без согласования с нами хотело войти или выйти, мы брали за критерий пролив. Теперь зона стала шире. Это значит, что, например, если судно потом захочет пройти через Ормузский пролив, его не пустят силы Исламской республики. Если захочет получить страховые или иные права, мы откажем им в этих услугах. Все нарушители будут привлечены к ответственности на законных основаниях.
2: В Сирии также утверждают, что нанесли удары по 8 танкерам, 10 судам-нарушителям и 2 американским ракетным эсминцам в районе Ормузского пролива. В свою очередь, центральным командованием ВВС США опровергли заявление Исламской Республики об успешных атаках. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что текущая обстановка в Ормузском проливе спровоцирована действиями Вашингтона, который теперь выставляет Тегеран виновником в конфликте. Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Ланар Ванди Фадаи подтверждает это решение последовательные шаги по противостоянию Вашингтона в экономическом поле.
4: что непосредственная причина, она, конечно, именно в действиях США против иранского нефтяного флота, потому что уничтожили недавно 5 иранских нефтяных танкеров. Почему иранцы это делают? Это, конечно, взаимность, потому что Иран фактически, он говорит Соединенным Штатам, что если вы превращаете иранский экспорт нефти, иранские танкеры в военные цели, то Тегеран, он не позволит мировой торговле.

0: нефтью продолжаться так, будто войны не существует. И поэтому это старая иранская логика, но она, конечно, сейчас получает гораздо более, наверное, практическое воплощение.
1: Параллельно с этими событиями нефть марки Brent превысила отметку в $100 на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Exxaron Никита Лирицкий подчеркивает, что запас прочности рынка истончается с каждой новой эскалацией. По его оценке, цены будут только расти.
2: Любое ухудшение ситуации вокруг Армузского пролива рынком будет восприниматься нервно. Чем больше будет нагнетаться эта эскалация, тем больше будет этих нервов, и тем больше можно ожидать новых скачков по части бенчмарков нефтяных. По той простой причине, что запас прочности, пожалуй, мирового нефтяного рынка и резервы предложения, которые были доступны потребителям за счет высвобождения государственных и коммерческих запасов, уже близятся к исчерпанию. А новые объекты добычи в других альтернативных регионах вводить в эксплуатацию достаточно долго и дорого.
1: В середине августа Дональд Трамп заявил о намерении объявить Армузский пролив территорией Соединенных Штатов после победы над Ираном. Позже он неоднократно опубликовал в соцсетях карту, на которой пролив входит в состав США. В то же время, пару недель назад, портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что объем вывоза нефти через Армузский пролив восстановился примерно до половины довоенного уровня. Это примерно 20-30 танкеров, которые в среднем перевозят до 10 миллионов баррелей нефти. Отмечу, обстановка на колеблется не только между Тегераном и Вашингтоном, а на всем Ближнем Востоке. Во вторник Рейтер сообщил о новых атаках йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. По данным агентства, пострадало 73 человека, среди них женщины и дети. Цены на газ в Европе достигли максимума почти за 4 года. В среду стоимость топлива на лондонской бирже преодолела отметку в $950 за 1000 кубометров. Такая динамика связана с рекордно низкими запасами в хранилищах. Bloomberg писал, что они заполнены на 67% вместо нормальных 80%. Еще одна причина роста цен – эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Если потепления в отношениях Ирана и США не будет, стоимость кубометров может перейти за $1000, рассказал управляющий партнер Касаткин Консалтинг Дмитрий Касаткин.
3: В целом на всю корзину углеводородов, на всю энергетическую в целом корзину растет стоимость. Эскалация на Ближнем Востоке не останавливается. При этом оптимизм относительно запасов в Китае становится все более умеренным. Мы видим, что дефицит энергоресурсов в 2026 году вполне реальный. Восстановлению баланса может способствовать либо появление больших объемов от альтернативных поставщиков за пределами Армузского пролива. В первую очередь мы говорим, конечно, крупнейших производителей газа, в том числе и России. Поскольку все-таки альянс – это не одна страна, а много стран. Внутри все время идет дискуссия относительно необходимости закупок энергоресурсов у России, вынужденных закупок. И в случае, если ситуация будет сложная, вполне допускаю, что возможны какие-то исключения для сырья из России, в том числе, возможно, для СПГ. Если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится, она, скорее всего, не разрешится в ближайший месяц, скорее всего, мы будем наблюдать дальнейший рост цен. Могут превысить $1000 и даже уйти выше.
1: И самый высокий уровень биржевых цен на газ в Европе был зафиксирован в 2022 году. Тогда котировки поднимались почти до $4000 за 1000 кубометров. Минпромторг не торопится ремонтировать сгоревшие склады. Говорить о полном восстановлении логистических центров, маркетплейсов, пострадавших при атаках, пока рано, заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, власти и компании до конца года оценят необходимость восстановления таких объектов, а также роль государства в этом процессе. При этом свободных складов на рынке становится больше. Сейчас в московском регионе пустует более 2 миллионов квадратных метров. По данным NF Group, средняя ставка аренды готовых складов в классе А за год снизилась на 13%, примерно до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Потребность рынка в крупноскладских площадях начала снижаться еще до атаки. Теперь может измениться и сам характер спроса. Так считает основатель логистического центра N-Trans Lab Мария Никитина.
4: Какая-то выверенная политика здесь, такая осторожная, все-таки должна должна присутствовать. То есть неверно сейчас броситься сразу.

0: восстанавливать действительно то, что было. Потому что на рынке естественным образом шел процесс снижения спроса. А я думаю, что сегодняшние атаки ведут не только к тому, что снижается объем логистических складов и площадок, но поменяется характер этого спроса. Когда меняется характер спроса, значит, мы должны там приостановиться и подумать, какого рода склады и кто будут основными инвесторами в эту недвижимость и как она будет как бы воспроизводиться. На старте цены, конечно, будут расти, потому что это все равно новое строительство и новые инвестиции. И высокие ставки на рынке, они будут влиять на то, что цены пойдут вверх. Но по мировой практике, например, там сегодня Озон, наоборот, стремится как раз к более мелким складам и считает, что поставки с них быстрее, а значит эффективнее. То есть со временем это может дать положительный эффект суммарный.
1: Marketplace тем временем перераспределяют грузовые потоки, в том числе через небольшие партнерские сортировочные центры. Альтернативой крупным складам становится хранение товара на собственных площадках. И для продавцов этого оказывается выгоднее, рассказал руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников.
2: Да, действительно, сейчас логистика перестраивается. Мы видим, что грузовые потоки селлеры распределяют. Более популярно становится продажа по схеме ФБС именно со своих складов, а также маркетплейсы перестраивают логистические потоки, создают небольшие склады. Если сравнивать, наверное, финансы, которые потребуются на восстановление складов, какие-то альтернативные способы, то вот сейчас альтернативные способы кажутся рациональнее и дешевле. Последствия точечные и зависит от того, где лежал конкретный товар у конкретного продавца. Если товар находился на пострадавшем складе и этот склад обеспечивал значимую часть региона, продавец получает проблемы с остатками и с логистикой. Но для всей системы Wildberries или Озон потеря даже крупного склада — это не остановка работы, это не какая-то значительная потеря. Я бы назвал это скорее новой вынужденной реальностью.
1: Но вот для селлеров, чей товар пострадал при атаках, одна из главных проблем сейчас — нехватка оборотных средств. Продавец Максим Попов рассказал нам, что выплаты от маркетплейсов все еще приходят с задержкой, хотя сроки постепенно сокращаются.
3: Ситуация уже очень улучшилась по сравнению с тем, как это было еще месяц назад. Как ощущаем мы последствия? Ну, во-первых, у нас, естественно, сгорело много товара. Это просадка по балансу, нам нужно восстанавливаться по деньгам. К сожалению, кредитные организации сейчас очень неохотно дают денег продавцам на маркетплейсах, и поэтому это достаточно сложная задача. Второе. Сами маркетплейсы, к сожалению, сейчас особенно Wildberries задерживают выплаты, и поэтому деньги поступают позже от проданного товара, который не сгорел и продается. Но, опять же, эта ситуация начала улучшаться. Там задержка в пиковый момент достигала порядка 5 недель. Сейчас это уже меньше, сейчас это уже порядка 2 недель, и я надеюсь, что скоро это придет в норму. Увеличился срок доставки до покупателей, и меньше стали заказывать. Кроме этого, маркетплейсы для того, чтобы снизить нагрузку на свою логистику и ее перестроить, они уменьшили свою скидку, из-за этого выросли цены для покупателей. Соответственно, тоже снизилась покупательская способность по этим ценам, но ситуация нормализовывается, и потихонечку маркетплейсы свою скидку восстанавливают, цены для покупателей тоже потихонечку восстанавливаются, поэтому сейчас мы видим достаточно бурный, хороший рост.
1: Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров продавцов. Они уже работают в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. Через такие пункты товар можно отправлять как на склады маркетплейса, так и напрямую покупателям, если продавец хранит продукцию у себя. Компании заявляют, что продолжают принимать заявки на открытие таких пунктов во всех регионах России. Другим темам. Количество черных кредиторов в интернете за год выросло в 6 раз. Это следует из подсчетов «Известия» на основе данных Центробанка. С января по июнь этого года регулятор выявил 360 нелегальных кредиторов, которые работают онлайн. За то же время прошлого года их было всего 56, рост в 6 раз. А доля именно интернет-кредиторов увеличилась с 12 до 36%. Но все чаще в своей работе они используют именно соцсети и площадки объявлений, отмечает Банк России. И таким образом мошенникам удается продолжать работу даже после блокировок. Клиенты все чаще обращаются к таким мошенникам именно из-за ужесточения условий выдачи кредитов со стороны банков и МСФО, отметила в беседе со мной Яна Ритунская, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
4: Во-первых, черные кредиторы действительно очень часто работают через соцсети, через доски объявлений. То есть это первое, наверное, что должно насторожить. Для того, чтобы их распознать, нужно посмотреть на официальном сайте ЦБ, есть ли у них лицензия Банка России. Там ведется реестр, в который заносятся все финансовые организации, которые имеют лицензию ЦБ для такой деятельности. Соответственно, если в реестре не зарегистрирован такой кредитор, то он, скорее всего, является черным. При этом ЦБ даже ведет еще и список организаций подозрительных с признаками нелегальной деятельности. В этом списке тоже нужно проверить, нет ли этой организации в данном списке. Очень часто черные кредиторы используют схемы с займами под залог недвижимости и так называемым возвратным лизингом. Вот я считаю, что возвратный лизинг — это вообще самое опасное и первое, что должно настораживать людей, которые хотят взять деньги вот у таких кредиторов. Человек как бы продает свою квартиру кредитору и тут же берет ее обратно в лизинг у него, то есть как бы в аренду, с правом выкупа. То есть когда человек полностью отдает свой долг, недвижимость должна обратно вернуться ему, право выкупа. Но здесь вот как раз и наступают вот эти схемы, так как при первой же просрочке кредитор может разорвать договор и, по сути, отсудить себе вот эту вот недвижимость. Причем они там даже иногда используют такие схемы, что там меняют реквизиты, вроде как предупреждают заемщика, заемщик платит по старым, а уже просрочка пошла, и они уже обращаются в суд и уже начинают взыскивать как раз вот этот залог. Поэтому это самая опасная схема. Даже Банк России отмечает, что именно эти случаи сейчас участились.
5: Получается, эта схема работы с черными кредиторами, она нелегальна с обеих сторон. Человек, который все же соглашается на это объявление, хотя видит, что оно по всем признакам кажется нелегальным, это не официальный банк предлагает ему взять кредит, а кто-то в соцсетях или на доске объявлений. В таком случае человека, который взял этот кредит, какие последствия для него потом могут наступить?
4: В первую очередь он рискует потерять свой залог, движимое и недвижимое имущество. Но даже если он будет все вовремя платить и как-то ему этого удастся избежать, то все равно в любом случае у него будут переплаты намного больше, чем в МФО или в банках. У него будут больше какие-то комиссии. То есть как минимум он все равно переплатит.
5: Что вынуждает человека идти на вот этот риск?
4: Тут все очень просто. Банк России ужесточает требования к выдаче займов. Скорее всего, человеку просто отказали в обычном банке или в МФО из-за того, что либо высокая долговая нагрузка, либо у него были просрочки там по займам, плохая кредитная история. А вот черные кредиторы как раз дают деньги практически всем без нормальной проверки.
5: Центробанк выявил в 6 раз больше черных кредиторов вот за прошедшие полгода в сравнении с тем же периодом 25-го. Как считаете, это количество мошенников растет? Или, может быть, выявлять просто черных кредиторов стали лучше?
4: Тут именно два момента одновременно работают. Это расширение этого рынка реально, потому что спрос просто растет из-за того, что меньше одобрений у легальных. Сам рынок растет, и стали лучше выявлять, потому что сейчас регулятор уже использует данные Росреестра и ФССП. И он уже видит больше частных лиц и ИП, которые систематически выдают деньги под залог квартир. Тут вот именно оба момента оказали влияние.
1: Ранее ФЦИОМ привел статистику, по которой до 15% россиян готовы обратиться к нелегальному кредитованию, если организация предложит ставку на 7 процентных пунктов ниже рынка. Среди клиентов МФО доля таких клиентов достигла 24%. Apple представила новое поколение iPhone. В линейку вошли модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo. Презентацию открыл новый гендиректор компании Джон Тернос. Среди ключевых особенностей новых флагманов — улучшенные камеры, повышение производительности, более мощные чипы и расширенные ИИ возможности Siri. Новые флагманы работают на чипе A20 Pro, выполненном по 2-нанометровому техпроцессу. В компании самой утверждают, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. Благодаря ему удалось глубже интегрировать проприетарный искусственный интеллект. Apple делает ставку на ИИ в кармане. Отметил в программе, что это значит основатель Давыдов с Venture Collective, венчурный инвестор Николай Давыдов.
6: Более миллиарда устройств в карманах у людей, эти люди могут платить, и все, что они хотят сделать, чтобы эти люди использовали по полной возможности этого железа, у них был вот этот настоящий умный помощник прямо в кармане.
5: Николай, вот что говорят в Силиконовой долине? Чего ждут от главного руководства Джона Тернуса?
6: Ждут конкуренции с NVIDIA. NVIDIA пытается идти downstream, условно все, что выглядит как шкаф в дата-центре, они идут в маленькие девайсы, а Apple наоборот, говорит, нет-нет, это наша поляна, Джон лучше всех это делает, и его, на самом деле, триумф — это Apple Silicon, и они огромный путь проделали в 2016 году, когда мы делали приложение Prisma, даже не было фреймворка, который позволял, в принципе, векторизировать вычисления на телефоне и гонять нейронки прямо на нем. И мы немножко это делали вместе с Apple, потом они выкатили это как CoreML-платформу для всех, и вот сейчас у них уже абсолютно специализированные, лучшие в мире чипы маленького размера, которые могут крутить нейронки прямо у вас в кармане.
1: iPhone Duo стал первым смартфоном компании с гибким экраном. Ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин подметил в нашем эфире, что в отличие от текущих гибких опций на рынке, у телефона Apple экран в разложенном виде выглядит бесшовным.
7: Те видео и те фотографии, которые нам показывают со сцены, говорят нам, что складки нет. И это, конечно, выгодно отличает iPhone Duo от конкурентов. Это раз. И, конечно, Apple не был бы Apple, если бы не сделал фишечку. Многие говорят уже,

0: о том, что там есть прикольный звук закрытия.
1: По словам пресс-секретаря сети Restore Людмилы Симушиной, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max можно будет предзаказать уже 10 сентября. Когда станет доступен iPhone Duo, пока неизвестно.
2: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro-телефоны. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых двух дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефон уже можно будет приобрести в стране.
1: Цены на новые модели выросли в среднем на $100 по сравнению с предыдущим поколением. Прайс на раскладной iPhone Duo начинается с отметки $1999. Кроме того, Apple представила новые умные часы. В компании заявили, что модели выводят здоровье и фитнес на новый уровень благодаря полностью обновленной системе сенсоров и усовершенствованным алгоритмам контроля. Обновились и наушники, новые AirPods, теперь они будут глубоко интегрированы с ИИ-платформой компании и появится, например, функция синхронного перевода. Правда, среди заявленных языков нет русского. Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидер, победивший на выборах в германской земле Саксония-Анхальт партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ожесточенно поспорили в Бундестаге, в том числе об отношении к России и немецкой внутренней политике. Вайдель обвинила правительство Мерца в полном провале, прежде всего в бюджетной и энергетической политике. А в связи с этим она потребовала вернуться к дешевому российскому газу, восстановить северные потоки, обменить налог на выбор СО2, резко снизить налоги на бензин и дизель, а также снова запустить собственные атомные электростанции. Мерц, в свою очередь, обвинил АДГ в том, что в своей симпатии к России она вредит интересам Германии. И подчеркнул, цитата, единственное, что действительно угрожает России и Путину, это притягательная сила демократии. Я напомню, на прошедших 6 сентября выборах в земле Саксония-Анхальт АДГ набрала 43,8% голосов. Это стало лучшим результатом в истории партии на земельных выборах.
3: РБК коллекция.
4: И поскольку уже сентябрь, так или иначе, мы смотрим в предстоящую зиму, и, конечно же, новогодние праздники уже также не за горами, и новогодний стол в том числе, а там, естественно, все должно быть вкусно и красиво. Так вот, маркировка рыбной продукции, включая консервы, черную и красную икру, позволила вывести значительную часть продукции из нелегального оборота. Как сообщил директор Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Андрей Жулин, на заседании общественного совета при Росрыболовстве доля нелегального оборота икры, осетровых и лососевых рыб в 2023 году составляла порядка 28%, а в 2026 году 14%. Фискальный эффект за это время составил около 8 миллиардов рублей. Говоря о маркировке рыбных консервов, он сообщил, что с 2023 года доля нелегального оборота снизилась с 15% до примерно 7,5%. Фискальный эффект, налоговые поступления в бюджеты всех уровней за это время составили порядка 26 миллиардов рублей. При этом Жулин признал, что есть свои издержки, связанные с маркировкой, но, как мы традиционно считаем, они существенно ниже. Мы оцениваем вклад в себестоимость порядка 0,3%, если смотреть по реальным издержкам производителей, добавил он.
5: Автоньюз. Европейские автопроизводители все активнее следят за тем, как ездят их клиенты. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня об автомобильном паноптикуме. BMW объявила о расширении программы по сбору данных с автомобилей. И речь сейчас не о расходе топлива или запасе хода. Компанию интересует информация о том, что происходит с автомобилем в реальных дорожных условиях. Баварская марка объясняет это необходимостью постоянно совершенствовать системы помощи водителю и функции автопилота. Производитель хочет, чтобы электроника лучше понимала происходящее на дороге и реагировала более естественно. Для этого система анализирует, например,

например, в случае резкого или экстренного торможения. При этом BMW подчеркивает, что собирает только необходимую для разработки информацию. Перед сохранением данных из записи удаляются VIN-номер автомобиля, лица людей и регистрационные знаки, если они, конечно, попали в кадр. То есть формально все выглядит вполне безобидно. Автомобиль столкнулся с нестандартной ситуацией, передал информацию производителю, а инженеры использовали ее, чтобы сделать систему умнее. Но, например, Volvo пошла дальше и предлагает водителям самостоятельно делиться информацией о стиле вождения через приложение Safety Coach. Оно в реальном времени анализирует такие параметры, как ускорение, торможение и прохождение поворотов, а затем выставляет водителю персональную оценку. Чем безопаснее и предсказуемее вы ездите, тем выше балл. Водитель может передать эти данные страховой компании и потенциально получить скидку на полис или другие бонусы. Volvo при этом заверяет, что Safety Coach разработан с учетом всех требований к безопасности персональных данных. Компания предпочитает не рисковать, тем более, что другие автопроизводители уже сталкивались с претензиями из-за использования данных о вождении. В частности, General Motors и Toyota оказывались в центре судебных разбирательств, связанных с обвинениями в передаче подобной информации третьим сторонам. Пока инициатива Volvo остается добровольной, и в теории все просто. Хотите – пользуйтесь, не хотите – не передавайте данные. Но кто гарантирует, что через несколько лет подобная система не станет обязательной для всех?

0: Vator 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Newstar 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Криптовалюта для путешественников. Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальное криптосообщество, которое подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос журналистов, может ли состояться такой саммит, Трамп сказал, может произойти. Глава Белого дома также заявил, что российский лидер хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Зеленского. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа в этот вторник длился час и был конструктивным и откровенным.

0: Белый дом опроверг сообщение о переостановках в переговорной команде по Украине. Как заявила представитель администрации, Стив Виткоф и Джаред Кушнер сохраняют полное доверие президента. Ранее Financial Times писала о возможном усилении роли директора ЦРУ Рэдклиффа. В Кремле заявили, что Путин и Трамп эту тему не обсуждали. Минэкономразвитие ожидает роста турпотока между Россией и Вьетнамом до 1,5 миллиона поездок к концу этого года. Причина – готовящаяся отмена виз для вьетнамцев. По данным ведомства, за год взаимный турпоток вырос почти втрое. Сейчас между странами 78 рейсов в неделю. Вьетнам станет 12-й страной с безвизовым въездом в Россию. Московское метро к 2035 году планируют продлить в ближайшее Подмосковье. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице и области хотят построить около 35 новых станций, 12 из них за пределами Москвы. 7 радиальных линий продлят в сторону крупных городов региона – Красногорска, Химок, Мытищ и Балашихи. Apple завершила первую осеннюю презентацию под руководством нового гендиректора Джона Тернуса. Главной новинкой стал первый складной iPhone Duo. Он получил внутренний экран 7,6 дюйма, поддержку стилуса и режим одновременной работы с двумя приложениями. Продажи начнутся 23 октября. Также Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max с чипом A20 Pro, уменьшенным Dynamic Island и камерой с изменяемой диафрагмой. На прилавках гаджеты появятся в следующую пятницу. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: Итак, Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Махсен Резаи сообщал, что новая зона охватит часть Персидского залива и Аравийского моря. Он также сообщил, что Иран и Оман готовятся подписать соглашение о создании нового транспортного коридора через Ормузский пролив, пункты входа и выхода в который будут находиться под полным контролем иранских вооруженных сил. По словам официального представителя Корпуса стражи Исламской революции Хасейна Махиби, пока неизвестны точные координаты этой зоны. Но если судно решит нарушить правила Исламской Республики, то оно столкнется с санкциями.
3: Точные координаты будут объявлены позже, но вкратце я могу доложить. Зона начинается примерно от города Чебохара, его омывает Оманский залив, и заканчивается у Аравийского моря. Раньше, если какое-то судно противника или торговое судно без согласования с нами хотело войти или выйти, мы брали за критерий пролив. Теперь зона стала шире. Это значит, что, например, если судно потом захочет пройти через Ормузский пролив, его не пустят силы Исламской Республики. Если захочет получить страховые или иные права, мы откажем им в этих услугах. Все нарушители будут привлечены к ответственности на законных основаниях.
2: Ну и в Сирии также утверждают, что нанесли удары по 8 танкерам, 10 судам-нарушителям и 2 американским ракетным эсминцам в районе Армуза. В свою очередь, центральным командованием ВВС США опровергли заявление Исламской Республики об успешных атаках. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что текущая обстановка в Армузском проливе спровоцирована действиями Вашингтона, который теперь выставляет Тегеран виновником в конфликте. Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения Иран Лана Раванди Фадаи подтверждает, что это решение – последовательные шаги по противостоянию Вашингтону в экономическом поле.
4: То непосредственно причина, она, конечно, именно в действиях США против иранского нефтяного флота, потому что уничтожили недавно 5 иранских нефтяных танкеров. Почему иранцы это делают? Это, конечно, взаимность, потому что Иран фактически, он говорит Соединенным Штатам, что если вы превращаете иранский экспорт нефти, иранские танкеры в военные цели, то Тегеран, он не позволит мировой торговли нефтью продолжаться так, будто войны не существует. И поэтому это старая иранская логика, но она, конечно, сейчас получает гораздо более, наверное, практическое воплощение.
2: Параллельно с этими событиями нефть марки Brent превысила отметку в $100 за баррель. Все это на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Иксаран Никита Иллирицкий подчеркивает, что запас прочности рынка истончается с каждой новой эскалацией. По его оценке, цены будут только расти.
5: Любое ухудшение ситуации вокруг Ормузского пролива рынком будет восприниматься нервно. Чем больше будет нагнетаться эта эскалация, тем больше будет этих нервов, и тем больше можно ожидать новых скачков по части бенчмарков нефтяных. По той простой причине, что запас прочности, пожалуй, мирового нефтяного рынка и резервы предложения, которые были доступны потребителям за счет

0: насчет высвобождения государственных и коммерческих запасов уже близится к исчерпанию. Новые объекты добычи в других альтернативных регионах вводить в эксплуатацию достаточно долго и дорого.
1: В середине августа Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов после победы над Ираном. Позже он неоднократно публиковал в соцсетях карту, на которой пролив входит в состав США. В то же время пару недель назад портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что объем вывоза нефти через Ормузский пролив восстановился примерно до половины довоенного уровня. Это примерно 20-30 танкеров, которые в среднем перевозят до 10 миллионов баррелей нефти. Отмечу, что обстановка накаляется не только между Тегераном и Вашингтоном, но и на всем Ближнем Востоке. Во вторник агентство Reuters сообщало о новых атаках йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. По данным агентства, пострадало 73 человека, среди них женщины и дети. Мы и в дальнейшем эфире радио РБК будем внимательно следить за происходящим на Ближнем Востоке и, в частности, за эскалацией конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Пока официальной реакции на заявление Тегерана по поводу перекрытия Ормузского пролива нет. Ну а буквально через несколько секунд программа «Рекламный щит». Причем особенная программа, посвященная дню рождения радио РБК.
2: Повтор программы.
3: В эфире наша программа «Рекламный щит», и я ее ведущий Валентин Смоляков. Сегодня моим соведущим будет не Андрей Сикорский, а Евгения Стогова, медиа-аналитик РБК и ведущая программы «Медиатренды» на радио РБК.
2: «Рекламный щит».
4: А гостями-то у нас сегодня целых два заместителя гендиректора РБК. Собственно, один из них всем вам, слушателям, уже давно знаком. Это тот самый человек, который отвечает за маркетинг радио РБК и вообще всего, наверное, РБК, Андрей Сикорский.
5: Привет!
3: Да-да-да.
4: И вторая половинка генерального директора — это человек, благодаря которому мы здесь все год назад, а для кого-то еще даже пораньше, появились. Издатель радио РБК Тимофей Щербаков.
3: Вообще, надо сказать, почему мы здесь сегодня в таком необычном формате, потому что ровно год прошел с того момента, как запустили радио РБК. И хотелось бы, раз уж мы говорим про маркетинг много в нашей программе, поговорить...
4: Как мы все здесь живем и как мы все до этого докатились.
3: Да, как это собственно вообще все работает.
4: Я очень люблю разговаривать про деньги. Я знаю, что у вас в программе есть очень классная рубрика вопросов от предыдущих ваших гостей. Я сразу подсмотрела, что предлагают спросить. Мне очень понравилось. Как понять, что деньги закончились?
5: На что?
4: На маркетинг, раз уж ты голос подал.
5: На маркетинг точно не надо, чтобы деньги заканчивались, особенно в кризис. Как понять? Потому, насколько сложно приходится придумывать следующие маркетинговые ходы, потому что их нужно делать более эффективные за меньшие деньги, особенно если они закончились.
4: Тимофей, у нас деньги закончились?
6: Конечно, нет.
4: Откуда мы их берем?
3: Вот это.
6: Из сумочки.
3: Да-да-да.
6: Бабки в руки, в эфире звуки.
3: Те вопросы, на самом деле, на которые нам сегодня предстоит отвечать, об этом стоит поговорить. Не закончились деньги, потому что мы все как-то очень эффективно работаем, или не закончились деньги, потому что это РБК, и тут деньги никогда не заканчиваются, их можно переливать из одного
5: как
3: направления в другое.
5: Как приятно сейчас слышать это.
4: СМИ про бизнес, но мы-то точно должны знать, где деньги взять.
3: Ну да, я просто знаю, что в родинном сегменте в России не то чтобы много-много денег, и сказать, что тут все в них купаются, довольно сложно.
6: Ну, радиосегмент действительно, мы понимаем его границы. Тем не менее, РБК, когда приходил на этот рынок, мы, конечно, шли с надеждой перенести сюда новые деньги, а не только перераспределить уже имеющиеся. В целом, получается, год мы с этим работаем, чувствуем себя очень уверенно на этом рынке. Поэтому про «закончились» я бы вообще не говорил. Mm-hmm. Главное, чтобы у нас креативные идеи не закончились.
5: Мне кажется, важным для тех, у кого там нету бренда РБК или нету бюджетов РБК, спойлер, они не очень большие с точки зрения маркетинговых расходов, очень важная вещь определить рынок, на который вы выходите. Потому что, Жень, ты справедливо заметила, что если выйти на рынок FM-радио, особенно делового, то он кажется вроде бы небольшой. Если ты понимаешь, что ты выходишь на рынок ушей экономически активных людей, которые не только FM-частоты, слушают, то он значительно больше и в деньгах, и в людях. Вот мне кажется, это то, что мы последний год пытались плохое слово
3: давай
5: сделать.
3: Давай проще, что это значит все? Что
5: ну, слушай, это значит

0: Да. Не одним FM радио.
1: Не один FM. У нас тут есть традиция, не помню уже, кто начал, что радио FM-частоту не заканчивается, оно с нее только начинается. Потому что есть подкаст, ты вот сам выходишь, наше шоу выходит в подкастах. Видео есть, в которое мы пошли, которые люди смотрят на Рутюбе, на ВК. И в этом смысле ты переопределяешь рынок. Особенно это хорошо делать в кризисные непростые годы. Поэтому вот если что-то нужно запомнить тем, кто нас сейчас слушает, внимательно посмотрите на рынок. Возможно, он больше, чем вам кажется.
2: Тем не менее, по сути своей, московская радиостанция, все-таки ключевая частота у нас в Москве. Тизерились мы, я напомню, год назад во Владивостоке. Зачем?
1: Когда ты запускаешь продукт или обновляешь продукт, у тебя всегда есть ба-ба-ба понятие целевой аудитории. Вот с точки зрения так. нас, как продукта, у нас есть несколько сегментов аудитории. Есть те, чьи уши мы, собственно, пытаемся занять. Есть те, кто там приходит как ньюсмейкеры, есть те, кто приносит нам бюджеты. Ну, то есть у нас много. И с точки зрения того, где достать тех, кто к нам приходит в студию и еще иногда приносит деньги как рекламные бюджеты...
2: Полетели за ними
1: лучше Владивостока, а именно времени Владивостокского экономического форума не придумать, потому что там эти 5000 человек на острове, понимаешь? Им деться некуда, им можно...
2: И везде просто слоганы запуска радио РБК, но это было действительно так. А я понимаю, что вы не назовете мне цифры, но тем не менее, хотя бы примерно, сколько мы денег тогда потратили на рекламную кампанию?
1: На рекламную кампанию, если говорить конкретно про Дальний Восток и наши прекрасные наклеечки, то мы потратили около 150 тысяч рублей.
2: Валь, вопрос к тебе как эксперт. Это много или мало?
3: Сколько?
2: Мне кажется, что это как-то распечатано.
3: Мне кажется, на такси. Я чуть не упал со стула.
1: 150 тысяч рублей, из которых 70 тысяч на производство наклеечек и еще, собственно, на то, чтобы их в ночь перед открытием форума всюду расклеить и расставить тейбл-тенты. Здесь надо сделать важную оговорку, потому что слушатель скажет, ну вот это же РБК, бренд и все остальное. Смотрите, ребят, бюджетов на рекламную кампанию, вот именно на рекламную кампанию Дальний Восток, мы на самом деле много не потратили, потому что мы медиакомпания. Мы очень много вещей сделали в коллаборациях с другими.
3: Своими активами.
1: Своими активами, да. Это когда ты говоришь, вот у тебя есть наружка, а у меня есть как бы материалы, давай сделаем что-нибудь великое вместе. Но это не означает, что у наших слушателей из Саратова с саратовским маслом тоже нету таких возможностей. Просто у них активы для коллаборации другие. Поэтому всегда есть возможность подумать о коммуникации или о рекламной кампании нестандартным образом через коллаборацию. Ответил на твой вопрос?
2: Ответил. Тимофей, ты счастлив в таких коллаборациях?
3: И в таких бюджетах.
4: Ну что ж ты все про бюджеты-то? Нет, конечно, коллаборации для радио – это вообще основная сила любого продвижения. Это мы хорошо видим и по развлекательным форматам. И поскольку мы не чисто информационная радиостанция, а все-таки мы разговорные, деловые, мы там, где бизнес, а на самом деле это все шире, мы там, где люди с деньгами. Поэтому у нас и искусство, и спорт,
2: и падл.
4: И падл-лига, да-да-да.
1: И экономика впечатлений, на секундочку,
2: спасибо,
1: сделаю.
2: Спасибо, да, кстати, пропиарим вторую мою программу.
4: Поэтому
2: сегодня,
4: ну, коллабы реально наше все, это то, с чем мы можем приходить к партнерам, приглашая их в эфиры и рассказывая про их проект, они рассказывают про наш проект.
3: Но подождите, не тратить деньги и зарабатывать деньги – это две разные вещи. Ладно, мы, может быть, сейчас про бюджеты и правда закончим, но вообще идея же запуска делового радио, она как-то анализировалась. Ну, то есть, с точки зрения аудитории. У нас есть разговорные радиостанции. И
1: есть деловые разговорные радиостанции.
3: Есть деловые разговорные радиостанции. Ну, то есть, в чем преимущество, почему сюда решили идти? Потому что рекламные бюджеты на радио действительно, ну, там, не самые большие. С точки зрения каких-то там преимуществ явных тоже непонятно. А запустить, извините меня, подкасты в интернете можно и не бабахая там многомиллионные студии.
4: И скупая FM-частоты.
3: Да, скупая FM-частоты.
1: Ну, отдувайся, как издатель, я потом добавлю.
4: Так нет, концепция очень простая. Огромное количество людей, пару лет назад, с которыми мы разговаривали, они очень удивлялись тому, что у РБК нет радио, потому что какая-то вот эта энергия в воздухе, что новости берутся откуда? Они берутся в машине из приемники, а новости – это РБК. И многие люди удивлялись, что как-то у вас нет радио, типа, а что мы тогда слушаем? Слушают разные другие радиостанции, которые читают новости РБК у себя в эфире. Поэтому идея забрать, наконец-то, эту платформу платформу под себя прийти с эксклюзивами, которых, очевидно, нет у тех, кто нас рецитирует. Как-то идея была на поверхности. Поэтому, конечно, мы проанализировали потенциальную аудиторию. Мы видим аудиторию наших других медиа. Мы посмотрели их медиапотребление. Увидели, какой объем там занимает

0: аудиослушание. Увидели, что наша аудитория на других платформ РБК, она моложе, чем средняя аудитория, которая слушает традиционное FM-радио.
1: Отсюда... А, кстати, сколько в среднем возрастной диапазон?
2: Наш
1: мои,
2: или по
1: мои
2: рынку?
1: Или твои ровесники?
3: И тот, давайте уж.
2: Ну, давай, по рынку деловых разговорных радио, по рынку, подчеркиваю я, у нас чуть-чуть другой профиль оказался. Это все-таки зрелые люди. Хочется надеяться, что это зрелые люди с деньгами. Но по профилю это, конечно, не твое поколение, Жень. И это поколение, у которого мне есть чему поучиться. Да, я вот так вот сформулирую возраст. А у нас, ну, то, что мы видели в последних замерах, мы помоложе неожиданным образом.
0: Мы моложе средней родинной аудитории, да. Мы понимаем, что это приходит аудитория тех кросс-проектов, которые на РБК разворачиваются на всех площадках. Это история и про как поступить, про эффективное окончание школы и дальнейший карьерный трек. Эта история связана и с качеством жизни, ЗОЖем, все то, что есть уже у РБК на других площадках. И логично и очень классно, что они пришли на радио, существенно омолодив наш портрет.
2: Ну, здесь еще хочу дополнить, наверное, Тима, держа в голове профиль нашей аудитории именно счета рекламного, что да. Обратите внимание, какая интересная штука. Да, померили, да, посмотрели все остальное, но еще очень важно понять свое место на полке. Вот адресуюсь я к нашему счету с Марианой Павлюкевич, потому что у тебя глаза заняты, да, ну, потому что ты там читаешь или что-то смотришь. А вот уши у тебя чаще всего свободные. И поэтому комбинация имеющихся возможностей продуктовых РБК плюс понимание, что, в принципе, на рынке ушей, ну, как бы, не, повторюсь, не частотой единой. И вот, собственно, мы тут с тобой.
3: Вообще, что я слышу, что это, по большому счету, не выход с чем-то совершенно новым, это скорее закрытие вот полной экосистемы тех продуктов, которые должны быть в бренде РБК, просто по умолчанию. Видимо, это уже какая-то вот недоработка была изначально, что радио запустилось только год назад, правильно я понимаю?
0: Ну, я бы здесь слово «недоработка» не хотел применить к нашему продукту. Мы очень работали, очень старались. Тем не менее, действительно, идея РБК-ФМ, радио РБК, как сейчас называется наша станция, когда я пришел в компанию 15 лет назад, у меня на столе была презентация уже этого проекта, который разрабатывался тогда, но по каким-то причинам не был реализован. Поэтому мы приходили, понимая, что это должна быть упаковка всего того контента, который уже имеется у разных редакций РБК, но когда мы ввязались в драку, появился эфир, появилась конкуренция продуктов за место в эфире, и в диджитале у нас шире линейка, чем успевает попасть в сетку классической радиостанции. Да. А вот в этой драке внутри мы поняли, что все-таки рождается новый продукт, и тот драйв, который есть в эфире станции, много новых голосов, новых лиц, многие, кто работали за кадром, оказались в эфире, и вот Женя тому пример. Это больше не переупаковка имеющегося, а здесь рождаются продукты и смыслы.
2: Выскажусь с точки зрения... Извините, зануды с стратега. РБК всю свою историю, 30 лет, как бы все время работал в противофазе. Мы начались с диджитала в 94-м году, когда все жили в бумаге. Мы запустили бумагу в 2006 году, когда все играли в диджитал. Мы запустили телек в 2003 году, когда, в общем, ну, как бы, зачем его запускать? В 2025 году запустили радио. У этого есть одна очень простая причина. Мы стараемся идти вслед за неактуализированной потребностью пользователя.
1: Так.
2: Потому что, когда все устали от цифры, стало понятно, что нужно что-то материальное. Так появилась бумага.
3: Да.
2: Ну, потому что в цифре можно все стереть. Когда все устали как бы с диким рынком, все играли в трейдеров, появился деловой телеканал. Сейчас все устают от диджитала. На рынке с точки зрения рекламы говорят о фроде. Ну, да. Том самом, который неживые люди, приходящие в диджитал. Попробуй сделать неживые уши. Ну, это невозможно. Mm-hmm. Человек всегда живой. Поэтому самое время для радио, я считаю.
1: Но самое, помимо того, что самое время для радио, вот Тимофей упомянул, что у нас шире линейка в диджитал, нежели в FM. Для нас вообще что приоритетно сейчас? FM-слушатели, которые сидят и слушают нас в автомобиле, или люди, которые включают нас как подкаст? И мы как себя позиционируем?
3: Вообще, это вопрос, как это все работает. Ну, то есть, это одни и те же люди, которые дослушивают на других устройствах.
4: Понял, мы из маркетинга перешли в обсуждение продукта. Извините. Я ничего здесь не могу сделать, я не в кресле ведущего.
0: А мне не нравится этот выбор за приоритета. Кто мы там, FM или мы digital? Потому что выбор это ложный, на самом деле.

0: И это же все равно все записывается. Это потом все нарезалось и превращалось в диджитал.
1: Так самое главное, чтобы сейчас все наши потенциальные гости не узнали о том, что потом это все записывается и нарезается куда-то.
2: Еще
1: пойдет.
2: И в качестве видео.
0: Конечно. А дальше это попадает в анонсы. Поэтому нет такой дилеммы, мы эфирное радио или мы диджитал радио. Мы, простите за слово, фабрика аудиоконтента для ушей.
1: Но тут получается такая дилемма. Андрей, вот к тебе, как маркетологу, тебе нужно продвигать нас сразу по двум глобальным векторам. И в диджитал, и как радио. Для тебя это вообще сложный квест? И что ты делаешь? Пытаешься ли ты объединить это в единую сущность?
3: Давай так, не по двум, а по значительно большему количеству векторов.
1: Да,
3: потому что с точки зрения традиционного радио у нас есть измерения как бы компании «Медиаскоп», которые опросные, которые отражают знание в первую очередь радио. И здесь коммуникация работает на выстраивание знания. Есть аудиометрия, которая меряет слушание. Это ближе всего к лидогенерации. Вот, ну, обычного бизнеса это ближе всего к лидогенерации, потому что физический человек должен тебя услышать. Если он тебя не услышал, счетчик не сработает. В диджитале у тебя есть счетчики прослушиваний. Это вообще три разных системы. Но вот мы сейчас понимаем, что, с одной стороны, мы работаем на традиционном рекламном рынке, эфирном, вот тот самый пирожок небольшой, да, деловых радиостанций. С другой стороны, мы все-таки конвергентный медиахолдинг, ну, в смысле,
1: умное
3: у нас
1: слово.
3: Много разных платформ, много разных платформ. И там, конечно, диджитальные метрики значительно больше играют роли. Поэтому, да, мы пытаемся это совместить. Часть наружных рекламных кампаний или коллабораций настроена на формирование знания, вот то самое, что обычно финдиректора срезают в кризис, те самые брендовые показатели. А часть вещей во многом вокруг продуктов и конкретных временных слотов, она идет, собственно, в диджитал на слушание. Так рождаются истории типа, там, не знаю, как поступить.
4: Но в этом же смысле, если посмотреть на конкурентную среду в сегменте разговорных радиостанций, у нас, ну, по сути, олигополия. Здесь всего там 2-3 игрока. Тяжело выходить на такой сегмент? И вообще, как реагируют конкуренты на это? Как вы с ними работаете?
3: Давай ты первый по старшинству.
0: Нет, но мне кажется, мы отлично качнули рынок разговорного радио, рынок деловых станций, которых не так много.
4: Так.
0: Мы, в общем-то, со своим приходом этот рынок, кажется, сформировали, когда появляется три игрока, это уже не между собой двух форматов.
4: Да-да.
0: Сложно, потому что традиционный FM – это рынок привычки, когда у тебя конкуренты за аудиторию находятся на рынке 20 плюс лет, 10 плюс лет.
4: Да.
0: И тут мы такие с ноги в 25-м году на этот рынок появляемся. Конечно, мы приходим с аудиторией, которая знает наш бренд, которая верит нашему бренду, понимает его качество и наш подход к работе с информацией. Но есть сила привычки в автомобиле. У тебя, если какая-то кнопка настроена, я не знаю, что должно заставить тебя эту кнопку
4: перенастроить.
0: Конечно, это просто, ну, это другая механика мозга вообще работает.
4: Так, Юной, вот здесь маркетинг у нас и должен же включаться.
3: А вот здесь сейчас я и включу. Потому что для того, чтобы ты переключился, у тебя сначала пройдет столь ненавидимая финансовыми и генеральными директорами фаза знания, которая тебе не дает лиды, но которая дает представление о том, что этот продукт есть, про что он, что в нем внутри. Дальше должна произойти фаза пробования, которая может быть, кстати, в диджитале, а не в эфире. И только потом мы можем заехать на историю про изменение привычки. И вот это требует времени, потому что там, где у наших партнеров по рынку было 10-15 лет формирования этой самой привычки, у нас этих 10-15 лет нету.
1: Мне кажется, пора нам заканчивать уже с лирикой и переходить к нормальным
3: прожарки.
1: Цифрам, фактам и прожарке. Совсем скоро вернемся именно с этим.
5: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
6: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет», в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
7: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки – это абсолютно очевидный маневр для спасения лица.

0: Анны Винтер и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Мит-гала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтер в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал, такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла стать хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Галиана 11 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, какими визуальными средствами, с помощью каких медиа. Я просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
1: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было, но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
3: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
5: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде. Что это было? В эфире.
6: Культурные особенности, международные особенности, не знаю, как правильно спросить, они же существуют?
7: Существуют, да.
6: Вот здесь какие возможные ошибки?
7: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
6: Это как?
7: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны
6: поскромнее.
7: Да, поскромнее, покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк, она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского человека может вызвать напряжение, а у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
5: Эксперт компании «Бизнес Спич», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: телеграм-канал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за первую неделю сентября выросли на 0,5%. С начала года инфляция 4,72%. По данным Росстата, сильнее всего подорожали яйца и гречка. Овощи и фрукты в среднем подешевели почти на 2%. Из непродовольственных товаров заметно выросли смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал на 0,6%.

0: процента до 78 рублей 25 копеек за литр в среднем по стране. В 19 регионах снизились торговые наценки на продукты и товары первой необходимости. По данным ФАС, средняя наценка упала почти вдвое – с 19,8% до 11,2%. В Ивановской области – с 30 до 10. В 7 регионах цены стали почти на 10% ниже обычных. ФАС предлагает применять механизм к сахару и яйцам. Правительство будет рассчитывать будущий бюджет, исходя из более низкой цены на нефть. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на данный момент рассматривается ориентир в $50 за баррель. Это должно сделать бюджет устойчивее к колебаниям нефтяных цен. Окончательные параметры определят при подготовке бюджета на 2027-2029 годы, который Кабмин рассмотрит в конце сентября. Российский авторынок в августе поднялся с 5 на 2 место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. По данным Global Data, которые изучили эксперты автостата, в России продали 114 285 новых легковых машин. Лидером стала Германия – 212 563 автомобиля. Франция заняла 3 место, Великобритания – 4. Россия оказалась единственным рынком из европейской первой пятерки, где продажи за год снизились. Почти 300 тысяч рублей придется отдать россиянам за складной iPhone Duo. Как сообщили РБК, в МТС базовая версия на 256 гигабайт обойдется в 299 990 рублей. iPhone 18 Pro стартует от 174 900 рублей. На Яндекс.Маркете цены чуть ниже. iPhone 18 Pro от 147 тысяч, iPhone Duo от 245 тысяч. Предзаказ начнется в этот четверг. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
2: Мы возвращаемся в эфир, и я предлагаю на самом деле все-таки вернуться и поговорить про маркетинг.
1: Рекламный щит.
2: Почему мне хочется сейчас про это поговорить? Потому что первый год прошел, отсечка, так сказать, пройдена. Куча шишек должна быть набита. И здесь хотелось бы понять конкретные, как мы любим, примеры того, что получается, а что не получается. Условно говоря, вот если бы сейчас... Я просто не знаю, как тебе работать с бюджетом 150 тысяч, но если бы тебе сказали, бюджет в два раза меньше год назад, что бы ты вот... из сегодняшних знаний
3: наконец-то
2: использовал.
3: У меня есть возможность поиздеваться над тобой, потому что напомню тебе, что нам очень редко кто из гостей цифры озвучивал. Я понимаю, почему. Ответ на твой вопрос. Что бы я сделал, если бы было не 150, а 75 тысяч?
2: Да.
3: Я бы воспользовался своим любимым принципом «точно, но точечно». Пришел бы к издателю и спросил: «Тим, кто вот прямо сейчас у нас как бы самая насущная аудитория и какой самый важный продукт или, например, нам не продукт, а знание важно, чтобы мы его попробовали в эту аудиторию запихнуть?» Потому что, может быть, в этот момент надо работать не со слушателем, а с клиентом.
2: Давай без гипотетических. Год прошел, вот он, конкретный год.
4: Андрей уже говорил, радио работает на нескольких рынках. Аудиторный рынок, клиентский рынок, я прошу не забывать, что есть рынок региональных вещателей и рынок ньюсмейкеров, поскольку мы информационное агентство. Поэтому здесь вопрос, куда мы это направляем. Конечно, первым делом нам нужно было все-таки нашим клиентам рассказать, объяснить, кто мы, что мы, про что мы будем, чтобы клиент как-то с этим соотнесся. Это еще одна такая же платформа РБК, или это чем-то отличается? Uh-huh. И это отличие привлечет новую аудиторию, которая нашему рекламодателю
3: или
4: нужна.
3: Новые бюджеты.
4: Да, ну, разумеется. Поэтому партнером запуска у нас стал банк для...
3: Это
4: молодой,
3: бизнес, да?
4: Продвинутой аудитории, с которой мы видели и повышенный интерес к диджитал-аудио, к подкастам. Мы видели у них интерес к фоновому прослушиванию видеоплатформ, то есть по факту тому же подкастингу. И классно, что мы нашли того клиента, который сходу пошел с нами.
3: Давай, я, кажется, понимаю, куда Валя клонит. Смотрите, при работе с клиентами, в этом смысле мы похожи немножко на B2B, потому что, ну, рекламодатель, он несет деньги для того, чтобы получить ваше собственное внимание, всех вас, которые сейчас слушают это и смотрят. Там ничего нового не придумано, это конференции, это промежсобойчики, это создание благоприятной атмосферы для того, чтобы ответить на все, даже самые стрёмные вопросы о продукте. Как быстро вы будете расти, чем вы отличаетесь, а какие цифры уже есть. Нет, вот как бы покажите, значит, ваши амбиции. И это B2B-коммуникация. Хозяйки, да, на заметку. В этой B2B-коммуникации всегда нужно найти какую-то метрику

0: одну или две, это к твоему вбросу, да. Которая тебе позволит на этапе развития продукта качественно говорить со своим клиентом.
1: Какой
0: и понятно,
1: нашел?
0: Что на первые 3-4 месяца ты не можешь показать аудиторные показатели.
1: Не
0: ты
1: можешь.
0: Новая станция в Москве, запущенная на частоте радио «Карнавал», а в Питере на частоте «Рок-ФМ». А, поэтому мы говорим, окей, что отличает РБК как бренд? Эксклюзивность, цитируемость. Значит, радио РБК должно быть самым цитируемым, пока мы набираем аудиторные mm-hmm. показатели. И вот мы катали эту метрику, в том числе на конференциях. Второе, в этой B2B-коммуникации катали историю про продуктовую сетку, показав вот тот самый спич, который мы с вами в первой части обсуждали, что рынок ушей не равен рынку FM-частоты, как мы к этому относимся, показывали скриншотики с нашими подкастами, да. циферки прослушиваний, ну и как-то вот эти шарики-фонарики вертели. С точки зрения аудитории, которая должна это слушать,
1: да.
0: если у меня 75 тысяч рублей, тут, к сожалению, и не получится, придется или... Или мы используем эти 75 тысяч рублей для продвижения какого-то конкретного продукта внутри сетки радио, брендированного радио РБК. Ну, например, как поступить, посев в социальных сетях для того, чтобы посмотреть да. на диджитальное слушание. Только в этот момент это видео или аудио должно быть забрендировано радио, аудио-брендирование, видео-брендирование, чтобы ни одна вошь не забыла, что он слушает радио РБК 92.8 в Москве. Или видит. Если Тим скажет, ну, слушай, сейчас вот прям такого мегапродукта у нас в ближайшее время нету, я тогда пойду и потрачу эти 75 тысяч на какой-нибудь хороший коллаб, например, со стаканчиками в бизнес-центрах, потому что ты идешь утром, ты развез всех детей или развезла. Вот в какой момент я тебя могу поймать? Когда у тебя утренний ритуал? Утренний ритуал в машине у тебя привычка, mm-hmm. возможно, не мы. Но следующий твой утренний ритуал – это, там, не знаю, кооператив «Черный», «Скуратов», «Кофемания» да, или да. твой «Кофепорт», спасибо нашим партнерам, в бизнес-центре. Вот там ты с этим столкнешься, и тогда ты будешь держать этот несчастный стаканчик, за который мне прилетело просто по полной. Да. Причем с двух сторон. Во-первых, как бы шеф сказал, ну, как бы, что вы играете со стаканчиками? А потом мне присылается, значит, фотография одного из наших партнеров по рынку, который говорит, ну вы совсем охренели у меня в офисе поставить стаканчики со своей частотой. Поэтому точно и точечно. Если работаем на знания, вот таким способом. Если работаем на дистрибуцию цифровую, то вот таким.
1: Да. А было какое-то прозрение, не знаю, за этот год? Вот такое, что ты увидел, что ни хрена себе, вот этот инструмент, оказывается, здесь работает лучше всего?
0: Неожиданно для нас, и мы даже с этим очень серьезно сейчас работаем, на знание сработала дистрибуция контента в социальных сетях. Mm-hmm. Изначально мы делали, давай я так за себя скажу, за веренные да. мне там и дружественные подразделения внутренние. У нас есть наши собственные каналы в социальных сетях, чтобы в них не начать выкладывать как бы mm-hmm. продукты. Выкладываем без таргетинга, ну вот просто самокатом. Смотрим, и в какой-то момент у нас так начинает выпячиваться аудитория зрелых людей. Возможно, с деньгами. Но она так, знаешь, такой вот начинает пухнуть вот этот вот такой горбик внизу в окрестности там типа 50+. Мы такой, ой, ну рекламной кампании мы не делали.
1: Угу.
0: Смотрим. Ага, прет просмотры и прослушивания в «Одноклассниках».
2: Внезапно.
1: Внезапно.
0: Канал дистрибуции сработал с продуктовой. Мы там не покупали рекламу, не делали. Сработал да. на знание, измеряемое медиаскопом, в том сегменте, в котором...
3: Мы рады ему, но не планировали.
0: Мы рады ему, но да. не очень планировали. И мы, естественно, скорректировали. Все по науке, с таргетингом, значит, сегментация аудитории. Эти продукты вот сюда, эти продукты вот сюда, эти продукты для поколения Стогова, эти продукты для поколения Щербакова. Но вот первое, вот мы увидели, как продуктовая дистрибуция начинает работать как реклама. Мы увидели mm-hmm. это в замерах. И не все из того, что мы там увидели, понравилось. Поэтому, значит, резко это все...
2: Да почему в «Одноклассниках» вы есть, а в «ТикТоке» нас нет? Где
1: Внятно,
2: радио
1: да.
2: РБК в «ТикТок»?
3: Ну, тебе ответ серьезный или честный?
2: Честный.
1: И тот, и тот.
3: Ну, смотри, серьезно, мы все-таки живем в российских реалиях, да, мы информационный медиахолдинг. Мы бренд, который имеет свое лицо определенное.
1: Так.
3: И формат ТикТока чисто развлекательный. Я напомню, мы все-таки на РБК находимся.
0: Давай я по-другому немножко отвечу. С точки зрения, вот давай так, даже если бы ты

0: могла выходить в TikTok без использования специальных средств, то в основном аудитория TikTok, она довольно молодая, со своей спецификой восприятия продукта. Как мы внутри шутим, до тех пор, пока человек не взял первую ипотеку, он, скорее всего, ну, не совсем полноценная аудитория РБК. Если мы туда выйдем, с высокой степенью вероятности мы сделаем, как и все, что мы делаем, успешно.
1: Так.
0: И я получу горб 15 минус в профиле аудитории радио.
1: Правильно ли я понимаю, что инфлюенса в маркетинге нет ровно по той же причине?
0: Наши инфлюенсеры — это наши спикеры, наши гости и наши эксперты. Понимаешь, если мы с тобой под инфлюенсерами, прости господи за слово, понимаем только намоленных женщин и мужчин с силиконовыми губами, с миллионом подписчиков, то у меня плохая новость. Уже довольно давно, последние года 3 или 4, рынок инфлюенса и в России, и в мире, он измеряется не только и не столько блогерами-миллионерами. Он измеряется теми, кто хорошо держит свою аудиторию. У Жени Стоговой есть свой телеграм-канал. Она инфлюенсер? Инфлюенсер. Точечный? Точечный. У тебя, Валь, есть в твоих многочисленных телеграм-каналах тоже половина рекламного рынка. Вот я проще приду к тебе, чем к блогеру-миллионнику. Поэтому мы пользуемся инфлюенсерами, но не в той логике, в которой обычно принято на рекламном рынке из-за того, что мы медиа. Вот у нас есть Ни Бинарович, это блогер. Он известен как медиа-персон, он известен своим блогом про true crime. У нас он проявляется в другой своей ипостаси, как ученый. Конечно же, он часть своей аудитории, как бы делится, привлекается бренду, с нами. Да. Вот
1: хорошо.
0: Скажи мне, пожалуйста, еще. Вот, да. Вот смотри, вот здесь на моем месте сидел Дмитрий Сергеевич Песков.
1: Так.
0: Это инфлюенсер?
1: Ну, вполне себе.
2: Федерального масштаба.
0: Да. А Силуанов — это инфлюенсер?
1: Да.
0: Я ответил на твой вопрос?
1: А давай представим, что у тебя бюджет увеличился до 20 миллионов. Появятся у тебя инфлюенсеры?
2: Тимофей похолодел в этот момент.
0: Слушай, если у меня появится бюджет 20 миллионов, я приду к Тимофею и скажу: Тима, можешь еще одну станцию купить?
3: То есть надо на эти деньги, конечно, проще увеличивать охват.
0: Ну, то есть, смотрите, нету истории про то, что у тебя маркетинговый бюджет живет в отрыве от продукта или от продаж, или от всего того, что делает компания. Это самая частая проблема или ошибка, которую я вижу, когда у тебя, значит, есть Excel-ка,
1: да,
0: и тебе ее надо потратить. Мне кажется, что у нас за последнее время внутри холдинга сложилась история про то, что бюджет – это вещь общая, и она ориентир. И если у меня неожиданно откуда-то после разговора с шефом или с акционером или еще откуда-то нарисовывается деньги, это не значит, что я их пойду сразу тратить. Я пойду к издателю и скажу: слушай, у нас есть вот такая
3: возможность.
0: Давай подумаем, как мы наилучшим образом ее можем сделать. Потому что маркетинг с большой буквы – это не только реклама, инфлюенсеры, посевы. Это работа с продуктом, работа с рынком, работа с аналитикой. Может, нам надо потратить чуть больше денег, заказать какое-нибудь исследование.
1: Фантазия на 20 миллионах разбежалась, я смотрю.
0: Это так. Если бы у меня было 600, и Тим бы мне разрешил их потратить, я бы, конечно, сделал бренд-бум, то есть я бы увесил наружкой правильные места в городах присутствия для того, чтобы увеличить знания. И с высокой степенью вероятности меня бы это привело к двум вещам. К необходимости повторять эту трату в следующем году, потому что на таких стероидах как бы, ну, долго не живут, их все время надо вкалывать.
2: Тим, ты доволен результатами маркетинга радио РБК?
0: Давай, скажи, что нет, пожалуйста. Пожалуйста,
3: ну, конечно,
0: скажи,
3: нет.
0: Что нет.
3: Не, ну, конечно, я как издатель здесь становлюсь на соседнюю табуретку с Андреем, начинаю смотреть на него строго и требовать, где моя аудитория. Андрей в этот момент совершенно честно мне говорит: Тимофей, а где твой продукт, который я должен показывать твоей аудитории? И дело тут не в 20 миллионах, а в том, что мы все это время ищем баланс, да?
2: Когда мы его найдем? У нас сейчас эпоха, когда все решается очень быстро. Ну, как бы крайне вряд ли мы можем себе позволить еще 3 года искать баланс.
3: Значит, смотри, гений господствует над хаосом, формат нашей радиостанции, вообще новостного медиа, это постоянная жизнь, постоянное движение. У нас здесь каждый час что-то происходит. Мы в новостной повестке, еще что-то. Программу запланировал к эфиру, что-то в мире произошло, снял программу с эфира, расстроил ее авторов, перенес ее в ночь куда-нибудь на повтор. Люди к тебе больше не пришли, не вернулись. Мы живой разговор на радио. Тут идет постоянная движуха. Поэтому я не стремлюсь даже к балансу, если честно. Я стремлюсь к тому, чтобы поддерживать жизнь, и чтобы как можно больше людей узнавало о том, что мы делаем, и оставалось с нами.
0: Первое, что бы я сделал по-другому. Да. Я бы чуть раньше начал разговор по продуктовой составляющей, потому что одно дело — это строить знания вокруг

0: Вот радио РБК, попробуй ты это объясни, как бы в одной фразе.
1: По-моему, очень просто объясняется.
0: Потом
1: бренд РБК
0: скажешь,
1: очень
0: ладно.
1: Хорошо знаком.
0: Вот. А с точки зрения добивания до ушей, формирования той самой привычки, возможно, было бы проще взять и сконцентрироваться вокруг какого-то одного якорного продукта. Ну вот мы с тобой часто говорим, что выиграешь утро, выиграешь как бы
1: выиграешь,
0: все остальное. Ну вот, например,
1: день, да.
0: Сконцентрироваться на утре. И, может быть, не только мне с точки зрения маркетинговых усилий, но и всей команде. Вылезать утро, потом вылезать вечер, а потом с этим как бы как-то поработать. Сделал бы я так? Да. Вот если бы меня вернуть год назад, я бы, скорее всего, такой разговор точно не только начал. Где еще провал? Думать про радио как про отдельный продукт, который ты продвигаешь, потому что это вот я очень хорошо поймал, когда мы делали фокус-группы исследования. Потому что нам-то внутри понятно все про радио. А человеку, который, например, уже смотрит телеканал, уже читает сайт, ему нужно было объяснить, что радио — это не копия телеканала и не зачитываемые новости с сайта. И вот за это мы взялись чуть позже, чем мне хотелось бы. Потому что мы про все понимаем, когда вы выпускаете новый продукт или, например, делаете ребрендинг, переделку старого,
1: да.
0: Вот не забудьте, пожалуйста, что те лояльные, которые у вас есть и которые еще про это ничего не знают, они будут его пытаться как-то сопоставить с тем, что они знают. И то, что вы про себя знаете, совершенно не обязательно знают они. Про это тоже надо как-то рассказать. Может быть, даже стаканчиками за 75 тысяч рублей.
1: Смотрите, у нас есть определенные традиции в нашей программе, и я предлагаю перейти к еще одной нашей традиции, которая называется рекламный щит. Надо коротко уместить что-то на рекламном щите, что мы хотим своей аудитории донести. Здесь я попрошу каждого немножко вот со спецификацией именно в своем направлении. Ну, то есть Тимофей обратится, не знаю, к издателям или владельцам бизнеса, Андрей к маркетологам.
2: Ну, а я все это оформлю.
1: Да.
0: Первое. Точно и точечно. Второе. Знай и люби продукт,
1: так,
0: который ты продвигаешь. Третье. Рынок больше, чем тебе кажется.
1: Да, Тимофей.
3: Слушай, ну я по итогам года, вот сейчас Андрей, упоминая о том, что он считает провалами, действительно, я с ним согласен.
0: Недоработками, я сказал.
3: Открытиями для нас.
0: Спасибо.
1: Да.
3: Что надо постоянно объяснять продукт.
1: Объясняй продукт.
3: Объясняй продукт.
1: Да. Женя?
2: Мне понравилась идея «стаканчики за 75 рублей».
1: Да.
2: Вот это, мне кажется, прям топ. И как там была цитата? «Зайди аудитории в уши». Вот прям так.
0: Глаза не на... Ну, в общем, да.
2: Мы все поняли.
1: Нишевый маркетинг, да?
2: На очень нишевый.
1: Да. Но я, пожалуй, размещу очень простой слоган. Радио есть.
0: Радио есть.
1: Да.
0: Было, есть и будет есть.
1: У нас была еще вторая традиция, это вопрос, но мы с него начали. Да, поэтому давайте немножко подведем итоги. Я для себя могу сказать, что я увидел ровно множество классических маркетинговых подходов, которые использовались здесь. Это и дополнение продуктовой линейки под текущую свою аудиторию, исходя из тех активов, которые у тебя есть. Это и формирование ядра, это и построение знания о бренде, вот то, что происходит сейчас. И, наверное, для первого года вот эти задачи при выводе бренда на рынок вполне себе достаточно.
0: Знаешь, я вот еще, наверное, одну вещь добавлю из человека, который живет в Excel-ах, а не в креативе. Очень важно разными совершенно способами получать обратную связь от аудитории, на которую ты работаешь, потому что наше представление о том, на кого мы работаем, очень сильно может отличаться от представления их самих о себе. И в этом смысле слова не стесняйтесь тратить как минимум время на громкое слово исследование, но вообще на понимание того, с кем вы своим продуктом разговариваете.
2: Внезапный вопрос, Тимофей, к тебе. А что ты получаешь в качестве фидбэка от людей, которые выходят из студии, будучи здесь гостями, либо спикерами, вот ты отлавливаешь их где-то в курилке, либо в коридоре, и что они говорят?
3: Вот я откараулю их под дверью, конечно. Но поскольку вчера радио РБК исполнился один год, и сегодня я в эфире радиостанции, я наконец-то понял, что они чувствуют, потому что люди выходят отсюда с благодарностью и улыбкой. Причем это люди, которые сидят на очень серьезные темы, очень серьезно разговаривают, выходят с какой-то позитивной энергией. Вот этот фидбэк я и получаю. Классно, давно так не разговаривал. И это моя реплика сегодня к вам. Я в шоке. Вот как у вас здесь в цирке происходит.
1: Супер!
2: В карнавале в нашем.
1: Это была программа «Рекламный щит». Ее ведущий я, Валентин Смоляков. Сегодня моей соведущей была Евгения Стокова.

0: медиа-обозреватель и ведущая программы «Медиа-тренды».
1: Также с нами сегодня были целых два заместителя директора РБК. Андрей Сикорский, директор по маркетингу, и издатель радио РБК Тимофей Щерпаков.
0: Вау!
2: Пусть ваша, отечет там, реклама будет вашей инвестицией.
0: Реклама остается инвестициями.
2: Да, точно. До новых встреч. Пока-пока.
0: Пока.
1: Ура.
3: Каждое утро – новый торговый день. Как принять верное решение? По будням в 10.00 слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. «Рынки» – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. РБК – коллекция.
4: В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, сообщил Минтранс. Ведомство в среду сообщило об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с Яндексом. Кроме того, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят и на другие регионы, уточняет министерство. Утвержденный план мероприятий – это важный этап на пути к по-настоящему удобной и надежной среде для пассажиров с детьми. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогут формировать транспортную систему, где каждая семья сможет чувствовать себя уверенно во время передвижения по городу, приводят в пресс-службе слова главы Минтранса Андрея Никитина. Ну, вообще, очень актуально звучит, учитывая то, что начало учебного года, и вместе с детьми многие родители пошли в школу, ну, фигурально, конечно же. Там также напомнили, что ведомство работает над совершенствованием законодательства в сфере такси, и необходимые поправки в федеральный закон о такси уже разработаны и будут направлены на согласование.
5: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: Фильм, о котором я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом. Дорогой ярости». Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь, и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный, причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хон Джин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в 2017 году. Увидел в закусочной человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата. «Мне показалось, что по всему миру происходит много зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие безжалостно накроет все вокруг». Конец цитаты. Так что «Надежда» исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у «Надежды» тоже мощная. На Хон Джин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастеров 70-х и 80-х, «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров. Создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у Наха Джина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролльное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
5: Кино с Еленой Фоминой.
7: становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
8: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и

0: завтрашний день. По будням на радио РБК.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Рекламные кампании, запущенные без глубокого знания истории и культуры страны, способны за секунды превратить успешный продукт в скандал, когда стандартный маркетинговый шаблон сталкивается с реальностью и вызывает международный резонанс. Кэдбери, знаменитый британский бренд кондитерских изделий, выпустила для индийских покупателей рекламу шоколада Temptation со слогом «Слишком хороши, чтобы делиться». Реклама появилась в газете Times of India 15 августа 2002 года, в день независимости Индии, что только подлило масло в огонь с учетом изображения. Карта Индии с полностью выделенным Кашмиром, включая часть под контролем Пакистана, и текстом «Я хорош, я соблазнителен, я слишком хорош, чтобы делиться» — кто я, Кэдбери's Temptation или Кашмир? Местные СМИ и оппозиция тут же увидели в этом тривиализацию конфликта и намек, будто Кашмир слишком хорош, чтобы делить. Компания быстро принесла публичные извинения и отозвала рекламу. Продажи шоколада Кэдбери, как ни странно, не упали. Во всяком случае, такова официальная информация. Но компания ввела двойную юридическую проверку любых визуальных элементов с географией, чтобы впредь не сталкиваться с дипломатически чувствительными темами.
1: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
0: Про главное.
2: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос журналистов, может ли состояться такой саммит, Трамп сказал, может произойти. Глава Белого дома также заявил, что российский лидер хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Зеленского. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа в этот вторник длился час и был конструктивным и откровенным. Белый дом опроверг сообщение о переостановках в переговорной команде по Украине. Как заявила представитель администрации, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сохраняют полное доверие президента. Ранее Financial Times писала о возможном усилении роли директора ЦРУ Рэдклиффа. В Кремле заявили, что Путин и Трамп эту тему не обсуждали. Минэкономразвитие ожидает роста турпотока между Россией и Вьетнамом до 1,5 миллиона поездок к концу этого года. Причина – готовящаяся отмена виз для вьетнамцев. По данным ведомства, за год взаимный турпоток вырос почти втрое. Сейчас между странами 78 рейсов в неделю. Вьетнам станет 12-й страной с безвизовым въездом в Россию. Московское метро к 2035 году планируют продлить в ближайшее Подмосковье. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице и области хотят построить около 35 новых станций, 12 из них за пределами Москвы. 7 радиальных линий продлят в сторону крупных городов региона – Красногорска, Химок, Мытищ и Балашихи.